0: Получается 2600, из которых остается 1400 рублей. И ни в чем себе не отказывайте на эти гроши. Вот и думайте, стоит искать работу в Минске или нет.
1: Пост очень быстро собрал более 1000 комментариев.
2: Дай белорусу зарплату 4000, он будет хозяином мира. Купит квартиру, гараж для своего V5, летом стандартный Египет с женой.
3: Добро пожаловать отсюда. Раз вам 4000 ужасная зарплата, скорее езжайте домой.
1: Некоторые белорусы поинтересовались, на какой работе россиянину предложили такую зарплату. Он не стал скрывать и ответил, что вакансия – руководитель проекта в цеху.
4: В моем городе зарплата у большинства 800 рублей. 4000 тут только снится.
3: Добро пожаловать в реальность. 4000 – это радуйтесь, что вам предложили. В Минске 3000 – это уже шик зарплата. И съем квартиры тут не дешевое удовольствие. А зачем вам Минск? Едьте в агрогородок, там полно работы, и дом дадут условно бесплатно. Колхоз строит дома для работников. Но вы, питерские, к такой работе точно не привыкли.
1: В адрес автора поста также посыпались и обвинения в том, что именно из-за россиян аренда жилья в Минске выросла до 2000 рублей вместо 1000.
2: Вы приехали со своими ценами в Грузию, подняли там цены на аренду. Теперь вы приехали со своими ценами в Беларусь, тоже подняли цены на аренду. Сидите лучше у себя дома и не портите людям жизнь.
3: Это правда. Сами приезжают. В очередях за брендами стоят. Деньги налево и направо тратят. А потом еще им все не так. Сидите у себя дома. Чего же вы все ищете другие страны для жизни?
1: Многие россияне признаются, что серьезно задумались об эмиграции 20 февраля, когда Владимир Путин подписал закон об ограничении мобильного интернета. Позже стало известно, что в России вслед за соцсетью Instagram и платформой YouTube готовят блокировку Telegram. Сейчас появилась информация о том, что готовится всеобщая мобилизация после осенних выборов в Думу. Добавьте к этому санкционное давление, проблемы в экономике, налеты дронов, которые стали чуть ли не ежедневной реальностью в городах России. В таких условиях желание искать удачу на новом месте становится практически непреодолимым, признаются российские релоканты. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Больше новостей в короткой форме смотрите на TikTok-канале «Сигнал 666».
5: Радио «Сигнал» 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Радиосигнал от первого лица.
6: Президент Александр Лукашенко о справедливом ценообразовании на обслуживание техники на Шкловском агросервисе.
7: Ну, надо обслуживать технику, которая в районе и, может быть, не только в районе. Тут будут оказываться услуги всем тем, кто сюда придет за этими услугами. Деньги заплатил, цены должны быть под контролем. Председателя облисполкома, как минимум председателя райисполкома. Ну, облисполкома, потому что будут оказывать же услуги, наверное, что-то Круглянскому району, другому, Белынежскому. Поэтому здесь будут задействованы другие районы. Поэтому должны быть цены неубыточные, поэтому должен быть контроль хозяйствования здесь, контроль за затратами, себестоимостью услуг, которые будут оказывать райагросервисы здесь. Но надо восстановить все.
5: Радиосигнал. Подробно о важном. Новости союзного государства.
8: Россию поделили на зоны. ЗВНКОР «Рыба» опубликовал карту регионов, которые окажутся под ударом ВСУ. Откуда у него эта информация? По данным ЗВНКОРа, в зоне досягаемости украинских беспилотников и ракет сейчас территория вплоть до Иркутска. Канал «Рыбарь» уже давно связывают с Министерством обороны, поэтому в информации, которую там публикует автор канала Валерий Звинчук, никто не сомневается. На карте, которую он разместил в своем канале, на днях Россия поделена на зоны, и рядом указано, что может долететь на эту территорию и на какое расстояние. Например, украинская баллистическая ракета FP-9 с способны преодолеть тысяч километров и долететь до Москвы, Санкт-Петербурга, Ханты-Мансийска и Омска. Трилатая ракета «Фламинго» с дальностью в 3000 километров до Норильска, Новосибирска и Красноярска. Также канал «Рыбарь» напоминает, что сейчас в разработке ВСУ модернизированная ракета «Фламинго» с дальностью полета на более чем 4500 километров, и она может долететь до Иркутска. Кроме того, территорию России почти каждый день атакуют беспилотники. Системы ПВО не могут справиться с таким количеством дронов, говорит военный эксперт Руслан Левиев.
9: С беспилотниками вообще такая проблема, что там в принципе не может быть такой системы, которая там одной установкой, грубо говоря, покрывала бы там хотя бы город. А почему такое невозможно? Потому что беспилотники летают очень низко, и поэтому здесь вмешивается банальная физика. Чем ниже ты летишь, тем хуже тебя видно на радарах. То есть тем позднее радар тебя замечает. А если радар тебя не видит, то, соответственно, система ПВО на тебя прицелиться не может. Она не может тебя сбить. Поэтому и получается, что какие бы там крутые у вас комплексы ПВО не были бы, все равно каждая такая установка, будь то это «Панцирь», будь то какая-нибудь там американская система, она, как правило, в контексте беспилотников, она видит там, может быть, километров на 5-10 вокруг.
8: Россияне уже давно нарекают на отечественные системы ПВО, мол, они стреляют мимо или не реагируют на цель вообще. В последнее время в военных кругах вовсе заговорили о дефиците зенитных ракет-перехватчиков. По данным военкоров, речь идет о комплексах С-300, которые были разработаны в 60-х годах, и более новых установках С-400. Военный аналитик Сергей Услендер говорит, что дело в том, что армия сейчас использует ракеты С-300 не только для ПВО, но и для ударов по городам Украины.
10: Ракеты потратили, а производство, оно не успевает за такими темпами. Это касается всего, и тех же «Панцирей», например. Сейчас для них С-300 даже менее актуальны, потому что С-300 бороться с дронами — это как вот пытаться кувалдой убить комара. Можно, но проблематично. Поэтому нужны такие комплексы, по идее, как «Панцирь», но они тоже тратят свои ракеты довольно быстро. А производство, я, честно говоря, не знаю, какие темпы, но даже если предположить, что этот тульский завод, который делает, выпускает, скажем, по 20 ракет в день, допустим, это 600 ракет в год, да, ну 700. А тут в одном налете на Москву было там несколько сотен дронов. Вот и все. Запасы складские тоже истощились, все потратили, и вдруг выяснилось, что на 5-м-то году войны ракет для ПВО не хватает. Так что это вполне себе такая ситуация была, можно сказать, предсказуемая.
8: Атаки беспилотника на города России – сумасшедший стресс для местных жителей. По их словам, к взрывам и стрельбе привыкнуть невозможно. Россияне пишут, что им страшно, укрытие есть не везде, и что делать в таких ситуациях до конца никто не знает. Все больше людей, согласно последним опросам, выступают за скорейшее окончание СВО.
11: Вы должны понимать, вы должны это очень четко понимать. Избавиться от всех иллюзий, что это скоро закончится. Это не закончится. Это будет продолжаться и дальше. Это будет разрастаться, это будет ухудшаться и будет эскалироваться. И до тех самых пор, пока война не закончится, до тех самых пор, пока Путин не выведет свои войска из Украины, это все не закончится, это будет продолжаться. Ваши дети будут не в безопасности.
8: На фронте ситуация сложная. Наступление армии весной провалилось, об этом пишут почти все военкоры. Кроме того, на Донецком направлении, где не прекращаются бои, армия России несет огромные потери в личном составе и технике. А военные жалуются на огромное количество дронов в ВСУ.
5: Радиосигнал. Подробно о важном. Там, где заканчиваются новости, начинается смысл. Мы читаем все глубже, ищем подтексты, мотивы и возможные сценарии. Мы изучаем контекст, интересы сторон и скрытые механизмы, которые формируют события вокруг нас. На радиосигнал «Между строк». Разговор о том, что скрыто за заголовками.
12: Всем привет! В эфире «Между строк». Сразу к делу. Можно представить такую картину. Ну, обычный поход в магазин.
13: Угу.
12: Привычный маршрут между полками, но внезапно гравитация перестает действовать на 60% продуктов в твоей корзине.
13: В смысле, цены просто отправляются в свободный полет?
12: Да, именно. И вот это произошло в Беларуси, когда правительство одним решением сократило список товаров с регулируемыми ценами. Было 199 позиций, стало всего 76.
13: Ого, в 2,5 раза урезали.
12: Ага, причем речь про самые базовые продукты. Молоко, хлеб, кефир. И сегодня главная цель – разобраться, как одно тихое бюрократическое решение кардинально меняет правила игры на полках супермаркетов.
13: И почему классические законы экономики тут дают сбой, да?
12: Знаешь, что сразу бросается в глаза в этой истории?
13: Что же? Тишина. Абсолютная информационная тишина. Такое масштабное событие, которое напрямую бьет по кошелькам всех без исключения покупателей, происходит совершенно незаметно.
12: Да. Никаких громких заявлений.
13: Никаких детальных объяснений причин, просто список был урезан в 2,5 раза. Возникает логичный вопрос, почему одно из крупнейших изменений в системе ценообразования за последние годы прошло таким фоном.
12: Эта тишина действительно ключевой момент. Но обычно же как? Когда вводятся какие-то ограничения или потолки цен, об этом трубят из каждого утюга, транслируется идея защиты интересов покупателя, такого, знаешь, жесткого контроля.
13: Вот именно. А когда контроль снимают, тишина.
12: Чтобы лучше понять механизм, можно использовать аналогию с футбольным матчем. Идет жесткая игра, страсти кипят, команды борются за каждый метр. И тут строгий рефери просто молча разворачивается и уходит с поля.
13: Это не просто уход с поля, это целенаправленное снятие с себя ответственности за счет на табло.
12: То есть, чтобы не быть крайним?
13: 100%. Когда 123 позиции вычеркиваются из-под государственного ценового счета, последствия очевидны. И тишина здесь – это признак того, что никто не хочет ассоциировать свое имя с грядущим ростом цифр на ценниках.
12: Логично, никто не хочет выступать вестником роста цен.
13: Но обычный человек теперь остается один на один с торговыми сетями.
12: Да, человек просто пришел за продуктами после работы, а 123 товара отпущены в свободное плавание. И тут важно понимать, как вообще работает розничная торговля. Есть такое понятие, как перекрестное субсидирование. Это можно сравнить с воздушным шариком, наполненным водой. Если сдавить его с одной стороны...
13: Вода никуда не исчезнет, она выпятится с другой. Физика.
12: Вот, государство долгое время сдавливало шарик, жестко контролируя цены, на 199 позиций. Торговые сети теряли на этом маржу. Где-то работали в ноль или вообще в минус.
13: А теперь 123 позиции освободили.
12: Да, давление на эту часть шарика исчезло, что мешает сетям взвинтить цены на освобожденные товары прямо завтра, чтобы с лихвой отбить все убытки от оставшихся 76 замороженных позиций.
13: Слушай, абсолютно ничто не мешает, но я бы сказала, что дело даже не в простой компенсации убытков. Это слишком мягкая формулировка.
12: А в чем тогда?
13: Торговая сеть – это гигантская машина, которая оптимизирована для максимального извлечения прибыли. Когда со 123 товаров снимают контроль, речь идет не о том, чтобы скромно вернуть недополученное. Речь идет о том, чтобы использовать это пространство для маневра по максимуму.
12: То есть выжать все, что можно?
13: Конечно. Покупатель может и не заметит, но он гарантированно оплатит этот хлеб, когда будет покупать сыр, йогурт или мясо из освобожденного списка.
12: Ну хорошо, но давай попробуем побыть адвокатами дьявола. Посмотрим с другой стороны. Открываем любой классический учебник экономики.
13: Ой, только не учебник.
12: Нет, ну серьезно. Раз жесткий контроль снят, цены должен регулировать сам рынок. Спрос рождает предложение, конкуренция снижает цены.
13: В теории.
12: Да. Если одна сеть задерет цену на тот же сыр до небес, покупатель просто развернется и уйдет через дорогу в другой магазин. Конкуренция должна удержать этот рост. Разве не так работает свободный рынок?
13: Вот тут кроется самая большая ошибка – применять правила из учебников первого курса к белорусским экономическим реалиям.
12: Не работают.
13: Эти законы здесь абсолютно бессильны. Рынок не работает по классической схеме. Идея о том, что покупатель просто уйдет через дорогу, разбивается о суровую структуру самой розничной торговли.
12: Почему же? Магазинов много, вывески разные, брендов хватает, выглядит как конкуренция.
13: Это иллюзия свободного рынка. Чтобы работала та самая конкуренция, нужен равный доступ к ресурсам и отсутствие доминирующих игроков. А в реальности рынок розничной торговли очень сильно консолидирован.
12: Так,
13: Есть несколько крупных сетей, которые держат львиную долю рынка. Чтобы понять, как это работает, давай забудем про учебники и представим себе систему платных мостов.
14: Платные мосты – это как?
13: Да. Представим, что к кошельку покупателя ведут всего несколько больших мостов. Владельцы этих мостов – те самые крупные торговые сети.
14: А заводы и фермеры?
13: Им всем нужно перевести свой товар на другой берег, к покупателю. Альтернативных путей практически нет. Мелкие магазины у дома не могут обеспечить нужный объем продаж. И вот владельцы этих мостов негласно устанавливают высокие пошлины за проезд.
14: То есть диктуют условия поставщикам?
13: Именно. Это не просто ценник на полке. Это скрытые механизмы, плата за место на полке, жесткие условия логистики, отсрочки платежей, штрафы за малейшие нарушения поставок.
14: Ничего себе.
13: Поставщик вынужден закладывать все эти издержки в оптовую цену. Владелец моста ничем не рискует, он всегда возьмет свою маржу.
14: И попытка применить законы идеального рынка тут не сработает.
13: Конкуренция между владельцами мостов идет не за то, чтобы сделать проезд дешевле для покупателя, а за то, чтобы эффективнее выжимать поставщиков и максимизировать прибыль.
14: Получается, когда государство убирает контроль со 123 товаров, оно не создает свободный рынок. Оно просто разрешает владельцам этих мостов поднять плату за проезд, зная, что поставщикам некуда деваться, а покупателям все равно нужно есть.
13: Совершенно верно. И более того, у небольших независимых магазинов нет шансов сыграть роль регулятора цен. Они закупают товар мелкими партиями.
14: У них просто нет логистических скидок.
13: Да, у них изначально другая структура затрат. Поэтому крупные игроки не боятся, что покупатель массово уйдет в мелкую розницу. Крупные сети формируют ценовой фон в масштабах всей страны.
14: Хорошо, механика ясна. Торговые сети имеют огромную власть над полкой. Но давай разберем сторону производителей.
13: Давай.
14: До июля 2026 года они находились под жесточайшим прессом. Нужно выпустить товар, уложиться в регулируемую цену, заплатить сетям за место на полке и при этом хоть что-то заработать.
13: Система трещала по швам.
14: Да, она была на грани. Государство просто вынуждено было сбросить балласт, иначе предприятия начали бы массово банкротиться, а с полок вообще исчезли бы базовые товары.
13: Да, давление внутри системы достигло критической отметки. Невозможно бесконечно удерживать искусственные цены при растущих издержках на сырье, логистику, энергию. Это прямой путь к тотальному дефициту.
14: Логично.
13: Сокращение списка в 2,5 раза – это не жест доброй воли, это вынужденная мера спасения самих производственных цепочек.
14: И вот тут я пытаюсь найти хоть какие-то плюсы для конечного потребителя.
13: Ну-ка.
14: Смотри, если у производителей развязаны руки на 123 позиции, раньше они были зажаты потолком цены. Чтобы выжить, им приходилось экономить на всем, менять рецептуру, использовать более дешевое сырье, делать упаковку меньше.
13: Те самые 900 миллилитров молока вместо литра.
14: Да, лишь бы вписаться в лимиты. А теперь лимитов нет. Разве это не дает им мотивацию улучшать качество? Сделать хороший продукт, поставить честную цену, и пусть покупатель голосует рублем?
13: Знаешь, это звучит красиво в теории, но на практике я бы не стала питать таких иллюзий. Возвращаемся к суровой реальности. Чтобы производитель начал вкладываться в улучшение качества, нужен один ключевой фактор.
14: Какой?
13: Платежеспособный спрос. А в условиях, когда покупательская способность населения не растет, а инфляционные ожидания огромны, стратегия бизнеса меняется кардинально.
14: То есть делать премиальный продукт просто некому продавать?
13: Именно. Зачем заводу закупать дорогое натуральное сырье и делать продукт высокого класса, если основная масса покупателей не сможет за него заплатить?
14: Проще гнать то же самое.
13: Гораздо логичнее и безопаснее продолжать выпускать ровно тот же самый продукт привычного среднего или низкого качества, но теперь уже с маржи, которая реально покрывает все издержки и приносит прибыль.
14: Понятно.
13: Выгода здесь исключительно на стороне корпоративного сектора, ритейла и пищевой промышленности. Они получают возможность залатать свои финансовые дыры.
14: Получается, качество остается прежним, а цифры на ценнике меняются. И платит за всю эту балансировку рядовой потребитель.
13: Угу.
14: Человек, зарплата которого не индексируется автоматически в день, когда 123 товара выходят из-под ценового контроля.
13: Дело нет возможности диктовать условия торговой сети.
12: Да уж.
13: Вся тяжесть неэффективности рынка, монополизации и накопившихся издержек теперь легально перекладывается на плечи обычного человека с магазинной корзинкой.
12: Но это превращается в некий аналитический квест.
13: Это точно.
12: Покупателю нужно постоянно держать в голове, что вот эта полка с социальным молоком — это еще старые правила игры, здесь цены держат, а соседняя полка с йогуртами, сырами или мясными полуфабрикатами — это уже Дикий Запад, где ценник может удивить в любой момент.
13: И этот квест требует постоянного внимания, потому что инфляция на освобожденные товары будет съедать ту небольшую экономию, которую дает оставшиеся 76 регулируемых позиций.
12: Угу.
13: Человек будет приходить на кассу и искренне не понимать, почему корзина вроде бы та же самая, базовых продуктов в ней много, а итоговый чек вырос на 15 или 20%.
12: Потому что сработал эффект того самого водяного шарика. Выпятилось там, где никто не ждал.
13: Точно.
12: Но давай копнем еще глубже. Мы все время говорим об этих 76 оставшихся позициях, как о какой-то константе. Фундаменте, который правительство оставило, чтобы защитить самые уязвимые слои населения.
13: Да, но если посмотреть на динамику...
12: Вот-вот.
13: Это самый интересный и, пожалуй, самый тревожный аспект. Если система контроля так стремительно и так тихо сократилась со 199 до 76 позиций, возникает закономерный вопрос. А являются ли эти оставшиеся 76 товаров железобетонной гарантией?
12: Слушай, возникает подозрение, что это просто временный буфер.
13: Угу.
12: Знаешь, как в эксперименте с лягушкой, которую варят на медленном огне? Нельзя отменить все и сразу. Это вызовет мгновенный шок и панику. Но шаг сделан. Огромный шаг. Больше половины списка исчезло.
13: Это классический психологический буфер. Резкая отмена всех ограничений привела бы к социальному взрыву. А сокращение в 2,5 раза, проведенное тихо и без лишнего шума, это тестирование системы на прочность.
12: Посмотрит на реакцию.
13: Да.
12: Если общество адаптируется, если это тихое сокращение списка пройдет без серьезных потрясений, то что помешает через год провести еще одну ревизию? И тогда список из 76 позиций превратится, скажем, в 30. Оставят только самый простой хлеб и самое дешевое молоко.
13: А, возможно, в скором времени само понятие «регулируемая цена» полностью исчезнет из обихода.
12: Думаешь, дойдет до этого?
13: Затраты производителей будут продолжать расти. Логистика усложняется, а торговые сети будут требовать своей доли. Удерживать даже 76 позиций станет экономически нецелесообразно.
12: Их отпустят тоже.
13: Конечно. Поэтому сегодняшний список – это не конец истории. Это лишь пауза перед следующим актом дерегуляции.
12: Выходит, что этот невидимый рефери не просто ушел с поля. Игрокам останется только выживать по законам джунглей, где крупные хищники в виде торговых сетей будут диктовать свои условия, а покупателям придется адаптироваться к новой, гораздо более дорогой реальности.
13: Угу. И единственное, что остается в такой ситуации, это внимательно следить за тем, как меняются цифры на табло, изучать чеки, понимать, что механизмы перекрестного субсидирования работают каждую секунду, пока человек находится в магазине.
12: Свободный рынок в условиях монополий – это всегда игра, в которой казино.
13: Никогда не остается в минусе.
12: Вот именно. Что ж, это заставляет совершенно иначе взглянуть на привычный поход в супермаркет. Полки больше не кажутся такими уж безобидными. На этом сегодня все. Больше важных тем в следующем выпуске. Берегите свои деньги.
5: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Из первых уст.
6: Заместитель начальника военной академии по учебной работе Артем Неверко об особенностях вступительной кампании в военное учебное заведение.
15: Приемная кампания 26-го года имеет свои особенности. Ну, первая, наверное, основная особенность – это то, что, учитывая опыт прошлого года, тот ажиотаж, который творился вокруг факультетов военной академии, когда было очень много желающих поступить в военную академию, практически на все специальности, в этом году цифры набора увеличены. Вот это основная особенность. Вторая основная особенность – это, конечно же, набор девочек. Учитывая год белорусской женщины, конечно же, и руководство вооруженных сил, и военной академии, конечно, мы не могли остаться в стороне, И в этом году мы набираем также военную академию девочек, в том числе впервые после долгого перерыва девочек на летные специальности. У нас будет учиться одна девочка-пилот вертолета и одна девочка-пилот самолета.
5: Важный сигнал.
16: Дожились. В Польше картошка дешевле, чем в Беларуси. А на среднюю зарплату поляк может купить в 10 раз больше картофеля, чем белорус. Как говорится, не прошло и полгода. Картошка снова выходит на лидирующие позиции в обсуждениях белорусов. На этот раз темой для разговоров стала стоимость молодого картофеля в Беларуси и Польше. Спойлер, счет не в пользу белорусов. Что почем, рассказывает аналитик Андрей Лисовский.
17: Польша, она на белорусские деньги стоит 75 копеек, при том, что предлагают в куфоре, ну, то есть на самых дешевых площадках, белорусскую молодую картошку, и она стоит 2,5 белорусских рубля, то есть почти в 4 раза дороже.

0: Детально в цифрах разбирался экономист Валерий Седых.
1: Если брать данные официальной статистики Беларуси и Польши, вот что мы имеем. В Польше средняя зарплата до вычета налогов составляет около 2400 долларов. В Беларуси, берем за основу данные Белстата, что средняя зарплата брутто – 3000 белорусских рублей или около 920 долларов. Смотрим дальше. Средняя цена картофеля в Польше – от 0,37 до 0,5 доллара за килограмм. В Беларуси – от 0,45 до 0,6 доллара. Но и далее нехитрые математические расчеты, сколько на свою зарплату по местным ценам может позволить купить картофеля поляк, а сколько белорус. Тут, как говорится, все очевидно. А еще на свою среднюю зарплату поляк может купить более 1730 литров молока, белорус – всего лишь 927 литров. Такая ситуация с курицей, хлебом, яблоками, да даже с бензином.
0: Высокая стоимость картофеля в Беларуси обусловлена жестким госрегулированием цен, сокращением посевных площадей, а также ростом затрат на удобрения, топливо и хранение, отмечает Седых. По его словам, не последнюю роль играет и ежегодные потери значительной части урожая картошки из-за нехватки современных хранилищ. Что касается дохода белорусов, то на конец 2025 года зарплаты демонстрировали значительный рост. Правда, обусловленный надбавками и премиями по итогу года. В январе 2026 года ситуация вернулась к исходной точке. В зарплатных ведомостях минус, а плюсы только в отчетах статистического комитета. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках, но больше новостей в короткой форме смотрите на TikTok-канале «Сигнал 666».
2: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Радиосигнал от первого лица.
3: Генеральный консул Беларуси в Екатеринбурге Сергей Чичук о конструктивном сотрудничестве со Свердловской областью.
4: Со Свердловской областью у нас выстроено хорошее конструктивное сотрудничество и взаимодействие. Уже шестой год подряд растет товарооборот и экспорт. Мы уже вплотную приблизились к 1 миллиарду долларов товарооборота. Активизировались все контакты, визиты правительственных делегаций Беларуси на самую крупную выставку, промышленную выставку России на пром уже стали традиционными. В 2023 году мы были основным партнером этой выставки, а с 2025 года мы, посмотрев на положительный опыт уральцев, стали проводить эту выставку у себя. Практически все крупные белорусские производители имеют в Екатеринбурге, в Свердловской области своих партнеров, дилеров, фирменные магазины. Ну, например, Пинск Древо, Лема, Меловица, Белвест. Только в Екатеринбурге больше 50 магазинов белорусские продукты. А недавно были открыты магазины «До дому» и «Белорусский лен».
2: Радиосигнал. Подробно о важном. Разговор, в котором нет одного правильного ответа. Два человека, две противоположные позиции, аргументы за и против. Два взгляда, живая дискуссия и разные точки зрения. Давайте разберемся. Честный диалог о жизни, обществе, отношениях и выборе на радио «Сигнал».
5: Привет-привет! В эфире «Давайте разберемся». Сегодня мы залезем в самый глубокий карман и выясним, кто должен платить в ресторане. Ты считаешь, что мужчина обязан по праву сильного? Или в современном мире нормально, когда каждый платит за свой салат? Чеки на 200 рублей и сбежавшие кавалеры сегодня в студии будет бойня. Погнали!
6: Погнали! И давай, знаешь, не будем тянуть сразу в бой. Мы с тобой на первом свидании. Прямо сейчас. Сидим в каком-нибудь, ну, супермодном месте на Зыбицкой. Глаз-бар, например. Официант только что принес меню, ты открываешь.
5: Ох, я уже прям чувствую, как мой кошелек инстинктивно сжимается от страха. Ладно, открываю. Так, посмотрим. Ого, ну, цены тут, конечно, да. Не для простых смертных. Для министров не меньше.
6: Да ладно.

0: Ладно тебе, перестань. Смотри, какая прелесть. Вот. Осьминог с картофелем и томатами всего-то 80 рублей. И филе миньон за 75. Возьмем плата морепродуктов на двоих. 340 рублей. И по авторскому коктейлю. Они тут по 25. Ну, красота же. Заказывай, не стесняйся.
1: Подожди. Ты это серьезно? 340 рублей? Ты вообще в себе? Давай начнем с малого. 80 рублей. За осьминога. Одного. Давай тебе сейчас на пальцах объясню, просто чтобы ты понимала. Вот средняя зарплата учителя, например, в Белоруссии, около 1865 рублей в месяц. Это примерно 22 рабочих дня. Делим. Получаем где-то 85 рублей в день. За 8-часовой рабочий день.
2: Ой, все началось.
1: Нет, ты послушай. Это выходит где-то 11 рублей в час. Ты понимаешь? Чтобы оплатить твоего вот этого вот осьминога, мне нужно, получается, 7 часов работать. 7 часов моей жизни за одно какое-то там щупальце. 7!
2: Ты че, сюда с калькулятором пришел? Слушай, убери телефон, не позорься, а? Что за унизительные подсчеты? Мужчина, который на свидании сидит и считает, сколько часов он работает ради ужина с дамой, это просто, это дно. Ты когда меня сюда звал, ты на что еще рассчитывал? Что я закажу стакан воды и буду смотреть на тебя влюбленными глазами, пока ты ешь свои драники?
1: Я рассчитывал на приятный вечер и на адекватный заказ, а не на то, что ты попытаешься съесть весь мой месячный бюджет за один присест. Вот смотри, драники с лососем 35 рублей, это уже, это адекватнее. И коктейль твой 25, это уже 60 рублей на тебя одну, а ты еще на плато морепродуктов замахнулась. Это что, какой-то, инвестиционный проект? Ты решила проверить, сколько денег можно из меня вытянуть за первый же вечер?
2: Да я тебе говорю, это просто ужин. Ужин вместе, которое, между прочим, выбрал ты. Это же ты предложил, а давай пойдем в это новое модное место на Зыбицкой. Или ты думал, мы сюда придем, посмотрим на интерьер и пойдем в Макдоналдс? Надо было сразу так и говорить, у меня бюджет 40 рублей на двоих. Я бы и оделась, соответственно, в спортивном костюме бы пришла, честное слово.
1: А вот это уже чистая манипуляция. Если я выбираю место с хорошей атмосферой, это не значит, что я подписываю пустой чек на все твои гастрономические фантазии. Я выбрал его, чтобы мы приятно посидели, поговорили, а не для того, чтобы ты устроила соревнование «закажи самое дорогое в меню».
2: Но это же бред. Атмосфера и меню — это единое целое. Ты же не приходишь в большой театр в шортах и сланцах. Вот и тут так же. Если ты зовешь даму в дорогое место, будь готов к соответствующему счету. Это неписанное правило. Это элементарный тест на состоятельность. И ты его, судя по твоим вот этим вот подсчетам, с треском проваливаешь.
1: Это тест на адекватность. И его проваливаешь ты. Слушай, а ты сама-то, ты подумала, сколько ты вложила в это свидание? Или твои траты не считаются? Давай, удиви меня. Посчитай свой, как его там называют, розовый налог.
2: А вот давай. Давай посчитаем, чтобы ты перестал ныть из-за своего несчастного осьминога. Ты думаешь, я вот так с кровати встала, умылась и пришла. Чтобы сидеть здесь красивой, пришлось, знаешь ли, немного потрудиться. Начнем. Макияж и укладка. Средний ценник на нормальный вечерний образ в Минске 208 рублей. 208 рублей. Это, если что, почти 3 твоих рабочих дня по твоим же подсчетам.
1: Что? 200 рублей? За что? Тебя там что, золотой пылью посыпали?
2: За то, чтобы ты смотрел на ухоженную, красивую женщину, а не на замученного жизнью клерка с синяками под глазами. Это, дорогой мой, инвестиция в атмосферу вечера. Идем дальше. Маникюр. Без него приличная девушка из дома не выходит. Это еще, рублей 80-90. Нарощенные ресницы, чтобы взгляд был томным. Еще 70. И это я не считаю платье, которое я купила не вчера, конечно. Но его амортизация, туфли, сумочка. Давай скромно прикинем, что это еще рублей 100-300. И вишенка на торте. Такси туда-обратно по вечернему тарифу, потому что я не поеду в красивом платье в метро. Это еще рублей 40. И того, чтобы просто сесть напротив тебя, я уже потратила по самым скромным подсчетам от 500 до 800 рублей. И после этого ты мне будешь рассказывать про свой рабочий час за 11 рублей. Ты серьезно?
1: Да я тебя об этих ресницах просил. Мне твой макияж за 200 рублей не нужен. И маникюр твой я бы даже не заметил. Лучше бы ты в толстовке пришла, но мы бы счет пополам закрыли. Ты сама на себя это все навесила, по своему желанию, а теперь выставляешь мне счет, как будто это я тебя заставил. Я на свою подготовку потратил 50 рублей. Сходил в барбершоп, сделал комбо, стрижка плюс борода, и все, я красавчик. 50 рублей, а не 800. Разницу чувствуешь?
2: Ты сейчас серьезно сравниваешь свою стрижку в барбершопе и мой полный вечерний образ? Это даже не смешно. Ты потребляешь результат моих инвестиций. Моя внешность сегодня – это часть атмосферы этого вечера, за которую ты, как мужчина, и платишь. Оплачивая ужин, ты не делаешь мне одолжения. Ты просто частично компенсируешь мои вложения в то, чтобы этот вечер для тебя был красивым. Это справедливо.
1: Но это же бред. Абсолютно бредовая женская логика. Я тебя не просил ничего инвестировать. Ты это делаешь в первую очередь для себя, чтобы чувствовать себя уверенно и ловить взгляды других мужчин. Не перекладывай ответственность за свои траты на меня. Вот из-за таких, как ты, и появляются нормальные мужики-пополамщики, которые просто не хотят спонсировать чужой парад тщеславия.
2: Ах, пополамщики. Мои любимые персонажи. Это те, кто до смерти боится ответственности. Или те, кто просто не может себе позволить женщину, которая ухаживает за собой. Знаешь, недавно весь Минск гудел, обсуждая одну историю. Новый пафосный ресторан. Девушка с парнем ужинают, веселятся. Приносят счет 1600 рублей. И что делает ее прекрасный кавалер?
1: А, я знаю эту историю. Он просто встал и ушел. Сбежал. И абсолютно правильно сделал. Герой нашего времени.
2: Ты серьезно? Герой. Он поступил как последний трус и подлец. Он оставил девушку одну с этим гигантским счетом, который равен двум минимальным зарплатам в стране. Не можешь себе позволить? Не зови в такое место. Сидите в парке на лавочке, семечки грызите.
1: Подожди, подожди. А ты знаешь, что она там заказала? Морских ежей, дюжину устриц Жилардо, черную икру и несколько бутылок дорогого шампанского. Это было не свидание, это был инвестиционный ужин. Она пришла не общаться, она пришла жрать за его счет. Он не сбежал, он эвакуировался от типичной тарелочницы.
2: Что за унизительный и мерзкий термин «тарелочница»? Она заказала то, что было в меню этого ресторана. Он что, не видел цен, когда ее туда вел? Он хотел произвести впечатление, пустить пыль в глаза, а когда пришло время платить, струсил. Это классика жанра – казаться, а не быть.
1: Да я тебе говорю, в Минске это уже целая индустрия. Девушки целенаправленно ходят на свидания с парнями из Тиндера, чтобы бесплатно и дорого поесть. Они даже создают чаты, где делятся, у кого сегодня удалось поесть устриц, а у кого только салат Цезаря. И вот из-за таких нормальные парни и вынуждены перестраховываться. Это защитная реакция. Недавно читал про другого героя. Ужин на 280 рублей. Он просто сказал, что отойдет в туалет, вышел на улицу, сел на самокат и уехал в закат. И я его прекрасно понимаю. Он спасал свой кошелек от хищницы.
2: Спасал кошелек? Слушай, какая драма. А ты не думал, почему адекватная женщина не тарелочница? Сама иногда хочет заплатить за себя или разделить счет. Вот почему я могу это предложить?
1: Ну, чтобы показать свою независимость, моя Лерна. Феминизм, равенство, все дела.
2: Нет. Точнее, не только поэтому. Главная причина, чтобы не чувствовать себя обязанной. Чтобы после твоего Цезаря и бокала вина мне не пришлось выслушивать вот эти жирные намеки, что вечер должен как-то продолжиться. Чтобы не чувствовать, что я тебе что-то должна за этот ужин. Оплата 50 на 50 – это моя страховка от твоих потенциальных ожиданий. Есть такое правило. Кто платит, тот и заказывает музыку. Так вот, если я плачу за свою часть, я заказываю свою музыку. И моя музыка сегодня может быть такой. Спасибо за вечер, было интересно, я поехала домой. Одна. И я не буду чувствовать себя виноватой ни на секунду.
3: То есть, ты считаешь, что если я плачу, я автоматически покупаю право на продолжение вечера? Это оскорбительно для мужчин. Мы платим, потому что это красивый жест, это традиция, это знак внимания и заботы.
2: Некоторые, да. А некоторые считают, что раз они потратили на тебя 150 рублей, то теперь им положен как минимум страстный поцелуй, а как максимум секс. И чтобы отсеять вторых на ранней стадии, проще заплатить самой. Это вопрос безопасности и личных границ, а не денег.
3: Хорошо, хорошо, убедила. Давай другую ситуацию разыграем. Не 1600 рублей, не 280. Вот мы с тобой сходили на более скромное свидание. Приятно посидели, поговорили. И вот официант приносит счет. Ну, скажем, 210 рублей.
2: Окей. И?
3: И вот он лежит на столе, этот чек. И я сижу и думаю. Так, 210 рублей. Вроде не 1600. Вполне подъемно. Но все равно. Если я сейчас сразу достану карту и заплачу, она подумает, что я подкаблучник, который пытается ее купить. Если я предложу пополам, она решит, что я жмот, и второго свидания точно не будет. А если я буду молчать и ждать ее реакции, это вообще провал. Это выглядит жалко. Что делать-то?
2: А я в этот момент сижу и думаю, ну и чего он молчит? Смотрит на этот счет, как баран на новые ворота. Он ждет, что я сейчас кошелек достану или просто завис. А если я предложу заплатить, он решит, что я такая вся из себя феминистка и прям намекаю, что он мне не понравился и продолжения не будет. Или наоборот подумает, что я его проверяю на щедрость. Боже, как неловко.
3: Вот. Именно. И я начинаю этот театр одного актера. Медленно так, знаешь, роюсь в карманах. Так, сейчас, где-то тут была карточка. И краем глаза смотрю на твою реакцию. Двинешься ты к сумке или нет?
2: А я делаю вид, что очень увлечена рисунком на салфетке. И молча, выжидательно смотрю на тебя. И в воздухе просто звенит напряжение. Можно топор вешать.
3: И вот эта пауза, она длится целую вечность. Мы смотрим то друг на друга, то на этот несчастный счет. И в этот момент решается все. Это же настоящая проверка. Для мужчины на щедрость, на адекватность, на уверенность, а для женщины на меркантильность, на воспитанность или на современность взглядов. Один маленький чек, а сколько информации?
2: Согласна, на 100%. Это самый неловкий и в то же время самый показательный момент первого свидания. По нему можно сразу понять, совпадают у вас ценности или вы из абсолютно разных миров. И дело даже не в сумме, а в самом поведении, в этих микрожестах.
3: Так, хорошо, я понял твою позицию про безопасность и все такое, но давай честно, вот положа руку на сердце. Слушай, ну если я тебя завтра в ресторан позову, ты же все равно кошелек в сумке забудешь.
2: Я? Я закажу самое дорогое шампанское и заплачу за нас обоих, просто чтобы посмотреть на твое лицо.
3: Ну-ну, мечтай, феминистка ты наша.
2: На сегодня это все. Вы слушали «Давайте разберемся». Считайте деньги, цените себя и не убегайте через окно. Всем пока.
4: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Из первых уст.
5: Президент Александр Лукашенко о том, почему производителям техники нельзя забывать о райагросервисах.
6: Самое важное, чтобы это были такие опорные пункты для наших заводов. А то мы за границей делаем мультибрендовые центры, и это правильно. Ну, допустим, в Узбекистане делаем центр, где будут продаваться МАЗы, БелАЗы, вся сельхозтехника и прочая техника. И здесь же будет склад запчастей, и здесь же будет обслуживаться. В том же Узбекистане. Ну, как мне докладывали, их уже 11 там. 11. У нас будет здесь 115, 118, может 120 таких опорных центров, где будут оказываться услуги и самими заводами. Ну, нам от них здесь нужны больше будут запчасти, наверное, да?
7: Да, мы так и работаем сейчас.
6: Запчасти там взяли, сюда привезли, а люди тут будут, которые обслужат эту технику. Но, тем не менее, заводы должны понимать, что это и их дело. Продали сюда технику, Гомсельмаш, вот комбайны, или МТЗ, современная тяжелая технологическая техника, продали сюда, будьте добры, обслуживайте ее здесь определенный период, не только гарантии, но и обслуживайте дальше, так как за границей мы делаем.
4: Важный сигнал.
8: Добро пожаловать отсюда. Россиянин отказался от зарплаты в Минске в 4000 рублей и спровоцировал скандал в соцсетях. Об этом петербуржец Евгений Картамышев написал в Threads.
7: Мне вчера предложили выйти на работу с зарплатой 4000 белорусских рублей. Говорят, что для Минска это очень хорошая зарплата, но давайте считать. 2150. Аренда квартиры. 250. Коммуналка. 200. Садик для двух детей. Получается 2600, из которых остается 1400 рублей. И ни в чем себе не отказывайте на эти гроши. Вот и думайте, стоит искать работу в Минске или нет.
8: Пост очень быстро собрал более 1000 комментариев.
9: Дай белорусу зарплату 4000, он будет хозяином мира. Купит квартиру, гараж для своего V5, летом стандартный Египет с женой.
10: Добро пожаловать отсюда. Раз вам 4000 ужасная зарплата, скорее езжайте домой.
8: Некоторые белорусы поинтересовались, на какой работе россиянину предложили такую зарплату. Он не стал скрывать и ответил, что вакансия – руководитель проекта в цеху.
11: В моем городе зарплата у большинства 800 рублей. 4000 тут только снится.
10: Добро пожаловать в реальность. 4000 – это радуйтесь, что вам предложили. В Минске 3000 – это уже шик зарплата. И съем квартиры тут не дешевое удовольствие. А зачем вам Минск? Едьте в агрогородок, там полно работы, и дом дадут условно бесплатно. Колхоз строит дома для работников. Но вы, питерские, к такой работе точно не привыкли.
8: В адрес автора поста также посыпались и обвинения в том, что именно из-за россиян аренда жилья в Минске выросла до 2000 рублей вместо 1000.
9: Вы приехали со своими ценами в Грузию, подняли там цены на аренду. Теперь вы приехали со своими ценами в Беларусь, тоже подняли цены на аренду. Сидите лучше у себя дома и не портите людям жизнь.
10: Это правда. Сами приезжают. В очередях за брендами стоят. Деньги налево и направо тратят. А потом еще им все не так. Сидите у себя дома. Чего же вы все ищете другие страны для жизни?
8: Многие россияне признаются, что серьезно задумались об эмиграции 20 февраля, когда Владимир Путин подписал закон об ограничении мобильного интернета. Позже стало известно, что в России вслед за соцсетью Instagram и платформой YouTube готовят блокировку Telegram. Сейчас появилась информация о том, что готовится всеобщая мобилизация после осенних выборов в Думу. Добавьте к этому санкционное давление, проблемы в экономике, налеты дронов, которые стали чуть ли не ежедневной реальностью в городах России. В таких условиях желание искать удачу на новом месте становится практически непреодолимым, признаются российские релоканты. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Больше новостей в короткой форме смотрите на TikTok-канале «Сигнал 666».
4: Радио «Сигнал» 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Вы столкнулись с юридической проблемой, которую не можете решить самостоятельно? Возникают вопросы, как действовать, или есть необходимость составить обращение по поводу нарушения ваших прав? Обращайтесь бесплатно. Вместе мы решим все проблемы. На радиосигнал «Народный юрист».
12: Доброго времени суток, уважаемые радиослушатели и читатели. С вами Евгений Николаевич. Сегодня мы поговорим о том, как можно пересмотреть размер уже назначенных пенсионных выплат. Вопрос от нашей слушательницы Александры такой. Здравствуйте. А какие же нужны основания для перерасчета пенсии? Ну что же, отвечаю. В Республике Беларусь основания для перерасчета пенсии четко прописаны в статье 64 Закона о пенсионном обеспечении. Основные же случаи включают в себя дополнительный стаж. Если вы, например, продолжаете работать после назначения пенсии, перерасчет возможен после накопления не менее 2 лет нового страхового стажа. Дальше новые данные. Если вы нашли и представили документы о ранее неучтенном стаже или заработке, то они тоже пригодятся. Изменение законодательства. При изменении государственных нормативов расчет производится уже по новым правилам, и иногда это случается автоматически. Ну и последнее – исправление ошибок. То есть, если в первоначальном расчете была допущена ошибка, ее можно исправить как в сторону увеличения, так и уменьшения выплат. Ну а для перерасчета, соответственно, необходимо подать письменное заявление и подтверждающие документы в территориальный орган Фонда социальной защиты населения. Обязательно, друзья, консультируйтесь со специалистами, чтобы не упустить свои законные надбавки. Заходите для этого на сайт radiosignal.news в раздел «Народный юрист». Там есть мой телеграм, пишите мне, не стесняйтесь, решим ваши вопросы и ответим на интересующие темы.
13: Радиосигнал 666 АМ. Радиосигнал от первого лица.
5: Президент Александр Лукашенко о том, почему производителям техники нельзя забывать о райагросервисах.
6: Самое важное, чтобы это были такие опорные пункты для наших заводов. А то мы за границей делаем мультибрендовые центры, и это правильно. Ну, допустим, в Узбекистане делаем центр, где будут продаваться МАЗы, БелАЗы, и вся сельхозтехника и прочая техника. И здесь же будет склад запчастей, и здесь же будет обслуживаться. В том же Узбекистане. Ну, как мне докладывали, их уже 11 там. 11. Ну, у нас будет здесь 115, 118, может, 120 таких опорных центров, где будут оказываться услуги и самими заводами. Ну, нам от них здесь нужны больше будут запчасти, наверное, да?
14: Да, мы так и работаем сейчас.
6: Запчасти дилеры. Там взяли, сюда привезли, а люди тут будут, которые обслужат эту технику. Но, тем не менее, заводы должны понимать, что это и их дело. Продали сюда технику, Гомсельмаш, вот комбайны, или МТЗ, современная тяжелая технологическая техника, продали сюда, будьте добры, обслуживайте ее здесь определенный период, не только гарантию, но и обслуживайте дальше, так как за границей мы делаем.
13: Радиосигнал. Подробно о важном. Учим пакистанский вместе. Как на языке урду звучат времена года? Поехали. Зима.
15: Мосаме сарма.
13: Лето.
15: Мосаме гарма.
13: Весна.
15: Бахар.
13: Осень.
15: Хизан.
13: Учим пакистанский. Авось пригодится.
4: Важный сигнал.
8: Высокий сезон в самом разгоне. Правительственный бизнес-джет отвез кого-то из Минска в турецкий Бодрум. Почем отдых в июле?
7: Правительственный бизнес-джет Canadair CL-602B19 Challenger 850 вылетел из Минска 10 июля в 20:18 и приземлился в турецком Бодруме 11 июля в 3:50 по минскому времени, совершив промежуточную посадку в Баку.
8: Об этом свидетельствуют данные сервиса отслеживающего полеты «Флайтрадар». То, что рейсы правительственного самолета из Минска в Бодрум стали традицией, рассказывает и авиационный эксперт Алексей Круглов.
16: Аналогичные рейсы фиксировались в августе и сентябре прошлого года, в июне 2023 года. В этом году уже несколько раз. Источники говорят, что борт используют не только высокопоставленные белорусские чиновники для командировок, но и члены семьи Лукашенко для личных поездок.
8: Кто именно летел этим рейсом, официально не сообщается, продолжает эксперт.
16: Подобные рейсы регулярно вызывают вопросы, потому что власти практически никогда не раскрывают ни список пассажиров, ни цель поездки. На фоне постоянных призывов к экономии любая информация о перелетах правительственного самолета становится предметом общественного внимания. Как там в бриллиантовой руке было? Наши люди в булочную на такси не ездят.
8: И если обычным белорусам отпуск в Турции приходится планировать за несколько месяцев, а откладывать на него целый год, то у пассажиров правительственного бизнес-джета таких проблем, похоже, нет, рассказывает эксперт туристического рынка Александр Миронов.
17: Бодрум – один из самых дорогих курортов Турции. В июле здесь самый высокий сезон. Неделя отдыха в хорошем пятизвездочном отеле обойдется минимум в 2-3 тысячи долларов на двоих, без учета дополнительных расходов. В премиальных гостиницах цены могут быть в несколько раз выше.
8: По словам эксперта, белорусы стараются отдыхать дешевле, бронируют туры заранее, ищут горящее предложение, выбирают автобусные поездки и отели попроще. Самое популярное направление этого лета – Грузия и Болгария. Но большинство людей никуда не едут, максимум белорусская здравница, речка или дача. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Больше новостей в короткой форме смотрите на ТикТок-канале «Сигнал 666».
4: Радио «Сигнал» 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Невероятно, но факт.
18: Все чаще в сеть просачивается информация о том, что в Китае очень много домов с синими крышами. Казалось бы, и какая разница, какого цвета эти крыши? Но за этим простым, на первый взгляд, фактом стоит интересная теория. Что это? Дань моде? Дизайнерское решение или что-то большее? Давайте разберемся. Прежде всего, надо понимать, что в этом деле не обошлось без мистики или теории всемирного заговора. Все началось в августе 2023 года на Гавайях. В Лахайне произошла серия ужасных лесных пожаров, унесших около 100 человек. Официальная причина произошедшей трагедии достаточно рациональна. Всему виной засуха и ураган. Но в обществе зародилась уникальная идея, что такие пожары разжигают лазеры, которые являются частью сверхсекретных правительственных программ и позволяют управлять погодой. И синий цвет поможет защитить свое жилище от разрушений. Кажется, вот это фантазия. Но сторонники этой теории приводят целые аргументы в свою пользу. Они выяснили, что определенные частоты света, потенциально излучаемые этими лазерами, могут быть отклонены или смягчены определенными цветами. По их мнению, синий цвет способен поглощать и рассеивать определенной длины волны света, потенциально снижая эффективность лазеров. Ведь недаром в разных приложениях, связанных с безопасностью, используют синие цвета. К сожалению, научно обоснованного подтверждения этой теории нет. Да, действительно, светопоглощение и отражение у разных цветов отличается, но эффективность именно синего цвета против лазерных технологий, проведенными научными исследованиями, не доказано. Несмотря на отсутствие какой-либо рациональной причины или научного обоснования данной теории, китайцы массово покрывают крыши своих домов синим брезентом или окрашивают их в синий цвет в качестве мер защиты. А больше шокирующих загадок слушайте в следующем выпуске «Очевидного и невероятного».
4: Радиосигнал 666 АМ. Продукты по всей Беларуси снова дорожают. А что же с качеством? Вы нашли в магазинах просроченные товары, посторонние предметы в продуктах, подделки известных брендов не выдерживают никакой критики, да еще и цены растут с каждым днем. Маршрутки тоже подорожали. А что же с заменой автобусов? А что с дорогами? Вы наблюдаете за тем, как ямы на них растут, как грибы? Так может, чиновники и бизнесмены не исполняют свои обязанности? До них сложно достучаться? Возможно, вы уже пробовали, но на ваши жалобы не обращают внимания? Радиосигнал предлагает вам свою помощь в специальном проекте «Контроль качества». Обращайтесь к нам, как это сделали уже многие. Мы свяжемся с ответственными, расскажем о проблемах на всю страну, чтобы решить их как можно быстрее. Заходите на сайт radiosignal.news, жмите на контроль качества и пишите нам свои жалобы как можно подробнее. Вместе мы сможем навести порядок. Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Новости регионов. На радиосигнал.
19: Могилеве на промплощадке погиб 65-летний сварщик. Все произошло на одном из бывших промышленных предприятий, где идет ремонт. Мужчина хотел спуститься на этаж ниже, открыл створки дверей грузового лифта и, не убедившись в наличии кабины, шагнул в пустую шахту. В результате падения с высоты около 6 метров рабочий получил травмы, от которых скончался. На месте работали следователи. Уже установлено, что здание цеха еще не сдано в эксплуатацию, в связи с чем доступ к верхним этажам осуществлялся исключительно по лестницам. Погибла девушка, еще 3 человека пострадали в ДТП в Кобринском районе. Авария произошла на автодороге Р-127 Кобрин, граница Украины, Дивин. По предварительной информации, 22-летний водитель автомобиля BMW не выбрал безопасную скорость, не справился с управлением, съехал в левый по ходу движения кювет, после чего машина опрокинулась. В результате аварии 15-летняя пассажирка погибла на месте. Водителя, а также еще 2 пассажиров, 15-летнюю девушку и 18-летнего юношу госпитализировали. Обстоятельства происшествия устанавливаются, правовую оценку произошедшему дадут следователи. Под Брестом нашли погибшим пропавшего мужчину. 34-летний Вадим Косовец исчез 1 июля. По данным милиции, он находился на водоеме возле деревни Люта Брестского района, после чего ушел в неизвестном направлении и перестал выходить на связь. 11 июля стало известно, что поиски окончены, а мужчина погиб. Как отметили в милиции, признаков насильственной смерти на теле погибшего не обнаружено. Обстоятельства и причина смерти мужчины не уточняются. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках, но больше новостей и актуальной информации о дне сегодняшнем слушайте и читайте на нашем сайте radiosignal.news.
20: Из первых уст.
21: Пресс-секретарь организации «Патриоты Беларуси» Ирина Синкевич о прошедшем на полигоне «Белая лужа» финала военно-патриотического турнира «Вызов».
22: Мы гордимся нашим турниром, потому что мы видим результат, видим их горящие глаза, им нравится, они включаются. Можно позавидовать вот их вот этой самоотверженности. Они не думают долго, они делают все, что их просят. А я скажу, что взрослые зачастую этим отличиться не могут. Мы иногда задумываемся, стоит или нет. Они бросаются в омут с головой. Очень гордимся нашими ребятами. Мы прошли большой путь в целый год. Почти 800 ребят приняли именно в этом сезоне. А это огромный масштаб. Мы проехали всю страну. Лучшие из лучших борются за победу.
20: Важный сигнал.
23: Беларусь не хочет воевать. Госпогранслужба Украины сделала неожиданное заявление.
24: В Беларуси продолжается развитие военной инфраструктуры вблизи украинской границы, несмотря на отсутствие там ударной группировки войск.
23: Об этом заявил пресс-секретарь Государственной пограничной службы Украины Андрей Демченко. По его словам, речь идет о строительстве полигонов, логистических маршрутов и объектов для размещения личного состава и техники.
24: Прежде всего в направлении Черниговской и Киевской областей. В целом, то, что отмечают подразделения разведок, Россия продолжает давить на Беларусь, чтобы вынудить Минск более масштабно своими силами присоединиться к войне, развязанной против нашей страны. Беларусь этому сопротивляется, старается всячески не поддаться этому давлению. Но угроза для Украины по-прежнему на этом направлении сохраняется.
23: Напомню, что в конце прошлой недели с подобным заявлением также выступил первый заместитель главы офиса Зеленского Сергей Кислица. Он сравнил положение Александра Лукашенко со шпагатом.
24: Беларусь находится в сложной ситуации. Она сложная лично для Александра Лукашенко, но еще больше для белорусского народа, который буквально стал заложником 3 десятилетий недемократического развития страны. Для Лукашенко это все равно, что быть в постоянном шпагате, когда с одной стороны ему сложнее противостоять требованиям Путина, а с другой он четко понимает масштабные последствия более активного участия в агрессии против Украины.
23: Напомню, Зеленский неоднократно заявлял о планах России провести наступление с территории Беларуси, как это уже было в феврале 2022 года в начале СВО. Но Александр Лукашенко в своих интервью уверяет, что не хочет такого сценария.
25: Мы много раз говорили о том, что абсолютно недопустимо, чтобы война Украины с Россией перебросилась на территорию Беларуси. По разным причинам. Две причины я называл. Первое, мы это понимаем, поэтому не хотим воевать. Беларусь очень уязвима в военном отношении. Если Украина начнет атаковать Беларусь так же, как она атакует Россию. Потому что Беларусь у украинских военных как на ладони. Мы это прекрасно понимаем, что наши основные объекты жизнеобеспечения, производственные и логистические, окажутся под ударом.
23: Президент также вспомнил заявление командира украинских беспилотных войск о том, что Киев определил 500 целей в Белоруссии на тот случай, если она вступит в войну.
25: Ну, как они заявили, у них уже 500 таких целей на территории Беларуси намечено. Это первая причина. Вторая причина – народ наш не приемлет войн. Мы уже натерпелись в истории. Мы понимаем, что погибнет немало наших военных. В Украине живут семьи белорусов. В Беларуси у нас, там на юге Беларуси, живут семьи украинцев. Есть там совместные семьи, переженились, все детей вырастили, жили как нормальные люди. Границы же не было. Украинцы к нам приходили через границу. Белорусы в Украину свободно ездили. В свое время я туда, в Украину, ездил. Даже мои корни где-то между Черниговым и Киевом зарыты, моих предков. Понимаете, насколько все переплетено? И ряд других моментов. И мы что, должны это все отбросить в сторону, забыть и начать воевать?
23: В российском Z-сообществе эти слова Лукашенко восприняли с негативом. Там считают, что помощь Минска как члена союзного государства сейчас была бы очень кстати. Людей у армии России на фронте не хватает, потери большие, а наступать становится все труднее. При этом белорусы в социологических опросах признаются, что не хотят принимать участие в чужой войне. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Ну а больше новостей в короткой форме смотрите на ТикТок-канале «Сигнал 666».
20: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Радиосигнал от первого лица.
21: Председатель правления Национального банка Роман Головченко об основных задачах при использовании технологий искусственного интеллекта в банковской сфере.
0: Проводим серию встреч с нашими банками, которые, по крайней мере, уже сформировали задел, ну и используют элементы ИИ в своей повседневной деятельности, ну и имеют, самое главное, выстроенную стратегию работы по данному направлению. В условиях необходимости сокращения операционных затрат, безусловно, искусственный интеллект должен прийти на помощь, в частности, для того, чтобы наш банковский сектор оставался конкурентоспособным, эффективным и обеспечивал все необходимые нормы безопасности оказания услуг. Ну и особый интерес вызывает вопросы практического применения и тот эффект, который вы уже получили от уже той работы, которая была сделана.
20: Радиосигнал. Подробно о важном. Там, где заканчиваются новости, начинается смысл. Мы читаем все глубже, ищем подтексты, мотивы и возможные сценарии. Мы изучаем контекст, интересы сторон и скрытые механизмы, которые формируют события вокруг нас. На радиосигнал «Между строк». Разговор о том, что скрыто за заголовками.
1: Всем привет! В эфире «Между строк». В Белоруссии еще один человек стал жертвой алкоголя. В Витебской области местный житель скончался от острого отравления этиловым спиртом. По данным судебно-медицинской экспертизы, в его крови была зафиксирована экстремально высокая концентрация более 7 промилле. И это, к сожалению, не просто шокирующий случай, а почти новая норма. Беларусь упорно двигается вверх по списку стран с самым большим количеством зависимых.
2: И вот, честно говоря, это просто пугающие цифры.
1: Слушай, меня просто трясет от этого. Скорая помощь тратит драгоценное время, жжет бензин. Квалифицированные врачи едут к человеку, который добровольно довел себя до 7 промилле, вместо того, чтобы спасать тех, кто, ну, реально следит за своим здоровьем. За комфорт и спасение нужно платить, а не просто высасывать ресурсы из системы.
2: Топ. Какая блажь. Какой комфорт. Зависимость – это тяжелейшая болезнь. Право на медицинскую помощь, на спасение жизни – это абсолютная база.
1: База?
2: Да, база. Оно не может зависеть от толщины кошелька или от того, насколько правильный у человека моральный облик.
1: Ну хорошо, болезнь. Давай тогда разберем эту болезнь. Чтобы понять, как человек вообще способен выжить при 7 промилле, когда смертельная доза – это 3, но максимум 5, нужно залезть в саму биологию. Как такое возможно?
2: Вот тут начинается самое интересное и жуткое. Смертельной дозой считается 3-5 промилле, потому что на этом этапе этанол легко пробивает гематоэнцефалический барьер.
1: То есть попадает прямо в мозг.
2: Именно. И вызывает сильнейший отек тканей. Мозг буквально набухает, давит на череп изнутри. И самое главное, в стволе мозга просто отключается дыхательный центр.
1: Человек перестает дышать.
2: Да. Тихо, как во сне. Но тот парень, у которого было больше 7 промилле, как он функционировал? Ответ в нейропластичности. При многолетнем ежедневном употреблении гигантских доз мозг адаптируется.
1: Ага.
2: Он понимает, что его топят в депрессанте и искусственно снижает чувствительность рецепторов. Это и есть толерантность. Человек может ходить, говорить, выглядеть почти трезвым с дозой, которая убила бы слона.
1: То есть мозг типа прикручивает громкость, чтобы не сойти с ума от химического шума.
2: Идеальное сравнение, да. Но тут кроется фатальная ловушка. Рецепторы мозга адаптируются, а вот внутренние органы, печень, сердце, почки, они так не умеют. Они разрушаются совершенно обычной чудовищной скоростью.
1: Ну вот.
2: И смерть наступает внезапно. Самостоятельно бросить пить уже невозможно из-за синдрома отмены.
1: Слушай, эта биологическая картина – это же чистой воды аналогия микрозайма. Причем под гигантский грабительский процент.
3: В смысле микрозайма?
1: Ну смотри, мозг дает отсрочку опьянения, да? Маскирует проблему. Ты вроде бы функционируешь, но печень, сосуды, они платят колоссальный биологический процент каждый день. И потом наступает внезапное банкротство – смерть. И я настаиваю, это многолетний системный выбор.
3: Да какой выбор?
1: Прямой. Годами брать этот токсичный кредит? Почему государственные больницы должны бесплатно предоставлять дорогостоящие реанимационные койки таким банкротам? За эти риски должна платить частная страховка. Хочешь пить – плати.
3: Слушай, ну какая финансовая сделка? Ты рассуждаешь категориями свободного рынка там, где властвует биохимия. Это не микрозайм, это жестокий капкан.
1: Но человек же может остановиться?
3: Не может. На этой стадии он не может сказать: «Ой, кредит дорогой, и я закрываю счет». Без медицинской детоксикации синдром отмены убьет его быстрее алкоголя. Белая горячка, судороги, инсульт. И меня злит, что в глубинке вообще нет доступных наркологических клиник. Базовое право нарушено.
1: Давай посмотрим, к чему привело это твое базовое право. Беларусь на первом месте в мире по смертям от алкоголя.
3: Цифры жуткие, согласен.
1: 164 смерти на 100 тысяч человек. Обгоняет даже Молдову и Россию. При официальном потреблении в 11,2 литра.
3: Хотя ВОЗ бьет тревогу уже при 8 литрах. 8 – это порог генетической деградации. А 11 – это только то, что прошло через кассу.
1: Вот. Реально это потребление 15, а то и 17 литров за счет теневого рынка. И тут самый мрак. Самогон – это полбеды. Суррогаты. Стеклоочистители, технические жидкости с метанолом.
2: Да, потому что метанол почти не отличить по вкусу от этанола. Но в печени он превращается в формальдегид. Это чистейший яд. Слепота, отказ почек, разрушение идет стремительно именно из-за качества этих суррогатов, когда легальный алкоголь недоступен.
1: И вот тут я буду предельно жестокой. Пить техническую жидкость ради экономии – это абсурдный самоубийственный расчет. Если хочешь пить, хочешь качество – плати.
2: Да какая экономия?
1: Выбор пить стеклоочиститель – это личная ответственность. Требовать потом спасать тебя высокотехнологичной медициной за счет налогов – это лицемерие.
2: Ты реально думаешь, что они пьют незамерзайку, чтобы сэкономить пару рублей? Типа как на скидках.
1: А почему еще?
2: Это абсолютная беспросветная нищета, отчаяние. Люди вливают в себя яд, потому что они на самом дне. Винить их за отсутствие денег на качественный алкоголь – это цинизм. Система обязана лечить всех, потому что сама социальная среда довела их до этого леденящего душу дна.
1: Хорошо, давай про среду. От какой реальности они так отчаянно отключаются? Если взять города, тут понятно. Хронический стресс, травмы после репрессий, атмосфера страха.
2: Да, полная невозможность легально выразить злость.
1: Внутренняя эмиграция, короче. Но в деревнях и малых городах другая картина.
2: Там экономическая агония.
1: Именно. Закрытые колхозы, нет работы, никакой инфраструктуры, нет кинотеатров, клубов. Приезжает автолавка, и бутылка становится единственным способом получить хоть какую-то социализацию.
2: Утрачен контроль над жизнью.
1: Утрачена принадлежность к обществу. Они вычеркнуты. Алкоголь остается единственным доступным обезболивающим.
2: А я отказываюсь принимать эту выученную беспомощность как оправдание. Нет работы в деревне – собирай вещи и переезжай. Нет кинотеатра – открой интернет, учись, ищи удаленку. За комфорт надо бороться. А спиваться из закрытого клуба – это лень и путь наименьшего сопротивления. Да ты что такое говоришь? Предлагать пенсионерам или бывшим трактористам в умирающей деревне найти удаленку – это издевательство. Авторитарная система полностью лишила их контроля над жизнью, перекрыла все каналы. Нельзя собраться, нельзя организовать профсоюз. Алкоголь – единственное незапрещенное средство. Это болезнь общества, спровоцированная государством.
1: Раз мы заговорили о государстве, давай вскроем главное экономическое лицемерие. С одной стороны, жесткая монополия на алкоголь, бюджет пухнет от акцизов, особенно на чернила, дешевые плодово-ягодные вина, на которых спиваются самые бедные.
2: Да, государство просто зарабатывает огромные деньги на смерти.
1: Именно. А с другой стороны, колоссальное скрытое бремя. Токсикологии забиты, месяцы лечения, цирроза, аппараты ИВЛ – это бешеные деньги. Плюс гибель самых продуктивных мужчин на производстве. От 30 до 55 лет. Гигантская дыра в экономике.
2: И вот пазл сложился. Лечащий врач в лице государства сам активно продает пациенту яд и жадно подсчитывает прибыль.
1: И меня эта математика бесит. Бюджет собирает эти грязные акцизы, а потом берет налоги здоровых, успешных людей и тратит их на дорогие койки для алкоголиков. Это нонсенс. Медицина должна перестать быть бесплатной нянькой. Зависимый, плати гигантскую страховку или иди в частную клинику. Хватит паразитировать.
2: Вершина цинизма. Просто вершина. Государство спаивает население дешевыми суррогатами, выкачивает миллиарды, а когда человек становится инвалидом, предлагает выкинуть его на улицу или заставить платить страховку, на которую у него отродясь не было денег.
1: Да, потому что это их выбор.
2: Государство заработало на этой беде. Оно обязано предоставлять бесплатную высококлассную реабилитацию в каждом районе, а не перекладывать вину на жертв.
1: Жертв? Жертвы – это те, кто вообще не выбирал этот путь. Это дети. И статистика по детям просто леденит кровь. Статус социально опасного положения, сокращенно СОП. Голод, отключенное отопление, страх перед пьяными родителями.
2: И эта травма остается на всю жизнь. Плюс изъятие в детдом, где они потом сами спиваются.
1: А насилие? 70-80% тяжких бытовых преступлений происходят в пьяном виде. Убийства, избиения. Женщинам бежать некуда, будущее сгорает.
2: И поэтому семьи нужно спасать целиком, в комплексе.
1: Нет. Тут моя позиция предельно жесткая. Если взрослые решили разрушить свою жизнь, их право. Но если страдает ребенок, система должна моментально его изолировать. Забрать и все. Бесконечно социализировать пьющих родителей – это пустая трата ресурсов. Хотят вернуть детей – пусть лечатся в частных клиниках за свой счет.
2: Категорически не согласен. Такой мясницкий подход. Изъятие ребенка – это непоправимая травма. Это запускает новый виток пьянства у родителей, потому что теряется последний смысл. Детский дом калечит. Нужна масштабная бесплатная помощь родителям. Вытаскивать их со дна, а не добивать. Здоровье семьи – это фундамент общества.
1: Ну, давай резюмировать. Ясно одно. Декоративные запреты вроде ограничения времени продаж или беседы участкового абсолютно не работают. Зависимые купят заранее или найдут суррогат.
2: Да.
1: Нужны фундаментальные реформы. Экономическое возрождение регионов. Зеленый свет частному бизнесу. Нормальные рабочие места.
2: И политическая разрядка. Здоровые каналы для снятия напряжения. Современные бесплатные клиники детоксикации. И самое главное, отказ от лицемерия с акцизами на дешевое вино.
1: Согласна. Но, знаешь, после всех этих цифр возникает одна страшная мысль. Если система десятилетиями упорно держится за дешевый алкоголь и отказывается от реформ, является ли повальная алкоголизация просто побочным эффектом, или это идеально работающий инструмент социального контроля? Вымирание части населения – приемлемая цена за абсолютное молчание и покорность остальных. Пьяный не задает вопросов о правах.
5: Жуткая мысль. Но, глядя на масштаб монополии, она имеет право на жизнь. В любом случае, я убежден, без базового милосердия и права на бесплатную медицинскую помощь любое общество обречено.
1: А я останусь при своем прагматизме. Каждый сам кузнец своего комфорта. За все нужно платить самому. Счастливо.
5: Пусть время рассудит, кто прав. Пока.
20: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте.
9: Новости союзного государства. После Курска мигранты сюда ни ногой. Мэр Оренбурга не смог нанять дворников из КНДР и начал завоз работников из Сенегала. Единорос Альберт Юмадилов признал, что администрация города не смогла привлечь на работу граждан КНДР в качестве дворников. Причиной стали слишком высокие финансовые запросы северокорейской страны. За каждого рабочего просили до 150 тысяч рублей в месяц, говорит мэр.
10: На стандартную ставку в 55 тысяч рублей, которую предлагают у нас в Оренбурге, рабочие из Северной Кореи ехать категорически отказываются. Реальный уровень их зарплатных ожиданий в России оказался в 2-3 раза выше. Очень жаль, что переговоры ни к чему не привели. Ведь северокорейские рабочие работают как роботы и обладают повышенным КПД.
9: По словам мэра Оренбурга, вместо граждан КНДР город начал нанимать дворников из Африки. Сейчас уже работает около 30 граждан Сенегала, и еще несколько человек находятся в пути. Юмадилов также отметил, что африканские мигранты соглашаются на местную ставку и выполняют самую тяжелую грязную работу, например, ликвидируют стихийные свалки и расчищают заросли, хотя они и не такие эффективные, как северокорейцы. Кадровый дефицит в коммунальной сфере Оренбурга и других российских городов обострился на фоне масштабного кризиса на рынке труда. Значительная часть трудоспособного населения ушла на СВО, и когда они вернутся, неизвестно, говорит специалист по кадрам Анастасия Маслова.
11: Я говорю, ну как мне найти? Позиция достаточно простая. Мне говорят, не найти. Я начинаю искать сама и понимаю, что людей действительно не хватает. Дефицит кадров на рынке повлиял на СВО. Да, мужское население как бы у нас переместилось. То есть я объясню, как это работает. На СВО задействовано миллион. Для рынка это минус 2 миллиона, потому что они свои рабочие места покинули, на их места миллион пришел, а для рынка найма это минус 2. Минус 1 и минус 1. Вот. И это все x2 умножается. То есть людей очень много не хватает.
9: По данным Росстата, к концу прошлого года общая нехватка рабочей силы в России уже достигла почти 3 миллионов человек. Из-за этого правительство рекордно увеличило квоты на иностранную рабочую силу и начали активно вербовать мигрантов из стран Южной Азии и Африки. Дефицит кадров сейчас наблюдается практически во всех сферах, говорят эксперты. Сказывается и демографическая яма 90-х, из-за которой сейчас в стране мало молодых людей самого любого трудоспособного возраста. Именно они часто подписывают контракт, идут воевать и гибнут. Поэтому такими темпами в России скоро работать будет некому, особенно в рабочих профессиях, говорит экономист Игорь Липсиц.
6: То есть очень острый дефицит высококвалифицированных рабочих массовых профессий. Вот те, которые работают на земле, работают с металлом. А с другой стороны, значит, картина такая, что очень сильный перекос, очень остро не хватает людей высокой квалификации и остро не хватает людей самой низкой квалификации. Значит, людей высокой квалификации взять неоткуда. Людей низкой квалификации завозят сейчас из Индии, из Афганистана, насколько я понимаю. Вот. Ну вот, а посередке, значит, люди, которых, в общем, вроде в России особенно рынок труда не требует, и там как раз нарастает безработица. Ну вот такая сложная картина рынка труда в России.
9: Все это последствия того, что несколько лет подряд шло колоссальное вливание денег в военно-промышленный комплекс страны. Этот перекос привел к тому, что гражданская промышленность переживает острейший со времен 90-х кризис. Практически во всех секторах идет падение производства, увольняются сотрудники, а компании переходят на трех- или четырехдневный режим работы.
20: Радиосигнал. Подробно о важном. Вы столкнулись с юридической проблемой, которую не можете решить самостоятельно? Возникают вопросы, как действовать, или есть необходимость составить обращение по поводу

0: Какие именно работы должны сделать и как добиться этого в ближайшее время? Отвечаю на ваш вопрос. Вопрос капитального ремонта всегда, конечно же, стоит остро. Чтобы понять, когда придет ваша очередь и на что вы имеете право, нужно учитывать несколько ключевых факторов. Во-первых, план ремонтов. Необходимо проверить, на какой именно год включен он в график. Этот план формируется всегда местными исполнительными комитетами. Дальше форма собственности. Порядок действий, конечно, может отличаться в зависимости от того, является ли дом государственным, ЖСПК или же товариществом собственников. Ну и перечень работ. Согласно законодательству, капремонт включает в себя восстановление основных конструктивных элементов, то есть крыша, фасад и инженерных систем. Если же ваш дом требует немедленного вмешательства, а вот сроки постоянно переносят, то важно проверить, проводились ли какие-либо работы за последние 15 лет. И первым шагом должно стать официальное ваше обращение в ЖРО или исполком. Вот так обстоят с этим дела. Друзья, помните, что отстоять свои права на комфортное жилье всегда нужно. Действовать нужно грамотно и опираться, конечно же, на документы. Поэтому обязательно консультируйтесь с юристом. Заходите на сайт radiosignal.news в раздел «Народный юрист». Там есть мой телеграм. Пишите мне, не стесняйтесь. Решим ваши вопросы и ответим на интересующие темы.
1: Радиосигнал 666 АМ.
2: Пакистанский. Вместе. Учимся считать на языке урду от 1 до 10. Поехали. 1.
3: Эк.
2: 2.
3: До.
2: 3.
3: Тин.
2: 4.
3: Чар.
2: 5.
3: Пач.
2: 6.
3: Че.
2: 7.
3: Сат.
2: 8.
3: Ат.
2: 9.
3: Но.
2: 10.
3: Дас.
2: Учим пакистанский. Авось пригодится.
4: Продукты по всей Беларуси снова дорожают. А что же с качеством? Вы нашли в магазинах просроченные товары, посторонние предметы в продуктах, подделки известных брендов не выдерживают никакой критики, да еще и цены растут с каждым днем. Маршрутки тоже подорожали. А что же с заменой автобусов? А что с дорогами? Вы наблюдаете за тем, как ямы на них растут, как грибы? Так может, чиновники и бизнесмены не исполняют свои обязанности? До них сложно достучаться? Возможно, вы уже пробовали, но на ваши жалобы не обращают внимания? Радиосигнал предлагает вам свою помощь в специальном проекте «Контроль качества». Обращайтесь к нам, как это сделали уже многие. Мы свяжемся с ответственными, расскажем о проблемах на всю страну, чтобы решить их как можно быстрее. Заходите на сайт radiosignal.news, жмите на контроль качества и пишите нам свои жалобы как можно подробнее. Вместе мы сможем навести порядок. Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Важный сигнал.
5: Цены держитесь. Почему молоко и кефир исключили из ценового регулирования? Беларуси ослабили контроль за ценами на более чем сотню товаров. Действующая в стране с конца 2022 года система регулирования цен в очередной раз попала под сокращение. В новом перечне правительства из 199 позиций осталось только 76, рассказывает экономист Алиса Мельник.
6: Война с растущими ценами в Беларуси продолжается. Такой вывод можно сделать, исходя из постоянного пересмотра и изменения системы регулирования цен. Мол, правительство постоянно мониторит ситуацию и принимает соответствующие меры, чтобы держать баланс экономики и торговли. Однако все это лишь бюрократия и на самом деле не то, в чем нас пытаются убедить. Из ценового регулирования сегодня снова исключили молоко, кефир и сметану. Напомню, после того,

0: как в апреле 2025 года из списка госрегулирования исключили примерно половину позиций, продукты в магазинах быстро и заметно подорожали. А Беларусь оказалась на первом месте в Евразийском экономическом союзе по росту стоимости молочки и мяса. Что происходит сейчас? У белорусских производителей молочной продукции проблемы на российском рынке. Россельхознадзор вводит усиленный контроль, новые запреты и ограничения. Государство местным производителям финансово помочь не может. Санкции не сняты, а значит и выход на торговые площадки других стран остается закрытым. Поэтому правительство снимает контроль за ценами на молочку, перекладывая всю ответственность за дальнейшее на производителей и потребителей.
1: В правительстве отметили, что из списка ценового регулирования исключили товары неповседневного спроса, а принятые меры назвали возможностью для отечественных производителей улучшить экономическое положение и вернуть свои позиции на внутреннем рынке. Если с тем, что люди не покупают ежедневно карамель, жевательную резинку и экзотические фрукты, белорусы согласны, то ослабление контроля над ценами на молочку вызывает много вопросов.
2: Очень интересно получается. Сейчас белорусские производители молочки, как это уже было в прошлом году, начнут злоупотреблять и рисовать космические ценники. Хотя это и понятно. Они не ставят целью опустошить наши и без того дырявые карманы. Они просто стараются выжить. Санкции не ослабевают. Товарооборот с Россией как упал еще в 2024 году, так и не поднялся. Что делает наше государство? Правильно, умывает руки. Мол, сами разберутся. А мы в сторонке постоим, подождем.
3: Очень сложно придумать, куда поставлять белорусские товары. С каждым днем все сложнее. А из телевизоров продолжают нас убеждать, что санкции не работают. Ну вот, братская Россия молочку не берет и блокирует. И что дальше? А дальше будем своим людям втридорого продавать, чтобы наши молочные заводы не обанкротились. Зато цены на кулинарию будем ограничивать и держать под контролем. Вот интересно, что белорусы покупают чаще, молоко и кефир или запеченную форель из супермаркетов?
1: Цены продолжают расти, а качество белорусских товаров падать, отмечают белорусы. Что ж, правительство дало производителям для самостоятельного повышения отпускных цен один календарный год. Эксперты отмечают, что сделать первые прогнозы о том, как сильно и в какую сторону изменится ситуация в магазинах и на рынках страны, можно будет сделать уже по итогам первого месяца новых правил работы. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках, но больше новостей в короткой форме смотрите на ТикТок-канале «Сигнал 666».
4: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Мамы говорят на Радиосигнал.
1: Летом можно и обойтись. Жители Солигорска уже месяц живут без горячей воды. Нет ничего более постоянного, чем временное. С крайне непонятной и неприятной ситуацией столкнулись жители когда-то одного из самых экономически стабильных городов Беларуси. В Солигорске уже без малого месяц не могут решить проблему с горячим водоснабжением, делится местная жительница Ирина.
5: Коммунальная стабильность по-белорусски в Солигорске. Большая часть города сидит без горячей воды. Сначала нам сказали, что 17 июня нам на недели две отключат воду из-за планового ремонта ТЭС «Беларусь-Калий». Но вода не появилась и через 3 недели. Тогда нам сказали, что во время запуска, после ремонта, нашли дополнительные дефекты сетей, а поэтому горячую воду нужно подождать, примерно до 10 июля. Сегодня 13 число. Воды как не было, так и нет. И никаких предупреждений, никаких объяснений.
1: Отмечу, что объяснение все же нашлось. Как сообщили в Солигорск водоканал, при повторном запуске сетей произошел новый прорыв трубопровода, что и привело к дополнительным экстренным отключениям и переносам даты возобновления горячего водоснабжения. Жители Солигорска негодуют в соцсетях. 2026 год за окном, а у нас как средние века, пишет солигорчанка Вера.
5: пришел 21-й день отключения горячей воды в Солигорске. Сегодня отключили и холодную. В аварийной сказали до 8:30 утра ремонт. Помогите! И это при том, что по действующему нормативу в Беларуси плановое отключение горячей воды не должно превышать 13 суток. А, да, я забыла. Там же внепланово что-то сломалось, прорвалось и так далее. Так может уже пора глобально систему заменить, а не латать эти трубы, которые последние лет 20 на ладан дышат?
1: Ямы раскопали по всему городу, а рядом никого нет, вот уже который день, делится местный житель Вячеслав.
6: Я очень сомневаюсь, что до конца июля мы горячую воду увидим. А потом до сентября снова будут через день отключать в связи с прорывами. А потом и несколько раз в месяц, круглый год. Часть Солигорска, которая питается от теплоэлектростанции «Беларусь-Калия», это дикий ужас. Похоже, на предприятии проблема не только с нехваткой рабочих, но и тотальная жипа. А еще в Солигорске не только с водой беда. С дорогами гораздо хуже. Ямочный ремонт по-солигорски – это когда ямки заменяются бугорками. Нигде таких дорог не видел, как у нас. Дорога может состоять из одних бугров.
1: Кроме жалоб на отсутствие горячей воды, жители Солигорска активно выкладывают в соцсети ролики с удобными разработками, чтобы не нарушать традиционные ванные ритуалы. Отмечу, что некоторые лайфхаки действительно можно взять на вооружение, ведь проблемы с водой – это беда всей Беларуси. Но напомню, что использовать кипятильные приборы в ванной крайне опасно для здоровья и жизни. А как обстоят дела с подачей горячей и холодной воды в других белорусских городах? Пишите в комментариях под видео на TikTok-канале «Сигнал 666». О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Ну а больше новостей и актуальной информации о дне сегодняшнем читайте на нашем сайте radiosignal.news.
4: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Радиосигнал от первого лица.
7: Президент Александр Лукашенко о справедливом ценообразовании на обслуживание техники на Шкловском агросервисе.
8: Ну, надо обслуживать технику, которая в районе и, может быть, не только в районе. Тут будут оказываться услуги всем тем, кто сюда придет за этими услугами. Деньги заплатил, цены должны быть под контролем. Председателя облисполкома, как минимум председателя райисполкома. Ну, облисполкома, потому что будут оказывать же услуги, наверное, что-то Круглянскому району, другому, Белинежскому. Поэтому здесь будут задействованы другие районы. Поэтому должны быть цены неубыточные. Поэтому должен быть контроль хозяйствования здесь, контроль за затратами, себестоимостью услуг, которые будут оказывать райагросервисы здесь. Но надо восстановить все.
4: Радиосигнал. Подробно о важном. Важный сигнал.
1: Обещанного 3 года ждут. Стало известно, когда начнут строить кольцевую линию Минского метро и где пройдет трасса. Тут есть нюанс. Подготовку к строительству 4-й линии метро общей протяженностью около 27 километров обещают начать до конца этого года. Однако постоянные изменения планов и переносы не добавляют белорусам оптимизма, говорит экономист Игорь Боровик.
9: Смысла становится все меньше. Только недавно метростроевцы заявили, что не дотянут Зеленолужскую линию до Зеленого Луга. Все ради того, чтобы побыстрее начать строить 4-ю линию. Еще месяц назад планировалось, что в первом пуске кольцевой откроют от 5 до 6 станций, чтобы в этом участке был какой-то смысл. Но теперь планы снова переиграли. На первом этапе откроют всего 3 станции кольцевой. То есть участок будет такой. Максима Богдановича, Таравелинский шлях, Веснянка. Получается бессмысленный с транспортной точки зрения аппендикс. В первую очередь кольцевой линии пересекает проспект Победителей и тянется до станции Парк Дружбы Народов, конечной станции третьей линии, от которой третья линия идет фактически в обратном направлении, снова пересекая проспект Победителей.
1: Отмечу, за последние месяцы это не первые большие и необоснованные изменения в планах строительства четвертой линии Минского метро. Так, сначала кольцевую урезали с 17 до 15 станций, убрав Киевский сквер и Политехническую, а затем было принято решение оттянуть восточную часть ветки к промзоне в Дражне, ближе к будущему зеленому бору. Чиновники отмечают, что все корректировки направлены на то, чтобы минимизировать затраты. Однако минчане ставят под сомнение такое объяснение, и на то у людей есть ряд причин.
10: Какой-то неоправданно дорогой аттракцион. Почему не скоростной трамвай? Ведь такая линия метро будет с низким пассажиропотоком. Чьей-то теще или любимой девушке будет удобно. Иначе как объяснить то, что они творят? Верните планы на метро в «Зеленый луг». Они же еще отдельно разрабатывают проект по сносу зданий, находящихся на пути четвертой линии, хотя говорили, что это дополнительные затраты, небезопасно и ничего особо трогать не будут.
11: Не, чтобы в Серебрянку и Чижовку метро провести. И Сухарева снова обделили. И Зеленолужскую в Зеленый луг не собираются даже строить. А вообще, кольцевая бесполезная ветка за космические деньги. Минчане скинутся подъемом цен на все.
12: Лошица, Серебрянка, Чижовка. В очередной раз без метро. В Чижовку еще в 2020 году обещали. Ждем. Давно существующие районы покрыть не могут, а за новые хватаются. Да и то все меняется так часто, что уследить нельзя. В общем, все как всегда через заднее место.
13: Зачем вообще начинать? Что такое три станции? Ноль. Трата денег впустую. Не удивлюсь, если остановится на одной. Ежу ведь понятно, что нет на это столько денег. Экономика в опе. Еще потом нужно будет купить дорогущие поезда из РФ.
1: Экономист Боровик отмечает, что в работе над кольцевой веткой активно участвуют специалисты Тоннельной ассоциации России. По его словам, в целом все изменения планов, переносы и отмены по строительству Минского метро больше похожи на освоение больших бюджетов, а не на реальную целесообразность, функциональность и удобство для пассажиров. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках, но больше новостей и актуальной информации о дне сегодняшнем читайте на нашем сайте radiosignal.news.
4: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Радиосигнал от первого лица.
7: Генеральный консул Беларуси в Екатеринбурге Сергей Чичук о конструктивном сотрудничестве со Свердловской областью.
14: Со Свердловской областью у нас выстроено хорошее конструктивное сотрудничество и взаимодействие. Уже шестой год подряд растет товарооборот и экспорт. Мы уже вплотную приблизились к 1 миллиарду долларов товарооборота. Активизировали все контакты, визиты правительственных делегаций Беларуси на самую крупную выставку, промышленную выставку России на пром уже стали традиционными. В 2023 году мы были основным партнером этой выставки, а с 2025 года мы, посмотрев на положительный опыт уральцев, стали проводить эту выставку у себя. Практически все крупные белорусские производители имеют в Екатеринбурге, в Свердловской области своих партнеров, дилеров, фирменные магазины. Ну, например, Пинск Древо, Лема, Меловица, Белвест. Только в Екатеринбурге больше 50 магазинов белорусские продукты. А недавно были открыты магазины «Додому» и «Белорусский лен».
4: Радиосигнал. Подробно о важном. Новости союзного государства.
15: За месяц Крым из курорта стал зоной. Кроме дефицита бензина, полуостров накрыл дефицит налички. ВТБ ввел ограничения по всему Крыму.
16: С трассы на Веселовскую бухту, и людей здесь нет совсем. Так непривычно вообще. Абсолютно пусто на новой набережной. Мы сюда заезжали как-то в мае месяце, когда набережную открыли, и людей было просто уйма. И вот местные говорят, что и в прошлом году было очень много людей, негде было даже вот вообще лечь. и лодок было, и водных всяких видов спорта миллиона. Сегодня, конечно, лишние 5 километров с трассы свернуть в Веселовскую бухту – это уже шик.
15: Такая ситуация не только на юге полуострова. По данным Ассоциации туроператоров России, к концу июля в Крыму и Севастополе отменили около 1 миллиона бронирований. Организация оценила объем аннулированных поездок в 25 миллиардов рублей. Туристы не хотят ехать в Крым из-за дефицита бензина, который охватил полуостров после удара в ВСУ по сухопутному коридору и судам в Керченском проливе.
17: Я уже не знаю, как просто себя вести. У меня уже вот нервная клетка, она осталась одна, наверное, потому что реально это уже все просто заебало. В поиске вот этого, блядь, бензина, блядь, в поиске вот этой связи, блядь, в поиске, блядь, нормальных заказов. Я хуй его знает, что уже. Вот реально уже вот-вот, блядь, взорвется мой мозг, наверное, и пиздец. Ну просто, извиняюсь за мой мат, многие, блядь, говорят, зачем столько мата. Ну как не матюкаться в этой, блядь, жопе, если это пиздец. Раньше мы искали, где бы интернет был, сейчас мы, блядь, ищем, где бы бензин взять. Только очереди такие, пиздец. Ну сделайте тогда, я не знаю, блядь, одну заправку для водителей такси, блядь. Одну, блядь, для служебных, там, скорой, пожарной и все остальные. И все остальные, блядь, сделайте для граждан. Это пиздец просто.
15: Отсутствие бензина повлекло за собой огромное количество проблем. Продукты стали подвозить с перебоями, такси почти не ездит, а теперь еще и на полуострове возник дефицит наличных рублей. Госбанк ВТБ, у которого 1500 банкоматов на полуострове, ввел ограничения на снятие денег с карт других банков. Лимиты снизили в 10 раз. В банкоматах можно снять не более 15000 рублей в день и 50000 в месяц. Как рассказали крымчане, в банке их попросили не драматизировать. Мол, сами видите, что творится в стране.
18: Так, ну что, неполадки с бензином уже дают о себе знать вовсю. Вот Валберес и даже Озон уже потихоньку отменяют посылки в связи с тем, что нет возможности их доставить. А в связи с этим, конечно же, многие логистические компании подняли цены на перевозки.
15: С 26 июня в Крыму действует режим ЧС. Помимо ограничений на продажу бензина, на полуострове проблемы с электричеством. По данным Крымэнерго, веерные отключения затрагивают почти весь полуостров, в том числе Симферополь, а также курортные Евпаторию, Судак и Феодосию. Экономист Игорь Липсиц считает, что ситуация еще не скоро наладится.
19: Но вот уже пошла информация, что действительно началось возрождение, во всяком случае, в деревнях гужевого транспорта. Крестьяне начали покупать лошадей. Небывалые продажи лошадей, таких конозаводчики давно не видели объемов продаж. Так что все шутки глупые про российское будущее, они быстро становятся абсолютно российской реальностью. Ну, поэтому это вот надолго, и это, конечно, начинается процесс разрушения транспортной системы России. Потому что, ну, смотрите, автомобильный транспорт под ударом, авиационный тоже под ударом, потому что, опять же, с авиакеросином беды. Но сейчас остается железная дорога, но пока нет ударов по электростанциям, пока не отключается электричество для железнодорожного транспорта. А дальше мы посмотрим, Россия рассыпется на куски без транспортной связности.
15: На днях правительство выделило из резервного фонда 4,3 миллиарда рублей на поддержку туристического сектора Крыма и Севастополя. Выплаты получат сотрудники отраслевых предприятий, оказавшихся в непростой ситуации из-за атак беспилотников, говорится в сообщении.
4: Радиосигнал. Подробно о важном. Важный сигнал.
1: Дожились. В Польше картошка дешевле, чем в Беларуси. А на среднюю зарплату поляк может купить в 10 раз больше картофеля, чем белорус. Как говорится, не прошло и полгода. Картошка снова выходит на лидирующие позиции в обсуждениях белорусов. На этот раз темой для разговоров стала стоимость молодого картофеля в Беларуси и Польше. Спойлер, счет не в пользу белорусов. Что почем, рассказывает аналитик Андрей Лисовский.
20: Польша, тона на белорусские деньги стоит 75 копеек, при том, что предлагают в куфоре, ну, то есть на самых дешевых площадках, белорусскую молодую картошку, и она стоит 2,5 белорусских рубля, то есть почти в 4 раза дороже. Зарплата в 4 раза больше в Польше. Цены в 4 раза дешевле в Польше. Белорусские цены так сильно взлетели, что теперь польские цены гораздо ниже, чем белорусские. а нам рассказывают про процветающую в Беларуси светлое будущее.
1: По словам Лисовского, даже Белстат посчитал, что Беларусь на среднюю зарплату может купить около 800-900 килограммов картофеля, в то время как поляк 4-6 тысяч килограммов. Как отмечает аналитик, такая огромная разница в покупательской способности связана с более высокими доходами населения в Польше и существенными ценовыми различиями на продовольственные товары. Более детально в цифрах разбирался экономист Валерий Седых.
0: Если брать данные официальной статистики Беларуси и Польши, вот что мы имеем. В Польше средняя зарплата до вычета налогов составляет около 2400 долларов. В Беларуси, берем за основу данные Белстата, что средняя зарплата брутто – 3000 белорусских рублей или около 920 долларов. Смотрим дальше. Средняя цена картофеля в Польше – от 0,37 до 0,5 доллара за килограмм. В Беларуси от 0,45 до 0,6 доллара. Ну и далее нехитрые математические расчеты, сколько на свою зарплату по местным ценам может позволить купить картофеля поляк, а сколько белорус. Тут, как говорится, все очевидно. А еще на свою среднюю зарплату поляк может купить более 1730 литров молока, белорус – всего лишь 927 литров. Такая ситуация с курицей, хлебом, яблоками, да даже с бензином.
1: Высокая стоимость картофеля в Беларуси обусловлена жестким госрегулированием цен, сокращением посевных площадей, а также ростом затрат на удобрения, топливо и хранение, отмечает Седых. По его словам, не последнюю роль играет и ежегодные потери значительной части урожая картошки из-за нехватки современных хранилищ. Что касается дохода белорусов, то на конец 2025 года зарплаты демонстрировали значительный рост. Правда, обусловленный надбавками и премиями по итогу года. В январе 2026 года ситуация вернулась к исходной точке. В зарплатных ведомостях минус, а плюсы только в отчетах статистического комитета. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках, но больше новостей в короткой форме смотрите на TikTok-канале «Сигнал 666».
4: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Радиосигнал. Военная правда.
21: Лучше тюрьма, чем СВО. Мобилизованный сломал себе руку в гири, чтобы не возвращаться на фронт, а несовершеннолетнего сироту из Пскова забрали служить обманом. Антон Филимонов из поселка Красногородск рос без отца, а год назад потерял и мать. Полгода назад он решил отчислиться из Псковского агротехнического колледжа. Приехал туда с бабушкой и назвал цель визита на проходной. Это услышал человек в камуфляже и позвал Антона поговорить в кабинет, оставив бабушку за дверью. Мужчина, который представился Александром, начал убеждать подростка подписать некие документы на абсолютно безопасный аналог срочной службы. Он выглядел доброжелательно и втирался в доверие, используя слова вроде «братан» и «кореш», рассказывает Антон.
22: Он все рассказал, что полгода учения в Питере, и потом ты будешь только в Ленобласти, и далее ты никуда, ни на какой фронт, ни на какую войну ты не попадешь. И говорил, что там нет ни одного 200-го, ни одного 300-го, обещал хорошие деньги. Он подталкивал меня, чтобы я там расписался ему, торопил меня сильно.
21: В итоге парень все подписал, не получив копии бумаг. 7 июля ему исполнилось 18 лет. За день до этого к Антону приехали сотрудники Псковского военкомата и велели явиться туда на следующий день. В свой день рождения Антон поехал в военкомат и прошел медосвидетельствование. Сотрудники убедили его подписать документы, сказав, что назад пути нет. Парню заявили, что он сначала действительно будет служить в Каменке, но в течение 3 месяцев отправится в так называемую командировку. То есть ни о какой обещанной службе в тылу речи не было. Его просто отправят на передовую, считает Антон.
22: выдали предписание для явки на службу по контракту и отпустили домой до 15 июля. Просто обманули. Не хочу ехать на войну. Теперь буду думать, как это все можно обжаловать».
21: Эта история всколыхнула жителей Псковской области, и они начали писать гневные комментарии на странице губернатора, мол, это верх бессердечности – отправлять на фронт 18-летнего сироту, которого некому защитить. После этого под постом губернатора Единоросса Михаила Ведерникова появились бот-аккаунты. Защищая губернатора, они писали в основном одинаковые комментарии, обвиняя жителей Пскова в фейках. Тем временем все больше мужчин занимаются членовредительством, чтобы не возвращаться на фронт. Один из таких случаев произошел в Тюмени. 30-летний мобилизованный Виктор приехал домой в отпуск летом 2024-го и тогда решил, что не хочет возвращаться в ад. Через знакомого он вышел на некоего Андрея, который помогал избежать отправки на фронт по медицинским показаниям, говорит мобилизованный.
2: Он предложил вставить титановые спицы в руку, а потом пройти ВВК и добиться увольнения. Чтобы вставить спицы, конечность надо было сломать. Для этого родственник вот этого Андрея в гараже поставил мне несколько уколов обезбола, подложил под руку брусок и уронил на нее 24-килограммовую гирю.
21: Предварительно выпив полстакана виски, Виктор поехал в больницу с легендой, будто случайно сломал руку пьяным, и его прооперировали. За оказанные услуги мобилизованный отдал 1,5 миллиона рублей. После получения денег Андрей пропал, а мобилизованный обратился в полицию. Андрея с родственником-членовредителем задержали и обвинили по статьям о мошенничестве. Самого Виктора отправили в воинскую часть в Горьковке, где начали угрожать отправкой в штурм. Через несколько дней Виктор ушел из части. Его поймали и отправили в СИЗО. Сейчас тюменец ожидает суда по обвинениям в дезертирстве, членовредительстве и подлоге документов. Однако он не расстраивается. Говорит, лучше отсидеть в тюрьме, чем отправиться обратно на передовую.
4: Радиосигнал. Подробно о важном. Учим пакистанский вместе. Учимся считать на языке урду от 1 до 10. Поехали. 1.
3: Эк.
4: 2.
3: До.
4: 3.
3: Тин.
4: 4.
3: Чар.
4: 5.
3: Пач.
4: 6.
3: Че.
4: 7.
3: Сат.
4: 8.
3: Ат.
4: 9.
3: Но.
4: 10.
3: Дас.
4: Учим пакистанский. Авось пригодится.
5: Продукты по всей Беларуси снова дорожают. А что же с качеством? Вы нашли в магазинах просроченные товары, посторонние предметы в продуктах, подделки известных брендов не выдерживают никакой критики, да еще и цены растут с каждым днем. Маршрутки тоже подорожали. А что же с заменой автобусов? А что с дорогами? Вы наблюдаете за тем, как ямы на них растут, как грибы? Так может, чиновники и бизнесмены не исполняют свои обязанности? До них сложно достучаться? Возможно, вы уже пробовали, но на ваши жалобы не обращают внимания? Радиосигнал предлагает вам свою помощь в специальном проекте «Контроль качества». Обращайтесь к нам, как это сделали уже многие. Мы свяжемся с ответственными, расскажем о проблемах на всю страну, чтобы решить их как можно быстрее. Заходите на сайт radiosignal.news, жмите на контроль качества и пишите нам свои жалобы как можно подробнее. Вместе мы сможем навести порядок. Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Важный сигнал.
23: Беларусь не хочет воевать. Госпогранслужба Украины сделала неожиданное заявление.
24: В Беларуси продолжается развитие военной инфраструктуры вблизи украинской границы, несмотря на отсутствие там ударной группировки войск.
23: Об этом заявил пресс-секретарь Государственной пограничной службы Украины Андрей Демченко. По его словам, речь идет о строительстве полигонов, логистических маршрутов и объектов для размещения личного состава и техники.
24: Прежде всего в направлении Черниговской и Киевской областей. В целом, то, что отмечают подразделения разведок, Россия продолжает давить на Беларусь, чтобы вынудить Минск более масштабно своими силами присоединиться к войне, развязанной против нашей страны. Беларусь этому сопротивляется, старается всячески не поддаться этому давлению. Но угроза для Украины по-прежнему на этом направлении сохраняется.
23: Напомню, что в конце прошлой недели с подобным заявлением также выступил первый заместитель главы офиса Зеленского Сергей Кислица. Он сравнил положение Александра Лукашенко со шпагатом.
24: Беларусь находится в сложной ситуации. Она сложная лично для Александра Лукашенко, но еще больше для белорусского народа, который буквально стал заложником трех десятилетий недемократического развития страны. Для Лукашенко это все равно, что быть в постоянном шпагате, когда с одной стороны ему сложнее противостоять требованиям Путина, а с другой он четко понимает масштабные последствия более активного участия в агрессии против Украины.
23: Напомню, Зеленский неоднократно заявлял о планах России провести наступление с территории Беларуси, как это уже было в феврале 2022 года в начале СВО. Но Александр Лукашенко в своих интервью уверяет, что не хочет такого сценария.
6: Мы много раз говорили о том, что абсолютно недопустимо, чтобы война Украины с Россией перебросилась на территорию Беларуси. По разным причинам. Две причины я называл. Первая, мы это понимаем, поэтому не хотим воевать. Беларусь очень уязвима в военном отношении. Если Украина начнет атаковать Беларусь так же, как она атакует Россию. Потому что Беларусь у украинских военных как на ладони. Мы это прекрасно понимаем. Что наши основные объекты жизнеобеспечения, производственные и логистические, окажутся под ударом.
23: Президент также вспомнил заявление командира украинских беспилотных войск о том, что Киев определил 500 целей в Белоруссии на тот случай, если она вступит в войну.
6: Ну, как они заявили, у них уже 500 таких целей на территории Беларуси намечено. Это первая причина. Вторая причина – народ наш не приемлет войн. Мы уже натерпелись в истории. Мы понимаем, что погибнет немало наших военных. В Украине живут семьи белорусов. В Беларуси у нас, там на юге Беларуси, живут семьи украинцев. Есть там совместные семьи, переженились, все детей вырастили, жили как нормальные люди, границы же не было. Украинцы к нам приходили через границу. Белорусы в Украину свободно ездили, в свое время я туда, в Украину ездил. Даже мои корни где-то между Черниговым и Киевом зарыты, моих предков. Понимаете, насколько все переплетено? И ряд других моментов. И мы что, должны это все отбросить в сторону, забыть и начать воевать?
23: В российском Z-сообществе эти слова Лукашенко восприняли с негативом. Там считают, что помощь Минска как члена союзного государства сейчас была бы очень кстати. Людей у армии России на фронте не хватает, потери большие, а наступать становится все труднее. При этом белорусы в социологических опросах признаются, что не хотят принимать участие в чужой войне. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Ну а больше новостей в короткой форме смотрите на ТикТок-канале «Сигнал 666».
5: Радио «Сигнал» 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Радио «Сигнал» от первого лица.
7: Президент Александр Лукашенко ознакомился с реконструкцией ремонтных мастерских Шкловского райагросервиса.
6: Еще раз хочу повторить для всех. Шклов – это не потому, что я тут работал или где-то тут моя родина. Просто потому, что я здесь все знаю, до каждого метра. И если что-то делать на перспективу, то, конечно, опыт этот не помешает, и все это надо знать. Поэтому мы делаем образцовый район здесь, в Шклове, ну, отчасти в Орше, одинаково. Ну и, как я уже говорил, что касается райагросервиса, бывшей сельхозтехники,
8: я уже это отмечал. Это такая средняя была сельхозтехника, как везде в районе. Ну, где-то, может, чуть-чуть поменьше. Не хуже, но поменьше. Но где-то очень хорошо, как в Гомельской области, в Мозыре. Но большинство таких. И нам надо здесь сделать образцовую, типичную сельхозтехнику «Райагросервис» здесь, в Клове, чтобы показать всем, как должно быть. Пока мы тут делали, Юрий Викторович, с тобой, уже в стране много появилось даже лучше этих пунктов. Даже лучше. Но здесь я вижу уже разительные изменения по сравнению с тем, что было, когда я последний раз здесь был. Ну и, наверное, уже в основном тут все сделано.
9: Практически.
8: Да. Ну, по-крупному все сделано. Да. Осталась мелочевка. Надо привести это в порядок в сентябре. Ну, я думаю, не в октябре, а в сентябре. Мы пригласим сюда председателя исполкома и покажем, ребята, вот это образцовый райагросервис, который должен быть в каждом районе.
5: Радиосигнал. Подробно о важном. Новости союзного государства.
21: Эффект домино, скачок цен на бензин и его дефицит разогнали цены на продукты, и не только, что подорожало больше всего. Россияне приготовились к ускорению роста цен из-за топливного кризиса. Об этом говорит и недавний опрос Фонда «Общественное мнение». Социологи утверждают, что ожидание роста цен сейчас даже выше, чем после начала СВО. В том, что в ближайший месяц цены на основные продукты, товары и услуги будут расти быстрее, чем раньше, уверены 49% опрошенных. Месяцем ранее так считало только 35% респондентов.
10: Глобально, конечно, это вообще страшно об этом подумать, потому что на топливе завязаны многие производства, и это, соответственно, будет конечная цена продуктов подрастет, ну и как простое население тоже пострадает. Мы, конечно, ощущаем тоже на себе вот эту ситуацию.
11: С продуктами проблемы будут однозначно с доставкой. Надеемся, что государство это не допустит, а мы, наверное, просто пересядем на велосипеды, вот и все.
21: Топливный кризис ощущают все, независимо от наличия автомобиля. Люди обсуждают очереди и отсутствие бензина на заправках и понимают, что это скажется на остальных ценах. Эффекта от перебоев с топливом на остальные товары в статистике пока нет, но в ближайшие месяцы удорожание логистики будет отражаться в росте цен на все, считает инвестбанкир Евгений Коган и добавляет, что высокая инфляция с нами как минимум на все лето. Дефицит бензина сказывается как на простых потребителях, так и на промышленных предприятиях, говорит экономист Игорь Липсиц.
12: Ну да, на всех, причем и на промышленных, и на обычных, потому что, конечно, на промышленных предприятиях же тоже большой объем грузов идет транспортом. И это как бы затронет абсолютно всю торговлю и потребительскими товарами, и промышленными товарами. Никуда от этого не спрятаться. Но сейчас уже вопрос, я думаю, скорее не о том, сколько будет стоить транспортировка, возможно ли она будет вообще, вот об этом надо говорить. То есть сможет ли транспорт обеспечить логистику, смогут ли товары поступать в магазин, это следующий виток проблем. Вот же о чем надо тоже думать.
21: Из-за острой нехватки топлива фермерам приходится перестраивать план работ. Перевозчики начали отказываться от длительных рейсов, а бизнес начал перестраивать логистику. Только за 4 недели, с 9 июня по 6 июля, по оценке Росстата, бензин подорожал почти на 8%, а дизельное топливо на 9,5%. Общая же инфляция за это время составила 0,93%. Однако в реальности рост цен еще выше, считает экономист Вячеслав Ширяев.
25: Ну, во-первых, вся инфляция от Росстата – это полное вранье. Инфляция только за июнь составила около 1,7%. То это уже больше 20% в годовом исчислении. Это в июне, когда еще не было влияния цен на топливо. Что касается июльской, то я думаю, что мы увидим примерно в 3-4 раза выше динамику цен, потому что все, что я сейчас вижу в регионах, сообщения от предпринимателей, которые получают новые прайс-листы от оптовиков, все, что я вижу по росту стоимости перевозок, отсутствию свободных доступных машин в моменте. Поэтому инфляция, естественно, будет 3-4% реальная по итогам июля. То есть мы увидим уже гиперинфляцию в годовом исчислении.
21: И без гиперинфляции россияне стали реже посещать продуктовые магазины, стараясь экономить. Об этом говорят данные компании «Эватор». В июне число покупок в магазинах у дома сократилось на 10% по сравнению с прошлым годом. В алкомаркетах и табачных магазинах показатель упал на 14%, а в специализированных продуктовых лавках – на 5%. Схожую динамику фиксируют и другие аналитики. «Фокус технологий» отметили, что в первом полугодии посещаемость супермаркетов в торговых центрах сократилась на 5%. Фиксирует снижение продаж и большинство производителей продуктов питания.
5: Радиосигнал. Подробно о важном. Из первых уст.
7: Президент Александр Лукашенко ознакомился с реконструкцией ремонтных мастерских Шкловского райагросервиса.
8: Еще раз хочу повторить для всех. Шклов – это не потому, что я тут работал или где-то тут моя родина. Просто потому, что я здесь все знаю, до каждого метра. И если что-то делать на перспективу, то, конечно, опыт этот не помешает, и все это надо знать. Поэтому мы делаем образцовый район здесь, в Шклове, ну, отчасти в Орше, одинаково. Ну и, как я уже говорил, что касается райагросервиса, бывшей сельхозтехники, я уже это отмечал, это такая средняя была сельхозтехника, как везде в районе. Ну, где-то, может, чуть-чуть поменьше. Не хуже, но поменьше. Но где-то очень хорошо, как в Гомельской области, в Мозыре. Но большинство таких. И нам надо здесь сделать образцовую, типичную сельхозтехнику, райагросервис здесь, в Шклове, чтобы показать всем, как должно быть. Пока мы тут делали, Юрий Викторович, с тобой, уже в стране много появилось даже лучше этих пунктов. Даже лучше. Но здесь я вижу уже разительные изменения по сравнению с тем, что было, когда я последний раз здесь был. Ну и, наверное, уже в основном тут все сделано.
9: Практически.
8: Да. Ну, по-крупному все сделано. Да. Осталась мелочевка. Надо привести это в порядок в сентябре. Ну, я думаю, не в октябре, а в сентябре. Мы пригласим сюда председателя райисполкома и покажем, ребята, вот это образцовый райагросервис, который должен быть в каждом районе.
5: Пакистанский вместе.
4: Учимся считать на языке урду от 11 до 20. Поехали. 11.
3: Гяра.
4: 12.
3: Бара.
4: 13.
3: Тера.
4: 14.
3: Чодаха.
4: 15.
3: Пандраха.
4: 16.
3: Сола.
4: 17.
3: Сатраха.
4: 18.
3: Атара.
4: 19.
3: Униз.
4: 20.
3: Бис.
5: Учим пакистанский. Авось пригодится.
21: Там, где заканчиваются новости, начинается смысл. Мы читаем все глубже, ищем подтексты, мотивы и возможные сценарии. Мы изучаем контекст, интересы сторон и скрытые механизмы, которые формируют события вокруг нас. На радиосигнал «Между строк». Разговор о том, что скрыто за заголовками.
13: Всем привет! В эфире «Между строк». Сегодня мы разбираем тему, которая касается каждого белоруса, который хоть раз заходил в магазин и смотрел на ценник с ощущением, что что-то здесь не так. Тему, которую принято замалчивать в официальных сводках и наряжать в красивые слова о социальной ответственности государства. Мы говорим о еде, о самом базовом, что есть в жизни человека, и о том, почему белорус, покупая картошку дешевле, чем поляк, на самом деле платит за нее значительно дороже. Мы говорим о системе, которая десятилетиями создает иллюзию заботы, маскируя под ней структурную бедность и экономическую несостоятельность, самостоятельность целой модели хозяйствования, и мы будем говорить об этом без прикрас, без сочувствия и без политических реверансов, просто честно, с цифрами, фактами и последствиями для миллионов обычных людей.
9: Отличное начало. Сразу берем быка за рога.
13: Да, давай сразу к делу. Если зайти в абсолютно любой минский супермаркет, ну, просто подойти к овощному отделу и посмотреть на ценник обычного картофеля, там будет цифра. Примерно 0,45 евро за килограмм.
9: Ага, 0,45. Зафиксировали.
13: А теперь мысленно переносимся, скажем так, в соседнюю Польшу. Заходим в условную Бедронку. Там тот же самый килограмм обойдется уже в 0,58 евро.
9: На первый взгляд кажется, что система в Беларуси работает. В абсолютных цифрах-то картошка реально дешевле. 0,45 меньше, чем 0,58.
13: Ну да, визуально это дешевле.
9: Если человек зарабатывает мало, ему, ну, откровенно плевать на сложную макроэкономику, ему важна вот эта конкретная цифра на ценнике, чтобы просто прийти и купить еду сегодня. Кажется логичным – ниже доходы, ниже цены. Разве это не защита покупателя?
13: Эта логика отлично работает, но ровно до того момента, пока не начинаешь считать покупательную способность. Потому что реальная стоимость измеряется вообще не в центах.
9: А в чем тогда?
13: В проценте потраченного времени и труда. Того труда, который нужно вложить, чтобы эту еду купить. И вот тут базовая математика доходов просто, ну, вдребезги разбивает всю эту иллюзию дешевого ценника.
9: Давай с цифрами. Что там по доходам?
13: Средняя зарплата в Беларуси, если брать данные за июль 2026 года, это около 2300 рублей. В пересчете примерно 650 евро.
9: Так, 650, а в Польше?
13: А в Польше за тот же период средний доход перевалил за 6200 злотых. То есть это около 1450 евро.
9: Ого, то есть разница в доходах больше, чем в два раза. Но подожди, разница в цене на картофель при этом всего процентов 20.
13: Вот. Вот именно. И это подводит к главному индикатору уровня жизни, к доле расходов на еду от совокупного дохода. В Беларуси это порядка 50%. Половина всех денег уходит просто на пропитание.
9: А в Польше?
13: 25%. В два раза меньше нагрузка на бюджет.
9: Ничего себе. То есть в белорусских реалиях половину каждого рабочего дня человек трудится исключительно для того, чтобы восполнить калории.
13: Да, физически это означает именно это. Давай посчитаем остаток. Из 650 евро, если отнять половину на базовые продукты, на руках остается всего 325 евро.
9: 325 евро на целый месяц.
13: На все. Коммуналка, транспорт, одежда, лекарства. А теперь берем польский сценарий. Доход 1450, отнимаем 25%. Остается 1087 евро.
9: Разрыв просто колоссальный. 300 с небольшим против почти 1100 евро.
13: И вот эти оставшиеся деньги определяют разницу между развитием и, ну, банальным выживанием.
9: Но возникает резонный вопрос. За счет чего вообще удерживается эта цена в 45 центов? Инфляция же есть, издержки растут. Как ценник не взлетает?
13: А вот тут начинаются административные регулирования. Механика контроля. Помнишь знаменитое постановление номер 713?
9: Да, конечно. Принятое в 22-м году на фоне инфляционной турбулентности. Но слушай, разве в условиях кризиса жесткий контроль цен не был единственным способом остановить панику?
13: Как временная мера, ну, скажем, на месяц-другой, возможно, это сбило ажиотаж. Но прошло 4 года. Изначально под регулирование попали 199 товаров, зафиксировали предельные торговые надбавки, и это привело к катастрофе для ритейла.
9: Поясни, почему к катастрофе?
13: Когда маржа ограничена сверху государством, у торговых сетей исчезает любой экономический стимул, да и возможность инвестировать в развитие. Зачем закупать новые холодильники или строить классные распределительные центры, если твоя прибыль искусственно срезана?
9: То есть сети просто перестали вкладываться в сервисы и логистику. Логично.
13: Да. И что еще хуже для покупателя, исчезли реальные рыночные скидки.
9: А как же акции?
13: Настоящих акций больше нет. В тех же польских дискаунтерах в Бедронке или Lidl акции – это инструмент привлечения трафика. Они могут продавать картошку или бананы вообще в убыток, чтобы человек пришел и заодно купил выпечку или кофе с высокой наценкой.
9: Поняла. ритейлер сам балансирует рентабельность корзины.
13: Именно. А при тотальном контроле цен в Беларуси это незаконно. Нельзя на один товар задрать надбавку, чтобы компенсировать минус по-другому. Цены зажаты. Ритейл вынужден держать усредненную, невыгодную цену на все.
9: И в итоге ассортимент сужается. Производители отказываются делать то, что приносит убыток. Неудивительно, что список регулируемых позиций пришлось сокращать до 76.
13: Да, но есть еще один фактор. Скрытый налог, который многие просто не замечают. Это НДС, налог на добавленную стоимость.
9: Угу. Который вшит в итоговую цену на кассе.
13: Да, в Беларуси НДС на многие продукты доходит до 20%. А в Польше ставки льготные от 0 до 5% на базовую еду.
9: То есть, если себестоимость корзины продуктов 100 рублей или злотых,
13: то белорус платит 120 рублей, из которых 20 забирает государство, а поляк платит 105 злотых максимум.
9: Получается, что высокий НДС перекачивает деньги бедных слоев населения. Ведь бедные тратят на еду большую часть дохода.
13: Абсолютно точно. Это регрессивный налог. Но давай копнем еще глубже. Розничная торговля страдает, налоги высокие, но проблема ведь начинается прямо на земле. На полях.
9: Агросектор. Что там происходит?
13: Там дичайший кадровый голод. Дефицит механизаторов и водителей спецтехники в стране достигает 25%.
9: Четверть рабочих мест пустует. Вау. И куда все делись?
13: Низкие зарплаты. Специалисты просто уезжают. Либо на стройки в города, либо вообще за границу, где за тот же самый труд платят нормальные деньги.
9: Но если людей не хватает, нужно автоматизировать процессы. Разве нет? Ставить линии сортировки, современные комбайны.
14: В теории – да. И польский агросектор так и сделал. Они модернизированы по полной. Спасибо европейским фондам. Там, где в белорусском колхозе 10 человек вручную перебирают овощи, в Польше работает автоматизированная оптическая линия.
9: Так а в чем проблема взять кредит и купить такую линию?
14: В стоимости денег. Польский фермер кредитуется под 4-6% годовых.
9: А в Беларуси?
14: 10-15%. Иногда больше.
9: Ого! То есть система работает так. Мы отказываемся взять кредит под низкий процент на современный склад.
14: Потому что таких процентов просто нет.
9: Да, и в итоге вынуждены работать на старом оборудовании. Слушай, это как отапливать дом, сжигая деньги в печке. Просто потому что жалко купить нормальный котел.
14: Очень точная аналогия. И знаешь, к чему это приводит на практике? К потерям. В устаревших овощехранилищах в Беларуси сгнивает до 20% урожая.
9: Каждый пятый мешок идет на выброс. А в Польше?
14: Менее 5%. И тут еще вопрос структуры собственности. В Польше 80% рынка – это частные фермеры.
9: Которые рискуют своими деньгами?
14: Да. Если у него сгниет картошка, он обанкротится. А в Беларуси основа – это государственные колхозы, которые работают на план, на валовый сбор, а не на прибыль.
9: Главное – отчитаться, что посеяли и собрали, а сколько сгнило – это уже вторично.
14: Но как вся эта неэффективность отражается на конкретной корзине?
9: Давай посчитаем индекс картофеля.
14: Звучит забавно, ну давай.
9: На среднюю зарплату в Беларуси можно купить 1437 килограммов картофеля.
14: Так, а в Польше?
9: 2480 килограммов.
14: Разрыв больше тонны. Ничего себе!
9: Да, 1043 килограмма разницы. Но количество – это полбеды. Давай поговорим о стандартах качества.
14: В Польше 70% овощей в дискаунтерах продается мытыми с четкой маркировкой производителя, а в Беларуси 60% – это картофель на развес насыпью с землей и без всякой калибровки. Мытый – это уже премиум-сегмент.
9: Но подожди, разве качество тут так важно? Ну, земля на картошке – это же естественно, она растет в земле. Зачем переплачивать за красивый пакетик и мытье, если внутри та же самая еда? Это просто маркетинг?
14: Нет, это не маркетинг. Продажа насыпью землей – это скрытая переплата.
9: Переплата за что? За вес в земли.
14: Именно. За грязь, за гнилые клубни, которые ты не видишь из-за земли. Приносишь домой килограмм, чистишь, вырезаешь гниль, и у тебя остается грамм 700. Плюс отсутствие ответственности.
9: В смысле ответственности?
14: Когда картошка в брендированном пакете, фермер отвечает репутации. Если там гниль, магазин вернет партию. А когда это общая куча в ящике, кто виноват? Никто.
9: Понятно. И все это на фоне разницы в субсидиях, так?
14: Да, в ЕС прямые выплаты за гектар. Прозрачно и эффективно. А в Беларуси косвенные субсидии убыточным хозяйствам через дешевую энергию, которая консервирует их неэффективность.
9: Получается мрачная картина. Тонна недополученной картошки. Половина зарплаты уходит на еду. Это же прямое влияние на судьбы людей.
14: Жизнь от зарплаты до зарплаты. Любая поломка техники или, не дай бог, болезнь – это финансовая катастрофа.
9: Да, приходится брать микрозаймы или жестко экономить.
14: И в долгосрочной перспективе это отказ от платной профилактической медицины. Люди экономят на здоровье, экономят на образовании детей, на кружках.
9: И физически невозможно откладывать на пенсию.
14: Совершенно невозможно. Плюс психологическое давление, хронический финансовый стресс вызывает депрессии. Макроэкономический итог этого всего. Страна просто теряет квалифицированные кадры. Они уезжают.
9: Получается, этот социальный ценник в магазине, эти 45 центов, это не щит, который защищает человека, это скорее ширма. И пока ты смотришь на этот ценник, система с другой стороны забирает у тебя возможность дать ребенку образование или просто спокойно спать по ночам.
14: Абсолютно верно. Реальная социальная защита – это эффективно работающая экономика с высокими доходами, а не армия контролеров с постановлениями. Иллюзия дешевизны только скрывает реальную деградацию уровня жизни. Вот такая получилась картина. Обычно белорус, приходя в магазин, не думает о постановлениях или о разнице в кредитных ставках для фермеров. Он просто считает деньги и понимает, что в этом месяце снова не хватит на что-то еще. Он не нуждается в экономике.

0: Вы столкнулись с юридической проблемой, которую не можете решить самостоятельно? Возникают вопросы, как действовать, или есть необходимость составить обращение по поводу нарушения ваших прав? Обращайтесь бесплатно. Вместе мы решим все проблемы. На радиосигнал «Народный юрист».
1: Доброго времени суток, уважаемые радиослушатели и читатели. С вами Евгений Николаевич, юрист с более чем 20-летним стажем. И сегодня мы разберем ситуацию, которая часто вызывает недоумение у пенсионеров. Вопрос от Валентины Быковой ко мне пришел. «Здравствуйте, у меня была пенсия 706 рублей, а стало 735. А где же обещанные 5% повышения?» Отвечаю. Важно, Валентина, понимать, что изменение размера пенсии при индексации или перерасчете не всегда выражается в ровном проценте для каждого получателя. Итоговая сумма зависит от множества факторов. Например, от вида пенсии. По возрасту она, по инвалидности или социальная. Или от основания повышения, то есть была ли это общая индексация, или же индивидуальный перерасчет, или же назначение какой-то доплаты. И также здесь еще фигурировать смогут надбавки. Наличие льгот за иждивенцев, особый стаж или, например, инвалидность. Чтобы понять, верно ли произведено начисление в вашем случае, рекомендую вам обратиться в органы социальной защиты за детальным разъяснением. И если вы не согласны с их ответом, вот это уже станет основанием для подготовки официального письменного запроса. Поэтому помним, друзья, каждая ситуация индивидуальна, и не стесняйтесь обращаться за профессиональной помощью. Заходите на сайт radiosignal.news в раздел «Народный юрист». Там есть мой телеграм. Пишите мне, не стесняйтесь. Решим ваши вопросы и попробуем ответить на интересующие темы.
2: Радиосигнал 666 АМ.
0: Продукты по всей Беларуси снова дорожают. А что же с качеством? Вы нашли в магазинах просроченные товары, посторонние предметы в продуктах, подделки известных брендов не выдерживают никакой критики, да еще и цены растут с каждым днем. Маршрутки тоже подорожали. А что же с заменой автобусов? А что с дорогами? Вы наблюдаете за тем, как ямы на них растут, как грибы? Так может, чиновники и бизнесмены не исполняют свои обязанности? До них сложно достучаться? Возможно, вы уже пробовали, но на ваши жалобы не обращают внимания? Радиосигнал предлагает вам свою помощь в специальном проекте «Контроль качества». Обращайтесь к нам, как это сделали уже многие. Мы свяжемся с ответственными, расскажем о проблемах на всю страну, чтобы решить их как можно быстрее. Заходите на сайт radiosignal.news, жмите на контроль качества и пишите нам свои жалобы как можно подробнее. Вместе мы сможем навести порядок. Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Важный сигнал.
3: Высокий сезон в самом разгоне. Правительственный бизнес-джет отвез кого-то из Минска в турецкий Бодрум. Почем отдых в июле?
4: Правительственный бизнес-джет Canadair CL-602B19 Challenger 850 вылетел из Минска 10 июля в 20:18 и приземлился в турецком Бодруме 11 июля в 3:50 по минскому времени, совершив промежуточную посадку в Баку.
3: Об этом свидетельствуют данные сервиса отслеживающего полеты «Флайт-радар». То, что рейсы правительственного самолета из Минска в Бодрум стали традицией, рассказывает и авиационный эксперт Алексей Круглов.
5: Аналогичные рейсы фиксировались в августе и сентябре прошлого года, в июне 2023 года. В этом году уже несколько раз. Источники говорят, что борт используют не только высокопоставленные белорусские чиновники для командировок, но и члены семьи Лукашенко для личных поездок.
3: Кто именно

0: И тело этим рейсом официально не сообщается, продолжает эксперт.
1: Подобные рейсы регулярно вызывают вопросы, потому что власти практически никогда не раскрывают ни список пассажиров, ни цель поездки. На фоне постоянных призывов к экономии, любая информация о перелетах правительственного самолета становится предметом общественного внимания. Как там в бриллиантовой руке было? Наши люди в булочную на такси не ездят.
0: И если обычным белорусам отпуск в Турции приходится планировать за несколько месяцев, а откладывать на него целый год, то у пассажиров правительственного бизнес-джета таких проблем, похоже, нет, рассказывает эксперт туристического рынка Александр Миронов.
2: Бодрум – один из самых дорогих курортов Турции. В июле здесь самый высокий сезон. Неделя отдыха в хорошем пятизвездочном отеле обойдется минимум в 2-3 тысячи долларов на двоих, без учета дополнительных расходов. В премиальных гостиницах цены могут быть в несколько раз выше.
0: По словам эксперта, белорусы стараются отдыхать дешевле, бронируют туры заранее, ищут горящее предложение, выбирают автобусные поездки и отели попроще. Самое популярное направление этого лета – Грузия и Болгария. Но большинство людей никуда не едут, максимум белорусская здравница, речка или дача. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Больше новостей в короткой форме смотрите на TikTok-канале «Сигнал 666».
3: Радио «Сигнал» 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Контроль качества на радио «Сигнал».
0: Здоровый продукт из России. В Беларуси обнаружили халву с тяжелыми металлами.
4: В Гомельской области специалисты Госсаннадзора выявили небезопасную партию подсолнечной халвы «Эконом». В продукте превышено допустимое содержание кадмия, токсичного тяжелого металла, из-за чего халва не соответствует требованиям безопасности. Продукцию выпускает российская кондитерская фабрика города Азов. В Беларусь ее поставляет организация «Здоровый продукт».
0: Госсанадзор принял меры, чтобы изъять опасную партию из продажи, но пока не ясно, сколько единиц токсичной халвы успели продать торговые сети. Чем опасно употребление такого десерта, рассказывает врач-токсиколог Алла Волкова.
5: Кадмий способен постепенно накапливаться в организме. В первую очередь он повреждает почки, также может негативно влиять на кости и дыхательную систему. Особую опасность представляет не разовое употребление небольшого количества продукта, а регулярное поступление тяжелого металла вместе с пищей. Для людей пожилых и детей такая халва наиболее опасна.
0: Эксперты напоминают, что ввоз проблемной продукции из России в Беларусь произошел не впервые. В феврале контролеры МАРТ уже изымали партию вяленой рыбы российской торговой марки «Атлант», в составе которой обнаружили огромное количество сорбат калия и бензоат натрия. До этого санитарно-эпидемиологическая служба сообщила об отзыве части партии детских смесей «Нестле Россия», в которых нашли опасные токсины. А еще за пару месяцев перед этим белорусы отравились российскими овощными смесями марки «Свой урожай». В них нашли кишечную палочку, рассказала врач-эпидемиолог Алла Волкова.
5: Обнаружение кишечной палочки в замороженных овощных смесях – это классический сигнал о нарушении санитарных норм на этапе первичной обработки сырья. Бактерии попадают на овощи из фекалий через загрязненную воду для полива или нестерильные удобрения вроде навоза, который не прошел компостирование. На производстве проблема усугубляется, если оборудование для мойки и резки не дезинфицируется должным образом, а рабочие не соблюдают гигиену рук. Заморозка сохраняет калиформы живыми, и они активизируются при приготовлении, вызывая отравление.
0: Эксперт отмечает, что по этим же причинам под запрет регулярно попадают российские кондитерские изделия – томатная паста, уксус, подсолнечное масло и другая продукция. И пока Россия не наведет порядок на своих предприятиях, белорусам остается только внимательно изучать маркировку и самостоятельно заботиться о своем здоровье, предупреждают медики. Если у вас есть жалобы на рост цен, качество продуктов, ямы на дорогах и многое другое, напишите анонимно нам сообщение. Все контакты на сайте radiosignal.news в разделе «Контроль качества». Давайте вместе наводить порядок.
3: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Радиосигнал. Военная правда.
6: Пакуют всех подряд. В Пензе мобилизация вышла на новый уровень. По колесам мужчины открыли огонь. Инцидент произошел несколько дней назад, среди белого дня. По словам очевидцев, сотрудники правоохранительных органов и военной полиции проводили совместный рейд и проверяли документы у прохожих. Так они остановили мужчину и через несколько минут начали силой затаскивать его в машину. Мужчине удалось вырваться и сесть в свой автомобиль. Однако, когда он попытался тронуться, один из сотрудников полиции открыл огонь по колесам автомобиля, повредив шины. Военный аналитик Кирилл Жадаев убежден, таких ситуаций станет больше, ведь на фронте катастрофический дефицит людей. По его словам, сейчас есть несколько вариантов, как будут пополнять личный состав.
7: Мобилизованные все еще есть в зоне СВО, хотя они как бы, да, эта категория мобилизованных, она несет, наверное, самые большие потери. И среди них огромное недовольство, что вот мы пришли там не за деньги, да, мы пришли по повесткам или там по зову Родины, как угодно. И нас использовали, мы здесь находимся уже 4 года. И вот это недовольство власти видят и обдумывают варианты сделать частичную ротацию, то есть как бы часть мобилизованных вывести в тыл, а вместо них вот этих резервистов принудить, как бы добровольно, принудительно туда отправить.
6: Также стало известно, что в военкоматы приграничья отправили документ с требованием подготовить списки новобранцев. Если это правда, то слухи о начале мобилизации после выборов выглядят не так и фантастично, считает военный аналитик Кирилл Жадаев.
7: Есть сценарии как бы частичной мобилизации, скажем так, не как это было сделано в прошлый раз, когда ее объявили и начали людей отлавливать на улицах, приходить повестки, чтобы как бы единомоментно набрать там, сколько мы не знаем, да, но, грубо говоря, 400 тысяч мобилизованных примерно. А есть сценарии, где будут набираться по несколько десятков тысяч людей. Это будет не должно, по мнению как бы тех, кто это разрабатывает, привлекать какое-то сильное внимание, особо сильное. Для этих людей готовы уже полигоны, будут учтены, как они говорят, ошибки прошлой волны мобилизации.
6: До осени ситуация с облавами и рейдами на улицах никуда не денется, считают эксперты. Сейчас в военкоматах не смотрят ни на возраст, ни на медицинские ограничения. На службу берут всех подряд, рассказала жительница Томска Алена. Ее 60-летнего отца недавно мобилизовали. Вербовщики пришли к нему домой и обманом заставили подписать контракт, говорит девушка.
8: Сейчас он где-то под Луганском, он в каком-то тренировочном центре там, и он уже несколько раз терял сознание во время этих тренировок. У него давление больше 200, у него не ходят ноги, он ходить не может, не то что бежать. И вот в таком состоянии его там держат. И он сказал, что там очень много таких людей, как он, очень. Он сказал, он еще не самый старый, он еще не самый больной.
6: Что делать дальше и как вернуть отца домой, Алена не знает. Юристы говорят, дело сложное. Мужчина сам подписал контракт, а доказать, что его принудили, шансов почти нет.
3: Радиосигнал. Подробно о важном. Радиосигнал. От первого лица.
9: Заместитель премьер-министра Юрий Шулейко об уверенном подъеме взаимной торговли с Узбекистаном.
10: Наше системное партнерство обеспечивает уверенный взаимный объем торговли. За прошедшие 10 лет объем взаимной торговли товарами вырос более чем в 13 раз. С 64 миллионов долларов до 854 миллионов в 2025 году. За 5 месяцев текущего года товарооборот между нашими странами вырос практически на 40%. Уверен, в этом году мы преодолеем историческую планку товарооборота, который превысит 1 миллиард долларов. Достигнутый объем взаимной торговли позволяет нам ставить более амбициозные цели. Мы видим существенные резервы как в увеличении поставок традиционной номенклатуры товаров, так и в в выходе на новые товарные позиции. Президентами Беларуси и Узбекистана поставлена вполне достижимая задача – выйти на 2 миллиарда долларов взаимного товарооборота в течение нескольких лет.
3: Радиосигнал. Подробно о важном. Важный сигнал.
11: Цены держитесь. Почему молоко и кефир исключили из ценового регулирования? Беларуси ослабили контроль за ценами на более чем сотню товаров. Действующая в стране с конца 2022 года система регулирования цен в очередной раз попала под сокращение. В новом перечне правительства из 199 позиций осталось только 76, рассказывает экономист Алиса Мельник.
12: Война с растущими ценами в Беларуси продолжается. Такой вывод можно сделать, исходя из постоянного пересмотра и изменения системы регулирования цен. Мол, правительство постоянно мониторит ситуацию и принимает соответствующие меры, чтобы держать баланс экономики и торговли. Однако все это лишь бюрократия и на самом деле не то, в чем нас пытаются убедить. Из ценового регулирования сегодня снова исключили молоко, кефир и сметану. Напомню, после того, как в апреле 2025 года из списка госрегулирования исключили примерно половину позиций, продукты в магазинах быстро и заметно подорожали. А Беларусь оказалась на первом месте в Евразийском экономическом союзе по росту стоимости молочки и мяса. Что происходит сейчас? У белорусских производителей молочной продукции проблемы на российском рынке. Россельхознадзор вводит усиленный контроль, новые запреты и ограничения. Государство местным производителям финансово помочь не может. Санкции не сняты, а значит и выход на торговые площадки других стран остается закрытым. Поэтому правительство снимает контроль за ценами на молочку, перекладывая всю ответственность за дальнейшее на производителей и потребителей.
11: В правительстве отметили, что из списка ценового регулирования исключили товары не повседневного спроса, а принятые меры назвали возможностью для отечественных производителей улучшить экономическое положение и вернуть свои позиции на внутреннем рынке. Если с тем, что люди не покупают ежедневно карамель, жевательную резинку и экзотические фрукты, белорусы согласны, то ослабление контроля над ценами на молочку вызывает много вопросов.
13: Очень интересно получается. Сейчас белорусские производители молочки, как это уже было в прошлом году, начнут злоупотреблять и рисовать космические ценники. Хотя это и понятно. Они не ставят целью опустошить наши и без того дырявые карманы. Они просто стараются выжить. Санкции не ослабевают. Товарооборот с Россией как упал еще в 2024 году, так и не поднялся. Что делает наше государство? Правильно, умывает руки. Мол, сами разберутся. А мы в сторонке постоим, подождем.
14: Очень сложно придумать, куда поставлять белорусские товары. С каждым днем все сложнее. А из телевизоров продолжают нас убеждать, что санкции не работают. Ну вот, братская Россия молочку не берет и блокирует. И что дальше? А дальше будем своим людям втридорого продавать, чтобы наши молочные заводы не обанкротились. Зато цены на кулинарию будем ограничивать и держать под контролем. Вот интересно, что белорусы покупают чаще, молоко и кефир или запеченную форель из супермаркетов?
11: Цены продолжают расти, а качество белорусских товаров падать, отмечают белорусы. Что ж, правительство дало производителям для самостоятельного повышения отпускных цен один календарный год. Эксперты отмечают, что сделать первые прогнозы о том, как сильно и в какую сторону изменится ситуация в магазинах и на рынках страны, можно будет сделать уже по итогам первого месяца новых правил работы. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках, но больше новостей в короткой форме смотрите на ТикТок-канале «Сигнал 666».
3: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Из первых уст.
9: помощник министра обороны по вопросам военной экономики и финансов генерал-майор Игорь Можиловский о том, как происходит планирование бюджета вооруженных сил Республики Беларусь.
15: В Республике Беларусь происходит акцент на принцип не количества приобретаемого вооружения, да, а на повышение боевого потенциала, то есть на качество. То есть принцип разумный достаточно. Если говорить по размеру бюджета, военного бюджета, то также, наверное, все-таки не совсем корректно говорить большой военный бюджет или маленький военный бюджет. Да, мы исходим из принципа так называемого объема от ВВП. Очень важно не забывать, что есть потребность. Вот. И процент обеспеченности от потребности это играет очень важную роль. Вот в мировой практике или по классике всегда оценивать нужно так называемое процентное соотношение бюджета на развитие и бюджета на содержание. И это где-то 50 на 50 должно быть, ну или 40 на 60. Вот в вооруженных силах Республики Беларусь уже на протяжении нескольких лет могу отметить, что мы выдерживаем этот стандарт. И это говорит о чем? О том, что вооруженные силы Республики Беларусь находятся в постоянном развитии.
3: Новости регионов. На радиосигнал.
11: Витебской области задержали мужчину, которого называют лжесвященником. По информации МВД, 40-летний житель Витебщины организовал и руководил деятельностью псевдорелигиозных организаций, сект, в том числе признанных экстремистскими. Он использовал соцсети, где предлагал церковные услуги, а также размещал порнографию, переписываясь с белорусами и иностранцами с целью проведения для них за деньги религиозных обрядов, ритуалов, церемоний, как удаленно, так и по месту жительства. Собирал средства якобы на обустройство храма. Как заявили в МВД, в действительности прибыль тратил на алкоголь. В своем доме фигурант организовывал групповые действия сексуального характера, в которых сам принимал участие. При этом не предупреждал партнеров о своем положительном ВИЧ-статусе, ставя их в опасность заражения. Кроме того, подвергал насилию знакомого, в связи с чем тот высказывал намерение о самоубийстве. Фигурант ранее отбывал наказание за развратные действия в отношении несовершеннолетних, распространение порнографических материалов, а также за кражу религиозных предметов. В Гродно во время земляных работ погиб мужчина. Работники одной из частных строительных организаций выполняли в микрорайоне Зареса прокладку канализационных сетей. Во время проведения земляных работ обвалился грунт. В траншее находился 41-летний директор фирмы, которого засыпало землей. Полученные травмы оказались смертельными. На месте происшествия работала следственно-оперативная группа. Все обстоятельства произошедшего будут установлены Гродненским межрайонным отделом Следственного комитета в ходе проверки. Особое внимание следователи уделят выяснению причин и условий, способствовавших гибели человека. В Орше задержали 16-летнего местного жителя, который работал на наркошоп. Учащегося колледжа задержали с поличным на Могилевщине при выполнении очередного задания. При нем, а также в тайниках на территории Бобруйского и Оршанского районов нашли и изъяли более 200 граммов особо опасного психотропного вещества альфа-ПВП. Преступная карьера подростка продлилась менее месяца. Возбуждено уголовное дело за незаконный оборот наркотиков в составе организованной группы. Задержанному грозит до 20 лет лишения свободы. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках, но больше новостей и актуальной информации о дне сегодняшнем слушайте и читайте на нашем сайте radiosignal.news.
3: Важный сигнал.
11: Обещанного 3 года ждут. Стало известно, когда начнут строить кольцевую линию Минского метро и где пройдет трасса. Тут есть нюанс. Подготовку к строительству 4-й линии метро общей протяженностью около 27 километров обещают начать до конца этого года. Однако постоянные изменения планов и переносы не добавляют белорусам оптимизма, говорит экономист Игорь Боровик.
16: Смысла становится все меньше. Только недавно метростроевцы заявили, что не дотянут Зеленолужскую линию до Зеленого Луга. Все ради того, чтобы побыстрее начать строить четвертую линию. Еще месяц назад планировалось, что в первом пуске кольцевой откроют от 5 до 6 станций, чтобы в этом участке был какой-то смысл. Но теперь планы снова переиграли. На первом этапе откроют всего 3 станции кольцевой. То есть участок будет такой. Максима Богдановича, Таравелинский шлях, Веснянка. Получается бессмысленный с транспортной точки зрения аппендикс. В первую очередь кольцевой линии пересекает проспект Победителей и тянется до станции Парк Дружбы Народов, в конечной станции третьей линии. От которой третья линия идет фактически в обратном направлении, снова пересекая проспект Победителей.
11: Отмечу, за последние месяцы это не первые большие и необоснованные изменения в планах строительства четвертой линии Минского метро. Так, сначала кольцевую резали с 17 до 15 станций, убрав Киевский сквер и Политехническую, а затем было принято решение тянуть восточную часть ветки к промзоне в Дражне, ближе к будущему зеленому бору. Чиновники отмечают, что все корректировки направлены на то, чтобы минимизировать затраты. Однако минчане ставят под сомнение такое объяснение, и на то у людей есть ряд причин.
17: Какой-то неоправданно дорогой аттракцион. Почему не скоростной трамвай? Ведь такая линия метро будет с низким пассажиропотоком. Чьей-то теще или любимой девушке будет удобно. Иначе как объяснить то, что они творят? Верните планы на метро в Зеленый Луг. Они же еще отдельно разрабатывают проект по сносу зданий, находящихся на пути четвертой линии, хотя говорили, что это дополнительные затраты, небезопасно и ничего особо трогать не будут.
18: Не чтобы в Серебрянку и Чижовку метро провести.
17: И Сухарева снова обделили. И Зеленолужскую в Зеленый Луг не собираются даже строить. А вообще, кольцевая бесполезная ветка за космические деньги. Минчане скинутся подъемом цен на все.
19: Лошица, Серебрянка, Чижовка. В очередной раз без метро. В Чижовку еще в 2020 году обещали. Ждем. Давно существующие районы покрыть не могут, а за новые хватаются. Да и то все меняется так часто, что уследить нельзя. В общем, все как всегда через заднее место.
20: Зачем вообще начинать? Что такое 3 станции? 0. Трата денег впустую. Не удивлюсь, если остановится на одной. Ежу ведь понятно, что нет на это столько денег. Экономика в опе. Еще потом нужно будет купить дорогущие поезда из РФ.
11: Экономист Боровик отмечает, что в работе над кольцевой веткой активно участвуют специалисты Тоннельной ассоциации России. По его словам, в целом все изменения планов, переносы и отмены по строительству Минского метро больше похожи на освоение больших бюджетов, а не на реальную целесообразность, функциональность и удобство для пассажиров. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках, но больше новостей и актуальной информации о дне сегодняшнем читайте на нашем сайте radiosignal.news.
3: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Новости союзного государства.
21: Россию поделили на зоны. ЗВНКОР Рыба опубликовал карту регионов, которые окажутся под ударом ВСУ. Откуда у него эта информация? По данным ЗВНКОРа, в зоне досягаемости украинских беспилотников и ракет сейчас территория вплоть до Иркутска. Канал «Рыбарь» уже давно связывают с Министерством обороны, поэтому в информации, которую там публикует автор канала Валерий Звинчук, никто не сомневается. На карте, которую он разместил в своем канале, на днях Россия поделена на зоны, и рядом указано, что может долететь на эту территорию и на какое расстояние. Например, украинская баллистическая ракета FP-9 способна преодолеть 1000 километров и долететь до Москвы, Санкт-Петербурга, Ханты-Мансийска и Омска. Крылатая ракета «Фламинго» с дальностью в 3000 километров до Норильска, Новосибирска и Красноярска. Также канал «Рыбарь» напоминает, что сейчас в разработке ВСУ модернизированная ракета «Фламинго» с дальностью полета на более чем 4500 километров, и она может долететь до Иркутска. Кроме того, территорию России почти каждый день атакуют беспилотники. Системы ПВО не могут справиться с таким количеством дронов, говорит военный эксперт Руслан Левиев.
7: С беспилотниками вообще такая проблема, что там в принципе не может быть такой системы, которая там одной установкой, грубо говоря, покрывала бы там хотя бы город. А почему такое невозможно? Потому что беспилотники летают очень низко, и поэтому здесь вмешивается банальная физика. Чем ниже ты летишь, тем хуже тебя видно на радарах. То есть тем позднее радар тебя замечает. А если радар тебя не видит, то, соответственно, система ПВО на тебя прицелиться не может. Она не может тебя сбить. Поэтому и получается, что какие бы там крутые у вас комплексы ПВО не были бы, все равно каждая такая установка, будь то это панцирь, будь то какая-нибудь там американская система, она, как правило, в контексте беспилотников, она видит там, может быть, километров на 5-10 вокруг.
21: Росіяни вже давно нарікають на отечественні системи ПВО, мол, они стреляют мимо или не реагируют на цель вообще. В последнее время в военных кругах вовсе заговорили о дефиците зенитных ракет-перехватчиков. По данным военкоров, речь идет о комплексах С-300, которые были разработаны в 60-х годах, и более новых установках С-400. Военный аналитик Сергей Услендер говорит, что дело в том, что армия сейчас использует ракеты С-300 не только для ПВО, но и для ударов по городам Украины.
1: Ракеты потратили, а производство оно не успевает за такими темпами. Это касается всего, и тех же панцирей, например. Сейчас для них С-300 даже менее актуальны, потому что С-300 бороться с дронами, это как вот пытаться кувалдой убить комара. Можно, но проблематично. Поэтому нужны такие комплексы, по идее, как «Панцирь», но они тоже тратят свои ракеты довольно быстро. А производство, я, честно говоря, не знаю, какие темпы, но даже если предположить, что этот тульский завод, который делает, выпускает, скажем, по 20 ракет в день, допустим, это 600 ракет в год, да, ну 700. А тут в одном налете на Москву было там несколько сотен дронов. Вот и все. Запасы складские тоже истощились, все потратили, и вдруг выяснилось, что на 5-м-то году войны ракет для ПВО не хватает. Так что это вполне себе такая ситуация была, можно сказать, предсказуемая.
21: Атаки беспилотника на города России – сумасшедший стресс для местных жителей. По их словам, к взрывам и стрельбе привыкнуть невозможно. Россияне пишут, что им страшно, укрытие есть не везде, и что делать в таких ситуациях до конца никто не знает. Все больше людей, согласно последним опросам, выступают за скорейшее окончание СВО.
2: Вы должны понимать, вы должны это очень четко понимать, избавиться от всех иллюзий, что это скоро закончится, это не закончится, это будет продолжаться и дальше, это будет разрастаться, это будет ухудшаться и будет эскалироваться. И до тех самых пор, пока война не закончится, до тех самых пор, пока Путин не выведет свои войска из Украины, это все не закончится, это будет продолжаться, ваши дети будут не в безопасности.
21: На фронте ситуация сложная. Наступление армии весной провалилось, об этом пишут почти все военкоры. Кроме того, на Донецком направлении, где не прекращаются бои, армия России несет огромные потери в личном составе и технике. А военные жалуются на огромное количество дронов ВСУ.
3: Радиосигнал. Подробно о важном. Из первых уст.
9: Президент Александр Лукашенко о справедливом ценообразовании на обслуживание техники на Шкловском агросервисе.
22: То, ну, надо обслуживать технику, которая в районе, и может быть не только в районе. Тут будут оказываться услуги всем тем, кто сюда придет за этими услугами. Деньги заплатил, цены должны быть под контролем. Председателя облисполкома, как минимум председателя райисполкома. Ну, облисполкома, потому что будут оказывать же услуги, наверное, что-то Круглянскому району, другому, Белинежскому. Поэтому здесь будут задействованы другие районы. Поэтому должны быть цены неубыточные. Поэтому должен быть контроль хозяйствования здесь, контроль за затратами, себестоимостью услуг, которые будут оказывать райагросервисы здесь. Но надо восстановить все.
3: Важный сигнал.
0: Добро пожаловать отсюда. Россиянин отказался от зарплаты в Минске в 4000 рублей и спровоцировал скандал в соцсетях. Об этом петербуржец Евгений Картамышев написал в Трец.
4: Мне вчера предложили выйти на работу с зарплатой 4000 белорусских рублей. Говорят, что для Минска это очень хорошая зарплата, но давайте считать. 2150. Аренда квартиры. 250. Коммуналка. 200. Садик для двух детей. Получается 2600, из которых остается 1400 рублей. И ни в чем себе не отказывайте на эти гроши. Вот и думайте, стоит искать работу в Минске или нет.
0: Пост очень быстро собрал более 1000 комментариев.
5: Дай белорусу зарплату 4000, он будет хозяином мира. Купит квартиру, гараж для своего V5, летом стандартный Египет с женой.
8: Добро пожаловать отсюда. Раз вам 4000 ужасная зарплата, скорее езжайте домой.
0: Некоторые белорусы поинтересовались, на какой работе россиянину предложили такую зарплату. Он не стал скрывать и ответил, что вакансия – руководитель проекта в цеху.
4: В моем городе зарплата у большинства 800 рублей. 4000 тут только снится.
8: Добро пожаловать в реальность. 4000 – это радуйтесь, что вам предложили. В Минске 3000 – это уже шик зарплата. И съем квартиры тут не дешевое удовольствие. А зачем вам Минск? Едьте в агрогородок, там полно работы, и дом дадут условно бесплатно. Колхоз строит дома для работников. Но вы, питерские, к такой работе точно не привыкли.
0: В адрес автора поста также посыпались и обвинения в том, что именно из-за россиян аренда жилья в Минске выросла до 2000 рублей вместо 1000.
5: Вы приехали со своими ценами в Грузию, подняли там цены на аренду. Теперь вы приехали со своими ценами в Беларусь, тоже подняли цены на аренду. Сидите лучше у себя дома и не портите людям жизнь.
8: Это правда. Сами приезжают. В очередях за брендами стоят. Деньги налево и направо тратят. А потом еще им все не так. Сидите у себя дома. Чего же вы все ищете другие страны для жизни?
0: Многие россияне признаются, что серьезно задумались об эмиграции 20 февраля, когда Владимир Путин подписал закон об ограничении мобильного интернета. Позже стало известно, что в России вслед за соцсетью Instagram и платформой YouTube готовят блокировку Telegram. Сейчас появилась информация о том, что готовится всеобщая мобилизация после осенних выборов в Думу. Добавьте к этому санкционное давление, проблемы в экономике, налеты дронов, которые стали чуть ли не ежедневными, ежедневной реальностью в городах России. В таких условиях желание искать удачу на новом месте становится практически непреодолимым, признаются российские релоканты. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Больше новостей в короткой форме смотрите на ТикТок-канале «Сигнал 666».
3: Радио «Сигнал» 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Радиосигнал. От первого лица.
9: Президент Александр Лукашенко о справедливом ценообразовании на обслуживание техники на Шкловском агросервисе.
22: Ну, надо обслуживать технику, которая в районе, и может быть не только в районе. Тут будут оказываться услуги всем тем, кто сюда придет за этими услугами. Деньги заплатил, цены должны быть под контролем. Председателя облисполкома, как минимум председателя райисполкома. Ну, облисполкома, потому что будут оказывать же услуги, наверное, что-то Круглянскому району, другому, Белинежскому. Поэтому здесь будут задействованы другие районы. Поэтому должны быть цены неубыточные. Поэтому должен быть контроль хозяйствования здесь, контроль за затратами, себестоимостью услуг, которые будут оказывать райагросервисы здесь. Но надо восстановить все.
3: Радиосигнал. Подробно о важном. Новости союзного государства.
21: Россию поделили на зоны. ZVNCOR Риба опубликовал карту регионов, которые окажутся под ударом ВСУ. Откуда у него эта информация? По данным ЗВНКОРа, в зоне досягаемости украинских беспилотников и ракет сейчас территория вплоть до Иркутска. Канал «Рыбарь» уже давно связывают с Министерством обороны, поэтому в информации, которую там публикует автор канала Валерий Звинчук, никто не сомневается. На карте, которую он разместил в своем канале, на днях Россия поделена на зоны, и рядом указано, что может долететь на эту территорию и на какое расстояние. Например, украинская баллистическая ракета FP-9 способна преодолеть 1000 километров и долететь до Москвы, Санкт-Петербурга, Ханты-Мансийска и Омска. Крылатая ракета «Фламинго» с дальностью в 3000 километров до Норильска, Новосибирска и Красноярска. Также канал «Рыбарь» напоминает, что сейчас в разработке ВСУ модернизированная ракета «Фламинго» с дальностью полета на более чем 4500 километров, и она может долететь до Иркутска. Кроме того, территорию России почти каждый день атакуют беспилотники. Системы ПВО не могут справиться с таким количеством дронов, говорит военный эксперт Руслан Левиев.
6: С беспилотниками вообще такая проблема, что там в принципе не может быть такой системы, которая там одной установкой, грубо говоря, покрывала бы там хотя бы город. А почему такое невозможно? Потому что беспилотники летают очень низко, и поэтому здесь вмешивается банальная физика. Чем ниже ты летишь, тем хуже тебя видно на радарах. То есть тем позднее радар тебя замечает. А если радар тебя не видит, то, соответственно, система ПВО на тебя прицелиться не может. Она не может тебя сбить. Поэтому и получается, что какие бы там крутые у вас комплексы ПВО не были бы, все равно каждая такая установка, будь то это панцирь, будь то какая-нибудь там американская система, она, как правило, в контексте беспилотников, она видит там, может быть, километров на 5-10 вокруг.
21: Россияне уже давно нарекают на отечественные системы ПВО, мол, они стреляют мимо или не реагируют на цель вообще. В последнее время в военных кругах вовсе заговорили о дефиците зенитных ракет-перехватчиков. По данным ВНКОРа, речь идет о комплексах С-300, которые были разработаны в 60-х годах, и более новых установках С-400. Военный аналитик Сергей Услендер говорит, что дело в том, что армия сейчас использует ракеты С-300 не только для ПВО, но и для ударов по городам Украины.
1: Ракеты потратили, а производство оно не успевает за такими темпами. Это касается всего, и тех же панцирей, например. Сейчас для них С-300 даже менее актуальны, потому что С-300 бороться с дронами, это как вот пытаться кувалдой убить комара. Можно, но проблематично. Поэтому нужны такие комплексы, по идее, как «Панцирь», но они тоже тратят свои ракеты довольно быстро. А производство, я, честно говоря, не знаю, какие темпы, но даже если предположить, что этот тульский завод, который их делает, выпускает, скажем, по 20 ракет в день, допустим, это 600 ракет в год, да, ну 700. А тут в одном налете на Москву было там несколько сотен дронов. Вот и все. Запасы складские тоже истощились, все потратили, и вдруг выяснилось, что на 5-м-то году войны ракет для ПВО не хватает. Так что это вполне себе такая ситуация была, можно сказать, предсказуемая.
21: Атаки беспилотника на города России – сумасшедший стресс для местных жителей. По их словам, к взрывам и стрельбе привыкнуть невозможно. Россияне пишут, что им страшно, укрытия есть не везде, и что делать в таких ситуациях до конца никто не знает. Все больше людей, согласно последним опросам, выступают за скорейшее окончание СВО.
2: Вы должны понимать, вы должны это очень четко понимать, избавиться от всех иллюзий, что это скоро закончится, это не закончится, это будет продолжаться и дальше, это будет разрастаться, это будет ухудшаться и будет эскалироваться. И до тех самых пор, пока война не закончится, до тех самых пор, пока Путин не выведет свои войска из Украины, это все не закончится, это будет продолжаться, ваши дети будут не в безопасности.
21: На фронте ситуация сложная. Наступление армии весной провалилось, об этом пишут почти все военкоры. Кроме того, на Донецком направлении, где не прекращаются бои, армия России несет огромные потери в личном составе и технике. А военные жалуются на огромное количество дронов в ВСУ.
3: Радиосигнал. Подробно о важном. Там, где заканчиваются новости, начинается смысл. Мы читаем все глубже, ищем подтексты, мотивы и возможные сценарии. Мы изучаем контекст, интересы сторон и скрытые механизмы, которые формируют события вокруг нас. На радиосигнал «Между строк». Разговор о том, что скрыто за заголовками.
10: Всем привет! В эфире «Между строк». Сразу к делу. Можно представить такую картину. Ну, обычный поход в магазин.
12: Угу.
10: Привычный маршрут между полками, но внезапно гравитация перестает действовать на 60% продуктов в твоей корзине.
12: В смысле, цены просто отправляются в свободный полет?
10: Да, именно. И вот это произошло в Беларуси, когда правительство одним решением сократило список товаров с регулируемыми ценами. Было 199 позиций, стало всего 76.
12: Ого, в 2,5 раза урезали.
10: Ага, причем речь про самые базовые продукты. Молоко, хлеб, кефир. И сегодня главная цель — разобраться, как одно тихое бюрократическое решение кардинально меняет правила игры на полках супермаркетов.
12: И почему классические законы экономики тут дают сбой, да?
10: Знаешь, что сразу бросается в глаза в этой истории?
12: Что же? Тишина. Абсолютная информационная тишина. Такое масштабное событие, которое напрямую бьет по кошелькам всех без исключения покупателей, происходит совершенно незаметно.
10: Да. Никаких громких заявлений.
12: Никаких детальных объяснений причин, просто список был урезан в 2,5 раза. Возникает логичный вопрос, почему одно из крупнейших изменений в системе ценообразования за последние годы прошло таким фоном.
10: Эта тишина действительно ключевой момент, но обычно же как? Когда вводятся какие-то ограничения или потолки цен, об этом трубят из каждого утюга, транслируется идея защиты интересов покупателя, такого, знаешь, жесткого контроля.
12: Вот именно. А когда контроль снимают, тишина.
10: Чтобы лучше понять механизм, можно использовать аналогию с футбольным матчем. Идет жесткая игра, страсти кипят, команды борются за каждый метр. И тут строгий рефери просто молча разворачивается и уходит с поля.
12: Это не просто уход с поля, это целенаправленное снятие с себя ответственности за счет на табло.
10: То есть, чтобы не быть крайним?
12: 100%. Когда 123 позиции вычеркиваются из-под государственного ценового счета, последствия очевидны. И тишина здесь – это признак того, что никто не хочет ассоциировать свое имя с грядущим ростом цифр на ценниках.
10: Логично, никто не хочет выступать вестником роста цен.
12: Но обычный человек теперь остается один на один с торговыми сетями.
10: Да, человек просто пришел за продуктами после работы, а 123 товара отпущены в свободное плавание. И тут важно понимать, как вообще работает розничная торговля. Есть такое понятие, как перекрестное субсидирование. Это можно сравнить с воздушным шариком, наполненным водой. Если сдавить его с одной стороны...
12: Вода никуда не исчезнет, она выпятится с другой. Физика.
10: Вот, государство долгое время сдавливало шарик, жестко контролируя цены, на 199 позиций. Торговые сети теряли на этом маржу. Где-то работали в ноль или вообще в минус.
12: А теперь 123 позиции освободили.
10: Да, давление на эту часть шарика исчезло, что мешает сетям взвинтить цены на освобожденные товары прямо завтра, чтобы с лихвой отбить все убытки от оставшихся 76 замороженных позиций.
12: Слушай, абсолютно ничто не мешает, но я бы сказала, что дело даже не в простой компенсации убытков. Это слишком мягкая формулировка.
10: А в чем тогда?
12: Торговая сеть – это гигантская машина, которая оптимизирована для максимального извлечения прибыли. Когда со 123 товаров снимают контроль, речь идет не о том, чтобы скромно вернуть недополученное. Речь идет о том, чтобы использовать это пространство для маневра по максимуму.
10: То есть выжать все, что можно?
12: Конечно. Покупатель может и не заметит, но он гарантированно оплатит этот хлеб, когда будет покупать сыр, йогурт или мясо из освобожденного списка.
10: Ну хорошо, но давай попробуем побыть адвокатами дьявола. Посмотрим с другой стороны. Открываем любой классический учебник экономики.
12: Ой, только не учебник.
10: Нет, ну серьезно. Раз жесткий контроль снят, цены должен регулировать сам рынок. Спрос рождает предложение, конкуренция снижает цены.
12: В теории.
10: Да. Если одна сеть задерет цену на тот же сыр до небес, покупатель просто развернется и уйдет через дорогу в другой магазин. Конкуренция должна удержать этот рост. Разве не так работает свободный рынок?
12: Вот тут кроется самая большая ошибка – применять правила из учебников первого курса к белорусским экономическим реалиям.
10: Не работают.
12: Эти законы здесь абсолютно бессильны. Рынок не работает по классической схеме. Идея о том, что покупатель просто уйдет через дорогу, разбивается о суровую структуру самой розничной торговли.
10: Почему же? Магазинов много, вывески разные, брендов хватает, выглядит как конкуренция.
12: Это иллюзия свободного рынка. Чтобы работала та самая конкуренция, нужен равный доступ к ресурсам и отсутствие доминирующих игроков. А в реальности рынок розничной торговли очень сильно консолидирован.
10: Так.
12: Есть несколько крупных сетей, которые держат львиную долю рынка. Чтобы понять, как это работает, давай забудем про учебники и представим себе систему платных мостов.
13: Платные мосты – это как?
12: Да. Представим, что к кошельку покупателя ведут всего несколько больших мостов. Владельцы этих мостов – те самые крупные торговые сети.
13: А заводы и фермеры?
12: Им всем нужно перевести свой товар на другой берег, к покупателю. Альтернативных путей практически нет. Мелкие магазины у дома не могут обеспечить нужный объем продаж. И вот владельцы этих мостов негласно устанавливают высокие пошлины за проезд.
13: То есть диктуют условия поставщикам?
12: Именно. Это не просто ценник на полке. Это скрытые механизмы, плата за место на полке, жесткие условия логистики, отсрочки платежей, штрафы за малейшие нарушения поставок.
13: Ничего себе.
12: Поставщик вынужден закладывать все эти издержки в оптовую цену. Владелец моста ничем не рискует, он всегда возьмет свою маржу.
13: И попытка применить законы идеального рынка тут не сработает.
12: Конкуренция между владельцами мостов идет не за то, чтобы сделать проезд дешевле для покупателя, а за то, чтобы эффективнее выжимать поставщиков и максимизировать прибыль.
13: Получается, когда государство убирает контроль со 123 товаров, оно не создает свободный рынок. Оно просто разрешает владельцам этих мостов поднять плату за проезд, зная, что поставщикам некуда деваться, а покупателям все равно нужно есть.
12: Совершенно верно. И более того, у небольших независимых магазинов нет шансов сыграть роль регулятора цен. Они закупают товар мелкими партиями.
13: У них просто нет логистических скидок.
12: Да, у них изначально другая структура затрат. Поэтому крупные игроки не боятся, что покупатель массово уйдет в мелкую розницу. Крупные сети формируют ценовой фон в масштабах всей страны.
13: Хорошо, механика ясна. Торговые сети имеют огромную власть над полкой. Но давай разберем сторону производителей.
12: Давай.
13: До июля 2026 года они находились под жесточайшим прессом. Нужно выпустить товар, уложиться в регулируемую цену, заплатить сетям за место на полке и при этом хоть что-то заработать.
12: Система трещала по швам.
13: Да, она была на грани. Государство просто вынуждено было сбросить балласт, иначе предприятия начали бы массово банкротиться, а с полок вообще исчезли бы базовые товары.
12: Да, давление внутри системы достигло критической отметки. Невозможно бесконечно удерживать искусственные цены при растущих издержках на сырье, логистику, энергию. Это прямой путь к тотальному дефициту.
13: Логично.
12: Сокращение списка в 2,5 раза – это не жест доброй воли, это вынужденная мера спасения самих производственных цепочек.
13: И вот тут я пытаюсь найти хоть какие-то плюсы для конечного потребителя.
12: Ну-ка.
13: Смотри, если у производителей развязаны руки на 123 позиции, раньше они были зажаты потолком цены. Чтобы выжить, им приходилось экономить на всем, менять рецептуру, использовать более дешевое сырье, делать упаковку меньше.
12: Те самые 900 миллилитров молока вместо литра.
13: Да, лишь бы вписаться в лимиты. А теперь лимитов нет. Разве это не дает им мотивацию улучшать качество? Сделать хороший продукт, поставить честную цену. И пусть покупатель голосует рублем.
12: Знаешь, это звучит красиво в теории, но на практике я бы не стала питать таких иллюзий. Возвращаемся к суровой реальности. Чтобы производитель начал вкладываться в улучшение качества, нужен один ключевой фактор.
13: Какой?
12: Платежеспособный спрос. А в условиях, когда покупательская способность населения не растет, а инфляционные ожидания огромны, стратегия бизнеса меняется кардинально.
13: То есть делать премиальный продукт просто некому продавать?
12: Именно. Зачем заводу закупать дорогое натуральное сырье и делать продукт высокого класса, если основная масса покупателей не сможет за него заплатить?
13: Проще гнать то же самое.
12: Гораздо логичнее и безопаснее продолжать выпускать ровно тот же самый продукт привычного среднего или низкого качества, но теперь уже с маржи, которая реально покрывает все издержки и приносит прибыль.
13: Понятно.
12: Выгода здесь исключительно на стороне корпоративного сектора, ритейла и пищевой промышленности. Они получают возможность залатать свои финансовые дыры.
13: Получается, качество остается прежним, а цифры на ценнике меняются. И платит за всю эту балансировку рядовой потребитель.
12: Угу.
13: Человек, зарплата которого не индексируется автоматически в день, когда 123 товара выходят из-под ценового контроля.
14: Дело нет возможности диктовать условия торговой сети.
13: Да уж.
12: Вся тяжесть неэффективности рынка, монополизации и накопившихся издержек теперь легально перекладывается на плечи обычного человека с магазинной корзинкой.
13: Но это превращается в некий аналитический квест.
12: Это точно.
13: Покупателю нужно постоянно держать в голове, что вот эта полка с социальным молоком – это еще старое правило игры, здесь цены держат, а соседняя полка с йогуртами, сырами или мясными полуфабрикатами – это уже Дикий Запад, где ценник может удивить в любой момент.
12: И этот квест требует постоянного внимания, потому что инфляция на освобожденные товары будет съедать ту небольшую экономию, которую дает оставшиеся 76 регулируемых позиций.
13: Угу.
12: Человек будет приходить на кассу и искренне не понимать, почему корзина вроде бы та же самая, базовых продуктов в ней много, а итоговый чек вырос на 15 или 20%.
13: Потому что сработал эффект того самого водяного шарика. Выпятилось там, где никто не ждал.
12: Точно.
13: Но давай копнем еще глубже. Мы все время говорим об этих 76 оставшихся позициях как о какой-то константе, фундаменте, который правительство оставило, чтобы защитить самые уязвимые слои населения.
12: Да, но если посмотреть на динамику...
13: Вот-вот.
12: Это самый интересный и, пожалуй, самый тревожный аспект. Если система контроля так стремительно и так тихо сократилась со 199 до 76 позиций, возникает закономерный вопрос. А являются ли эти оставшиеся 76 товаров железобетонной гарантией?
13: Слушай, возникает подозрение, что это просто временный буфер.
12: Угу.
13: Знаешь, как в эксперименте с лягушкой, которую варят на медленном огне? Нельзя отменить все и сразу. Это вызовет мгновенный шок и панику. Но шаг сделан. Огромный шаг. Больше половины списка исчезло.
12: Это классический психологический буфер. Резкая отмена всех ограничений привела бы к социальному взрыву. А сокращение в 2,5 раза, проведенное тихо и без лишнего шума, это тестирование системы на прочность.
13: Посмотрит на реакцию.
12: Да.
13: Если общество адаптируется, если это тихое сокращение списка пройдет без серьезных потрясений, то что помешает через год провести еще одну ревизию? И тогда список из 76 позиций превратится, скажем, в 30. Оставят только самый простой хлеб и самое дешевое молоко.
12: А, возможно, в скором времени само понятие «регулируемая цена» полностью исчезнет из обихода.
13: Думаешь, дойдет до этого?
12: Затраты производителей будут продолжать расти. Логистика усложняется, а торговые сети будут требовать своей доли. Удерживать даже 76 позиций станет экономически нецелесообразно.
13: Их отпустят тоже.
12: Конечно. Поэтому сегодняшний список – это не конец истории. Это лишь пауза перед следующим актом дерегуляции.
13: Выходит, что этот невидимый рефери не просто ушел с поля. Игрокам останется только выживать по законам джунглей, где крупные хищники в виде торговых сетей будут диктовать свои условия, а покупателям придется адаптироваться к новой, гораздо более дорогой реальности.
12: Угу. И единственное, что остается в такой ситуации, это внимательно следить за тем, как меняются цифры на табло, изучать чеки, понимать, что механизмы перекрестного субсидирования работают каждую секунду, пока человек находится в магазине.
13: Свободный рынок в условиях монополий – это всегда игра, в которой казино.
12: Никогда не остается в минусе.
13: Вот именно. Что ж, это заставляет совершенно иначе взглянуть на привычный поход в супермаркет. Полки больше не кажутся такими уж безобидными. На этом сегодня все. Больше важных тем в следующем выпуске. Берегите свои деньги.
3: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Из первых уст.
9: Заместитель начальника военной академии по учебной работе Артем Неверко об особенностях вступительной кампании в военное учебное заведение.
14: Приемная кампания 26-го года имеет свои особенности. Ну, первая, наверное, основная особенность – это то, что, учитывая опыт прошлого года, тот ажиотаж, который творился вокруг факультетов военной академии, когда было очень много желающих поступить в военную академию, практически на все специальности, в этом году цифры набора увеличены. Вот это основная особенность. Вторая основная особенность – это, конечно же, набор девочек. Учитывая год белорусской женщины, конечно же, и руководство вооруженных сил, и военной академии, конечно, мы не могли остаться в стороне. И в этом году мы набираем также военную академию девочек, в том числе впервые после долгого перерыва девочек на летные специальности. У нас будет учиться одна девочка-пилот вертолета и одна девочка-пилот самолета.
3: Важный сигнал.
11: Дожились. В Польше картошка дешевле, чем в Беларуси. А на среднюю зарплату поляк может купить в 10 раз больше картофеля, чем белорус. Как говорится, не прошло и полгода. Картошка снова выходит на лидирующие позиции в обсуждениях белорусов. На этот раз темой для разговоров стала стоимость молодого картофеля в Беларуси и Польше. Спойлер, счет не в пользу белорусов. Что почем, рассказывает аналитик Андрей Лисовский.
15: Польша. Цена на белорусские деньги стоит 75 копеек, при том, что предлагают в куфоре, ну, то есть на самых дешевых площадках, белорусскую молодую картошку, и она стоит 2,5 белорусских рубля, то есть почти в 4 раза дороже. Зарплата в 4 раза больше в Польше. Цены в 4 раза дешевле в Польше. Белорусские цены так сильно взлетели, что теперь польские цены гораздо ниже, чем белорусские. А нам рассказывают про процветающую в Беларуси светлое будущее.
11: По словам Лисовского, даже Белстат посчитал, что белорус на среднюю зарплату может купить около 800-900 килограммов картофеля, в то время как поляк 4-6 тысяч килограммов. Как отмечает аналитик, такая огромная разница в покупательской способности связана с более высокими доходами населения в Польше и существенными ценовыми различиями на продовольственные товары. Более детально

0: доллара. Ну и далее нехитрые математические расчеты, сколько на свою зарплату по местным ценам может позволить купить картофеля поляк, а сколько белорус. Тут, как говорится, все очевидно. А еще на свою среднюю зарплату поляк может купить более 1730 литров молока, белорус – всего лишь 927 литров. Такая ситуация с курицей, хлебом, яблоками, да даже с бензином.
1: Высокая стоимость картофеля в Беларуси обусловлена жестким госрегулированием цен, сокращением посевных площадей, а также ростом затрат на удобрения, топливо и хранение, отмечает Седых. По его словам, не последнюю роль играет и ежегодные потери значительной части урожая картошки из-за нехватки современных хранилищ. Что касается дохода белорусов, то на конец 2025 года зарплаты демонстрировали значительный рост. Правда, обусловленный надбавками и премиями по итогу года. В январе 2026 года ситуация вернулась к исходной точке. В зарплатных ведомостях минус, а плюсы только в отчетах статистического комитета. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках, но больше новостей в короткой форме смотрите на TikTok-канале «Сигнал 666».
2: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Радиосигнал от первого лица.
3: Генеральный консул Беларуси в Екатеринбурге Сергей Чичук о конструктивном сотрудничестве со Свердловской областью.
4: Со Свердловской областью у нас выстроено хорошее конструктивное сотрудничество и взаимодействие. Уже шестой год подряд растет товарооборот и экспорт. Мы уже вплотную приблизились к 1 миллиарду долларов товарооборота. Активизировали все контакты, визиты правительственных делегаций Беларуси на самую крупную выставку, промышленную выставку России на пром уже стали традиционными. В 2023 году мы были основным партнером этой выставки, а с 2025 года мы, посмотрев на положительный опыт уральцев, стали проводить эту выставку у себя. Практически все крупные белорусские производители имеют в Екатеринбурге, в Свердловской области своих партнеров, дилеров, фирменные магазины. Ну, например, Пинск Древо, Лема, Меловица, Белвест. Только в Екатеринбурге больше 50 магазинов белорусские продукты. А недавно были открыты магазины «Додому» и «Белорусский Лен».
2: Радиосигнал. Подробно о важном. Разговор, в котором нет одного правильного ответа. Два человека, две противоположные позиции, аргументы за и против. Два взгляда, живая дискуссия и разные точки зрения. Давайте разберемся. Честный диалог о жизни, обществе, отношениях и выборе на радио «Сигнал».
5: Привет-привет! В эфире «Давайте разберемся». Сегодня мы залезем в самый глубокий карман и выясним, кто должен платить в ресторане. Ты считаешь, что мужчина обязан по праву сильного? Или в современном мире нормально, когда каждый платит за свой салат? Чеки на 200 рублей и сбежавшие кавалеры сегодня в студии будет бойня. Погнали!
6: Погнали! И давай, знаешь, не будем тянуть сразу в бой. Мы с тобой на первом свидании. Прямо сейчас. Сидим в каком-нибудь, ну, супермодном месте на Зыбицкой. Глаз-бар, например. Официант только что принес меню, ты открываешь.
5: Ох, я уже прям чувствую, как мой кошелек инстинктивно сжимается от страха. Ладно, открываю. Так, посмотрим. Ого, ну, цены тут, конечно, да. Не для простых смертных, для министров не меньше.
6: Да ладно тебе, перестань. Смотри, какая прелесть. Вот. Осьминог с картофелем и томатами всего-то 80 рублей. И филе миньон за 75. Возьмем плата морепродуктов на двоих. 340 рублей. И по авторскому коктейлю. Они тут по 25. Ну, красота же. Заказывай, не стесняйся.
5: Подожди. Ты это серьезно? 340 рублей? Ты вообще в себе? Давай начнем с малого. 80 рублей. За осьминога. Одного.

0: Давай тебе сейчас на пальцах объясню, просто чтобы ты понимала. Вот средняя зарплата учителя, например, в Беларуси, ну, около 1865 рублей в месяц. Это примерно 22 рабочих дня. Делим. Получаем где-то 85 рублей в день. За 8-часовой рабочий день.
1: Ой, все началось.
0: Нет, ты послушай. Это выходит где-то 11 рублей в час. Ты понимаешь? Чтобы оплатить твоего вот этого вот осьминога, мне нужно, получается, 7 часов работать. 7 часов моей жизни за одно какое-то там щупальце. 7!
1: Ты чё, сюда с калькулятором пришел? Слушай, убери телефон, не позорься, а? Что за унизительные подсчеты? Мужчина, который на свидании сидит и считает, сколько часов он работает ради ужина с дамой, это просто, ну, это дно. Ты когда меня сюда звал, ты на что еще рассчитывал? Что я закажу стакан воды и буду смотреть на тебя влюбленными глазами, пока ты ешь свои драники?
0: Я рассчитывал на приятный вечер и на адекватный заказ, а не на то, что ты попытаешься съесть весь мой месячный бюджет за один присест. Вот смотри, драники с лососем 35 рублей, это уже, ну это адекватнее. И коктейль твой 25, это уже 60 рублей на тебя одну, а ты еще на плато, море продуктов замахнулась. Это что, какой-то, я не знаю, инвестиционный проект? Ты решила проверить, сколько денег можно из меня вытянуть за первый же вечер?
1: Да я тебе говорю, это просто ужин. Ужин в месте, которое, между прочим, выбрал ты. Это же ты предложил, а давай пойдем в это новое модное место на Зыбицкой. Или ты думал, мы сюда придем, посмотрим на интерьер и пойдем в Макдоналдс? Надо было сразу так и говорить, у меня бюджет 40 рублей на двоих. Я бы и оделась, соответственно, в спортивном костюме бы пришла, честное слово.
0: А вот это уже чистая манипуляция. Если я выбираю место с хорошей атмосферой, это не значит, что я подписываю пустой чек на все твои гастрономические фантазии. Я выбрал его, чтобы мы приятно посидели, поговорили, а не для того, чтобы ты устроила соревнование «закажи самое дорогое в меню».
1: Ну это же бред. Атмосфера и меню – это единое целое. Ты же не приходишь в большой театр в шортах и сланцах. Вот и тут так же. Если ты зовешь даму в дорогое место, будь готов к соответствующему счету. Это неписанное правило. Это элементарный тест на состоятельность. И ты его, судя по твоим вот этим вот подсчетам, с треском проваливаешь.
0: Это тест на адекватность. И его проваливаешь ты. Слушай, а ты сама-то, ты подумала, сколько ты вложила в это свидание? Или твои траты не считаются? Давай, удиви меня. Посчитай свой, как его там называют, розовый налог.
1: А вот давай. Давай посчитаем, чтобы ты перестал ныть из-за своего несчастного осьминога. Ты думаешь, я вот так с кровати встала, умылась и пришла. Чтобы сидеть здесь красивой, пришлось, знаешь ли, немного потрудиться. Начнем. Макияж и укладка. Средний ценник на нормальный вечерний образ в Минске 208 рублей. 208 рублей. Это, если что, почти 3 твоих рабочих дня по твоим же подсчетам.
0: Что? 200 рублей? За что? Тебя там что, золотой пылью посыпали?
1: За то, чтобы ты смотрел на ухоженную, красивую женщину, а не на замученного жизнью клерка с синяками под глазами. Это, дорогой мой, инвестиция в атмосферу вечера. Идем дальше. Маникюр. Без него приличная девушка из дома не выходит. Это еще, ну, рублей 80-90. Нарощенные ресницы, чтобы взгляд был томным. Еще 70. И это я не считаю платье, которое я купила не вчера, конечно. Но его амортизация, туфли, сумочка. Давай скромно прикинем, что это еще рублей 100-300. И вишенка на торте. Такси туда-обратно по вечернему тарифу, потому что я не поеду в красивом платье в метро. Это еще рублей 40. И того, чтобы просто сесть напротив тебя, я уже потратила по самым скромным подсчетам от 500 до 800 рублей. И после этого ты мне будешь рассказывать про свой рабочий час за 11 рублей. Ты серьезно?
0: Да я тебя об этих ресницах просил. Мне твой макияж за 200 рублей не нужен. И маникюр твой я бы даже не заметил. Лучше бы ты в толстовке пришла, но мы бы счет пополам закрыли. Ты сама на себя это все навесила, по своему желанию, а теперь выставляешь мне счет, как будто это я тебя заставил. Я на свою подготовку потратил 50 рублей. Сходил в барбершоп, сделал комбо, стрижка плюс борода, и все, я красавчик. 50 рублей, а не 800. Разницу чувствуешь?
1: Ты сейчас серьезно сравниваешь свою стрижку в барбершопе и мой полный вечерний образ? Это даже не смешно. Ты потребляешь результат моих инвестиций. Моя внешность сегодня – это часть атмосферы этого вечера, за которую ты, как мужчина, и платишь. Оплачивая ужин, ты не делаешь мне одолжение. Ты просто частично компенсируешь мои вложения в то, чтобы этот вечер для тебя был красивым. Это справедливо.
0: Но это же бред. Абсолютно бредовая женская логика. Я тебя не просил ничего инвестировать. Ты это делаешь в первую очередь для себя, чтобы чувствовать себя уверенно и ловить взгляды других мужчин. Не перекладывай ответственность за свои траты на меня. Вот из-за таких, как ты, и появляются нормальные мужики-пополамщики, которые просто не хотят спонсировать чужой парад тщеславия.
1: Ах, пополамщики. Мои любимые персонажи. Это те, кто до смерти боится ответственности. Или те, кто просто не может себе позволить женщину, которая ухаживает за собой. Знаешь, недавно весь Минск гудел, обсуждая одну историю. Новый пафосный ресторан. Девушка с парнем ужинают, веселятся. Приносят счет 1600 рублей. И что делает ее прекрасный кавалер?
0: А, я знаю эту историю. Он просто встал и ушел. Сбежал. И абсолютно правильно сделал. Герой нашего времени.
1: Ты серьезно? Герой. Он поступил как последний трус и подлец. Он оставил девушку одну с этим гигантским счетом, который равен двум минимальным зарплатам в стране. Не можешь себе позволить, не зови в такое место. Сидите в парке на лавочке, семечки грызите.
0: Подожди, подожди. А ты знаешь, что она там заказала? Морских ежей, дюжину устриц Жилларда, черную икру и несколько бутылок дорогого шампанского. Это было не свидание, это был инвестиционный ужин. Она пришла не общаться, она пришла жрать за его счет. Он не сбежал, он эвакуировался от типичной тарелочницы.
1: Что за унизительный и мерзкий термин «тарелочница»? Она заказала то, что было в меню этого ресторана. Он что, не видел цен, когда ее туда вел? Он хотел произвести впечатление, пустить пыль в глаза, а когда пришло время платить, струсил. Это классика жанра – казаться, а не быть.
0: Да я тебе говорю, в Минске это уже целая индустрия. Девушки целенаправленно ходят на свидания с парнями из Тиндера, чтобы бесплатно и дорого поесть. Они даже создают чаты, где делятся, у кого сегодня удалось поесть устриц, а у кого только салат Цезаря. И вот из-за таких нормальные парни и вынуждены перестраховываться. Это защитная реакция. Недавно читал про другого героя. Ужин на 280 рублей, он просто сказал, что отойдет в туалет, вышел на улицу, сел на самокат и уехал в закат. И я его прекрасно понимаю. Он спасал свой кошелек от хищницы.
1: Спасал кошелек? Слушай, какая драма. А ты не думал, почему адекватная женщина не тарелочница? Сама иногда хочет заплатить за себя или разделить счет. Вот почему я могу это предложить?
0: Ну, чтобы показать свою независимость, моя Лерна. Феминизм, равенство, все дела.
1: Нет. Точнее, не только поэтому. Главная причина, чтобы не чувствовать себя обязанной. Чтобы после твоего Цезаря и бокала вина мне не пришлось выслушивать вот эти жирные намеки, что вечер должен как-то продолжиться. Чтобы не чувствовать, что я тебе что-то должна за этот ужин. Оплата 50 на 50 – это моя страховка от твоих потенциальных ожиданий. Есть такое правило. Кто платит, тот и заказывает музыку. Так вот, если я плачу за свою часть, я заказываю свою музыку. И моя музыка сегодня может быть такой. Спасибо за вечер, было интересно, я поехала домой. Одна. И я не буду чувствовать себя виноватой ни на секунду.
2: То есть, ты считаешь, что если я плачу, я автоматически покупаю право на продолжение вечера? Это оскорбительно для мужчин. Мы платим, потому что это красивый жест, это традиция, это знак внимания и заботы.
1: Некоторые – да. А некоторые считают, что раз они потратили на тебя 150 рублей, то теперь им положен как минимум страстный поцелуй, а как максимум секс. И чтобы отсеять вторых на ранней стадии, проще заплатить самой. Это вопрос безопасности и личных границ, а не денег.
2: Хорошо, хорошо, убедила. Давай другую ситуацию разыграем. Не 1600 рублей, не 280. Вот мы с тобой сходили на более скромное свидание. Приятно посидели, поговорили. И вот официант приносит счет. Ну, скажем, 210 рублей.
1: Окей. И?
2: И вот он лежит на столе, этот чек. И я сижу и думаю, так, 210 рублей. Вроде не 1600, вполне подъемно. Но все равно, если я сейчас сразу достану карту и заплачу, она подумает, что я подкаблучник, который пытается ее купить. Если я предложу пополам, она решит, что я жмот, и второго свидания точно не будет. А если я буду молчать и ждать ее реакции, это вообще провал. Это выглядит жалко. Что делать-то?
1: А я в этот момент сижу и думаю, ну и чего он молчит? смотрит на этот счет, как баран на новые ворота. Он ждет, что я сейчас кошелек достану или просто завис. А если я предложу заплатить, он решит, что я такая вся из себя феминистка и прям намекаю, что он мне не понравился и продолжения не будет. Или наоборот подумает, что я его проверяю на щедрость. Боже, как неловко.
0: Вот. Именно. И я начинаю этот театр одного актера. Медленно так, знаешь, роюсь в карманах. Так, сейчас, где-то тут была карточка. И краем глаза смотрю на твою реакцию. Двинешься ты к сумке или нет?
1: А я делаю вид, что очень увлечена рисунком на салфетке. И молча, выжидательно смотрю на тебя. И в воздухе просто звенит напряжение. Можно топор вешать.
0: И вот эта пауза, она длится целую вечность. Мы смотрим то друг на друга, то на этот несчастный счет. И в этот момент решается все. Это же настоящая проверка. Для мужчины на щедрость, на адекватность, на уверенность, а для женщины на меркантильность, на воспитанность или на современность взглядов. Один маленький чек, а сколько информации?
1: Согласна, на 100%. Это самый неловкий и в то же время самый показательный момент первого свидания. По нему можно сразу понять, совпадают у вас ценности или вы из абсолютно разных миров. И дело даже не в сумме, а в самом поведении, в этих микрожестах.
0: Так, хорошо, я понял твою позицию про безопасность и все такое, но давай честно, вот положа руку на сердце. Слушай, ну если я тебя завтра в ресторан позову, ты же все равно кошелек в сумке забудешь.
1: Я? Я закажу самое дорогое шампанское и заплачу за нас обоих, просто чтобы посмотреть на твое лицо.
0: Ну-ну, мечтай, феминистка ты наша.
1: На сегодня это все. Вы слушали «Давайте разберемся». Считайте деньги, цените себя и не убегайте через окно. Всем пока.
3: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Из первых уст.
4: Президент Александр Лукашенко о том, почему производителям техники нельзя забывать о райагросервисах.
5: Самое важное, чтобы это были такие опорные пункты для наших заводов. А то мы за границей делаем мультибрендовые центры, и это правильно. Ну, допустим, в Узбекистане делаем центр, где будут продаваться МАЗы, БелАЗы, и вся сельхозтехника и прочая техника. И здесь же будет склад запчастей, и здесь же будет обслуживаться. В том же Узбекистане. Ну, как мне докладывали, их уже 11 там. 11. Ну, у нас будет здесь 115, 118, может 120 таких опорных центров, где будут оказываться услуги и самими заводами. Ну, нам от них здесь нужны больше будут запчасти, наверное, да?
6: Да, мы так и работаем сейчас.
5: Да. У нас запчасти дилеры. Там взяли, сюда привезли, а люди тут будут, которые обслужат эту технику. Но, тем не менее, заводы должны понимать, что это и их дело. Продали сюда технику, Гомсельмаш, вот комбайны, или МТЗ, современная тяжелая технологическая техника, продали сюда, будьте добры, обслуживайте ее здесь определенный период, не только гарантию, но и обслуживайте дальше, так как за границей мы делаем.
3: Важный сигнал.
7: Добро пожаловать отсюда. Россиянин отказался от зарплаты в Минске в 4000 рублей и спровоцировал скандал в соцсетях. Об этом петербуржец Евгений Картамышев написал в Threads.
8: «Мне вчера предложили выйти на работу с зарплатой 4000 белорусских рублей. Говорят, что для Минска это очень хорошая зарплата, но давайте считать. 2150. Аренда квартиры. 250. Коммуналка. 200. Садик для двух детей. Получается 2600, из которых остается 1400 рублей. И ни в чем себе не отказывайте на эти гроши. Вот и думайте, стоит искать работу в Минске или нет».
7: Пост очень быстро собрал более 1000 комментариев.
9: «Дай белорусу зарплату 4000, он будет хозяином мира. Купит квартиру, гараж для своего V5, летом стандартный Египет с женой».
10: «Добро пожаловать отсюда. Раз вам 4000 – ужасная зарплата, скорее езжайте домой».
7: Некоторые белорусы поинтересовались, на какой работе россиянину предложили такую зарплату. Он не стал скрывать и ответил, что вакансия – руководитель проекта в цеху.
11: В моем городе зарплата у большинства 800 рублей. 4000 тут только снится.
10: Добро пожаловать в реальность. 4000 – это радуйтесь, что вам предложили. В Минске 3000 – это уже шик зарплата. И съем квартиры тут не дешевое удовольствие. А зачем вам Минск? Едьте в агрогородок, там полно работы, и дом дадут условно бесплатно. Колхоз строит дома для работников. Но вы, питерские, к такой работе точно не привыкли.
7: В адрес автора поста также посыпались и обвинения в том, что именно из-за россиян аренда жилья в Минске выросла до 2000 рублей вместо 1000.
11: Вы приехали со своими ценами в Грузию, подняли там цены на аренду. Теперь вы приехали со своими ценами в Беларусь, тоже подняли цены на аренду. Сидите лучше у себя дома и не портите людям жизнь.
10: Это правда. Сами приезжают. В очередях за брендами стоят. Деньги налево и направо тратят. А потом еще им все не так. Сидите у себя дома. Чего же вы все ищете другие страны для жизни?
7: Многие россияне признаются, что серьезно задумались об эмиграции 20 февраля, когда Владимир Путин подписал закон об ограничении мобильного интернета. Позже стало известно, что в России вслед за соцсетью Instagram и платформой YouTube готовят блокировку Telegram. Сейчас появилась информация о том, что готовится всеобщая мобилизация после осенних выборов в Думу. Добавьте к этому санкционное давление, проблемы в экономике, налеты дронов, которые стали чуть ли не ежедневными, ежедневной реальностью в городах России. В таких условиях желание искать удачу на новом месте становится практически непреодолимым, признаются российские релоканты. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Больше новостей в короткой форме смотрите на ТикТок-канале «Сигнал 666».
3: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Вы столкнулись с юридической проблемой, которую не можете решить самостоятельно? Возникают вопросы, как действовать, или есть необходимость составить обращение по поводу нарушения ваших прав? Обращайтесь бесплатно. Вместе мы решим все проблемы. На радиосигнал «Народный юрист».
12: Доброго времени суток, уважаемые радиослушатели и читатели. С вами Евгений Николаевич. Сегодня мы поговорим о том, как можно пересмотреть размер уже назначенных пенсионных выплат. Вопрос от нашей слушательницы Александры такой. Здравствуйте. А какие же нужны основания для перерасчета пенсии? Ну что же, отвечаю. В Республике Беларусь основания для перерасчета пенсии четко прописаны в статье 64 закона о пенсионном обеспечении. Основные же случаи включают в себя дополнительный стаж. Если вы, например, продолжаете работать после назначения пенсии, перерасчет возможен после накопления не менее 2 лет нового страхового стажа. Дальше новые данные. Если вы нашли и представили документы о ранее неучтенном стаже или заработке, то они тоже пригодятся. Изменение законодательства. При изменении государственных нормативов расчет производится уже по новым правилам, и иногда это случается автоматически. Ну и последнее – исправление ошибок. То есть, если в первоначальном расчете была допущена ошибка, ее можно исправить как в сторону увеличения, так и уменьшения выплат. Ну а для перерасчета, соответственно, необходимо подать письменное заявление и подтверждающие документы в территориальный орган Фонда социальной защиты населения. Обязательно, друзья, консультируйтесь со специалистами, чтобы не упустить свои законные надбавки. Заходите для этого на сайт radiosignal.news в раздел «Народный юрист». Там есть мой телеграм, пишите мне, не стесняйтесь, решим ваши вопросы и ответим на интересующие темы.
3: Радиосигнал 666 АМ. Радиосигнал от первого лица.
4: Президент Александр Лукашенко о том, почему производителям техники нельзя забывать о Рай-агросервисах.
5: Самое важное, чтобы это были такие опорные пункты для наших заводов. А то мы за границей делаем мультибрендовые центры, и это правильно. Ну, допустим, в Узбекистане делаем центр, где будут продаваться МАЗы, БелАЗы, и вся сельхозтехника и прочая техника. И здесь же будет склад запчастей, и здесь же будет обслуживаться. В том же Узбекистане. Ну, как мне докладывали, их уже 11 там. 11. Ну, у нас будет здесь 115, 118, может, 120 таких опорных центров, где будут оказываться услуги и самими заводами. Ну, нам от них здесь нужны больше будут запчасти, наверное, да?
6: Да, мы так и работаем сейчас.
5: Запчасти там взяли, сюда привезли, а люди тут будут, которые обслужат эту технику. Но, тем не менее, заводы должны понимать, что это и их дело. Продали сюда технику, Гомсельмаш, вот комбайны, или МТЗ, современная тяжелая технологическая техника, продали сюда, будьте добры, обслуживайте ее здесь определенный период, не только гарантии, но и обслуживайте дальше, так как за границей мы делаем.
3: Радиосигнал. Подробно о важном. Учим пакистанский вместе.
12: Как на языке урду звучат времена года? Поехали. Зима.
13: Мосаме сарма.
12: Лето.
13: Мосаме гарма.
12: Весна.
13: Бахар.
12: Осень.
13: Хизан.
3: Учим пакистанский. Авось пригодится. Важный сигнал.
7: Высокий сезон в самом разгоне. Правительственный бизнес-джет отвез кого-то из Минска в турецкий Бодрум. Почем отдых в июле?
14: Правительственный бизнес-джет Canadair CL-602B19 Challenger 850 вылетел из Минска 10 июля в 2018 и приземлился в турецком Бодруме 11 июля в 3:50 по минскому времени, совершив промежуточную посадку в Баку.
7: Об этом свидетельствуют данные сервиса отслеживающего полеты «Флайтрадар». То, что рейсы правительственного самолета из Минска в Бодрум стали традицией, рассказывает и авиационный эксперт Алексей Круглов.
15: Аналогичные рейсы фиксировались в августе и сентябре прошлого года, в июне 2023 года. В этом году уже несколько раз. Источники говорят, что борт используют не только высокопоставленные белорусские чиновники для командировок, но и члены семьи Лукашенко для личных поездок.
7: Кто именно летел этим рейсом, официально не сообщается, продолжает эксперт.
15: Подобные рейсы регулярно вызывают вопросы, потому что власти практически никогда не раскрывают ни список пассажиров, ни цель поездки. На фоне постоянных призывов к экономии любая информация о перелетах правительственного самолета становится предметом общественного внимания. Как там в бриллиантовой руке было? Наши люди в булочную на такси не ездят.
7: И если обычным белорусам отпуск в Турции приходится планировать за несколько месяцев, а откладывать на него целый год, то у пассажиров правительственного бизнес-джета таких проблем, похоже, нет, рассказывает эксперт туристического рынка Александр Миронов.
16: Бодрум – один из самых дорогих курортов Турции. В июле здесь самый высокий сезон. Неделя отдыха в хорошем пятизвездочном отеле обойдется минимум в 2-3 тысячи долларов на двоих, без учета дополнительных расходов. В премиальных гостиницах цены могут быть в несколько раз выше.
7: По словам эксперта, белорусы стараются отдыхать дешевле, бронируют туры заранее, ищут горящие предложения, выбирают автобусные поездки и отели попроще. Самое популярное направление этого лета – Грузия и Болгария. Но большинство людей никуда не едут, максимум белорусская здравница, речка или дача. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Больше новостей в короткой форме смотрите на ТикТок-канале «Сигнал 666».
3: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Невероятно, но факт.
17: Все чаще в сеть просачивается информация о том, что в Китае очень много домов с синими крышами. Казалось бы, и какая...
3: Новости регионов. На радиосигнал.
7: В Могилеве на промплощадке погиб 65-летний сварщик. Все произошло на одном из бывших промышленных предприятий, где идет ремонт. Мужчина хотел спуститься на этаж ниже, открыл створки дверей грузового лифта и, не убедившись в наличии кабины, шагнул в пустую шахту. В результате падения с высоты около 6 метров рабочий получил травмы, от которых скончался. На месте работали следователи. Уже установлено, что здание цеха еще не сдано в эксплуатацию, в связи с чем доступ к верхним этажам осуществлялся исключительно по лестницам. Погибла девушка, еще три человека пострадали в ДТП в Кобринском районе. Авария произошла на автодороге Р-127 Кобрин, граница Украины, Дивин. По предварительной информации, 22-летний водитель автомобиля BMW не выбрал безопасную скорость, не справился с управлением, съехал в левый по ходу движения кювет, после чего машина опрокинулась. В результате аварии 15-летняя пассажирка погибла на месте. Водителя, а также еще двух пассажиров, 15-летнюю девушку и 18-летнего юношу госпитализировали. Обстоятельства происшествия устанавливаются. Правовую оценку произошедшему дадут следователи. Под Брестом нашли погибшим пропавшего мужчину. 34-летний Вадим Косовец исчез 1 июля. По данным милиции, он находился на водоеме возле деревни Люта Брестского района, после чего ушел в неизвестном направлении и перестал выходить на связь. 11 июля стало известно, что поиски окончены, а мужчина погиб. Как отметили в милиции, признаков насильственной смерти на теле погибшего не обнаружено. Обстоятельства и причина смерти мужчины не уточняются. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Но больше новостей и актуальной информации о дне сегодняшнем слушайте и читайте на нашем сайте radiosignal.news.
3: Из первых уст.
4: Пресс-секретарь организации «Патриоты Беларуси» Ирина Синкевич о прошедшем на полигоне «Белая лужа» финала военно-патриотического турнира «Вызов».
18: Мы гордимся нашим турниром, потому что мы видим результат, видим их горящие глаза, им нравится, они включаются. Можно позавидовать вот их вот этой самоотверженности. Они не думают долго, они делают все, что их просят. А я скажу, что взрослые зачастую этим отличиться не могут. Мы иногда задумываемся, стоит или нет. Они бросаются в омут с головой. Очень гордимся нашими ребятами. Мы прошли большой путь в целый год. Почти 800 ребят приняли именно в этом сезоне. А это огромный масштаб. Мы проехали всю страну. Лучшие из лучших борются за победу.
3: Важный сигнал.
7: Беларусь не хочет воевать. Госпогранслужба Украины сделала неожиданное заявление.
19: В Беларуси продолжается развитие военной инфраструктуры вблизи украинской границы, несмотря на отсутствие там ударной группировки войск.
7: Об этом заявил пресс-секретарь Государственной пограничной службы Украины Андрей Демченко. По его словам, речь идет о строительстве полигонов, логистических маршрутов и объектов для размещения личного состава и техники.
19: Прежде всего в направлении Черниговской и Киевской областей. В целом, то, что отмечают подразделения разведок, Россия продолжает давить на Беларусь, чтобы вынудить Минск более масштабно своими силами присоединиться к войне, развязанной против нашей страны. Беларусь этому сопротивляется, старается всячески не поддаться этому давлению. Но угроза для Украины по-прежнему на этом направлении сохраняется.
7: Напомню, что в конце прошлой недели с подобным заявлением также выступил первый заместитель главы офиса Зеленского Сергей Кислица. Он сравнил положение Александра Лукашенко со шпагатом.
19: Беларусь находится в сложной ситуации. Она сложная лично для Александра Лукашенко, но еще больше для белорусского народа, который буквально стал заложником трех десятилетий недемократического развития страны. Для Лукашенко это все равно, что быть в постоянном шпагате, когда с одной стороны ему сложнее противостоять требованиям Путина, а с другой он четко понимает масштабные последствия более активного участия в агрессии против Украины.
7: Напомню, Зеленский неоднократно заявлял о планах России провести наступление с территории Беларуси, как это уже было в феврале 2022 года в начале СВО. Но Александр Лукашенко в своих интервью уверяет, что не хочет такого сценария.
20: Мы много раз говорили о том, что абсолютно недопустимо, чтобы война Украины с Россией перебросилась на территорию Беларуси. По разным причинам. Две причины я называл. Первое, мы это понимаем, поэтому не хотим воевать. Беларусь очень уязвима в военном отношении. Если Украина начнет атаковать Беларусь так же, как она атакует Россию. Потому что Беларусь у украинских военных как на ладони. Мы это прекрасно понимаем, что наши основные объекты жизнеобеспечения, производственные и логистические, окажутся под ударом.
7: Президент также вспомнил заявление командира украинских беспилотных войск о том, что Киев определил 500 целей в Белоруссии на тот случай, если она вступит в войну.
20: Ну, как они заявили, у них уже 500 таких целей на территории Беларуси намечено. Это первая причина. Вторая причина – народ наш не приемлет войн. Мы уже натерпелись в истории. Мы понимаем, что погибнет немало наших военных. В Украине живут семьи белорусов. В Беларуси у нас, там на юге Беларуси, живут семьи украинцев. Есть там совместные семьи, переженились, все детей вырастили, жили как нормальные люди. Границы же не было. Украинцы к нам приходили через границу. Белорусы в Украину свободно ездили. В свое время я туда, в Украину, ездил. Даже мои корни где-то между Черниговым и Киевом зарыты, моих предков. Понимаете, насколько все переплетено? И ряд других моментов. И мы что, должны это все отбросить в сторону, забыть и начать воевать?
7: В российском Z-сообществе эти слова Лукашенко восприняли с негативом. Там считают, что помощь Минска как члена союзного государства сейчас была бы очень кстати. Людей у армии России на фронте не хватает, потери большие, а наступать становится все труднее. При этом белорусы в социологических опросах признаются, что не хотят принимать участие в чужой войне. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Ну а больше новостей в короткой форме смотрите на ТикТок-канале «Сигнал 666».
3: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Радиосигнал. От первого лица.
2: Председатель правления Национального банка Роман Головченко об основных задачах при использовании технологий искусственного интеллекта в банковской сфере.
21: Проводим серию встреч с нашими банками, которые, по крайней мере, уже сформировали задел, ну и используют элементы ИИ в своей повседневной деятельности, ну и имеют, самое главное, выстроенную стратегию работы по данному направлению. В условиях необходимости сокращения операционных затрат, безусловно, искусственный интеллект должен прийти на помощь, в частности, для того, чтобы наш банковский сектор оставался конкурентоспособным, эффективным и обеспечивал все необходимые нормы безопасности оказания услуг. Ну и особый интерес вызывает вопросы практического применения и тот эффект, который вы уже получили от уже той работы, которая была сделана.
3: Радиосигнал. Подробно о важном. Там, где заканчиваются новости, начинается смысл. Мы читаем все глубже, ищем подтексты, мотивы и возможные сценарии. Мы изучаем контекст, интересы сторон и скрытые механизмы, которые формируют события вокруг нас. На радиосигнал «Между строк». Разговор о том, что скрыто за заголовками.
22: Всем привет! В эфире «Между строк». В Белоруссии еще один человек стал жертвой алкоголя. В Витебской области местный житель скончался от острого отравления этиловым спиртом. По данным судебно-медицинской экспертизы, в его крови была зафиксирована экстремально высокая концентрация более 7 промилле. И это, к сожалению, не просто шокирующий случай, а почти новая норма. Беларусь упорно двигается вверх по списку стран с самым большим количеством зависимых.
23: И вот, честно говоря, это просто пугающие цифры.
22: Слушай, меня просто трясет от этого. Скорая помощь тратит драгоценное время, жжет бензин. Квалифицированные врачи едут к человеку, который добровольно довел себя до 7 промилле, вместо того, чтобы спасать тех, кто, ну, реально следит за своим здоровьем. За комфорт и спасение нужно платить, а не просто высасывать ресурсы из системы.
0: Топ. Какая блажь. Какой комфорт. Зависимость – это тяжелейшая болезнь. Право на медицинскую помощь, на спасение жизни – это абсолютная база.
22: База?
0: Да, база. Оно не может зависеть от толщины кошелька или от того, насколько правильный у человека моральный облик.
22: Ну хорошо, болезнь. Давай тогда разберем эту болезнь. Чтобы понять, как человек вообще способен выжить при 7 промилле, когда смертельная доза – это 3, но максимум 5, нужно залезть в саму биологию. Как такое возможно?
0: Вот тут начинается самое интересное и жуткое. Смертельной дозой считается 3-5 промилле, потому что на этом этапе этанол легко пробивает гематоэнцефалический барьер.
22: То есть попадает прямо в мозг.
0: Именно. И вызывает сильнейший отек тканей. Мозг буквально набухает, давит на череп изнутри. И самое главное, в стволе мозга просто отключается дыхательный центр.
22: Человек перестает дышать.
0: Да. Тихо, как во сне. Но тот парень, у которого было больше 7 промилле, как он функционировал? Ответ в нейропластичности. При многолетнем ежедневном употреблении гигантских доз мозг адаптируется.
22: Ага.
0: Он понимает, что его топят в депрессанте и искусственно снижает чувствительность рецепторов. Это и есть толерантность. Человек может ходить, говорить, выглядеть почти трезвым с дозой, которая убила бы слона.
22: То есть мозг типа прикручивает громкость, чтобы не сойти с ума от химического шума.
0: Идеальное сравнение, да. Но тут кроется фатальная ловушка. Рецепторы мозга адаптируются, а вот внутренние органы, печень, сердце, почки, они так не умеют. Они разрушаются совершенно обычной чудовищной скоростью.
22: Ну вот.
0: И смерть наступает внезапно. Самостоятельно бросить пить уже невозможно из-за синдрома отмены.
22: Слушай, эта биологическая картина – это же чистой воды аналогия микрозайма. Причем под гигантский грабительский процент.
1: В смысле микрозайма?
22: Ну смотри, мозг дает отсрочку опьянения, да? Маскирует проблему. Ты вроде бы функционируешь, но печень, сосуды, они платят колоссальный биологический процент каждый день. И потом наступает внезапное банкротство – смерть. И я настаиваю, это многолетний системный выбор.
1: Да какой выбор?
22: Прямой. Годами брать этот токсичный кредит? Почему государственные больницы должны бесплатно предоставлять дорогостоящие реанимационные койки таким банкротам? За эти риски должна платить частная страховка. Хочешь пить – плати.
1: Слушай, ну какая финансовая сделка? Ты рассуждаешь категориями свободного рынка там, где властвует биохимия. Это не микрозайм, это жестокий капкан.
22: Но человек же может остановиться?
1: Не может. На этой стадии он не может сказать: «Ой, кредит дорогой, и я закрываю счет». Без медицинской детоксикации синдром отмены убьет его быстрее алкоголя. Белая горячка, судороги, инсульт. И меня злит, что в глубинке вообще нет доступных наркологических клиник. Базовое право нарушено.
22: Давай посмотрим, к чему привело это твое базовое право. Беларусь на первом месте в мире по смертям от алкоголя.
1: Цифры жуткие, согласен.
22: 164 смерти на 100 тысяч человек. Обгоняет даже Молдову и Россию. При официальном потреблении в 11,2 литра.
1: Хотя ВОЗ бьет тревогу уже при 8 литрах. 8 – это порог генетической деградации. А 11 – это только то, что прошло через кассу.
22: Вот. Реально это потребление 15, а то и 17 литров за счет теневого рынка. И тут самый мрак. Самогон – это полбеды. Суррогаты. Стеклоочистители, технические жидкости с метанолом.
0: Да, потому что метанол почти не отличить по вкусу от этанола. Но в печени он превращается в формальдегид. Это чистейший яд. Слепота, отказ почек, разрушение идет стремительно именно из-за качества этих суррогатов, когда легальный алкоголь недоступен.
22: И вот тут я буду предельно жестокой. Пить техническую жидкость ради экономии – это абсурдный самоубийственный расчет. Если хочешь пить, хочешь качество – плати.
0: Да какая экономия?
22: Выбор пить стеклоочиститель – это личная ответственность. Требовать потом спасать тебя высокотехнологичной медициной за счет налогов – это лицемерие.
0: Ты реально думаешь, что они пьют незамерзайку, чтобы сэкономить пару рублей? Типа как на скидках.
22: А почему еще?
0: Это абсолютная беспросветная нищета, отчаяние. Люди вливают в себя яд, потому что они на самом дне. Винить их за отсутствие денег на качественный алкоголь – это цинизм. Система обязана лечить всех, потому что сама социальная среда довела их до этого леденящего душу дна.
22: Хорошо, давай про среду. От какой реальности они так отчаянно отключаются? Если взять города, тут понятно. Хронический стресс, травмы после репрессий, атмосфера страха.
0: Да, полная невозможность легально выразить злость.
22: Внутренняя эмиграция, короче. Но в деревнях и малых городах другая картина.
0: Там экономическая агония.
22: Именно. Закрытые колхозы, нет работы, никакой инфраструктуры, нет кинотеатров, клубов. Приезжает автолавка, и бутылка становится единственным способом получить хоть какую-то социализацию.
0: Утрачен контроль над жизнью.
22: Утрачена принадлежность к обществу. Они вычеркнуты. Алкоголь остается единственным доступным обезболивающим.
0: А я отказываюсь принимать эту выученную беспомощность как оправдание. Нет работы в деревне – собирай вещи и переезжай. Нет кинотеатра – открой интернет, учись, ищи удаленку. За комфорт надо бороться. А спиваться из закрытого клуба – это лень и путь наименьшего сопротивления. Да ты что такое говоришь? Предлагать пенсионерам или бывшим трактористам в умирающей деревне найти удаленку – это издевательство. Авторитарная система полностью лишила их контроля над жизнью, перекрыла все каналы. Нельзя собраться, нельзя организовать профсоюз. Алкоголь – единственное незапрещенное средство. Это болезнь общества, спровоцированная государством.
22: Раз мы заговорили о государстве, давай вскроем главное экономическое лицемерие. С одной стороны, жесткая монополия на алкоголь, бюджет пухнет от акцизов, особенно на чернила дешевые плодово-ягодные вина, на которых спиваются самые бедные.
0: Да, государство просто зарабатывает огромные деньги на смерти.
22: Именно. А с другой стороны, колоссальное скрытое бремя. Токсикологии забиты, месяцы лечения, цирроза, аппараты ИВЛ – это бешеные деньги. Плюс гибель самых продуктивных мужчин на производстве. От 30 до 55 лет. Гигантская дыра в экономике.
0: И вот пазл сложился. Лечащий врач в лице государства сам активно продает пациенту яд и жадно подсчитывает прибыль.
22: И меня эта математика бесит. Бюджет собирает эти грязные акцизы, а потом берет налоги здоровых, успешных людей и тратит их на дорогие койки для алкоголиков. Это нонсенс. Медицина должна перестать быть бесплатной нянькой. Зависимый, плати гигантскую страховку или иди в частную клинику. Хватит паразитировать.
0: Вершина цинизма. Просто вершина. Государство спаивает население дешевыми суррогатами, выкачивает миллиарды, а когда человек становится инвалидом, предлагает выкинуть его на улицу или заставить платить страховку, на которую у него отродясь не было денег.
22: Да, потому что это их выбор.
0: Государство заработало на этой беде. Оно обязано предоставлять бесплатную высококлассную реабилитацию в каждом районе, а не перекладывать вину на жертв.
22: Жертв? Жертвы – это те, кто вообще не выбирал этот путь. Это дети. И статистика по детям просто леденит кровь. Статус социально опасного положения, сокращенно СОП. Голод, отключенное отопление, страх перед пьяными родителями.
0: И эта травма остается на всю жизнь. Плюс изъятие в детдом, где они потом сами спиваются.
22: А насилие? 70-80% тяжких бытовых преступлений происходят в пьяном виде. Убийства, избиения. Женщинам бежать некуда, будущее сгорает.
0: И поэтому семьи нужно спасать целиком, в комплексе.
22: Нет. Тут моя позиция предельно жесткая. Если взрослые решили разрушить свою жизнь, их право. Но если страдает ребенок, система должна моментально его изолировать. Забрать и все. Бесконечно социализировать пьющих родителей – это пустая трата ресурсов. Хотят вернуть детей – пусть лечатся в частных клиниках за свой счет.
0: Категорически не согласен. Такой мясницкий подход. Изъятие ребенка – это непоправимая травма. Это запускает новый виток пьянства у родителей, потому что теряется последний смысл. Детский дом калечит. Нужна масштабная бесплатная помощь родителям. Вытаскивать их со дна, а не добивать. Здоровье семьи – это фундамент общества.
22: Ну, давай резюмировать. Ясно одно. Декоративные запреты вроде ограничения времени продаж или беседы участкового абсолютно не работают. Зависимые купят заранее или найдут суррогат.
0: Да.
22: Нужны фундаментальные реформы. Экономическое возрождение регионов. Зеленый свет частному бизнесу. Нормальные рабочие места.
0: И политическая разрядка. Здоровые каналы для снятия напряжения. Современные бесплатные клиники детоксикации. И самое главное, отказ от лицемерия с акцизами на дешевое вино.
22: Согласна. Но, знаешь, после всех этих цифр возникает одна страшная мысль. Если система десятилетиями упорно держится за дешевый алкоголь и отказывается от реформ, является ли повальная алкоголизация просто побочным эффектом или это идеально работающий инструмент социального контроля? Вымирание части населения, приемлемая цена за абсолютное молчание и покорность остальных. Пьяный не задает вопросов о правах.
8: Жуткая мысль. Но, глядя на масштаб монополии, она имеет право на жизнь. В любом случае, я убежден, без базового милосердия и права на бесплатную медицинскую помощь любое общество обречено.
22: А я останусь при своем прагматизме. Каждый сам кузнец своего комфорта. За все нужно платить самому. Счастливо.
8: Пусть время рассудит, кто прав. Пока.
9: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте.
11: Новости союзного государства. После Курска мигранты сюда ни ногой. Мэр Оренбурга не смог нанять дворников из КНДР и начал завоз работников из Сенегала. Единорос Альберт Юмадилов признал, что администрация города не смогла привлечь на работу граждан КНДР в качестве дворников. Причиной стали слишком высокие финансовые запросы северокорейской страны. За каждого рабочего просили до 150 тысяч рублей в месяц, говорит мэр.
23: На стандартную ставку в 55 тысяч рублей, которую предлагают у нас в Оренбурге, рабочие из Северной Кореи ехать категорически отказываются. Реальный уровень их зарплатных ожиданий в России оказался в 2-3 раза выше. Очень жаль, что переговоры ни к чему не привели. Ведь северокорейские рабочие работают как роботы и обладают повышенным КПД.
11: По словам мэра Оренбурга, вместо граждан КНДР город начал нанимать дворников из Африки. Сейчас уже работает около 30 граждан Сенегала, и еще несколько человек находятся в пути. Юмадилов также отметил, что африканские мигранты соглашаются на местную ставку и выполняют самую тяжелую грязную работу, например, ликвидируют стихийные свалки и расчищают заросли, хотя они и не такие эффективные, как северокорейцы. Кадровый дефицит в коммунальной сфере Оренбурга и других российских городов обострился на фоне масштабного кризиса на рынке труда. Значительная часть трудоспособного населения ушла на СВО, и когда они вернутся, неизвестно, говорит специалист по кадрам Анастасия Маслова.
24: Я говорю, ну как мне найти? Позиция достаточно простая. Мне говорят, не найти. Я начинаю искать сама и понимаю, что людей действительно не хватает. Дефицит кадров на рынке повлиял на СВО. Да, мужское население как бы у нас переместилось. То есть я объясню, как это работает. На СВО задействовано миллион. Для рынка это минус 2 миллиона, потому что они свои рабочие места покинули, на их места миллион пришел, а для рынка найма это минус 2. Минус 1 и минус 1. Вот. И это все x2 умножается. То есть людей очень много не хватает.
11: По данным Росстата, к концу прошлого года общая нехватка рабочей силы в России уже достигла почти 3 миллионов человек. Из-за этого правительство рекордно увеличило квоты на иностранную рабочую силу и начали активно вербовать мигрантов из стран Южной Азии и Африки. Дефицит кадров сейчас наблюдается практически во всех сферах, говорят эксперты. Сказывается и демографическая яма 90-х, из-за которой сейчас в стране мало молодых людей с самого нетрудоспособного возраста. Именно они часто подписывают контракт, идут воевать и гибнут. Поэтому такими темпами в России скоро работать будет некому, особенно в рабочих профессиях, говорит экономист Игорь Липсиц.
5: То есть очень острый дефицит высококвалифицированных рабочих массовых профессий. Вот те, которые работают на земле, работают с металлом. А с другой стороны, значит, картина такая, что очень сильный перекос, очень остро не хватает людей высокой квалификации и остро не хватает людей самой низкой квалификации. Значит, людей высокой квалификации взять неоткуда. Людей низкой квалификации завозят сейчас из Индии, из Афганистана, насколько я понимаю. Вот. Ну вот, а посередке, значит, люди, которых, в общем, вроде в России особенно рынок труда не требует, и там как раз нарастает безработица. Ну вот такая сложная картина рынка труда в России.
11: Все это последствия того, что несколько лет подряд шло колоссальное вливание денег в военно-промышленный комплекс страны. Этот перекос привел к тому, что гражданская промышленность переживает острейший со времен 90-х кризис. Практически во всех секторах идет падение производства. Увольняются сотрудники, а компании переходят на трех- или четырехдневный режим работы.
9: Радиосигнал. Подробно о важном. Вы столкнулись с юридической проблемой, которую не можете решить самостоятельно? Возникают вопросы, как действовать, или есть необходимость составить обращение по поводу нарушения ваших прав? Обращайтесь бесплатно. Вместе мы решим все проблемы. На радиосигнал «Народный юрист».
6: Доброго времени суток, уважаемые радиослушатели и читатели. С вами Евгений Николаевич, юрист по гражданскому праву. И мы продолжаем разбираться в тонкостях законодательства и искать выходы из сложных бытовых ситуаций. Сегодня разберем вопрос от нашей слушательницы Анастасии. Итак, нашему дому уже 43 года. Деньги за капремонт платим постоянно, а в очереди мы все еще далеко. Какие именно работы должны сделать и как добиться этого в ближайшее время? Отвечаю на ваш вопрос. Вопрос капитального ремонта всегда, конечно же, стоит остро. Чтобы понять, когда придет ваша очередь и на что вы имеете право, нужно учитывать несколько ключевых факторов. Во-первых, план ремонтов. Необходимо проверить, на какой именно год включен он в график. Этот план формируется всегда местными исполнительными комитетами. Дальше форма собственности. Порядок действий, конечно, может отличаться в зависимости от того, является ли дом государственным, ЖСПК или же товариществом собственников. Ну и перечень работ. Согласно законодательству, капремонт включает в себя восстановление основных конструктивных элементов, то есть крыша, фасад и инженерных систем. Если же ваш дом требует немедленного вмешательства, а вот сроки постоянно переносят, то важно проверить, проводились ли какие-либо работы за последние 15 лет. И первым шагом должно стать официальное ваше обращение в ЖРО или исполком. Вот так обстоят с этим дела. Друзья, помните, что отстоять свои права на комфортное жилье всегда нужно. Действовать нужно грамотно и опираться, конечно же, на документы. Поэтому обязательно консультируйтесь с юристом. Заходите на сайт radiosignal.news в раздел «Народный юрист». Там есть мой телеграм. Пишите мне, не стесняйтесь, решим ваши вопросы и ответим на интересующие темы.
9: Радиосигнал 666 АМ. Пакистанский вместе. Учимся считать на языке урду от 1 до 10. Поехали. 1.
10: Эк.
9: 2.
10: До.
9: 3.
10: Тин.
9: 4.
10: Чар.
9: 5.
10: Пач.
9: 6.
10: Че.
9: 7.
10: Сат.
9: 8.
10: Ат.
9: 9.
10: Но.
9: 10.
10: Дас.
9: Учим пакистанский. Авось пригодится.
3: Продукты по всей Беларуси снова дорожают. А что же с качеством? Вы нашли в магазинах просроченные товары, посторонние предметы в продуктах, подделки известных брендов не выдерживают никакой критики, да еще и цены растут с каждым днем. Маршрутки тоже подорожали. А что же с заменой автобусов? А что с дорогами? Вы наблюдаете за тем, как ямы на них растут, как грибы? Так может, чиновники и бизнесмены не исполняют свои обязанности? До них сложно достучаться? Возможно, вы уже пробовали, но на ваши жалобы не обращают внимания? Радиосигнал предлагает вам свою помощь в специальном проекте «Контроль качества».

0: держитесь. Почему молоко и кефир исключили из ценового регулирования? Беларуси ослабили контроль за ценами на более чем сотню товаров. Действующая в стране с конца 2022 года система регулирования цен в очередной раз попала под сокращение. В новом перечне правительства из 199 позиций осталось только 76, рассказывает экономист Алиса Мельник.
1: Война с растущими ценами в Беларуси продолжается. Такой вывод можно сделать, исходя из постоянного пересмотра и изменения системы регулирования цен. Мол, правительство постоянно мониторит ситуацию и принимает соответствующие меры, чтобы держать баланс экономики и торговли. Однако все это лишь бюрократия и на самом деле не то, в чем нас пытаются убедить. Из ценового регулирования сегодня снова исключили молоко, кефир и сметану. Напомню, после того, как в апреле 2025 года из списка госрегулирования исключили примерно половину позиций, продукты в магазинах быстро и заметно подорожали. А Беларусь оказалась на первом месте в Евразийском экономическом союзе по росту стоимости молочки и мяса. Что происходит сейчас? У белорусских производителей молочной продукции проблемы на российском рынке. Россельхознадзор вводит усиленный контроль, новые запреты и ограничения. Государство местным производителям финансово помочь не может. Санкции не сняты, а значит и выход на торговые площадки других стран остается закрытым. Поэтому правительство снимает контроль за ценами на молочку, перекладывая всю ответственность за дальнейшее на производителей и потребителей.
0: В правительстве отметили, что из списка ценового регулирования исключили товары неповседневного спроса, а принятые меры назвали возможностью для отечественных производителей улучшить экономическое положение и вернуть свои позиции на внутреннем рынке. Если с тем, что люди не покупают ежедневно карамель, жевательную резинку и экзотические фрукты, белорусы согласны, то ослабление контроля над ценами на молочку вызывает много вопросов.
2: Очень интересно получается. Сейчас белорусские производители молочки, как это уже было в прошлом году, начнут злоупотреблять и рисовать космические ценники. Хотя это и понятно. Они не ставят целью опустошить наши и без того дырявые карманы. Они просто стараются выжить. Санкции не ослабевают. Товарооборот с Россией как упал еще в 2024 году, так и не поднялся. Что делает наше государство? Правильно, умывает руки. Мол, сами разберутся. А мы в сторонке постоим, подождем.
3: Очень сложно придумать, куда поставлять белорусские товары. С каждым днем все сложнее. А из телевизоров продолжают нас убеждать, что санкции не работают. Ну вот, братская Россия молочку не берет и блокирует. И что дальше? А дальше будем своим людям втридорога продавать, чтобы наши молочные заводы не обанкротились. Зато цены на кулинарию будем ограничивать и держать под контролем. Вот интересно, что белорусы покупают чаще, молоко и кефир или запеченную форель из супермаркетов?
0: Цены продолжают расти, а качество белорусских товаров падать, отмечают белорусы. Что ж, правительство дало производителям для самостоятельного повышения отпускных цен один календарный год. Эксперты отмечают, что сделать первые прогнозы о том, как сильно и в какую сторону изменится ситуация в магазинах и на рынках страны, можно будет сделать уже по итогам первого месяца новых правил работы. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках, но больше новостей в короткой форме смотрите на TikTok-канале «Сигнал 666».
4: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Мамы говорят на Радиосигнал.
0: Летом можно и обойтись. Жители Солигорска уже месяц живут без горячей воды. Нет ничего более постоянного, чем временное. С крайне непонятной и неприятной ситуацией столкнулись жители когда-то одного из самых экономически стабильных городов Беларуси. В Солигорске уже без малого месяц не могут решить проблему с горячим водоснабжением, делится местная жительница Ирина.
5: Коммунальная стабильность по-белорусски в Солигорске. Большая часть города сейчас

0: сидит без горячей воды. Сначала нам сказали, что 17 июня нам на недели две отключат воду из-за планового ремонта ТЭС «Беларусь-Калий». Но вода не появилась и через 3 недели. Тогда нам сказали, что во время запуска, после ремонта, нашли дополнительные дефекты сетей, а поэтому горячую воду нужно подождать, примерно до 10 июля. Сегодня 13 число. Воды как не было, так и нет. И никаких предупреждений, никаких объяснений.
1: Отмечу, что объяснение все же нашлось. Как сообщили в Солигорск водоканал, при повторном запуске сетей произошел новый прорыв трубопровода, что и привело к дополнительным экстренным отключениям и переносам даты возобновления горячего водоснабжения. Жители Солигорска негодуют в соцсетях. 2026 год за окном, а у нас как средние века, пишет солигорчанка Вера.
0: Шел 21-й день отключения горячей воды в Солигорске. Сегодня отключили и холодную. В аварийной сказали до 8:30 утра ремонт. Помогите! И это при том, что по действующему нормативу в Беларуси плановое отключение горячей воды не должно превышать 13 суток. А, да, я забыла. Там же внепланово что-то сломалось, прорвалось и так далее. Так может уже пора глобально систему заменить, а не латать эти трубы, которые последние лет 20 на ладан дышат.
1: Ямы раскопали по всему городу, а рядом никого нет, вот уже который день, делится местный житель Вячеслав.
2: Я очень сомневаюсь, что до конца июля мы горячую воду увидим. А потом до сентября снова будут через день отключать в связи с прорывами. А потом и несколько раз в месяц, круглый год. Часть Солигорска, которая питается от теплоэлектростанции «Беларусь-Калия», это дикий ужас. Похоже, на предприятии проблема не только с нехваткой рабочих, но и тотальная жипа. А еще в Солигорске не только с водой беда. С дорогами гораздо хуже. Ямочный ремонт по-солигорски – это когда ямки заменяются бугорками. Нигде таких дорог не видел, как у нас. Дорога может состоять из одних бугров.
1: Кроме жалоб на отсутствие горячей воды, жители Солигорска активно выкладывают в соцсети ролики с удобными разработками, чтобы не нарушать традиционные ванные ритуалы. Отмечу, что некоторые лайфхаки действительно можно взять на вооружение, ведь проблемы с водой – это беда всей Беларуси. Но напомню, что использовать кипятильные приборы в ванной крайне опасно для здоровья и жизни. А как обстоят дела с подачей горячей и холодной воды в других белорусских городах? Пишите в комментариях под видео на TikTok-канале «Сигнал 666». О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках, но больше новостей и актуальной информации о дне сегодняшнем читайте на нашем сайте radiosignal.news.
3: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Радиосигнал от первого лица.
4: Президент Александр Лукашенко о справедливом ценообразовании на обслуживание техники на Шкловском агросервисе.
5: Ну, надо обслуживать технику, которая в районе и, может быть, не только в районе. Тут будут оказываться услуги всем тем, кто сюда придет за этими услугами. Деньги заплатил, цены должны быть под контролем. Председателя облисполкома, как минимум председателя райисполкома. Ну, облисполкома, потому что будут оказывать же услуги, наверное, что-то Круглянскому району, другому, Белинежскому. Поэтому здесь будут задействованы другие районы. Поэтому должны быть цены неубыточные. Поэтому должен быть контроль хозяйствования здесь, контроль за затратами, себестоимостью услуг, которые будут оказывать райагросервисы здесь. Но надо восстановить все.
3: Радиосигнал. Подробно о важном. Важный сигнал.
1: Обещанного 3 года ждут. Стало известно, когда начнут строить кольцевую линию Минского метро и где пройдет трасса. Тут есть нюанс. Подготовку к строительству 4-й линии метро общей протяженностью около 27 километров обещают начать до конца этого года. Однако постоянные изменения планов и переносы не добавляют белорусам оптимизма, говорит экономист Игорь Боровик.
6: смысла становится все меньше. Только недавно метростроевцы заявили, что не дотянут Зеленолужскую линию до Зеленого Луга. Все ради того, чтобы побыстрее начать строить четвертую линию. Еще месяц назад планировалось, что в первом пуске кольцевой откроют от 5 до 6 станций, чтобы в этом участке был какой-то смысл. Но теперь планы снова переиграли. На первом этапе откроют всего 3 станции кольцевой. То есть участок будет такой: Максима Богдановича, Таравелинский шлях, Веснянка. Получается бессмысленный с транспортной точки зрения аппендикс. Первая очередь кольцевой линии пересекает проспект Победителей и тянется до станции Парк Дружбы Народов, конечной станции третьей линии, от которой третья линия идет фактически в обратном направлении, снова пересекая проспект Победителей.
1: Отмечу, за последние месяцы это не первые большие и необоснованные изменения в планах строительства четвертой линии Минского метро. Так, сначала кольцевую резали с 17 до 15 станций, убрав Киевский сквер и Политехническую, а затем было принято решение тянуть восточную часть ветки к промзоне в Дражне, ближе к будущему Зеленому Бору. Чиновники отмечают, что все корректировки направлены на то, чтобы минимизировать затраты. Однако минчане ставят под сомнение такое объяснение, и на то у людей есть ряд причин.
7: Какой-то неоправданно дорогой аттракцион. Почему не скоростной трамвай? Ведь такая линия метро будет с низким пассажиропотоком. Чьей-то теще или любимой девушке будет удобно. Иначе как объяснить то, что они творят? Верните планы на метро в Зеленый Луг. Они же еще отдельно разрабатывают проект по сносу зданий, находящихся на пути четвертой линии, хотя говорили, что это дополнительные затраты, небезопасно и ничего особо трогать не будут.
8: Не, чтобы в Серебрянку и Чижовку метро провести.
7: И Сухарева снова обделили. И Зеленолужскую в Зеленый Луг не собираются даже строить. А вообще, кольцевая бесполезная ветка за космические деньги. Минчане скинутся подъемом цен на все.
9: Лошица, Серебрянка, Чижовка. В очередной раз без метро. В Чижовку еще в 2020 году обещали. Ждем. Давно существующие районы покрыть не могут, а за новые хватаются. Да и то все меняется так часто, что уследить нельзя. В общем, все как всегда через заднее место.
10: Зачем вообще начинать? Что такое 3 станции? 0. Трата денег впустую. Не удивлюсь, если остановится на одной. Ежу ведь понятно, что нет на это столько денег. Экономика в опе. Еще потом нужно будет купить дорогущие поезда из РФ.
1: Экономист Боровик отмечает, что в работе над кольцевой веткой активно участвуют специалисты Тоннельной ассоциации России. По его словам, в целом все изменения планов, переносы и отмены по строительству Минского метро больше похожи на освоение больших бюджетов, а не на реальную целесообразность, функциональность и удобство для пассажиров. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках, но больше новостей и актуальной информации о дне сегодняшнем читайте на нашем сайте radiosignal.news.
3: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Радиосигнал от первого лица.
4: Генеральный консул Беларуси в Екатеринбурге Сергей Чичук о конструктивном сотрудничестве со Свердловской областью.
11: Со Свердловской областью у нас выстроено хорошее конструктивное сотрудничество и взаимодействие. Уже 6-й год подряд растет товарооборот и экспорт. Мы уже вплотную приблизились к 1 миллиарду долларов товарооборота. Активизировали все контакты, визиты правительственных делегаций Беларуси на самую крупную выставку, промышленную выставку России на пром уже стали традиционными. В 2023 году мы были основным партнером этой выставки, а с 2025 года мы, посмотрев на положительный опыт уральцев, стали проводить эту выставку у себя. Практически все крупные белорусские производители имеют в Екатеринбурге, в Свердловской области своих партнеров, дилеров, фирменные магазины. Ну, например, Пинск Древо, Лема, Меловица, Белвест. Только в Екатеринбурге больше 50 магазинов белорусские продукты. А недавно были открыты магазины «До дому» и «Белорусский лен».
3: Радиосигнал. Подробно о важном. Новости союзного государства.
12: За месяц Крым из курорта стал зоной. Кроме дефицита бензина, полуостров накрыл дефицит налички. ВТБ ввел ограничения по всему Крыму.
13: С трассы на Веселовскую бухту, и людей здесь нет совсем. Так непривычно вообще. Абсолютно пусто на новой набережной. Мы сюда заезжали как-то в мае месяце, когда набережную открыли, и людей было просто уйма. И вот местные говорят, что и в прошлом году было очень много людей, негде было даже вот вообще лечь. И лодок было, и водных всяких видов спорта миллион. А сегодня, конечно, лишние 5 километров с трассы свернуть в Веселовскую бухту – это уже шик.
12: Такая ситуация не только на юге полуострова. По данным Ассоциации туроператоров России, к концу июля в Крыму и Севастополе отменили около 1 миллиона бронирований. Организация оценила объем аннулированных поездок в 25 миллиардов рублей. Туристы не хотят ехать в Крым из-за дефицита бензина, который охватил полуостров после ударов ВСУ по сухопутному коридору и судам в Керченском проливе.
14: Я уже не знаю, как просто себя вести. У меня уже вот нервная клетка, она осталась одна, наверное, потому что реально это уже все просто заебало. В поиске вот этого, блядь, бензина, блядь. В поиске вот этой связи, блядь. В поиске, блядь, нормальных заказов. Я хуй его знает, что уже. Вот реально уже вот-вот, блядь, взорвется мой мозг, наверное, и пиздец. Ну просто извиняюсь за мой мат. Многие, блядь, говорят, зачем столько мата. Ну как не матюкаться в этой, блядь, жопе, если это пиздец. Раньше мы искали, где бы интернет был. Сейчас мы, блядь, ищем, где бы бензин взять. Только очереди такие, пиздец. Ну сделайте тогда, я не знаю, блядь, одну заправку для водителей такси, блядь. Одну, блядь, для служебных, там, скорой, пожарной и все остальные. И все остальные, блядь, сделайте для граждан. Это пиздец просто.
12: Отсутствие бензина повлекло за собой огромное количество проблем. Продукты стали подвозить с перебоями, такси почти не ездит, а теперь еще и на полуострове возник дефицит наличных рублей. Госбанк ВТБ, у которого 1500 банкоматов на полуострове, ввел ограничения на снятие денег с карт других банков. Лимиты снизили в 10 раз. В банкоматах можно снять не более 15000 рублей в день и 50000 в месяц. Как рассказали крымчане, в банке их попросили не драматизировать. Мол, сами видите, что творится в стране.
15: Так, ну что, неполадки с бензином уже дают о себе знать вовсю. Вот Валберес и даже Озон уже потихоньку отменяют посылки в связи с тем, что нет возможности их доставить. А в связи с этим, конечно же, многие логистические компании подняли цены на перевозки.
12: С 26 июня в Крыму действует режим ЧС. Помимо ограничений на продажу бензина, на полуострове проблемы с электричеством. По данным Крымэнерго, веерные отключения затрагивают почти весь полуостров, в том числе Симферополь, а также курортные Евпаторию, Судак и Феодосию. Экономист Игорь Липс считает, что ситуация еще не скоро наладится.
16: Но вот уже пошла информация, что действительно началось возрождение, во всяком случае, в деревнях гужевого транспорта. Крестьяне начали покупать лошадей. Небывалые продажи лошадей таких конозаводчики давно не видели объемов продаж. Так что все шутки глупые про российское будущее, они быстро становятся абсолютно российской реальностью. Ну, поэтому это вот надолго, и это, конечно, начинается процесс разрушения транспортной системы России. Потому что, ну, смотрите, автомобильный транспорт под ударом, авиационный тоже под ударом, потому что, опять же, с авиакеросином беды. Значит, остается железная дорога, но пока нет ударов по электростанциям, пока не отключается электричество для железнодорожного транспорта. А дальше мы посмотрим, Россия рассыпется на куски без транспортной связности.
12: На днях правительство выделило из резервного фонда 4,3 миллиарда рублей на поддержку туристического сектора Крыма и Севастополя. Выплаты получат сотрудники отраслевых предприятий, оказавшихся в непростой ситуации из-за атак беспилотников, говорится в сообщении.
3: Радиосигнал. Подробно о важном. Важный сигнал.
1: Дожились. В Польше картошка дешевле, чем в Беларуси. А на среднюю зарплату поляк может купить в 10 раз больше картофеля, чем белорус. Как говорится, не прошло и полгода. Картошка снова выходит на лидирующие позиции в обсуждениях белорусов. На этот раз темой для разговоров стала стоимость молодого картофеля в Беларуси и Польше. Спойлер, счет не в пользу белорусов. Что почем, рассказывает аналитик Андрей Лисовский.
17: Польша. Цена на белорусские деньги стоит 75 копеек, при том, что предлагают в куфоре, ну, то есть на самых дешевых площадках, белорусскую молодую картошку, и она стоит 2,5 белорусских рубля, то есть почти в 4 раза дороже. Зарплата в 4 раза больше в Польше. Цены в 4 раза дешевле в Польше. Белорусские цены так сильно взлетели, что теперь польские цены гораздо ниже, чем белорусские. А нам рассказывают про процветающую в Беларуси светлое будущее.
1: По словам Лисовского, даже Белстат посчитал, что Беларусь на среднюю зарплату может купить около 800-900 килограммов картофеля, в то время как поляк 4-6 тысяч килограммов. Как отмечает аналитик, такая огромная разница в покупательской способности связана с более высокими доходами населения в Польше и существенными ценовыми различиями на продовольственные товары. Более детально в цифрах разбирался экономист Валерий Седых.
18: Если брать данные официальной статистики Беларуси и Польши, вот что мы имеем. В Польше средняя зарплата до вычета налогов составляет около 2400 долларов. В Беларуси, берем за основу данные Белстата, что средняя зарплата брутто – 3000 белорусских рублей или около 920 долларов. Смотрим дальше. Средняя цена картофеля в Польше – от 0,37 до 0,5 доллара за килограмм. В Беларуси – от 0,45 до 0,6 доллара. Ну и далее – нехитрые математические расчеты, сколько на свою зарплату по местным ценам может позволить купить картофеля поляк, а сколько белорус. Тут, как говорится, все очевидно. А еще на свою среднюю зарплату поляк может купить более 1730 литров молока, белорус – всего лишь 927 литров. Такая ситуация с курицей, хлебом, яблоками, да даже с бензином.
1: Высокая стоимость картофеля в Беларуси обусловлена жестким госрегулированием цен, сокращением посевных площадей, а также ростом затрат на удобрения, топливо и хранение, отмечает Седых. По его словам, не последнюю роль играет и ежегодные потери значительной части урожая картошки из-за нехватки современных хранилищ. Что касается дохода белорусов, то на конец 2025 года зарплаты демонстрировали значительный рост. Правда, обусловленный надбавками и премиями по итогу года. В январе 2026 года ситуация вернулась к исходной точке. В зарплатных ведомостях минус, а плюсы только в отчетах статистического комитета. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках, но больше новостей в короткой форме смотрите на TikTok-канале «Сигнал 666».
3: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Радиосигнал. Военная правда.
19: Лучше тюрьма, чем СВО. Мобилизованный сломал себе руку в гири, чтобы не возвращаться на фронт, а несовершеннолетнего сироту из Пскова забрали служить обманом. Антон Филимонов из поселка Красногородск рос без отца, а год назад потерял и мать. Полгода назад он решил отчислиться из Псковского агротехнического колледжа. Приехал туда с бабушкой и назвал цель визита на проходной. Это услышал человек в камуфляже и позвал Антона поговорить в кабинет, оставив бабушку за дверью. Мужчина, который представился Александром, начал убеждать подростка подписать некие документы на абсолютно безопасный аналог срочной службы. Он выглядел доброжелательно и втирался в доверие, используя слова вроде «братан» и «кореш», рассказывает Антон.
20: Он все рассказал, что полгода учения в Питере, и потом ты будешь только в Ленобласти, и далее ты никуда, ни на какой фронт, ни на какую войну ты не попадешь. И говорил, что там нет ни одного 200-го, ни одного 300-го, обещал хорошие деньги. Он подталкивал меня, чтобы я там расписался ему, торопил меня сильно.
19: В итоге парень все подписал, не получив копии бумаг. 7 июля ему исполнилось 18 лет. За день до этого к Антону приехали сотрудники Псковского военкомата и велели явиться туда на следующий день. В свой день рождения Антон поехал в военкомат и прошел медосвидетельствование. Сотрудники убедили его подписать документы, сказав, что назад пути нет. Парню заявили, что он сначала действительно будет служить в Каменке, но в течение 3 месяцев отправится в так называемую командировку. То есть ни о какой обещанной службе в тылу речи не было. Его просто отправят на передовую, считает Антон.
20: Выдали предписание для явки на службу по контракту и отпустили домой до 15 июля. Просто обманули. Не хочу ехать на войну. Теперь буду думать, как это все можно обжаловать.
19: Эта история всколыхнула жителей Псковской области, и они начали писать гневные комментарии на странице губернатора, мол, это верх бессердечности – отправлять на фронт 18-летнего сироту, которого некому защитить. После этого под постом губернатора Единоросса Михаила Ведерникова появились бот-аккаунты. Защищая губернатора, они писали в основном одинаковые комментарии, обвиняя жителей Пскова в фейках. Тем временем все больше мужчин занимаются членовредительством, чтобы не возвращаться на фронт. Один из таких случаев произошел в Тюмени. 30-летний мобилизованный Виктор приехал домой в отпуск летом 2024-го и тогда решил, что не хочет возвращаться в ад. Через знакомого он вышел на некоего Андрея, который помогал избежать отправки на фронт по медицинским показаниям, говорит мобилизованный.
0: Он предложил вставить титановые спицы в руку, а потом пройти ВВК и добиться увольнения. Чтобы вставить спицы, конечность надо было сломать. Для этого родственник вот этого Андрея в гараже поставил мне несколько уколов обезбола, подложил под руку брусок и уронил на нее 24-килограммовую гирю.
19: Предварительно выпив полстакана виски, Виктор поехал в больницу с легендой, будто случайно сломал руку пьяным. Его прооперировали. За оказанные услуги мобилизованный отдал 1,5 миллиона рублей. После получения денег Андрей пропал, а мобилизованный обратился в полицию. Андрея с родственником, членовредителем, задержали и обвинили по статьям о мошенничестве. Самого Виктора отправили в воинскую часть в Горьковке, где начали угрожать отправкой в штурм. Через несколько дней Виктор ушел из части. Его поймали и отправили в СИЗО. Сейчас тюменец ожидает суда по обвинениям в дезертирстве, членовредительстве и подлоге документов. Однако он не расстраивается. Говорит, лучше отсидеть в тюрьме, чем отправиться обратно на передовую.
3: Радиосигнал. Подробно о важном. Учим пакистанский вместе. Учимся считать на языке урду от 1 до 10. Поехали. 1.
21: Эк.
3: 2.
21: До.
3: 3.
21: Тин.
3: 4.
21: Чар.
3: 5.
21: Пач.
3: 6.
21: Че.
3: 7.
21: Сат.
3: 8.
21: Ат.
3: 9.
21: Но.
3: 10.
21: Дас.
3: Учим пакистанский. Авось пригодится.
22: Продукты по всей Беларуси снова дорожают. А что же с качеством? Вы нашли в магазинах просроченные товары, посторонние предметы в продуктах, подделки известных брендов не выдерживают никакой критики, да еще и цены растут с каждым днем. Маршрутки тоже подорожали. А что же с заменой автобусов? А что с дорогами? Вы наблюдаете за тем, как ямы на них растут, как грибы? Так может, чиновники и бизнесмены не исполняют свои обязанности? До них сложно достучаться? Возможно, вы уже пробовали, но на ваши жалобы не обращают внимания? Радиосигнал предлагает вам свою помощь в специальном проекте «Контроль качества». Обращайтесь к нам, как это сделали уже многие. Мы свяжемся с ответственными, расскажем о проблемах на всю страну, чтобы решить их как можно быстрее. Заходите на сайт radiosignal.news, жмите на контроль качества и пишите нам свои жалобы как можно подробнее. Вместе мы сможем навести порядок. Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Важный сигнал.
2: Беларусь не хочет воевать. Госпогранслужба Украины сделала неожиданное заявление.
5: В Беларуси продолжается развитие военной инфраструктуры вблизи украинской границы, несмотря на отсутствие там ударной группировки войск.
2: Об этом заявил пресс-секретарь Государственной пограничной службы Украины Андрей Демченко. По его словам, речь идет о строительстве полигонов, логистических маршрутов и объектов для размещения личного состава и техники.
5: Прежде всего в направлении Черниговской и Киевской областей. В целом, то, что отмечают подразделения разведок, Россия продолжает давить на Беларусь, чтобы вынудить Минск более масштабно своими силами присоединиться к войне, развязанной против нашей страны. Беларусь этому сопротивляется, старается всячески не поддаться этому давлению. Но угроза для Украины по-прежнему на этом направлении сохраняется.
2: Напомню, что в конце прошлой недели с подобным заявлением также выступил первый заместитель главы офиса Зеленского Сергей Кислица. Он сравнил положение Александра Лукашенко со шпагатом.
5: Беларусь находится в сложной ситуации. Она сложная лично для Александра Лукашенко, но еще больше для белорусского народа, который буквально стал заложником трех десятилетий недемократического развития страны. Для Лукашенко это все равно, что быть в постоянном шпагате, когда с одной стороны ему сложнее противостоять требованиям Путина, а с другой он четко понимает масштабные последствия более активного участия в агрессии против Украины.
2: Напомню, Зеленский неоднократно заявлял о планах России провести наступление с территории Беларуси, как это уже было в феврале 2022 года в начале СВО. Но Александр Лукашенко в своих интервью уверяет, что не хочет такого сценария.
6: Мы много раз говорили о том, что абсолютно недопустимо, чтобы война Украины с Россией перебросилась на территорию Беларуси. По разным причинам. Две причины я называл. Первая, мы это понимаем, поэтому не хотим воевать. Беларусь очень уязвима в военном отношении. Если Украина начнет атаковать Беларусь так же, как она атакует Россию. Потому что Беларусь у украинских военных как на ладони. Мы это прекрасно понимаем. Что наши основные объекты жизнеобеспечения, производственные и логистические, окажутся под ударом.
2: Президент также вспомнил заявление командира украинских беспилотных войск о том, что Киев определил 500 целей в Беларуси на тот случай, если она вступит в войну.
6: Ну, как они заявили, у них уже 500 таких целей на территории Беларуси намечено. Это первая причина. Вторая причина – народ наш не приемлет войн. Мы уже натерпелись в истории. Мы понимаем, что погибнет немало наших военных. В Украине живут семьи белорусов. В Беларуси у нас, там на юге Беларуси, живут семьи украинцев. Есть там совместные семьи, переженились, все детей вырастили, жили как нормальные люди. Границы же не было. Украинцы к нам приходили через границу. Белорусы в Украину свободно ездили. В свое время я туда, в Украину, ездил. Даже мои корни где-то между Черниговым и Киевом зарыты, моих предков. Понимаете, насколько все переплетено? И ряд других моментов. И мы что, должны это все отбросить в сторону, забыть и начать воевать?
2: В российском Z-сообществе эти слова Лукашенко восприняли с негативом. Там считают, что помощь Минска как члена союзного государства сейчас была бы очень кстати. Людей у армии России на фронте не хватает, потери большие, а наступать становится все труднее. При этом белорусы в социологических опросах признаются, что не хотят принимать участие в чужой войне. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Ну а больше новостей в короткой форме смотрите на ТикТок-канале «Сигнал 666».
22: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Радиосигнал. От первого лица.
4: Президент Александр Лукашенко ознакомился с реконструкцией ремонтных мастерских Шкловского райагросервиса.
7: Еще раз хочу повторить для всех. Шклов – это не потому, что я тут работал или где-то тут моя родина. Просто потому, что я здесь все знаю, до каждого метра. И если что-то делать на перспективу, то, конечно, опыт этот не помешает, и все это надо знать. Поэтому мы делаем образцовый район здесь, в Шклове, ну, отчасти в Орше, одинаково. Ну и, как я уже говорил, что касается райагросервиса, бывшей сельхозтехники, я уже это отмечал, это такая средняя была сельхозтехника, как везде в районе. Ну, где-то, может, чуть-чуть поменьше. Не хуже, но поменьше. Но где-то очень хорошо, как в Гомельской области, в Мозыре. Но большинство таких. И нам надо здесь сделать образцовую, типичную сельхозтехнику, райагросервис здесь, в Шклове, чтобы показать всем, как должно быть. Пока мы тут делали, Юрий Викторович, с тобой, уже в стране много появилось даже лучше этих пунктов. Даже лучше. Но здесь я вижу уже разительные изменения по сравнению с тем, что было, когда я последний раз здесь был. Ну и, наверное, уже в основном тут все сделано.
8: Практически.
7: Да. Ну, по-крупному все сделано. Да. Осталась мелочевка. Надо привести это в порядок в сентябре. Ну, я думаю, не в октябре, а в сентябре. Мы пригласим сюда председателя исполкома и покажем, ребята, вот это образцовый райагросервис, который должен быть в каждом районе.
22: Радиосигнал. Подробно о важном. Новости союзного государства.
19: Эффект домино, скачок цен на бензин и его дефицит разогнали цены на продукты, и не только. Что подорожало больше всего? Россияне приготовились к ускорению роста цен из-за топливного кризиса. Об этом говорит и недавний опрос Фонда «Общественное мнение». Социологи утверждают, что ожидание роста цен сейчас даже выше, чем после начала СВО. В том, что в ближайший месяц цены на основные продукты, товары и услуги будут расти быстрее, чем раньше, уверены 49% опрошенных. Месяцем ранее так считало только 35% респондентов.
9: Глобально, конечно, это вообще страшно об этом подумать, потому что на топливе завязаны многие производства, и это, соответственно, будет конечная цена продуктов подрастет, ну и как простое население тоже пострадает. Мы, конечно, ощущаем тоже на себе вот эту ситуацию.
23: То есть с продуктами проблемы будут однозначно с доставкой. Надеемся, что государство это не допустит, а мы, наверное, просто пересядем на велосипеды, вот и все.
19: Топливный кризис ощущают все, независимо от наличия автомобиля. Люди обсуждают очереди и отсутствие бензина на заправках и понимают, что это скажется на остальных ценах. Эффекта от перебоев с топливом на остальные товары в статистике пока нет, но в ближайшие месяцы удорожание логистики будет отражаться в росте цен на все, считает инвестбанкир Евгений Коган и добавляет, что высокая инфляция с нами как минимум на все лето. Дефицит бензина сказывается как на простых потребителях, так и на промышленных предприятиях, говорит экономист Игорь Липсиц.
24: Ну да, на всех, причем и на промышленных, и на обычных, потому что, конечно, на промышленных предприятиях же тоже большой объем грузов идет транспортом, и это как бы затронет абсолютно всю торговлю и потребительскими товарами, и промышленными товарами, никуда от этого не спрятаться. Но сейчас уже вопрос, я думаю, скорее не о том, сколько будет стоить транспортировка, а возможно ли она будет вообще, вот об этом надо говорить. То есть сможет ли транспорт обеспечить логистику, смогут ли товары поступать в магазин, это следующий виток проблем. Вот же о чем надо тоже думать.
19: Из-за острой нехватки топлива фермерам приходится перестраивать план работ. Перевозчики начали отказываться от длительных рейсов, а бизнес начал перестраивать логистику. Только за 4 недели, с 9 июня по 6 июля, по оценке Росстата, бензин подорожал почти на 8%, а дизельное топливо на 9,5%. Общая же инфляция за это время составила 0,93%. Однако в реальности рост цен еще выше, считает экономист Вячеслав Ширяев.
8: Ну, во-первых, вся инфляция от Росстата – это полное вранье. Инфляция только за июнь составила около 1,7%. То это уже больше 20% в годовом исчислении. Это в июне, когда еще не было влияния цен на топливо. Что касается июльской, то я думаю, что мы увидим примерно в 3-4 раза выше динамику цен, потому что все, что я сейчас вижу в регионах, сообщения от предпринимателей, которые получают новые прайс-листы от оптовиков, все, что я вижу по росту стоимости перевозок, отсутствию свободных доступных машин в моменте. Поэтому инфляция, естественно, будет 3-4% реальная по итогам июля, то есть мы увидим уже гиперинфляцию в годовом исчислении.
19: И без гиперинфляции россияне стали реже посещать продуктовые магазины, стараясь экономить. Об этом говорят данные компании «Эватор». В июне число покупок в магазинах у дома сократилось на 10% по сравнению с прошлым годом. В алкомаркетах и табачных магазинах показатель упал на 14%, а в специализированных продуктовых лавках – на 5%. Схожую динамику фиксируют и другие аналитики. «Фокус Технологии» отметили, что в первом полугодии посещаемость супермаркетов в торговых центрах сократилась на 5%, фиксируя снижение продаж и большинство производителей продуктов питания.
22: Радиосигнал. Подробно о важном. Из первых уст.
4: Президент Александр Лукашенко ознакомился с реконструкцией ремонтных мастерских Шкловского райагросервиса.
7: Еще раз хочу повторить для всех. Шклов – это не потому, что я тут работал или где-то тут моя родина. Просто потому, что я здесь все знаю до каждого метра. И если что-то делать на перспективу, то, конечно, опыт этот не помешает, и все это надо знать. Поэтому мы делаем образцовый район здесь, в Шклове, ну, отчасти в Орше, одинаково. Ну и, как я уже говорил, что касается райагросервиса, бывшей сельхозтехники, я уже это отмечал, это такая средняя была сельхозтехника, как везде в районе. Ну, где-то, может, чуть-чуть поменьше. Не хуже, но поменьше. Но где-то очень хорошо, как в Гомельской области, в Мозыре. Но большинство таких. И нам надо здесь сделать образцовую, типичную сельхозтехнику, райагросервис здесь, в Шклове, чтобы показать всем, как должно быть. Пока мы тут делали, Юрий Викторович, с тобой, уже в стране много появилось даже лучше этих пунктов. Даже лучше. Но здесь я вижу уже разительные изменения по сравнению с тем, что было, когда я последний раз здесь был. Ну и, наверное, уже в основном тут все сделано.
10: Практически.
7: Да. Ну, по-крупному все сделано. Да. Осталась мелочевка. Надо привести это в порядок в сентябре. Ну, я думаю, не в октябре, а в сентябре. Мы пригласим сюда председателя исполкома и покажем, ребята, вот это образцовый райагросервис, который должен быть в каждом районе.
3: Пакистанский вместе.
11: Учимся считать на языке урду от 11 до 20. Поехали. 11.
21: Гяра.
11: 12.
21: Бара.
11: 13.
21: Тера.
11: 14.
21: Чодаха.
11: 15.
21: Пандраха.
11: 16.
21: Солаха.
11: 17.
21: Сатраха.
11: 18.
21: Атара.
11: 19.
21: Униз.
11: 20.
21: Бис.
3: Учим пакистанский. Авось пригодится.
22: Там, где заканчиваются новости, начинается смысл. Мы читаем все глубже, ищем подтексты, мотивы и возможные сценарии. Мы изучаем контекст, интересы сторон и скрытые механизмы, которые формируют события вокруг нас. На радиосигнал «Между строк». Разговор о том, что скрыто за заголовками.
13: Всем привет! В эфире «Между строк».
10: Сегодня мы разбираем тему, которая касается каждого белоруса, который хоть раз заходил в магазин и смотрел на ценник с ощущением, что что-то здесь не так. Тему, которую принято замалчивать в официальных сводках и наряжать в красивые слова о социальной ответственности государства. Мы говорим о еде, о самом базовом, что есть в жизни человека, и о том, почему белорус, покупая картошку дешевле, чем поляк, на самом деле платит за нее значительно дороже. Мы говорим о системе, которая десятилетиями создает иллюзию заботы, маскируя под ней структурную бедность и экономическую несостоятельность целой модели хозяйствования, и мы будем говорить об этом без прикрас, без сочувствия и без политических реверансов, просто честно, с цифрами, фактами и последствиями для миллионов обычных людей.
13: Отличное начало. Сразу берем быка за рога.
10: Да, давай сразу к делу. Если зайти в абсолютно любой минский супермаркет, ну, просто подойти к овощному отделу и посмотреть на ценник обычного картофеля, там будет цифра. Примерно 0,45 евро за килограмм.
13: Ага, 0,45. Зафиксировали.
10: А теперь мысленно переносимся, скажем так, в соседнюю Польшу. Заходим в условную Бедронку. Там тот же самый килограмм обойдется уже в 0,58 евро.
13: На первый взгляд кажется, что система в Беларуси работает. В абсолютных цифрах-то картошка реально дешевле. 0,45 меньше, чем 0,58.
10: Ну да, визуально это дешевле.
13: Если человек зарабатывает мало, ему, ну, откровенно плевать на сложную макроэкономику, ему важна вот эта конкретная цифра на ценнике, чтобы просто прийти и купить еду сегодня. Кажется логичным – ниже доходы, ниже цены. Разве это не защита покупателя?
10: Эта логика отлично работает, но ровно до того момента, пока не начинаешь считать покупательную способность. Потому что реальная стоимость измеряется вообще не в центах.
13: А в чем тогда?
10: В проценте потраченного времени и труда. Того труда, который нужно вложить, чтобы эту еду купить. И вот тут базовая математика доходов просто, ну, вдребезги разбивает всю эту иллюзию дешевого ценника.
13: Давай с цифрами. Что там по доходам?
10: Средняя зарплата в Беларуси, если брать данные за июль 2026 года, это около 2300 рублей. В пересчете примерно 650 евро.
13: Так, 650, а в Польше?
10: А в Польше за тот же период средний доход перевалил за 6200 злотых. То есть это около 1450 евро.
13: Ого, то есть разница в доходах больше, чем в два раза. Но подожди, разница в цене на картофель при этом всего процентов 20.
10: Вот. Вот именно. И это подводит к главному индикатору уровня жизни, к доле расходов на еду от совокупного дохода. В Беларуси это порядка 50%. Половина всех денег уходит просто на пропитание.
13: А в Польше?
10: 25%. В два раза меньше нагрузка на бюджет.
13: Ничего себе. То есть в белорусских реалиях половину каждого рабочего дня человек трудится исключительно для того, чтобы восполнить калории.
10: Да, физически это означает именно это. Давай посчитаем остаток. Из 650 евро, если отнять половину на базовые продукты, на руках остается всего 325 евро.
13: 325 евро на целый месяц.
10: На все. Коммуналка, транспорт, одежда, лекарства. А теперь берем польский сценарий. Доход 1450, отнимаем 25%. Остается 1087 евро.
13: Разрыв просто колоссальный. 300 с небольшим против почти 1100 евро.
10: И вот эти оставшиеся деньги определяют разницу между развитием и, ну, банальным выживанием.
13: Но возникает резонный вопрос. За счет чего вообще удерживается эта цена в 45 центов? Инфляция же есть, издержки растут. Как ценник не взлетает?
10: А вот тут начинаются административные регулирования. Механика контроля. Помнишь знаменитое постановление номер 713?
13: Да, конечно. Принятое в 22-м году на фоне инфляционной турбулентности. Но слушай, разве в условиях кризиса жесткий контроль цен не был единственным способом остановить панику?
10: Как временная мера, ну, скажем, на месяц-другой, возможно, это сбило ажиотаж. Но прошло 4 года. Изначально под регулирование попали 199 товаров, зафиксировали предельные торговые надбавки, и это привело к катастрофе для ритейла.
13: Поясни, почему к катастрофе?
10: Когда маржа ограничена сверху государством, у торговых сетей исчезает любой экономический стимул, да и возможность инвестировать в развитие. Зачем закупать новые холодильники или строить классные распределительные центры, если твоя прибыль искусственно срезана?
13: То есть сети просто перестали вкладываться в сервисы и логистику. Логично.
12: Да. И что еще хуже для покупателя, исчезли реальные рыночные скидки.
13: А как же акции?
12: Настоящих акций больше нет. В тех же польских дискаунтерах в Бедронке или Лидл акции – это инструмент привлечения трафика. Они могут продавать картошку или бананы вообще в убыток, чтобы человек пришел и заодно купил выпечку или кофе с высокой наценкой.
13: Поняла. Ритейлер сам балансирует рентабельность корзины.
12: Именно. А при тотальном контроле цен в Беларуси это незаконно. Нельзя на один товар задрать надбавку, чтобы компенсировать минус по-другому. Цены зажаты. Ритейл вынужден держать усредненную, невыгодную цену на все.
13: И в итоге ассортимент сужается. Производители отказываются делать то, что приносит убыток. Неудивительно, что список регулируемых позиций пришлось сокращать до 76.
12: Да. Но есть еще один фактор. Скрытый налог, который многие просто не замечают. Это НДС. Налог на добавленную стоимость.
13: Угу. Который вшит в итоговую цену на кассе.
12: Да. В Беларуси НДС на многие продукты доходит до 20%. А в Польше ставки льготные от 0 до 5% на базовую еду.
13: То есть, если себестоимость корзины продуктов 100 рублей или злотых,
12: то белорус платит 120 рублей, из которых 20 забирает государство, а поляк платит 105 злотых максимум.
13: Получается, что высокий НДС перекачивает деньги бедных слоев населения. Ведь бедные тратят на еду большую часть дохода.
12: Абсолютно точно. Это регрессивный налог. Но давай копнем еще глубже. Розничная торговля страдает, налоги высокие, но проблема ведь начинается прямо на земле, на полях.
13: Агросектор. Что там происходит?
12: Там дичайший кадровый голод. Дефицит механизаторов и водителей спецтехники в стране достигает 25%.
13: Четверть рабочих мест пустует. Вау. И куда все делись?
12: Низкие зарплаты. Специалисты просто уезжают. Либо на стройки в города, либо вообще за границу, где за тот же самый труд платят нормальные деньги.
13: Но если людей не хватает, нужно автоматизировать процессы. Разве нет? Ставить линии сортировки, современные комбайны.
14: В теории – да. И польский агросектор так и сделал. Они модернизированы по полной. Спасибо европейским фондам. Там, где в белорусском колхозе 10 человек вручную перебирают овощи, в Польше работает автоматизированная оптическая линия.
13: Так а в чем проблема взять кредит и купить такую линию?
14: В стоимости денег. Польский фермер кредитуется под 4-6% годовых.
13: А в Беларуси?
14: 10-15%. Иногда больше.
13: Ого! То есть система работает так. Мы отказываемся взять кредит под низкий процент на современный склад.
14: Потому что таких процентов просто нет.
13: Да, и в итоге вынуждены работать на старом оборудовании. Слушай, это как отапливать дом, сжигая деньги в печке. Просто потому что жалко купить нормальный котел.
14: Очень точная аналогия. И знаешь, к чему это приводит на практике? К потерям. В устаревших овощехранилищах в Беларуси сгнивает до 20% урожая.
13: Каждый пятый мешок идет на выброс. А в Польше?
14: Менее 5%. И тут еще вопрос структуры собственности. В Польше 80% рынка – это частные фермеры.
13: Которые рискуют своими деньгами?
14: Да. Если у него сгниет картошка, он обанкротится. А в Беларуси основа – это государственные колхозы, которые работают на план, на валовый сбор, а не на прибыль.
13: Главное – отчитаться, что посеяли и собрали, а сколько сгнило – это уже вторично.
14: Но как вся эта неэффективность отражается на конкретной корзине?
13: Давай посчитаем индекс картофеля.
14: Звучит забавно, ну давай.
13: На среднюю зарплату в Беларуси можно купить 1437 килограммов картофеля.
14: Так, а в Польше?
13: 2480 килограммов.
14: Разрыв больше тонны. Ничего себе!
13: Да, 1043 килограмма разницы. Но количество – это полбеды. Давай поговорим о стандартах качества.
12: В Польше 70% овощей в дискаунтерах продается мытыми с четкой маркировкой производителя, а в Беларуси 60% – это картофель на развес насыпью с землей и без всякой калибровки. Мытый – это уже премиум-сегмент.
13: Но подожди, разве качество тут так важно? Ну, земля на картошке – это же естественно, она растет в земле. Зачем переплачивать за красивый пакетик и мытье, если внутри та же самая еда? Это просто маркетинг?
12: Нет, это не маркетинг. Продажа насыпью землей – это скрытая переплата.
13: Переплата за что? За вес в земли.
12: Именно. За грязь, за гнилые клубни, которые ты не видишь из-за земли. Приносишь домой килограмм, чистишь, вырезаешь гниль, и у тебя остается грамм 700. Плюс отсутствие ответственности.
13: В смысле ответственности?
10: Когда картошка в брендированном пакете, фермер отвечает репутации. Если там гниль, магазин вернет партию. А когда это общая куча в ящике, кто виноват? Никто.
13: Понятно. И все это на фоне разницы в субсидиях, так?
10: Да, в ЕС прямые выплаты за гектар. Прозрачно и эффективно. А в Беларуси косвенные субсидии убыточным хозяйствам через дешевую энергию, которая консервирует их неэффективность.
13: Получается мрачная картина. Тонна недополученной картошки. Половина зарплаты уходит на еду. Это же прямое влияние на судьбы людей.
10: Жизнь от зарплаты до зарплаты. Любая поломка техники или, не дай бог, болезнь – это финансовая катастрофа.
13: Да, приходится брать микрозаймы или жестко экономить.
10: И в долгосрочной перспективе это отказ от платной профилактической медицины. Люди экономят на здоровье, экономят на образовании детей, на кружках.
13: И физически невозможно откладывать на пенсию.
10: Совершенно невозможно. Плюс психологическое давление, хронический финансовый стресс вызывает депрессии. Макроэкономический итог этого всего. Страна просто теряет квалифицированные кадры. Они уезжают.
13: Получается, этот социальный ценник в магазине, эти 45 центов, это не щит, который защищает человека, это скорее ширма. И пока ты смотришь на этот ценник, система с другой стороны забирает у тебя возможность дать ребенку образование или просто спокойно спать по ночам.
10: Абсолютно верно. Реальная социальная защита – это эффективно работающая экономика с высокими доходами, а не армия контролеров с постановлениями. Иллюзия дешевизны только скрывает реальную деградацию уровня жизни. Вот такая получилась картина. Обычный белорус, приходя в магазин, не думает о постановлениях или о разнице в кредитных ставках для фермеров. Он просто считает деньги и понимает, что в этом месяце снова не хватит на что-то еще. Он не нуждается в экономических справочниках, чтобы понять, что что-то здесь не так. И никакой социальный ценник не сделает это ощущение менее острым. Потому что ощущение это вызвано не ценой на картошку, а глубокой структурной, системной разницей в том, как устроена экономика страны, которая дала тебе эту картошку, и страны, которая просто позволила людям ее вырастить. На сегодня это все. Услышимся в новом выпуске.
22: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Вы столкнулись с юридической проблемой, которую не можете решить самостоятельно? Возникают вопросы, как действовать, или есть необходимость составить обращение по поводу нарушения ваших прав? Обращайтесь бесплатно. Вместе мы решим все проблемы. На радиосигнал «Народный юрист».
1: Доброго времени суток, уважаемые радиослушатели и читатели. С вами Евгений Николаевич, юрист с более чем 20-летним стажем. И сегодня мы разберем ситуацию, которая часто вызывает недоумение у пенсионеров. Вопрос от Валентины Быковой ко мне пришел. Здравствуйте, у меня была пенсия 706 рублей, а стало 735. А где же обещанные 5% повышения? Отвечаю. Важно, Валентина, понимать, что изменение размера пенсии при индексации или перерасчете не всегда выражается в ровном проценте для каждого получателя. Итоговая сумма зависит от множества факторов. Например, от вида пенсии. По возрасту она, по инвалидности или социальная. Или от основания повышения, то есть была ли это общая индексация, или же индивидуальный перерасчет, или же назначение какой-то доплаты. И также здесь еще фигурировать смогут надбавки. Наличие льгот за иждивенцев, особый стаж или, например, инвалидность. Чтобы понять, верно ли произведено начисление в вашем случае, рекомендую вам обратиться в органы социальной защиты за детальным разъяснением. И если вы не согласны с их ответом, вот это уже станет основанием для подготовки официального письменного запроса. Поэтому помним, друзья, каждая ситуация индивидуальна, и не стесняйтесь обращаться за профессиональной помощью. Заходите на сайт radiosignal.news в раздел «Народный юрист». Там есть мой телеграм. Пишите мне, не стесняйтесь. решим ваши вопросы и попробуем ответить на интересующие темы.
15: Радиосигнал 666 АМ.
22: Продукты по всей Беларуси снова дорожают. А что же с качеством? Вы нашли в магазинах просроченные товары, посторонние предметы в продуктах, подделки известных брендов не выдерживают никакой критики, да еще и цены растут с каждым днем. Маршрутки тоже подорожали. А что же с заменой автобусов? А что с дорогами? Вы наблюдаете за тем, как ямы на них растут, как грибы? Так может, чиновники и бизнесмены не исполняют свои обязанности? До них сложно достучаться? Возможно, вы уже пробовали, но на ваши жалобы не обращают внимания? Радиосигнал предлагает вам свою помощь в специальном проекте «Контроль качества». Обращайтесь к нам, как это сделали уже многие. Мы свяжемся с ответом.

0: Вот и из Минска в турецкий Бодрум. Почем отдых в июле?
1: Правительственный бизнес-джет Canadair CL-602B19 Challenger 850 вылетел из Минска 10 июля в 20:18 и приземлился в турецком Бодруме 11 июля в 3:50 по минскому времени, совершив промежуточную посадку в Баку.
0: Об этом свидетельствуют данные сервиса отслеживающего полеты «Flightradar». То, что рейсы правительственного самолета из Минска в Бодрум стали традицией, рассказывает и авиационный эксперт Алексей Круглов.
2: Аналогичные рейсы фиксировались в августе и сентябре прошлого года, в июне 2023 года. В этом году уже несколько раз. Источники говорят, что борт используют не только высокопоставленные белорусские чиновники для командировок, но и члены семьи Лукашенко для личных поездок.
0: Кто именно летел этим рейсом, официально не сообщается, продолжает эксперт.
2: Подобные рейсы регулярно вызывают вопросы, потому что власти практически никогда не раскрывают ни список пассажиров, ни цель поездки. На фоне постоянных призывов к экономии любая информация о перелетах правительственного самолета становится предметом общественного внимания. Как там в бриллиантовой руке было? Наши люди в булочную на такси не ездят.
0: И если обычным белорусам отпуск в Турции приходится планировать за несколько месяцев, а откладывать на него целый год, то у пассажиров правительственного бизнес-джета таких проблем, похоже, нет, рассказывает эксперт туристического рынка Александр Миронов.
3: Бодрум – один из самых дорогих курортов Турции. В июле здесь самый высокий сезон. Неделя отдыха в хорошем пятизвездочном отеле обойдется минимум в 2-3 тысячи долларов на двоих, без учета дополнительных расходов. В премиальных гостиницах цены могут быть в несколько раз выше.
0: По словам эксперта, белорусы стараются отдыхать дешевле, бронируют туры заранее, ищут горящие предложения, выбирают автобусные поездки и отели попроще. Самое популярное направление этого лета – Грузия и Болгария. Но большинство людей никуда не едут. Максимум – белорусская здравница, речка или дача. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Больше новостей в короткой форме смотрите на ТикТок-канале «Сигнал 666».
4: Радио «Сигнал» 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Контроль качества на радио «Сигнал».
0: Здоровый продукт из России. В Беларуси обнаружили халву с тяжелыми металлами.
1: В Гомельской области специалисты Госсаннадзора выявили небезопасную партию подсолнечной халвы «Эконом». В продукте превышено допустимое содержание кадмия, токсичного тяжелого металла, из-за чего халва не соответствует требованиям безопасности. Продукцию выпускает российская кондитерская фабрика города Азов. В Беларусь ее поставляет организация «Здоровый продукт».
0: Госсанадзор принял меры, чтобы изъять опасную партию из продажи, но пока не ясно, сколько единиц токсичной халвы успели продать торговые сети. Чем опасно употребление такого десерта, рассказывает врач-токсиколог Алла Волкова.
5: Кадмий способен постепенно накапливаться в организме. В первую очередь он повреждает почки, также может негативно влиять на кости и дыхательную систему. Особую опасность представляет не разовое употребление небольшого количества продукта, а регулярное поступление тяжелого металла вместе с пищей. Для людей пожилых и детей такая халва наиболее опасна.
0: Эксперты напоминают, что ввоз проблемной продукции из России в Беларусь произошел не впервые. В феврале контролеры МАРТ уже изымали партию вяленой рыбы российской торговой марки «Атлант», в составе которой обнаружили огромное количество сорбат калия и бензоат натрия. До этого санитарно-эпидемиологическая служба сообщила об отзыве части партии детских смесей «Нестле Россия», в которых нашли опасные токсины. А еще за пару месяцев перед этим белорусы отравились российскими овощными смесями марки «Свой урожай». В них нашли кишечную палочку, рассказала врач-эпидемиолог Алла Волкова.
5: Обнаружение кишечной палочки в замороженных овощных смесях – это классический сигнал о нарушении санитарных норм на этапе первичной обработки сырья. Бактерии попадают на овощи из фекалий через загрязненную воду для полива или нестерильные удобрения вроде навоза, который не прошел компостирование. На производстве

0: Проблема усугубляется, если оборудование для мойки и резки не дезинфицируется должным образом, а рабочие не соблюдают гигиену рук. Заморозка сохраняет калиформы живыми, и они активизируются при приготовлении, вызывая отравление.
1: Эксперт отмечает, что по этим же причинам под запрет регулярно попадают российские кондитерские изделия – томатная паста, уксус, подсолнечное масло и другая продукция. И пока Россия не наведет порядок на своих предприятиях, белорусам остается только внимательно изучать маркировку и самостоятельно заботиться о своем здоровье, предупреждают медики. Если у вас есть жалобы на рост цен, качество продуктов, ямы на дорогах и многое другое, напишите анонимно нам сообщение. Все контакты на сайте radiosignal.news в разделе «Контроль качества». Давайте вместе наводить порядок.
2: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Радиосигнал. Военная правда.
3: Пакуют всех подряд. В Пензе мобилизация вышла на новый уровень. По колесам мужчины открыли огонь. Инцидент произошел несколько дней назад, среди белого дня. По словам очевидцев, сотрудники правоохранительных органов и военной полиции проводили совместный рейд и проверяли документы у прохожих. Так они остановили мужчину и через несколько минут начали силой затаскивать его в машину. Мужчине удалось вырваться и сесть в свой автомобиль. Однако, когда он попытался тронуться, один из сотрудников полиции открыл огонь по колесам автомобиля, повредив шины. Военный аналитик Кирилл Жадаев убежден, таких ситуаций станет больше, ведь на фронте катастрофический дефицит людей. По его словам, сейчас есть несколько вариантов, как будут пополнять личный состав.
4: Мобилизованные все еще есть в зоне СВО, хотя они как бы, да, эта категория мобилизованных, она несет, наверное, самые большие потери. И среди них огромное недовольство, что вот мы пришли там не за деньги, да, мы пришли по повесткам или там по зову Родины, как угодно. И нас использовали, мы здесь находимся уже 4 года, и вот это недовольство власти видят и обдумывают варианты сделать частичную ротацию, то есть как бы часть мобилизованных вывести в тыл, а вместо них вот этих резервистов принудить, да, как бы добровольно, принудительно туда отправить.
3: Также стало известно, что в военкоматы приграничья отправили документ с требованием подготовить списки новобранцев. Если это правда, то слухи о начале мобилизации после выборов выглядят не так и фантастично, считает военный аналитик Кирилл Жадаев.
4: Есть сценарии как бы частичной мобилизации, скажем так, не как это было сделано в прошлый раз, когда ее объявили и начали людей отлавливать на улицах, приходить повестки, чтобы как бы единомоментно набрать там, сколько мы не знаем, да, но, грубо говоря, 400 тысяч мобилизованных примерно. А есть сценарии, где будут набираться по несколько десятков тысяч людей. А это будет не должно, по мнению как бы тех, кто это разрабатывает, привлекать какое-то сильное внимание, особо сильное. Для этих людей готовы уже полигоны, будут учтены, как они говорят, ошибки прошлой волны мобилизации.
3: До осени ситуация с облавами и рейдами на улицах никуда не денется, считают эксперты. Сейчас в военкоматах не смотрят ни на возраст, ни на медицинские ограничения. На службу берут всех подряд, рассказала жительница Томска Алена. Ее 60-летнего отца недавно мобилизовали. Вербовщики пришли к нему домой и обманом заставили подписать контракт, говорит девушка.
5: Сейчас он где-то под Луганском, он в каком-то тренировочном центре там, и он уже несколько раз терял сознание во время этих тренировок. У него давление больше 200, у него не ходят ноги, он ходить не может, не то что бежать. И вот в таком состоянии его там держат. И он сказал, что там очень много таких людей, как он, очень. Он сказал, он еще не самый старый, и он еще не самый больной.
3: Что делать дальше и как вернуть отца домой, Алена не знает. Юристы говорят, дело сложное. Мужчина сам подписал контракт, а доказать, что его принудили, шансов почти нет.
2: Радиосигнал. Подробно о важном. Радиосигнал. От первого лица.
6: заместитель премьер-министра Юрий Шулейко об уверенном подъеме взаимной торговли с Узбекистаном.
7: Наше системное партнерство обеспечивает уверенный взаимный объем торговли. За прошедшие 10 лет объем взаимной торговли товарами вырос более чем в 13 раз. С 64 миллионов долларов до 854 миллионов в 2025 году. За 5 месяцев текущего года товарооборот между нашими странами вырос практически на 40%. Уверен, в этом году мы преодолеем историческую планку товарооборота, который превысит 1 миллиард долларов. Достигнутый объем взаимной торговли позволяет нам ставить более амбициозные цели. Мы видим существенные резервы как в увеличении поставок традиционной номенклатуры товаров, так и в выходе на новые товарные позиции. Президентами Беларуси и Узбекистана поставлена вполне достижимая задача – выйти на 2 миллиарда долларов взаимного товарооборота в течение нескольких лет.
2: Радиосигнал. Подробно о важном. Важный сигнал.
1: Цены держитесь. Почему молоко и кефир исключили из ценового регулирования? Беларуси ослабили контроль за ценами на более чем сотню товаров. Действующая в стране с конца 2022 года система регулирования цен в очередной раз попала под сокращение. В новом перечне правительства из 199 позиций осталось только 76, рассказывает экономист Алиса Мельник.
8: Война с растущими ценами в Беларуси продолжается. Такой вывод можно сделать, исходя из постоянного пересмотра и изменения системы регулирования цен. Мол, правительство постоянно мониторит ситуацию и принимает соответствующие меры, чтобы держать баланс экономики и торговли. Однако все это лишь бюрократия и на самом деле не то, в чем нас пытаются убедить. Из ценового регулирования сегодня снова исключили молоко, кефир и сметану. Напомню, после того, как в апреле 2025 года из списка госрегулирования исключили примерно половину позиций, продукты в магазинах быстро и заметно подорожали. А Беларусь оказалась на первом месте в Евразийском экономическом союзе по росту стоимости молочки и мяса. Что происходит сейчас? У белорусских производителей молочной продукции проблемы на российском рынке. Россельхознадзор вводит усиленный контроль, новые запреты и ограничения. Государство местным производителям финансово помочь не может. Санкции не сняты, а значит и выход на торговые площадки других стран остается закрытым. Поэтому правительство снимает контроль за ценами на молочку, перекладывая всю ответственность за дальнейшее на производителей и потребителей.
1: В правительстве отметили, что из списка ценового регулирования исключили товары неповседневного спроса, а принятые меры назвали возможностью для отечественных производителей улучшить экономическое положение и вернуть свои позиции на внутреннем рынке. Если с тем, что люди не покупают ежедневно карамель, жевательную резинку и экзотические фрукты, белорусы согласны, то ослабление контроля над ценами на молочку вызывает много вопросов.
9: Очень интересно получается. Сейчас белорусские производители молочки, как это уже было в прошлом году, начнут злоупотреблять и рисовать космические ценники. Хотя это и понятно. Они не ставят целью опустошить наши и без того дырявые карманы. Они просто стараются выжить. Санкции не ослабевают. Товарооборот с Россией как упал еще в 2024 году, так и не поднялся. Что делает наше государство? Правильно, умывает руки. Мол, сами разберутся. А мы в сторонке постоим, подождем.
10: Очень сложно придумать, куда поставлять белорусские товары. С каждым днем все сложнее. А из телевизоров продолжают нас убеждать, что санкции не работают. Ну вот, братская Россия молочку не берет и блокирует. И что дальше? А дальше будем своим людям втридорого продавать, чтобы наши молочные заводы не обанкротились. Зато цены на кулинарию будем ограничивать и держать под контролем. Вот интересно, что белорусы покупают чаще, молоко и кефир или запеченную форель из супермаркетов?
11: Цены продолжают расти, а качество белорусских товаров падать, отмечают белорусы. Что ж, правительство дало производителям для самостоятельного повышения отпускных цен один календарный год. Эксперты отмечают, что сделать первые прогнозы о том, как сильно и в какую сторону изменится ситуация в магазинах и на рынках страны, можно будет сделать уже по итогам первого месяца новых правил работы. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках, но больше новостей в короткой форме смотрите на TikTok-канале «Сигнал 666».
2: Радио «Сигнал» 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Из первых уст.
6: Помощник министра обороны по вопросам военной экономики и финансов генерал-майор Игорь Можиловский о том, как происходит планирование бюджета вооруженных сил Республики Беларусь.
12: В Республике Беларусь происходит акцент на принцип не количества приобретаемого вооружения, да, а на повышение боевого потенциала, то есть на качество. То есть принцип разумный и достаточный. Если говорить по размеру бюджета, военного бюджета, то также, наверное, все-таки не совсем корректно говорить большой военный бюджет или маленький военный бюджет. Да, мы исходим с принципа так называемого объема от ВВП. Очень важно не забывать, что есть потребность. Вот, и процент обеспеченности от потребности это играет очень важную роль. Вот в мировой практике или по классике всегда оценивать нужно так называемое процентное соотношение бюджета на развитие и бюджета на содержание. И это где-то 50 на 50 должно быть, ну или 40 на 60. Вот в вооруженных силах Республики Беларусь уже на протяжении нескольких лет могу отметить, что мы выдерживаем этот стандарт. И это говорит о чем? О том, что вооруженные силы Республики Беларусь находятся в постоянном развитии.
2: Новости регионов на радио «Сигнал».
11: В Витебской области задержали мужчину, которого называют лжесвященником. По информации МВД, 40-летний житель Витебщины организовал и руководил деятельностью псевдорелигиозных организаций, сект, в том числе признанных экстремистскими. Он использовал соцсети, где предлагал церковные услуги, а также размещал порнографию, переписываясь с белорусами и иностранцами с целью проведения для них за деньги религиозных обрядов, ритуалов, церемоний, как удаленно, так и по месту жительства. Собирал средства якобы на обустройство храма. Как заявили в МВД, в действительности прибыль тратил на алкоголь. В своем доме фигурант организовывал групповые действия сексуального характера, в которых сам принимал участие. При этом не предупреждал партнеров о своем положительном ВИЧ-статусе, ставя их в опасность заражения. Кроме того, подвергал насилию знакомого, в связи с чем тот высказывал намерение о самоубийстве. Фигурант ранее отбывал наказание за развратные действия в отношении несовершеннолетних, распространение порнографических материалов, а также за кражу религиозных предметов. В Гродно во время земляных работ погиб мужчина. Работники одной из частных строительных организаций выполняли в микрорайоне Зариса прокладку канализационных сетей. Во время проведения земляных работ обвалился грунт. В траншее находился 41-летний директор фирмы, которого засыпало землей. Полученные травмы оказались смертельными. На месте происшествия работала следственно-оперативная группа. Все обстоятельства произошедшего будут установлены Гродненским межрайонным отделом Следственного комитета в ходе проверки. Особое внимание следователи уделят выяснению причин и условий, способствовавших гибели человека. В Орше задержали 16-летнего местного жителя, который работал на наркошоп. Учащегося колледжа задержали с поличным на Могилевщине при выполнении очередного задания. При нем, а также в тайниках на территории Бобруйского и Оршанского районов нашли и изъяли более 200 граммов особо опасного психотропного вещества альфа-ПВП. Преступная карьера подростка продлилась менее месяца. Возбуждено уголовное дело за незаконный оборот наркотиков в составе организованной группы. Задержанному грозит до 20 лет лишения свободы. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках, но больше новостей и актуальной информации о дне сегодняшнем слушайте и читайте на нашем сайте radiosignal.news.
2: Важный сигнал.
11: Обещанного 3 года ждут. Стало известно, когда начнут строить кольцевую линию Минского метро и где пройдет трасса. Тут есть нюанс. Подготовку к строительству 4-й линии метро общей протяженностью около 27 километров обещают начать до конца этого года. Однако постоянные изменения планов и переносы не добавляют белорусам оптимизма, говорит экономист Игорь Боровик.
13: Смысла становится все меньше. Только недавно метростроевцы заявили, что не дотянут Зеленолужскую линию до Зеленого Луга. Все ради того, чтобы побыстрее начать строить 4-ю линию. Еще месяц назад планировалось, что в первом пуске кольцевой откроют от 5 до 6 станций, чтобы в этом участке был какой-то смысл. Но теперь планы снова переиграли. На первом этапе откроют всего 3 станции кольцевой. То есть участок будет такой: Максима Богдановича, Таравелинский шлях, Веснянка. Получается бессмысленный с транспортной точки зрения аппендикс. В первую очередь кольцевой линии пересекает проспект Победителей и тянется до станции Парк Дружбы Народов, конечной станции 3-й линии, от которой 3-я линия идет фактически в обратном направлении, снова пересекая проспект Победителей.
11: Отмечу, за последние месяцы это не первые большие и необоснованные изменения в планах строительства 4-й линии Минского метро. Так, сначала кольцевую резали с 17 до 15 станций, убрав Киевский сквер и Политехническую, а затем было принято решение тянуть восточную часть ветки к промзоне в Дражне, ближе к будущему Зеленому Бору. Чиновники отмечают, что все корректировки направлены на то, чтобы минимизировать затраты. Однако минчане ставят под сомнение такое объяснение, и на то у людей есть ряд причин.
14: Какой-то неоправданно дорогой аттракцион. Почему не скоростной трамвай? Ведь такая линия метро будет с низким пассажиропотоком. Чьей-то теще или любимой девушке будет удобно. Иначе как объяснить то, что они творят? Верните планы на метро в Зеленый Луг. Они же еще отдельно разрабатывают проект по сносу зданий, находящихся на пути 4-й линии, хотя говорили, что это дополнительные затраты, небезопасно и ничего особо трогать не будут.
15: Не чтобы в Серебрянку и Чижовку метро провести. И Сухарева снова обделили. И Зеленолужскую в Зеленый Луг не собираются даже строить. А вообще, кольцевая бесполезная ветка за космические деньги. Минчане скинутся подъемом цен на все.
16: Лошица, Серебрянка, Чижовка. В очередной раз без метро. В Чижовку еще в 2020 году обещали. Ждем. Давно существующие районы покрыть не могут, а за новые хватаются. Да и то все меняется так часто, что уследить нельзя. В общем, все как всегда через заднее место.
17: Зачем вообще начинать? Что такое 3 станции? 0. Трата денег впустую. Не удивлюсь, если остановится на одной. Ежу ведь понятно, что нет на это столько денег. Экономика в опе. Еще потом нужно будет купить дорогущие поезда из РФ.
11: Экономист Боровик отмечает, что в работе над кольцевой веткой активно участвуют специалисты Тоннельной ассоциации России. По его словам, в целом все изменения планов, переносы и отмены по строительству Минского метро больше похожи на освоение больших бюджетов, а не на реальную целесообразность, функциональность и удобство для пассажиров. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках, но больше новостей и актуальной информации о дне сегодняшнем читайте на нашем сайте radiosignal.news.
2: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Новости союзного государства.
3: Россию поделили на зоны. ЗВНКОР Рыбарь опубликовал карту регионов, которые окажутся под ударом ВСУ. Откуда у него эта информация? По данным ЗВНКОРа, в зоне досягаемости украинских беспилотников и ракет сейчас территория вплоть до Иркутска. Канал «Рыбарь» уже давно связывают с Министерством обороны, поэтому в информации, которую там публикует автор канала Валерий Звинчук, никто не сомневается. На карте, которую он разместил в своем канале, на днях Россия поделена на зоны, и рядом указано, что может долететь на эту территорию и на какое расстояние. Например, украинская баллистическая ракета FP-9 с способны преодолеть тысяч километров и долететь до Москвы, Санкт-Петербурга, Ханты-Мансийска и Омска. Крылатая ракета «Фламинго» с дальностью в 3000 километров до Норильска, Новосибирска и Красноярска. Также канал «Рыбарь» напоминает, что сейчас в разработке ВСУ модернизированная ракета «Фламинго» с дальностью полета на более чем 4500 километров, и она может долететь до Иркутска. Кроме того, территорию России почти каждый день атакуют беспилотники. Системы ПВО не могут справиться с таким количеством дронов, говорит военный эксперт Руслан Левиев.
18: С беспилотниками вообще такая проблема, что там в принципе не может быть такой системы, которая там одной установкой, грубо говоря, покрывала бы там хотя бы город. А почему такое невозможно? Потому что беспилотники летают очень низко, и поэтому здесь вмешивается банальная физика. Чем ниже ты летишь, тем хуже тебя видно на радарах. То есть тем позднее радар тебя замечает. А если радар тебя не видит, то, соответственно, система ПВО на тебя прицелиться не может. Она не может тебя сбить. Поэтому и получается, что какие бы там крутые у вас комплексы ПВО не были бы, все равно каждая такая установка, будь то это «Панцирь», будь то какая-нибудь там американская система, она, как правило, в контексте беспилотников, она видит там, может быть, километров на 5-10 вокруг.
3: Россияне уже давно нарекают на отечественные системы ПВО, мол, они стреляют мимо или не реагируют на цель вообще. В последнее время в военных кругах вовсе заговорили о дефиците зенитных ракет-перехватчиков. По данным военкоров, речь идет о комплексах С-300, которые были разработаны в 60-х годах, и более новых установках С-400. Военный аналитик Сергей Услендер говорит, что дело в том, что армия сейчас использует ракеты С-300 не только для ПВО, но и для ударов по городам Украины.
19: Ракеты потратили, а производство оно не успевает за такими темпами. Это касается всего, и тех же «Панцирей», например. Сейчас для них С-300 даже менее актуальны, потому что С-300 бороться с дронами – это как вот пытаться кувалдой убить комара. Можно, но проблематично. Поэтому нужны такие комплексы, по идее, как «Панцирь», но они тоже тратят свои ракеты довольно быстро. А производство, я, честно говоря, не знаю, какие темпы, но даже если предположить, что этот тульский завод, который их делает, выпускает, скажем, по 20 ракет в день, допустим, это 600 ракет в год, да, ну 700. А тут в одном налете на Москву было там несколько сотен дронов. Вот и все. Запасы складские тоже истощились, все потратили, и вдруг выяснилось, что на 5-м-то году войны ракет для ПВО не хватает. Так что это вполне себе такая ситуация была, можно сказать, предсказуемая.
3: Атаки беспилотника на города России – сумасшедший стресс для местных жителей. По их словам, к взрывам и стрельбе привыкнуть невозможно. Россияне пишут, что им страшно, укрытия есть не везде, и что делать в таких ситуациях до конца никто не знает. Все больше людей, согласно последним опросам, выступают за скорейшее окончание СВО.
20: Вы должны понимать, вы должны это очень четко понимать. Избавиться от всех иллюзий, что это скоро закончится. Это не закончится. Это будет продолжаться и дальше. Это будет разрастаться, это будет ухудшаться и будет эскалироваться. И до тех самых пор, пока война не закончится, до тех самых пор, пока Путин не выведет свои войска из Украины, это все не закончится, это будет продолжаться. Ваши дети будут не в безопасности.
3: На фронте ситуация сложная. Наступление армии весной провалилось, об этом пишут почти все военкоры. Кроме того, на Донецком направлении, где не прекращаются бои, армия России несет огромные потери в личном составе и технике. А военные жалуются на огромное количество дронов в ВСУ.
2: Радиосигнал. Подробно о важном. Из первых уст.
6: Президент Александр Лукашенко о справедливом ценообразовании на обслуживание техники на Шкловском агросервисе.
21: Ну, надо обслуживать технику, которая в районе, и может быть не только в районе. Тут будут оказываться услуги всем тем, кто сюда придет за этими услугами. Деньги заплатил, цены должны быть под контролем председателя облисполкома. Как минимум председатель райисполкома. Ну, облисполкома, потому что будут оказывать же услуги, наверное, что-то Круглянскому району, другому, Белинежскому. Поэтому здесь будут задействованы другие районы. Поэтому должны быть цены неубыточные. Поэтому должен быть контроль хозяйствования здесь. контроль за затратами, себестоимостью услуг, которые будут оказывать райагросервисы здесь. Но надо восстановить все.
2: Важный сигнал.
1: Добро пожаловать отсюда. Россиянин отказался от зарплаты в Минске в 4000 рублей и спровоцировал скандал в соцсетях. Об этом петербуржец Евгений Картамышев написал в Threads.
0: «Мне вчера предложили выйти на работу с зарплатой 4000 белорусских рублей. Говорят, что для Минска это очень хорошая зарплата, но давайте считать. 2150. Аренда квартиры. 250. Коммуналка. 200. Садик для двух детей. Получается 2600, из которых остается 1400 рублей. И ни в чем себе не отказывайте на эти гроши. Вот и думайте, стоит искать работу в Минске или нет».
1: Пост очень быстро собрал более 1000 комментариев.
4: «Дай белорусу зарплату 4000, он будет хозяином мира. Купит квартиру, гараж для своего V5, летом стандартный Египет с женой».
22: «Добро пожаловать отсюда. Раз вам 4000 ужасная зарплата, скорее езжайте домой».
1: Некоторые белорусы поинтересовались, на какой работе россиянину предложили такую зарплату. Он не стал скрывать и ответил, что вакансия – руководитель проекта в цеху.
0: «В моем городе зарплата у большинства 800 рублей. 4000 тут только снится».
22: «Добро пожаловать в реальность. 4000 – это радуйтесь, что вам предложили. В Минске 3000 – это уже шик зарплата. И съем квартиры тут не дешевое удовольствие. А зачем вам Минск? Едьте в агрогородок, там полно работы, и дом дадут условно бесплатно. Колхоз строит дома для работников. Но вы, питерские, к такой работе точно не привыкли».
1: В адрес автора поста также посыпались и обвинения в том, что именно из-за россиян аренда жилья в Минске выросла до 2000 рублей вместо 1000.
4: «Вы приехали со своими ценами в Грузию, подняли там цены на аренду. Теперь вы приехали со своими ценами в Беларусь, тоже подняли цены на аренду. Сидите лучше у себя дома и не портите людям жизнь».
22: «Это правда. Сами приезжают. В очередях за брендами стоят. Деньги налево и направо тратят. А потом еще им все не так. Сидите у себя дома. Чего же вы все ищете другие страны для жизни?»
1: Многие россияне признаются, что серьезно задумались об эмиграции 20 февраля, когда Владимир Путин подписал закон об ограничении мобильного интернета. Позже стало известно, что в России вслед за соцсетью Instagram и платформой YouTube готовят блокировку Telegram. Сейчас появилась информация о том, что готовится всеобщая мобилизация после осенних выборов в Думу. Добавьте к этому санкционное давление, проблемы в экономике, налеты дронов, которые стали чуть ли не ежедневной реальностью в городах России. В таких условиях желание искать удачу на новом месте становится практически непреодолимым, признаются российские релоканты. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Больше новостей в короткой форме смотрите на TikTok-канале «Сигнал 666».
2: Радио «Сигнал» 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Радиосигнал от первого лица.
6: Президент Александр Лукашенко о справедливом ценообразовании на обслуживание техники на Шкловском агросервисе.
21: Ну, надо обслуживать технику, которая в районе, и, может быть, не только в районе. Тут будут оказываться услуги всем тем, кто сюда придет за этими услугами. Деньги заплатил, цены должны быть под контролем. Председателя облисполкома, как минимум председателя райисполкома. Ну, облисполкома, потому что будут оказывать же услуги, наверное, что-то Круглянскому району, другому, Белынежскому. Поэтому здесь будут задействованы другие районы. Поэтому должны быть цены неубыточные. Поэтому должен быть контроль хозяйствования здесь, контроль за затратами, себестоимостью услуг, которые будут оказывать райагросервисы здесь. Но надо восстановить все.
2: Радиосигнал. Подробно о важном. Новости союзного государства.
3: Россию поделили на зоны. ЗВНКОР РИБ опубликовал карту регионов, которые окажутся под ударом ВСУ. Откуда у него эта информация? По данным ЗВНКОРа, в зоне досягаемости украинских беспилотников и ракет сейчас территория вплоть до Иркутска. Канал «Рыбарь» уже давно связывают с Министерством обороны, поэтому в информации, которую там публикует автор канала Валерий Звинчук, никто не сомневается. На карте, которую он разместил в своем канале, на днях Россия поделена на зоны, и рядом указано, что может долететь на эту территорию и на какое расстояние. Например, украинская баллистическая ракета FP-9 способна преодолеть 1000 километров и долететь до Москвы, Санкт-Петербурга, Ханты-Мансийска и Омска. Крылатая ракета «Фламинго» с дальностью в 3000 километров до Норильска, Новосибирска и Красноярска. Также канал «Рыбарь» напоминает, что сейчас в разработке ВСУ модернизированная ракета «Фламинго» с дальностью полета на более чем 4500 километров, и она может долететь до Иркутска. Кроме того, территорию России почти каждый день атакуют беспилотники. Системы ПВО не могут справиться с таким количеством дронов, говорит военный эксперт Руслан Левиев.
18: С беспилотниками вообще такая проблема, что там в принципе не может быть такой системы, которая там одной установкой, грубо говоря, покрывала бы там хотя бы город. А почему такое невозможно? Потому что беспилотники летают очень низко, и поэтому здесь вмешивается банальная физика. Чем ниже ты летишь, тем хуже тебя видна на радарах. То есть тем позднее радар тебя замечает. А если радар тебя не видит, то, соответственно, система ПВО на тебя прицелиться не может. Она не может тебя сбить. Поэтому и получается, что какие бы там крутые у вас комплексы ПВО не были бы, все равно каждая такая установка, будь то это «Панцирь», будь то какая-нибудь там американская система, она, как правило, в контексте беспилотников, она видит там, может быть, километров на 5-10 вокруг.
3: Россияне уже давно нарекают на отечественные системы ПВО, мол, они стреляют мимо или не реагируют на цель вообще. В последнее время в военных кругах вовсе заговорили о дефиците зенитных ракет-перехватчиков. По данным ВНКОРа, речь идет о комплексах С-300, которые были разработаны в 60-х годах, и более новых установках С-400. Военный аналитик Сергей Услендер говорит, что дело в том, что армия сейчас использует ракеты С-300 не только для ПВО, но и для ударов по городам Украины.
19: Ракеты потратили, а производство оно не успевает за такими темпами. Это касается всего, и тех же «Панцирей», например. Сейчас для них С-300 даже менее актуальны, потому что С-300 бороться с дронами — это как вот пытаться кувалдой убить комара. Можно, но проблематично. Поэтому нужны такие комплексы, по идее, как «Панцирь», но они тоже тратят свои ракеты довольно быстро. А производство, я, честно говоря, не знаю, какие темпы, но даже если предположить, что этот тульский завод, который делает, выпускает, скажем, по 20 ракет в день, допустим, это 600 ракет в год, да, ну 700. А тут в одном налете на Москву было там несколько сотен дронов. Вот и все. Запасы складские тоже истощились, все потратили, и вдруг выяснилось, что на 5-м-то году войны ракет для ПВО не хватает. Так что это вполне себе такая ситуация была, можно сказать, предсказуемая.
3: Атаки беспилотника на города России – сумасшедший стресс для местных жителей. По их словам, к взрывам и стрельбе привыкнуть невозможно. Россияне пишут, что им страшно, укрытие есть не везде, и что делать в таких ситуациях до конца никто не знает. Все больше людей, согласно последним опросам, выступают за скорейшее окончание СВО.
20: Вы должны понимать, вы должны это очень четко понимать, избавиться от всех иллюзий, что это скоро закончится, это не закончится, это будет продолжаться и дальше, это будет разрастаться, это будет ухудшаться и будет эскалироваться. И до тех самых пор, пока война не закончится, до тех самых пор, пока Путин не выведет свои войска из Украины, это все не закончится, это будет продолжаться, ваши дети будут не в безопасности.
3: На фронте ситуация сложная. Наступление армии весной провалилось, об этом пишут почти все военкоры. Кроме того, на Донецком направлении, где не прекращаются бои, армия России несет огромные потери в личном составе и технике. А военные жалуются на огромное количество дронов ВСУ.
2: Радиосигнал. Подробно о важном. Там, где заканчиваются новости, начинается смысл. Мы читаем все глубже, ищем подтексты, мотивы и возможные сценарии. Мы изучаем контекст, интересы сторон и скрытые механизмы, которые формируют события вокруг нас. На радиосигнал «Между строк». Разговор о том, что скрыто за заголовками.
5: Всем привет! В эфире «Между строк». Сразу к делу. Можно представить такую картину. Ну, обычный поход в магазин.
7: Угу.
5: Привычный маршрут между полками, но внезапно гравитация перестает действовать на 60% продуктов в твоей корзине.
7: В смысле, цены просто отправляются в свободный полет?
5: Да, именно. И вот это произошло в Беларуси, когда правительство одним решением сократило список товаров с регулируемыми ценами. Было 199 позиций, стало всего 76.
7: Ого, в 2,5 раза урезали.
5: Ага, причем речь про самые базовые продукты. Молоко, хлеб, кефир. И сегодня главная цель — разобраться, как одно тихое бюрократическое решение кардинально меняет правила игры на полках супермаркетов.
7: И почему классические законы экономики тут дают сбой, да?
5: Знаешь, что сразу бросается в глаза в этой истории?
7: Что же? Тишина. Абсолютная информационная тишина. Такое масштабное событие, которое напрямую бьет по кошелькам всех без исключения покупателей, происходит совершенно незаметно.
5: Да, никаких громких заявлений.
7: Никаких детальных объяснений причин, просто список был урезан в 2,5 раза. Возникает логичный вопрос, почему одно из крупнейших изменений в системе ценообразования за последние годы прошло таким фоном.
5: Эта тишина действительно ключевой момент, но обычно же как? Когда вводятся какие-то ограничения или потолки цен, об этом трубят из каждого утюга, транслируется идея защиты интересов покупателя, такого, знаешь, жесткого контроля.
7: Вот именно. А когда контроль снимают, тишина.
5: Чтобы лучше понять механизм, можно использовать аналогию с футбольным матчем. Идет жесткая игра, страсти кипят, команды борются за каждый метр. И тут строгий рефери просто молча разворачивается и уходит с поля.
7: Это не просто уход с поля, это целенаправленное снятие с себя ответственности за счет на табло.
5: То есть, чтобы не быть крайним?
7: 100%. Когда 123 позиции вычеркиваются из-под государственного ценового счета, последствия очевидны. И тишина здесь – это признак того, что никто не хочет ассоциировать свое имя с грядущим ростом цифр на ценниках.
5: Логично, никто не хочет выступать вестником роста цен.
7: Но обычный человек теперь остается один на один с торговыми сетями.
5: Да, человек просто пришел за продуктами после работы, а 123 товара отпущены в свободное плавание. И тут важно понимать, как вообще работает розничная торговля. Есть такое понятие, как перекрестное субсидирование. Это можно сравнить с воздушным шариком, наполненным водой. Если сдавить его с одной стороны...
7: Вода никуда не исчезнет, она выпятится с другой. Физика.
5: Вот, государство долгое время сдавливало шарик, жестко контролируя цены на 199 позиций. Торговые сети теряли на этом маржу. Где-то работали в ноль или вообще в минус.
7: А теперь 123 позиции освободили.
5: Да, давление на эту часть шарика исчезло, что мешает сетям взвинтить цены на освобожденные товары прямо завтра, чтобы с лихвой отбить все убытки от оставшихся 76 замороженных позиций.
7: Слушай, абсолютно ничто не мешает, но я бы сказала, что дело даже не в простой компенсации убытков. Это слишком мягкая формулировка.
5: А в чем тогда?
7: Торговая сеть – это гигантская машина, которая оптимизирована для максимального извлечения прибыли. Когда со 123 товаров снимают контроль, речь идет не о том, чтобы скромно вернуть недополученное. Речь идет о том, чтобы использовать это пространство для маневра по максимуму.
5: То есть выжить все, что можно?
7: Конечно. Покупатель может и не заметит, но он гарантированно оплатит этот хлеб, когда будет покупать сыр, йогурт или мясо из освобожденного списка.
5: Ну хорошо, но давай попробуем побыть адвокатами дьявола. Посмотрим с другой стороны. Открываем любой классический учебник экономики.
7: Ой, только не учебник.
5: Нет, ну серьезно. Раз жесткий контроль снят, цены должен регулировать сам рынок. Спрос рождает предложение, конкуренция снижает цены.
7: В теории.
5: Да. Если одна сеть задерет цену на тот же сыр до небес, покупатель просто развернется и уйдет через дорогу в другой магазин. Конкуренция должна удержать этот рост. Разве не так работает свободный рынок?
7: Вот тут кроется самая большая ошибка – применять правила из учебников первого курса к белорусским экономическим реалиям.
5: Не работают.
7: Эти законы здесь абсолютно бессильны. Рынок не работает по классической схеме. Идея о том, что покупатель просто уйдет через дорогу, разбивается о суровую структуру самой розничной торговли.
8: Почему же? Магазинов много, вывески разные, брендов хватает, выглядит как конкуренция.
7: Это иллюзия свободного рынка. Чтобы работала та самая конкуренция, нужен равный доступ к ресурсам и отсутствие доминирующих игроков. А в реальности рынок розничной торговли очень сильно консолидирован.
8: Так.
7: Есть несколько крупных сетей, которые держат львиную долю рынка. Чтобы понять, как это работает, давай забудем про учебники и представим себе систему платных мостов.
8: Платные мосты – это как?
7: Да. Представим, что к кошельку покупателя ведут всего несколько больших мостов. Владельцы этих мостов – те самые крупные торговые сети.
8: А заводы и фермеры?
7: Им всем нужно перевести свой товар на другой берег, к покупателю. Альтернативных путей практически нет. Мелкие магазины у дома не могут обеспечить нужный объем продаж. И вот владельцы этих мостов негласно устанавливают высокие пошлины за проезд.
8: То есть диктуют условия поставщикам?
7: Именно. Это не просто ценник на полке. Это скрытые механизмы, плата за место на полке, жесткие условия логистики, отсрочки платежей, штрафы за малейшие нарушения поставок.
8: Ничего себе.
7: Поставщик вынужден закладывать все эти издержки в оптовую цену. Владелец моста ничем не рискует, он всегда возьмет свою маржу.
8: И попытка применить законы идеального рынка тут не сработает.
7: Конкуренция между владельцами мостов идет не за то, чтобы сделать проезд дешевле для покупателя, а за то, чтобы эффективнее выжимать поставщиков и максимизировать прибыль.
8: Получается, когда государство убирает контроль со 123 товаров, оно не создает свободный рынок. Оно просто разрешает владельцам этих мостов поднять плату за проезд, зная, что поставщикам некуда деваться, а покупателям все равно нужно есть.
7: Совершенно верно. И более того, у небольших независимых магазинов нет шансов сыграть роль регулятора цен. Они закупают товар мелкими партиями.
8: У них просто нет логистических скидок.
7: Да, у них изначально другая структура затрат. Поэтому крупные игроки не боятся, что покупатель массово уйдет в мелкую розницу. Крупные сети формируют ценовой фон в масштабах всей страны.
8: Хорошо, механика ясна. Торговые сети имеют огромную власть над полкой. Но давай разберем сторону производителей.
7: Давай.
8: До июля 2026 года они находились под жесточайшим прессом. Нужно выпустить товар, уложиться в регулируемую цену, заплатить сетям за место на полке и при этом хоть что-то заработать.
7: Система трещала по швам.
8: Да, она была на грани. Государство просто вынуждено было сбросить балласт, иначе предприятия начали бы массово банкротиться, а с полок вообще исчезли бы базовые товары.
7: Да, давление внутри системы достигло критической отметки. Невозможно бесконечно удерживать искусственные цены при растущих издержках на сырье, логистику, энергию. Это прямой путь к тотальному дефициту.
8: Логично.
7: Сокращение списка в 2,5 раза – это не жест доброй воли, это вынужденная мера спасения самих производственных цепочек.
8: И вот тут я пытаюсь найти хоть какие-то плюсы для конечного потребителя.
7: Ну-ка.
8: Смотри, если у производителей развязаны руки на 123 позиции, раньше они были зажаты потолком цены. Чтобы выжить, им приходилось экономить на всем, менять рецептуру, использовать более дешевое сырье, делать упаковку меньше.
7: Те самые 900 миллилитров молока вместо литра.
8: Да, лишь бы вписаться в лимиты. А теперь лимитов нет. Разве это не дает им мотивацию улучшать качество? Сделать хороший продукт, поставить честную цену, и пусть покупатель голосует рублем?
7: Знаешь, это звучит красиво в теории, но на практике я бы не стала питать таких иллюзий. Возвращаемся к суровой реальности. Чтобы производитель начал вкладываться в улучшение качества, нужен один ключевой фактор.
8: Какой?
7: Платежеспособный спрос. А в условиях, когда покупательская способность населения не растет, а инфляционные ожидания огромны, стратегия бизнеса меняется кардинально.
8: То есть делать премиальный продукт просто некому продавать?
7: Именно. Зачем заводу закупать дорогое натуральное сырье и делать продукт высокого класса, если основная масса покупателей не сможет за него заплатить?
8: Проще гнать то же самое.
7: Гораздо логичнее и безопаснее продолжать выпускать ровно тот же самый продукт привычного среднего или низкого качества, но теперь уже с маржи, которая реально покрывает все издержки и приносит прибыль.
8: Понятно.
7: Выгода здесь исключительно на стороне корпоративного сектора, ритейла и пищевой промышленности. Они получают возможность залатать свои финансовые дыры.
8: Получается, качество остается прежним, а цифры на ценнике меняются. И платит за всю эту балансировку рядовой потребитель.
7: Угу.
8: Человек, зарплата которого не индексируется автоматически в день, когда 123 товара выходят из-под ценового контроля.
7: Дело нет возможности диктовать условия торговой сети.
8: Да уж.
7: Вся тяжесть неэффективности рынка, монополизации и накопившихся издержек теперь легально перекладывается на плечи обычного человека с магазинной корзинкой.
8: Но это превращается в некий аналитический квест.
7: Это точно.
8: Покупателю нужно постоянно держать в голове, что вот эта полка с социальным молоком — это еще старые правила игры, здесь цены держат, а соседняя полка с йогуртами, сырами или мясными полуфабрикатами — это уже Дикий Запад, где ценник может удивить в любой момент.
7: И этот квест требует постоянного внимания, потому что инфляция на освобожденные товары будет съедать ту небольшую экономию, которую дает оставшиеся 76 регулируемых позиций.
8: Угу.
7: Человек будет приходить на кассу и искренне не понимать, почему корзина вроде бы та же самая, базовых продуктов в ней много, а итоговый чек вырос на 15 или 20%.
8: Потому что сработал эффект того самого водяного шарика. Выпятилось там, где никто не ждал.
7: Точно.
8: Но давай копнем еще глубже. Мы все время говорим об этих 76 оставшихся позициях, как о какой-то константе. Фундаменте, который правительство оставило, чтобы защитить самые уязвимые слои населения.
7: Да, но если посмотреть на динамику...
8: Вот-вот.
7: Это самый интересный и, пожалуй, самый тревожный аспект. Если система контроля так стремительно и так тихо сократилась со 199 до 76 позиций, возникает закономерный вопрос. А являются ли эти оставшиеся 76 товаров железобетонной гарантией?
8: Слушай, возникает подозрение, что это просто временный буфер.
7: Угу.
8: Знаешь, как в эксперименте с лягушкой, которую варят на медленном огне? Нельзя отменить все и сразу. Это вызовет мгновенный шок и панику. Но шаг сделан. Огромный шаг. Больше половины списка исчезло.
7: Это классический психологический буфер. Резкая отмена всех ограничений привела бы к социальному взрыву. А сокращение в 2,5 раза, проведенное тихо и без лишнего шума, это тестирование системы на прочность.
8: Посмотрит на реакцию.
7: Да.
8: Если общество адаптируется, если это тихое сокращение списка пройдет без серьезных потрясений, то что помешает через год провести еще одну ревизию? И тогда список из 76 позиций превратится, скажем, в 30. Оставят только самый простой хлеб и самое дешевое молоко.
7: А, возможно, в скором времени само понятие «регулируемая цена» полностью исчезнет из обихода.
8: Думаешь, дойдет до этого?
7: Затраты производителей будут продолжать расти. Логистика усложняется, а торговые сети будут требовать своей доли. Удерживать даже 76 позиций станет экономически нецелесообразно.
8: Их отпустят тоже.
7: Конечно. Поэтому сегодняшний список – это не конец истории. Это лишь пауза перед следующим актом дерегуляции.
8: Выходит, что этот невидимый рефери не просто ушел с поля. Игрокам останется только выживать по законам джунглей, где крупные хищники в виде торговых сетей будут диктовать свои условия, а покупателям придется адаптироваться к новой, гораздо более дорогой реальности.
7: Угу. И единственное, что остается в такой ситуации, это внимательно следить за тем, как меняются цифры на табло, изучать чеки, понимать, что механизмы перекрестного субсидирования работают каждую секунду, пока человек находится в магазине.
8: Свободный рынок в условиях монополий – это всегда игра, в которой казино.
7: Никогда не остается в минусе.
8: Вот именно. Что ж, это заставляет совершенно иначе взглянуть на привычный поход в супермаркет. Полки больше не кажутся такими уж безобидными. На этом сегодня все. Больше важных тем в следующем выпуске. Берегите свои деньги.
2: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Из первых уст.
6: Заместитель начальника военной академии по учебной работе Артем Неверко об особенностях вступительной кампании в военное учебное заведение.
9: Приемная кампания 26-го года имеет свои особенности. Ну, первая, наверное, основная особенность – это то, что, учитывая опыт прошлого года, тот ажиотаж, который творился вокруг факультетов военной академии, когда было очень много желающих поступить в военную академию, практически на все специальности, в этом году цифры набора увеличены. Вот это основная особенность. Вторая основная особенность – это, конечно же, набор девочек. Учитывая год белорусской женщины, конечно же, и руководство вооруженных сил, и военной академии, конечно, мы не могли остаться в стороне, и в этом году мы набираем также военную академию девочек, в том числе впервые после долгого перерыва девочек на летные специальности. У нас будет учиться одна девочка-пилот вертолета и одна девочка-пилот самолета.
2: Важный сигнал.
11: Дожились. В Польше картошка дешевле, чем в Беларуси. А на среднюю зарплату поляк может купить в 10 раз больше картофеля, чем белорус. Как говорится, не прошло и полгода. Картошка снова выходит на лидирующие позиции в обсуждениях белорусов. На этот раз темой для разговоров стала стоимость молодого картофеля в Беларуси и Польше. Спойлер, счет не в пользу белорусов. Что почем, рассказывает аналитик Андрей Лисовский.
10: Польша, она на белорусские деньги стоит 75 копеек, при том, что предлагают в куфоре, ну, то есть на самых дешевых площадках, белорусскую молодую картошку, и она стоит 2,5 белорусских рубля, то есть почти в 4 раза дороже. Зарплата в 4 раза больше в Польше. Цены в 4 раза дешевле в Польше. Белорусские цены так сильно взлетели, что теперь польские цены гораздо ниже, чем белорусские. А нам рассказывают про процветающую в Беларуси светлое будущее.
11: По словам Лисовского, даже Белстат посчитал, что Беларусь на среднюю зарплату может купить около 800-900 килограммов картофеля, в то время как поляк 4-6 тысяч килограммов. Как отмечает аналитик, такая огромная разница в покупательской способности связана с более высокими доходами населения в Польше и существенными ценовыми различиями на продовольственные товары. Более детально в цифрах разбирался экономист Валерий Седых.
12: Если брать данные официальной статистики Беларуси и Польши, вот что мы имеем. В Польше средняя зарплата до вычета налогов составляет около 2400 долларов. В Беларуси, берем за основу данные Белстата, что средняя зарплата брутто – 3000 белорусских рублей или около 920 долларов. Смотрим дальше. Средняя цена картофеля в Польше – от 0,37 до 0,5 доллара за килограмм. В Беларуси – от 0,45 до 0,6 доллара. Ну и далее – нехитрые математические расчеты, сколько на свою зарплату по местным ценам может позволить купить картофеля поляк, а сколько белорус. Тут, как говорится, все очевидно. А еще на свою среднюю зарплату поляк может купить более 1730 литров молока, белорус – всего лишь 927 литров. Такая ситуация с курицей, хлебом, яблоками, да даже с бензином.
11: Высокая стоимость картофеля в Беларуси обусловлена жестким госрегулированием цен, сокращением посевных площадей, а также ростом затрат на удобрения, топливо и хранение, отмечает Седых. По его словам, не последнюю роль играет и ежегодные потери значительной части урожая картошки из-за нехватки современных хранилищ. Что касается дохода белорусов, то на конец 2025 года зарплаты демонстрировали значительный рост. Правда, обусловленный надбавками и премиями по итогу года. В январе 2026 года ситуация вернулась к исходной точке. В зарплатных ведомостях минус, а плюсы только в отчетах статистического комитета. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках, но больше новостей в короткой форме смотрите на TikTok-канале «Сигнал 666».
2: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Радиосигнал от первого лица.
6: Генеральный консул Беларуси в Екатеринбурге Сергей Чичук о конструктивном сотрудничестве со Свердловской областью.
13: По Свердловской области у нас выстроено хорошее конструктивное сотрудничество и взаимодействие. Уже шестой год подряд растет товарооборот и экспорт. Мы уже вплотную приблизились к 1 миллиарду долларов товарооборота. Активизировали все контакты, визиты правительственных делегаций Беларуси на самую крупную выставку, промышленную выставку России на пром уже стали традиционными. В 2023 году мы были основным партнером этой выставки, а с 2025 года мы, посмотрев на положительный опыт уральцев, стали проводить эту выставку у себя. Практически все крупные белорусские производители имеют в Екатеринбурге, в Свердловской области своих партнеров, дилеров, фирменные магазины. Ну, например, Пинск Древо, Лема, Меловица, Белвест. Только в Екатеринбурге больше 50 магазинов белорусские продукты. А недавно были открыты магазины «До дому» и «Белорусский лен».
2: Радиосигнал. Подробно о важном. Разговор, в котором нет одного правильного ответа. Два человека, две противоположные позиции, аргументы «за» и «против». Два взгляда, живая дискуссия и разные точки зрения. Давайте разберемся. Честный диалог о жизни, обществе, отношениях и выборе на радио «Сигнал».

0: ты открываешь.
1: Ух, я уже прям чувствую, как мой кошелек инстинктивно сжимается от страха. Ладно, открываю. Так, посмотрим. Ого, ну, цены тут, конечно, да. Не для простых смертных, для министров не меньше.
0: Да ладно тебе, перестань. Смотри, какая прелесть. Вот. Осьминог с картофелем и томатами всего-то 80 рублей. И филе миньон за 75. Возьмем плата морепродуктов на двоих. 340 рублей. И по авторскому коктейлю. Они тут по 25. Но красота же. Заказывай, не стесняйся.
1: Подожди. Ты это серьезно? 340 рублей? Ты вообще в себе? Давай начнем с малого. 80 рублей. За осьминога. Одного. Давай тебе сейчас на пальцах объясню, просто чтобы ты понимала. Вот средняя зарплата учителя, например, в Белоруссии, ну, около 1865 рублей в месяц. Это примерно 22 рабочих дня. Делим. Получаем где-то 85 рублей в день. За 8-часовой рабочий день.
2: Ой, все началось.
1: Нет, ты послушай, это выходит где-то 11 рублей в час. Ты понимаешь? Чтобы оплатить твоего вот этого вот осьминога, мне нужно, получается, 7 часов работать. 7 часов моей жизни за одно какое-то там щупальце. 7!
2: Ты что, сюда с калькулятором пришел? Слушай, убери телефон, не позорься, а? Что за унизительные подсчеты? Мужчина, который на свидании сидит и считает, сколько часов он работает ради ужина с дамой, это просто, ну, это дно. Ты когда меня сюда звал, ты на что еще рассчитывал? Что я закажу стакан воды и буду смотреть на тебя влюбленными глазами, пока ты ешь свои драники?
1: Я рассчитывал на приятный вечер и на адекватный заказ, а не на то, что ты попытаешься съесть весь мой месячный бюджет за один присест. Вот смотри, драники с лососем 35 рублей, это уже, ну, это адекватнее. И коктейль твой 25, это уже 60 рублей на тебя одну, а ты еще на плато морепродуктов замахнулась. Это что, какой-то, я не знаю, инвестиционный проект? Ты решила проверить, сколько денег можно из меня вытянуть за первый же вечер?
2: Да я тебе говорю, это просто ужин. Ужин вместе, которое, между прочим, выбрал ты. Это же ты предложил, а давай пойдем в это новое модное место на Зыбицкой? Или ты думал, мы сюда придем, посмотрим на интерьер и пойдем в Макдоналдс? Надо было сразу так и говорить, у меня бюджет 40 рублей на двоих. Я бы и оделась, соответственно, в спортивном костюме бы пришла, честное слово.
1: А вот это уже чистая манипуляция. Если я выбираю место с хорошей атмосферой, это не значит, что я подписываю пустой чек на все твои гастрономические фантазии. Я выбрал его, чтобы мы приятно посидели, поговорили, а не для того, чтобы ты устроила соревнование «закажи самое дорогое в меню».
2: Ну это же бред. Атмосфера и меню – это единое целое. Ты же не приходишь в большой театр в шортах и сланцах. Вот и тут так же. Если ты зовешь даму в дорогое место, будь готов к соответствующему счету. Это неписанное правило. Это элементарный тест на состоятельность. И ты его, судя по твоим вот этим вот подсчетам, с треском проваливаешь.
1: Это тест на адекватность. И его проваливаешь ты. Слушай, а ты сама-то, ты подумала, сколько ты вложила в это свидание? Или твои траты не считаются? Давай, удиви меня. Посчитай свой, как его там называют, розовый налог.
2: А вот давай. Давай посчитаем, чтобы ты перестал ныть из-за своего несчастного осьминога. Ты думаешь, я вот так с кровати встала, умылась и пришла. Чтобы сидеть здесь красивой, пришлось, знаешь ли, немного потрудиться. Начнем. Макияж и укладка. Средний ценник на нормальный вечерний образ в Минске 208 рублей. 208 рублей. Это, если что, почти 3 твоих рабочих дня по твоим же подсчетам.
1: Что? 200 рублей? За что? Тебя там что, золотой пылью посыпали?
2: За то, чтобы ты смотрел на ухоженную, красивую женщину, а не на замученного жизнью клерка с синяками под глазами. Это, дорогой мой, инвестиция в атмосферу вечера. Идем дальше. Маникюр. Без него приличная девушка из дома не выходит. Это еще, ну, рублей 80-90. Нарощенные ресницы, чтобы взгляд был томным. Еще 70. И это я не считаю платье, которое я купила не вчера, конечно, но его амортизация, туфли, сумочка. Давай скромно прикинем, что это еще рублей 100-300. И вишенка на торте, такси туда-обратно по вечернему тарифу, потому что я не поеду в красивом платье в метро. Это еще рублей 40. И того, чтобы просто сесть напротив тебя, я уже потратила.

0: тратила по самым скромным подсчетам от 500 до 800 рублей. И после этого ты мне будешь рассказывать про свой рабочий час за 11 рублей. Ты серьезно?
1: Да я тебя об этих ресницах просил. Мне твой макияж за 200 рублей не нужен. И маникюр твой я бы даже не заметил. Лучше бы ты в толстовке пришла, но мы бы счет пополам закрыли. Ты сама на себя это все навесила, по своему желанию, а теперь выставляешь мне счет, как будто это я тебя заставил. Я на свою подготовку потратил 50 рублей. Сходил в барбершоп, сделал комбо, стрижка плюс борода, и все, я красавчик. 50 рублей, а не 800. Разницу чувствуешь?
0: Ты сейчас серьезно сравниваешь свою стрижку в барбершопе и мой полный вечерний образ? Это даже не смешно. Ты потребляешь результат моих инвестиций. Моя внешность сегодня – это часть атмосферы этого вечера, за которую ты, как мужчина, и платишь. Оплачивая ужин, ты не делаешь мне одолжение. Ты просто частично компенсируешь мои вложения в то, чтобы этот вечер для тебя был красивым. Это справедливо.
2: Но это же бред. Абсолютно бредовая женская логика. Я тебя не просил ничего инвестировать. Ты это делаешь в первую очередь для себя, чтобы чувствовать себя уверенно и ловить взгляды других мужчин. Не перекладывай ответственность за свои траты на меня. Вот из-за таких, как ты, и появляются нормальные мужики-пополамщики, которые просто не хотят спонсировать чужой парад тщеславия.
0: Ах, пополамщики. Мои любимые персонажи. Это те, кто до смерти боится ответственности. Или те, кто просто не может себе позволить женщину, которая ухаживает за собой. Знаешь, недавно весь Минск гудел, обсуждая одну историю. Новый пафосный ресторан. Девушка с парнем ужинают, веселятся. Приносят счет 1600 рублей. И что делает ее прекрасный кавалер?
2: А, я знаю эту историю. Он просто встал и ушел. Сбежал. И абсолютно правильно сделал. Герой нашего времени.
0: Ты серьезно? Герой. Он поступил как последний трус и подлец. Он оставил девушку одну с этим гигантским счетом, который равен двум минимальным зарплатам в стране. Не можешь себе позволить, не зови в такое место. Сидите в парке на лавочке, семечки грызите.
2: Подожди, подожди. А ты знаешь, что она там заказала? Морских ежей, дюжину устриц Жилардо, черную икру и несколько бутылок дорогого шампанского. Это было не свидание, это был инвестиционный ужин. Она пришла не общаться, она пришла жрать за его счет. Он не сбежал, он эвакуировался от типичной тарелочницы.
0: Что за унизительный и мерзкий термин «тарелочница»? Она заказала то, что было в меню этого ресторана. Он что, не видел цен, когда ее туда вел? Он хотел произвести впечатление, пустить пыль в глаза, а когда пришло время платить, струсил. Это классика жанра – казаться, а не быть.
2: Да я тебе говорю, в Минске это уже целая индустрия. Девушки целенаправленно ходят на свидания с парнями из Тиндера, чтобы бесплатно и дорого поесть. Они даже создают чаты, где делятся, у кого сегодня удалось поесть устриц, а у кого только салат Цезаря. И вот из-за таких нормальные парни и вынуждены перестраховываться. Это защитная реакция. Недавно читал про другого героя. Ужин на 280 рублей, он просто сказал, что отойдет в туалет, вышел на улицу, сел на самокат и уехал в закат. И я его прекрасно понимаю. Он спасал свой кошелек от хищницы.
0: Спасал кошелек? Слушай, какая драма. А ты не думал, почему адекватная женщина не тарелочница? Сама иногда хочет заплатить за себя или разделить счет. Вот почему я могу это предложить?
2: Ну, чтобы показать свою независимость, моя Лерна. Феминизм, равенство, все дела.
0: Нет. Точнее, не только поэтому. Главная причина, чтобы не чувствовать себя обязанной. Чтобы после твоего Цезаря и бокала вина мне не пришлось выслушивать вот эти жирные намеки, что вечер должен как-то продолжиться. Чтобы не чувствовать, что я тебе что-то должна за этот ужин. Оплата 50 на 50 – это моя страховка от твоих потенциальных ожиданий. Есть такое правило. Кто платит, тот и заказывает музыку. Так вот, если я плачу за свою часть, я заказываю свою музыку. И моя музыка сегодня может быть такой. Спасибо за вечер, было интересно, я поехала домой. Одна. И я не буду чувствовать себя виноватой ни на секунду.
3: То есть, ты считаешь, что если я плачу, я автоматически покупаю право на продолжение вечера? Это оскорбительно для мужчин. Мы платим, потому что это красивый жест, это традиция, это знак внимания и заботы.
0: Некоторые, да. А некоторые считают, что раз они потратили на тебя 150 рублей, то теперь им положен как минимум страстный поцелуй, а как максимум секс. И чтобы отсеять вторых на ранней стадии, проще заплатить самой. Это вопрос безопасности и личных границ, а не денег.
3: Хорошо, хорошо, убедила. Давай другую ситуацию разыграем. Не 1600 рублей, не 280. Вот мы с тобой сходили на более скромное свидание. Приятно посидели, поговорили. И вот официант приносит счет. Ну, скажем, 210 рублей.
0: Окей. И?
3: И вот он лежит на столе, этот чек. И я сижу и думаю, так, 210 рублей. Вроде не 1600, вполне подъемно. Но все равно, если я сейчас сразу достану карту и заплачу, она подумает, что я подкаблучник, который пытается ее купить. Если я предложу пополам, она решит, что я жмот, и второго свидания точно не будет. А если я буду молчать и ждать ее реакции, это вообще провал. Это выглядит жалко. Что делать-то?
0: А я в этот момент сижу и думаю, ну и чего он молчит? Смотрит на этот счет, как баран на новые ворота. Он ждет, что я сейчас кошелек достану или просто завис. А если я предложу заплатить, он решит, что я такая вся из себя феминистка и прям намекаю, что он мне не понравился и продолжения не будет. Или наоборот подумает, что я его проверяю на щедрость. Боже, как неловко.
3: Вот. Именно. И я начинаю этот театр одного актера. Медленно так, знаешь, роюсь в карманах. Так, сейчас, где-то тут была карточка. И краем глаза смотрю на твою реакцию. Двинешься ты к сумке или нет?
0: А я делаю вид, что очень увлечена рисунком на салфетке. И молча, выжидательно смотрю на тебя. И в воздухе просто звенит напряжение. Можно топор вешать.
3: И вот эта пауза, она длится целую вечность. Мы смотрим то друг на друга, то на этот несчастный счет. И в этот момент решается все. Это же настоящая проверка. Для мужчины на щедрость, на адекватность, на уверенность, а для женщины на меркантильность, на воспитанность или на современность взглядов. Один маленький чек, а сколько информации?
0: Согласна, на 100%. Это самый неловкий и в то же время самый показательный момент первого свидания. По нему можно сразу понять, совпадают у вас ценности или вы из абсолютно разных миров. И дело даже не в сумме, а в самом поведении, в этих микрожестах.
3: Так, хорошо, я понял твою позицию про безопасность и все такое, но давай честно, вот положа руку на сердце. Слушай, ну если я тебя завтра в ресторан позову, ты же все равно кошелек в сумке забудешь.
0: Я? Я закажу самое дорогое шампанское и заплачу за нас обоих, просто чтобы посмотреть на твое лицо.
3: Ну-ну, мечтай, феминистка ты наша.
0: На сегодня это все. Вы слушали «Давайте разберемся». Считайте деньги, цените себя и не убегайте через окно. Всем пока.
4: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Из первых уст.
5: Президент Александр Лукашенко о том, почему производителям техники нельзя забывать о райагросервисах.
6: Самое важное, чтобы это были такие опорные пункты для наших заводов. А то мы за границей делаем мультибрендовые центры, и это правильно. Ну, допустим, в Узбекистане делаем центр, где будут продаваться МАЗы, БелАЗы, и вся сельхозтехника и прочая техника. И здесь же будет склад запчастей, и здесь же будет обслуживаться. В том же Узбекистане. Ну, как мне докладывали, их уже 11 там. 11. Ну, у нас будет здесь 115, 118, может 120 таких опорных центров, где будут оказываться услуги и самими заводами. Ну, нам от них здесь нужны больше будут запчасти, наверное, да?
7: Да, мы так и работаем сейчас.
6: Запчасти там взяли, сюда привезли, а люди тут будут, которые обслужат эту технику. Но, тем не менее, заводы должны понимать, что это и их дело. Продали сюда технику, Гомсельмаш, вот комбайны, или МТЗ, современная тяжелая технологическая техника, продали сюда, будьте добры, обслуживайте ее здесь определенный период, не только гарантию, но и обслуживайте дальше, так как за границей мы делаем.
4: Важный сигнал.
8: Добро пожаловать отсюда. Россиянин отказался от зарплаты в Минске в 4000 рублей и спровоцировал скандал в соцсетях. Об этом петербуржец Евгений Картамышев написал в Трец.
9: «Мне вчера предложили выйти на работу с зарплатой 4000 белорусских рублей. Говорят, что для Минска это очень хорошая зарплата, но давайте считать. 2150. Аренда квартиры. 250. Коммуналка. 200. Садик для двух детей. Получается 2600, из которых остается 1400 рублей. И ни в чем себе не отказывайте на эти гроши. Вот и думайте, стоит искать работу в Минске или нет».
8: Пост очень быстро собрал более 1000 комментариев.
10: «Дай белорусу зарплату 4000, он будет хозяином мира. Купит квартиру, гараж для своего V5, летом стандартный Египет с женой».
11: «Добро пожаловать отсюда. Раз вам 4000 ужасная зарплата, скорее езжайте домой».
8: Некоторые белорусы поинтересовались, на какой работе россиянину предложили такую зарплату. Он не стал скрывать и ответил, что вакансия – руководитель проекта в цеху.
9: «В моем городе зарплата у большинства 800 рублей. 4000 тут только снится».
11: «Добро пожаловать в реальность. 4000 – это радуйтесь, что вам предложили. В Минске 3000 – это уже шик зарплата. И съем квартиры тут не дешевое удовольствие. А зачем вам Минск? Едьте в агрогородок, там полно работы, и дом дадут условно бесплатно. Колхоз строит дома для работников. Но вы, питерские, к такой работе точно не привыкли».
8: В адрес автора поста также посыпались и обвинения в том, что именно из-за россиян аренда жилья в Минске выросла до 2000 рублей вместо 1000.
10: «Вы приехали со своими ценами в Грузию, подняли там цены на аренду. Теперь вы приехали со своими ценами в Беларусь, тоже подняли цены на аренду. Сидите лучше у себя дома и не портите людям жизнь».
11: «Это правда. Сами приезжают. В очередях за брендами стоят. Деньги налево и направо тратят. А потом еще им все не так. Сидите у себя дома. Чего ж вы все ищете другие страны для жизни?»
8: Многие россияне признаются, что серьезно задумались об эмиграции 20 февраля, когда Владимир Путин подписал закон об ограничении мобильного интернета. Позже стало известно, что в России вслед за соцсетью Instagram и платформой YouTube готовят блокировку Telegram. Сейчас появилась информация о том, что готовится всеобщая мобилизация после осенних выборов в Думу. Добавьте к этому санкционное давление, проблемы в экономике, налеты дронов, которые стали чуть ли не ежедневной реальностью в городах России. В таких условиях желание искать удачу на новом месте становится практически непреодолимым, признаются российские релоканты. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Больше новостей в короткой форме смотрите на ТикТок-канале «Сигнал 666».
4: Радио «Сигнал» 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Вы столкнулись с юридической проблемой, которую не можете решить самостоятельно? Возникают вопросы, как действовать, или есть необходимость составить обращение по поводу нарушения ваших прав? Обращайтесь бесплатно. Вместе мы решим все проблемы. На радиосигнал «Народный юрист».
12: Доброго времени суток, уважаемые радиослушатели и читатели. С вами Евгений Николаевич. Сегодня мы поговорим о том, как можно пересмотреть размер уже назначенных пенсионных выплат. Вопрос от нашей слушательницы Александры такой. Здравствуйте. А какие же нужны основания для перерасчета пенсии? Ну что же, отвечаю. В Республике Беларусь основания для перерасчета пенсии четко прописаны в статье 64 Закона о пенсионном обеспечении. Основные же случаи включают в себя дополнительный стаж. Если вы, например, продолжаете работать после назначения пенсии, перерасчет возможен после накопления не менее 2 лет нового страхового стажа. Дальше новые данные. Если вы нашли и представили документы о ранее неучтенном стаже или заработке, то они тоже пригодятся. Изменение законодательства. При изменении государственных нормативов расчет производится уже по новым правилам, и иногда это случается автоматически. Ну и последнее – исправление ошибок. То есть, если в первоначальном расчете была допущена ошибка, ее можно исправить как в сторону увеличения, так и уменьшения выплат. Ну а для перерасчета, соответственно, необходимо подать письменное заявление и подтверждающие документы в территориальный орган Фонда социальной защиты населения. Обязательно, друзья, консультируйтесь со специалистами, чтобы не упустить свои законные надбавки. Заходите для этого на сайт radiosignal.news в раздел «Народный юрист». Там есть мой телеграм, пишите мне, не стесняйтесь, решим ваши вопросы и ответим на интересующие темы.
13: Радиосигнал 666 АМ. Радиосигнал от первого лица.
5: Президент Александр Лукашенко о том, почему производителям техники нельзя забывать о райагросервисах.
6: Самое важное, чтобы это были такие опорные пункты для наших заводов. А то мы за границей делаем мультибрендовые центры, и это правильно. Ну, допустим, в Узбекистане делаем центр, где будут продаваться МАЗы, БелАЗы, и вся сельхозтехника и прочая техника. И здесь же будет склад запчастей, и здесь же будет обслуживаться. В том же Узбекистане. Ну, как мне докладывали, их уже 11 там. 11. Ну, у нас будет здесь 115, 118, может 120 таких опорных центров, где будут оказываться услуги и самими заводами. Ну, нам от них здесь нужны больше будут запчасти, наверное, да?
7: Да, мы так и работаем сейчас.
6: Запчасти дилеры. Там взяли, сюда привезли, а люди тут будут, которые обслужат эту технику. Но, тем не менее, заводы должны понимать, что это и их дело. Продали сюда технику, Гомсельмаш, вот комбайны, или МТЗ, современная тяжелая технологическая техника, продали сюда, будьте добры, обслуживайте ее здесь. Определенный период, не только гарантии, но и обслуживайте дальше. Так, как за границей мы делаем.
13: Радиосигнал. Подробно о важном. Учим пакистанский вместе.
14: Как на языке урду звучат времена года? Поехали. Зима.
15: Мосаме сарма.
14: Лето.
15: Мосаме гарма.
14: Весна.
15: Бахар.
14: Осень.
15: Хизан.
13: Учим пакистанский. Авось пригодится. Важный сигнал.
8: Высокий сезон в самом разгоне. Правительственный бизнес-джет отвез кого-то из Минска в турецкий Бодрум. Почем отдых в июле?
16: Правительственный бизнес-джет Canadair CL-602B19 Challenger 850 вылетел из Минска 10 июля в 2018 и приземлился в турецком Бодруме 11 июля в 3:50 по минскому времени, совершив промежуточную посадку в Баку.
8: Об этом свидетельствуют данные сервиса отслеживающего полеты «Флайтрадар». То, что рейсы правительственного самолета из Минска в Бодрум стали традицией, рассказывает и авиационный эксперт Алексей Круглов.
17: Аналогичные рейсы фиксировались в августе и сентябре прошлого года, в июне 2023 года. В этом году уже несколько раз. Источники говорят, что борт используют не только высокопоставленные белорусские чиновники для командировок, но и члены семьи Лукашенко для личных поездок.
8: Кто именно летел этим рейсом, официально не сообщается, продолжает эксперт.
17: Подобные рейсы регулярно вызывают вопросы, потому что власти практически никогда не раскрывают ни список пассажиров, ни цель поездки. На фоне постоянных призывов к экономии любая информация о перелетах правительственного самолета становится предметом общественного внимания. Как там в бриллиантовой руке было? Наши люди в булочную на такси не ездят.
8: И если обычным белорусам отпуск в Турции приходится планировать за несколько месяцев, а откладывать на него целый год, то у пассажиров правительственного бизнес-джета таких проблем, похоже, нет, рассказывает эксперт туристического рынка Александр Миронов.
18: Бодрум – один из самых дорогих курортов Турции. В июле здесь самый высокий сезон. Неделя отдыха в хорошем пятизвездочном отеле обойдется минимум в 2-3 тысячи долларов на двоих, без учета дополнительных расходов. В премиальных гостиницах цены могут быть в несколько раз выше.
8: По словам эксперта, белорусы стараются отдыхать дешевле, бронируют туры заранее, ищут горящее предложение, выбирают автобусные поездки и отели попроще. Самое популярное направление этого лета – Грузия и Болгария. Но большинство людей никуда не едут, максимум белорусская здравница, речка или дача. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Больше новостей в короткой форме смотрите на ТикТок-канале «Сигнал 666».
4: Радио «Сигнал» 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Невероятно, но факт.
19: Все чаще в сеть просачивается информация о том, что в Китае очень много домов с синими крышами. Казалось бы, и какая разница, какого цвета эти крыши? Но за этим простым, на первый взгляд, фактом стоит интересная теория. Что это? Дань моде? Дизайнерское решение или что-то большее? Давайте разберемся. Прежде всего, надо понимать, что в этом деле не обошлось без мистики или теории всемирного заговора. Все началось в августе 2023 года на Гавайях. В Лахайне произошла серия ужасных лесных пожаров, унесших около 100 человек. Официальная причина произошедшей трагедии достаточно рациональна. Всему виной засуха и ураган. Но в обществе зародилась уникальная идея, что такие пожары разжигают лазеры, которые являются частью сверхсекретных правительственных программ и позволяют управлять погодой. И синий цвет поможет защитить свое жилище от разрушений. Кажется, вот это фантазия. Но сторонники этой теории приводят целые аргументы в свою пользу. Они выяснили, что определенные частоты света, потенциально излучаемые этими лазерами, могут быть отклонены или смягчены определенными цветами. По их мнению, синий цвет способен поглощать и рассеивать определенной длины волны света, потенциально снижая эффективность лазеров. Ведь недаром в разных приложениях, связанных с безопасностью, используют синие цвета. К сожалению, научно обоснованного подтверждения этой теории нет. Да, действительно, светопоглощение и отражение у разных цветов отличается, но эффективность именно синего цвета против лазерных технологий, проведенными научными исследованиями, не доказано. Несмотря на отсутствие какой-либо рациональной причины или научного обоснования данной теории, китайцы массово покрывают крыши своих домов синим брезентом или окрашивают их в синий цвет в качестве мер защиты. А больше шокирующих загадок слушайте в следующем выпуске «Очевидного и невероятного».
4: Радиосигнал 666 АМ. Продукты по всей Беларуси снова дорожают. А что же с качеством? Вы нашли в магазинах просроченные товары, посторонние предметы в продуктах, подделки известных брендов не выдерживают никакой критики, да еще и цены растут с каждым днем. Маршрутки тоже подорожали. А что же с заменой автобусов? А что с дорогами? Вы наблюдаете за тем, как ямы на них растут, как грибы? Так может, чиновники и бизнесмены не исполняют свои обязанности? До них сложно достучаться? Возможно, вы уже пробовали, но на ваши жалобы не обращают внимания? Радиосигнал предлагает вам свою помощь в специальном проекте «Контроль качества». Обращайтесь к нам, как это сделали уже многие. Мы свяжемся с ответственными, расскажем о проблемах на всю страну, чтобы решить их как можно быстрее. Заходите на сайт radiosignal.news, жмите на контроль качества и пишите нам свои жалобы как можно подробнее. Вместе мы сможем навести порядок. Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Новости регионов. На радиосигнал.
20: Могилеве на промплощадке погиб 65-летний сварщик. Все произошло на одном из бывших промышленных предприятий, где идет ремонт. Мужчина хотел спуститься на этаж ниже, открыл створки дверей грузового лифта и, не убедившись в наличии кабины, шагнул в пустую шахту. В результате падения с высоты около 6 метров рабочий получил травмы, от которых скончался. На месте работали следователи. Уже установлено, что здание цеха еще не сдано в эксплуатацию, в связи с чем доступ к верхним этажам осуществлялся исключительно по лестницам. Погибла девушка, еще три человека пострадали в ДТП в Кобринском районе. Авария произошла на автодороге Р-127 Кобрин, граница Украины, Дивин. По предварительной информации, 22-летний водитель автомобиля BMW не выбрал безопасную скорость, не справился с управлением, съехал в левый по ходу движения кювет, после чего машина опрокинулась. В результате аварии 15-летняя пассажирка погибла на месте. Водителя, а также еще двух пассажиров, 15-летнюю девушку и 18-летнего юношу госпитализировали. Обстоятельства происшествия устанавливаются, правовую оценку произошедшему дадут следователи. Под Брестом нашли погибшим пропавшего мужчину. 34-летний Вадим Косовец исчез 1 июля. По данным милиции, он находился на водоеме возле деревни Люта Брестского района, после чего ушел в неизвестном направлении и перестал выходить на связь. 11 июля стало известно, что поиски окончены, а мужчина погиб. Как отметили в милиции, признаков насильственной смерти на теле погибшего не обнаружено. Обстоятельства и причина смерти мужчины не уточняются. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках, но больше новостей и актуальной информации о дне сегодняшнем слушайте и читайте на нашем сайте radiosignal.news.
4: Из первых уст.
5: Пресс-секретарь организации «Патриоты Беларуси» Ирина Синькевич о прошедшем на полигоне «Белая лужа» финала военно-патриотического турнира «Вызов».
21: Мы гордимся нашим турниром, потому что мы видим результат, видим их горящие глаза, им нравится, они включаются. Можно позавидовать вот их вот этой самоотверженности. Они не думают долго, они делают все, что их просят. А я скажу, что взрослые зачастую этим отличиться не могут. Мы иногда задумываемся, стоит или нет. Они бросаются в омут с головой. Очень гордимся нашими ребятами. Мы прошли большой путь в целый год. Почти 800 ребят приняли именно в этом сезоне. А это огромный масштаб. Мы проехали всю страну. Лучшие из лучших борются за победу.
4: Важный сигнал.
22: Беларусь не хочет воевать. Госпогранслужба Украины сделала неожиданное заявление.
23: В Беларуси продолжается развитие военной инфраструктуры вблизи украинской границы, несмотря на отсутствие там ударной группировки войск.
22: Об этом заявил пресс-секретарь Государственной пограничной службы Украины Андрей Демченко. По его словам, речь идет о строительстве полигонов, логистических маршрутов и объектов для размещения личного состава и техники.
23: Прежде всего в направлении Черниговской и Киевской областей. В целом, то, что отмечают подразделения разведок, Россия продолжает давить на Беларусь, чтобы вынудить Минск более масштабно своими силами присоединиться к войне, развязанной против нашей страны. Беларусь этому сопротивляется, старается всячески не поддаться этому давлению. Но угроза для Украины по-прежнему на этом направлении сохраняется.
22: Напомню, что в конце прошлой недели с подобным заявлением также выступил первый заместитель главы офиса Зеленского Сергей Кислица. Он сравнил положение Александра Лукашенко со шпагатом.
23: Беларусь находится в сложной ситуации. Она сложная лично для Александра Лукашенко, но еще больше для белорусского народа, который буквально стал заложником трех десятилетий недемократического развития страны. Для Лукашенко это все равно, что быть в постоянном шпагате, когда с одной стороны ему сложнее противостоять требованиям Путина, а с другой он четко понимает масштабные последствия более активного участия в агрессии против Украины.
22: Напомню, Зеленский неоднократно заявлял о планах России провести наступление с территории Беларуси, как это уже было в феврале 2022 года в начале СВО. Но Александр Лукашенко в своих интервью уверяет, что не хочет такого сценария.
24: Мы много раз говорили о том, что абсолютно недопустимо, чтобы война Украины с Россией перебросилась на территорию Беларуси. По разным причинам. Две причины я называл. Первое, мы это понимаем, поэтому не хотим воевать. Беларусь очень уязвима в военном отношении. Если Украина начнет атаковать Беларусь так же, как она атакует Россию. Потому что Беларусь у украинских военных как на ладони. Мы это прекрасно понимаем, что наши основные объекты жизнеобеспечения, производственные и логистические, окажутся под ударом.
22: Президент также вспомнил заявление командира украинских беспилотных войск о том, что Киев определил 500 целей в Белоруссии на тот случай, если она вступит в войну.
24: Ну, как они заявили, у них уже 500 таких целей на территории Беларуси намечено. Это первая причина. Вторая причина – народ наш не приемлет войн. Мы уже натерпелись в истории. Мы понимаем, что погибнет немало наших военных. В Украине живут семьи белорусов. В Беларуси у нас, там на юге Беларуси, живут семьи украинцев. Есть там совместные семьи, переженились, все детей вырастили, жили как нормальные люди. Границы же не было. Украинцы к нам приходили через границу. Белорусы в Украину свободно ездили. В свое время я туда, в Украину, ездил. Даже мои корни где-то между Черниговым и Киевом зарыты, моих предков. Понимаете, насколько все переплетено? И ряд других моментов. И мы что, должны это все отбросить в сторону, забыть и начать воевать?
22: В российском Z-сообществе эти слова Лукашенко восприняли с негативом. Там считают, что помощь Минска как члена союзного государства сейчас была бы очень кстати. Людей у армии России на фронте не хватает, потери большие, а наступать становится все труднее. При этом белорусы в социологических опросах признаются, что не хотят принимать участие в чужой войне. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Ну а больше новостей в короткой форме смотрите на ТикТок-канале «Сигнал 666».
0: Радио «Сигнал» 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Радио «Сигнал» от первого лица.
1: Председатель правления Национального банка Роман Головченко об основных задачах при использовании технологий искусственного интеллекта в банковской сфере.
2: Проводим серию встреч с нашими банками, которые, по крайней мере, уже сформировали задел, ну и используют элементы и в своей повседневной деятельности, и имеют, самое главное, выстроенную стратегию работы по данному направлению. В условиях необходимости сокращения операционных затрат, безусловно, искусственный интеллект должен прийти на помощь. В частности, для того, чтобы наш банковский сектор оставался конкурентоспособным, эффективным и обеспечивал все необходимые нормы безопасности оказания услуг. Ну и особый интерес вызывает вопрос практического применения и тот эффект, который вы уже получили от уже той работы, которая была сделана.
0: Радиосигнал. Подробно о важном. Там, где заканчиваются новости, начинается смысл. Мы читаем все глубже, ищем подтексты, мотивы и возможные сценарии. Мы изучаем контекст, интересы сторон и скрытые механизмы, которые формируют события вокруг нас. На радиосигнал «Между строк». Разговор о том, что скрыто за заголовками.
3: Всем привет! В эфире «Между строк». В Белоруссии еще один человек стал жертвой алкоголя. В Витебской области местный житель скончался от острого отравления этиловым спиртом. По данным судебно-медицинской экспертизы, в его крови была зафиксирована экстремально высокая концентрация более 7 промилле. И это, к сожалению, не просто шокирующий случай, а почти новая норма. Беларусь упорно двигается вверх по списку стран с самым большим количеством зависимых.
9: И вот, честно говоря, это просто пугающие цифры.
3: Слушай, меня просто трясет от этого. Скорая помощь тратит драгоценное время, жжет бензин. Квалифицированные врачи едут к человеку, который добровольно довел себя до 7 промилле, вместо того, чтобы спасать тех, кто, ну, реально следит за своим здоровьем. За комфорт и спасение нужно платить, а не просто высасывать ресурсы из системы.
7: Топ. Какая блажь. Какой комфорт. Зависимость – это тяжелейшая болезнь. Право на медицинскую помощь, на спасение жизни – это абсолютная база.
3: База?
7: Да, база. Оно не может зависеть от толщины кошелька или от того, насколько правильный у человека моральный облик.
3: Ну хорошо, болезнь. Давай тогда разберем эту болезнь. Чтобы понять, как человек вообще способен выжить при 7 промилле, когда смертельная доза – это 3, ну максимум 5, нужно залезть в саму биологию. Как такое возможно?
7: Вот тут начинается самое интересное и жуткое. Смертельной дозой считается 3-5 промилле, потому что на этом этапе этанол легко пробивает гематоэнцефалический барьер.
3: То есть попадает прямо в мозг?
7: Именно. И вызывает сильнейший отек тканей. Мозг буквально набухает, давит на череп изнутри. И самое главное, в стволе мозга просто отключается дыхательный центр.
3: Человек перестает дышать?
7: Да. Тихо, как во сне. Но тот парень, у которого было больше 7 промилле, как он функционировал? Ответ в нейропластичности. При многолетнем ежедневном употреблении гигантских доз мозг адаптируется.
3: Ага.
7: Он понимает, что его топят в депрессанте и искусственно снижает чувствительность рецепторов. Это и есть толерантность. Человек может ходить, говорить, выглядеть почти трезвым с дозой, которая убила бы слона.
3: То есть мозг типа прикручивает громкость, чтобы не сойти с ума от химического шума.
7: Идеальное сравнение, да. Но тут кроется фатальная ловушка. Рецепторы мозга адаптируются, а вот внутренние органы, печень, сердце, почки, они так не умеют. Они разрушаются совершенно обычной чудовищной скоростью.
3: Ну вот.
7: И смерть наступает внезапно. Самостоятельно бросить пить уже невозможно из-за синдрома отмены.
3: Слушай, эта биологическая картина – это же чистой воды аналогия микрозайма. Причем под гигантский грабительский процент.
9: В смысле микрозайма?
3: Ну смотри, мозг дает отсрочку опьянения, да? Маскирует проблему. Ты вроде бы функционируешь, но печень, сосуды, они платят колоссальный биологический процент каждый день. И потом наступает внезапное банкротство – смерть. И я настаиваю, это многолетний системный выбор.
9: Да какой выбор?
3: Прямой. Годами брать этот токсичный кредит? Почему государственные больницы должны бесплатно предоставлять дорогостоящие реанимационные койки таким банкротам? За эти риски должна платить частная страховка. Хочешь пить – плати.
9: Слушай, ну какая финансовая сделка? Ты рассуждаешь категориями свободного рынка там, где властвует биохимия. Это не микрозайм, это жестокий капкан.
3: Но человек же может остановиться?
9: Не может. На этой стадии он не может сказать: «Ой, кредит дорогой, и я закрываю счет». Без медицинской детоксикации синдром отмены убьет его быстрее алкоголя. Белая горячка, судороги, инсульт. И меня злит, что в глубинке вообще нет доступных наркологических клиник. Базовое право нарушено.
3: Давай посмотрим, к чему привело это твое базовое право. Беларусь на первом месте в мире по смертям от алкоголя.
9: Цифры жуткие, согласен.
3: 164 смерти на 100 тысяч человек. Обгоняет даже Молдову и Россию. При официальном потреблении в 11,2 литра.
9: Хотя ВОЗ бьет тревогу уже при 8 литрах. 8 – это порог генетической деградации. А 11 – это только то, что прошло через кассу.
3: Вот. Реально это потребление 15, а то и 17 литров за счет теневого рынка. И тут самый мрак. Самогон – это полбеды. Суррогаты. Стеклоочистители, технические жидкости с метанолом.
7: Да, потому что метанол почти не отличить по вкусу от этанола. Но в печени он превращается в формальдегид. Это чистейший яд. Слепота, отказ почек, разрушение идет стремительно именно из-за качества этих суррогатов, когда легальный алкоголь недоступен.
3: И вот тут я буду предельно жестокой. Пить техническую жидкость ради экономии – это абсурдный самоубийственный расчет. Если хочешь пить, хочешь качество – плати.
7: Да какая экономия?
3: Выбор пить стеклоочиститель – это личная ответственность. Требовать потом спасать тебя высокотехнологичной медициной за счет налогов – это лицемерие.
7: Ты реально думаешь, что они пьют не за мерзайку, чтобы сэкономить пару рублей? Типа как на скидках.
3: А почему еще?
7: Это абсолютная беспросветная нищета, отчаяние. Люди вливают в себя яд, потому что они на самом дне. Винить их за отсутствие денег на качественный алкоголь – это цинизм. Система обязана лечить всех, потому что сама социальная среда довела их до этого леденящего душу дна.
3: Хорошо, давай про среду. От какой реальности они так отчаянно отключаются? Если взять города, тут понятно. Хронический стресс, травмы после репрессий, атмосфера страха.
7: Да, полная невозможность легально выразить злость.
3: Внутренняя эмиграция, короче. Но в деревнях и малых городах другая картина.
7: Там экономическая агония.
3: Именно. Закрытые колхозы, нет работы, никакой инфраструктуры. Нет кинотеатров, клубов, приезжает автолавка, и бутылка становится единственным способом получить хоть какую-то социализацию.
7: Утрачен контроль над жизнью.
3: Утрачена принадлежность к обществу. Они вычеркнуты. Алкоголь остается единственным доступным обезболивающим.
7: А я отказываюсь принимать эту выученную беспомощность как оправдание. Нет работы в деревне – собирай вещи и переезжай. Нет кинотеатра – открой интернет, учись, ищи удаленку. За комфорт надо бороться. А спиваться из закрытого клуба – это лень и путь наименьшего сопротивления. Бы ты что такое говоришь? Предлагать пенсионерам или бывшим трактористам в умирающей деревне найти удаленку – это издевательство. Авторитарная система полностью лишила их контроля над жизнью, перекрыла все каналы. Нельзя собраться, нельзя организовать профсоюз. Алкоголь – единственное незапрещенное средство. Это болезнь общества, спровоцированная государством.
3: Раз мы заговорили о государстве, давай вскроем главное экономическое лицемерие. С одной стороны, жесткая монополия на алкоголь, бюджет пухнет от акцизов, особенно на чернила дешевые плодово-ягодные вина, на которых спиваются самые бедные.
7: Да, государство просто зарабатывает огромные деньги на смерти.
3: Именно. А с другой стороны, колоссальное скрытое бремя. Токсикологии забиты, месяцы лечения, цирроза, аппараты ИВЛ – это бешеные деньги. Плюс гибель самых продуктивных мужчин на производстве. От 30 до 55 лет. Гигантская дыра в экономике.
7: И вот пазл сложился. Лечащий врач в лице государства сам активно продает пациенту яд и жадно подсчитывает прибыль.
3: И меня эта математика бесит. Бюджет собирает эти грязные акцизы, а потом берет налоги здоровых, успешных людей и тратит их на дорогие койки для алкоголиков. Это нонсенс. Медицина должна перестать быть бесплатной нянькой. Зависимый, плати гигантскую страховку или иди в частную клинику. Хватит паразитировать.
7: Вершина цинизма. Просто вершина. Государство спаивает население дешевыми суррогатами, выкачивает миллиарды, а когда человек становится инвалидом, предлагает выкинуть его на улицу или заставить платить страховку, на которую у него отродясь не было денег.
3: Да, потому что это их выбор.
7: Государство заработало на этой беде. Оно обязано предоставлять бесплатную высококлассную реабилитацию в каждом районе, а не перекладывать вину на жертв.
3: Жертв? Жертвы – это те, кто вообще не выбирал этот путь. Это дети. И статистика по детям просто леденит кровь. Статус социально опасного положения, сокращенно СОП. Голод, отключенное отопление, страх перед пьяными родителями.
7: И эта травма остается на всю жизнь. Плюс изъятие в детдом, где они потом сами спиваются.
3: А насилие? 70-80% тяжких бытовых преступлений происходят в пьяном виде. Убийства, избиения. Женщинам бежать некуда, будущее сгорает.
7: И поэтому семьи нужно спасать целиком, в комплексе.
3: Нет. Тут моя позиция предельно жесткая. Если взрослые решили разрушить свою жизнь, их право. Но если страдает ребенок, система должна моментально его изолировать. Забрать и все. Бесконечно социализировать пьющих родителей – это пустая трата ресурсов. Хотят вернуть детей – пусть лечатся в частных клиниках за свой счет.
7: Категорически не согласен. Такой мясницкий подход. Изъятие ребенка – это непоправимая травма. Это запускает новый виток пьянства у родителей, потому что теряется последний смысл. Детский дом калечит. Нужна масштабная бесплатная помощь родителям. Вытаскивать их со дна, а не добивать. Здоровье семьи – это фундамент общества.
3: Ну, давай резюмировать. Ясно одно. Декоративные запреты вроде ограничения времени продаж или беседы участкового абсолютно не работают. Зависимые купят заранее или найдут суррогат.
7: Да.
3: Нужны фундаментальные реформы. Экономическое возрождение регионов. Зеленый свет частному бизнесу. Нормальные рабочие места.
7: И политическая разрядка. Здоровые каналы для снятия напряжения. Современные бесплатные клиники детоксикации. И самое главное, отказ от лицемерия с акцизами на дешевое вино.
3: Согласна. Но, знаешь, после всех этих цифр возникает одна страшная мысль. Если система десятилетиями упорно держится за дешевый алкоголь и отказывается от реформ, является ли повальная алкоголизация просто побочным эффектом, или это идеально работающий инструмент социального контроля? Вымирание части населения – приемлемая цена за абсолютное молчание и покорность остальных. Пьяный не задает вопросов о правах.
7: Жуткая мысль. Но, глядя на масштаб монополии, она имеет право на жизнь. В любом случае, я убежден, без базового милосердия и права на бесплатную медицинскую помощь любое общество обречено.
3: А я останусь при своем прагматизме. Каждый сам кузнец своего комфорта. За все нужно платить самому. Счастливо.
7: Пусть время рассудит, кто прав. Пока.
6: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте.
10: Новости союзного государства. После Курска мигранты сюда ни ногой. Мэр Оренбурга не смог нанять дворников из КНДР и начал завоз работников из Сенегала. Единорос Альберт Юмадилов признал, что администрация города не смогла привлечь на работу граждан КНДР в качестве дворников. Причиной стали слишком высокие финансовые запросы северокорейской страны. За каждого рабочего просили до 150 тысяч рублей в месяц, говорит мэр.
11: На стандартную ставку в 55 тысяч рублей, которую предлагают у нас в Оренбурге, рабочие из Северной Кореи ехать категорически отказываются. Реальный уровень их зарплатных ожиданий в России оказался в 2-3 раза выше. Очень жаль, что переговоры ни к чему не привели. Ведь северокорейские рабочие работают как роботы и обладают повышенным КПД.
10: По словам мэра Оренбурга, вместо граждан КНДР город начал нанимать дворников из Африки. Сейчас уже работает около 30 граждан Сенегала, и еще несколько человек находятся в пути. Юмадилов также отметил, что африканские мигранты соглашаются на местную ставку и выполняют самую тяжелую грязную работу, например, ликвидируют стихийные свалки и расчищают заросли, хотя они и не такие эффективные, как северокорейцы. Кадровый дефицит в коммунальной сфере Оренбурга и других российских городов обострился на фоне масштабного кризиса на рынке труда. Значительная часть трудоспособного населения ушла на СВО, и когда они вернутся, неизвестно, говорит специалист по кадрам Анастасия Маслова.
12: Я говорю, ну как мне найти? Позиция достаточно простая. Мне говорят, не найти. Я начинаю искать сама и понимаю, что людей действительно не хватает. Дефицит кадров на рынке повлиял на СВО, да, мужское население как бы у нас переместилось. То есть я объясню, как это работает. На СВО задействовано миллион. Для рынка это минус 2 миллиона, потому что они свои рабочие места покинули, на их места миллион пришел, а для рынка найма это минус 2. Минус 1 и минус 1. Ну вот, и это все x2 умножается. То есть людей очень много не хватает.
10: По данным Росстата, к концу прошлого года общая нехватка рабочей силы в России уже достигла почти 3 миллионов человек. Из-за этого правительство рекордно увеличило квоты на иностранную рабочую силу и начали активно вербовать мигрантов из стран Южной Азии и Африки. Дефицит кадров сейчас наблюдается практически во всех сферах, говорят эксперты. Сказывается и демографическая яма 90-х, из-за которой сейчас в стране мало молодых людей с самого трудоспособного возраста. Именно они часто подписывают контракт, идут воевать и гибнут. Поэтому такими темпами в России скоро работать будет некому, особенно в рабочих профессиях, говорит экономист Игорь Липсиц.
13: То есть очень острый дефицит высококвалифицированных рабочих массовых профессий. Вот те, которые работают на земле, работают с металлом. А с другой стороны, значит, картина такая, что очень сильный перекос, очень остро не хватает людей высокой квалификации и остро не хватает людей самой низкой квалификации. Значит, людей высокой квалификации взять неоткуда. Людей низкой квалификации завозят сейчас из Индии, из Афганистана, насколько я понимаю. Вот. Ну вот, а посередке, значит, люди, которых, в общем, вроде в России особенно рынок труда не требует, и там как раз нарастает безработица. Ну вот такая сложная картина рынка труда в России.
10: Все это последствия того, что несколько лет подряд шло колоссальное вливание денег в военно-промышленный комплекс страны. Этот перекос привел к тому, что гражданская промышленность переживает острейший со времен 90-х кризис. Практически во всех секторах идет падение производства, увольняются сотрудники, а компании переходят на трех- или четырехдневный режим работы.
14: Радиосигнал. Подробно о важном. Вы столкнулись с юридической проблемой, которую не можете решить самостоятельно? Возникают вопросы, как действовать, или есть необходимость составить обращение по поводу нарушения ваших прав? Обращайтесь бесплатно. Вместе мы решим все проблемы. На радиосигнал «Народный юрист».
15: Доброго времени суток, уважаемые радиослушатели и читатели. С вами Евгений Николаевич, юрист по гражданскому праву. И мы продолжаем разбираться в тонкостях законодательства и искать выходы из сложных бытовых ситуаций. Сегодня разберем вопрос от нашей слушательницы Анастасии. Итак, нашему дому уже 43 года. Деньги за капремонт платим постоянно, а в очереди мы все еще далеко. Какие именно работы должны сделать и как добиться этого в ближайшее время? Отвечаю на ваш вопрос. Вопрос капитального ремонта всегда, конечно же, стоит остро. Чтобы понять, когда придет ваша очередь и на что вы имеете право, нужно учитывать несколько ключевых факторов. Во-первых, план ремонтов. Необходимо проверить, на какой именно год включен он в график. Этот план формируется всегда местными исполнительными комитетами. Дальше форма собственности. Порядок действий, конечно, может отличаться в зависимости от того, является ли дом государственным, ЖСПК или же товариществом собственников. Ну и перечень работ. Согласно законодательству, капремонт включает в себя восстановление основных конструктивных элементов, то есть крыша, фасад и инженерных систем. Если же ваш дом требует немедленного вмешательства, а вот сроки постоянно переносят, то важно проверить, проводились ли какие-либо работы за последние 15 лет. И первым шагом должно стать официальное ваше обращение в ЖРО или исполком. Вот так обстоят с этим дела. Друзья, помните, что отстоять свои права на комфортное жилье всегда нужно, действовать нужно грамотно и опираться, конечно же, на документы. Поэтому обязательно консультируйтесь с юристом. Заходите на сайт radiosignal.news в раздел «Народный юрист». Там есть мой телеграм, пишите мне, не стесняйтесь, решим ваши вопросы и ответим на интересующие темы.
14: Радиосигнал 666 АМ. Учим пакистанский вместе. Учимся считать на языке урду от 1 до 10. Поехали. 1.
16: Эк.
14: 2.
16: До.
14: 3.
16: Тин.
14: 4.
16: Чар.
14: 5.
16: Пач.
14: 6.
16: Че.
14: 7.
16: Сат.
14: 8.
16: Ат.
14: 9.
16: Но.
14: 10.
16: Дас.
14: Учим пакистанский. Авось пригодится.
8: Продукты по всей Беларуси снова дорожают. А что же с качеством? Вы нашли в магазинах просроченные товары, посторонние предметы в продуктах, подделки известных брендов не выдерживают никакой критики, да еще и цены растут с каждым днем. Маршрутки тоже подорожали. А что же с заменой автобусов? А что с дорогами? Вы наблюдаете за тем, как ямы на них растут, как грибы? Так может, чиновники и бизнесмены не исполняют свои обязанности? До них сложно достучаться? Возможно, вы уже пробовали, но на ваши жалобы не обращают внимания?
17: Радиосигнал предлагает вам свою помощь в специальном проекте «Контроль качества». Обращайтесь к нам, как это сделали уже многие. Мы свяжемся с ответственными, расскажем о проблемах на всю страну, чтобы решить их как можно быстрее. Заходите на сайт radiosignal.news, жмите на контроль качества и пишите нам свои жалобы как можно подробнее. Вместе мы сможем навести порядок. Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Важный сигнал.

0: и принимает соответствующие меры, чтобы держать баланс экономики и торговли. Однако все это лишь бюрократия и на самом деле не то, в чем нас пытаются убедить. Из ценового регулирования сегодня снова исключили молоко, кефир и сметану. Напомню, после того, как в апреле 2025 года из списка госрегулирования исключили примерно половину позиций, продукты в магазинах быстро и заметно подорожали. А Беларусь оказалась на первом месте в Евразийском экономическом союзе по росту стоимости молочки и мяса. Что происходит сейчас? У белорусских производителей молочной продукции проблемы на российском рынке. Россельхознадзор вводит усиленный контроль, новые запреты и ограничения. Государство местным производителям финансово помочь не может. Санкции не сняты, а значит и выход на торговые площадки других стран остается закрытым. Поэтому правительство снимает контроль за ценами на молочку, перекладывая всю ответственность за дальнейшее на производителей и потребителей.
1: В правительстве отметили, что из списка ценового регулирования исключили товары неповседневного спроса, а принятые меры назвали возможностью для отечественных производителей улучшить экономическое положение и вернуть свои позиции на внутреннем рынке. Если с тем, что люди не покупают ежедневно карамель, жевательную резинку и экзотические фрукты, белорусы согласны, то ослабление контроля над ценами на молочку вызывает много вопросов.
2: Очень интересно получается. Сейчас белорусские производители молочки, как это уже было в прошлом году, начнут злоупотреблять и рисовать космические ценники. Хотя это и понятно. Они не ставят целью опустошить наши и без того дырявые карманы. Они просто стараются выжить. Санкции не ослабевают. Товарооборот с Россией как упал еще в 2024 году, так и не поднялся. Что делает наше государство? Правильно, умывает руки, мол, сами разберутся. А мы в сторонке постоим, подождем.
3: Очень сложно придумать, куда поставлять белорусские товары. С каждым днем все сложнее. А из телевизоров продолжают нас убеждать, что санкции не работают. Ну вот, братская Россия молочку не берет и блокирует. И что дальше? А дальше будем своим людям втридорого продавать, чтобы наши молочные заводы не обанкротились. Зато цены на кулинарию будем ограничивать и держать под контролем. Вот интересно, что белорусы покупают чаще, молоко и кефир или запеченную форель из супермаркетов?
1: Цены продолжают расти, а качество белорусских товаров падать, отмечают белорусы. Что ж, правительство дало производителям для самостоятельного повышения отпускных цен один календарный год. Эксперты отмечают, что сделать первые прогнозы о том, как сильно и в какую сторону изменится ситуация в магазинах и на рынках страны, можно будет сделать уже по итогам первого месяца новых правил работы. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках, но больше новостей в короткой форме смотрите на TikTok-канале «Сигнал 666».
4: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Мамы говорят на Радиосигнал.
1: Летом можно и обойтись. Жители Солигорска уже месяц живут без горячей воды. Нет ничего более постоянного, чем временное. С крайне непонятной и неприятной ситуацией столкнулись жители когда-то одного из самых экономически стабильных городов Беларуси. В Солигорске уже без малого месяц не могут решить проблему с горячим водоснабжением. Делится местная жительница Ирина.
5: Коммунальная стабильность по-белорусски в Солигорске. Большая часть города сидит без горячей воды. Сначала нам сказали, что 17 июня нам на недели две отключат воду из-за планового ремонта ТЭС «Беларусь-Калий». Но вода не появилась и через три недели. Тогда нам сказали, что во время запуска, после ремонта, нашли дополнительные дефекты сетей, а поэтому горячую воду нужно подождать, примерно до 10 июля. Сегодня 13 число. Воды как не было, так и нет. И никаких предупреждений, никаких объяснений.
1: Отмечу, что объяснение все же нашлось. Как сообщили в Солигорск водоканал, при повторном запуске сетей произошел новый прорыв трубопровода, что и привело к дополнительным экстренным отключениям и переносам даты возобновления.

0: обновления горячего водоснабжения. Жители Солигорска негодуют в соцсетях. 2026 год за окном, а у нас как средние века, пишет солигорчанка Вера.
1: Шел 21-й день отключения горячей воды в Солигорске. Сегодня отключили и холодную. В аварийной сказали до 8:30 утра ремонт. Помогите! И это при том, что по действующему нормативу в Беларуси плановое отключение горячей воды не должно превышать 13 суток. А, да, я забыла. Там же внепланово что-то сломалось, прорвалось и так далее. Так может уже пора глобально систему заменить, а не латать эти трубы, которые последние лет 20 на ладан дышат?
0: Ямы раскопали по всему городу, а рядом никого нет, вот уже который день, делится местный житель Вячеслав.
2: Я очень сомневаюсь, что до конца июля мы горячую воду увидим. А потом до сентября снова будут через день отключать в связи с прорывами. А потом и несколько раз в месяц, круглый год. Часть Солигорска, которая питается от теплоэлектростанции «Беларусь-Калия», это дикий ужас. Похоже, на предприятии проблема не только с нехваткой рабочих, но и тотальная жипа. А еще в Солигорске не только с водой беда. С дорогами гораздо хуже. Ямочный ремонт по-солигорски – это когда ямки заменяются бугорками. Нигде таких дорог не видел, как у нас. Дорога может состоять из одних бугров.
0: Кроме жалоб на отсутствие горячей воды, жители Солигорска активно выкладывают в соцсети ролики с удобными разработками, чтобы не нарушать традиционные ванные ритуалы. Отмечу, что некоторые лайфхаки действительно можно взять на вооружение, ведь проблемы с водой – это беда всей Беларуси. Но напомню, что использовать кипятильные приборы в ванной крайне опасно для здоровья и жизни. А как обстоят дела с подачей горячей и холодной воды в других белорусских городах? Пишите в комментариях под видео на ТикТок-канале «Сигнал 666». О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Ну а больше новостей и актуальной информации о дне сегодняшнем читайте на нашем сайте radiosignal.news.
3: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Радиосигнал от первого лица.
4: Президент Александр Лукашенко о справедливом ценообразовании на обслуживание техники на Шкловском агросервисе.
5: Ну, надо обслуживать технику, которая в районе и, может быть, не только в районе. Тут будут оказываться услуги всем тем, кто сюда придет за этими услугами. Деньги заплатил, цены должны быть под контролем. Председателя облисполкома, как минимум председателя райисполкома. Ну, облисполкома, потому что будут оказывать же услуги, наверное, что-то Круглянскому району, другому, Белинежскому. Поэтому здесь будут задействованы другие районы. Поэтому должны быть цены неубыточные. Поэтому должен быть контроль хозяйствования здесь, контроль за затратами, себестоимостью услуг, которые будут оказывать райагросервисы здесь. Но надо восстановить все.
3: Радиосигнал. Подробно о важном. Важный сигнал.
0: Обещанного 3 года ждут. Стало известно, когда начнут строить кольцевую линию Минского метро и где пройдет трасса. Тут есть нюанс. Подготовку к строительству 4-й линии метро общей протяженностью около 27 километров обещают начать до конца этого года. Однако постоянные изменения планов и переносы не добавляют белорусам оптимизма, говорит экономист Игорь Боровик.
6: Смысла становится все меньше. Только недавно метростроевцы заявили, что не дотянут Зеленолужскую линию до Зеленого Луга. Все ради того, чтобы побыстрее начать строить 4-ю линию. Еще месяц назад планировалось, что в первом пуске кольцевой откроют от 5 до 6 станций, чтобы в этом участке был какой-то смысл. Но теперь планы снова переиграли. На первом этапе откроют всего 3 станции кольцевой. То есть участок будет такой. Максима Богдановича, Таравелинский шлях, Веснянка. Получается бессмысленный с транспортной точки зрения аппендикс. В первую очередь кольцевой линии пересекает проспект Победителей и тянется до станции Парк Дружбы Народов, конечной станции 3-й линии, от которой 3-я линия идет фактически в обратном направлении, снова пересекая проспект Победителей.
0: Отмечу, за последние месяцы это не первые большие и необоснованные изменения в планах строительства 4-й линии Минского метро. Так, сначала кольцевую резали с 17 до 15 станций, убрав Киевский сквер и Политехническую, а затем было принято решение тянуть восточную часть ветки к промзоне в Дражне, ближе к будущему зеленому бору. Чиновники отмечают, что все корректировки направлены на то, чтобы минимизировать затраты. Однако минчане ставят под сомнение такое объяснение, и на то у людей есть ряд причин.
7: Какой-то неоправданно дорогой аттракцион. Почему не скоростной трамвай? Ведь такая линия метро будет с низким пассажиропотоком. Чьей-то теще или любимой девушке будет удобно. Иначе как объяснить то, что они творят? Верните планы на метро в «Зеленый луг». Они же еще отдельно разрабатывают проект по сносу зданий, находящихся на пути 4-й линии, хотя говорили, что это дополнительные затраты, небезопасно и ничего особо трогать не будут.
8: Не, чтобы в Серебрянку и Чижовку метро провести. И Сухарева снова обделили. И Зеленолужскую в Зеленый луг не собираются даже строить. А вообще, кольцевая бесполезная ветка за космические деньги. Минчане скинутся подъемом цен на все.
9: Лошица, Серебрянка, Чижовка. В очередной раз без метро. В Чижовку еще в 2020 году обещали. Ждем. Давно существующие районы покрыть не могут, а за новые хватаются. Да и то все меняется так часто, что уследить нельзя. В общем, все как всегда через заднее место.
10: Зачем вообще начинать? Что такое три станции? Ноль. Трата денег впустую. Не удивлюсь, если остановится на одной. Ежу ведь понятно, что нет на это столько денег. Экономика в опе. Еще потом нужно будет купить дорогущие поезда из РФ.
0: Экономист Боровик отмечает, что в работе над кольцевой веткой активно участвуют специалисты Тоннельной ассоциации России. По его словам, в целом все изменения планов, переносы и отмены по строительству Минского метро больше похожи на освоение больших бюджетов, а не на реальную целесообразность, функциональность и удобство для пассажиров. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках, но больше новостей и актуальной информации о дне сегодняшнем читайте на нашем сайте radiosignal.news.
3: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Радиосигнал от первого лица.
4: Генеральный консул Беларуси в Екатеринбурге Сергей Чичук о конструктивном сотрудничестве со Свердловской областью.
11: Со Свердловской областью у нас выстроено хорошее конструктивное сотрудничество и взаимодействие. Уже шестой год подряд растет товарооборот и экспорт. Мы уже вплотную приблизились к 1 миллиарду долларов товарооборота. Активизировали все контакты, визиты правительственных делегаций Беларуси на самую крупную выставку, промышленную выставку России на пром уже стали традиционными. В 2023 году мы были основным партнером этой выставки, а с 2025 года мы, посмотрев на положительный опыт уральцев, стали проводить эту выставку у себя. Практически все крупные белорусские производители имеют в Екатеринбурге, в Свердловской области своих партнеров, дилеров, фирменные магазины. Ну, например, Пинск Древо, Лема, Меловица, Белвест. Только в Екатеринбурге больше 50 магазинов белорусские продукты. А недавно были открыты магазины «До дому» и «Белорусский лен».
3: Радиосигнал. Подробно о важном. Новости союзного государства.
12: За месяц Крым из курорта стал зоной. Кроме дефицита бензина, полуостров накрыл дефицит налички. ВТБ ввел ограничения по всему Крыму.
13: С трассы на Веселовскую бухту, и людей здесь нет совсем. Так непривычно вообще. Абсолютно пусто на новой набережной. Мы сюда заезжали как-то в мае месяце, когда набережную открыли, и людей было просто уйма. И вот местные говорят, что и в прошлом году было очень много людей, негде было даже вот вообще лечь. и лодок было, и водных всяких видов спорта миллиона. Сегодня, конечно, лишние 5 километров с трассы свернуть в Веселовскую бухту – это уже шик.
12: Такая ситуация не только на юге полуострова. По данным Ассоциации туроператоров России, к концу июля в Крыму и Севастополе отменили около 1 миллиона бронирований. Организация оценила объем аннулированных поездок в 25 миллиардов рублей. Туристы не хотят ехать в Крым из-за дефицита бензина, который охватил полуостров после удара в ВСУ по сухопутному коридору и судам в Керченском проливе.
14: Я уже не знаю, как просто себя вести. У меня уже вот нервная клетка, она осталась одна, наверное, потому что реально это уже все просто заебало. В поиске вот этого, блядь, бензина, блядь, в поиске вот этой связи, блядь, в поиске, блядь, нормальных заказов. Я хуй его знает, что уже. Вот реально уже вот-вот, блядь, взорвется мой мозг, наверное, и пиздец. Ну просто извиняюсь за мой мат, многие, блядь, говорят, зачем столько мата. Ну как не матюкаться в этой, блядь, жопе, если это пиздец. Раньше мы искали, где бы интернет был, сейчас мы, блядь, ищем, где бы бензин взять. Только очереди такие, пиздец. Ну сделайте тогда, я не знаю, блядь, одну заправку для водителей такси, блядь, одну, блядь, для служебных, там, скорой, пожарной и все остальные. И все остальные, блядь, сделайте для граждан. Это пиздец просто.
12: Отсутствие бензина повлекло за собой огромное количество проблем. Продукты стали подвозить с перебоями, такси почти не ездит, а теперь еще и на полуострове возник дефицит наличных рублей. Госбанк ВТБ, у которого 1500 банкоматов на полуострове, ввел ограничения на снятие денег с карт других банков. Лимиты снизили в 10 раз. В банкоматах можно снять не более 15000 рублей в день и 50000 в месяц. Как рассказали крымчане, в банке их попросили не драматизировать. Мол, сами видите, что творится в стране.
15: Так, ну что, неполадки с бензином уже дают о себе знать вовсю. Вот Валберес и даже Озон уже потихоньку отменяют посылки в связи с тем, что нет возможности их доставить. А в связи с этим, конечно же, многие логистические компании подняли цены на перевозки.
12: С 26 июня в Крыму действует режим ЧС. Помимо ограничений на продажу бензина, на полуострове проблемы с электричеством. По данным Крымэнерго, веерные отключения затрагивают почти весь полуостров, в том числе Симферополь, а также курортные Евпаторию, Судак и Феодосию. Экономист Игорь Липсиц считает, что ситуация еще не скоро наладится.
16: Но вот уже пошла информация, что действительно началось возрождение, во всяком случае, в деревнях гужевого транспорта. Крестьяне начали покупать лошадей. Небывалые продажи лошадей таких конозаводчики давно не видели объемов продаж. Так что все шутки глупые про российское будущее, они быстро становятся абсолютно российской реальностью. Ну, поэтому это вот надолго, и это, конечно, начинается процесс разрушения транспортной системы России. Потому что, ну, смотрите, автомобильный транспорт под ударом, авиационный тоже под ударом, потому что, опять же, с авиакеросином беды. Значит, остается железная дорога, но пока нет ударов по электростанциям, пока не отключается электричество для железнодорожного транспорта. А дальше мы посмотрим, Россия рассыпется на куски без транспортной связности.
12: На днях правительство выделило из резервного фонда 4,3 миллиарда рублей на поддержку туристического сектора Крыма и Севастополя. Выплаты получат сотрудники отраслевых предприятий, оказавшихся в непростой ситуации из-за атак беспилотников, говорится в сообщении.
3: Радиосигнал. Подробно о важном. Важный сигнал.
0: Дожились. В Польше картошка дешевле, чем в Беларуси. А на среднюю зарплату поляк может купить в 10 раз больше картофеля, чем белорус. Как говорится, не прошло и полгода. Картошка снова выходит на лидирующие позиции в обсуждениях белорусов. На этот раз темой для разговоров стала стоимость молодого картофеля в Беларуси и Польше. Спойлер, счет не в пользу белорусов. Что почем, рассказывает аналитик Андрей Лисовский.
17: Польша, она на белорусские деньги стоит 75 копеек, при том, что предлагают в куфоре, ну, то есть на самых дешевых площадках, белорусскую молодую картошку, и она стоит 2,5 белорусских рубля, то есть почти в 4 раза дороже. Зарплата в 4 раза больше в Польше. Цены в 4 раза дешевле в Польше. Белорусские цены так сильно взлетели, что теперь польские цены гораздо ниже, чем белорусские. а нам рассказывают про процветающую в Беларуси светлое будущее.
0: По словам Лисовского, даже Белстат посчитал, что Беларусь на среднюю зарплату может купить около 800-900 килограммов картофеля, в то время как поляк 4-6 тысяч килограммов. Как отмечает аналитик, такая огромная разница в покупательской способности связана с более высокими доходами населения в Польше и существенными ценовыми различиями на продовольственные товары. Более детально в цифрах разбирался экономист Валерий Седых.
18: Если брать данные официальной статистики Беларуси и Польши, вот что мы имеем. В Польше средняя зарплата до вычета налогов составляет около 2400 долларов. В Беларуси, берем за основу данные Белстата, что средняя зарплата брутто – 3000 белорусских рублей или около 920 долларов. Смотрим дальше. Средняя цена картофеля в Польше – от 0,37 до 0,5 доллара за килограмм. В Беларуси – от 0,45 до 0,6 доллара. Ну и далее – нехитрые математические расчеты, сколько на свою зарплату по местным ценам может позволить купить картофеля поляк, а сколько белорус. Тут, как говорится, все очевидно. А еще на свою среднюю зарплату поляк может купить более 1730 литров молока, белорус – всего лишь 927 литров. Такая ситуация с курицей, хлебом, яблоками, да даже с бензином.
0: Высокая стоимость картофеля в Беларуси обусловлена жестким госрегулированием цен, сокращением посевных площадей, а также ростом затрат на удобрения, топливо и хранение, отмечает Седых. По его словам, не последнюю роль играет и ежегодные потери значительной части урожая картошки из-за нехватки современных хранилищ. Что касается дохода белорусов, то на конец 2025 года зарплаты демонстрировали значительный рост. Правда, обусловленный надбавками и премиями по итогу года. В январе 2026 года ситуация вернулась к исходной точке. В зарплатных ведомостях минус, а плюсы только в отчетах статистического комитета. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках, но больше новостей в короткой форме смотрите на TikTok-канале «Сигнал 666».
3: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Радиосигнал. Военная правда.
19: Лучше тюрьма, чем СВО. Мобилизованный сломал себе руку, гири, чтобы не возвращаться на фронт. А несовершеннолетнего сироту из Пскова забрали служить обманом. Антон Филимонов из поселка Красногородск рос без отца, а год назад потерял и мать. Полгода назад он решил отчислиться из Псковского агротехнического колледжа. Приехал туда с бабушкой и назвал цель визита на проходной. Это услышал человек в камуфляже и позвал Антона поговорить в кабинет, оставив бабушку за дверью. Мужчина, который представился Александром, начал убеждать подростка подписать некие документы на абсолютно безопасный аналог срочной службы. Он выглядел доброжелательно и втирался в доверие, используя слова вроде «братан» и «кореш», рассказывает Антон.
20: Он все рассказал, что полгода учения в Питере, и потом ты будешь только в Ленобласти, и далее ты никуда, ни на какой фронт, ни на какую войну ты не попадешь. И говорил, что там нет ни одного 200-го, ни одного 300-го, обещал хорошие деньги. Он подталкивал меня, чтобы я там расписался ему, торопил меня сильно.
19: В итоге парень все подписал, не получив копии бумаг. 7 июля ему исполнилось 18 лет. За день до этого к Антону приехали сотрудники Псковского военкомата и велели явиться туда на следующий день. В свой день рождения Антон поехал в военкомат и прошел медосвидетельствование. Сотрудники убедили его подписать документы, сказав, что назад пути нет. Парню заявили, что он сначала действительно будет служить в Каменке, но в течение 3 месяцев отправится в так называемую командировку. То есть ни о какой обещанной службе в тылу речи не было. Его просто отправят на передовую, считает Антон.
20: Выдали предписание для явки на службу по контракту и отпустили домой до 15 июля. Просто обманули. Не хочу ехать на войну. Теперь буду думать, как это все можно обжаловать.
19: Эта история всколыхнула жителей Псковской области, и они начали писать гневные комментарии на странице губернатора, мол, это верх бессердечности – отправлять на фронт 18-летнего сироту, которого некому защитить. После этого под постом губернатора Единоросса Михаила Ведерникова появились бот-аккаунты. Защищая губернатора, они писали в основном одинаковые комментарии, обвиняя жителей Пскова в фейках. Тем временем все больше мужчин занимаются членовредительством, чтобы не возвращаться на фронт. Один из таких случаев произошел в Тюмени. 30-летний мобилизованный Виктор приехал домой в отпуск летом 2024-го и тогда решил, что не хочет возвращаться в ад. Через знакомого он вышел на некоего Андрея, который помогал избежать отправки на фронт по медицинским показаниям, говорит мобилизованный.
1: Он предложил вставить титановые спицы в руку, а потом пройти ВВК и добиться увольнения. Чтобы вставить спицы, конечность надо было сломать. Для этого родственник вот этого Андрея в гараже поставил мне несколько уколов обезбола, подложил под руку брусок и уронил на нее 24-килограммовую гирю.
19: Предварительно выпив полстакана виски, Виктор поехал в больницу с легендой, будто случайно сломал руку пьяным, и его прооперировали. За оказанные услуги мобилизованный отдал 1,5 миллиона рублей. После получения денег Андрей пропал, а мобилизованный обратился в полицию. Андрея с родственником, членовредителем, задержали и обвинили по статьям о мошенничестве. Самого Виктора отправили в воинскую часть в Горьковке, где начали угрожать отправкой в штурм. Через несколько дней Виктор ушел из части. Его поймали и отправили в СИЗО. Сейчас тюменец ожидает суда по обвинениям в дезертирстве, членовредительстве и подлоге документов. Однако он не расстраивается. Говорит, лучше отсидеть в тюрьме, чем отправиться обратно на передовую.
3: Радиосигнал. Подробно о важном. Пакистанский вместе.
21: Учимся считать на языке урду от 1 до 10. Поехали. 1.
22: Эк.
21: 2.
22: До.
21: 3.
22: Тин.
21: 4.
22: Чар.
21: 5.
22: Пач.
21: 6.
22: Че.
21: 7.
22: Сат.
21: 8.
22: Ат.
21: 9.
22: Но.
21: 10.
22: Дас.
3: Учим пакистанский. Авось пригодится. Продукты по всей Беларуси снова дорожают. А что же с качеством? Вы нашли в магазинах просроченные товары, посторонние предметы в продуктах, подделки известных брендов не выдерживают никакой критики, да еще и цены растут с каждым днем. Маршрутки тоже подорожали. А что же с заменой автобусов? А что с дорогами? Вы наблюдаете за тем, как ямы на них растут, как грибы? Так может, чиновники и бизнесмены не исполняют свои обязанности? До них сложно достучаться? Возможно, вы уже пробовали, но на ваши жалобы не обращают внимания? Радиосигнал предлагает вам свою помощь в специальном проекте «Контроль качества». Обращайтесь к нам, как это сделали уже многие. Мы свяжемся с ответственными, расскажем о проблемах на всю страну, чтобы решить их как можно быстрее. Заходите на сайт radiosignal.news, жмите на контроль качества и пишите нам свои жалобы как можно подробнее. Вместе мы сможем навести порядок. Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Важный сигнал.
23: Беларусь не хочет воевать. Госпогранслужба Украины сделала неожиданное заявление.
24: В Беларуси продолжается развитие военной инфраструктуры вблизи украинской границы, несмотря на отсутствие там ударной группировки войск.
23: Об этом заявил пресс-секретарь Государственной пограничной службы Украины Андрей Демченко. По его словам, речь идет о строительстве полигонов, логистических маршрутов и объектов для размещения личного состава и техники.
24: Прежде всего в направлении Черниговской и Киевской областей. В целом, то, что отмечают подразделения разведок, Россия продолжает давить на Беларусь, чтобы вынудить Минск более масштабно своими силами присоединиться к войне, развязанной против нашей страны. Беларусь этому сопротивляется, старается всячески не поддаться этому давлению. Но угроза для Украины по-прежнему на этом направлении сохраняется.
23: Напомню, что в конце прошлой недели с подобным заявлением также выступил первый заместитель главы офиса Зеленского Сергей Кислица. Он сравнил положение Александра Лукашенко со шпагатом.
24: Беларусь находится в сложной ситуации. Она сложная лично для Александра Лукашенко, но еще больше для белорусского народа, который буквально стал заложником трех десятилетий недемократического развития страны. Для Лукашенко это все равно, что быть в постоянном шпагате, когда с одной стороны ему сложнее противостоять требованиям Путина, а с другой он четко понимает масштабные последствия более активного участия в агрессии против Украины.
23: Напомню, Зеленский неоднократно заявлял о планах России провести наступление с территории Беларуси, как это уже было в феврале 2022 года в начале СВО. Но Александр Лукашенко в своих интервью уверяет, что не хочет такого сценария.
2: Мы много раз говорили о том, что абсолютно недопустимо, чтобы война Украины с Россией перебросилась на территорию Беларуси. По разным причинам. Две причины я называл. Первая, мы это понимаем, поэтому не хотим воевать. Беларусь очень уязвима в военном отношении. Если Украина начнет атаковать Беларусь так же, как она атакует Россию. Потому что Беларусь у украинских военных как на ладони. Мы это прекрасно понимаем. Что наши основные объекты жизнеобеспечения, производственные и логистические, окажутся под ударом.
23: Президент также вспомнил заявление командира украинских беспилотных войск о том, что Киев определил 500 целей в Белоруссии на тот случай, если она вступит в войну.
2: Ну, как они заявили, у них уже 500 таких целей на территории Беларуси намечено. Это первая причина. Вторая причина – народ наш не приемлет войн. Мы уже натерпелись в истории. Мы понимаем, что погибнет немало наших военных. В Украине живут семьи белорусов. В Беларуси у нас, там на юге Беларуси, живут семьи украинцев. Есть там совместные семьи, переженились, все детей вырастили, жили как нормальные люди. Границы же не было. Украинцы к нам приходили через границу. Белорусы в Украину свободно ездили. В свое время я туда, в Украину ездил. Даже мои корни где-то между Черниговым и Киевом зарыты, моих предков. Понимаете, насколько все переплетено? И ряд других моментов. И мы что, должны это все отбросить в сторону, забыть и начать воевать?
23: В российском Z-сообществе эти слова Лукашенко восприняли с негативом. Там считают, что помощь Минска как члена союзного государства сейчас была бы очень кстати. Людей у армии России на фронте не хватает, потери большие, а наступать становится все труднее. При этом белорусы в социологических опросах признаются, что не хотят принимать участие в чужой войне. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Ну а больше новостей в короткой форме смотрите на ТикТок-канале «Сигнал 666».
3: Радио «Сигнал» 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Радио «Сигнал» от первого лица.
4: Президент Александр Лукашенко ознакомился с реконструкцией ремонтных мастерских Шкловского райагросервиса.
2: Еще раз хочу повторить для всех. Шклов – это не потому, что я тут работал или где-то тут моя родина. Просто потому, что я здесь все знаю, до каждого метра. И если что-то делать на перспективу, то, конечно, опыт этот не помешает, и все это надо знать. Поэтому мы делаем образцовый район здесь, в Шклове, ну, отчасти в Орше, одинаково. Ну и, как я уже говорил, что касается райагросервиса, бывшей сельхозтехники, Я уже это отмечал. Это такая средняя была сельхозтехника, как везде в районе. Ну, где-то, может, чуть-чуть поменьше. Не хуже, но поменьше. Но где-то очень хорошо, как в Гомельской области, в Мозыре. Но большинство таких. И нам надо здесь сделать образцовую, типичную сельхозтехнику «Райагросервис» здесь, в Клове, чтобы показать всем, как должно быть. Пока мы тут делали, Юрий Викторович, с тобой, уже в стране много появилось даже лучше этих пунктов. Даже лучше. Но здесь я вижу уже разительные изменения по сравнению с тем, что было, когда я последний раз здесь был. Ну и, наверное, уже в основном тут все сделано.
5: Практически.
2: Да. Ну, по-крупному все сделано. Да. Осталась мелочевка. Надо привести это в порядок в сентябре. Ну, я думаю, не в октябре, а в сентябре. Мы пригласим сюда председателя исполкома и покажем, ребята, вот это образцовый райагросервис, который должен быть в каждом районе.
3: Радиосигнал. Подробно о важном. Новости союзного государства.
19: Эффект домино, скачок цен на бензин и его дефицит разогнали цены на продукты, и не только. Что подорожало больше всего? Россияне приготовились к ускорению роста цен из-за топливного кризиса. Об этом говорит и недавний опрос Фонда «Общественное мнение». Социологи утверждают, что ожидание роста цен сейчас даже выше, чем после начала СВО. В том, что в ближайший месяц цены на основные продукты, товары и услуги будут расти быстрее, чем раньше, уверены 49% опрошенных. Месяцем ранее так считало только 35% респондентов.
6: Глобально, конечно, это вообще страшно об этом подумать, потому что на топливе завязаны многие производства, и это, соответственно, будет конечная цена продуктов подрастет, ну и как простое население тоже пострадает. Мы, конечно, ощущаем тоже на себе вот эту ситуацию.
7: То есть с продуктами проблемы будут однозначно с доставкой. Надеемся, что государство это не допустит, а мы, наверное, просто пересядем на велосипеды, вот и все.
19: Топливный кризис ощущают все, независимо от наличия автомобиля. Люди обсуждают очереди и отсутствие бензина на заправках и понимают, что это скажется на остальных ценах. Эффекта от перебоев с топливом на остальные товары в статистике пока нет, но в ближайшие месяцы удорожание логистики будет отражаться в росте цен на все, считает инвестбанкир Евгений Коган и добавляет, что высокая инфляция с нами как минимум на все лето. Дефицит бензина сказывается как на простых потребителях, так и на промышленных предприятиях, говорит экономист Игорь Липсиц.
8: Ну да, на всех, причем и на промышленных, и на обычных, потому что, конечно, на промышленных предприятиях же тоже большой объем грузов идет транспортом. И это как бы затронет абсолютно всю торговлю и потребительскими товарами, и промышленными товарами. Никуда от этого не спрятаться. Но сейчас уже вопрос, я думаю, скорее не о том, сколько будет стоить транспортировка, а возможно ли она будет вообще, вот об этом надо говорить. То есть сможет ли транспорт обеспечить логистику, смогут ли товары поступать в магазин, это следующий виток проблем. Вот же о чем надо тоже думать.
19: Из-за острой нехватки топлива фермерам приходится перестраивать план работ. Перевозчики начали отказываться от длительных рейсов, а бизнес начал перестраивать логистику. Только за 4 недели, с 9 июня по 6 июля, по оценке Росстата, бензин подорожал почти на 8%, а дизельное топливо на 9,5%. Общая же инфляция за это время составила 0,93%. Однако в реальности рост цен еще выше, считает экономист Вячеслав Ширяев.
9: Ну, во-первых, вся инфляция от Росстата – это полное вранье. Инфляция только за июнь составила около 1,7%. То это уже больше 20% в годовом исчислении. Это в июне, когда еще не было влияния цен на топливо. Что касается июльской, то я думаю, что мы увидим примерно в 3-4 раза выше динамику цен, потому что все, что я сейчас вижу в регионах, сообщения от предпринимателей, которые получают новые прайс-листы от оптовиков, все, что я вижу по росту стоимости перевозок, отсутствию свободных доступных машин в моменте. Поэтому инфляция, естественно, будет 3-4% реальная по итогам июля, то есть мы увидим уже гиперинфляцию в годовом исчислении.
19: И без гиперинфляции россияне стали реже посещать продуктовые магазины, стараясь экономить. Об этом говорят данные компании «Эватор». В июне число покупок в магазинах у дома сократилось на 10% по сравнению с прошлым годом. В алкомаркетах и табачных магазинах показатель упал на 14%, а в специализированных продуктовых лавках – на 5%. Схожую динамику фиксируют и другие аналитики. «Focus Technology» отметили, что в первом полугодии посещаемость супермаркетов в торговых центрах сократилась на 5%, фиксируя снижение продаж и большинство производителей продуктов питания.
3: Радиосигнал. Подробно о важном. Из первых уст.
4: Президент Александр Лукашенко ознакомился с реконструкцией ремонтных мастерских Шкловского райагросервиса.
5: Еще раз хочу повторить для всех. Шклов – это не потому, что я тут работал или где-то тут моя родина. Просто потому, что я здесь все знаю, до каждого метра. И если что-то делать на перспективу, то, конечно, опыт этот не помешает, и все это надо знать. Поэтому мы делаем образцовый район здесь, в Шклове, ну, отчасти в Орше, одинаково. Ну и, как я уже говорил, что касается райагросервиса, бывшей сельхозтехники, я уже это отмечал, это такая средняя была сельхозтехника, как везде в районе. Ну, где-то, может, чуть-чуть поменьше. Не хуже, но поменьше. Но где-то очень хорошо, как в Гомельской области, в Мозыре. Но большинство таких. И нам надо здесь сделать образцовую, типичную сельхозтехнику, райагросервис здесь, в Шклове, чтобы показать всем, как должно быть. Пока мы тут делали, Юрий Викторович, с тобой, уже в стране много появилось даже лучше этих пунктов. Даже лучше. Но здесь я вижу уже разительные изменения по сравнению с тем, что было, когда я последний раз здесь был. Ну и, наверное, уже в основном тут все сделано.
10: Практически.
5: Да. Ну, по-крупному все сделано. Да. Осталась мелочевка. Надо привести это в порядок в сентябре. Ну, я думаю, не в октябре, а в сентябре. Мы пригласим сюда председателя райисполкома и покажем, ребята, вот это образцовый райагросервис, который должен быть в каждом районе.
3: Пакистанский вместе.
21: Учимся считать на языке урду от 11 до 20. Поехали. 11.
22: Гяра.
21: 12.
22: Бара.
21: 13.
22: Тера.
21: 14.
22: Чодаха.
21: 15.
22: Пандраха.
21: 16.
22: Солаха.
21: 17.
22: Сатраха.
21: 18.
22: Атара.
21: 19.
22: Униз.
21: 20.
22: Бис.
3: Учим пакистанский. Авось пригодится.
11: Там, где заканчиваются новости, начинается смысл. Мы читаем все глубже, ищем подтексты, мотивы и возможные сценарии. Мы изучаем контекст, интересы сторон и скрытые механизмы, которые формируют события вокруг нас. На радиосигнал «Между строк». Разговор о том, что скрыто за заголовками.
13: Всем привет! В эфире «Между строк». Сегодня мы разбираем тему, которая касается каждого белоруса, который хоть раз заходил в магазин и смотрел на ценник с ощущением, что что-то здесь не так. Тему, которую принято замалчивать в официальных сводках и наряжать в красивые слова о социальной ответственности государства. Мы говорим о еде, о самом базовом, что есть в жизни человека, и о том, почему белорус, покупая картошку дешевле, чем поляк, на самом деле платит за нее значительно дороже. Мы говорим о системе, которая десятилетиями создает иллюзию заботы, маскируя под ней структурную бедность и экономическую несостоятельность, деятельность, целой модели хозяйствования, и мы будем говорить об этом без прикрас, без сочувствия и без политических реверансов, просто честно, с цифрами, фактами и последствиями для миллионов обычных людей.
10: Отличное начало. Сразу берем быка за рога.
13: Да, давай сразу к делу. Если зайти в абсолютно любой минский супермаркет, ну, просто подойти к овощному отделу и посмотреть на ценник обычного картофеля, там будет цифра. Примерно 0,45 евро за килограмм.
10: Ага, 0,45. Зафиксировали.
13: А теперь мысленно переносимся, скажем так, в соседнюю Польшу. Заходим в условную Бедронку. Там тот же самый килограмм обойдется уже в 0,58 евро.
10: На первый взгляд кажется, что система в Беларуси работает. В абсолютных цифрах-то картошка реально дешевле. 0,45 меньше, чем 0,58.
13: Ну да, визуально это дешевле.
10: Если человек зарабатывает мало, ему, ну, откровенно плевать на сложную макроэкономику, ему важна вот эта конкретная цифра на ценнике, чтобы просто прийти и купить еду сегодня. Кажется логичным – ниже доходы, ниже цены. Разве это не защита покупателя?
13: Эта логика отлично работает, но ровно до того момента, пока не начинаешь считать покупательную способность. Потому что реальная стоимость измеряется вообще не в центах.
10: А в чем тогда?
13: В проценте потраченного времени и труда. Того труда, который нужно вложить, чтобы эту еду купить. И вот тут базовая математика доходов просто, ну, вдребезги разбивает всю эту иллюзию дешевого ценника.
10: Давай с цифрами. Что там по доходам?
13: Средняя зарплата в Беларуси, если брать данные за июль 2026 года, это около 2300 рублей. В пересчете примерно 650 евро.
10: Так, 650, а в Польше?
13: А в Польше за тот же период средний доход перевалил за 6200 злотых. То есть это около 1450 евро.
10: Ого, то есть разница в доходах больше, чем в два раза. Но подожди, разница в цене на картофель при этом всего процентов 20.
13: Вот. Вот именно. И это подводит к главному индикатору уровня жизни, к доле расходов на еду от совокупного дохода. В Беларуси это порядка 50%. Половина всех денег уходит просто на пропитание.
10: А в Польше?
13: 25%. В два раза меньше нагрузка на бюджет.
10: Ничего себе. То есть в белорусских реалиях половину каждого рабочего дня человек трудится исключительно для того, чтобы восполнить калории.
13: Да, физически это означает именно это. Давай посчитаем остаток. Из 650 евро, если отнять половину на базовые продукты, на руках остается всего 325 евро.
10: 325 евро на целый месяц.
13: На все. Коммуналка, транспорт, одежда, лекарства. А теперь берем польский сценарий. Доход 1450, отнимаем 25%. Остается 1087 евро.
10: Разрыв просто колоссальный. 300 с небольшим против почти 1100 евро.
13: И вот эти оставшиеся деньги определяют разницу между развитием и, ну, банальным выживанием.
10: Но возникает резонный вопрос. За счет чего вообще удерживается эта цена в 45 центов? Инфляция же есть, издержки растут. Как ценник не взлетает?
13: А вот тут начинаются административные регулирования. Механика контроля. Помнишь знаменитое постановление номер 713?
10: Да, конечно. Принятое в 22-м году на фоне инфляционной турбулентности. Но слушай, разве в условиях кризиса жесткий контроль цен не был единственным способом остановить панику?
13: Как временная мера, ну, скажем, на месяц-другой, возможно, это сбило ажиотаж. Но прошло 4 года. Изначально под регулирование попали 199 товаров, зафиксировали предельные торговые надбавки, и это привело к катастрофе для ритейла.
10: Поясни, почему к катастрофе?
13: Когда маржа ограничена сверху государством, у торговых сетей исчезает любой экономический стимул, да и возможность инвестировать в развитие. Зачем закупать новые холодильники или строить классные распределительные центры, если твоя прибыль искусственно срезана?
10: То есть сети просто перестали вкладываться в сервисы и логистику. Логично.
13: Да. И что еще хуже для покупателя, исчезли реальные рыночные скидки.
10: А как же акции?
13: Настоящих акций больше нет. В тех же польских дискаунтерах в Бедронке или Lidl акции – это инструмент привлечения трафика. Они могут продавать картошку или бананы вообще в убыток, чтобы человек пришел и заодно купил выпечку или кофе с высокой наценкой.
10: Поняла. Ритейлер сам балансирует рентабельность корзины.
12: Именно. А при тотальном контроле цен в Беларуси это незаконно. Нельзя на один товар задрать надбавку, чтобы компенсировать минус по-другому. Цены зажаты. Ритейл вынужден держать усредненную, невыгодную цену на все.
10: И в итоге ассортимент сужается. Производители отказываются делать то, что приносит убыток. Неудивительно, что список регулируемых позиций пришлось сокращать до 76.
12: Да, но есть еще один фактор. Скрытый налог, который многие просто не замечают. Это НДС, налог на добавленную стоимость.
10: Угу. Который вшит в итоговую цену на кассе.
12: Да, в Беларуси НДС на многие продукты доходит до 20%. А в Польше ставки льготные от 0 до 5% на базовую еду.
10: То есть, если себестоимость корзины продуктов 100 рублей или злотых,
12: то белорус платит 120 рублей, из которых 20 забирает государство, а поляк платит 105 злотых максимум.
10: Получается, что высокий НДС перекачивает деньги бедных слоев населения. Ведь бедные тратят на еду большую часть дохода.
12: Абсолютно точно. Это регрессивный налог. Но давай копнем еще глубже. Розничная торговля страдает, налоги высокие, но проблема ведь начинается прямо на земле. На полях.
10: Агросектор. Что там происходит?
12: Там дичайший кадровый голод. Дефицит механизаторов и водителей спецтехники в стране достигает 25%.
10: Четверть рабочих мест пустует. Вау. И куда все делись?
12: Низкие зарплаты. Специалисты просто уезжают. Либо на стройки в города, либо вообще за границу, где за тот же самый труд платят нормальные деньги.
10: Но если людей не хватает, нужно автоматизировать процессы. Разве нет? Ставить линии сортировки, современные комбайны.
12: В теории – да. И польский агросектор так и сделал. Они модернизированы по полной. Спасибо европейским фондам. Там, где в белорусском колхозе 10 человек вручную перебирают овощи, в Польше работает автоматизированная оптическая линия.
10: Так а в чем проблема взять кредит и купить такую линию?
12: В стоимости денег. Польский фермер кредитуется под 4-6% годовых.
10: А в Беларуси?
12: 10-15%. Иногда больше.
10: Ого! То есть система работает так. Мы отказываемся взять кредит под низкий процент на современный склад.
12: Потому что таких процентов просто нет.
10: Да, и в итоге вынуждены работать на старом оборудовании. Слушай, это как отапливать дом, сжигая деньги в печке. Просто потому что жалко купить нормальный котел.
12: Очень точная аналогия. И знаешь, к чему это приводит на практике? К потерям. В устаревших овощехранилищах в Беларуси сгнивает до 20% урожая.
10: Каждый пятый мешок идет на выброс. А в Польше?
12: Менее 5%. И тут еще вопрос структуры собственности. В Польше 80% рынка – это частные фермеры.
10: Которые рискуют своими деньгами?
12: Да. Если у него сгниет картошка, он обанкротится. А в Беларуси основа – это государственные колхозы, которые работают на план, на валовый сбор, а не на прибыль.
10: Главное – отчитаться, что посеяли и собрали, а сколько сгнило – это уже вторично.
12: Но как вся эта неэффективность отражается на конкретной корзине?
10: Давай посчитаем индекс картофеля.
12: Звучит забавно, ну давай.
10: На среднюю зарплату в Беларуси можно купить 1437 килограммов картофеля.
12: Так, а в Польше?
10: 2480 килограммов.
12: Разрыв больше тонны. Ничего себе!
10: Да, 1043 килограмма разницы. Но количество – это полбеды. Давай поговорим о стандартах качества.
12: В Польше 70% овощей в дискаунтерах продается мытыми с четкой маркировкой производителя, а в Беларуси 60% – это картофель на развес насыпью с землей и без всякой калибровки. Мытый – это уже премиум-сегмент.
10: Но подожди, разве качество тут так важно? Ну, земля на картошке – это же естественно, она растет в земле. Зачем переплачивать за красивый пакетик и мытье, если внутри та же самая еда? Это просто маркетинг?
12: Нет, это не маркетинг. Продажа насыпью землей – это скрытая переплата.
10: Переплата за что? За вес в земли.
12: Именно. За грязь, за гнилые клубни, которые ты не видишь из-за земли. Приносишь домой килограмм, чистишь, вырезаешь гниль, и у тебя остается грамм 700. Плюс отсутствие ответственности.
10: В смысле ответственности?
12: Когда картошка в брендированном пакете, фермер отвечает репутации. Если там гниль, магазин вернет партию. А когда это общая куча в ящике, кто виноват? Никто.
10: Понятно. И все это на фоне разницы в субсидиях, так?
12: Да, в ЕС прямые выплаты за гектар. Прозрачно и эффективно. А в Беларуси косвенные субсидии убыточным хозяйствам через дешевую энергию, которая консервирует их неэффективность.
10: Получается мрачная картина. Тонна недополученной картошки. Половина зарплаты уходит на еду. Это же прямое влияние на судьбы людей.
12: Жизнь от зарплаты до зарплаты. Любая поломка техники или, не дай бог, болезнь – это финансовая катастрофа.
10: Да, приходится брать микрозаймы или жестко экономить.
12: И в долгосрочной перспективе это отказ от платной профилактической медицины. Люди экономят на здоровье, экономят на образовании детей, на кружках.
10: И физически невозможно откладывать на пенсию.
12: Совершенно невозможно. Плюс психологическое давление, хронический финансовый стресс вызывает депрессии. Макроэкономический итог этого всего. Страна просто теряет квалифицированные кадры. Они уезжают.
10: Получается, этот социальный ценник в магазине, эти 45 центов, это не щит, который защищает человека, это скорее ширма. И пока ты смотришь на этот ценник, система с другой стороны забирает у тебя возможность дать ребенку образование или просто спокойно спать по ночам.
12: Абсолютно верно. Реальная социальная защита – это эффективно работающая экономика с высокими доходами, а не армия контролеров с постановлениями. Иллюзия дешевизны только скрывает реальную деградацию уровня жизни. Вот такая получилась картина. Обычный белорус, приходя в магазин, не думает о постановлениях или о разнице в кредитных ставках для фермеров. Он просто считает деньги и понимает, что в этом месяце снова не хватит на что-то еще. Он не нуждается в экономических справочниках, чтобы понять, что что-то здесь не так. И никакой социальный ценник не сделает это ощущение менее острым. Потому что ощущение это вызвано не ценой на картошку, а глубокой структурной, системной разницей в том, как устроена экономика страны, которая дала тебе эту картошку, и страны, которая просто позволила людям ее вырастить. На сегодня это все. Услышимся в новом выпуске.
14: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Вы столкнулись с юридической проблемой, которую не можете решить самостоятельно? Возникают вопросы, как действовать, или есть необходимость составить обращение по поводу нарушения ваших прав? Обращайтесь бесплатно. Вместе мы решим все проблемы. На радиосигнал «Народный юрист».
15: Доброго времени суток, уважаемые радиослушатели и читатели. С вами Евгений Николаевич, юрист с более чем 20-летним стажем. И сегодня мы разберем ситуацию, которая часто вызывает недоумение у пенсионеров. Вопрос от Валентины Быковой ко мне пришел. Здравствуйте, у меня была пенсия 706 рублей, а стало 735. А где же обещанные 5% повышения? Отвечаю. Важно, Валентина, понимать, что изменение размера пенсии при индексации или перерасчете не всегда выражается в ровном проценте для каждого получателя. Итоговая сумма зависит от множества факторов. Например, от вида пенсии. По возрасту она, по инвалидности или социальная. Или от основания повышения, то есть была ли это общая индексация, или же индивидуальный перерасчет, или же назначение какой-то доплаты. И также здесь еще фигурировать смогут надбавки. Наличие льгот за иждивенцев, особый стаж или, например, инвалидность. Чтобы понять, верно ли произведено начисление в вашем случае, рекомендую вам обратиться в органы социальной защиты за детальным разъяснением. И если вы не согласны с их ответом, вот это уже станет основанием для подготовки официального письменного запроса. Поэтому помним, друзья, каждая ситуация индивидуальна, и не стесняйтесь обращаться за профессиональной помощью. Заходите на сайт radiosignal.news в раздел «Народный юрист». Там есть мой телеграм. Пишите мне, не стесняйтесь. Решим ваши вопросы и попробуем ответить на интересующие темы.
14: Радиосигнал 666 АМ. Продукты по всей Беларуси снова дорожают. А что же с качеством? Вы нашли в магазинах просроченные товары, посторонние предметы в продуктах, подделки известных брендов не выдерживают никакой критики, да еще и цены растут с каждым днем.
3: маршрутки тоже подорожали. А что же с заменой автобусов? А что с дорогами? Вы наблюдаете за тем, как ямы на них растут, как грибы? Так может, чиновники и бизнесмены не исполняют свои обязанности? До них сложно достучаться? Возможно, вы уже пробовали, но на ваши жалобы не обращают внимания? Радиосигнал предлагает вам свою помощь в специальном проекте «Контроль качества». Обращайтесь к нам, как это сделали уже многие. Мы свяжемся с ответственными, расскажем о проблемах на всю страну, чтобы решить их как можно быстрее. Заходите на сайт radiosignal.news, жмите на «Контроль качества» и пишите нам свои жалобы как можно подробнее. Вместе мы сможем навести порядок. Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Важный сигнал.
23: Высокий сезон в самом разгоне. Правительственный бизнес-джет отвез кого-то из Минска в турецкий Бодрум. Почем он?

0: что борт используют не только высокопоставленные белорусские чиновники для командировок, но и члены семьи Лукашенко для личных поездок.
1: Кто именно летел этим рейсом, официально не сообщается, продолжает эксперт.
0: Подобные рейсы регулярно вызывают вопросы, потому что власти практически никогда не раскрывают ни список пассажиров, ни цель поездки. На фоне постоянных призывов к экономии, любая информация о перелетах правительственного самолета становится предметом общественного внимания. Как там в бриллиантовой руке было? Наши люди в булочную на такси не ездят.
1: И если обычным белорусам отпуск в Турции приходится планировать за несколько месяцев, а откладывать на него целый год, то у пассажиров правительственного бизнес-джета таких проблем, похоже, нет, рассказывает эксперт туристического рынка Александр Миронов.
2: Бодрум – один из самых дорогих курортов Турции. В июле здесь самый высокий сезон. Неделя отдыха в хорошем пятизвездочном отеле обойдется минимум в 2-3 тысячи долларов на двоих, без учета дополнительных расходов. В премиальных гостиницах цены могут быть в несколько раз выше.
1: По словам эксперта, белорусы стараются отдыхать дешевле, бронируют туры заранее, ищут горящие предложения, выбирают автобусные поездки и отели попроще. Самое популярное направление этого лета – Грузия и Болгария. Но большинство людей никуда не едут. Максимум – белорусская здравница, речка или дача. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Больше новостей в короткой форме смотрите на ТикТок-канале «Сигнал 666».
3: Радио «Сигнал» 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Контроль качества на Радио «Сигнал».
1: Здоровый продукт из России. В Беларуси обнаружили халву с тяжелыми металлами.
4: В Гомельской области специалисты Госсаннадзора выявили небезопасную партию подсолнечной халвы «Эконом». В продукте превышено допустимое содержание кадмия, токсичного тяжелого металла, из-за чего халва не соответствует требованиям безопасности. Продукцию выпускает российская кондитерская фабрика города Азов. В Беларусь ее поставляет организация «Здоровый продукт».
1: Госсанадзор принял меры, чтобы изъять опасную партию из продажи, но пока не ясно, сколько единиц токсичной халвы успели продать торговые сети. Чем опасно употребление такого десерта, рассказывает врач-токсиколог Алла Волкова.
5: Кадмий способен постепенно накапливаться в организме. В первую очередь он повреждает почки, также может негативно влиять на кости и дыхательную систему. Особую опасность представляет не разовое употребление небольшого количества продукта, а регулярное поступление тяжелого металла вместе с пищей. Для людей пожилых и детей такая халва наиболее опасна.
1: Эксперты напоминают, что ввоз проблемной продукции из России в Беларусь произошел не впервые. В феврале контролеры МАРТ уже изымали партию вяленой рыбы российской торговой марки «Атлант», в составе которой обнаружили огромное количество сорбат калия и бензоат натрия. До этого санитарно-эпидемиологическая служба сообщила об отзыве части партии детских смесей «Нестле Россия», в которых нашли опасные токсины. А еще за пару месяцев перед этим белорусы отравились российскими овощными смесями марки «Свой урожай». В них нашли кишечную палочку, рассказала врач-эпидемиолог Алла Волкова.
5: Обнаружение кишечной палочки в замороженных овощных смесях – это классический сигнал о нарушении санитарных норм на этапе первичной обработки сырья. Бактерии попадают на овощи из фекалий через загрязненную воду для полива или нестерильные удобрения вроде навоза, который не прошел компостирование. На производстве проблема усугубляется, если оборудование для мойки и резки не дезинфицируется должным образом, а рабочие не соблюдают гигиену рук. Заморозка сохраняет калиформы живыми, и они активизируются при приготовлении, вызывая отравление.
1: Эксперт отмечает, что по этим же причинам под запрет регулярно попадают российские кондитерские изделия – томатная паста, уксус, подсолнечное масло и другая продукция. И пока Россия не наведет порядок на своих предприятиях, белорусам остается только внимательно изучать маркировку и самостоятельно заботиться о своем здоровье, предупреждают медики. Если у вас есть жалобы на рост цен, качество продуктов, ямы на дорогах и многое другое, напишите

0: анонимно нам сообщение. Все контакты на сайте radiosignal.news в разделе «Контроль качества». Давайте вместе наводить порядок.
1: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Радиосигнал. Военная правда.
2: Пакуют всех подряд. В Пензе мобилизация вышла на новый уровень. По колесам мужчины открыли огонь. Инцидент произошел несколько дней назад, среди белого дня. По словам очевидцев, сотрудники правоохранительных органов и военной полиции проводили совместный рейд и проверяли документы у прохожих. Так они остановили мужчину и через несколько минут начали силой затаскивать его в машину. Мужчине удалось вырваться и сесть в свой автомобиль. Однако, когда он попытался тронуться, один из сотрудников полиции открыл огонь по колесам автомобиля, повредив шины. Военный аналитик Кирилл Жадаев убежден, таких ситуаций станет больше, ведь на фронте катастрофический дефицит людей. По его словам, сейчас есть несколько вариантов, как будут пополнять личный состав.
3: Мобилизованные все еще есть в зоне СВО, хотя они как бы, да, эта категория мобилизованных, она несет, наверное, самые большие потери. И среди них огромное недовольство, что вот мы пришли там не за деньги, да, мы пришли по повесткам или там по зову Родины, как угодно. И нас использовали, мы здесь находимся уже 4 года, и вот это недовольство власти видят и обдумывают варианты сделать частичную ротацию, то есть как бы часть мобилизованных вывести в тыл, а вместо них вот этих резервистов добровольно, принудительно туда отправить.
2: Также стало известно, что в военкоматы приграничья отправили документ с требованием подготовить списки новобранцев. Если это правда, то слухи о начале мобилизации после выборов выглядят не так и фантастично, считает военный аналитик Кирилл Жадаев.
3: Есть сценарии как бы частичной мобилизации, скажем так, не как это было сделано в прошлый раз, когда ее объявили и начали людей отлавливать на улицах, приходить повестки, чтобы как бы единомоментно набрать там, сколько мы не знаем, да, но, грубо говоря, 400 тысяч мобилизованных примерно. А есть сценарии, где будут набираться по несколько десятков тысяч людей. Это будет не должно, по мнению как бы тех, кто это разрабатывает, привлекать какое-то сильное внимание, особо сильное. Для этих людей готовы уже полигоны, будут учтены, как они говорят, ошибки прошлой волны мобилизации.
2: До осени ситуация с облавами и рейдами на улицах никуда не денется, считают эксперты. Сейчас в военкоматах не смотрят ни на возраст, ни на медицинские ограничения. На службу берут всех подряд, рассказала жительница Томска Алена. Ее 60-летнего отца недавно мобилизовали. Вербовщики пришли к нему домой и обманом заставили подписать контракт, говорит девушка.
4: Сейчас он где-то под Луганском, он в каком-то тренировочном центре там, и он уже несколько раз терял сознание во время этих тренировок. У него давление больше 200, у него не ходят ноги, он ходить не может, не то что бежать. И вот в таком состоянии его там держат. И он сказал, что там очень много таких людей, как он, очень. Он сказал, он еще не самый старый, и он еще не самый больной.
2: Что делать дальше и как вернуть отца домой, Алена не знает. Юристы говорят, дело сложное. Мужчина сам подписал контракт, а доказать, что его принудили, шансов почти нет.
1: Радиосигнал. Подробно о важном. Радиосигнал. От первого лица.
5: Заместитель премьер-министра Юрий Шулейко об уверенном подъеме взаимной торговли с Узбекистаном.
6: Наше системное партнерство обеспечивает уверенный взаимный объем торговли. За прошедшие 10 лет объем взаимной торговли товарами вырос более чем в 13 раз. С 64 миллионов долларов до 854 миллионов в 2025 году. За 5 месяцев текущего года товарооборот между нашими странами вырос практически на 40%. Уверен, в этом году мы преодолеем историческую планку товарооборота, который превысит 1 миллиард долларов. Достигнутый объем взаимной торговли позволяет нам ставить более амбициозные цели. Мы видим существенные резервы как в увеличении поставок традиционной номенклатуры товаров, так и в выходе на новые товарные позиции. Президентами Беларуси и Узбекистана поставлена вполне достижимая задача – выйти на 2 миллиарда долларов взаимного товарооборота в течение нескольких лет.
1: Радиосигнал. Подробно о важном. Важный сигнал.
7: Цены держитесь. Почему молоко и кефир исключили из ценового регулирования? Беларуси ослабили контроль за ценами на более чем сотню товаров. Действующая в стране с конца 2022 года система регулирования цен в очередной раз попала под сокращение. В новом перечне правительства из 199 позиций осталось только 76, рассказывает экономист Алиса Мельник.
8: Война с растущими ценами в Беларуси продолжается. Такой вывод можно сделать, исходя из постоянного пересмотра и изменения системы регулирования цен. Мол, правительство постоянно мониторит ситуацию и принимает соответствующие меры, чтобы держать баланс экономики и торговли. Однако все это лишь бюрократия и на самом деле не то, в чем нас пытаются убедить. Из ценового регулирования сегодня снова исключили молоко, кефир и сметану. Напомню, после того, как в апреле 2025 года из списка госрегулирования исключили примерно половину позиций, продукты в магазинах быстро и заметно подорожали. А Беларусь оказалась на первом месте в Евразийском экономическом союзе по росту стоимости молочки и мяса. Что происходит сейчас? У белорусских производителей молочной продукции проблемы на российском рынке. Россельхознадзор вводит усиленный контроль, новые запреты и ограничения. Государство местным производителям финансово помочь не может. Санкции не сняты, а значит и выход на торговые площадки других стран остается закрытым. Поэтому правительство снимает контроль за ценами на молочку, перекладывая всю ответственность за дальнейшее на производителей и потребителей.
7: В правительстве отметили, что из списка ценового регулирования исключили товары неповседневного спроса, а принятые меры назвали возможностью для отечественных производителей улучшить экономическое положение и вернуть свои позиции на внутреннем рынке. Если с тем, что люди не покупают ежедневно карамель, жевательную резинку и экзотические фрукты, белорусы согласны, то ослабление контроля над ценами на молочку вызывает много вопросов.
9: Очень интересно получается. Сейчас белорусские производители молочки, как это уже было в прошлом году, начнут злоупотреблять и рисовать космические ценники. Хотя это и понятно. Они не ставят целью опустошить наши и без того дырявые карманы. Они просто стараются выжить. Санкции не ослабевают. Товарооборот с Россией как упал еще в 2024 году, так и не поднялся. Что делает наше государство? Правильно, умывает руки. Мол, сами разберутся. А мы в сторонке постоим, подождем.
10: Очень сложно придумать, куда поставлять белорусские товары. С каждым днем все сложнее. А из телевизоров продолжают нас убеждать, что санкции не работают. Ну вот, братская Россия молочку не берет и блокирует. И что дальше? А дальше будем своим людям втридорого продавать, чтобы наши молочные заводы не обанкротились. Зато цены на кулинарию будем ограничивать и держать под контролем. Вот интересно, что белорусы покупают чаще, молоко и кефир или запеченную форель из супермаркетов?
7: Цены продолжают расти, а качество белорусских товаров падать, отмечают белорусы. Что ж, правительство дало производителям для самостоятельного повышения отпускных цен один календарный год. Эксперты отмечают, что сделать первые прогнозы о том, как сильно и в какую сторону изменится ситуация в магазинах и на рынках страны, можно будет сделать уже по итогам первого месяца новых правил работы. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках, но больше новостей в короткой форме смотрите на ТикТок-канале «Сигнал 666».
1: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Из первых уст.
5: Помощник министра обороны по вопросам военной экономики и финансов генерал-майор Игорь Можиловский о том, как происходит планирование бюджета вооруженных сил Республики Беларусь.
11: В Республике Беларусь происходит акцент на принцип не количества приобретаемого вооружения, да, а на повышение боевого потенциала, то есть на качество. То есть принцип разумный и достаточный. Если говорить по размеру бюджета, военного бюджета, то также, наверное, все-таки не совсем корректно говорить большой военный бюджет или маленький военный бюджет. Да, мы исходим из принципа так называемого объема от ВВП. Очень важно не забывать, что есть потребность. Вот. И процент обеспеченности от потребности это играет очень важную роль. Вот в мировой практике или по классике всегда оценивать нужно так называемое процентное соотношение бюджета на развитие и бюджета на содержание. И это где-то 50 на 50 должно быть, ну или 40 на 60. Вот в вооруженных силах Республики Беларусь уже на протяжении нескольких лет могу отметить, что мы выдерживаем этот стандарт. И это говорит о чем? О том, что вооруженные силы Республики Беларусь находятся в постоянном развитии.
1: Новости регионов на радиосигнал.
7: Витебской области задержали мужчину, которого называют лжесвященником. По информации МВД, 40-летний житель Витебщины организовал и руководил деятельностью псевдорелигиозных организаций, сект, в том числе признанных экстремистскими. Он использовал соцсети, где предлагал церковные услуги, а также размещал порнографию, переписываясь с белорусами и иностранцами с целью проведения для них за деньги религиозных обрядов, ритуалов, церемоний, как удаленно, так и по месту жительства. Собирал средства якобы на обустройство храма. Как заявили в МВД, в действительности прибыль тратил на алкоголь. В своем доме фигурант организовывал групповые действия сексуального характера, в которых сам принимал участие. При этом не предупреждал партнеров о своем положительном ВИЧ-статусе, ставя их в опасность заражения. Кроме того, подвергал насилию знакомого, в связи с чем тот высказывал намерение о самоубийстве. Фигурант ранее отбывал наказание за развратные действия в отношении несовершеннолетних, распространение порнографических материалов, а также за кражу религиозных предметов. В Гродно во время земляных работ погиб мужчина. Работники одной из частных строительных организаций выполняли в микрорайоне Зариса прокладку канализационных сетей. Во время проведения земляных работ обвалился грунт. В траншее находился 41-летний директор фирмы, которого засыпало землей. Полученные травмы оказались смертельными. На месте происшествия работала следственно-оперативная группа. Все обстоятельства произошедшего будут установлены Гродненским межрайонным отделом Следственного комитета в ходе проверки. Особое внимание следователи уделят выяснению причин и условий, способствовавших гибели человека. В Орше задержали 16-летнего местного жителя, который работал на наркошоп. Учащегося колледжа задержали с поличным на Могилевщине при выполнении очередного задания. При нем, а также в тайниках на территории Бобруйского и Оршанского районов нашли и изъяли более 200 граммов особо опасного психотропного вещества альфа-ПВП. Преступная карьера подростка продлилась менее месяца. Возбуждено уголовное дело за незаконный оборот наркотиков в составе организованной группы. Задержанному грозит до 20 лет лишения свободы. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках, но больше новостей и актуальной информации о дне сегодняшнем слушайте и читайте на нашем сайте radiosignal.news.
1: Важный сигнал.
7: Обещанного 3 года ждут. Стало известно, когда начнут строить кольцевую линию Минского метро и где пройдет трасса. Тут есть нюанс. Подготовку к строительству 4-й линии метро общей протяженностью около 27 километров обещают начать до конца этого года. Однако постоянные изменения планов и переносы не добавляют белорусам оптимизма, говорит экономист Игорь Боровик.
12: С смысла становится все меньше. Только недавно метростроевцы заявили, что не дотянут Зеленолужскую линию до Зеленого Луга. Все ради того, чтобы побыстрее начать строить четвертую линию. Еще месяц назад планировалось, что в первом пуске кольцевой откроют от 5 до 6 станций, чтобы в этом участке был какой-то смысл. Но теперь планы снова переиграли. На первом этапе откроют всего 3 станции кольцевой. То есть участок будет такой. Максима Богдановича, Таравелинский шлях, Веснянка. Получается бессмысленный с транспортной точки зрения аппендикс. Первая очередь кольцевой линии пересекает проспект Победителей и тянется до станции Парк Дружбы Народов, конечной станции третьей линии. От которой третья линия идет фактически в обратном направлении, снова пересекая проспект Победителей.
7: Отмечу, за последние месяцы это не первые большие и необоснованные изменения в планах строительства четвертой линии Минского метро. Так, сначала кольцевую резали с 17 до 15 станций, убрав Киевский сквер и Политехническую, а затем было принято решение тянуть восточную часть ветки к промзоне в Дражне, ближе к будущему Зеленому Бору. Чиновники отмечают, что все корректировки направлены на то, чтобы минимизировать затраты. Однако минчане ставят под сомнение такое объяснение, и на то у людей есть ряд причин.
13: Какой-то неоправданно дорогой аттракцион. Почему не скоростной трамвай? Ведь такая линия метро будет с низким пассажиропотоком. Чьей-то теще или любимой девушке будет удобно. Иначе как объяснить то, что они творят? Верните планы на метро в Зеленый Луг. Они же еще отдельно разрабатывают проект по сносу зданий, находящихся на пути четвертой линии, хотя говорили, что это дополнительные затраты, небезопасно и ничего особо трогать не будут.
14: Не, чтобы в Серебрянку и Чижовку метро провести. И Сухарева снова обделили. И Зеленолужскую в Зеленый Луг не собираются даже строить. А вообще, кольцевая бесполезная ветка за космические деньги. Минчане скинутся подъемом цен на все.
15: Лошица, Серебрянка, Чижовка. В очередной раз без метро. В Чижовку еще в 2020 году обещали. Ждем. Давно существующие районы покрыть не могут, а за новые хватаются. Да и то все меняется так часто, что уследить нельзя. В общем, все как всегда через заднее место.
16: Зачем вообще начинать? Что такое 3 станции? 0. Трата денег впустую. Не удивлюсь, если остановится на одной. Ежу ведь понятно, что нет на это столько денег. Экономика в опе. Еще потом нужно будет купить дорогущие поезда из РФ.
7: Экономист Боровик отмечает, что в работе над кольцевой веткой активно участвуют специалисты Тоннельной ассоциации России. По его словам, в целом все изменения планов, переносы и отмены по строительству Минского метро больше похожи на освоение больших бюджетов, а не на реальную целесообразность, функциональность и удобство для пассажиров. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках, но больше новостей и актуальной информации о дне сегодняшнем читайте на нашем сайте radiosignal.news.
1: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Новости союзного государства.
2: Россию поделили на зоны. ЗВНКОР Рыбарь опубликовал карту регионов, которые окажутся под ударом ВСУ. Откуда у него эта информация? По данным ЗВНКОРа, в зоне досягаемости украинских беспилотников и ракет сейчас территория вплоть до Иркутска. Канал «Рыбарь» уже давно связывают с Министерством обороны, поэтому в информации, которую там публикует автор канала Валерий Звинчук, никто не сомневается. На карте, которую он разместил в своем канале, на днях Россия поделена на зоны, и рядом указано, что может долететь на эту территорию и на какое расстояние. Например, украинская баллистическая ракета FP-9 способна преодолеть 1000 километров и долететь до Москвы, Санкт-Петербурга, Ханты-Мансийска и Омска. Крылатая ракета «Фламинго» с дальностью в 3000 километров до Норильска, Новосибирска и Красноярска. Также канал «Рыбарь» напоминает, что сейчас в разработке ВСУ модернизированная ракета «Фламинго» с дальностью полета на более чем 4500 километров, и она может долететь до Иркутска. Кроме того, территорию России почти каждый день атакуют беспилотники. Системы ПВО не могут справиться с таким количеством дронов, говорит военный эксперт Руслан Левиев.
3: С беспилотниками вообще такая проблема, что там в принципе не может быть такой системы, которая там одной установкой, грубо говоря, покрывала бы там хотя бы город. А почему такое невозможно? Потому что беспилотники летают очень низко, и поэтому здесь вмешивается банальная физика. Чем ниже ты летишь, тем хуже тебя видно на радарах. То есть тем позднее радар тебя замечает. А если радар тебя не видит, то, соответственно, система ПВО на тебя прицелиться не может. Она не может тебя сбить. Поэтому и получается, что какие бы там крутые у вас комплексы ПВО не были бы, все равно каждая такая установка, будь то это панцирь, будь то какая-нибудь там американская система, она, как правило, в контексте беспилотников, она видит там, может быть, километров на 5-10 вокруг.
2: Росіяни вже давно нарікають на отечественні системи ПВО, мол, вони стріляють мимо или не реагують на цель вообще. В последнее время в военных кругах вовсе заговорили о дефиците зенитных ракет-перехватчиков. По данным военкоров, речь идет о комплексах С-300, которые были разработаны в 60-х годах, и более новых установках С-400. Военный аналитик Сергей Услендер говорит, что дело в том, что армия сейчас использует ракеты С-300 не только для ПВО, но и для ударов по городам Украины.
17: Ракеты потратили, а производство оно не успевает за такими темпами. Это касается всего, и тех же панцирей, например. Сейчас для них С-300 даже менее актуальны, потому что С-300 бороться с дронами, это как вот пытаться кувалдой убить комара. Можно, но проблематично. Поэтому нужны такие комплексы, по идее, как «Панцирь», но они тоже тратят свои ракеты довольно быстро. А производство, я, честно говоря, не знаю, какие темпы, но даже если предположить, что этот тульский завод, который их делает, выпускает, скажем, по 20 ракет в день, допустим, это 600 ракет в год, да, ну 700. А тут в одном налете на Москву было там несколько сотен дронов. Вот и все. Запасы складские тоже истощились, все потратили, и вдруг выяснилось, что на 5-м-то году войны ракет для ПВО не хватает. Так что это вполне себе такая ситуация была, можно сказать, предсказуемая.
2: Атаки беспилотника на города России – сумасшедший стресс для местных жителей. По их словам, к взрывам и стрельбе привыкнуть невозможно. Россияне пишут, что им страшно, укрытия есть не везде, и что делать в таких ситуациях до конца никто не знает. Все больше людей, согласно последним опросам, выступают за скорейшее окончание СВО.
18: Вы должны понимать, вы должны это очень четко понимать. Избавиться от всех иллюзий, что это скоро закончится. Это не закончится. Это будет продолжаться и дальше. Это будет разрастаться, это будет ухудшаться и будет эскалироваться. И до тех самых пор, пока война не закончится, до тех самых пор, пока Путин не выведет свои войска из Украины, это все не закончится, это будет продолжаться. Ваши дети будут не в безопасности.
2: На фронте ситуация сложная. Наступление армии весной провалилось, об этом пишут почти все военкоры. Кроме того, на Донецком направлении, где не прекращаются бои, армия России несет огромные потери в личном составе и технике. А военные жалуются на огромное количество дронов в ВСУ.
1: Радиосигнал. Подробно о важном. Из первых уст.
5: Президент Александр Лукашенко о справедливом ценообразовании на обслуживание техники на Шкловском агросервисе.
19: Ну, надо обслуживать технику, которая в районе, и может быть не только в районе. Тут будут оказываться услуги всем тем, кто сюда придет за этими услугами. Деньги заплатил, цены должны быть под контролем председателя облисполкома. Как минимум председатель райисполкома. Ну, облисполкома, потому что будут оказывать же услуги, наверное, что-то Круглянскому району, другому, Белинежскому. Поэтому здесь будут задействованы другие районы. Поэтому должны быть цены неубыточные. Поэтому должен быть контроль хозяйствования здесь, контроль за затратами, себестоимостью услуг, которые будут оказывать райагросервисы здесь. Но надо восстановить все.
1: Важный сигнал.
0: Добро пожаловать отсюда. Россиянин отказался от зарплаты в Минске в 4000 рублей и спровоцировал скандал в соцсетях. Об этом петербуржец Евгений Картамышев написал в Трец.
20: Мне вчера предложили выйти на работу с зарплатой 4000 белорусских рублей. Говорят, что для Минска это очень хорошая зарплата, но давайте считать. 2150. Аренда квартиры. 250. Коммуналка. 200. Садик для двух детей. Получается 2600, из которых остается 1400 рублей. И ни в чем себе не отказывайте на эти гроши. Вот и думайте, стоит искать работу в Минске или нет.
0: Пост очень быстро собрал более 1000 комментариев.
21: Дай белорусу зарплату 4000, он будет хозяином мира. Купит квартиру, гараж для своего V5, летом стандартный Египет с женой.
22: Добро пожаловать отсюда. Раз вам 4000 ужасная зарплата, скорее езжайте домой.
0: Некоторые белорусы поинтересовались, на какой работе россиянину предложили такую зарплату. Он не стал скрывать и ответил, что вакансия – руководитель проекта в цеху.
20: В моем городе зарплата у большинства 800 рублей. 4000 тут только снится.
22: Добро пожаловать в реальность. 4000 – это радуйтесь, что вам предложили. В Минске 3000 – это уже шик зарплата. И съем квартиры тут не дешевое удовольствие. А зачем вам Минск? Едьте в агрогородок, там полно работы, и дом дадут условно бесплатно. Колхоз строит дома для работников. Но вы, питерские, к такой работе точно не привыкли.
0: В адрес автора поста также посыпались и обвинения в том, что именно из-за россиян аренда жилья в Минске выросла до 2000 рублей вместо 1000.
21: Вы приехали со своими ценами в Грузию, подняли там цены на аренду. Теперь вы приехали со своими ценами в Беларусь, тоже подняли цены на аренду. Сидите лучше у себя дома и не портите людям жизнь.
22: Это правда. Сами приезжают. В очередях за брендами стоят. Деньги налево и направо тратят. А потом еще им все не так. Сидите у себя дома. Чего же вы все ищете другие страны для жизни?
0: Многие россияне признаются, что серьезно задумались об эмиграции 20 февраля, когда Владимир Путин подписал закон об ограничении мобильного интернета. Позже стало известно, что в России вслед за соцсетью Instagram и платформой YouTube готовят блокировку Telegram. Сейчас появилась информация о том, что готовится всеобщая мобилизация после осенних выборов в Думу. Добавьте к этому санкционное давление, проблемы в экономике, налеты дронов, которые стали чуть ли не ежедневной реальностью в городах России. В таких условиях желание искать удачу на новом месте становится практически непреодолимым, признаются российские релоканты. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Больше новостей в короткой форме смотрите на TikTok-канале «Сигнал 666».
1: Радио «Сигнал» 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Радиосигнал от первого лица.
5: Президент Александр Лукашенко о справедливом ценообразовании на обслуживание техники на Шкловском агросервисе.
19: Надо обслуживать технику, которая в районе и, может быть, не только в районе. Тут будут оказываться услуги всем тем, кто сюда придет за этими услугами. Деньги заплатил, цены должны быть под контролем. Председателя облисполкома, как минимум председателя райисполкома. Облисполкома, потому что будут оказывать же услуги, наверное, что-то Круглянскому району, другому, Белынежскому. Поэтому здесь будут задействованы другие районы. Поэтому должны быть цены неубыточные, поэтому должен быть контроль хозяйствования здесь, контроль за затратами, себестоимостью услуг, которые будут оказывать райагросервисы здесь. Но надо восстановить все.
1: Радиосигнал. Подробно о важном. Новости союзного государства.
2: Россию поделили на зоны. ЗВНКОР «Рыба» опубликовал карту регионов, которые окажутся под ударом ВСУ. Откуда у него эта информация? По данным Литвинкора, в зоне досягаемости украинских беспилотников и ракет сейчас территория вплоть до Иркутска. Канал «Рыбарь» уже давно связывают с Министерством обороны, поэтому в информации, которую там публикует автор канала Валерий Звинчук, никто не сомневается. На карте, которую он разместил в своем канале, на днях Россия поделена на зоны, и рядом указано, что может долететь на эту территорию и на какое расстояние. Например, украинская баллистическая ракета FP-9 способна преодолеть 1000 километров и долететь до Москвы, Санкт-Петербурга, Ханты-Мансийска и Омска. Крылатая ракета «Фламинго» с дальностью в 3000 километров до Норильска, Новосибирска и Красноярска. Также канал «Рыбарь» напоминает, что сейчас в разработке ВСУ модернизированная ракета «Фламинго» с дальностью полета на более чем 4500 километров, и она может долететь до Иркутска. Кроме того, территорию России почти каждый день атакуют беспилотники. Системы ПВО не могут справиться с таким количеством дронов, говорит военный эксперт Руслан Левиев.
4: С беспилотниками вообще такая проблема, что там в принципе не может быть такой системы, которая там одной установкой, грубо говоря, покрывала бы там хотя бы город. А почему такое невозможно? Потому что беспилотники летают очень низко, и поэтому здесь вмешивается банальная физика. Чем ниже ты летишь, тем хуже тебя видно на радарах. То есть тем позднее радар тебя замечает. А если радар тебя не видит, то, соответственно, система ПВО на тебя прицелиться не может. Она не может тебя сбить. Поэтому и получается, что какие бы там крутые у вас комплексы ПВО не были бы, все равно каждая такая установка, будь то это панцирь, будь то какая-нибудь там американская система, она, как правило, в контексте беспилотников, она видит там, может быть, километров на 5-10 вокруг.
2: Россияне уже давно нарекают на отечественные системы ПВО, мол, они стреляют мимо или не реагируют на цель вообще. В последнее время в военных кругах вовсе заговорили о дефиците зенитных ракет-перехватчиков. По данным военкоров, речь идет о комплексах С-300, которые были разработаны в 60-х годах, и более новых установках С-400. Военный аналитик Сергей Услендер говорит, что дело в том, что армия сейчас использует ракеты С-300 не только для ПВО, но и для ударов по городам Украины.
17: Ракеты потратили, а производство оно не успевает за такими темпами. Это касается всего, и тех же панцирей, например. Сейчас для них С-300 даже менее актуальны, потому что С-300 бороться с дронами — это как вот пытаться кувалдой убить комара. Можно, но проблематично. Поэтому нужны такие комплексы, по идее, как «Панцирь», но они тоже тратят свои ракеты довольно быстро. А производство, я, честно говоря, не знаю, какие темпы, но даже если предположить, что этот тульский завод, который делает, выпускает, скажем, по 20 ракет в день, допустим, это 600 ракет в год, да, ну 700. А тут в одном налете на Москву было там несколько сотен дронов. Вот и все. Запасы складские тоже истощились, все потратили, и вдруг выяснилось, что на 5-м-то году войны ракет для ПВО не хватает. Так что это вполне себе такая ситуация была, можно сказать, предсказуемая.
2: Атаки беспилотника на города России – сумасшедший стресс для местных жителей. По их словам, к взрывам и стрельбе привыкнуть невозможно. Россияне пишут, что им страшно, укрытие есть не везде, и что делать в таких ситуациях до конца никто не знает. Все больше людей, согласно последним опросам, выступают за скорейшее окончание СВО.
18: Вы должны понимать, вы должны это очень четко понимать, избавиться от всех иллюзий, что это скоро закончится, это не закончится, это будет продолжаться и дальше, это будет разрастаться, это будет ухудшаться и будет эскалироваться. И до тех самых пор, пока война не закончится, до тех самых пор, пока Путин не выведет свои войска из Украины, это все не закончится, это будет продолжаться, ваши дети будут не в безопасности.
2: На фронте ситуация сложная. Наступление армии весной провалилось, об этом пишут почти все военкоры. Кроме того, на Донецком направлении, где не прекращаются бои, армия России несет огромные потери в личном составе и технике. А военные жалуются на огромное количество дронов ВСУ.
1: Радиосигнал. Подробно о важном. Там, где заканчиваются новости, начинается смысл. Мы читаем все глубже, ищем подтексты, мотивы и возможные сценарии. Мы изучаем контекст, интересы сторон и скрытые механизмы, которые формируют события вокруг нас. На радиосигнал «Между строк». Разговор о том, что скрыто за заголовками.
6: Всем привет! В эфире «Между строк». Сразу к делу. Можно представить такую картину. Ну, обычный поход в магазин.
8: Угу.
6: Привычный маршрут между полками, но внезапно гравитация перестает действовать на 60% продуктов в твоей корзине.
8: В смысле, цены просто отправляются в свободный полет?
6: Да, именно. И вот это произошло в Беларуси, когда правительство одним решением сократило список товаров с регулируемыми ценами. Было 199 позиций, стало всего 76.
8: Ого, в 2,5 раза урезали.
6: Ага, причем речь про самые базовые продукты. Молоко, хлеб, кефир. И сегодня главная цель – разобраться, как одно тихое бюрократическое решение кардинально меняет правила игры на полках супермаркетов.
8: И почему классические законы экономики тут дают сбой, да?
6: Знаешь, что сразу бросается в глаза в этой истории?
8: Что же? Тишина. Абсолютная информационная тишина. Такое масштабное событие, которое напрямую бьет по кошелькам всех без исключения покупателей, происходит совершенно незаметно.
6: Да. Никаких громких заявлений.
8: Никаких детальных объяснений причин, просто список был урезан в 2,5 раза. Возникает логичный вопрос, почему одно из крупнейших изменений в системе ценообразования за последние годы прошло таким фоном.
6: Эта тишина действительно ключевой момент, но обычно же как? Когда вводятся какие-то ограничения или потолки цен, об этом трубят из каждого утюга, транслируется идея защиты интересов покупателя, такого, знаешь, жесткого контроля.
8: Вот именно. А когда контроль снимают, тишина.
6: Чтобы лучше понять механизм, можно использовать аналогию с футбольным матчем. Идет жесткая игра, страсти кипят, команды борются за каждый метр. И тут строгий рефери просто молча разворачивается и уходит с поля.
8: Это не просто уход с поля, это целенаправленное снятие с себя ответственности за счет на табло.
6: То есть, чтобы не быть крайним?
8: 100%. Когда 123 позиции вычеркиваются из-под государственного ценового счета, последствия очевидны. И тишина здесь – это признак того, что никто не хочет ассоциировать свое имя с грядущим ростом цифр на ценниках.
6: Логично, никто не хочет выступать вестником роста цен.
8: Но обычный человек теперь остается один на один с торговыми сетями.
6: Да, человек просто пришел за продуктами после работы, а 123 товара отпущены в свободное плавание. И тут важно понимать, как вообще работает розничная торговля. Есть такое понятие, как перекрестное субсидирование. Это можно сравнить с воздушным шариком, наполненным водой. Если сдавить его с одной стороны...
8: Вода никуда не исчезнет, она выпятится с другой. Физика.
6: Вот, государство долгое время сдавливало шарик, жестко контролируя цены на 199 позиций. Торговые сети теряли на этом маржу. Где-то работали в ноль или вообще в минус.
8: А теперь 123 позиции освободили.
6: Да, давление на эту часть шарика исчезло, что мешает сетям взвинтить цены на освобожденные товары прямо завтра, чтобы с лихвой отбить все убытки от оставшихся 76 замороженных позиций.
8: Слушай, абсолютно ничто не мешает, но я бы сказала, что дело даже не в простой компенсации убытков. Это слишком мягкая формулировка.
6: А в чем тогда?
8: Торговая сеть – это гигантская машина, которая оптимизирована для максимального извлечения прибыли. Когда со 123 товаров снимают контроль, речь идет не о том, чтобы скромно вернуть недополученное. Речь идет о том, чтобы использовать это пространство для маневра по максимуму.
6: То есть выжить все, что можно?
8: Конечно. Покупатель может и не заметит, но он гарантированно оплатит этот хлеб, когда будет покупать сыр, йогурт или мясо из освобожденного списка.
6: Ну хорошо, но давай попробуем побыть адвокатами дьявола. Посмотрим с другой стороны. Открываем любой классический учебник экономики.
8: Ой, только не учебник.
6: Нет, ну серьезно. Раз жесткий контроль снят, цены должен регулировать сам рынок. Спрос рождает предложение, конкуренция снижает цены.
8: В теории.
6: Да. Если одна сеть задерет цену на тот же сыр до небес, покупатель просто развернется и уйдет через дорогу в другой магазин. Конкуренция должна удержать этот рост. Разве не так работает свободный рынок?
8: Вот тут кроется самая большая ошибка – применять правила из учебников первого курса к белорусским экономическим реалиям.
6: Не работают.
8: Эти законы здесь абсолютно бессильны. Рынок не работает по классической схеме. Идея о том, что покупатель просто уйдет через дорогу, разбивается о суровую структуру самой розничной торговли.
6: Почему же? Магазинов много, вывески разные, брендов хватает, выглядит как конкуренция.
8: Это иллюзия свободного рынка. Чтобы работала та самая конкуренция, нужен равный доступ к ресурсам и отсутствие доминирующих игроков. А в реальности рынок розничной торговли очень сильно консолидирован.
6: Так,
8: Есть несколько крупных сетей, которые держат львиную долю рынка. Чтобы понять, как это работает, давай забудем про учебники и представим себе систему платных мостов.
9: Платные мосты – это как?
8: Да. Представим, что к кошельку покупателя ведут всего несколько больших мостов. Владельцы этих мостов – те самые крупные торговые сети.
9: А заводы и фермеры?
8: Им всем нужно перевести свой товар на другой берег, к покупателю. Альтернативных путей практически нет. Мелкие магазины у дома не могут обеспечить нужный объем продаж. И вот владельцы этих мостов негласно устанавливают высокие пошлины за проезд.
9: То есть диктуют условия поставщикам?
8: Именно. Это не просто ценник на полке. Это скрытые механизмы, плата за место на полке, жесткие условия логистики, отсрочки платежей, штрафы за малейшие нарушения поставок.
9: Ничего себе.
8: Поставщик вынужден закладывать все эти издержки в оптовую цену. Владелец моста ничем не рискует, он всегда возьмет свою маржу.
9: И попытка применить законы идеального рынка тут не сработает.
8: Конкуренция между владельцами мостов идет не за то, чтобы сделать проезд дешевле для покупателя, а за то, чтобы эффективнее выжимать поставщиков и максимизировать прибыль.
9: Получается, когда государство убирает контроль со 123 товаров, оно не создает свободный рынок. Оно просто разрешает владельцам этих мостов поднять плату за проезд, зная, что поставщикам некуда деваться, а покупателям все равно нужно есть.
8: Совершенно верно. И более того, у небольших независимых магазинов нет шансов сыграть роль регулятора цен. Они закупают товар мелкими партиями.
9: У них просто нет логистических скидок.
8: Да, у них изначально другая структура затрат. Поэтому крупные игроки не боятся, что покупатель массово уйдет в мелкую розницу. Крупные сети формируют ценовой фон в масштабах всей страны.
9: Хорошо, механика ясна. Торговые сети имеют огромную власть над полкой. Но давай разберем сторону производителей.
8: Давай.
9: До июля 2026 года они находились под жесточайшим прессом. Нужно выпустить товар, уложиться в регулируемую цену, заплатить сетям за место на полке и при этом хоть что-то заработать.
8: Система трещала по швам.
9: Да, она была на грани. Государство просто вынуждено было сбросить балласт, иначе предприятия начали бы массово банкротиться, а с полок вообще исчезли бы базовые товары.
8: Да, давление внутри системы достигло критической отметки. Невозможно бесконечно удерживать искусственные цены при растущих издержках на сырье, логистику, энергию. Это прямой путь к тотальному дефициту.
9: Логично.
8: Сокращение списка в 2,5 раза – это не жест доброй воли, это вынужденная мера спасения самих производственных цепочек.
9: И вот тут я пытаюсь найти хоть какие-то плюсы для конечного потребителя.
8: Ну-ка.
9: Смотри, если у производителей развязаны руки на 123 позиции, раньше они были зажаты потолком цены. Чтобы выжить, им приходилось экономить на всем, менять рецептуру, использовать более дешевое сырье, делать упаковку меньше.
8: Те самые 900 миллилитров молока вместо литра.
9: Да, лишь бы вписаться в лимиты. А теперь лимитов нет. Разве это не дает им мотивацию улучшать качество? Сделать хороший продукт, поставить честную цену, и пусть покупатель голосует рублем?
8: Знаешь, это звучит красиво в теории, но на практике я бы не стала питать таких иллюзий. Возвращаемся к суровой реальности. Чтобы производитель начал вкладываться в улучшение качества, нужен один ключевой фактор.
9: Какой?
8: Платежеспособный спрос. А в условиях, когда покупательская способность населения не растет, а инфляционные ожидания огромны, стратегия бизнеса меняется кардинально.
9: То есть делать премиальный продукт просто некому продавать?
8: Именно. Зачем заводу закупать дорогое натуральное сырье и делать продукт высокого класса, если основная масса покупателей не сможет за него заплатить?
9: Проще гнать то же самое.
8: Гораздо логичнее и безопаснее продолжать выпускать ровно тот же самый продукт привычного среднего или низкого качества, но теперь уже с маржи, которая реально покрывает все издержки и приносит прибыль.
9: Понятно.
8: Выгода здесь исключительно на стороне корпоративного сектора, ритейла и пищевой промышленности. Они получают возможность залатать свои финансовые дыры.
9: Получается, качество остается прежним, а цифры на ценнике меняются. И платит за всю эту балансировку рядовой потребитель.
8: Угу.
9: Человек, зарплата которого не индексируется автоматически в день, когда 123 товара выходят из-под ценового контроля.
8: Дело нет возможности диктовать условия торговой сети.
9: Да уж.
8: Вся тяжесть неэффективности рынка, монополизации и накопившихся издержек теперь легально перекладывается на плечи обычного человека с магазинной корзинкой.
6: Но это превращается в некий аналитический квест.
8: Это точно.
6: Покупателю нужно постоянно держать в голове, что вот эта полка с социальным молоком — это еще старые правила игры, здесь цены держат, а соседняя полка с йогуртами, сырами или мясными полуфабрикатами — это уже Дикий Запад, где ценник может удивить в любой момент.
8: И этот квест требует постоянного внимания, потому что инфляция на освобожденные товары будет съедать ту небольшую экономию, которую дает оставшиеся 76 регулируемых позиций.
6: Угу.
8: Человек будет приходить на кассу и искренне не понимать, почему корзина вроде бы та же самая, базовых продуктов в ней много, а итоговый чек вырос на 15 или 20%.
6: Потому что сработал эффект того самого водяного шарика. Выпятилось там, где никто не ждал.
8: Точно.
6: Но давай копнем еще глубже. Мы все время говорим об этих 76 оставшихся позициях, как о какой-то константе. Фундаменте, который правительство оставило, чтобы защитить самые уязвимые слои населения.
8: Да, но если посмотреть на динамику...
6: Вот-вот.
8: Это самый интересный и, пожалуй, самый тревожный аспект. Если система контроля так стремительно и так тихо сократилась со 199 до 76 позиций, возникает закономерный вопрос. А являются ли эти оставшиеся 76 товаров железобетонной гарантией?
6: Слушай, возникает подозрение, что это просто временный буфер.
8: Угу.
6: Знаешь, как в эксперименте с лягушкой, которую варят на медленном огне? Нельзя отменить все и сразу. Это вызовет мгновенный шок и панику. Но шаг сделан. Огромный шаг. Больше половины списка исчезло.
8: Это классический психологический буфер. Резкая отмена всех ограничений привела бы к социальному взрыву. А сокращение в 2,5 раза, проведенное тихо и без лишнего шума, это тестирование системы на прочность.
6: Посмотрит на реакцию.
8: Да.
6: Если общество адаптируется, если это тихое сокращение списка пройдет без серьезных потрясений, то что помешает через год провести еще одну ревизию? И тогда список из 76 позиций превратится, скажем, в 30. Оставят только самый простой хлеб и самое дешевое молоко.
8: А, возможно, в скором времени само понятие «регулируемая цена» полностью исчезнет из обихода.
6: Думаешь, дойдет до этого?
8: Затраты производителей будут продолжать расти. Логистика усложняется, а торговые сети будут требовать своей доли. Удерживать даже 76 позиций станет экономически нецелесообразно.
6: Их отпустят тоже.
8: Конечно. Поэтому сегодняшний список – это не конец истории. Это лишь пауза перед следующим актом дерегуляции.
6: Выходит, что этот невидимый рефери не просто ушел с поля. Игрокам останется только выживать по законам джунглей, где крупные хищники в виде торговых сетей будут диктовать свои условия, а покупателям придется адаптироваться к новой, гораздо более дорогой реальности.
8: Угу. И единственное, что остается в такой ситуации, это внимательно следить за тем, как меняются цифры на табло, изучать чеки, понимать, что механизмы перекрестного субсидирования работают каждую секунду, пока человек находится в магазине.
6: Свободный рынок в условиях монополий – это всегда игра, в которой казино.
8: Никогда не остается в минусе.
6: Вот именно. Что ж, это заставляет совершенно иначе взглянуть на привычный поход в супермаркет. Полки больше не кажутся такими уж безобидными. На этом сегодня все. Больше важных тем в следующем выпуске. Берегите свои деньги.
1: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Из первых уст.
5: Заместитель начальника военной академии по учебной работе Артем Неверко об особенностях вступительной кампании в военное учебное заведение.
10: Приемная кампания 26-го года имеет свои особенности. Ну, первая, наверное, основная особенность – это то, что, учитывая опыт прошлого года, тот ажиотаж, который творился вокруг факультетов военной академии, когда было очень много желающих поступить в военную академию, практически на все специальности, в этом году цифры набора увеличены. Вот это основная особенность. Вторая основная особенность – это, конечно же, набор девочек. Учитывая год белорусской женщины, конечно же, и руководство вооруженных сил, и военной академии, конечно, мы не могли остаться в стороне, и в этом году мы набираем также военную академию девочек, в том числе впервые после долгого перерыва девочек на летные специальности. У нас будет учиться одна девочка-пилот вертолета и одна девочка-пилот самолета.
1: Важный сигнал.
7: Дожились. В Польше картошка дешевле, чем в Беларуси. А на среднюю зарплату поляк может купить в 10 раз больше картофеля, чем белорус. Как говорится, не прошло и полгода. Картошка снова выходит на лидирующие позиции в обсуждениях белорусов. На этот раз темой для разговоров стала стоимость молодого картофеля в Беларуси и Польше. Спойлер, счет не в пользу белорусов. Что почем, рассказывает аналитик Андрей Лисовский.
11: Польша, тона на белорусские деньги стоит 75 копеек, при том, что предлагают в куфоре, ну, то есть на самых дешевых площадках, белорусскую молодую картошку, и она стоит 2,5 белорусских рубля, то есть почти в 4 раза дороже. Зарплата в 4 раза больше в Польше. Цены в 4 раза дешевле в Польше. Белорусские цены так сильно взлетели, что теперь польские цены гораздо ниже, чем белорусские. А нам рассказывают про процветающую в Беларуси светлое будущее.
7: По словам Лисовского, даже Белстат посчитал, что Беларусь на среднюю зарплату может купить около 800-900 килограммов картофеля, в то время как поляк 4-6 тысяч килограммов. Как отмечает аналитик, такая огромная разница в покупательской способности связана с более высокими доходами населения в Польше и существенными ценовыми различиями на продовольственные товары. Более детально в цифрах разбирался экономист Валерий Седых.
12: Если брать данные официальной статистики Беларуси и Польши, вот что мы имеем. В Польше средняя зарплата до вычета налогов составляет около 2400 долларов. В Беларуси, берем за основу данные Белстата, что средняя зарплата брутто – 3000 белорусских рублей или около 920 долларов. Смотрим дальше. Средняя цена картофеля в Польше – от 0,37 до 0,5 доллара за килограмм. В Беларуси – от 0,45 до 0,6 доллара. Ну и далее – нехитрые математические расчеты, сколько на свою зарплату по местным ценам может позволить купить картофеля поляк, а сколько белорус. Тут, как говорится, все очевидно. А еще на свою среднюю зарплату поляк может купить более 1730 литров молока, белорус – всего лишь 927 литров. Такая ситуация с курицей, хлебом, яблоками, да даже с бензином.
7: Высокая стоимость картофеля в Беларуси обусловлена жестким госрегулированием цен, сокращением посевных площадей, а также ростом затрат на удобрения, топливо и хранение, отмечает Седых. По его словам, не последнюю роль играет и ежегодные потери значительной части урожая картошки из-за нехватки современных хранилищ. Что касается дохода белорусов, то на конец 2025 года зарплаты демонстрировали значительный рост. Правда, обусловленный надбавками и премиями по итогу года. В январе 2026 года ситуация вернулась к исходной точке. В зарплатных ведомостях минус, а плюсы только в отчетах статистического комитета. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках, но больше новостей в короткой форме смотрите на TikTok-канале «Сигнал 666».
1: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Радиосигнал от первого лица.
5: Генеральный консул Беларуси в Екатеринбурге Сергей Чичук о конструктивном сотрудничестве со Свердловской областью.
13: Со Свердловской областью у нас выстроено хорошее конструктивное сотрудничество и взаимодействие. Уже шестой год подряд растет товарооборот и экспорт. Мы уже вплотную приблизились к 1 миллиарду долларов товарооборота. Активизировали все контакты, визиты правительственных делегаций Беларуси на самую крупную выставку, промышленную выставку России на пром уже стали традиционными. В 2023 году мы были основным партнером этой выставки, а с 2025 года мы, посмотрев на положительный опыт уральцев, стали проводить эту выставку у себя. Практически все крупные белорусские производители имеют в Екатеринбурге, в Свердловской области своих партнеров, дилеров, фирменные магазины, ну, например, Пинск, Древо, Лема, Меловица, Белвест. Только в Екатеринбурге больше 50 магазинов белорусские продукты. А недавно были открыты магазины «До дому» и «Белорусский лен».
1: Радиосигнал. Подробно о важном. Разговор, в котором нет одного правильного ответа. Два человека, две противоположные позиции, аргументы за и против. Два взгляда, живая дискуссия и разные точки зрения. Давайте разберемся. Честный диалог о жизни, обществе, отношениях и выборе на радио «Сигнал».
14: Привет-привет! В эфире «Давайте разберемся». Сегодня мы залезем в самый глубокий карман и выясним, кто должен платить в ресторане. Ты считаешь, что мужчина обязан по праву сильного? Или в современном мире нормально, когда каждый платит за свой салат? Чеки на 200 рублей и сбежавшие кавалеры сегодня в студии будет бойня. Погнали!
15: Погнали! И давай, знаешь, не будем тянуть сразу в бой. Мы с тобой на первом свидании. Прямо сейчас. Сидим в каком-нибудь, ну, супермодном месте на Зыбицкой. Глаз-бар, например. Официант только что принес меню, ты открываешь.
14: Ох, я уже прям чувствую, как мой кошелек инстинктивно сжимается от страха.

0: 40 рублей? Ты вообще в себе? Давай начнем с малого. 80 рублей. За осьминога. Одного. Давай тебе сейчас на пальцах объясню, просто чтобы ты понимала. Вот средняя зарплата учителя, например, в Беларуси, ну, около 1865 рублей в месяц. Это примерно 22 рабочих дня. Делим. Получаем где-то 85 рублей в день. За 8-часовой рабочий день.
1: Ой, все началось.
0: Нет, ты послушай. Это выходит где-то 11 рублей в час. Ты понимаешь? Чтобы оплатить твоего вот этого вот осьминога, мне нужно, получается, 7 часов работать. 7 часов моей жизни за одно какое-то там щупальце. 7!
1: Ты че, сюда с калькулятором пришел? Слушай, убери телефон, не позорься, а? Что за унизительные подсчеты? Мужчина, который на свидании сидит и считает, сколько часов он работает ради ужина с дамой, это просто, ну, это дно. Ты когда меня сюда звал, ты на что еще рассчитывал? Что я закажу стакан воды и буду смотреть на тебя влюбленными глазами, пока ты ешь свои драники?
0: Я рассчитывал на приятный вечер и на адекватный заказ, а не на то, что ты попытаешься съесть весь мой месячный бюджет за один присест. Вот смотри, драники с лососем 35 рублей, это уже, ну это адекватнее. И коктейль твой 25, это уже 60 рублей на тебя одну, а ты еще на плато, море продуктов замахнулась. Это что, какой-то, я не знаю, инвестиционный проект? Ты решила проверить, сколько денег можно из меня вытянуть за первый же вечер?
1: Да я тебе говорю, это просто ужин. Ужин, вместе которое, между прочим, выбрал ты. Это же ты предложил, а давай пойдем в это новое модное место на Зыбицкой. Или ты думал, мы сюда придем, посмотрим на интерьер и пойдем в Макдоналдс? Надо было сразу так и говорить, у меня бюджет 40 рублей на двоих. Я бы и оделась, соответственно, в спортивном костюме бы пришла, честное слово.
0: А вот это уже чистая манипуляция. Если я выбираю место с хорошей атмосферой, это не значит, что я подписываю пустой чек на все твои гастрономические фантазии. Я выбрал его, чтобы мы приятно посидели, поговорили, а не для того, чтобы ты устроила соревнование «закажи самое дорогое в меню».
1: Ну это же бред. Атмосфера и меню – это единое целое. Ты же не приходишь в большой театр в шортах и сланцах. Вот и тут так же. Если ты зовешь даму в дорогое место, будь готов к соответствующему счету. Это неписанное правило. Это элементарный тест на состоятельность. И ты его, судя по твоим вот этим вот подсчетам, с треском проваливаешь.
0: Это тест на адекватность. И его проваливаешь ты. Слушай, а ты сама-то, ты подумала, сколько ты вложила в это свидание? Или твои траты не считаются? Давай, удиви меня. Посчитай свой, как его там называют, розовый налог.
1: А вот давай. Давай посчитаем, чтобы ты перестал ныть из-за своего несчастного осьминога. Ты думаешь, я вот так с кровати встала, умылась и пришла. Чтобы сидеть здесь красивой, пришлось, знаешь ли, немного потрудиться. Начнем. Макияж и укладка. Средний ценник на нормальный вечерний образ в Минске 208 рублей. 208 рублей. Это, если что, почти 3 твоих рабочих дня по твоим же подсчетам.
0: Что? 200 рублей? За что? Тебя там что, золотой пылью посыпали?
1: За то, чтобы ты смотрел на ухоженную, красивую женщину, а не на замученного жизнью клерка с синяками под глазами. Это, дорогой мой, инвестиция в атмосферу вечера. Идем дальше. Маникюр. Без него приличная девушка из дома не выходит. Это еще, ну, рублей 80-90. Нарощенные ресницы, чтобы взгляд был томным. Еще 70. И это я не считаю платье, которое я купила не вчера, конечно. Но его амортизация, туфли, сумочка. Давай скромно прикинем, что это еще рублей 100-300. И вишенка на торте. Такси туда-обратно по вечернему тарифу, потому что я не поеду в красивом платье в метро. Это еще рублей 40. И того, чтобы просто сесть напротив тебя, я уже потратила по самым скромным подсчетам от 500 до 800 рублей. И после этого ты мне будешь рассказывать про свой рабочий час за 11 рублей. Ты серьезно?
0: Да я тебя об этих ресницах просил. Мне твой макияж за 200 рублей не нужен. И маникюр твой я бы даже не заметил. Лучше бы ты в толстовке пришла, но мы бы счет пополам закрыли. Ты сама на себя это все навесила, по своему желанию, а теперь выставляешь мне счет, как будто это я тебя заставил. Я на свою подготовку потратил 50 рублей. Сходил в барбершоп, сделал комбо, стрижка плюс борода, и все, я красавчик. 50 рублей, а не 800. Разницу чувствуешь?
1: Ты сейчас серьезно сравниваешь свою стрижку в барбершопе и мой полный вечерний образ? Это даже не смешно. Ты потребляешь результат моих инвестиций.

0: инвестиций. Моя внешность сегодня – это часть атмосферы этого вечера, за которую ты, как мужчина, и платишь. Оплачивая ужин, ты не делаешь мне одолжения. Ты просто частично компенсируешь мои вложения в то, чтобы этот вечер для тебя был красивым. Это справедливо.
1: Но это же бред. Абсолютно бредовая женская логика. Я тебя не просил ничего инвестировать. Ты это делаешь в первую очередь для себя, чтобы чувствовать себя уверенно и ловить взгляды других мужчин. Не перекладывай ответственность за свои траты на меня. Вот из-за таких, как ты, и появляются нормальные мужики-пополамщики, которые просто не хотят спонсировать чужой парад тщеславия.
0: Ах, пополамщики. Мои любимые персонажи. Это те, кто до смерти боится ответственности. Или те, кто просто не может себе позволить женщину, которая ухаживает за собой. Знаешь, недавно весь Минск гудел, обсуждая одну историю. Новый пафосный ресторан. Девушка с парнем ужинают, веселятся. Приносят счет 1600 рублей. И что делает ее прекрасный кавалер?
1: А, я знаю эту историю. Он просто встал и ушел. Сбежал. И абсолютно правильно сделал. Герой нашего времени.
0: Ты серьезно? Герой. Он поступил как последний трус и подлец. Он оставил девушку одну с этим гигантским счетом, который равен двум минимальным зарплатам в стране. Не можешь себе позволить? Не зови в такое место. Сидите в парке на лавочке, семечки грызите.
1: Подожди, подожди. А ты знаешь, что она там заказала? Морских ежей, дюжину устриц Жилардо, черную икру и несколько бутылок дорогого шампанского. Это было не свидание, это был инвестиционный ужин. Она пришла не общаться, она пришла жрать за его счет. Он не сбежал, он эвакуировался от типичной тарелочницы.
0: Что за унизительный и мерзкий термин «тарелочница»? Она заказала то, что было в меню этого ресторана. Он что, не видел цен, когда ее туда вел? Он хотел произвести впечатление, пустить пыль в глаза, а когда пришло время платить, струсил. Это классика жанра – казаться, а не быть.
1: Да я тебе говорю, в Минске это уже целая индустрия. Девушки целенаправленно ходят на свидания с парнями из Тиндера, чтобы бесплатно и дорого поесть. Они даже создают чаты, где делятся, у кого сегодня удалось поесть устриц, а у кого только салат Цезаря. И вот из-за таких нормальные парни и вынуждены перестраховываться. Это защитная реакция. Недавно читал про другого героя. Ужин на 280 рублей, он просто сказал, что отойдет в туалет, вышел на улицу, сел на самокат и уехал в закат. И я его прекрасно понимаю. Он спасал свой кошелек от хищницы.
0: Спасал кошелек. Слушай, какая драма. А ты не думал, почему адекватная женщина не тарелочница? Сама иногда хочет заплатить за себя или разделить счет. Вот почему я могу это предложить?
1: Ну, чтобы показать свою независимость, Малерна. Феминизм, равенство, все дела.
0: Нет. Точнее, не только поэтому. Главная причина, чтобы не чувствовать себя обязанной. Чтобы после твоего Цезаря и бокала вина мне не пришлось выслушивать вот эти жирные намеки, что вечер должен как-то продолжиться. Чтобы не чувствовать, что я тебе что-то должна за этот ужин. Оплата 50 на 50 – это моя страховка от твоих потенциальных ожиданий. Есть такое правило. Кто платит, тот и заказывает музыку. Так вот, если я плачу за свою часть, я заказываю свою музыку. И моя музыка сегодня может быть такой. Спасибо за вечер, было интересно, я поехала домой. Одна. И я не буду чувствовать себя виноватой ни на секунду.
2: То есть, ты считаешь, что если я плачу, я автоматически покупаю право на продолжение вечера? Это оскорбительно для мужчин. Мы платим, потому что это красивый жест, это традиция, это знак внимания и заботы.
0: Некоторые, да. А некоторые считают, что раз они потратили на тебя 150 рублей, то теперь им положен как минимум страстный поцелуй, а как максимум секс. И чтобы отсеять вторых на ранней стадии, проще заплатить самой. Это вопрос безопасности и личных границ, а не денег.
2: Хорошо, хорошо, убедила. Давай другую ситуацию разыграем. Не 1600 рублей, не 280. Вот мы с тобой сходили на более скромное свидание. Приятно посидели, поговорили. И вот официант приносит счет. Ну, скажем, 210 рублей.
0: Окей. И?
2: И вот он лежит на столе, этот чек. И я сижу и думаю, так, 210 рублей. Вроде не 1600. Вполне подъемно. Но все равно. Если я сейчас сразу достану карту и заплачу, она подумает, что я подкаблучник, который пытается ее купить. Если я предложу пополам, она решит, что я жмот, и второго свидания точно не будет. А если я буду молчать и ждать ее реакции, это вообще провал. Это выглядит жалко. Что делать-то?
0: А я в этот момент сижу и думаю, ну и чего он молчит? Смотрит на этот счет, как баран на новые ворота. Он ждет, что я сейчас кошелек достану или просто завис. А если я предложу заплатить, он решит, что я такая вся из себя феминистка и прям намекаю, что он мне не понравился и продолжения не будет. Или наоборот подумает, что я его проверяю на щедрость. Боже, как неловко.
2: Вот. Именно. И я начинаю этот театр одного актера. Медленно так, знаешь, роюсь в карманах. Так, сейчас, где-то тут была карточка. И краем глаза смотрю на твою реакцию. Двинешься ты к сумке или нет?
0: А я делаю вид, что очень увлечена рисунком на салфетке. И молча, выжидательно смотрю на тебя. И в воздухе просто звенит напряжение. Можно топор вешать.
2: И вот эта пауза, она длится целую вечность. Мы смотрим то друг на друга, то на этот несчастный счет. И в этот момент решается все. Это же настоящая проверка. Для мужчины на щедрость, на адекватность, на уверенность, а для женщины на меркантильность, на воспитанность или на современность взглядов. Один маленький чек, а сколько информации?
0: Согласна, на 100%. Это самый неловкий и в то же время самый показательный момент первого свидания. По нему можно сразу понять, совпадают у вас ценности или вы из абсолютно разных миров. И дело даже не в сумме, а в самом поведении, в этих микрожестах.
2: Так, хорошо, я понял твою позицию про безопасность и все такое, но давай честно, вот положа руку на сердце. Слушай, ну если я тебя завтра в ресторан позову, ты же все равно кошелек в сумке забудешь.
0: Я? Я закажу самое дорогое шампанское и заплачу за нас обоих, просто чтобы посмотреть на твое лицо.
2: Ну-ну, мечтай, феминистка ты наша.
0: На, сегодня это все. Вы слушали «Давайте разберемся». Считайте деньги, цените себя и не убегайте через окно. Всем пока.
3: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Из первых уст.
4: Президент Александр Лукашенко о том, почему производителям техники нельзя забывать о райагросервисах.
5: Самое важное, чтобы это были такие опорные пункты для наших заводов. А то мы за границей делаем мультибрендовые центры, и это правильно. Ну, допустим, в Узбекистане делаем центр, где будут продаваться МАЗы, БелАЗы, вся сельхозтехника и прочая техника. И здесь же будет склад запчастей, и здесь же будет обслуживаться. В том же Узбекистане. Ну, как мне докладывали, их уже 11 там. 11. Ну, у нас будет здесь 115, 118, может, 120 таких опорных центров, где будут оказываться услуги и самими заводами. Ну, нам от них здесь нужны больше будут запчасти, наверное, да?
6: Да, мы так и работаем сейчас.
5: А запчасти дилеры там взяли, сюда привезли, а люди тут будут, которые обслужат эту технику. Но, тем не менее, заводы должны понимать, что это и их дело. Продали сюда технику, Гомсельмаш, вот комбайны, или МТЗ, современная тяжелая технологическая техника, продали сюда, будьте добры, обслуживайте ее здесь определенный период, не только гарантии, но и обслуживайте дальше, так как за границей мы делаем.
3: Важный сигнал.
7: Добро пожаловать отсюда. Россиянин отказался от зарплаты в Минске в 4000 рублей и спровоцировал скандал в соцсетях. Об этом петербуржец Евгений Картамышев написал в Threads.
8: «Мне вчера предложили выйти на работу с зарплатой 4000 белорусских рублей. Говорят, что для Минска это очень хорошая зарплата, но давайте считать. 2150. Аренда квартиры. 250. Коммуналка. 200. Садик для двух детей. Получается 2600, из которых остается 1400 рублей. И ни в чем себе не отказывайте на эти гроши. Вот и думайте, стоит искать работу в Минске или нет».
7: Пост очень быстро собрал более 1000 комментариев.
9: «Дай белорусу зарплату 4000, он будет хозяином мира, купит квартиру, Гараж для своего V5. Летом стандартный Египет с женой.
10: Добро пожаловать отсюда. Раз вам 4000 ужасная зарплата, скорее езжайте домой.
7: Некоторые белорусы поинтересовались, на какой работе россиянину предложили такую зарплату. Он не стал скрывать и ответил, что вакансия – руководитель проекта в цеху.
9: В моем городе зарплата у большинства 800 рублей. 4000 тут только снится.
10: Добро пожаловать в реальность. 4000 – это радуйтесь, что вам предложили. В Минске 3000 – это уже шик зарплата. И съем квартиры тут не дешевое удовольствие. А зачем вам Минск? Едьте в агрогородок, там полно работы, и дом дадут условно бесплатно. Колхоз строит дома для работников. Но вы, питерские, к такой работе точно не привыкли.
7: В адрес автора поста также посыпались и обвинения в том, что именно из-за россиян аренда жилья в Минске выросла до 2000 рублей вместо 1000.
9: Вы приехали со своими ценами в Грузию, подняли там цены на аренду. Теперь вы приехали со своими ценами в Беларусь, тоже подняли цены на аренду. Сидите лучше у себя дома и не портите людям жизнь.
10: Это правда. Сами приезжают. В очередях за брендами стоят. Деньги налево и направо тратят. А потом еще им все не так. Сидите у себя дома. Чего ж вы все ищете другие страны для жизни?
7: Многие россияне признаются, что серьезно задумались об эмиграции 20 февраля, когда Владимир Путин подписал закон об ограничении мобильного интернета. Позже стало известно, что в России вслед за соцсетью Instagram и платформой YouTube готовят блокировку Telegram. Сейчас появилась информация о том, что готовится всеобщая мобилизация после осенних выборов в Думу. Добавьте к этому санкционное давление, проблемы в экономике, налеты дронов, которые стали чуть ли не ежедневной реальностью в городах России. В таких условиях желание искать удачу на новом месте становится практически непреодолимым, признаются российские релоканты. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Больше новостей в короткой форме смотрите на ТикТок-канале «Сигнал 666».
3: Радио «Сигнал» 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Вы столкнулись с юридической проблемой, которую не можете решить самостоятельно? Возникают вопросы, как действовать, или есть необходимость составить обращение по поводу нарушения ваших прав? Обращайтесь бесплатно. Вместе мы решим все проблемы. На радиосигнал «Народный юрист».
11: Доброго времени суток, уважаемые радиослушатели и читатели. С вами Евгений Николаевич. Сегодня мы поговорим о том, как можно пересмотреть размер уже назначенных пенсионных выплат. Вопрос от нашей слушательницы Александры такой. Здравствуйте. А какие же нужны основания для перерасчета пенсии? Ну что же, отвечаю. В Республике Беларусь основания для перерасчета пенсии четко прописаны в статье 64 закона о пенсионном обеспечении. Основные же случаи включают в себя дополнительный стаж. Если вы, например, продолжаете работать после назначения пенсии, перерасчет возможен после накопления не менее 2 лет нового страхового стажа. Дальше новые данные. Если вы нашли и представили документы о ранее неучтенном стаже или заработке, то они тоже пригодятся. Изменение законодательства. При изменении государственных нормативов расчет производится уже по новым правилам. Иногда это случается автоматически. Ну и последнее – исправление ошибок. То есть, если в первоначальном расчете была допущена ошибка, ее можно исправить как в сторону увеличения, так и уменьшения выплат. Ну а для перерасчета, соответственно, необходимо подать письменное заявление и подтверждающие документы в территориальный орган Фонда социальной защиты населения. Обязательно, друзья, консультируйтесь со специалистами, чтобы не упустить свои законные надбавки. Заходите для этого на сайт radiosignal.news в раздел «Народный юрист». Там есть мой телеграм, пишите мне, не стесняйтесь, решим ваши вопросы и ответим на интересующие темы.
3: Радиосигнал 666 АМ. Радиосигнал. От первого лица.
4: Президент Александр Лукашенко о том, почему производителям техники нельзя забывать о райагросервисах.
5: Самое важное, чтобы это были такие опорные пункты для наших заводов. А то мы за границей делаем мультибрендовые центры, и это правильно. Ну, допустим, в Узбекистане делаем центр, где будут продаваться МАЗы, БелАЗы и вся сельхозтехника и прочая техника. И здесь же будет склад запчастей, и здесь же будет обслуживаться. В том же Узбекистане. Ну, как мне докладывали, их уже 11 там. 11. Ну, у нас будет здесь 115, 118, может, 120 таких опорных центров, где будут оказываться услуги и самими заводами. Ну, нам от них здесь нужны больше будут запчасти, наверное, да?
6: Да, мы так и работаем сейчас.
5: Запчасти дилеры. Там взяли, сюда привезли, а люди тут будут, которые обслужат эту технику. Но, тем не менее, заводы должны понимать, что это и их дело. Продали сюда технику, Гомсельмаш, вот комбайны, или МТЗ, современная тяжелая технологическая техника, продали сюда, будьте добры, обслуживайте ее здесь. Определенный период, не только гарантию, но и обслуживайте дальше. Так, как за границей мы делаем.
3: Радиосигнал. Подробно о важном. Учим пакистанский вместе.
12: Как на языке урду звучат времена года? Поехали. Зима.
13: Мосаме сарма.
12: Лето.
13: Мосаме гарма.
12: Весна.
13: Бахар.
12: Осень.
13: Хизан.
3: Учим пакистанский. Авось пригодится. Важный сигнал.
7: Высокий сезон в самом разгоне. Правительственный бизнес-джет отвез кого-то из Минска в турецкий Бодрум. Почем отдых в июле?
14: Правительственный бизнес-джет Canadair CL-602B19 Challenger 850 вылетел из Минска 10 июля в 20:18 и приземлился в турецком Бодруме 11 июля в 3:50 по минскому времени, совершив промежуточную посадку в Баку.
7: Об этом свидетельствуют данные сервиса отслеживающего полеты «Флайтрадар». То, что рейсы правительственного самолета из Минска в Бодрум стали традицией, рассказывает и авиационный эксперт Алексей Круглов.
15: Аналогичные рейсы фиксировались в августе и сентябре прошлого года, в июне 2023 года. В этом году уже несколько раз. Источники говорят, что борт используют не только высокопоставленные белорусские чиновники для командировок, но и члены семьи Лукашенко для личных поездок.
7: Кто именно летел этим рейсом, официально не сообщается, продолжает эксперт.
15: Подобные рейсы регулярно вызывают вопросы, потому что власти практически никогда не раскрывают ни список пассажиров, ни цель поездки. На фоне постоянных призывов к экономии любая информация о перелетах правительственного самолета становится предметом общественного внимания. Как там в бриллиантовой руке было? Наши люди в булочную на такси не ездят.
7: И если обычным белорусам отпуск в Турции приходится планировать за несколько месяцев, а откладывать на него целый год, то у пассажиров правительственного бизнес-джета таких проблем, похоже, нет, рассказывает эксперт туристического рынка Александр Миронов.
16: Бодрум – один из самых дорогих курортов Турции. В июле здесь самый высокий сезон. Неделя отдыха в хорошем пятизвездочном отеле обойдется минимум в 2-3 тысячи долларов на двоих, без учета дополнительных расходов. В премиальных гостиницах цены могут быть в несколько раз выше.
7: По словам эксперта, белорусы стараются отдыхать дешевле, бронируют туры заранее, ищут горящие предложения, выбирают автобусные поездки и отели попроще. Самое популярное направление этого лета – Грузия и Болгария. Но большинство людей никуда не едут, максимум белорусская здравница, речка или дача. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Больше новостей в короткой форме смотрите на ТикТок-канале «Сигнал 666».
3: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Невероятно, но факт.
17: Все чаще в сеть просачивается информация о том, что в Китае очень много домов с синими крышами. Казалось бы, и какая разница, какого цвета эти крыши? Но за этим простым, на первый взгляд, фактом стоит интересная теория. Что это? Дань моде? Дизайнерское решение или что-то большее? Давайте разберемся. Прежде всего, надо понимать, что в этом деле не обошлось без мистики или теории всемирного заговора. Все началось в августе 2023 года на Гавайях. В Лахайне произошла серия ужасных лесных пожаров, унесших около 100 человек. Официальная причина произошедшей трагедии достаточно рациональна. Всему виной засуха и ураган. Но в обществе зародилась уникальная идея, что такие пожары разжигают лазеры, которые являются частью сверхсекретных правительственных программ и позволяют управлять погодой. И синий цвет поможет защитить свое жилище от разрушений. Кажется, вот это фантазия. Но сторонники этой теории приводят целые аргументы в свою пользу. Они выяснили, что определенные частоты света, потенциально излучаемые этими лазерами, могут быть отклонены или смягчены определенными цветами. По их мнению, синий цвет способен поглощать и рассеивать определенной длины волны света, потенциально снижая эффективность лазеров. Ведь недаром в разных приложениях, связанных с безопасностью, используют синие цвета. К сожалению, научно обоснованного подтверждения этой теории нет. Да, действительно, светопоглощение и отражение у разных цветов отличается, но эффективность именно синего цвета против лазерных технологий, проведенными научными исследованиями, не доказано. Несмотря на отсутствие какой-либо рациональной причины или научного обоснования данной теории, китайцы массово покрывают крыши своих домов синим брезентом или окрашивают их в синий цвет в качестве мер защиты. А больше шокирующих загадок слушайте в следующем выпуске «Очевидного и невероятного».
18: Радиосигнал 666 АМ.
19: Продукты по всей Беларуси снова дорожают. А что же с качеством? Вы нашли в магазинах просроченные товары, посторонние предметы в продуктах, подделки известных брендов не выдерживают никакой критики, да еще и цены растут с каждым днем. Маршрутки тоже подорожали. А что же с заменой автобусов? А что с дорогами? Вы наблюдаете за тем, как ямы на них растут, как грибы? Так может, чиновники и бизнесмены не исполняют свои обязанности? До них сложно достучаться? Возможно, вы уже пробовали, но на ваши жалобы не обращают внимания? Радиосигнал предлагает вам свою помощь в специальном проекте «Контроль качества». Обращайтесь к нам, как это сделали уже многие. Мы свяжемся с ответственными, расскажем о проблемах на всю страну, чтобы решить их как можно быстрее. Заходите на сайт radiosignal.news, жмите на контроль качества и пишите нам свои жалобы как можно подробнее. Вместе мы сможем навести порядок. Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Новости регионов. На радиосигнал.
20: В Могилеве на промплощадке погиб 65-летний сварщик. Все произошло на одном из бывших промышленных предприятий, где идет ремонт. Мужчина хотел спуститься на этаж ниже, открыл створки дверей грузового лифта и, не убедившись в наличии кабины, шагнул в пустую шахту. В результате падения с высоты около 6 метров рабочий получил травмы, от которых скончался. На месте работали следователи. Уже установлено, что здание цеха еще не сдано в эксплуатацию, в связи с чем доступ к верхним этажам осуществлялся исключительно по лестницам. Погибла девушка, еще 3 человека пострадали в ДТП в Кобринском районе. Авария произошла на автодороге Р-127 Кобрин, граница Украины, Дивин. По предварительной информации, 22-летний водитель автомобиля BMW не выбрал безопасную скорость, не справился с управлением, съехал в левый по ходу движения кювет, после чего машина опрокинулась. В результате аварии 15-летняя пассажирка погибла на месте. Водителя, а также еще 2 пассажиров, 15-летнюю девушку и 18-летнего юношу госпитализировали. Обстоятельства происшествия устанавливаются, правовую оценку произошедшему дадут следователи. Под Брестом нашли погибшим пропавшего мужчину. 34-летний Вадим Косовец исчез 1 июля. По данным милиции, он находился на водоеме возле деревни Люта Брестского района, после чего ушел в неизвестном направлении и перестал выходить на связь. 11 июля стало известно, что поиски окончены, а мужчина погиб. Как отметили в милиции, признаков насильственной смерти на теле погибшего не обнаружено. Обстоятельства и причина смерти мужчины не уточняются. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках, но больше новостей и актуальной информации о дне сегодняшнем слушайте и читайте на нашем сайте radiosignal.news.
1: Из первых уст.
4: Пресс-секретарь организации «Патриоты Беларуси» Ирина Синкевич о прошедшем на полигоне «Белая лужа» финала военно-патриотического турнира «Вызов».
21: Мы гордимся нашим турниром, потому что мы видим результат, видим их горящие глаза, им нравится, они включаются. Можно позавидовать вот их вот этой самоотверженности. Они не думают долго, они делают все, что их просят. А я скажу, что взрослые зачастую этим отличиться не могут. Мы иногда задумываемся, стоит или нет. Они бросаются в омут с головой. Очень гордимся нашими ребятами. Мы прошли большой путь в целый год. Почти 800 ребят приняли именно в этом сезоне. А это огромный масштаб. Мы проехали всю страну. Лучшие из лучших борются за победу.
1: Важный сигнал.
7: Беларусь не хочет воевать. Госпогранслужба Украины сделала неожиданное заявление.
14: В Беларуси продолжается развитие военной инфраструктуры вблизи украинской границы, несмотря на отсутствие там ударной группировки войск.
7: Об этом заявил пресс-секретарь Государственной пограничной службы Украины Андрей Демченко. По его словам, речь идет о строительстве полигонов, логистических маршрутов и объектов для размещения личного состава и техники.
14: Прежде всего в направлении Черниговской и Киевской областей. В целом, то, что отмечают подразделения разведок, Россия продолжает давить на Беларусь, чтобы вынудить Минск более масштабно своими силами присоединиться к войне, развязанной против нашей страны. Беларусь этому сопротивляется, старается всячески не поддаться этому давлению. Но угроза для Украины по-прежнему на этом направлении сохраняется.
7: Напомню, что в конце прошлой недели с подобным заявлением также выступил первый заместитель главы офиса Зеленского Сергей Кислица. Он сравнил положение Александра Лукашенко со шпагатом.
14: Беларусь находится в сложной ситуации. Она сложная лично для Александра Лукашенко, но еще больше для белорусского народа, который буквально стал заложником трех десятилетий недемократического развития страны. Для Лукашенко это все равно, что быть в постоянном шпагате, когда с одной стороны ему сложнее противостоять требованиям Путина, а с другой он четко понимает масштабные последствия более активного участия в агрессии против Украины.
7: Напомню, Зеленский неоднократно заявлял о планах России провести наступление с территории Беларуси, как это уже было в феврале 2022 года в начале СВО. Но Александр Лукашенко в своих интервью уверяет, что не хочет такого сценария.
5: Мы много раз говорили о том, что абсолютно недопустимо, чтобы война Украины с Россией перебросилась на территорию Беларуси. По разным причинам. Две причины я называл. Первое, мы это понимаем, поэтому не хотим воевать. Беларусь очень уязвима в военном отношении. Если Украина начнет атаковать Беларусь так же, как она атакует Россию. Потому что Беларусь у украинских военных как на ладони. Мы это прекрасно понимаем. Что наши основные объекты жизнеобеспечения, производственные и логистические, окажутся под ударом.
7: Президент также вспомнил заявление командира украинских беспилотных войск о том, что Киев определил 500 целей в Белоруссии на тот случай, если она вступит в войну.
5: Ну, как они заявили, у них уже 500 таких целей на территории Беларуси намечено. Это первая причина. Вторая причина – народ наш не приемлет войн. Мы уже натерпелись в истории. Мы понимаем, что погибнет немало наших военных. В Украине живут семьи белорусов. В Беларуси у нас – там, на юге Беларуси, живут семьи украинцев. Есть там совместные семьи, переженились, все детей вырастили, жили как нормальные люди. Границы же не было. Украинцы к нам приходили через границу. Белорусы в Украину свободно ездили. В свое время я туда, в Украину, ездил. Даже мои корни где-то между Черниговым и Киевом зарыты, моих предков. Понимаете, насколько все переплетено? И ряд других моментов. И мы что, должны это все отбросить в сторону, забыть и начать воевать?
7: В российском Z-сообществе эти слова Лукашенко воспринялись с негативом. Там считают, что помощь Минска как члена союзного государства сейчас была бы очень кстати. Людей у армии России на фронте не хватает, потери большие, а наступать становится все труднее. При этом белорусы в социологических опросах признаются, что не хотят принимать участие в чужой войне. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Ну а больше новостей в короткой форме смотрите на ТикТок-канале «Сигнал 666».
0: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Радиосигнал от первого лица.
4: Председатель правления Национального банка Роман Головченко об основных задачах при использовании технологий искусственного интеллекта в банковской сфере.
2: Проводим серию встреч с нашими банками, которые, по крайней мере, уже сформировали задел, ну и используют элементы ИИ в своей повседневной деятельности, ну и имеют, самое главное, выстроенную стратегию работы по данному направлению. В условиях необходимости сокращения операционных затрат, безусловно, искусственный интеллект должен прийти на помощь, в частности, для того, чтобы наш банковский сектор оставался конкурентоспособным, эффективным и обеспечивал все необходимые нормы безопасности оказания услуг. Ну и особый интерес вызывает вопросы практического применения и тот эффект, который вы уже получили от уже той работы, которая была сделана.
0: Радиосигнал. Подробно о важном. Там, где заканчиваются новости, начинается смысл. Мы читаем все глубже, ищем подтексты, мотивы и возможные сценарии. Мы изучаем контекст, интересы сторон и скрытые механизмы, которые формируют события вокруг нас. На радиосигнал «Между строк». Разговор о том, что скрыто за заголовками.
22: Всем привет! В эфире «Между строк». В Белоруссии еще один человек стал жертвой алкоголя. В Витебской области местный житель скончался от острого отравления этиловым спиртом. По данным судебно-медицинской экспертизы, в его крови была зафиксирована экстремально высокая концентрация более 7 промилле. И это, к сожалению, не просто шокирующий случай, а почти новая норма. Беларусь упорно двигается вверх по списку стран с самым большим количеством зависимых.
23: И вот, честно говоря, это просто пугающие цифры.
22: Слушай, меня просто трясет от этого. Скорая помощь тратит драгоценное время, жжет бензин. Квалифицированные врачи едут к человеку, который добровольно довел себя до 7 промилле, вместо того, чтобы спасать тех, кто, ну, реально следит за своим здоровьем. За комфорт и спасение нужно платить, а не просто высасывать ресурсы из системы.
23: Топ. Какая блажь. Какой комфорт. Зависимость – это тяжелейшая болезнь. Право на медицинскую помощь, на спасение жизни – это абсолютная база.
22: База?
23: Да, база. Оно не может зависеть от толщины кошелька или от того, насколько правильный у человека моральный облик.
22: Ну хорошо, болезнь. Давай тогда разберем эту болезнь. Чтобы понять, как человек вообще способен выжить при 7 промилле, когда смертельная доза – это 3, но максимум 5, нужно залезть в саму биологию. Как такое возможно?
23: Вот тут начинается самое интересное и жуткое. Смертельной дозой считается 3-5 промилле, потому что на этом этапе этанол легко пробивает гематоэнцефалический барьер.
22: То есть попадает прямо в мозг.
23: Именно. И вызывает сильнейший отек тканей. Мозг буквально набухает, давит на череп изнутри. И самое главное, в стволе мозга просто отключается дыхательный центр.
22: Человек перестает дышать.
23: Да. тихо, как во сне. Но тот парень, у которого было больше 7 промилле, как он функционировал? Ответ в нейропластичности. При многолетнем ежедневном употреблении гигантских доз мозг адаптируется.
8: Ага.
23: Он понимает, что его топят в депрессанте и искусственно снижает чувствительность рецепторов. Это и есть толерантность. Человек может ходить, говорить, выглядеть почти трезвым с дозой, которая убила бы слона.
8: То есть мозг типа прикручивает громкость, чтобы не сойти с ума от химического шума?
23: Идеальное сравнение, да. Но тут кроется фатальная ловушка. Рецепторы мозга адаптируются, а вот внутренние органы – печень, сердце, почки – они так не умеют. Они разрушаются совершенно обычной чудовищной скоростью.
8: Ну вот.
23: И смерть наступает внезапно. Самостоятельно бросить пить уже невозможно из-за синдрома отмены.
8: Слушай, эта биологическая картина – это же чистой воды аналогия микрозайма. Причем под гигантский грабительский процент.
9: В смысле микрозайма?
8: Ну смотри, мозг дает отсрочку опьянения, да? Маскирует проблему. Ты вроде бы функционируешь, но печень, сосуды, они платят колоссальный биологический процент каждый день. И потом наступает внезапное банкротство, смерть. И я настаиваю, это многолетний системный выбор.
9: Да какой выбор?
8: Прямой. Годами брать этот токсичный кредит? Почему государственные больницы должны бесплатно предоставлять дорогостоящие реанимационные койки таким банкротам? За эти риски должна платить частная страховка. Хочешь пить – плати.
9: Слушай, ну какая финансовая сделка? Ты рассуждаешь категориями свободного рынка там, где властвует биохимия. Это не микрозайм, это жестокий капкан.
8: Но человек же может остановиться.
9: Не может. На этой стадии он не может сказать: «Ой, кредит дорогой, я закрываю счет». Без медицинской детоксикации синдром отмены убьет его быстрее алкоголя. Белая горячка, судороги, инсульт. И меня злит, что в глубинке вообще нет доступных наркологических клиник. Базовое право нарушено.
8: Давай посмотрим, к чему привело это твое базовое право. Беларусь на первом месте в мире по смертям от алкоголя.
9: Цифры жуткие, согласен.
8: 164 смерти на 100 тысяч человек. Обгоняет даже Молдову и Россию. При официальном потреблении в 11,2 литра.
9: Хотя ВОЗ бьет тревогу уже при 8 литрах. 8 – это порог генетической деградации. А 11 – это только то, что прошло через кассу.
8: Вот. Реально это потребление 15, а то и 17 литров за счет теневого рынка. И тут самый мрак. Самогон – это полбеды. Суррогаты. Стеклоочистители, технические жидкости с метанолом.
10: Да, потому что метанол почти не отличить по вкусу от этанола. Но в печени он превращается в формальдегид. Это чистейший яд. Слепота, отказ почек, разрушение идет стремительно именно из-за качества этих суррогатов, когда легальный алкоголь недоступен.
8: И вот тут я буду предельно жестокой. Пить техническую жидкость ради экономии – это абсурдный самоубийственный расчет. Если хочешь пить, хочешь качество – плати.
10: Да какая экономия?
8: Выбор пить стеклоочиститель – это личная ответственность. Требовать потом спасать тебя высокотехнологичной медициной за счет налогов – это лицемерие.
10: Ты реально думаешь, что они пьют незамерзайку, чтобы сэкономить пару рублей? Типа как на скидках.
8: А почему еще?
10: Это абсолютная беспросветная нищета, отчаяние. Люди вливают в себя яд, потому что они на самом дне. Винить их за отсутствие денег на качественный алкоголь – это цинизм. Система обязана лечить всех, потому что сама социальная среда довела их до этого леденящего душу дна.
8: Хорошо, давай про среду. От какой реальности они так отчаянно отключаются? Если взять города, тут понятно. Хронический стресс, травмы после репрессий, атмосфера страха.
10: Да, полная невозможность легально выразить злость.
8: Внутренняя эмиграция, короче. Но в деревнях и малых городах другая картина.
10: Там экономическая агония.
8: Именно. Закрытые колхозы, нет работы, никакой инфраструктуры. Нет кинотеатров, клубов. Приезжает автолавка, и бутылка становится единственным способом получить хоть какую-то социализацию.
10: Утрачен контроль над жизнью.
8: Утрачена принадлежность к обществу. Они вычеркнуты. Алкоголь остается единственным доступным обезболивающим.
23: А я отказываюсь принимать эту выученную беспомощность как оправдание. Нет работы в деревне – собирай вещи и переезжай. Нет кинотеатра – открой интернет, учись, ищи удаленку. За комфорт надо бороться. А спиваться из закрытого клуба – это лень и путь наименьшего сопротивления.
6: Да ты что такое говоришь? Предлагать пенсионерам или бывшим трактористам в умирающей деревне найти удаленку – это издевательство. Авторитарная система полностью лишила их контроля над жизнью, перекрыла все каналы. Нельзя собраться, нельзя организовать профсоюз. Алкоголь – единственное незапрещенное средство. Это болезнь общества, спровоцированная государством.
22: Раз мы заговорили о государстве, давай вскроем главное экономическое лицемерие. С одной стороны, жесткая монополия на алкоголь, бюджет пухнет от акцизов, особенно на чернила, дешевые плодово-ягодные вина, на которых спиваются самые бедные.
23: Да, государство просто зарабатывает огромные деньги на смерти.
22: Именно. А с другой стороны, колоссальное скрытое бремя. Токсикологии забиты, месяцы лечения, цирроза, аппараты ИВЛ – это бешеные деньги. Плюс гибель самых продуктивных мужчин на производстве. От 30 до 55 лет. Гигантская дыра в экономике.
23: И вот пазл сложился. Лечащий врач в лице государства сам активно продает пациенту яд и жадно подсчитывает прибыль.
22: И меня эта математика бесит. Бюджет собирает эти грязные акцизы, а потом берет налоги здоровых, успешных людей и тратит их на дорогие койки для алкоголиков. Это нонсенс. Медицина должна перестать быть бесплатной нянькой. Зависимый, плати гигантскую страховку или иди в частную клинику. Хватит паразитировать.
23: Вершина цинизма. Просто вершина. Государство спаивает население дешевыми суррогатами, выкачивает миллиарды, а когда человек становится инвалидом, предлагает выкинуть его на улицу или заставить платить страховку, на которую у него отродясь не было денег.
22: Да, потому что это их выбор.
23: Государство заработало на этой беде. Оно обязано предоставлять бесплатную высококлассную реабилитацию в каждом районе, а не перекладывать вину на жертв.
22: Жертв? Жертвы – это те, кто вообще не выбирал этот путь. Это дети. И статистика по детям просто леденит кровь. Статус социально опасного положения, сокращенно СОП. Голод, отключенное отопление, страх перед пьяными родителями.
23: И эта травма остается на всю жизнь. Плюс изъятие в детдом, где они потом сами спиваются.
22: А насилие? 70-80% тяжких бытовых преступлений происходят в пьяном виде. Убийства, избиения. Женщинам бежать некуда, будущее сгорает.
23: И поэтому семьи нужно спасать целиком, в комплексе.
22: Нет. Тут моя позиция предельно жесткая. Если взрослые решили разрушить свою жизнь, их право. Но если страдает ребенок, система должна моментально его изолировать, забрать и все. Бесконечно социализировать пьющих родителей – это пустая трата ресурсов. Хотят вернуть детей – пусть лечатся в частных клиниках за свой счет.
23: Категорически не согласен. Такой мясницкий подход. Изъятие ребенка – это непоправимая травма. Это запускает новый виток пьянства у родителей, потому что теряется последний смысл. Детский дом калечит. Нужна масштабная бесплатная помощь родителям. Вытаскивать их со дна, а не добивать. Здоровье семьи – это фундамент общества.
22: Ну, давай резюмировать. Ясно одно. Декоративные запреты вроде ограничения времени продаж или беседы участкового абсолютно не работают. Зависимые купят заранее или найдут суррогат.
23: Да.
22: Нужны фундаментальные реформы. Экономическое возрождение регионов. Зеленый свет частному бизнесу. Нормальные рабочие места.
23: И политическая разрядка. Здоровые каналы для снятия напряжения. Современные бесплатные клиники детоксикации. И самое главное – отказ от лицемерия с акцизами на дешевое вино.
22: Согласна. Но, знаешь, после всех этих цифр возникает одна страшная мысль. Если система десятилетиями упорно держится за дешевый алкоголь и отказывается от реформ, является ли повальная алкоголизация просто побочным эффектом или это идеально работающий инструмент социального контроля? Вымирание части населения – приемлемая цена за абсолютное молчание и покорность остальных. Пьяный не задает вопросов о правах.
23: Жуткая мысль. Но, глядя на масштаб монополии, она имеет право на жизнь. В любом случае, я убежден, без базового милосердия и права на бесплатную медицинскую помощь любое общество обречено.
22: А я останусь при своем прагматизме. Каждый сам кузнец своего комфорта. За все нужно платить самому. Счастливо.
6: Пусть время рассудит, кто прав. Пока.
11: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте.
12: Новости союзного государства. После Курска мигранты сюда ни ногой. Мэр Оренбурга не смог нанять дворников из КНДР и начал завоз работников из Сенегала. Единорос Альберт Юмадилов признал, что администрация города не смогла привлечь на работу граждан КНДР в качестве дворников. Причиной стали слишком высокие финансовые запросы северокорейской страны. За каждого рабочего просили до 150 тысяч рублей в месяц, говорит мэр.
13: На стандартную ставку в 55 тысяч рублей, которую предлагают у нас в Оренбурге, рабочие из Северной Кореи ехать категорически отказываются. Реальный уровень их зарплатных ожиданий в России оказался в 2-3 раза выше. Очень жаль, что переговоры ни к чему не привели. Ведь северокорейские рабочие работают как роботы и обладают повышенным КПД.
12: По словам мэра Оренбурга, вместо граждан КНДР город начал нанимать дворников из Африки. Сейчас уже работает около 30 граждан Сенегала, и еще несколько человек находятся в пути. Юмадилов также отметил, что африканские мигранты соглашаются на местную ставку и выполняют самую тяжелую грязную работу, например, ликвидируют стихийные свалки и расчищают заросли, хотя они и не такие эффективные, как северокорейцы. Кадровый дефицит в коммунальной сфере Оренбурга и других российских городов обострился на фоне масштабного кризиса на рынке труда. Значительная часть трудоспособного населения ушла на СВО, и когда они вернутся, неизвестно, говорит специалист по кадрам Анастасия Маслова.
15: Я говорю, ну как мне найти? Позиция достаточно простая. Мне говорят, не найти. Я начинаю искать сама и понимаю, что людей действительно не хватает. Дефицит кадров на рынке повлиял на СВО. Да, мужское население как бы у нас переместилось. То есть я объясню, как это работает. На СВО задействовано миллион. Для рынка это минус 2 миллиона, потому что они свои рабочие места покинули, на их места миллион пришел, а для рынка найма это минус 2. Минус 1 и минус 1. Вот. И это все x2 умножается. То есть людей очень много не хватает.
12: По данным Росстата, к концу прошлого года общая нехватка рабочей силы в России уже достигла почти 3 миллионов человек. Из-за этого правительство рекордно увеличило квоты на иностранную рабочую силу и начали активно вербовать мигрантов из стран Южной Азии и Африки. Дефицит кадров сейчас наблюдается практически во всех сферах, говорят эксперты. Сказывается и демографическая яма 90-х, из-за которой сейчас в стране мало молодых людей с самого трудоспособного возраста. Именно они часто подписывают контракт, идут воевать и гибнут. Поэтому такими темпами в России скоро работать будет некому, особенно в рабочих профессиях, говорит экономист Игорь Липсиц.
24: То есть очень острый дефицит высококвалифицированных рабочих массовых профессий. Вот те, которые работают на земле, работают с металлом. А с другой стороны, значит, картина такая, что очень сильный перекос. Очень остро не хватает людей высокой квалификации и остро не хватает людей самой низкой квалификации. Значит, людей высокой квалификации взять неоткуда. Людей низкой квалификации завозят сейчас из Индии, из Афганистана, насколько я понимаю. Вот. Ну вот, а посередке, значит, люди, которых, в общем, вроде в России особенно рынок труда не требует, и там как раз нарастает безработица. Ну вот такая сложная картина рынка труда в России.
12: Все это последствия того, что несколько лет подряд шло колоссальное вливание денег в военно-промышленный комплекс страны. Этот перекос привел к тому, что гражданская промышленность переживает острейший со времен 90-х кризис. Практически во всех секторах идет падение производства. Увольняются сотрудники, а компании переходят на 3- или 4-дневный режим работы.
11: Радиосигнал. Подробно о важном.
25: Вы столкнулись с юридической проблемой, которую не можете решить самостоятельно? Возникают вопросы, как действовать, или есть необходимость составить обращение по поводу нарушения ваших прав? Обращайтесь бесплатно. Вместе мы решим все проблемы. На радиосигнал «Народный юрист».
3: Доброго времени суток, уважаемые радиослушатели и читатели. С вами Евгений Николаевич, юрист по гражданскому праву. И мы продолжаем разбираться в тонкостях законодательства и искать выходы из сложных бытовых ситуаций. Сегодня разберем вопрос от нашей слушательницы Анастасии. Итак, нашему дому уже 43 года. Деньги за капремонт платим постоянно, а в очереди мы все еще далеко. Какие именно работы должны сделать и как добиться этого в ближайшее время? Отвечаю на ваш вопрос. Вопрос капитального ремонта всегда, конечно же, стоит остро. Чтобы понять, когда придет ваша очередь и на что вы имеете право, нужно учитывать несколько ключевых факторов. Во-первых, план ремонтов. Необходимо проверить, на какой именно год включен он в график. Этот план формируется всегда местными исполнительными комитетами. Дальше форма собственности. Порядок действий, конечно, может отличаться в зависимости от того, является ли дом государственным, ЖСПК или же товариществом собственников. Ну и перечень работ. Согласно законодательству, капремонт включает в себя восстановление основных конструктивных элементов, то есть крыша, фасад и инженерных систем. Если же ваш дом требует немедленного вмешательства, а вот сроки постоянно переносят, то важно проверить, проводились ли какие-либо работы за последние 15 лет, и первым шагом должно стать официальное ваше обращение в ЖРО или исполком. Вот так обстоят с этим дела. Друзья, помните, что отстоять свои права на комфортное жилье всегда нужно, действовать нужно грамотно и опираться, конечно же, на документы. Поэтому обязательно консультируйтесь с юристом. Заходите на сайт radiosignal.news в раздел «Народный юрист». Там есть мой телеграм. Пишите мне, не стесняйтесь, решим ваши вопросы и ответим на интересующие темы.
16: Радиосигнал 666 АМ.
17: Учим пакистанский вместе. Учимся считать на языке урду от 1 до 10. Поехали. 1.
18: Эк.
17: 2.
18: До.
17: 3.
18: Тин.
17: 4.
18: Чар.
17: 5.
18: Пач.
17: 6.
18: Че.
17: 7.
18: Сат.
17: 8.
18: Ат.
17: 9.
18: Но.
17: 10.
18: Дас.
17: Учим пакистанский. Авось пригодится.
25: Продукты по всей Беларуси снова дорожают. А что же с качеством? Вы нашли в магазинах просроченные товары, посторонние предметы в продуктах, подделки известных брендов не выдерживают никакой критики, да еще и цены растут с каждым днем. Маршрутки тоже подорожали. А что же с заменой автобусов? А что с дорогами? Вы наблюдаете за тем, как ямы на них растут, как грибы? Так может, чиновники и бизнесмены не исполняют свои обязанности? До них сложно достучаться? Возможно, вы уже пробовали, но на ваши жалобы не обращают внимания? Радиосигнал предлагает вам свою помощь в специальном проекте «Контроль качества». Обращайтесь к нам, как это сделали уже многие. Мы свяжемся с ответственными, расскажем о проблемах на всю страну, чтобы решить их как можно быстрее. Заходите на сайт radiosignal.news, жмите на контроль качества и пишите нам свои жалобы как можно подробнее. Вместе мы сможем навести порядок. Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте.
19: Важный сигнал.
20: Цены держитесь. Почему молоко и кефир исключили из ценового регулирования?
1: Беларуси ослабили контроль за ценами на более чем сотню товаров. Действующая в стране с конца 2022 года система регулирования цен в очередной раз попала под сокращение. В новом перечне правительства из 199 позиций осталось только 76, рассказывает экономист Алиса Мельник.
5: Война с растущими ценами в Беларуси продолжается. Такой вывод можно сделать, исходя из постоянного пересмотра и изменения системы регулирования цен. Мол, правительство постоянно мониторит ситуацию и принимает соответствующие меры, чтобы держать баланс экономики и торговли.

0: контроль за ценами на молочку, перекладывая всю ответственность за дальнейшее на производителей и потребителей.
1: В правительстве отметили, что из списка ценового регулирования исключили товары неповседневного спроса, а принятые меры назвали возможностью для отечественных производителей улучшить экономическое положение и вернуть свои позиции на внутреннем рынке. Если с тем, что люди не покупают ежедневно карамель, жевательную резинку и экзотические фрукты, белорусы согласны, то ослабление контроля над ценами на молочку вызывает много вопросов.
2: Очень интересно получается. Сейчас белорусские производители молочки, как это уже было в прошлом году, начнут злоупотреблять и рисовать космические ценники. Хотя это и понятно. Они не ставят целью опустошить наши и без того дырявые карманы. Они просто стараются выжить. Санкции не ослабевают. Товарооборот с Россией как упал еще в 2024 году, так и не поднялся. Что делает наше государство? Правильно, умывает руки. Мол, сами разберутся. А мы в сторонке постоим, подождем.
3: Очень сложно придумать, куда поставлять белорусские товары. С каждым днем все сложнее. А из телевизоров продолжают нас убеждать, что санкции не работают. Ну вот, братская Россия молочку не берет и блокирует. И что дальше? А дальше будем своим людям втридорого продавать, чтобы наши молочные заводы не обанкротились. Зато цены на кулинарию будем ограничивать и держать под контролем. Вот интересно, что белорусы покупают чаще, молоко и кефир или запеченную форель из супермаркетов?
1: Цены продолжают расти, а качество белорусских товаров падать, отмечают белорусы. Что ж, правительство дало производителям для самостоятельного повышения отпускных цен один календарный год. Эксперты отмечают, что сделать первые прогнозы о том, как сильно и в какую сторону изменится ситуация в магазинах и на рынках страны, можно будет сделать уже по итогам первого месяца новых правил работы. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках, но больше новостей в короткой форме смотрите на TikTok-канале «Сигнал 666».
4: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Мамы говорят на Радиосигнал.
1: Летом можно и обойтись. Жители Солигорска уже месяц живут без горячей воды. Нет ничего более постоянного, чем временное. С крайне непонятной и неприятной ситуацией столкнулись жители когда-то одного из самых экономически стабильных городов Беларуси. В Солигорске уже без малого месяц не могут решить проблему с горячим водоснабжением, делится местная жительница Ирина.
5: Коммунальная стабильность по-белорусски в Солигорске. Большая часть города сидит без горячей воды. Сначала нам сказали, что 17 июня нам на недели две отключат воду из-за планового ремонта ТЭС «Беларусь-Калий». Но вода не появилась и через 3 недели. Тогда нам сказали, что во время запуска, после ремонта, нашли дополнительные дефекты сетей, а поэтому горячую воду нужно подождать, примерно до 10 июля. Сегодня 13 число. Воды как не было, так и нет. И никаких предупреждений, никаких объяснений.
1: Отмечу, что объяснение все же нашлось. Как сообщили в Солигорск водоканал, при повторном запуске сетей произошел новый прорыв трубопровода, что и привело к дополнительным экстренным отключениям и переносам даты возобновления горячего водоснабжения. Жители Солигорска негодуют в соцсетях. 2026 год за окном, а у нас как средние века, пишет солигорчанка Вера.
6: Шел 21-й день отключения горячей воды в Солигорске. Сегодня отключили и холодную. В аварийной сказали до 8:30 утра ремонт. Помогите! И это при том, что по действующему нормативу в Беларуси плановое отключение горячей воды не должно превышать 13 суток. А, да, я забыла. Там же внепланово что-то сломалось, прорвалось и так далее. Так может уже пора глобально систему заменить, а не латать эти трубы, которые последние лет 20 на ладан дышат?
1: Ямы раскопали по всему городу, а рядом никого нет вот уже который день, делится местный житель Вячеслав.
7: Я очень сомневаюсь, что до конца июля мы горячую воду увидим. А потом до сентября снова будут через день отключать в связи с прорывом.

0: потом и несколько раз в месяц, круглый год. Часть Солигорска, которая питается от теплоэлектростанции «Беларусь-Калия», это дикий ужас. Похоже, на предприятии проблема не только с нехваткой рабочих, но и тотальная жипа. А еще в Солигорске не только с водой беда. С дорогами гораздо хуже. Ямочный ремонт по-солигорски – это когда ямки заменяются бугорками. Нигде таких дорог не видел, как у нас. Дорога может состоять из одних бугров.
1: Кроме жалоб на отсутствие горячей воды, жители Солигорска активно выкладывают в соцсети ролики с удобными разработками, чтобы не нарушать традиционные ванные ритуалы. Отмечу, что некоторые лайфхаки действительно можно взять на вооружение, ведь проблемы с водой – это беда всей Беларуси. Но напомню, что использовать кипятильные приборы в ванной крайне опасно для здоровья и жизни. А как обстоят дела с подачей горячей и холодной воды в других белорусских городах? Пишите в комментариях под видео на TikTok-канале «Сигнал 666». О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Ну а больше новостей и актуальной информации о дне сегодняшнем читайте на нашем сайте radiosignal.news.
2: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Радиосигнал от первого лица.
3: Президент Александр Лукашенко о справедливом ценообразовании на обслуживание техники на Шкловском агросервисе.
4: Ну, надо обслуживать технику, которая в районе и, может быть, не только в районе. Тут будут оказываться услуги всем тем, кто сюда придет за этими услугами. Деньги заплатил, цены должны быть под контролем. Председателя облисполкома, как минимум председателя райисполкома. Ну, облисполкома, потому что будут оказывать же услуги, наверное, что-то Круглянскому району, другому, Белинежскому. Поэтому здесь будут задействованы другие районы. Поэтому должны быть цены неубыточные, поэтому должен быть контроль хозяйствования здесь, контроль за затратами, себестоимостью услуг, которые будут оказывать райагросервисы здесь. Но надо восстановить все.
2: Радиосигнал. Подробно о важном. Важный сигнал.
1: Обещанного 3 года ждут. Стало известно, когда начнут строить кольцевую линию Минского метро и где пройдет трасса. Тут есть нюанс. Подготовку к строительству 4-й линии метро общей протяженностью около 27 километров обещают начать до конца этого года. Однако постоянные изменения планов и переносы не добавляют белорусам оптимизма, говорит экономист Игорь Боровик.
5: Смысла становится все меньше. Только недавно метростроевцы заявили, что не дотянут Зеленолужскую линию до Зеленого Луга. Все ради того, чтобы побыстрее начать строить 4-ю линию. Еще месяц назад планировалось, что в первом пуске кольцевой откроют от 5 до 6 станций, чтобы в этом участке был какой-то смысл. Но теперь планы снова переиграли. На первом этапе откроют всего 3 станции кольцевой. То есть участок будет такой. Максима Богдановича, Таравелинский шлях, Веснянка. Получается бессмысленный с транспортной точки зрения аппендикс. В первую очередь кольцевой линии пересекает проспект Победителей и тянется до станции Парк Дружбы Народов, конечной станции 3-й линии, от которой 3-я линия идет фактически в обратном направлении, снова пересекая проспект Победителей.
1: Отмечу, за последние месяцы это не первые большие и необоснованные изменения в планах строительства 4-й линии Минского метро. Так, сначала кольцевую урезали с 17 до 15 станций, убрав Киевский сквер и Политехническую, а затем было принято решение оттянуть восточную часть ветки к промзоне в Дражне, ближе к будущему Зеленому Бору. Чиновники отмечают, что все корректировки направлены на то, чтобы минимизировать затраты. Однако минчане ставят под сомнение такое объяснение, и на то у людей есть ряд причин.
6: Какой-то неоправданно дорогой аттракцион. Почему не скоростной трамвай? Ведь такая линия метро будет с низким пассажиропотоком. Чьей-то теще или любимой девушке будет удобно. Иначе как объяснить то, что они творят? Верните планы на метро в Зеленый Луг. Они же еще отдельно разрабатывают проект по сносу зданий, находящихся на пути 4-й линии, хотя говорили, что это дополнительные затраты, небезопасно и ничего особо трогать не будут. Нет, чтобы в Серебрянку и Чижовку метро провести. И Сухарева снова обделили. И Зеленолужскую в Зеленый Луг не собираются даже строить. А вообще, кольцевая бесполезная ветка за космические деньги. Минчане скинутся подъемом цен на все.
7: Лошица, Серебрянка, Чижовка. В очередной раз без метро. В Чижовку еще в 2020 году обещали. Ждем. Давно существующие районы покрыть не могут, а за новые хватаются. Да и то все меняется так часто, что уследить нельзя. В общем, все, как всегда, через заднее место.
8: Зачем вообще начинать? Что такое три станции? Ноль. Трата денег впустую. Не удивлюсь, если остановится на одной. Ежу ведь понятно, что нет на это столько денег. Экономика в опе. Еще потом нужно будет купить дорогущие поезда из РФ.
1: Экономист Боровик отмечает, что в работе над кольцевой веткой активно участвуют специалисты Тоннельной ассоциации России. По его словам, в целом все изменения планов, переносы и отмены по строительству Минского метро больше похожи на освоение больших бюджетов, а не на реальную целесообразность, функциональность и удобство для пассажиров. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках, но больше новостей и актуальной информации о дне сегодняшнем читайте на нашем сайте radiosignal.news.
2: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Радиосигнал от первого лица.
3: Генеральный консул Беларуси в Екатеринбурге Сергей Чичук о конструктивном сотрудничестве со Свердловской областью.
9: Со Свердловской областью у нас выстроено хорошее конструктивное сотрудничество и взаимодействие. Уже шестой год подряд растет товарооборот и экспорт. Мы уже вплотную приблизились к 1 миллиарду долларов товарооборота. Активизировали все контакты, визиты правительственных делегаций Беларуси на самую крупную выставку, промышленную выставку России на пром уже стали традиционными. В 2023 году мы были основным партнером этой выставки, а с 2025 года мы, посмотрев на положительный опыт уральцев, стали проводить эту выставку у себя. Практически все крупные белорусские производители имеют в Екатеринбурге, в Свердловской области своих партнеров, дилеров, фирменные магазины. Ну, например, Пинск Древо, Лема, Меловица, Белвест. Только в Екатеринбурге больше 50 магазинов белорусские продукты. А недавно были открыты магазины «Додому» и «Белорусский лен».
2: Радиосигнал. Подробно о важном. Новости союзного государства.
10: За месяц Крым из курорта стал зоной. Кроме дефицита бензина, полуостров накрыл дефицит налички. ВТБ ввел ограничения по всему Крыму.
11: С трассы на Веселовскую бухту, и людей здесь нет совсем. Так непривычно вообще. Абсолютно пусто на новой набережной. Мы сюда заезжали как-то в мае месяце, когда набережную открыли, и людей было просто уйма. И вот местные говорят, что и в прошлом году было очень много людей. Негде было даже вот вообще лечь. И лодок было, и водных всяких видов спорта миллиона. Сегодня, конечно, лишние 5 километров с трассы свернуть в Веселовскую бухту – это уже шик.
10: Такая ситуация не только на юге полуострова. По данным Ассоциации туроператоров России, к концу июля в Крыму и Севастополе отменили около 1 миллиона бронирований. Организация оценила объем аннулированных поездок в 25 миллиардов рублей. Туристы не хотят ехать в Крым из-за дефицита бензина, который охватил полуостров после удара в ВСУ по сухопутному коридору и судам в Керченском проливе.
12: Я уже не знаю, как просто себя вести. У меня уже вот нервная клетка, она осталась одна, наверное, потому что реально это уже все просто заебало. В поиске вот этого, блядь, бензина, блядь. В поиске вот этой связи, блядь. В поиске, блядь, нормальных заказов. Я хуй его знает, что уже. Вот реально уже вот-вот, блядь, взорвется мой мозг, наверное, и пиздец. Ну просто, извиняюсь за мой мат, многие, блядь, говорят, зачем столько мата. Ну как не матюкаться в этой, блядь, жопе, если это пиздец. Раньше мы искали, где бы интернет был. Сейчас мы, блядь, блядь, ищем, где бы бензин взять. Только очереди такие, пиздец. Ну сделайте тогда, я не знаю, блядь, одну заправку для водителей такси, блядь. Одну, блядь, для служебных, там, скорой, пожарной и все остальные. И все остальные, блядь, сделайте для граждан. Это пиздец просто.
10: Отсутствие бензина повлекло за собой огромное количество проблем. Продукты стали подвозить с перебоями, такси почти не ездит, а теперь еще и на полуострове возник дефицит наличных рублей. Госбанк ВТБ, у которого 1500 банкоматов на полуострове, ввел ограничения на снятие денег с карт других банков. Лимиты снизили в 10 раз. В банкоматах можно снять не более 15000 рублей в день и 50000 в месяц. Как рассказали крымчане, в банке их попросили не драматизировать. Мол, сами видите, что творится в стране.
13: Так, ну что, неполадки с бензином уже дают о себе знать вовсю. Вот Валберес и даже Озон уже потихоньку отменяют посылки в связи с тем, что нет возможности их доставить. А в связи с этим, конечно же, многие логистические компании подняли цены на перевозки.
10: С 26 июня в Крыму действует режим ЧС. Помимо ограничений на продажу бензина, на полуострове проблемы с электричеством. По данным Крымэнерго, веерные отключения затрагивают почти весь полуостров, в том числе Симферополь, а также курортные Евпаторию, Судак и Феодосию. Экономист Игорь Липсиц считает, что ситуация еще не скоро наладится.
14: Но вот уже пошла информация, что действительно началось возрождение, во всяком случае, в деревнях гужевого транспорта. Крестьяне начали покупать лошадей. Небывалые продажи лошадей, таких конозаводчики давно не видели объемов продаж. Так что все шутки глупые про российское будущее, они быстро становятся абсолютно российской реальностью. Ну, поэтому это вот надолго, и это, конечно, начинается процесс разрушения транспортной системы России. Потому что, ну, смотрите, автомобильный транспорт под ударом, авиационный тоже под ударом, потому что, опять же, с авиакеросином беды. Но сейчас остается железная дорога, но пока нет ударов по электростанциям, пока не отключается электричество для железнодорожного транспорта. А дальше мы посмотрим, Россия рассыпется на куски без транспортной связности.
10: На днях правительство выделило из резервного фонда 4,3 миллиарда рублей на поддержку туристического сектора Крыма и Севастополя. Выплаты получат сотрудники отраслевых предприятий, оказавшихся в непростой ситуации из-за атак беспилотников, говорится в сообщении.
2: Радиосигнал. Подробно о важном. Важный сигнал.
1: Дожились. В Польше картошка дешевле, чем в Беларуси. А на среднюю зарплату поляк может купить в 10 раз больше картофеля, чем белорус. Как говорится, не прошло и полгода. Картошка снова выходит на лидирующие позиции в обсуждениях белорусов. На этот раз темой для разговоров стала стоимость молодого картофеля в Беларуси и Польше. Спойлер, счет не в пользу белорусов. Что почем, рассказывает аналитик Андрей Лисовский.
15: Польша, тона на белорусские деньги стоит 75 копеек, при том, что предлагают в куфоре, ну, то есть на самых дешевых площадках, белорусскую молодую картошку, и она стоит 2,5 белорусских рубля, то есть почти в 4 раза дороже. Зарплата в 4 раза больше в Польше. Цены в 4 раза дешевле в Польше. Белорусские цены так сильно взлетели, что теперь польские цены гораздо ниже, чем белорусские. А нам рассказывают про процветающую в Беларуси светлое будущее.
1: По словам Лисовского, даже Белстат посчитал, что Беларусь на среднюю зарплату может купить около 800-900 килограммов картофеля, в то время как поляк 4-6 тысяч килограммов. Как отмечает аналитик, такая огромная разница в покупательской способности связана с более высокими доходами населения в Польше и существенными ценовыми различиями на продовольственные товары. Более детально в цифрах разбирался экономист Валерий Седых.
16: Если брать данные официальной статистики Беларуси и Польши, вот что мы имеем. В Польше средняя зарплата до вычета налогов составляет около 2400 долларов. В Беларуси, берем за основу данные Белстата, что средняя зарплата брутто 3000 белорусских рублей или около 920 долларов. Смотрим дальше. Средняя цена картофеля в Польше от 0,37 до 0,5 доллара за килограмм. В Беларуси от 0,45 до 0,6 доллара. Но и далее нехитрые математические расчеты, сколько на свою зарплату по местным ценам может позволить купить картофеля поляк, а сколько белорус. Тут, как говорится, все очевидно. А еще на свою среднюю зарплату поляк может купить более 1730 литров молока, белорус – всего лишь 927 литров. Такая ситуация с курицей, хлебом, яблоками, да даже с бензином.
1: Высокая стоимость картофеля в Беларуси обусловлена жестким госрегулированием цен, сокращением посевных площадей, а также ростом затрат на удобрения, топливо и хранение, отмечает Седых. По его словам, не последнюю роль играет и ежегодные потери значительной части урожая картошки из-за нехватки современных хранилищ. Что касается дохода белорусов, то на конец 2025 года зарплаты демонстрировали значительный рост. Правда, обусловленный надбавками и премиями по итогу года. В январе 2026 года ситуация вернулась к исходной точке. В зарплатных ведомостях минус, а плюсы только в отчетах статистического комитета. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках, но больше новостей в короткой форме смотрите на TikTok-канале «Сигнал 666».
2: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Радиосигнал. Военная правда.
17: Лучше тюрьма, чем СВО. Мобилизованный сломал себе руку в гири, чтобы не возвращаться на фронт, а несовершеннолетнего сироту из Пскова забрали служить обманом. Антон Филимонов из поселка Красногородск рос без отца, а год назад потерял и мать. Полгода назад он решил отчислиться из Псковского агротехнического колледжа. Приехал туда с бабушкой и назвал цель визита на проходной. Это услышал человек в камуфляже и позвал Антона поговорить в кабинет, оставив бабушку за дверью. Мужчина, который представился Александром, начал убеждать подростка подписать некие документы на абсолютно безопасный аналог срочной службы. Он выглядел доброжелательно и втирался в доверие, используя слова вроде «братан» и «кореш», рассказывает Антон.
18: Он все рассказал, что полгода учения в Питере, и потом ты будешь только в Ленобласти, и далее ты никуда, ни на какой фронт, ни на какую войну ты не попадешь. И говорил, что там нет ни одного 200-го, ни одного 300-го, обещал хорошие деньги. Он подталкивал меня, чтобы я там расписался ему, торопил меня сильно.
17: В итоге парень все подписал, не получив копии бумаг. 7 июля ему исполнилось 18 лет. За день до этого к Антону приехали сотрудники Псковского военкомата и велели явиться туда на следующий день. В свой день рождения Антон поехал в военкомат и прошел медосвидетельствование. Сотрудники убедили его подписать документы, сказав, что назад пути нет. Парню заявили, что он сначала действительно будет служить в Каменке, но в течение 3 месяцев отправится в так называемую командировку. То есть ни о какой обещанной службе в тылу речи не было. Его просто отправят на передовую, считает Антон.
18: Выдали предписание для явки на службу по контракту и отпустили домой до 15 июля. Просто обманули. Не хочу ехать на войну. Теперь буду думать, как это все можно обжаловать.
17: Эта история всколыхнула жителей Псковской области, и они начали писать гневные комментарии на странице губернатора. Мол, это верх бессердечности – отправлять на фронт 18-летнего сироту, которого некому защитить. После этого под постом губернатора Единоросса Михаила Ведерникова появились бот-аккаунты. Защищая губернатора, они писали в основном одинаковые комментарии, обвиняя жителей Пскова в фейках. Тем временем все больше мужчин занимаются членовредительством, чтобы не возвращаться на фронт. Один из таких случаев произошел в Тюмени. 30-летний мобилизованный Виктор приехал домой в отпуск летом 2024-го и тогда решил, что не хочет возвращаться в ад. Через знакомого он вышел на некоего Андрея, который помогал избежать отправки на фронт по медицинским показаниям, говорит мобилизованный.
19: Он предложил вставить титановые спицы в руку, а потом пройти ВВК и добиться увольнения. Чтобы вставить спицы, конечность надо было сломать. Для этого родственник вот этого Андрея в гараже.
2: Важный сигнал.
20: Беларусь не хочет воевать. Госпогранслужба Украины сделала неожиданное заявление.
21: В Беларуси продолжается развитие военной инфраструктуры вблизи украинской границы, несмотря на отсутствие там ударной группировки войск.
20: Об этом заявил пресс-секретарь Государственной пограничной службы Украины Андрей Демченко. По его словам, речь идет о строительстве полигонов, логистических маршрутов и объектов для размещения личного состава и техники.
21: Прежде всего в направлении Черниговской и Киевской областей. В целом, то, что отмечают подразделения разведок, Россия продолжает давить на Беларусь, чтобы вынудить Минск более масштабно своими силами присоединиться к войне, развязанной против нашей страны. Беларусь этому сопротивляется, старается всячески не поддаться этому давлению. Но угроза для Украины по-прежнему на этом направлении сохраняется.
20: Напомню, что в конце прошлой недели с подобным заявлением также выступил первый заместитель главы офиса Зеленского Сергей Кислица. Он сравнил положение Александра Лукашенко со шпагатом.
21: Беларусь находится в сложной ситуации. Она сложная лично для Александра Лукашенко, но еще больше для белорусского народа, который буквально стал заложником трех десятилетий недемократического развития страны. Для Лукашенко это все равно, что быть в постоянном шпагате, когда с одной стороны ему сложнее противостоять требованиям Путина, а с другой он четко понимает масштабные последствия более активного участия в агрессии против Украины.
20: Напомню, Зеленский неоднократно заявлял о планах России провести наступление с территории Беларуси, как это уже было в феврале 2022 года в начале СВО. Но Александр Лукашенко в своих интервью уверяет, что не хочет такого сценария.
22: Мы много раз говорили о том, что абсолютно недопустимо, чтобы война Украины с Россией перебросилась на территорию Беларуси. По разным причинам. Две причины я называл. Первая, мы это понимаем, поэтому не хотим воевать. Беларусь очень уязвима в военном отношении. Если Украина начнет атаковать Беларусь так же, как она атакует Россию. Потому что Беларусь у украинских военных как на ладони. Мы это прекрасно понимаем. Что наши основные объекты жизнеобеспечения, производственные и логистические, окажутся под ударом.
20: Президент также вспомнил заявление командира украинских беспилотных войск о том, что Киев определил 500 целей в Белоруссии на тот случай, если она вступит в войну.
22: Ну, как они заявили, у них уже 500 таких целей на территории Беларуси намечено. Это первая причина. Вторая причина – народ наш не приемлет войн. Мы уже натерпелись в истории. Мы понимаем, что погибнет немало наших военных. В Украине живут семьи белорусов. В Беларуси у нас, там на юге Беларуси, живут семьи украинцев. Есть там совместные семьи, переженились, все детей вырастили, жили как нормальные люди. Границы же не было. Украинцы к нам приходили через границу. Белорусы в Украину свободно ездили. В свое время я туда, в Украину, ездил. Даже мои корни где-то между Черниговым и Киевом зарыты, моих предков. Понимаете, насколько все переплетено? И ряд других моментов. И мы что, должны это все отбросить в сторону, забыть и начать воевать?
20: В российском Z-сообществе эти слова Лукашенко воспринялись с негативом. Там считают, что помощь Минска как члена союзного государства сейчас была бы очень кстати. Людей у армии России на фронте не хватает, потери большие, а наступать становится все труднее. При этом белорусы в социологических опросах признаются, что не хотят принимать участие в чужой войне. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Ну а больше новостей в короткой форме смотрите на ТикТок-канале «Сигнал 666».
2: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Радиосигнал. от первого лица.
3: Президент Александр Лукашенко ознакомился с реконструкцией ремонтных мастерских Шкловского райагросервиса.
0: Еще раз хочу повторить для всех. Шклов – это не потому, что я тут работал или где-то тут моя родина. Просто потому, что я здесь все знаю, до каждого метра. И если что-то делать на перспективу, то, конечно, опыт этот не помешает, и все это надо знать. Поэтому мы делаем образцовый район здесь, в Шклове, ну, отчасти в Орше, одинаково. Ну и, как я уже говорил, что касается райагросервиса, бывшей сельхозтехники, я уже это отмечал. Это такая средняя была сельхозтехника, как везде в районе. Ну, где-то, может, чуть-чуть поменьше. Не хуже, но поменьше. Ну, а где-то очень хорошо, как в Гомельской области, в Мозыре. Но большинство таких. И нам надо здесь сделать образцовую, типичную сельхозтехнику, райагросервис здесь, в Шклове, чтобы показать всем, как должно быть. Пока мы тут делали, Юрий Викторович, с тобой, уже в стране много появилось даже лучше этих пунктов. Даже лучше. Но здесь я вижу уже разительные изменения по сравнению с тем, что было, когда я последний раз здесь был. Ну и, наверное, уже в основном тут все сделано.
4: Практически.
0: Да. Ну, по-крупному все сделано. Да. Осталась мелочевка. Надо привести это в порядок в сентябре. Ну, я думаю, не в октябре, а в сентябре. Мы пригласим сюда председателя райисполкома и покажем, ребята, вот это образцовый райагросервис, который должен быть в каждом районе.
2: Радиосигнал. Подробно о важном. Новости союзного государства.
17: Эффект домино, скачок цен на бензин и его дефицит разогнали цены на продукты. И не только. Что подорожало больше всего? Россияне приготовились к ускорению роста цен из-за топливного кризиса. Об этом говорит и недавний опрос Фонда «Общественное мнение». Социологи утверждают, что ожидание роста цен сейчас даже выше, чем после начала СВО. В том, что в ближайший месяц цены на основные продукты, товары и услуги будут расти быстрее, чем раньше, уверены 49% опрошенных. Месяцем ранее так считало только 35% респондентов.
5: Глобально, конечно, это вообще страшно об этом подумать, потому что на топливе завязаны многие производства, и это, соответственно, будет конечная цена продуктов подрастет, ну и как простое население тоже пострадает. Мы, конечно, ощущаем тоже на себе вот эту ситуацию.
23: С продуктами проблемы будут однозначно с доставкой. Надеемся, что государство это не допустит, а мы, наверное, просто пересядем на велосипеды, вот и все.
17: Топливный кризис ощущают все, независимо от наличия автомобиля. Люди обсуждают очереди и отсутствие бензина на заправках и понимают, что это скажется на остальных ценах. Эффекта от перебоев с топливом на остальные товары в статистике пока нет, но в ближайшие месяцы удорожание логистики будет отражаться в росте цен на все, считает инвестбанкир Евгений Коган и добавляет, что высокая инфляция с нами как минимум на все лето. Дефицит бензина сказывается как на простых потребителях, так и на промышленных предприятиях, говорит экономист Игорь Липсиц.
24: Ну да, на всех, причем и на промышленных, и на обычных, потому что, конечно, на промышленных предприятиях же тоже большой объем грузов идет транспортом. И это как бы затронет абсолютно всю торговлю и потребительскими товарами, и промышленными товарами, никуда от этого не спрятаться. Но сейчас уже вопрос, я думаю, скорее не о том, сколько будет стоить транспортировка, возможно ли она будет вообще, вот об этом надо говорить. То есть сможет ли транспорт обеспечить логистику, смогут ли товары поступать в магазин, это следующий виток проблем. Вот же о чем надо тоже думать.
17: Из-за острой нехватки топлива фермерам приходится перестраивать план работ. Перевозчики начали отказываться от длительных рейсов, а бизнес начал перестраивать логистику. Только за 4 недели, с 9 июня по 6 июля, по оценке Росстата, бензин подорожал почти на 8%, а дизельное топливо на 9,5%. Общая же инфляция за это время составила 0,93%. Однако в реальности рост цен еще выше, считает экономист Вячеслав Ширяев.
4: Ну, во-первых, вся инфляция от Росстата – это полное вранье. Инфляция только за июнь составила около 1,7%, то это уже больше 20% в годовом исчислении. Это в июне, когда еще не было влияния цен на топливо. Что касается июльской, то я думаю, что мы увидим примерно в 3-4 раза выше динамику цен, потому что все, что я сейчас вижу в регионах, сообщения от предпринимателей, которые получают новые прайс-листы от оптовиков, все, что я вижу по росту стоимости перевозок, отсутствию свободных доступных машин в моменте. Поэтому инфляция, естественно, будет 3-4% реальная по итогам июля, то есть мы увидим уже гиперинфляцию в годовом числе.
17: И без гиперинфляции россияне стали реже посещать продуктовые магазины, стараясь экономить. Об этом говорят данные компании «Эватор». В июне число покупок в магазинах у дома сократилось на 10% по сравнению с прошлым годом. В алкомаркетах и табачных магазинах показатель упал на 14%, а в специализированных продуктовых лавках – на 5%. Схожую динамику фиксируют и другие аналитики. «Фокус технологии» отметили, что в первом полугодии посещаемость супермаркетов в торговых центрах сократилась на 5%. Фиксирует снижение продаж и большинство производителей продуктов питания.
6: Радиосигнал. Подробно о важном. Из первых уст.
3: Президент Александр Лукашенко ознакомился с реконструкцией ремонтных мастерских Шкловского райагросервиса.
22: Еще раз хочу повторить для всех. Шклов – это не потому, что я тут работал или где-то тут моя родина. Просто потому, что я здесь все знаю, до каждого метра. И если что-то делать на перспективу, то, конечно, опыт этот не помешает, и все это надо знать. Поэтому мы делаем образцовый район здесь, в Шклове, ну, отчасти в Орше, одинаково. Ну и, как я уже говорил, что касается райагросервиса, бывшей сельхозтехники, я уже это отмечал, это такая средняя была сельхозтехника, как везде в районе. Ну, где-то, может, чуть-чуть поменьше. Не хуже, но поменьше. Ну, а где-то очень хорошо, как в Гомельской области, в Мозыре. Но большинство таких. И нам надо здесь сделать образцовую, типичную сельхозтехнику, райагросервис здесь, в Шклове, чтобы показать всем, как должно быть. Пока мы тут делали, Юрий Викторович, с тобой, уже в стране много появилось даже лучше этих пунктов. Даже лучше. Но здесь я вижу уже разительные изменения по сравнению с тем, что было, когда я последний раз здесь был. Ну и, наверное, уже в основном тут все сделано.
7: Практически.
22: Да. Ну, по-крупному все сделано. Да. Осталась мелочевка. Надо привести это в порядок в сентябре. Ну, я думаю, не в октябре, а в сентябре. Мы пригласим сюда председателя райисполкома и покажем, ребята, вот это образцовый райагросервис, который должен быть в каждом районе.
8: Пакистанский вместе. Учимся считать на языке урду от 11 до 20. Поехали. 11.
9: Гяра.
8: 12.
9: Бара.
8: 13.
9: Тера.
8: 14.
9: Чодаха.
8: 15.
9: Пандраха.
8: 16.
9: Сола.
8: 17.
9: Сатраха.
8: 18.
9: Атара.
8: 19.
9: Униз.
8: 20.
9: Бис.
8: Учим пакистанский. Авось пригодится.
6: Там, где заканчиваются новости, начинается смысл. Мы читаем все глубже, ищем подтексты, мотивы и возможные сценарии. Мы изучаем контекст, интересы сторон и скрытые механизмы, которые формируют события вокруг нас. На радиосигнал «Между строк». Разговор о том, что скрыто за заголовками.
25: Всем привет! В эфире «Между строк».
7: Сегодня мы разбираем тему, которая касается каждого белоруса, который хоть раз заходил в магазин и смотрел на ценник с ощущением, что что-то здесь не так. Тему, которую принято замалчивать в официальных сводках и наряжать в красивые слова о социальной ответственности государства. Мы говорим о еде, о самом базовом, что есть в жизни человека, и о том, почему белорус, покупая картошку дешевле, чем поляк, на самом деле платит за нее значительно дороже. Мы говорим о системе, которая десятилетиями создает иллюзию заботы, маскируя под ней структурную бедность и экономическую несостоятельность целой модели хозяйствования, и мы будем говорить об этом без прикрас, без сочувствия и без политических реверансов, просто честно, с цифрами, фактами и последствиями для миллионов обычных людей.
11: Отличное начало. Сразу берем быка за рога.
7: Да, давай сразу к делу. Если зайти в абсолютно любой минский супермаркет, ну, просто подойти к овощному отделу и посмотреть на ценник обычного картофеля, там будет цифра. Примерно 0,45 евро за килограмм.
11: Ага, 0,45. Зафиксировали.
7: А теперь мысленно переносимся, скажем так, в соседнюю Польшу. Заходим в условную Бедронку. Там тот же самый килограмм обойдется уже в 0,58 евро.
11: На первый взгляд кажется, что система в Беларуси работает. В абсолютных цифрах-то картошка реально дешевле. 0,45 меньше, чем 0,58.
7: Ну да, визуально это дешевле.
11: Если человек зарабатывает мало, ему, ну, откровенно плевать на сложную макроэкономику, ему важна вот эта конкретная цифра на ценнике, чтобы просто прийти и купить еду сегодня. Кажется логичным ниже доходы, ниже цены. Разве это не защита покупателя?
7: Эта логика отлично работает. Но ровно до того момента, пока не начинаешь считать покупательную способность. Потому что реальная стоимость измеряется вообще не в центах.
11: А в чем тогда?
7: В проценте потраченного времени и труда. Того труда, который нужно вложить, чтобы эту еду купить. И вот тут базовая математика доходов просто, ну, вдребезги разбивает всю эту иллюзию дешевого ценника.
11: Давай с цифрами. Что там по доходам?
7: Средняя зарплата в Беларуси, если брать данные за июль 2026 года, это около 2300 рублей. В пересчете примерно 650 евро.
11: Так, 650. А в Польше?
7: А в Польше за тот же период средний доход перевалил за 6200 злотых. То есть это около 1450 евро.
11: Ого! То есть разница в доходах больше, чем в два раза. Но подожди, разница в цене на картофель при этом всего процентов 20.
7: Вот. Вот именно. И это подводит к главному индикатору уровня жизни, к доле расходов на еду от совокупного дохода. В Беларуси это порядка 50%. Половина всех денег уходит просто на пропитание.
11: А в Польше?
7: 25%. В два раза меньше нагрузка на бюджет.
11: Ничего себе. То есть в белорусских реалиях половину каждого рабочего дня человек трудится исключительно для того, чтобы восполнить калории.
7: Да, физически это означает именно это. Давай посчитаем остаток. Из 650 евро, если отнять половину на базовые продукты, на руках остается всего 325 евро.
11: 325 евро на целый месяц.
7: На все. Коммуналка, транспорт, одежда, лекарства. А теперь берем польский сценарий. Доход 1450, отнимаем 25%. Остается 1087 евро.
11: Разрыв просто колоссальный. 300 с небольшим против почти 1100 евро.
7: И вот эти оставшиеся деньги определяют разницу между развитием и, ну, банальным выживанием.
11: Но возникает резонный вопрос. За счет чего вообще удерживается эта цена в 45 центов? Инфляция же есть, издержки растут. Как ценник не взлетает?
7: А вот тут начинаются административные регулирования. Механика контроля. Помнишь знаменитое постановление номер 713?
11: Да, конечно. Принятое в 2022 году на фоне инфляционной турбулентности. Но слушай, разве в условиях кризиса жесткий контроль цен не был единственным способом остановить панику?
7: Как временная мера, ну, скажем, на месяц-другой, возможно, это сбило ажиотаж. Но прошло 4 года. Изначально под регулирование попали 199 товаров, зафиксировали предельные торговые надбавки, и это привело к катастрофе для ритейла.
11: Поясни, почему катастрофе?
7: Когда маржа ограничена сверху государством, у торговых сетей исчезает любой экономический стимул, да и возможность инвестировать в развитие. Зачем закупать новые холодильники или строить классные распределительные центры, если твоя прибыль искусственно срезана?
11: То есть сети просто перестали вкладываться в сервисы и логистику. Логично.
7: Да. И что еще хуже для покупателя, исчезли реальные рыночные скидки.
11: А как же акции?
7: Настоящих акций больше нет. В тех же польских дискаунтерах в Бедронке или Лидл акции – это инструмент привлечения трафика. Они могут продавать картошку или бананы вообще в убыток, чтобы человек пришел и заодно купил выпечку или кофе с высокой наценкой.
11: Поняла. Ритейлер сам балансирует рентабельность корзины.
7: Именно. А при тотальном контроле цен в Беларуси это незаконно. Нельзя на один товар задрать надбавку, чтобы компенсировать минус по-другому. Цены зажаты. Ритейл вынужден держать усредненную, невыгодную цену на все.
11: И в итоге ассортимент сужается. Производители отказываются делать то, что приносит убыток. Неудивительно, что список регулируемых позиций пришлось сокращать до 76.
7: Да. Но есть еще один фактор. Скрытый налог, который многие просто не замечают. Это НДС. Налог на добавленную стоимость.
11: Угу. Который вшит в итоговую цену на кассе.
7: Да. В Беларуси НДС на многие продукты доходит до 20%. А в Польше ставки льготные от 0 до 5% на базовую еду.
11: То есть, если себестоимость корзины продуктов 100 рублей или злотых,
7: то белорус платит 120 рублей, из которых 20 забирает государство, а поляк платит 105 злотых максимум.
11: Получается, что высокий НДС перекачивает деньги бедных слоев населения. Ведь бедные тратят на еду большую часть дохода.
7: Абсолютно точно. Это регрессивный налог. Но давай копнем еще глубже. Розничная торговля страдает, налоги высокие, но проблема ведь начинается прямо на земле, на полях.
11: Агросектор, что там происходит?
7: Там дичайший кадровый голод. Дефицит механизаторов и водителей спецтехники в стране достигает 25%.
11: Четверть рабочих мест пустует, вау. И куда все делись?
7: Низкие зарплаты. Специалисты просто уезжают. Либо на стройки в города, либо вообще за границу, где за тот же самый труд платят нормальные деньги.
11: Но если людей не хватает, нужно автоматизировать процессы. Разве нет? Ставить линии сортировки, современные комбайны.
10: В теории – да. И польский агросектор так и сделал. Они модернизированы по полной. Спасибо европейским фондам. Там, где в белорусском колхозе 10 человек вручную перебирают овощи, в Польше работает автоматизированная оптическая линия.
11: Так а в чем проблема взять кредит и купить такую линию?
10: В стоимости денег. Польский фермер кредитуется под 4-6% годовых.
11: А в Беларуси?
10: 10-15%. Иногда больше.
11: Ого! То есть система работает так. Мы отказываемся взять кредит под низкий процент на современный склад.
10: Потому что таких процентов просто нет.
11: Да, и в итоге вынуждены работать на старом оборудовании. Слушай, это как отапливать дом, сжигая деньги в печке. Просто потому что жалко купить нормальный котел.
10: Очень точная аналогия. И знаешь, к чему это приводит на практике? К потерям. В устаревших овощехранилищах в Беларуси сгнивает до 20% урожая.
11: Каждый пятый мешок идет на выброс. А в Польше?
10: Менее 5%. И тут еще вопрос структуры собственности. В Польше 80% рынка – это частные фермеры.
11: Которые рискуют своими деньгами.
10: Да. Если у него сгниет картошка, он обанкротится. А в Беларуси основа – это государственные колхозы, которые работают на план, на валовый сбор, а не на прибыль.
11: Главное – отчитаться, что посеяли и собрали, а сколько сгнило – это уже вторично.
10: Но как вся эта неэффективность отражается на конкретной корзине?
11: Давай посчитаем индекс картофеля.
10: Звучит забавно, ну давай.
11: На среднюю зарплату в Беларуси можно купить 1437 килограммов картофеля.
10: Так, а в Польше?
11: 2480 килограммов.
10: Разрыв больше тонны. Ничего себе!
11: Да, 1043 килограмма разницы. Но количество – это полбеды. Давай поговорим о стандартах качества.
7: В Польше 70% овощей в дискаунтерах продается мытыми с четкой маркировкой производителя, а в Беларуси 60% – это картофель на развес насыпью с землей и без всякой калибровки. Мытый – это уже премиум-сегмент.
11: Но подожди, разве качество тут так важно? Ну, земля на картошке – это же естественно, она растет в земле. Зачем переплачивать за красивый пакетик и мытье, если внутри та же самая еда? Это просто маркетинг?
7: Нет, это не маркетинг. Продажа насыпью землей – это скрытая переплата.
11: Переплата за что? За вес в земли.
7: Именно. За грязь, за гнилые клубни, которые ты не видишь из-за земли. Приносишь домой килограмм, чистишь, вырезаешь гниль, и у тебя остается грамм 700. Плюс отсутствие ответственности.
11: В смысле ответственности?
10: Когда картошка в брендированном пакете, фермер отвечает репутации. Если там гниль, магазин вернет партию. А когда это общая куча в ящике, кто виноват? Никто.
11: Понятно. И все это на фоне разницы в субсидиях, так?
10: Да, в ЕС прямые выплаты за гектар. Прозрачно и эффективно. А в Беларуси косвенные субсидии убыточным хозяйствам через дешевую энергию, которая консервирует их неэффективность.
11: Получается мрачная картина. Тонна недополученной картошки, половина зарплаты уходит на еду. Это же прямое влияние на судьбы людей.
10: Жизнь от зарплаты до зарплаты. Любая поломка техники или, не дай бог, болезнь – это финансовая катастрофа.
11: Да, приходится брать микрозаймы или жестко экономить.
10: И в долгосрочной перспективе это отказ от платной профилактической медицины. Люди экономят на здоровье, экономят на образовании детей, на кружках.
11: И физически невозможно откладывать на пенсию.
10: Совершенно невозможно. Плюс психологическое давление, хронический финансовый стресс вызывает депрессии. Макроэкономический итог этого всего. Страна просто теряет квалифицированные кадры. Они уезжают.
11: Получается, этот социальный ценник в магазине, эти 45 центов, это не щит, который защищает человека, это скорее ширма. И пока ты смотришь на этот ценник, система с другой стороны забирает у тебя возможность дать ребенку образование или просто спокойно спать по ночам.
10: Абсолютно верно. Реальная социальная защита – это эффективно работающая экономика с высокими доходами, а не армия контролеров с постановлениями. Иллюзия дешевизны только скрывает реальную деградацию уровня жизни. Вот такая получилась картина. Обычно белорус, приходя в магазин, не думает о постановлениях или о разнице в кредитных ставках для фермеров. Он просто считает деньги и понимает, что в этом месяце снова не хватит на что-то еще. Он не нуждается в экономических справочниках, чтобы понять, что что-то здесь не так. И никакой социальный ценник не сделает это ощущение менее острым. Потому что ощущение это вызвано не ценой на картошку, а глубокой структурной, системной разницей в том, как устроена экономика страны, которая дала тебе эту картошку, и страны, которая просто позволила людям ее вырастить. На сегодня это все. Услышимся в новом выпуске.
12: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Вы столкнулись с юридической проблемой, которую не можете решить самостоятельно? Возникают вопросы, как действовать, или есть необходимость составить обращение по поводу нарушения ваших прав? Обращайтесь бесплатно. Вместе мы решим все проблемы. На радиосигнал «Народный юрист».
13: Доброго времени суток, уважаемые радиослушатели и читатели. С вами Евгений Николаевич, юрист с более чем 20-летним стажем. И сегодня мы разберем ситуацию, которая часто вызывает недоумение у пенсионеров. Вопрос от Валентины Быковой ко мне пришел. Здравствуйте, у меня была пенсия 706 рублей, а стало 735. А где же обещанные 5% повышения? Отвечаю. Важно, Валентина, понимать, что изменение размера пенсии при индексации или перерасчете не всегда выражается в ровном проценте для каждого получателя. Итоговая сумма зависит от множества факторов. Например, от вида пенсии, по возрасту она, по инвалидности или социальная, или от основания повышения, то есть была ли это общая индексация, или же индивидуальный перерасчет, или же назначение какой-то доплаты. И также здесь еще фигурировать могут надбавки. Наличие льгот за иждивенцев, особый стаж или, например, инвалидность. Чтобы понять, верно ли произведено начисление в вашем случае, рекомендую вам обратиться в органы социальной защиты за детальным разъяснением. И если вы не согласны с их ответом, вот это уже станет основанием для подготовки официального письменного запроса. Поэтому помним, друзья, каждая ситуация индивидуальна, и не стесняйтесь обращаться за профессиональной помощью. Заходите на сайт radiosignal.news в раздел «Народный юрист». Там есть мой телеграм. Пишите мне, не стесняйтесь. решим ваши вопросы и попробуем ответить на интересующие темы.
1: Радиосигнал 666 АМ.
14: Продукты по всей Беларуси снова дорожают. А что же с качеством? Вы нашли в магазинах просроченные товары, посторонние предметы в продуктах, подделки известных брендов не выдерживают никакой критики, да еще и цены растут с каждым днем. Маршрутки тоже подорожали. А что же с заменой автобусов? А что с дорогами? Вы наблюдаете за тем, как ямы на них растут, как грибы? Так может, чиновники и бизнесмены не исполняют свои обязанности? До них сложно достучаться? Возможно, вы уже пробовали, но на ваши жалобы не обращают внимания? Радиосигнал предлагает вам свою помощь в специальном проекте «Контроль качества». Обращайтесь к нам, как это сделали уже многие. Мы свяжемся с ответственными, расскажем о проблемах на всю страну, чтобы решить их как можно быстрее. Заходите на сайт radiosignal.news, жмите на контроль качества и пишите нам свои жалобы как можно подробнее. Вместе мы сможем навести порядок. Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Важный сигнал.
20: Высокий сезон в самом разгоне. Правительственный бизнес-джет отвез кого-то из Минска в турецкий Бодрум. Почем отдых в июле?
15: Правительственный бизнес-джет Canadair CL-602B19 Challenger 850 вылетел из Минска 10 июля в 2018 и приземлился в турецком Бодруме 11 июля в 3:50 по минскому времени, совершив промежуточную посадку в Баку.
20: Об этом свидетельствуют данные сервиса отслеживающего полеты «Флайтрадар». То, что рейсы правительственного самолета из Минска в Бодрум стали традицией, рассказывает и авиационный эксперт Алексей Круглов.
16: Аналогичные рейсы фиксировались в августе и сентябре прошлого года, в июне 2023 года. В этом году уже несколько раз. Источники говорят, что борт используют не только высокопоставленные белорусские чиновники для командировок, но и члены семьи Лукашенко для личных поездок.
20: Кто именно летел этим рейсом, официально не сообщается, продолжает эксперт.
16: Подобные рейсы регулярно вызывают вопросы, потому что власти практически никогда не раскрывают ни список пассажиров, ни цель поездки. На фоне постоянных призывов к экономии любая информация о перелетах правительственного самолета становится предметом общественного внимания. Как там в бриллиантовой руке было? Наши люди в булочную на такси не ездят.
20: И если обычным белорусам отпуск в Турции приходится планировать за несколько месяцев, а откладывать на него целый год, то у пассажиров правительственного бизнес-джета таких проблем, похоже, нет, рассказывает эксперт туристического рынка Александр Миронов.
18: Бодрум – один из самых дорогих курортов Турции. В июле здесь самый высокий сезон. Неделя отдыха в хорошем пятизвездочном отеле обойдется минимум в 2-3 тысячи долларов на двоих, без учета дополнительных расходов. В премиальных гостиницах цены могут быть в несколько раз выше.
20: По словам эксперта, белорусы стараются отдыхать дешевле, бронируют туры заранее, ищут горящие предложения, выбирают автобусные поездки и отели попроще. Самое популярное направление этого лета – Грузия и Болгария. Но большинство людей никуда не едут, максимум белорусская здравница, речка или дача. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Больше новостей в короткой форме смотрите на ТикТок-канале «Сигнал 666».
14: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Контроль качества на «Радиосигнал».
20: Здоровый продукт из России. В Беларуси обнаружили халву с тяжелыми металлами.
15: В Гомельской области специалисты Госсаннадзора выявили небезопасную партию подсолнечной халвы «Эконом». В продукте превышено допустимое содержание кадмия, токсичного тяжелого металла, из-за чего халва не соответствует требованиям безопасности. Продукцию выпускает российская кондитерская фабрика города Азов. В Беларусь ее поставляет организация «Здоровый продукт».
20: Госсанадзор принял меры, чтобы изъять опасную партию из продажи, но пока не ясно, сколько единиц токсичной халвы успели продать торговые сети. Чем опасно употребление такого десерта, рассказывает врач-токсиколог Алла Волкова.
0: Кадмий способен постепенно накапливаться в организме. В первую очередь он повреждает почки, также может негативно влиять на кости и дыхательную систему. Особую опасность представляет не разовое употребление небольшого количества продукта, а регулярное поступление тяжелого металла вместе с пищей. Для людей пожилых и детей такая халва наиболее опасна.

0: Эпидемиолог Алла Волкова.
1: Обнаружение кишечной палочки в замороженных овощных смесях – это классический сигнал о нарушении санитарных норм на этапе первичной обработки сырья. Бактерии попадают на овощи из фекалий через загрязненную воду для полива или нестерильные удобрения вроде навоза, который не прошел компостирование. На производстве проблема усугубляется, если оборудование для мойки и резки не дезинфицируется должным образом, а рабочие не соблюдают гигиену рук. Заморозка сохраняет калиформы живыми, и они активизируются при приготовлении, вызывая отравление.
0: Эксперт отмечает, что по этим же причинам под запрет регулярно попадают российские кондитерские изделия – томатная паста, уксус, подсолнечное масло и другая продукция. И пока Россия не наведет порядок на своих предприятиях, белорусам остается только внимательно изучать маркировку и самостоятельно заботиться о своем здоровье, предупреждают медики. Если у вас есть жалобы на рост цен, качество продуктов, ямы на дорогах и многое другое, напишите анонимно нам сообщение. Все контакты на сайте radiosignal.news в разделе «Контроль качества». Давайте вместе наводить порядок.
2: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Радиосигнал. Военная правда.
3: Пакуют всех подряд. В Пензе мобилизация вышла на новый уровень. По колесам мужчины открыли огонь. Инцидент произошел несколько дней назад, среди белого дня. По словам очевидцев, сотрудники правоохранительных органов и военной полиции проводили совместный рейд и проверяли документы у прохожих. Так они остановили мужчину и через несколько минут начали силой затаскивать его в машину. Мужчине удалось вырваться и сесть в свой автомобиль. Однако, когда он попытался тронуться, один из сотрудников полиции открыл огонь по колесам автомобиля, повредив шины. Военный аналитик Кирилл Жадаев убежден, таких ситуаций станет больше, ведь на фронте катастрофический дефицит людей. По его словам, сейчас есть несколько вариантов, как будут пополнять личный состав.
4: Мобилизованные все еще есть в зоне СВО, хотя они как бы, да, эта категория мобилизованных, она несет, наверное, самые большие потери. И среди них огромное недовольство, что вот мы пришли там не за деньги, да, мы пришли по повесткам или там по зову Родины, как угодно. И нас использовали, мы здесь находимся уже 4 года, и вот это недовольство власти видят и обдумывают варианты сделать частичную ротацию, то есть как бы часть мобилизованных вывести в тыл, а вместо них вот этих резервистов принудительно туда отправить.
3: Также стало известно, что в военкоматы приграничья отправили документ с требованием подготовить списки новобранцев. Если это правда, то слухи о начале мобилизации после выборов выглядят не так и фантастично, считает военный аналитик Кирилл Жадаев.
4: Есть сценарии как бы частичной мобилизации, скажем так, не как это было сделано в прошлый раз, когда ее объявили и начали людей отлавливать на улицах, приходить повестки, чтобы как бы единомоментно набрать там, сколько мы не знаем, да, но, грубо говоря, 400 тысяч мобилизованных примерно. А есть сценарии, где будут набираться по несколько десятков тысяч людей. Это будет не должно, по мнению как бы тех, кто это разрабатывает, привлекать какое-то сильное внимание, особо сильное. Для этих людей готовы уже полигоны, будут учтены, как они говорят, ошибки прошлой волны мобилизации.
3: До осени ситуация с облавами и рейдами на улицах никуда не денется, считают эксперты. Сейчас в военкоматах не смотрят ни на возраст, ни на медицинские ограничения. На службу берут всех подряд, рассказала жительница Томска Алена. Ее 60-летнего отца недавно мобилизовали. Вербовщики пришли к нему домой и обманом заставили подписать контракт, говорит девушка.
5: Сейчас он где-то под Луганском, он в каком-то тренировочном центре там, и он уже несколько раз терял сознание во время этих тренировок. У него давление больше 200, у него не ходят ноги, он ходить не может, не то что бежать. И вот в таком состоянии его там держат. И он сказал, что там очень много таких людей, как он, очень. Он сказал, он еще не самый старый, и он еще не самый больной.
3: Что делать дальше и как вернуть отца домой?

0: Люна не знает. Юристы говорят, дело сложное. Мужчина сам подписал контракт, а доказать, что его принудили, шансов почти нет.
1: Радиосигнал. Подробно о важном. Радиосигнал. От первого лица.
2: Заместитель премьер-министра Юрий Шулейко об уверенном подъеме взаимной торговли с Узбекистаном.
3: Наше системное партнерство обеспечивает уверенный взаимный объем торговли. За прошедшие 10 лет объем взаимной торговли товарами вырос более чем в 13 раз. С 64 миллионов долларов до 854 миллионов в 2025 году. За 5 месяцев текущего года товарооборот между нашими странами вырос практически на 40%. Уверен, в этом году мы преодолеем историческую планку товарооборота, который превысит 1 миллиард долларов. Достигнутый объем взаимной торговли позволяет нам ставить более амбициозные цели. Мы видим существенные резервы как в увеличении поставок традиционной номенклатуры товаров, так и в выходе на новые товарные позиции. Президентами Беларуси и Узбекистана поставлена вполне достижимая задача – выйти на 2 миллиарда долларов взаимного товарооборота в течение нескольких лет.
1: Радиосигнал. Подробно о важном. Важный сигнал.
4: Цены держитесь. Почему молоко и кефир исключили из ценового регулирования? Беларуси ослабили контроль за ценами на более чем сотню товаров. Действующая в стране с конца 2022 года система регулирования цен в очередной раз попала под сокращение. В новом перечне правительства из 199 позиций осталось только 76, рассказывает экономист Алиса Мельник.
5: Война с растущими ценами в Беларуси продолжается. Такой вывод можно сделать, исходя из постоянного пересмотра и изменения системы регулирования цен. Мол, правительство постоянно мониторит ситуацию и принимает соответствующие меры, чтобы держать баланс экономики и торговли. Однако все это лишь бюрократия и на самом деле не то, в чем нас пытаются убедить. Из ценового регулирования сегодня снова исключили молоко, кефир и сметану. Напомню, после того, как в апреле 2025 года из списка госрегулирования исключили примерно половину позиций, продукты в магазинах быстро и заметно подорожали. А Беларусь оказалась на первом месте в Евразийском экономическом союзе по росту стоимости молочки и мяса. Что происходит сейчас? У белорусских производителей молочной продукции проблемы на российском рынке. Россельхознадзор вводит усиленный контроль, новые запреты и ограничения. Государство местным производителям финансово помочь не может. Санкции не сняты, а значит и выход на торговые площадки других стран остается закрытым. Поэтому правительство снимает контроль за ценами на молочку, перекладывая всю ответственность за дальнейшее на производителей и потребителей.
4: В правительстве отметили, что из списка ценового регулирования исключили товары неповседневного спроса, а принятые меры назвали возможностью для отечественных производителей улучшить экономическое положение и вернуть свои позиции на внутреннем рынке. Если с тем, что люди не покупают ежедневно карамель, жевательную резинку и экзотические фрукты, белорусы согласны, то ослабление контроля над ценами на молочку вызывает много вопросов.
6: Очень интересно получается. Сейчас белорусские производители молочки, как это уже было в прошлом году, начнут злоупотреблять и рисовать космические ценники. Хотя это и понятно. Они не ставят целью опустошить наши и без того дырявые карманы. Они просто стараются выжить. Санкции не ослабевают. Товарооборот с Россией как упал еще в 2024 году, так и не поднялся. Что делает наше государство? Правильно, умывает руки. Мол, сами разберутся. А мы в сторонке постоим, подождем.
7: Очень сложно придумать, куда поставлять белорусские товары. С каждым днем все сложнее. А из телевизоров продолжают нас убеждать, что санкции не работают. Ну вот, братская Россия молочку не берет и блокирует. И что дальше? А дальше будем своим людям втридорого продавать, чтобы наши молочные заводы не обанкротились. Зато цены на кулинарию будем ограничивать и держать под контролем. Вот интересно, что белорусы покупают чаще, молоко и кефир или запеченную форель из супермаркетов?
4: Цены продолжают расти, а качество белорусских товаров падать, отмечают белорусы. Что ж, правительство дало производителям для самостоятельного повышения отпускных цен один календарный год. Эксперты отмечают, что сделать первые прогнозы о том, как сильно и в какую сторону изменится ситуация в магазинах и на рынках страны, можно будет сделать уже по итогам первого месяца новых правил работы. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках, но больше новостей в короткой форме смотрите на TikTok-канале «Сигнал 666».
1: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Из первых уст.
2: Помощник министра обороны по вопросам военной экономики и финансов генерал-майор Игорь Можиловский о том, как происходит планирование бюджета вооруженных сил Республики Беларусь.
8: В Республике Беларусь происходит акцент на принцип не количества приобретаемого вооружения, да, а на повышение боевого потенциала, то есть на качество. То есть принцип разумный и достаточный. Если говорить по размеру бюджета, военного бюджета, то также, наверное, все-таки не совсем корректно говорить большой военный бюджет или маленький военный бюджет. Да, мы исходим из принципа так называемого объема от ВВП. Очень важно не забывать, что есть потребность. Вот. И процент обеспеченности от потребности это играет очень важную роль. Вот в мировой практике или по классике всегда оценивать нужно так называемое процентное соотношение бюджета на развитие и бюджета на содержание. И это где-то 50 на 50 должно быть, ну или 40 на 60. Вот в вооруженных силах Республики Беларусь уже на протяжении нескольких лет могу отметить, что мы выдерживаем этот стандарт. И это говорит о чем? О том, что вооруженные силы Республики Беларусь находятся в постоянном развитии.
1: Новости регионов на радиосигнал.
4: В Витебской области задержали мужчину, которого называют лжесвященником. По информации МВД, 40-летний житель Витебщины организовал и руководил деятельностью псевдорелигиозных организаций, сект, в том числе признанных экстремистскими. Он использовал соцсети, где предлагал церковные услуги, а также размещал порнографию, переписываясь с белорусами и иностранцами с целью проведения для них за деньги религиозных обрядов, ритуалов, церемоний, как удаленно, так и по месту жительства. Собирал средства якобы на обустройство храма. Как заявили в МВД, в действительности прибыль тратил на алкоголь. В своем доме фигурант организовывал групповые действия сексуального характера, в которых сам принимал участие. При этом не предупреждал партнеров о своем положительном ВИЧ-статусе, ставя их в опасность заражения. Кроме того, подвергал насилию знакомого, в связи с чем тот высказывал намерение о самоубийстве. Фигурант ранее отбывал наказание за развратные действия в отношении несовершеннолетних, распространение порнографических материалов, а также за кражу религиозных предметов. В Гродно во время земляных работ погиб мужчина. Работники одной из частных строительных организаций выполняли в микрорайоне Зареса прокладку канализационных сетей. Во время проведения земляных работ обвалился грунт. В траншее находился 41-летний директор фирмы, которого засыпало землей. Полученные травмы оказались смертельными. На месте происшествия работала следственно-оперативная группа. Все обстоятельства произошедшего будут установлены Гродненским межрайонным отделом Следственного комитета в ходе проверки. Особое внимание следователи уделят выяснению причин и условий, способствовавших гибели человека. В Орше задержали 16-летнего местного жителя, который работал на наркошоп. Учащегося колледжа задержали с поличным на Могилевщине при выполнении очередного задания. При нем, а также в тайниках на территории Бобруйского и Оршанского районов нашли и изъяли более 200 граммов особо опасного психотропного вещества альфа-ПВП. Преступная карьера подростка продлилась менее месяца. Возбуждено уголовное дело за незаконный оборот наркотиков в составе организованной группы. Задержанному грозит до 20 лет лишения свободы. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Но больше новостей и актуальной информации о дне сегодняшнем слушайте и читайте на нашем сайте radiosignal.news.
1: Важный сигнал.
4: Обещанного 3 года ждут. Стало известно, когда начнут строить кольцевую линию Минского метро и где пройдет трасса. Тут есть нюанс. Подготовку к строительству 4-й линии метро общей протяженностью около 27 километров обещают начать до конца этого года. Однако постоянные изменения планов и переносы не добавляют белорусам оптимизма, говорит экономист Игорь Боровик.
9: Смысла становится все меньше. Только недавно метростроевцы заявили, что не дотянут Зеленолужскую линию до Зеленого Луга. Все ради того, чтобы побыстрее начать строить 4-ю линию. Еще месяц назад планировалось, что в первом пуске кольцевой откроют от 5 до 6 станций, чтобы в этом участке был какой-то смысл. Но теперь планы снова переиграли. На первом этапе откроют всего 3 станции кольцевой. То есть участок будет такой. Максима Богдановича, Таравелинский шлях, Веснянка. Получается бессмысленный с транспортной точки зрения аппендикс. В первую очередь кольцевой линии пересекает проспект Победителей и тянется до станции Парк Дружбы Народов, конечной станции 3-й линии, от которой 3-я линия идет фактически в обратном направлении, снова пересекая проспект Победителей.
4: Отмечу, за последние месяцы это не первые большие и необоснованные изменения в планах строительства 4-й линии Минского метро. Так сначала кольцевую резали с 17 до 15 станций, убрав Киевский сквер и Политехническую, а затем было принято решение тянуть восточную часть ветки к промзоне в Дражне, ближе к будущему Зеленому Бору. Чиновники отмечают, что все корректировки направлены на то, чтобы минимизировать затраты. Однако минчане ставят под сомнение такое объяснение, и на то у людей есть ряд причин.
10: Какой-то неоправданно дорогой аттракцион. Почему не скоростной трамвай? Ведь такая линия метро будет с низким пассажиропотоком. Чьей-то теще или любимой девушке будет удобно. Иначе как объяснить то, что они творят? Верните планы на метро в Зеленый Луг. Они же еще отдельно разрабатывают проект по сносу зданий, находящихся на пути 4-й линии, хотя говорили, что это дополнительные затраты, небезопасно и ничего особо трогать не будут.
11: Не чтобы в Серебрянку и Чижовку метро провести. И Сухарева снова обделили. И Зеленолужскую в Зеленый Луг не собираются даже строить. А вообще, кольцевая бесполезная ветка за космические деньги. Минчане скинутся подъемом цен на все.
12: Лошица, Серебрянка, Чижовка. В очередной раз без метро. В Чижовку еще в 2020 году обещали. Ждем. Давно существующие районы покрыть не могут, а за новые хватаются. Да и то все меняется так часто, что уследить нельзя. В общем, все как всегда через заднее место.
13: Зачем вообще начинать? Что такое 3 станции? 0. Трата денег впустую. Не удивлюсь, если остановится на одной. Ежу ведь понятно, что нет на это столько денег. Экономика в опе. Еще потом нужно будет купить дорогущие поезда из РФ.
4: Экономист Боровик отмечает, что в работе над кольцевой веткой активно участвуют специалисты Тоннельной ассоциации России. По его словам, в целом все изменения планов, переносы и отмены по строительству Минского метро больше похожи на освоение больших бюджетов, а не на реальную целесообразность, функциональность и удобство для пассажиров. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках, но больше новостей и актуальной информации о дне сегодняшнем читайте на нашем сайте radiosignal.news.
1: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Новости союзного государства.
0: Россию поделили на зоны. ЗВНКОР «Рыба» опубликовал карту регионов, которые окажутся под ударом ВСУ. Откуда у него эта информация? По данным ЗВНКОРа, в зоне досягаемости украинских беспилотников и ракет сейчас территория вплоть до Иркутска. Канал «Рыбарь» уже давно связывают с Министерством обороны, поэтому в информации, которую там публикует автор канала Валерий Звинчук, никто не сомневается. На карте, которую он разместил в своем канале, на днях Россия поделена на зоны, и рядом указано, что может долететь на эту территорию и на какое расстояние. Например, украинская баллистическая ракета F-5-9 с способны преодолеть тысяч километров и долететь до Москвы, Санкт-Петербурга, Ханты-Мансийска и Омска. Крылатая ракета «Фламинго» с дальностью в 3000 километров до Норильска, Новосибирска и Красноярска. Также канал «Рыбарь» напоминает, что сейчас в разработке ВСУ модернизированная ракета «Фламинго» с дальностью полета на более чем 4500 километров, и она может долететь до Иркутска. Кроме того, территорию России почти каждый день атакуют беспилотники. Системы ПВО не могут справиться с таким количеством дронов, говорит военный эксперт Руслан Левиев.
14: С беспилотниками вообще такая проблема, что там в принципе не может быть такой системы, которая там одной установкой, грубо говоря, покрывала бы там хотя бы город. А почему такое невозможно? Потому что беспилотники летают очень низко, и поэтому здесь вмешивается банальная физика. Чем ниже ты летишь, тем хуже тебя видна на радарах. То есть тем позднее радар тебя замечает. А если радар тебя не видит, то, соответственно, система ПВО на тебя прицелиться не может. Она не может тебя сбить. Поэтому и получается, что какие бы там крутые у вас комплексы ПВО не были бы, все равно каждая такая установка, будь то это панцирь, будь то какая-нибудь там американская система, она, как правило, в контексте беспилотников, она видит там, может быть, километров на 5-10 вокруг.
0: Россияне уже давно нарекают на отечественные системы ПВО, мол, они стреляют мимо или не реагируют на цель вообще. В последнее время в военных кругах вовсе заговорили о дефиците зенитных ракет-перехватчиков. По данным военкоров, речь идет о комплексах С-300, которые были разработаны в 60-х годах, и более новых установках С-400. Военный аналитик Сергей Услендер говорит, что дело в том, что армия сейчас использует ракеты С-300 не только для ПВО, но и для ударов по городам Украины.
15: Ракеты потратили, а производство оно не успевает за такими темпами. Это касается всего, и тех же панцирей, например. Сейчас для них С-300 даже менее актуальны, потому что С-300 бороться с дронами, это как вот пытаться кувалдой убить комара. Можно, но проблематично. Поэтому нужны такие комплексы, по идее, как «Панцирь», но они тоже тратят свои ракеты довольно быстро. А производство, я, честно говоря, не знаю, какие темпы, но даже если предположить, что этот тульский завод, который делает, выпускает, скажем, по 20 ракет в день, допустим, это 600 ракет в год, да, ну 700. А тут в одном налете на Москву было там несколько сотен дронов. Вот и все. Запасы складские тоже истощились, все потратили, и вдруг выяснилось, что на 5-м-то году войны ракет для ПВО не хватает. Так что это вполне себе такая ситуация была, можно сказать, предсказуемая.
0: Атаки беспилотника на города России – сумасшедший стресс для местных жителей. По их словам, к взрывам и стрельбе привыкнуть невозможно. Россияне пишут, что им страшно, укрытие есть не везде, и что делать в таких ситуациях до конца никто не знает. Все больше людей, согласно последним опросам, выступают за скорейшее окончание СВО.
16: Вы должны понимать, вы должны это очень четко понимать. Избавиться от всех иллюзий, что это скоро закончится. Это не закончится. Это будет продолжаться и дальше. Это будет разрастаться, это будет ухудшаться и будет эскалироваться. И до тех самых пор, пока война не закончится, до тех самых пор, пока Путин не выведет свои войска из Украины, это все не закончится, это будет продолжаться. Ваши дети будут не в безопасности.
0: На фронте ситуация сложная. Наступление армии весной провалилось, об этом пишут почти все военкоры. Кроме того, на Донецком направлении, где не прекращаются бои, армия России несет огромные потери в личном составе и технике. А военные жалуются на огромное количество дронов в ВСУ.
1: Радиосигнал. Подробно о важном. Из первых уст.
2: Президент Александр Лукашенко о справедливом ценообразовании на обслуживание техники на Шкловском агросервисе.
17: Ну, надо обслуживать технику, которая в районе, и, может быть, не только в районе. Тут будут оказываться услуги всем тем, кто сюда придет за этими услугами. Деньги заплатил, цены должны быть под контролем председателя облисполкома. Как минимум председатель райисполкома. Ну, облисполкома, потому что будут оказывать же услуги, наверное, что-то Круглянскому району, другому, Белинежскому. Поэтому здесь будут задействованы другие районы. Поэтому должны быть цены неубыточные. Поэтому должен быть контроль хозяйствования здесь. контроль за затратами, себестоимостью услуг, которые будут оказывать райагросервисы здесь. Но надо восстановить все.
1: Важный сигнал.
7: Добро пожаловать отсюда. Россиянин отказался от зарплаты в Минске в 4000 рублей и спровоцировал скандал в соцсетях. Об этом петербуржец Евгений Картамышев написал в Threads.
18: «Мне вчера предложили выйти на работу с зарплатой 4000 белорусских рублей. Говорят, что для Минска это очень хорошая зарплата, но давайте считать. 2150. Аренда квартиры. 250. Коммуналка. 200. Садик для двух детей. Получается 2600, из которых остается 1400 рублей. И ни в чем себе не отказывайте на эти гроши. Вот и думайте, стоит искать работу в Минске или нет».
7: Пост очень быстро собрал более 1000 комментариев.
19: «Дай белорусу зарплату 4000, он будет хозяином мира. Купит квартиру, гараж для своего V5, летом стандартный Египет с женой».
7: «Добро пожаловать отсюда. Раз вам 4000 ужасная зарплата, скорее езжайте домой». Некоторые белорусы поинтересовались, на какой работе россиянину предложили такую зарплату. Он не стал скрывать и ответил, что вакансия – руководитель проекта в цеху.
18: «В моем городе зарплата у большинства 800 рублей. 4000 тут только снится».
7: «Добро пожаловать в реальность. 4000 – это радуйтесь, что вам предложили. В Минске 3000 – это уже шик зарплата. И съем квартиры тут не дешевое удовольствие. А зачем вам Минск? Едьте в агрогородок, там полно работы, и дом дадут условно бесплатно. Колхоз строит дома для работников. Новые питерские к такой работе точно не привыкли».
4: В адрес автора поста также посыпались и обвинения в том, что именно из-за россиян аренда жилья в Минске выросла до 2000 рублей вместо 1000.
19: «Вы приехали со своими ценами в Грузию, подняли там цены на аренду. Теперь вы приехали со своими ценами в Беларусь, тоже подняли цены на аренду. Сидите лучше у себя дома и не портите людям жизнь».
7: «Это правда. Сами приезжают. В очередях за брендами стоят. Деньги налево и направо тратят. А потом еще им все не так. Сидите у себя дома. Чего же вы все ищете другие страны для жизни?»
4: Многие россияне признаются, что серьезно задумались об эмиграции 20 февраля, когда Владимир Путин подписал закон об ограничении мобильного интернета. Позже стало известно, что в России вслед за соцсетью Instagram и платформой YouTube готовят блокировку Telegram. Сейчас появилась информация о том, что готовится всеобщая мобилизация после осенних выборов в Думу. Добавьте к этому санкционное давление, проблемы в экономике, налеты дронов, которые стали чуть ли не ежедневной реальностью в городах России. В таких условиях желание искать удачу на новом месте становится практически непреодолимым, признаются российские релоканты. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Больше новостей в короткой форме смотрите на TikTok-канале «Сигнал 666».
1: Радио «Сигнал» 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Радиосигнал от первого лица.
2: Президент Александр Лукашенко о справедливом ценообразовании на обслуживание техники на Шкловском агросервисе.
17: Ну, надо обслуживать технику, которая в районе, и, может быть, не только в районе. Тут будут оказываться услуги всем тем, кто сюда придет за этими услугами. Деньги заплатил, цены должны быть под контролем председателя облисполкома, как минимум председателя райисполкома. Ну, облисполкома, потому что будут оказывать же услуги, наверное, что-то Круглянскому району, другому, Белынежскому. Поэтому здесь будут задействованы другие районы. Поэтому должны быть цены неубыточные. Поэтому должен быть контроль хозяйствования здесь, контроль за затратами, себестоимостью услуг, которые будут оказывать райагросервисы здесь. Но надо восстановить все.
1: Радиосигнал. Подробно о важном. Новости союзного государства.
0: Россию поделили на зоны. Зетвоенкор «Рыба» опубликовал карту регионов, которые окажутся под ударом ВСУ. Откуда у него эта информация? По данным Зетвоенкора, в зоне досягаемости украинских беспилотников и ракет сейчас территория вплоть до Иркутска. Канал «Рыбарь» уже давно связывают с Министерством обороны, поэтому в информации, которую там публикует автор канала Валерий Звинчук, никто не сомневается. На карте, которую он разместил в своем канале, на днях Россия поделена на зоны, и рядом указано, что может долететь на эту территорию и на какое расстояние. Например, украинская баллистическая ракета FP-9 способна преодолеть 1000 километров и долететь до Москвы, Санкт-Петербурга, Ханты-Мансийска и Омска. Крылатая ракета «Фламинго» с дальностью в 3000 километров до Норильска, Новосибирска и Красноярска. Также канал «Рыбарь» напоминает, что сейчас в разработке ВСУ модернизированная ракета «Фламинго» с дальностью полета на более чем 4500 километров, и она может долететь до Иркутска. Кроме того, территорию России почти каждый день атакуют беспилотники. Системы ПВО не могут справиться с таким количеством дронов, говорит военный эксперт Руслан Левиев.
14: С беспилотниками вообще такая проблема, что там в принципе не может быть такой системы, которая там одной установкой, грубо говоря, покрывала бы там хотя бы город. А почему такое невозможно? Потому что беспилотники летают очень низко, и поэтому здесь вмешивается банальная физика. Чем ниже ты летишь, тем хуже тебя видна на радарах. То есть тем позднее радар тебя замечает. А если радар тебя не видит, то, соответственно, система ПВО на тебя прицелиться не может. Она не может тебя сбить. Поэтому и получается, что какие бы там крутые у вас комплексы ПВО не были бы, все равно каждая такая установка, будь то это «Панцирь», будь то какая-нибудь там американская система, она, как правило, в контексте беспилотников, она видит там, может быть, километров на 5-10 вокруг.
0: Россияне уже давно нарекают на отечественные системы ПВО, мол, они стреляют мимо или не реагируют на цель вообще. В последнее время в военных кругах вовсе заговорили о дефиците зенитных ракет-перехватчиков. По данным военкора, речь идет о комплексах С-300, которые были разработаны в 60-х годах, и более новых установках С-400. Военный аналитик Сергей Услендер говорит, что дело в том, что армия сейчас использует ракеты С-300 не только для ПВО, но и для ударов по городам Украины.
15: Ракеты потратили, а производство оно не успевает за такими темпами. Это касается всего, и тех же «Панцирей», например. Сейчас для них С-300 даже менее актуальны, потому что С-300 бороться с дронами – это как вот пытаться кувалдой убить комара. Можно, но проблематично. Поэтому нужны такие комплексы, по идее, как «Панцирь», но они тоже тратят свои ракеты довольно быстро. А производство, я, честно говоря, не знаю, какие темпы, но даже если предположить, что этот тульский завод, который делает, выпускает, скажем, по 20 ракет в день, допустим, это 600 ракет в год, да, ну 700. А тут в одном налете на Москву было там несколько сотен дронов. Вот и все. Запасы складские тоже истощились, все потратили, и вдруг выяснилось, что на 5-м-то году войны ракет для ПВО не хватает. Так что это вполне себе такая ситуация была, можно сказать, предсказуемая.
0: Атаки беспилотника на города России – сумасшедший стресс для местных жителей. По их словам, к взрывам и стрельбе привыкнуть невозможно. Россияне пишут, что им страшно, укрытие есть не везде, и что делать в таких ситуациях до конца никто не знает. Все больше людей, согласно последним опросам, выступают за скорейшее окончание СВО.
16: Вы должны понимать, вы должны это очень четко понимать, избавиться от всех иллюзий, что это скоро закончится, это не закончится, это будет продолжаться и дальше, это будет разрастаться, это будет ухудшаться и будет эскалироваться. И до тех самых пор, пока война не закончится, до тех самых пор, пока Путин не выведет свои войска из Украины, это все не закончится, это будет продолжаться, ваши дети будут не в безопасности.
0: На фронте ситуация сложная. Наступление армии весной провалилось, об этом пишут почти все военкоры. Кроме того, на Донецком направлении, где не прекращаются бои, армия России несет огромные потери в личном составе и технике. А военные жалуются на огромное количество дронов в ВСУ.
1: Радиосигнал. Подробно о важном. Там, где заканчиваются новости, начинается смысл. Мы читаем все глубже, ищем подтексты, мотивы и возможные сценарии. Мы изучаем контекст, интересы сторон и скрытые механизмы, которые формируют события вокруг нас. На радиосигнал «Между строк». Разговор о том, что скрыто за заголовками.
20: Всем привет! В эфире «Между строк». Сразу к делу. Можно представить такую картину. Ну, обычный поход в магазин.
21: Угу.
20: Привычный маршрут между полками, но внезапно гравитация перестает действовать на 60% продуктов в твоей корзине.
21: В смысле, цены просто отправляются в свободный полет?
20: Да, именно. И вот это произошло в Беларуси, когда правительство одним решением сократило список товаров с регулируемыми ценами. Было 199 позиций, стало всего 76.
21: Ого, в 2,5 раза урезали.
20: Ага, причем речь про самые базовые продукты. Молоко, хлеб, кефир. И сегодня главная цель — разобраться, как одно тихое бюрократическое решение кардинально меняет правила игры на полках супермаркетов.
21: И почему классические законы экономики тут дают сбой, да?
20: Знаешь, что сразу бросается в глаза в этой истории?
21: Что же? Тишина. Абсолютная информационная тишина. Такое масштабное событие, которое напрямую бьет по кошелькам всех без исключения покупателей, происходит совершенно незаметно.
20: Да, никаких громких заявлений.
21: Никаких детальных объяснений причин, просто список был урезан в 2,5 раза. Возникает логичный вопрос, почему одно из крупнейших изменений в системе ценообразования за последние годы прошло таким фоном.
20: Эта тишина действительно ключевой момент, но обычно же как? Когда вводятся какие-то ограничения или потолки цен, об этом трубят из каждого утюга, транслируется идея защиты интересов покупателя, такого, знаешь, жесткого контроля.
21: Вот именно. А когда контроль снимают, тишина.
20: Чтобы лучше понять механизм, можно использовать аналогию с футбольным матчем. Идет жесткая игра, страсти кипят, команды борются за каждый метр. И тут строгий рефери просто молча разворачивается и уходит с поля.
21: Это не просто уход с поля, это целенаправленное снятие с себя ответственности за счет на табло.
20: То есть, чтобы не быть крайним?
21: 100%. Когда 123 позиции вычеркиваются из-под государственного ценового счета, последствия очевидны. И тишина здесь – это признак того, что никто не хочет ассоциировать свое имя с грядущим ростом цифр на ценниках.
20: Логично, никто не хочет выступать вестником роста цен.
21: Но обычный человек теперь остается один на один с торговыми сетями.
20: Да, человек просто пришел за продуктами после работы, а 123 товара отпущены в свободное плавание. И тут важно понимать, как вообще работает розничная торговля. Есть такое понятие, как перекрестное субсидирование. Это можно сравнить с воздушным шариком, наполненным водой. Если сдавить его с одной стороны...
21: Вода никуда не исчезнет, она выпятится с другой. Физика.
20: Вот, государство долгое время сдавливало шарик, жестко контролируя цены на 199 позиций. Торговые сети теряли на этом маржу. Где-то работали в ноль или вообще в минус.
21: А теперь 123 позиции освободили.
20: Да, давление на эту часть шарика исчезло, что мешает сетям взвинтить цены на освобожденные товары прямо завтра, чтобы с лихвой отбить все убытки от оставшихся 76 замороженных позиций.
21: Слушай, абсолютно ничто не мешает... Но я бы сказала, что дело даже не в простой компенсации убытков. Это слишком мягкая формулировка.
20: А в чем тогда?
21: Торговая сеть – это гигантская машина, которая оптимизирована для максимального извлечения прибыли. Когда со 123 товаров снимают контроль, речь идет не о том, чтобы скромно вернуть недополученное. Речь идет о том, чтобы использовать это пространство для маневра по максимуму.
20: То есть выжать все, что можно?
21: Конечно. Покупатель может и не заметит, но он гарантированно оплатит этот хлеб, когда будет покупать сыр, йогурт или мясо из освобожденного списка.
20: Ну хорошо, но давай попробуем побыть адвокатами дьявола. Посмотрим с другой стороны. Открываем любой классический учебник экономики.
21: Ой, только не учебник.
20: Нет, ну серьезно. Раз жесткий контроль снят, цены должен регулировать сам рынок. Спрос рождает предложение, конкуренция снижает цены.
21: В теории.
20: Да. Если одна сеть задерет цену на тот же сыр до небес, покупатель просто развернется и уйдет через дорогу в другой магазин. Конкуренция должна удержать этот рост. Разве не так работает свободный рынок?
21: Вот тут кроется самая большая ошибка – применять правила из учебников первого курса к белорусским экономическим реалиям.
20: Не работают.
21: Эти законы здесь абсолютно бессильны. Рынок не работает по классической схеме. Идея о том, что покупатель просто уйдет через дорогу, разбивается о суровую структуру самой розничной торговли.
3: Почему же? Магазинов много, вывески разные, брендов хватает, выглядит как конкуренция.
21: Это иллюзия свободного рынка. Чтобы работала та самая конкуренция, нужен равный доступ к ресурсам и отсутствие доминирующих игроков. А в реальности рынок розничной торговли очень сильно консолидирован.
3: Так.
21: Есть несколько крупных сетей, которые держат львиную долю рынка. Чтобы понять, как это работает, давай забудем про учебники и представим себе систему платных мостов.
3: Платные мосты – это как?
21: Да. Представим, что к кошельку покупателя ведут всего несколько больших мостов. Владельцы этих мостов – те самые крупные торговые сети.
3: А заводы и фермеры?
21: Им всем нужно перевести свой товар на другой берег, к покупателю. Альтернативных путей практически нет. Мелкие магазины у дома не могут обеспечить нужный объем продаж. И вот владельцы этих мостов негласно устанавливают высокие пошлины за проезд.
3: То есть диктуют условия поставщикам?
21: Именно. Это не просто ценник на полке. Это скрытые механизмы, плата за место на полке, жесткие условия логистики, отсрочки платежей, штрафы за малейшие нарушения поставок.
3: Ничего себе.
21: Поставщик вынужден закладывать все эти издержки в оптовую цену. Владелец моста ничем не рискует, он всегда возьмет свою маржу.
3: И попытка применить законы идеального рынка тут не сработает.
21: Конкуренция между владельцами мостов идет не за то, чтобы сделать проезд дешевле для покупателя, а за то, чтобы эффективнее выжимать поставщиков и максимизировать прибыль.
3: Получается, когда государство убирает контроль со 123 товаров, оно не создает свободный рынок. Оно просто разрешает владельцам этих мостов поднять плату за проезд, зная, что поставщикам некуда деваться, а покупателям все равно нужно есть.
21: Совершенно верно. И более того, у небольших независимых магазинов нет шансов сыграть роль регулятора цен. Они закупают товар мелкими партиями.
3: У них просто нет логистических скидок.
21: Да, у них изначально другая структура затрат. Поэтому крупные игроки не боятся, что покупатель массово уйдет в мелкую розницу. Крупные сети формируют ценовой фон в масштабах всей страны.
3: Хорошо, механика ясна. Торговые сети имеют огромную власть над полкой. Но давай разберем сторону производителей.
21: Давай.
3: До июля 2026 года они находились под жесточайшим прессом. Нужно выпустить товар, уложиться в регулируемую цену, заплатить сетям за место на полке и при этом хоть что-то заработать.
21: Система трещала по швам.
3: Да, она была на грани. Государство просто вынуждено было сбросить балласт, иначе предприятия начали бы массово банкротиться, а с полок вообще исчезли бы базовые товары.
21: Да, давление внутри системы достигло критической отметки. Невозможно бесконечно удерживать искусственные цены при растущих издержках на сырье, логистику, энергию. Это прямой путь к тотальному дефициту.
3: Логично.
21: Сокращение списка в 2,5 раза – это не жест доброй воли, это вынужденная мера спасения самих производственных цепочек.
3: И вот тут я пытаюсь найти хоть какие-то плюсы для конечного потребителя.
21: Ну-ка.
3: Смотри, если у производителей развязаны руки на 123 позиции, раньше они были зажаты потолком цены. Чтобы выжить, им приходилось экономить на всем, менять рецептуру, использовать более дешевое сырье, делать упаковку меньше.
21: Те самые 900 миллилитров молока вместо литра.
3: Да. Лишь бы вписаться в лимиты. А теперь лимитов нет. Разве это не дает им мотивацию улучшать качество? Сделать хороший продукт, поставить честную цену. И пусть покупатель голосует рублем.
21: Знаешь, это звучит красиво в теории, но на практике я бы не стала питать таких иллюзий. Возвращаемся к суровой реальности. Чтобы производитель начал вкладываться в улучшение качества, нужен один ключевой фактор.
3: Какой?
21: Платежеспособный спрос. А в условиях, когда покупательская способность населения не растет, а инфляционные ожидания огромны, стратегия бизнеса меняется кардинально.
3: То есть делать премиальный продукт просто некому продавать?
21: Именно. Зачем заводу закупать дорогое натуральное сырье и делать продукт высокого класса, если основная масса покупателей не сможет за него заплатить?
3: Проще гнать то же самое.
21: Гораздо логичнее и безопаснее продолжать выпускать ровно тот же самый продукт привычного среднего или низкого качества, но теперь уже с маржи, которая реально покрывает все издержки и приносит прибыль.
3: Понятно.
21: Выгода здесь исключительно на стороне корпоративного сектора, ритейла и пищевой промышленности. Они получают возможность залатать свои финансовые дыры.
3: Получается, качество остается прежним, а цифры на ценнике меняются. И платит за всю эту балансировку рядовой потребитель.
21: Угу.
3: Человек, зарплата которого не индексируется автоматически в день, когда 123 товара выходят из-под ценового контроля.
21: Дело нет возможности диктовать условия торговой сети.
3: Да уж.
21: Вся тяжесть неэффективности рынка, монополизации и накопившихся издержек теперь легально перекладывается на плечи обычного человека с магазинной корзинкой.
3: Но это превращается в некий аналитический квест.
21: Это точно.
3: Покупателю нужно постоянно держать в голове, что вот эта полка с социальным молоком – это еще старые правила игры, здесь цены держат, а соседняя полка с йогуртами, сырами или мясными полуфабрикатами – это уже Дикий Запад, где ценник может удивить в любой момент.
21: И этот квест требует постоянного внимания, потому что инфляция на освобожденные товары будет съедать ту небольшую экономию, которую дает оставшиеся 76 регулируемых позиций.
3: Угу.
21: Человек будет приходить на кассу и искренне не понимать, почему корзина вроде бы та же самая, базовых продуктов в ней много, а итоговый чек вырос на 15 или 20%.
3: Потому что сработал эффект того самого водяного шарика. Выпятилось там, где никто не ждал.
21: Точно.
3: Но давай копнем еще глубже. Мы все время говорим об этих 76 оставшихся позициях, как о какой-то константе, фундаменте, который правительство оставило, чтобы защитить самые уязвимые слои населения.
21: Да, но если посмотреть на динамику...
3: Вот-вот.
21: Это самый интересный и, пожалуй, самый тревожный аспект. Если система контроля так стремительно и так тихо сократилась со 199 до 76 позиций, возникает закономерный вопрос. А являются ли эти оставшиеся 76 товаров железобетонной гарантией?
3: Слушай, возникает подозрение, что это просто временный буфер.
21: Угу.
3: Знаешь, как в эксперименте с лягушкой, которую варят на медленном огне? Нельзя отменить все и сразу. Это вызовет мгновенный шок и панику. Но шаг сделан. Огромный шаг. Больше половины списка исчезло.
21: Это классический психологический буфер. Резкая отмена всех ограничений привела бы к социальному взрыву. А сокращение в 2,5 раза, проведенное тихо и без лишнего шума, это тестирование системы на прочность.
3: Посмотрит на реакцию.
21: Да.
3: Если общество адаптируется, если это тихое сокращение списка пройдет без серьезных потрясений, то что помешает через год провести еще одну ревизию? И тогда список из 76 позиций превратится, скажем, в 30. Оставят только самый простой хлеб и самое дешевое молоко.
21: А, возможно, в скором времени само понятие «регулируемая цена» полностью исчезнет из обихода.
3: Думаешь, дойдет до этого?
21: Затраты производителей будут продолжать расти. Логистика усложняется, а торговые сети будут требовать своей доли. Удерживать даже 76 позиций станет экономически нецелесообразно.
3: И их отпустят тоже.
21: Конечно. Поэтому сегодняшний список – это не конец истории. Это лишь пауза перед следующим актом дерегуляции.
3: Выходит, что этот невидимый рефери не просто ушел с поля. Игрокам останется только выживать по законам джунглей, где крупные хищники в виде торговых сетей будут диктовать свои условия, а покупателям придется адаптироваться к новой, гораздо более дорогой реальности.
21: Угу. И единственное, что остается в такой ситуации, это внимательно следить за тем, как меняются цифры на табло, изучать чеки, понимать, что механизмы перекрестного субсидирования работают каждую секунду, пока человек находится в магазине.
3: Свободный рынок в условиях монополий – это всегда игра, в которой казино.
21: Никогда не остается в минусе.
3: Вот именно. Что ж, это заставляет совершенно иначе взглянуть на привычный поход в супермаркет. Полки больше не кажутся такими уж безобидными. На этом сегодня все. Больше важных тем в следующем выпуске. Берегите свои деньги.
1: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Из первых уст.
2: Заместитель начальника военной академии по учебной работе Артем Неверко об особенностях вступительной кампании в военное учебное заведение.
5: определенная компания 26-го года имеет свои особенности. Ну, первая, наверное, основная особенность – это то, что, учитывая опыт прошлого года, тот ажиотаж, который творился вокруг факультетов военной академии, когда было очень много желающих поступить в военную академию, практически на все специальности, в этом году цифры набора увеличены. Вот это основная особенность. Вторая основная особенность – это, конечно же, набор девочек. Учитывая год белорусской женщины, конечно же, и руководство вооруженных сил, и военной академии, конечно, мы не могли остаться в стороне, и в этом году мы набираем также военную академию девочек, в том числе впервые после долгого перерыва девочек на летные специальности. У нас будет учиться одна девочка-пилот вертолета и одна девочка-пилот самолета.
1: Важный сигнал.
4: Дожились. В Польше картошка дешевле, чем в Беларуси. А на среднюю зарплату поляк может купить в 10 раз больше картофеля, чем белорус. Как говорится, не прошло и полгода. Картошка снова выходит на лидирующие позиции в обсуждениях белорусов. На этот раз темой для разговоров стала стоимость молодого картофеля в Беларуси и Польше. Спойлер, счет не в пользу белорусов. Что почем, рассказывает аналитик Андрей Лисовский.
6: Польша, она на белорусские деньги стоит 75 копеек, при том, что предлагают в куфоре, ну, то есть на самых дешевых площадках, белорусскую молодую картошку, и она стоит 2,5 белорусских рубля, то есть почти в 4 раза дороже. Зарплата в 4 раза больше в Польше. Цены в 4 раза дешевле в Польше. Белорусские цены так сильно взлетели, что теперь польские цены гораздо ниже, чем белорусские. А нам рассказывают про процветающую в Беларуси светлое будущее.
4: По словам Лисовского, даже Белстат посчитал, что Беларусь на среднюю зарплату может купить около 800-900 килограммов картофеля, в то время как поляк 4-6 тысяч килограммов. Как отмечает аналитик, такая огромная разница в покупательской способности связана с более высокими доходами населения в Польше и существенными ценовыми различиями на продовольственные товары. Более детально в цифрах разбирался экономист Валерий Седых.
22: Если брать данные официальной статистики Беларуси и Польши, вот что мы имеем. В Польше средняя зарплата до вычета налогов составляет около 2400 долларов. В Беларуси, берем за основу данные Белстата, что средняя зарплата брутто – 3000 белорусских рублей или около 920 долларов. Смотрим дальше. Средняя цена картофеля в Польше – от 0,37 до 0,5 доллара за килограмм. В Беларуси – от 0,45 до 0,6 доллара. Ну и далее – нехитрые математические расчеты, сколько на свою зарплату по местным ценам может позволить купить картофеля поляк, а сколько белорус. Тут, как говорится, все очевидно. А еще на свою среднюю зарплату поляк может купить более 1730 литров молока, белорус – всего лишь 927 литров. Такая ситуация с курицей, хлебом, яблоками, да даже с бензином.
4: Высокая стоимость картофеля в Беларуси обусловлена жестким госрегулированием цен, сокращением посевных площадей, а также ростом затрат на удобрения, топливо и хранение, отмечает Седых. По его словам, не последнюю роль играет и ежегодные потери значительной части урожая картошки из-за нехватки современных хранилищ. Что касается дохода белорусов, то на конец 2025 года зарплаты демонстрировали значительный рост. Правда, обусловленный надбавками и премиями по итогу года. В январе 2026 года ситуация вернулась к исходной точке. В зарплатных ведомостях минус, а плюсы только в отчетах статистического комитета. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках, но больше новостей в короткой форме смотрите на TikTok-канале «Сигнал 666».
1: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Радиосигнал от первого лица.
2: Генеральный консул Беларуси в Екатеринбурге Сергей Чичук о конструктивном сотрудничестве со Свердловской областью.
23: Со Свердловской областью у нас выстроено хорошее конструктивное сотрудничество и взаимодействие. Уже шестой год подряд растет товарооборот и экспорт. Мы уже вплотную приблизились к 1 миллиарду долларов товарооборота. активизировали все контакты, визиты правительственных делегаций Беларуси на самую крупную выставку, промышленную выставку России на пром уже стали традиционными. В 2023 году мы были страной партнером этой выставки, а с 2025 года мы, посмотрев на положительный опыт уральцев, стали проводить эту выставку у себя. Практически все крупные белорусские производители имеют в Екатеринбурге, в Свердловской области своих партнеров, дилеров, фирменные магазины. Ну, например, Пинск Древо, Лема, Меловица, Белвест. Только в Екатеринбурге больше 50 магазинов белорусские продукты. А недавно были открыты магазины «Додому» и «Белорусский лен».
1: Радиосигнал. Подробно о важном. Разговор, в котором нет одного правильного ответа. Два человека, две противоположные позиции, аргументы за и против. Два взгляда, живая дискуссия и разные точки зрения. Давайте разберемся. Честный диалог о жизни, обществе, отношениях и выборе на радио «Сигнал».
8: Привет-привет! В эфире «Давайте разберемся». Сегодня мы залезем в самый глубокий карман и выясним, кто должен платить в ресторане. Ты считаешь, что мужчина обязан по праву сильного? Или в современном мире нормально, когда каждый платит за свой салат? Чеки на 200 рублей и сбежавшие кавалеры сегодня в студии будет бойня. Погнали!
9: Погнали! И давай, знаешь, не будем тянуть сразу в бой. Мы с тобой на первом свидании. Прямо сейчас. Сидим в каком-нибудь, ну, супермодном месте на Зыбицкой. Глаз-бар, например. Официант только что принес меню, ты открываешь.
8: Ох, я уже прям чувствую, как мой кошелек инстинктивно сжимается от страха. Ладно, открываю. Так, посмотрим. Ого, ну, цены тут, конечно, да. Не для простых смертных, для министров не меньше.
9: Да ладно тебе, перестань. Смотри, какая прелесть. Вот. Осьминог с картофелем и томатами всего-то 80 рублей. И филе миньон за 75. Возьмем плата морепродуктов на двоих. 340 рублей. И по авторскому коктейлю. Они тут по 25. Ну, красота же. Заказывай, не стесняйся.
8: Подожди. Ты это серьезно? 340 рублей? Ты вообще в себе? Давай начнем с малого. 80 рублей. За осьминога. Одного. Давай тебе сейчас на пальцах объясню, просто чтобы ты понимала. Вот средняя зарплата учителя, например, в Беларуси, ну, около 1865 рублей в месяц. Это примерно 22 рабочих дня. Делим. Получаем где-то 85 рублей в день. За 8-часовой рабочий день.
9: Ой, все началось.
8: Нет, ты послушай. Это выходит где-то 11 рублей в час. Ты понимаешь? Чтобы оплатить твоего вот этого вот осьминога, мне нужно, получается, 7 часов работать. 7 часов моей жизни за одно какое-то там щупальце. 7!
9: Ты чё, сюда с калькулятором пришел? Слушай, убери телефон, не позорься, а? Что за унизительные подсчеты? Мужчина, который на свидании сидит и считает, сколько часов он работает ради ужина с дамой, это просто, ну, это дно. Ты когда меня сюда звал, ты на что еще рассчитывал? Что я закажу стакан воды и буду смотреть на тебя влюбленными глазами, пока ты ешь свои драники?
8: Я рассчитывал на приятный вечер и на адекватный заказ, а не на то, что ты попытаешься съесть весь мой месячный бюджет за один присест. Вот смотри, драники с лососем 35 рублей, это уже, ну, это адекватнее. И коктейль твой 25, это уже 60 рублей на тебя одну, а ты еще на плато морепродуктов замахнулась. Это что, какой-то, я не знаю, инвестиционный проект? Ты решила проверить, сколько денег можно из меня вытянуть за первый же вечер?
9: Да я тебе говорю, это просто ужин. Ужин в месте, которое, между прочим, выбрал ты. Это же ты предложил, а давай пойдем в это новое модное место на Зыбицкой? Или ты думал, мы сюда придем, посмотрим на интерьер и пойдем в Макдоналдс? Надо было сразу так и говорить, у меня бюджет 40 рублей на двоих. Я бы и оделась, соответственно, в спортивном костюме бы пришла, честное слово.
8: А вот это уже чистая манипуляция. Если я выбираю место с хорошей атмосферой, это не значит, что я подписываю пустой чек на все твои гастрономические фантазии. Я выбрал его, чтобы мы приятно посидели, поговорили, а не для того, чтобы ты устроила соревнование «закажи самое дорогое в меню».
9: Но это же бред. Атмосфера и меню – это единое целое. Ты же не приходишь в большой театр в шортах и сланцах. Вот и тут так же. Если ты зовешь даму в дорогое место, будь готов к соответствующему счету. Это неписанное правило. Это элементарный тест на состоятельность. И ты его, судя по твоим вот этим вот подсчетам, с треском проваливаешь.
8: Это тест на адекватность. И его проваливаешь ты. Слушай, а ты сама-то, ты подумала, сколько ты вложила в это свидание? Или твои траты не считаются? Давай, удиви меня. Посчитай свой, как его там называют, розовый налог.
9: А вот давай. Давай посчитаем, чтобы ты перестал ныть из-за своего несчастного осьминога. Ты думаешь, я вот так с кровати встала, умылась и пришла. Чтобы сидеть здесь красивой, пришлось, знаешь ли, немного потрудиться. Начнем. Макияж и укладка.

0: ненужным. Еще 70. И это я не считаю платье, которое я купила не вчера, конечно. Но его амортизация, туфли, сумочка. Давай скромно прикинем, что это еще рублей 100-300. И вишенка на торте. Такси туда-обратно по вечернему тарифу, потому что я не поеду в красивом платье в метро. Это еще рублей 40. И того, чтобы просто сесть напротив тебя, я уже потратила по самым скромным подсчетам от 500 до 800 рублей. И после этого ты мне будешь рассказывать про свой рабочий час за 11 рублей. Ты серьезно?
1: Да я тебя об этих ресницах просил. Мне твой макияж за 200 рублей не нужен. И маникюр твой я бы даже не заметил. Лучше бы ты в толстовке пришла, но мы бы счет пополам закрыли. Ты сама на себя это все навесила, по своему желанию, а теперь выставляешь мне счет, как будто это я тебя заставил. Я на свою подготовку потратил 50 рублей. Сходил в барбершоп, сделал комбо, стрижка плюс борода, и все, я красавчик. 50 рублей, а не 800. Разницу чувствуешь?
0: Ты сейчас серьезно сравниваешь свою стрижку в барбершопе и мой полный вечерний образ? Это даже не смешно. Ты потребляешь результат моих инвестиций. Моя внешность сегодня – это часть атмосферы этого вечера, за которую ты, как мужчина, и платишь. Оплачивая ужин, ты не делаешь мне одолжения. Ты просто частично компенсируешь мои вложения в то, чтобы этот вечер для тебя был красивым. Это справедливо.
2: Но это же бред. Абсолютно бредовая женская логика. Я тебя не просил ничего инвестировать. Ты это делаешь в первую очередь для себя, чтобы чувствовать себя уверенно и ловить взгляды других мужчин. Не перекладывай ответственность за свои траты на меня. Вот из-за таких, как ты, и появляются нормальные мужики-пополамщики, которые просто не хотят спонсировать чужой парад тщеславия.
0: Ах, пополамщики. Мои любимые персонажи. Это те, кто до смерти боится ответственности. Или те, кто просто не может себе позволить женщину, которая ухаживает за собой. Знаешь, недавно весь Минск гудел, обсуждая одну историю. Новый пафосный ресторан. Девушка с парнем ужинают, веселятся. Приносят счет 1600 рублей. И что делает ее прекрасный кавалер?
2: А, я знаю эту историю. Он просто встал и ушел. Сбежал. И абсолютно правильно сделал. Герой нашего времени.
0: Ты серьезно? Герой. Он поступил как последний трус и подлец. Он оставил девушку одну с этим гигантским счетом, который равен двум минимальным зарплатам в стране. Не можешь себе позволить? Не зови в такое место. Сидите в парке на лавочке, семечки грызите.
2: Подожди, подожди. А ты знаешь, что она там заказала? Морских ежей, дюжину устриц Жилардо, черную икру и несколько бутылок дорогого шампанского. Это было не свидание, это был инвестиционный ужин. Она пришла не общаться, она пришла жрать за его счет. Он не сбежал, он эвакуировался от типичной тарелочницы.
0: Что за унизительный и мерзкий термин «тарелочница»? Она заказала то, что было в меню этого ресторана. Он что, не видел цен, когда ее туда вел? Он хотел произвести впечатление, пустить пыль в глаза, а когда пришло время платить, струсил. Это классика жанра – казаться, а не быть.
2: Да я тебе говорю, в Минске это уже целая индустрия. Девушки целенаправленно ходят на свидания с парнями из Тиндера, чтобы бесплатно и дорого поесть. Они даже создают чаты, где делятся, у кого сегодня удалось поесть устриц, а у кого только салат Цезаря. И вот из-за таких нормальные парни и вынуждены перестраховываться. Это защитная реакция. Недавно читал про другого героя. Ужин на 280 рублей. Он просто сказал, что отойдет в туалет, вышел на улицу, сел на самокат и уехал в закат. И я его прекрасно понимаю. Он спасал свой кошелек от хищницы.
0: Спасал кошелек? Слушай, какая драма. А ты не думал, почему адекватная женщина не тарелочница? Сама иногда хочет заплатить за себя или разделить счет. Вот почему я могу это предложить?
2: Ну, чтобы показать свою независимость, моя Лерна. Феминизм, равенство, все дела.
0: Нет. Точнее, не только поэтому. Главная причина, чтобы не чувствовать себя обязанной. Чтобы после твоего Цезаря и бокала вина мне не пришлось выслушивать вот эти жирные намеки, что вечер должен как-то продолжиться. Чтобы не чувствовать, что я тебе что-то должна за этот ужин. Оплата 50 на 50 – это моя страховка от твоих потенциальных ожиданий. Есть такое правило. Кто платит, тот и заказывает музыку. Так вот, если я плачу за свою часть, я заказываю свою музыку. И моя музыка сегодня может быть такой. Спасибо за вечер, было интересно, я поехала домой. Одна. И я не буду чувствовать себя

0: виноваты ни на секунду.
1: То есть ты считаешь, что если я плачу, я автоматически покупаю право на продолжение вечера? Это оскорбительно для мужчин. Мы платим, потому что это красивый жест, это традиция, это знак внимания и заботы.
0: Некоторые, да. А некоторые считают, что раз они потратили на тебя 150 рублей, то теперь им положен как минимум страстный поцелуй, а как максимум секс. И чтобы отсеять вторых на ранней стадии, проще заплатить самой. Это вопрос безопасности и личных границ, а не денег.
1: Хорошо, хорошо, убедила. Давай другую ситуацию разыграем. Не 1600 рублей, не 280. Вот мы с тобой сходили на более скромное свидание. Приятно посидели, поговорили. И вот официант приносит счет. Ну, скажем, 210 рублей.
0: Окей. И?
1: И вот он лежит на столе, этот чек. И я сижу и думаю, так, 210 рублей. Вроде не 1600, вполне подъемно. Но все равно, если я сейчас сразу достану карту и заплачу, она подумает, что я подкаблучник, который пытается ее купить. Если я предложу пополам, она решит, что я жмот, и второго свидания точно не будет. А если я буду молчать и ждать ее реакции, это вообще провал. Это выглядит жалко. Что делать-то?
0: А я в этот момент сижу и думаю, ну и чего он молчит? Смотрит на этот счет, как баран на новые ворота. Он ждет, что я сейчас кошелек достану или просто завис. А если я предложу заплатить, он решит, что я такая вся из себя феминистка и прям намекаю, что он мне не понравился и продолжения не будет. Или наоборот подумает, что я его проверяю на щедрость. Боже, как неловко.
1: Вот. Именно. И я начинаю этот театр одного актера. Медленно так, знаешь, роюсь в карманах. Так, сейчас, где-то тут была карточка. И краем глаза смотрю на твою реакцию. Двинешься ты к сумке или нет?
0: А я делаю вид, что очень увлечена рисунком на салфетке. И молча, выжидательно смотрю на тебя. И в воздухе просто звенит напряжение. Можно топор вешать.
1: И вот эта пауза, она длится целую вечность. Мы смотрим то друг на друга, то на этот несчастный счет. И в этот момент решается все. Это же настоящая проверка. Для мужчины на щедрость, на адекватность, на уверенность, а для женщины на меркантильность, на воспитанность или на современность взглядов. Один маленький чек, а сколько информации?
0: Согласна, на 100%. Это самый неловкий и в то же время самый показательный момент первого свидания. По нему можно сразу понять, совпадают у вас ценности или вы из абсолютно разных миров. И дело даже не в сумме, а в самом поведении, в этих микрожестах.
1: Так, хорошо, я понял твою позицию про безопасность и все такое, но давай честно, вот положа руку на сердце. Слушай, ну если я тебя завтра в ресторан позову, ты же все равно кошелек в сумке забудешь.
0: Я? Я закажу самое дорогое шампанское и заплачу за нас обоих, просто чтобы посмотреть на твое лицо.
1: Ну-ну, мечтай, феминистка ты наша.
0: На сегодня это все. Вы слушали «Давайте разберемся». Считайте деньги, цените себя и не убегайте через окно. Всем пока.
2: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Из первых уст.
3: Президент Александр Лукашенко о том, почему производителям техники нельзя забывать о райагросервисах.
4: Самое важное, чтобы это были такие опорные пункты для наших заводов. А то мы за границей делаем мультибрендовые центры, и это правильно. Ну, допустим, в Узбекистане делаем центр, где будут продаваться МАЗы, БелАЗы, и вся сельхозтехника и прочая техника. И здесь же будет склад запчастей, и здесь же будет обслуживаться. В том же Узбекистане. Ну, как мне докладывали, их уже 11 там. 11. Ну, у нас будет здесь 115, 118, может, 120 таких опорных центров, где будут оказываться услуги и самими заводами. Ну, нам от них здесь нужны больше будут запчасти, наверное, да?
5: Да, мы так и работаем сейчас.
4: Запчасти там взяли, сюда привезли, а люди тут будут, которые обслужат эту технику. Но, тем не менее, заводы должны понимать, что это и их дело. Продали сюда технику, Гомсельмаш, вот комбайны, или МТЗ, современная тяжелая технологическая техника, продали сюда, будьте добры, обслуживайте ее здесь. Определенный период, не только гарантии, но и обслуживайте дальше. Так, как за границей мы делаем.
2: Важный сигнал.
6: Добро пожаловать отсюда. Россиянин отказался от зарплаты в Минске в 4000 рублей и спровоцировал скандал в соцсетях. Об этом петербуржец Евгений Картамышев написал в Трец.
7: «Мне вчера предложили выйти на работу с зарплатой 4000 белорусских рублей. Говорят, что для Минска это очень хорошая зарплата, но давайте считать. 2150. Аренда квартиры. 250. Коммуналка. 200. Садик для двух детей. Получается 2600, из которых остается 1400 рублей. И ни в чем себе не отказывайте на эти гроши. Вот и думайте, стоит искать работу в Минске или нет».
6: Пост очень быстро собрал более 1000 комментариев.
8: «Дай белорусу зарплату 4000, он будет хозяином мира. Купит квартиру, гараж для своего V5, летом стандартный Египет с женой».
9: «Добро пожаловать отсюда. Раз вам 4000 ужасная зарплата, скорее езжайте домой».
6: Некоторые белорусы поинтересовались, на какой работе россиянину предложили такую зарплату. Он не стал скрывать и ответил, что вакансия – руководитель проекта в цеху.
10: «В моем городе зарплата у большинства 800 рублей. 4000 тут только снится».
9: «Добро пожаловать в реальность. 4000 – это радуйтесь, что вам предложили. В Минске 3000 – это уже шик зарплата. И съем квартиры тут не дешевое удовольствие. А зачем вам Минск? Едьте в агрогородок, там полно работы, и дом дадут условно бесплатно. Колхоз строит дома для работников. Но вы, питерские, к такой работе точно не привыкли».
6: В адрес автора поста также посыпались и обвинения в том, что именно из-за россиян аренда жилья в Минске выросла до 2000 рублей вместо 1000.
11: «Вы приехали со своими ценами в Грузию, подняли там цены на аренду. Теперь вы приехали со своими ценами в Беларусь, тоже подняли цены на аренду. Сидите лучше у себя дома и не портите людям жизнь».
9: «Это правда. Сами приезжают. В очередях за брендами стоят. Деньги налево и направо тратят. А потом еще им все не так. Сидите у себя дома. Чего же вы все ищете другие страны для жизни?»
6: Многие россияне признаются, что серьезно задумались об эмиграции 20 февраля, когда Владимир Путин подписал закон об ограничении мобильного интернета. Позже стало известно, что в России вслед за соцсетью Instagram и платформой YouTube готовят блокировку Telegram. Сейчас появилась информация о том, что готовится всеобщая мобилизация после осенних выборов в Думу. Добавьте к этому санкционное давление, проблемы в экономике, налеты дронов, которые стали чуть ли не ежедневной реальностью в городах России. В таких условиях желание искать удачу на новом месте становится практически непреодолимым, признаются российские релоканты. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Больше новостей в короткой форме смотрите на TikTok-канале «Сигнал 666».
2: Радио «Сигнал» 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Вы столкнулись с юридической проблемой, которую не можете решить самостоятельно? Возникают вопросы, как действовать, или есть необходимость составить обращение по поводу нарушения ваших прав? Обращайтесь бесплатно. Вместе мы решим все проблемы. На радиосигнал «Народный юрист».
12: Доброго времени суток, уважаемые радиослушатели и читатели. С вами Евгений Николаевич. Сегодня мы поговорим о том, как можно пересмотреть размер уже назначенных пенсионных выплат. Вопрос от нашей слушательницы Александры такой. Здравствуйте. А какие же нужны основания для перерасчета пенсии? Ну что же, отвечаю. В Республике Беларусь основания для перерасчета пенсии четко прописаны в статье 64 закона о пенсионном обеспечении. Основные же случаи включают в себя дополнительный стаж. Если вы, например, продолжаете работать после назначения пенсии, перерасчет возможен после накопления не менее 2 лет нового страхового стажа. Дальше новые данные. Если вы нашли и представили документы о ранее неучтенном стаже или заработке, то они тоже пригодятся. Изменение законодательства. При изменении государственных нормативов расчет производится уже по новым правилам. Иногда это случается автоматически. Ну и последнее – исправление ошибок. То есть, если в первоначальном расчете была допущена ошибка, ее можно исправить как в сторону увеличения, так и уменьшения выплат. Ну а для перерасчета, соответственно, необходимо подать письменное заявление и подтверждающие документы в территориальный орган Фонда социальной защиты населения. Обязательно, друзья, консультируйтесь со специалистами, чтобы не упустить свои законные надбавки. Заходите для этого на сайт radiosignal.news в раздел «Народный юрист». Там есть мой телеграм, пишите мне, не стесняйтесь, решим ваши вопросы и ответим на интересующие темы.
13: Радиосигнал 666 АМ. Радиосигнал от первого лица.
3: Президент Александр Лукашенко о том, почему производителям техники нельзя забывать о райагросервисах.
4: Самое важное, чтобы это были такие опорные пункты для наших заводов. А то мы за границей делаем мультибрендовые центры, и это правильно. Ну, допустим, в Узбекистане делаем центр, где будут продаваться МАЗы, БелАЗы, и вся сельхозтехника и прочая техника. И здесь же будет склад запчастей, и здесь же будет обслуживаться. В том же Узбекистане. Ну, как мне докладывали, их уже 11 там. 11. Ну, у нас будет здесь 115, 118, может, 120 таких опорных центров, где будут оказываться услуги и самими заводами. Ну, нам от них здесь нужны больше будут запчасти, наверное, да?
5: Да, мы так и работаем сейчас.
4: А запчасти дилеры там взяли, сюда привезли, а люди тут будут, которые обслужат эту технику. Но, тем не менее, заводы должны понимать, что это и их дело. Продали сюда технику, Гомсельмаш, вот комбайны, или МТЗ, современная тяжелая технологическая техника, продали сюда, будьте добры, обслуживайте ее здесь определенный период, не только гарантии, но и обслуживайте дальше, так как за границей мы делаем.
13: Радиосигнал. Подробно о важном. Учим пакистанский вместе. Как на языке урду звучат времена года? Поехали. Зима.
14: Мосаме сарма.
13: Лето.
14: Мосаме гарма.
13: Весна.
14: Бахар.
13: Осень.
14: Хизан.
13: Учим пакистанский. Авось пригодится.
2: Важный сигнал.
6: Высокий сезон в самом разгоне. Правительственный бизнес-джет отвез кого-то из Минска в турецкий Бодрум. Почем отдых в июле?
15: Правительственный бизнес-джет Canadair CL-602B19 Challenger 850 вылетел из Минска 10 июля в 20:18 и приземлился в турецком Бодруме 11 июля в 3:50 по минскому времени, совершив промежуточную посадку в Баку.
6: Об этом свидетельствуют данные сервиса отслеживающего полеты «Флайтрадар». То, что рейсы правительственного самолета из Минска в Бодрум стали традицией, рассказывает и авиационный эксперт Алексей Круглов.
16: Аналогичные рейсы фиксировались в августе и сентябре прошлого года, в июне 2023 года. В этом году уже несколько раз. Источники говорят, что борт используют не только высокопоставленные белорусские чиновники для командировок, но и члены семьи Лукашенко для личных поездок.
6: Кто именно летел этим рейсом, официально не сообщается, продолжает эксперт.
16: Подобные рейсы регулярно вызывают вопросы, потому что власти практически никогда не раскрывают ни список пассажиров, ни цель поездки. На фоне постоянных призывов к экономии любая информация о перелетах правительственного самолета становится предметом общественного внимания. Как там в бриллиантовой руке было? Наши люди в булочную на такси не ездят.
6: И если обычным белорусам отпуск в Турции приходится планировать за несколько месяцев, а откладывать на него целый год, то у пассажиров правительственного бизнес-джета таких проблем, похоже, нет, рассказывает эксперт туристического рынка Александр Миронов.
17: Бодрум – один из самых дорогих курортов Турции. В июле здесь самый высокий сезон. Неделя отдыха в хорошем пятизвездочном отеле обойдется минимум в 2-3 тысячи долларов на двоих, без учета дополнительных расходов. В премиальных гостиницах цены могут быть в несколько раз выше.
6: По словам эксперта, белорусы стараются отдыхать дешевле, бронируют туры заранее, ищут горящее предложение, выбирают автобусные поездки и отели попроще. Самое популярное направление этого лета – Грузия и Болгария. Но большинство людей никуда не едут, максимум белорусская здравница, речка или дача. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Больше новостей в короткой форме смотрите на ТикТок-канале «Сигнал 666».
2: Радио «Сигнал» 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Невероятно, но факт.
18: Все чаще в сеть просачивается информация о том, что в Китае очень много домов с синими крышами. Казалось бы, и какая разница, какого цвета эти крыши? Но за этим простым, на первый взгляд, фактом стоит интересная теория. Что это? Дань моде? Дизайнерское решение или что-то большее? Давайте разберемся. Прежде всего, надо понимать, что в этом деле не обошлось без мистики или теории всемирного заговора. Все началось в августе 2023 года на Гавайях. В Лахайне произошла серия ужасных лесных пожаров, унесших около 100 человек. Официальная причина произошедшей трагедии достаточно рациональна. Всему виной засуха и ураган. Но в обществе зародилась уникальная идея, что такие пожары разжигают лазеры, которые являются частью сверхсекретных правительственных программ и позволяют управлять погодой. И синий цвет поможет защитить свое жилище от разрушений. Кажется, вот это фантазия. Но сторонники этой теории приводят целые аргументы в свою пользу. Они выяснили, что определенные частоты света, потенциально излучаемые этими лазерами, могут быть отклонены или смягчены определенными цветами. По их мнению, синий цвет способен поглощать и рассеивать определенной длины волны света, потенциально снижая эффективность лазеров. Ведь недаром в разных приложениях, связанных с безопасностью, используют синие цвета. К сожалению, научно обоснованного подтверждения этой теории нет. Да, действительно, светопоглощение и отражение у разных цветов отличается, но эффективность именно синего цвета против лазерных технологий, проведенными научными исследованиями, не доказано. Несмотря на отсутствие какой-либо рациональной причины или научного обоснования данной теории, китайцы массово покрывают крыши своих домов синим брезентом или окрашивают их в синий цвет в качестве мер защиты. А больше шокирующих загадок слушайте в следующем выпуске «Очевидного и невероятного».
2: Радиосигнал 666 АМ. Продукты по всей Беларуси снова дорожают. А что же с качеством? Вы нашли в магазинах просроченные товары, посторонние предметы в продуктах, подделки известных брендов не выдерживают никакой критики, да еще и цены растут с каждым днем. Маршрутки тоже подорожали. А что же с заменой автобусов? А что с дорогами? Вы наблюдаете за тем, как ямы на них растут, как грибы? Так может, чиновники и бизнесмены не исполняют свои обязанности? До них сложно достучаться? Возможно, вы уже пробовали, но на ваши жалобы не обращают внимания? Радиосигнал предлагает вам свою помощь в специальном проекте «Контроль качества». Обращайтесь к нам, как это сделали уже многие. Мы свяжемся с ответственными, расскажем о проблемах на всю страну, чтобы решить их как можно быстрее. Заходите на сайт radiosignal.news, жмите на контроль качества и пишите нам свои жалобы как можно подробнее. Вместе мы сможем навести порядок. Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Новости регионов. На радиосигнал.
19: Могилеве на промплощадке погиб 65-летний сварщик. Все произошло на одном из бывших промышленных предприятий, где идет ремонт. Мужчина хотел спуститься на этаж ниже, открыл створки дверей грузового лифта и, не убедившись в наличии кабины, шагнул в пустую шахту. В результате падения с высоты около 6 метров рабочий получил травмы, от которых скончался. На месте работали следователи. Уже установлено, что здание цеха еще не сдано в эксплуатацию, в связи с чем доступ к верхним этажам осуществлялся исключительно по лестницам. Погибла девушка, еще 3 человека пострадали в ДТП в Кобринском районе. Авария произошла на автодороге Р-127 Кобрин, граница Украины, Дивин. По предварительной информации, 22-летний водитель автомобиля BMW не выбрал безопасную скорость, не справился с управлением, съехал в левый по ходу движения кювет, после чего машина опрокинулась. В результате аварии 15-летняя пассажирка погибла на месте. Водителя, а также еще 2 пассажиров, 15-летнюю девушку и 18-летнего юношу госпитализировали. Обстоятельства происшествия устанавливаются, правовую оценку произошедшему дадут следователи. Под Брестом нашли погибшим пропавшего мужчину. 34-летний Вадим Косовец исчез 1 июля. По данным милиции, он находился на водоеме возле деревни Люта Брестского района, после чего ушел в неизвестном направлении и перестал выходить на связь. 11 июля стало известно, что поиски окончены, а мужчина погиб. Как отметили в милиции, признаков насильственной смерти на теле погибшего не обнаружено. Обстоятельства и причина смерти мужчины не уточняются. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках, но больше новостей и актуальной информации о дне сегодняшнем слушайте и читайте на нашем сайте radiosignal.news.
2: Из первых уст.
3: Пресс-секретарь организации «Патриоты Беларуси» Ирина Синкевич о прошедшем на полигоне «Белая лужа» финала военно-патриотического турнира «Вызов».
20: Мы гордимся нашим турниром, потому что мы видим результат, видим их горящие глаза, им нравится, они включаются. Можно позавидовать вот их вот этой самоотверженности. Они не думают долго, они делают все, что их просят. А я скажу, что взрослые зачастую этим отличиться не могут. Мы иногда задумываемся, стоит или нет. Они бросаются в омут с головой. Очень гордимся нашими ребятами. Мы прошли большой путь в целый год. Почти 800 ребят приняли именно в этом сезоне. А это огромные масштабы. Мы проехали всю страну. Лучшие из лучших борются за победу.
2: Важный сигнал.
6: Беларусь не хочет воевать. Госпогранслужба Украины сделала неожиданное заявление.
21: В Беларуси продолжается развитие военной инфраструктуры вблизи украинской границы, несмотря на отсутствие там ударной группировки войск.
6: Об этом заявил пресс-секретарь Государственной пограничной службы Украины Андрей Демченко. По его словам, речь идет о строительстве полигонов, логистических маршрутов и объектов для размещения личного состава и техники.
21: Прежде всего в направлении Черниговской и Киевской областей. В целом, то, что отмечают подразделения разведок, Россия продолжает давить на Беларусь, чтобы вынудить Минск более масштабно своими силами присоединиться к войне, развязанной против нашей страны. Беларусь этому сопротивляется, старается всячески не поддаться этому давлению. Но угроза для Украины по-прежнему на этом направлении сохраняется.
6: Напомню, что в конце прошлой недели с подобным заявлением также выступил первый заместитель главы офиса Зеленского Сергей Кислица. Он сравнил положение Александра Лукашенко со шпагатом.
21: Беларусь находится в сложной ситуации. Она сложная лично для Александра Лукашенко, но еще больше для белорусского народа, который буквально стал заложником 3 десятилетий недемократического развития страны. Для Лукашенко это все равно, что быть в постоянном шпагате, когда с одной стороны ему сложнее противостоять требованиям Путина, а с другой он четко понимает масштабные последствия более активного участия в агрессии против Украины.
6: Напомню, Зеленский неоднократно заявлял о планах России провести наступление с территории Беларуси, как это уже было в феврале 2022 года в начале СВО. Но Александр Лукашенко в своих интервью уверяет, что не хочет такого сценария.
22: Мы много раз говорили о том, что абсолютно недопустимо, чтобы война Украины с Россией перебросилась на территорию Беларуси. По разным причинам. Две причины я называл. Первое, мы это понимаем, поэтому не хотим воевать. Беларусь очень уязвима в военном отношении. Если Украина начнет атаковать Беларусь так же, как она атакует Россию. Потому что Беларусь у украинских военных как на ладони. Мы это прекрасно понимаем, что наши основные объекты жизнеобеспечения, производственные и логистические, окажутся под ударом.
6: Президент также вспомнил заявление командира украинских беспилотных войск о том, что Киев определил 500 целей в Белоруссии на тот случай, если она вступит в войну.
22: Ну, как они заявили, у них уже 500 таких целей на территории Беларуси намечено. Это первая причина. Вторая причина – народ наш не приемлет войн. Мы уже натерпелись в истории. Мы понимаем, что погибнет немало наших военных. В Украине живут семьи белорусов. В Беларуси у нас, там на юге Беларуси, живут семьи украинцев. Есть там совместные семьи, переженились, все детей вырастили, жили как нормальные люди. Границы же не было. Украинцы к нам приходили через границу. Белорусы в Украину свободно ездили. В свое время я туда, в Украину, ездил. Даже мои корни где-то между Черниговым и Киевом зарыты, моих предков. Понимаете, насколько все переплетено? И ряд других моментов. И мы что, должны это все отбросить в сторону, забыть и начать воевать?
6: В российском Z-сообществе эти слова Лукашенко восприняли с негативом. Там считают, что помощь Минска как члена союзного государства сейчас была бы очень кстати. Людей у армии России на фронте не хватает, потери большие, а наступать становится все труднее. При этом белорусы в социологических опросах признаются, что не хотят принимать участие в чужой войне. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Ну а больше новостей в короткой форме смотрите на ТикТок-канале «Сигнал 666».
0: Радио «Сигнал» 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Радио «Сигнал» от первого лица.
1: Председатель правления Национального банка Роман Головченко об основных задачах при использовании технологий искусственного интеллекта в банковской сфере.
7: Проводим серию встреч с нашими банками, которые, по крайней мере, уже сформировали задел, ну и используют элементы ИИ в своей повседневной деятельности, ну и имеют, самое главное, выстроенную стратегию работы по данному направлению. В условиях необходимости сокращения операционных затрат, безусловно, искусственный интеллект должен прийти на помощь, в частности, для того, чтобы наш банковский сектор оставался конкурентоспособным, эффективным и обеспечивал все необходимые нормы безопасности оказания услуг. Ну и особый интерес вызывает вопросы практического применения и тот эффект, который вы уже получили от уже той работы, которая была сделана.
0: Радиосигнал. Подробно о важном. Там, где заканчиваются новости, начинается смысл. Мы читаем все глубже, ищем подтексты, мотивы и возможные сценарии. Мы изучаем контекст, интересы сторон и скрытые механизмы, которые формируют события вокруг нас. На радиосигнал «Между строк». Разговор о том, что скрыто за заголовками.
23: Всем привет! В эфире «Между строк». В Белоруссии еще один человек стал жертвой алкоголя. В Витебской области местный житель скончался от острого отравления этиловым спиртом. По данным судебно-медицинской экспертизы, в его крови была зафиксирована экстремально высокая концентрация более 7 промилле. И это, к сожалению, не просто шокирующий случай, а почти новая норма. Беларусь упорно двигается вверх по списку стран с самым большим количеством зависимых.
24: И вот, честно говоря, это просто пугающие цифры.
23: Слушай, меня просто трясет от этого. Скорая помощь тратит драгоценное время, жжет бензин. Квалифицированные врачи едут к человеку, который добровольно довел себя до 7 промилле, вместо того, чтобы спасать тех, кто, ну, реально следит за своим здоровьем. За комфорт и спасение нужно платить, а не просто высасывать ресурсы из системы.
8: Топ. Какая блажь. Какой комфорт. Зависимость – это тяжелейшая болезнь. Право на медицинскую помощь, на спасение жизни – это абсолютная база.
23: База?
8: Да, база. Оно не может зависеть от толщины кошелька или от того, насколько правильный у человека моральный облик.
23: Ну хорошо, болезнь. Давай тогда разберем эту болезнь. Чтобы понять, как человек вообще способен выжить при 7 промилле, когда смертельная доза – это 3, но максимум 5, нужно залезть в саму биологию. Как такое возможно?
8: Вот тут начинается самое интересное и жуткое. Смертельной дозой считается 3-5 промилле, потому что на этом этапе этанол легко пробивает гематоэнцефалический барьер.
23: То есть попадает прямо в мозг.
8: Именно. И вызывает сильнейший отек тканей. Мозг буквально набухает, давит на череп изнутри. И самое главное, в стволе мозга просто отключается дыхательный центр.
23: Человек перестает дышать.
8: Да. Тихо, как во сне. Но тот парень, у которого было больше 7 промилле, как он функционировал? Ответ в нейропластичности. При многолетнем ежедневном употреблении гигантских доз мозг адаптируется.
23: Ага.
8: Он понимает, что его топят в депрессанте и искусственно снижает чувствительность рецепторов. Это и есть толерантность. Человек может ходить, говорить, выглядеть почти трезвым с дозой, которая убила бы слона.
23: То есть мозг типа прикручивает громкость, чтобы не сойти с ума от химического шума.
8: Идеальное сравнение, да. Но тут кроется фатальная ловушка. Рецепторы мозга адаптируются, а вот внутренние органы, печень, сердце, почки, они так не умеют. Они разрушаются совершенно обычной чудовищной скоростью.
23: Ну вот.
8: И смерть наступает внезапно. Самостоятельно бросить пить уже невозможно из-за синдрома отмены.
23: Слушай, эта биологическая картина – это же чистой воды аналогия микрозайма. Причем под гигантский грабительский процент.
9: В смысле микрозайма?
23: Ну смотри, мозг дает отсрочку опьянения, да? Маскирует проблему. Ты вроде бы функционируешь, но печень, сосуды, они платят колоссальный биологический процент каждый день. И потом наступает внезапное банкротство – смерть. И я настаиваю, это многолетний системный выбор.
9: Да какой выбор?
23: Прямой. Годами брать этот токсичный кредит? Почему государственные больницы должны бесплатно предоставлять дорогостоящие реанимационные койки таким банкротам? За эти риски должна платить частная страховка. Хочешь пить – плати.
9: Слушай, ну какая финансовая сделка? Ты рассуждаешь категориями свободного рынка там, где властвует биохимия. Это не микрозайм, это жестокий капкан.
23: Но человек же может остановиться.
9: Не может. На этой стадии он не может сказать: «Ой, кредит дорогой, и я закрываю счет». Без медицинской детоксикации и синдром отмены убьет его быстрее алкоголя. Белая горячка, судороги, инсульт. И меня злит, что в глубинке вообще нет доступных наркологических клиник. Базовое право нарушено.
23: Давай посмотрим, к чему привело это твое базовое право. Беларусь на первом месте в мире по смертям от алкоголя.
9: Цифры жуткие, согласен.
23: 164 смерти на 100 тысяч человек. Обгоняет даже Молдову и Россию. При официальном потреблении в 11,2 литра.
9: Хотя ВОЗ бьет тревогу уже при 8 литрах. 8 – это порог генетической деградации. А 11 – это только то, что прошло через кассу.
23: Вот. Реально это потребление 15, а то и 17 литров за счет теневого рынка. И тут самый мрак. Самогон – это полбеды. Суррогаты. Стеклоочистители, технические жидкости с метанолом.
8: Да, потому что метанол почти не отличить по вкусу от этанола. Но в печени он превращается в формальдегид. Это чистейший яд. Слепота, отказ почек, разрушение идет стремительно именно из-за качества этих суррогатов, когда легальный алкоголь недоступен.
5: И вот тут я буду предельно жестокой. Пить техническую жидкость ради экономии – это абсурдный самоубийственный расчет. Если хочешь пить, хочешь качество – плати.
8: Да какая экономия?
5: Выбор пить стеклоочиститель – это личная ответственность. Требовать потом спасать тебя высокотехнологичной медициной за счет налогов – это лицемерие.
8: Ты реально думаешь, что они пьют незамерзайку, чтобы сэкономить пару рублей? Типа как на скидках.
5: А почему еще?
8: Это абсолютная беспросветная нищета, отчаяние. Люди вливают в себя яд, потому что они на самом дне. Винить их за отсутствие денег на качественный алкоголь – это цинизм. Система обязана лечить всех, потому что сама социальная среда довела их до этого леденящего душу дна.
23: Хорошо, давай про среду. От какой реальности они так отчаянно отключаются? Если взять города, тут понятно. Хронический стресс, травмы после репрессий, атмосфера страха.
8: Да, полная невозможность легально выразить злость.
23: Внутренняя эмиграция, короче. Но в деревнях и малых городах другая картина.
8: Там экономическая агония.
23: Именно. Закрытые колхозы, нет работы, никакой инфраструктуры, нет кинотеатров, клубов. Приезжает автолавка, и бутылка становится единственным способом получить хоть какую-то социализацию.
8: Утрачен контроль над жизнью.
23: Утрачена принадлежность к обществу. Они вычеркнуты. Алкоголь остается единственным доступным обезболивающим.
8: А я отказываюсь принимать эту выученную беспомощность как оправдание. Нет работы в деревне – собирай вещи и переезжай. Нет кинотеатра – открой интернет, учись, ищи удаленку. За комфорт надо бороться. А спиваться из закрытого клуба – это лень и путь наименьшего сопротивления.
9: Да ты что такое говоришь? Предлагать пенсионерам или бывшим трактористам в умирающей деревне найти удаленку – это издевательство. Авторитарная система полностью лишила их контроля над жизнью, перекрыла все каналы. Нельзя собраться, нельзя организовать профсоюз. Алкоголь – единственное незапрещенное средство. Это болезнь общества, спровоцированная государством.
23: Раз мы заговорили о государстве, давай вскроем главное экономическое лицемерие. С одной стороны, жесткая монополия на алкоголь, бюджет пухнет от акцизов, особенно на чернила, дешевые плодово-ягодные вина, на которых спиваются самые бедные.
8: Да, государство просто зарабатывает огромные деньги на смерти.
23: Именно. А с другой стороны, колоссальное скрытое бремя. Токсикологии забиты, месяцы лечения, цирроза, аппараты ИВЛ – это бешеные деньги. Плюс гибель самых продуктивных мужчин на производстве. От 30 до 55 лет. Гигантская дыра в экономике.
8: И вот пазл сложился. Лечащий врач в лице государства сам активно продает пациенту яд и жадно подсчитывает прибыль.
23: И меня эта математика бесит. Бюджет собирает эти грязные акцизы, а потом берет налоги здоровых, успешных людей и тратит их на дорогие койки для алкоголиков. Это нонсенс. Медицина должна перестать быть бесплатной нянькой. Зависимый, плати гигантскую страховку или иди в частную клинику. Хватит паразитировать.
8: Вершина цинизма. Просто вершина. Государство спаивает население дешевыми суррогатами, выкачивает миллиарды, а когда человек становится инвалидом, предлагает выкинуть его на улицу или заставить платить страховку, на которую у него отродясь не было денег.
23: Да, потому что это их выбор.
8: Государство заработало на этой беде. Оно обязано предоставлять бесплатную высококлассную реабилитацию в каждом районе, а не перекладывать вину на жертв.
23: Жертв? Жертвы – это те, кто вообще не выбирал этот путь. Это дети. И статистика по детям просто леденит кровь. Статус социально опасного положения, сокращенно СОП. Голод, отключенное отопление, страх перед пьяными родителями.
8: И эта травма остается на всю жизнь. Плюс изъятие в детдом, где они потом сами спиваются.
23: А насилие? 70-80% тяжких бытовых преступлений происходят в пьяном виде. Убийства, избиения. Женщинам бежать некуда, будущее сгорает.
8: И поэтому семьи нужно спасать целиком, в комплексе.
23: Нет. Тут моя позиция предельно жесткая. Если взрослые решили разрушить свою жизнь, их право. Но если страдает ребенок, система должна моментально его изолировать. Забрать и все. Бесконечно социализировать пьющих родителей – это пустая трата ресурсов. Хотят вернуть детей – пусть лечатся в частных клиниках за свой счет.
8: Категорически не согласен. Такой мясницкий подход. Изъятие ребенка – это непоправимая травма. Это запускает новый виток пьянства у родителей, потому что теряется последний смысл. Детский дом калечит. Нужна масштабная бесплатная помощь родителям. Вытаскивать их со дна, а не добивать. Здоровье семьи – это фундамент общества.
23: Ну, давай резюмировать. Ясно одно. Декоративные запреты вроде ограничения времени продаж или беседы участкового абсолютно не работают. Зависимые купят заранее или найдут суррогат.
8: Да.
23: Нужны фундаментальные реформы. Экономическое возрождение регионов. Зеленый свет частному бизнесу. Нормальные рабочие места.
8: И политическая разрядка. Здоровые каналы для снятия напряжения. Современные бесплатные клиники детоксикации. И самое главное, отказ от лицемерия с акцизами на дешевое вино.
23: Согласна. Но, знаешь, после всех этих цифр возникает одна страшная мысль. Если система десятилетиями упорно держится за дешевый алкоголь и отказывается от реформ, является ли повальная алкоголизация просто побочным эффектом, или это идеально работающий инструмент социального контроля? Вымирание части населения – приемлемая цена за абсолютное молчание и покорность остальных. Пьяный не задает вопросов о правах.
8: Жуткая мысль. Но, глядя на масштаб монополии, она имеет право на жизнь. В любом случае, я убежден, без базового милосердия и права на бесплатную медицинскую помощь любое общество обречено.
23: А я останусь при своем прагматизме. Каждый сам кузнец своего комфорта. За все нужно платить самому. Счастливо.
8: Пусть время рассудит, кто прав. Пока.
4: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте.
10: Новости союзного государства. После Курска мигранты сюда ни ногой. Мэр Оренбурга не смог нанять дворников из КНДР и начал завоз работников из Сенегала. Единорос Альберт Юмадилов признал, что администрация города не смогла привлечь на работу граждан КНДР в качестве дворников. Причиной стали слишком высокие финансовые запросы северокорейской страны. За каждого рабочего просили до 150 тысяч рублей в месяц, говорит мэр.
11: На стандартную ставку в 55 тысяч рублей, которую предлагают у нас в Оренбурге, рабочие из Северной Кореи ехать категорически отказываются. Реальный уровень их зарплатных ожиданий в России оказался в 2-3 раза выше. Очень жаль, что переговоры ни к чему не привели. Ведь северокорейские рабочие работают как роботы и обладают повышенным КПД.
10: По словам мэра Оренбурга, вместо граждан КНДР город начал нанимать дворников из Африки. Сейчас уже работает около 30 граждан Сенегала, и еще несколько человек находятся в пути. Юмадилов также отметил, что африканские мигранты соглашаются на местную ставку и выполняют самую тяжелую грязную работу, например, ликвидируют стихийные свалки и расчищают заросли, хотя они и не такие эффективные, как северокорейцы. Кадровый дефицит в коммунальной сфере Оренбурга и других российских городов обострился на фоне масштабного кризиса на рынке труда. Значительная часть трудоспособного населения ушла на СВО, и когда они вернутся, неизвестно, говорит специалист по кадрам Анастасия Маслова.
12: Я говорю, ну как мне найти? Позиция достаточно простая. Мне говорят, не найти. Я начинаю искать сама и понимаю, что людей действительно не хватает. Дефицит кадров на рынке повлиял на СВО. Да, мужское население как бы у нас переместилось. То есть я объясню, как это работает. На СВО задействовано миллион. Для рынка это минус 2 миллиона, потому что они свои рабочие места покинули, на их места миллион пришел, а для рынка найма это минус 2. Минус 1 и минус 1. Вот. И это все x2 умножается. То есть людей очень много не хватает.
10: По данным Росстата, к концу прошлого года общая нехватка рабочей силы в России уже достигла почти 3 миллионов человек. Из-за этого правительство рекордно увеличило квоты на иностранную рабочую силу и начали активно вербовать мигрантов из стран Южной Азии и Африки. Дефицит кадров сейчас наблюдается практически во всех сферах, говорят эксперты. Сказывается и демографическая яма 90-х, из-за которой сейчас в стране мало молодых людей самого любого трудоспособного возраста. Именно они часто подписывают контракт, идут воевать и гибнут. Поэтому такими темпами в России скоро работать будет некому, особенно в рабочих профессиях, говорит экономист Игорь Липсиц.
13: То есть очень острый дефицит высококвалифицированных рабочих массовых профессий. Вот те, которые работают на земле, работают с металлом. А с другой стороны, значит, картина такая, что очень сильный перекос, очень остро не хватает людей высокой квалификации и остро не хватает людей самой низкой квалификации. Значит, людей высокой квалификации взять неоткуда. Людей низкой квалификации завозят сейчас из Индии, из Афганистана, насколько я понимаю. Вот. Ну вот, а посередке, значит, люди, которых, в общем, вроде в России особенно рынок труда не требует, и там как раз нарастает безработица. Ну вот такая сложная картина рынка труда в России.
10: Все это – последствия того, что несколько лет подряд шло колоссальное вливание денег в военно-промышленный комплекс страны. Этот перекос привел к тому, что гражданская промышленность переживает острейший со времен 90-х кризис. Практически во всех секторах идет падение производства. Увольняются сотрудники, а компании переходят на трех- или четырехдневный режим работы.
14: Радиосигнал. Подробно о важном. Вы столкнулись с юридической проблемой, которую не можете решить самостоятельно? Возникают вопросы, как действовать, или есть необходимость составить обращение по поводу нарушения ваших прав? Обращайтесь бесплатно. Вместе мы решим все проблемы. На радиосигнал «Народный юрист».
15: Доброго времени суток, уважаемые радиослушатели и читатели. С вами Евгений Николаевич, юрист по гражданскому праву. И мы продолжаем разбираться в тонкостях законодательства и искать выходы из сложных бытовых ситуаций. Сегодня разберем вопрос от нашей слушательницы Анастасии. Итак, нашему дому уже 43 года. Деньги за капремонт платим постоянно, а в очереди мы все еще далеко. Какие именно работы должны сделать и как добиться этого в ближайшее время? Отвечаю на ваш вопрос. Вопрос капитального ремонта всегда, конечно же, стоит остро. Чтобы понять, когда придет ваша очередь и на что вы имеете право, нужно учитывать несколько ключевых факторов. Во-первых, план ремонтов. Необходимо проверить, на какой именно год включен он в график. Этот план формируется всегда местными исполнительными комитетами. Дальше форма собственности. Порядок действий, конечно, может отличаться в зависимости от того, является ли дом государственным, ЖСПК или же товариществом собственников. Ну и перечень работ. Согласно законодательству, капремонт включает в себя восстановление основных конструктивных элементов, то есть крыша, фасад и инженерных систем. Если же ваш дом требует немедленного вмешательства, а вот сроки постоянно переносят, то важно проверить, проводились ли какие-либо работы за последние 15 лет. И первым шагом должно стать официальное ваше обращение в ЖРО или исполком. Вот так обстоят с этим дела. Друзья, помните, что отстоять свои права на комфортное жилье всегда нужно. Действовать нужно грамотно и опираться, конечно же, на документы. Поэтому обязательно консультируйтесь с юристом. Заходите на сайт radiosignal.news в раздел «Народный юрист». Там есть мой телеграм. Пишите мне, не стесняйтесь. Решим ваши вопросы и ответим на интересующие темы.
14: Радиосигнал 666 АМ. Пакистанский вместе. Учимся считать на языке урду от 1 до 10. Поехали. 1.
16: Эк.
14: 2.
16: До.
14: 3.
16: Тин.
14: 4.
16: Чар.
14: 5.
16: Пач.
14: 6.
16: Че.
14: 7.
16: Сат.
14: 8.
16: Ат.
14: 9.
16: Но.
14: 10.
16: Дас.
14: Учим пакистанский. Авось пригодится.
3: Продукты по всей Беларуси снова дорожают. А что же с качеством? Вы нашли в магазинах просроченные товары, посторонние предметы в продуктах, подделки известных брендов не выдерживают никакой критики, да еще и цены растут с каждым днем. Маршрутки тоже подорожали. А что же с заменой автобусов? А что с дорогами? Вы наблюдаете за тем, как ямы на них растут, как грибы? Так может, чиновники и бизнесмены не исполняют свои обязанности? До них сложно достучаться? Возможно, вы уже пробовали, но на ваши жалобы не обращают внимания? Радиосигнал предлагает вам свою помощь в специальном проекте «Контроль качества». Обращайтесь к нам, как это сделали уже многие. Мы свяжемся с ответственными, расскажем о проблемах на всю страну, чтобы решить их как можно быстрее. Заходите на сайт radiosignal.news, жмите на контроль качества и пишите нам свои жалобы как можно подробнее. Вместе мы сможем навести порядок. Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Важный сигнал.
17: Цены держитесь. Почему молоко и кефир исключили из ценового регулирования? Беларуси ослабили контроль за ценами на более чем сотню товаров. Действующая в стране с конца 2022 года система регулирования цен в очередной раз попала под сокращение. В новом перечне правительства из 199 позиций осталось только 76, рассказывает экономист Алиса Мельник.
18: Война с растущими ценами в Беларуси продолжается. Такой вывод можно сделать, исходя из постоянного пересмотра и изменения системы регулирования цен. Мол, правительство постоянно мониторит ситуацию и принимает соответствующие меры, чтобы держать баланс экономики и торговли. Однако все это лишь бюрократия и на самом деле не то, в чем нас пытаются убедить. Из ценового регулирования сегодня снова исключили молоко, кефир и сметану. Напомню, после того, как в апреле 2025 года из списка госрегулирования исключили примерно половину позиций, продукты в магазинах быстро и заметно подорожали. А Беларусь оказалась на первом месте в Евразийском экономическом союзе по росту стоимости молочки и мяса. Что происходит сейчас? У белорусских производителей молочной продукции проблемы на российском рынке. Россельхознадзор вводит усиленный контроль, новые запреты и ограничения. Государство местным производителям финансово помочь не может. Санкции не сняты, а значит и выход на торговые площадки других стран остается закрытым. Поэтому правительство снимает контроль за ценами на молочку, перекладывая всю ответственность за дальнейшее на производителей и потребителей.
17: В правительстве отметили, что из списка ценового регулирования исключили товары неповседневного спроса, а принятые меры назвали возможностью для отечественных производителей улучшить экономическое положение и вернуть свои позиции на внутреннем рынке. Если с тем, что люди не покупают ежедневно карамель, жевательную резинку и экзотические фрукты, белорусы согласны, то ослабление контроля над ценами на молочку вызывает много вопросов.
19: Очень интересно получается. Сейчас белорусские производители молочки, как это уже было в прошлом году, начнут злоупотреблять и рисовать космические ценники. Хотя это и понятно. Они не ставят целью опустошить наши и без того дырявые карманы. Они просто стараются выжить. Санкции не ослабевают. Товарооборот с Россией как упал еще в 2024 году, так и не поднялся. Что делает наше государство? Правильно, умывает руки. Мол, сами разберутся. А мы в сторонке постоим, подождем.
24: Очень сложно придумать, куда поставлять белорусские товары. С каждым днем все сложнее. А из телевизоров продолжают нас убеждать, что санкции не работают. Ну вот, братская Россия молочку не берет и блокирует. И что дальше? А дальше будем своим людям втридорого продавать, чтобы наши молочные заводы не обанкротились. Зато цены на кулинарию будем ограничивать и держать под контролем. Вот интересно, что белорусы покупают чаще, молоко и кефир или запеченную форель из супермаркетов?
17: Цены продолжают расти, а качество белорусских товаров падать, отмечают белорусы. Что ж, правительство дало производителям для самостоятельного повышения отпускных цен один календарный год. Эксперты отмечают, что сделать первые прогнозы о том, как сильно и в какую сторону изменится ситуация в магазинах и на рынках страны, можно будет сделать уже по итогам первого месяца новых правил работы. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках, но больше новостей в короткой форме смотрите на ТикТок-канале «Сигнал 666».
2: Радио «Сигнал» 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. «Мамы говорят» на радио «Сигнал».
17: Летом можно и обойтись. Жители Солигорска уже месяц живут без горячей воды. Нет ничего более постоянного, чем время.

0: запуска после ремонта. Нашли дополнительные дефекты сетей, а поэтому горячую воду нужно подождать примерно до 10 июля. Сегодня 13 число. Воды как не было, так и нет. И никаких предупреждений, никаких объяснений.
1: Отмечу, что объяснение все же нашлось. Как сообщили в Солигорск водоканал, при повторном запуске сетей произошел новый прорыв трубопровода, что и привело к дополнительным экстренным отключениям и переносам даты возобновления горячего водоснабжения. Жители Солигорска негодуют в соцсетях. 2026 год за окном, а у нас как средние века, пишет солигорчанка Вера.
2: Шел 21-й день отключения горячей воды в Солигорске. Сегодня отключили и холодную. В аварийной сказали до 8:30 утра ремонт. Помогите! И это при том, что по действующему нормативу в Беларуси плановое отключение горячей воды не должно превышать 13 суток. А, да, я забыла. Там же внепланово что-то сломалось, прорвалось и так далее. Так может уже пора глобально систему заменить, а не латать эти трубы, которые последние лет 20 на ладан дышат?
1: Ямы раскопали по всему городу, а рядом никого нет вот уже который день, делится местный житель Вячеслав.
3: Я очень сомневаюсь, что до конца июля мы горячую воду увидим. А потом до сентября снова будут через день отключать в связи с прорывами. А потом и несколько раз в месяц, круглый год. Часть Солигорска, которая питается от теплоэлектростанции «Беларусь-Калия», это дикий ужас. Похоже, на предприятии проблема не только с нехваткой рабочих, но и тотальная жипа. А еще в Солигорске не только с водой беда. С дорогами гораздо хуже. Ямочный ремонт по-солигорски – это когда ямки заменяются бугорками. Нигде таких дорог не видел, как у нас. Дорога может состоять из одних бугров.
1: Кроме жалоб на отсутствие горячей воды, жители Солигорска активно выкладывают в соцсети ролики с удобными разработками, чтобы не нарушать традиционные ванные ритуалы. Отмечу, что некоторые лайфхаки действительно можно взять на вооружение, ведь проблемы с водой – это беда всей Беларуси. Но напомню, что использовать кипятильные приборы в ванной крайне опасно для здоровья и жизни. А как обстоят дела с подачей горячей и холодной воды в других белорусских городах? Пишите в комментариях под видео на TikTok-канале «Сигнал 666». О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках, но больше новостей и актуальной информации о дне сегодняшнем читайте на нашем сайте radiosignal.news.
4: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Радиосигнал от первого лица.
5: Президент Александр Лукашенко о справедливом ценообразовании на обслуживание техники на Шкловском агросервисе.
6: Ну, надо обслуживать технику, которая в районе, и, может быть, не только в районе. Тут будут оказываться услуги всем тем, кто сюда придет за этими услугами. Деньги заплатил, цены должны быть под контролем. Председателя облисполкома, как минимум председателя райисполкома. Ну, облисполкома, потому что будут оказывать же услуги, наверное, что-то Круглянскому району, другому, Белинежскому. Поэтому здесь будут задействованы другие районы. Поэтому должны быть цены неубыточные. Поэтому должен быть контроль хозяйствования здесь, контроль за затратами, себестоимостью услуг, которые будут оказывать райагросервисы здесь. Но надо восстановить все.
4: Радиосигнал. Подробно о важном. Важный сигнал.
1: Обещанного 3 года ждут. Стало известно, когда начнут строить кольцевую линию Минского метро и где пройдет трасса. Тут есть нюанс. Подготовку к строительству 4-й линии метро общей протяженностью около 27 километров обещают начать до конца этого года. Однако постоянные изменения планов и переносы не добавляют белорусам оптимизма, говорит экономист Игорь Боровик.
7: Смысла становится все меньше. Только недавно метростроевцы заявили, что не дотянут Зеленолужскую линию до Зеленого Луга. Все ради того, чтобы побыстрее начать строить 4-ю линию. Еще месяц назад планировалось, что в первом пуске кольцевой откроют от 5 до 6 станций, чтобы в этом участке был какой-то смысл. Но теперь планы снова переиграли.

0: На первом этапе откроют всего 3 станции кольцевой. То есть участок будет такой: Максима Богдановича, Таравелинский шлях, Веснянка. Получается бессмысленный с транспортной точки зрения аппендикс. Первая очередь кольцевой линии пересекает проспект Победителей и тянется до станции Парк Дружбы Народов, в конечной станции третьей линии, от которой третья линия идет фактически в обратном направлении, снова пересекая проспект Победителей.
1: Отмечу, за последние месяцы это не первые большие и необоснованные изменения в планах строительства четвертой линии Минского метро. Так, сначала кольцевую резали с 17 до 15 станций, убрав Киевский сквер и Политехническую, а затем было принято решение тянуть восточную часть ветки к промзоне в Дражне, ближе к будущему зеленому бору. Чиновники отмечают, что все корректировки направлены на то, чтобы минимизировать затраты. Однако минчане ставят под сомнение такое объяснение, и на то у людей есть ряд причин.
2: Какой-то неоправданно дорогой аттракцион. Почему не скоростной трамвай? Ведь такая линия метро будет с низким пассажиропотоком. Чьей-то теще или любимой девушке будет удобно. Иначе как объяснить то, что они творят? Верните планы на метро в Зеленый Луг. Они же еще отдельно разрабатывают проект по сносу зданий, находящихся на пути четвертой линии, хотя говорили, что это дополнительные затраты, небезопасно и ничего особо трогать не будут.
3: Не, чтобы в Серебрянку и Чижовку метро провести. И Сухарева снова обделили. И Зеленолужскую в Зеленый Луг не собираются даже строить. А вообще, кольцевая бесполезная ветка за космические деньги. Минчане скинутся подъемом цен на все.
4: Лошица, Серебрянка, Чижовка. В очередной раз без метро. В Чижовку еще в 2020 году обещали. Ждем. Давно существующие районы покрыть не могут, а за новые хватаются. Да и то все меняется так часто, что уследить нельзя. В общем, все как всегда через заднее место.
5: Зачем вообще начинать? Что такое 3 станции? 0. Трата денег впустую. Не удивлюсь, если остановится на одной. Ежу ведь понятно, что нет на это столько денег. Экономика в опе. Еще потом нужно будет купить дорогущие поезда из РФ.
1: Экономист Боровик отмечает, что в работе над кольцевой веткой активно участвуют специалисты Тоннельной ассоциации России. По его словам, в целом все изменения планов, переносы и отмены по строительству Минского метро больше похожи на освоение больших бюджетов, а не на реальную целесообразность, функциональность и удобство для пассажиров. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках, но больше новостей и актуальной информации о дне сегодняшнем читайте на нашем сайте radiosignal.news.
6: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Радиосигнал от первого лица.
7: Генеральный консул Беларуси в Екатеринбурге Сергей Чичук о конструктивном сотрудничестве со Свердловской областью.
8: Со Свердловской областью у нас выстроено хорошее конструктивное сотрудничество и взаимодействие. Уже 6-й год подряд растет товарооборот и экспорт. Мы уже вплотную приблизились к 1 миллиарду долларов товарооборота. Активизировали все контакты, визиты правительственных делегаций Беларуси на самую крупную выставку, промышленную выставку России на пром уже стали традиционными. В 2023 году мы были основным партнером этой выставки, а с 2025 года мы, посмотрев на положительный опыт уральцев, стали проводить эту выставку у себя. Практически все крупные белорусские производители имеют в Екатеринбурге, в Свердловской области своих партнеров, дилеров, фирменные магазины, ну, например, Пинск Древо, Лема, Меловица, Белвест. Только в Екатеринбурге больше 50 магазинов белорусские продукты. А недавно были открыты магазины «До дому» и «Белорусский лен».
6: Радиосигнал. Подробно о важном.
9: Новости союзного государства.
10: За месяц Крым из курорта стал зоной. Кроме дефицита бензина, полуостров накрыл дефицит налички. ВТБ ввел ограничения по всему Крыму.
11: С трассы на Веселовскую бухту, и людей здесь нет совсем. Так непривычно вообще. Абсолютно пусто на новой набережной. Мы сюда заезжали как-то в мае месяце, когда набережную открыли, и людей было просто уйма. И вот местные говорят, что и в прошлом году было очень много людей. Негде было даже вот вообще лечь. И лодок было, и водных всяких видов спорта миллиона. Сегодня, конечно, лишние 5 километров с трассы свернуть в Веселовскую бухту – это уже шик.
10: Такая ситуация не только на юге полуострова. По данным Ассоциации туроператоров России, к концу июля в Крыму и Севастополе отменили около 1 миллиона бронирований. Организация оценила объем аннулированных поездок в 25 миллиардов рублей. Туристы не хотят ехать в Крым из-за дефицита бензина, который охватил полуостров после ударов ВСУ по сухопутному коридору и судам в Керченском проливе.
12: Я уже не знаю, как просто себя вести. У меня уже вот нервная клетка, она осталась одна, наверное, потому что реально это уже все просто заебало. В поиске вот этого, блядь, бензина, блядь. В поиске вот этой связи, блядь. В поиске, блядь, нормальных заказов. Я хуй его знает, что уже. Вот реально уже вот-вот, блядь, взорвется мой мозг, наверное, и пиздец. Ну просто извиняюсь за мой мат. Многие, блядь, говорят, зачем столько мата. Ну как не матюкаться в этой, блядь, жопе, если это пиздец. Раньше мы искали, где бы интернет был. Сейчас мы, блядь, ищем, где бы бензин взять. Только очереди такие, пиздец. Ну сделайте тогда, я не знаю, блядь, одну заправку для водителей такси, блядь. Одну, блядь, для служебных, там, скорой, пожарной и все остальные. И все остальные, блядь, сделайте для граждан. Это пиздец просто.
10: Отсутствие бензина повлекло за собой огромное количество проблем. Продукты стали подвозить с перебоями, такси почти не ездит, а теперь еще и на полуострове возник дефицит наличных рублей. Госбанк ВТБ, у которого 1500 банкоматов на полуострове, ввел ограничения на снятие денег с карт других банков. Лимиты снизили в 10 раз. В банкоматах можно снять не более 15000 рублей в день и 50000 в месяц. Как рассказали крымчане, в банке их попросили не драматизировать. Мол, сами видите, что творится в стране.
13: Так, ну что, неполадки с бензином уже дают о себе знать вовсю. Вот Валберес и даже Озон уже потихоньку отменяют посылки в связи с тем, что нет возможности их доставить. А в связи с этим, конечно же, многие логистические компании подняли цены на перевозки.
10: С 26 июня в Крыму действует режим ЧС. Помимо ограничений на продажу бензина, на полуострове проблемы с электричеством. По данным Крымэнерго, веерные отключения затрагивают почти весь полуостров, в том числе Симферополь, а также курортные Евпаторию, Судак и Феодосию. Экономист Игорь Липсиц считает, что ситуация еще не скоро наладится.
14: Но вот уже пошла информация, что действительно началось возрождение, во всяком случае, в деревнях гужевого транспорта. Крестьяне начали покупать лошадей. Небывалые продажи лошадей таких конозаводчики давно не видели объемов продаж. Так что все шутки глупые про российское будущее, они быстро становятся абсолютно российской реальностью. Но поэтому это вот надолго, и это, конечно, начинается процесс разрушения транспортной системы России. Потому что, ну, смотрите, автомобильный транспорт под ударом, авиационный тоже под ударом, потому что, опять же, с авиакеросином беды. Значит, остается железная дорога, но пока нет ударов по электростанциям, пока не отключается электричество для железнодорожного транспорта. А дальше мы посмотрим, Россия рассыпется на куски без транспортной связности.
10: На днях правительство выделило из резервного фонда 4,3 миллиарда рублей на поддержку туристического сектора Крыма и Севастополя. Выплаты получат сотрудники отраслевых предприятий, оказавшихся в непростой ситуации из-за атак беспилотников, говорится в сообщении.
6: Радиосигнал. Подробно о важном. Важный сигнал.
1: Дожились. В Польше картошка дешевле, чем в Беларуси. А на среднюю зарплату поляк может купить в 10 раз больше картофеля, чем белорус. Как говорится, не прошло и полгода. Картошка снова выходит на лидирующие позиции в обсуждениях белорусов. На этот раз темой для разговоров стала стоимость молодого картофеля в Беларуси и Польше. Спойлер, счет не в пользу белорусов. Что почем, рассказывает аналитик Андрей Лисовский.
15: больше. Цена на белорусские деньги стоит 75 копеек, при том, что предлагают в куфоре, ну, то есть на самых дешевых площадках, белорусскую молодую картошку, и она стоит 2,5 белорусских рубля, то есть почти в 4 раза дороже. Зарплата в 4 раза больше в Польше. Цены в 4 раза дешевле в Польше. Белорусские цены так сильно взлетели, что теперь польские цены гораздо ниже, чем белорусские. А нам рассказывают про процветающую в Беларуси светлое будущее.
1: По словам Лисовского, даже Белстат посчитал, что Беларусь на среднюю зарплату может купить около 800-900 килограммов картофеля, в то время как поляк 4-6 тысяч килограммов. Как отмечает аналитик, такая огромная разница в покупательской способности связана с более высокими доходами населения в Польше и существенными ценовыми различиями на продовольственные товары. Более детально в цифрах разбирался экономист Валерий Седых.
16: Если брать данные официальной статистики Беларуси и Польши, вот что мы имеем. В Польше средняя зарплата до вычета налогов составляет около 2400 долларов. В Беларуси берем за основу данные Белстата, что средняя зарплата брутто – 3000 белорусских рублей или около 920 долларов. Смотрим дальше. Средняя цена картофеля в Польше – от 0,37 до 0,5 доллара за килограмм. В Беларуси – от 0,45 до 0,6 доллара. Ну и далее – нехитрые математические расчеты, сколько на свою зарплату по местным ценам может позволить купить картофеля поляк, а сколько белорус. Тут, как говорится, все очевидно. А еще на свою среднюю зарплату поляк может купить более 1730 литров молока, белорус – всего лишь 927 литров. Такая ситуация с курицей, хлебом, яблоками, да даже с бензином.
1: Высокая стоимость картофеля в Беларуси обусловлена жестким госрегулированием цен, сокращением посевных площадей, а также ростом затрат на удобрения, топливо и хранение, отмечает Седых. По его словам, не последнюю роль играет и ежегодные потери значительной части урожая картошки из-за нехватки современных хранилищ. Что касается дохода белорусов, то на конец 2025 года зарплаты демонстрировали значительный рост. Правда, обусловленный надбавками и премиями по итогу года. В январе 2026 года ситуация вернулась к исходной точке. В зарплатных ведомостях минус, а плюсы только в отчетах статистического комитета. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках, но больше новостей в короткой форме смотрите на TikTok-канале Сигнал 666.
6: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Радиосигнал. Военная правда.
17: Лучше тюрьма, чем СВО. Мобилизованный сломал себе руку, гири, чтобы не возвращаться на фронт. А несовершеннолетнего сироту из Пскова забрали служить обманом. Антон Филимонов из поселка Красногородск рос без отца, а год назад потерял и мать. Полгода назад он решил отчислиться из Псковского агротехнического колледжа. Приехал туда с бабушкой и назвал цель визита на проходной. Это услышал человек в камуфляже и позвал Антона поговорить в кабинет, оставив бабушку за дверью. Мужчина, который представился Александром, начал убеждать подростка подписать некие документы на абсолютно безопасный аналог срочной службы. Он выглядел доброжелательно и втирался в доверие, используя слова вроде «братан» и «кореш», рассказывает Антон.
18: Он все рассказал, что полгода учения в Питере, и потом ты будешь только в Ленобласти, и далее ты никуда, ни на какой фронт, ни на какую войну ты не попадешь. И говорил, что там нет ни одного 200-го, ни одного 300-го, обещал хорошие деньги. Он подталкивал меня, чтобы я там расписался ему, торопил меня сильно.
17: В итоге парень все подписал, не получив копии бумаг. 7 июля ему исполнилось 18 лет. За день до этого к Антону приехали сотрудники Псковского военкомата и велели явиться туда на следующий день. В свой день рождения Антон поехал в военкомат и прошел медосвидетельствование. Сотрудники убедили его подписать документы, сказав, что назад пути нет. Парню заявили, что он сначала действительно будет служить в Каменке, но в течение 3 месяцев отправится в так называемую командировку. То есть ни о какой обещанной службе в тылу речи не было. Его просто отправят на передовую, считает Антон.
18: Выдали предписание для явки на службу по контракту и отпустили домой до 15 июля. Просто обманули. Не хочу ехать на войну. Теперь буду думать, как это все можно обжаловать.
17: Эта история всколыхнула жителей Псковской области, и они начали писать гневные комментарии на странице губернатора. Мол, это верх бессердечности – отправлять на фронт 18-летнего сироту, которого некому защитить. После этого под постом губернатора Единоросса Михаила Ведерникова появились бот-аккаунты. Защищая губернатора, они писали в основном одинаковые комментарии, обвиняя жителей Пскова в фейках. Тем временем все больше мужчин занимаются членовредительством, чтобы не возвращаться на фронт. Один из таких случаев произошел в Тюмени. 30-летний мобилизованный Виктор приехал домой в отпуск летом 2024-го и тогда решил, что не хочет возвращаться в ад. Через знакомого он вышел на некоего Андрея, который помогал избежать отправки на фронт по медицинским показаниям, говорит мобилизованный.
19: Он предложил вставить титановые спицы в руку, а потом пройти ВВК и добиться увольнения. Чтобы вставить спицы, конечность надо было сломать. Для этого родственник вот этого Андрея в гараже поставил мне несколько уколов обезбола, подложил под руку брусок и уронил на нее 24-килограммовую гирю.
17: Предварительно выпив полстакана виски, Виктор поехал в больницу с легендой, будто случайно сломал руку пьяным. Его прооперировали. За оказанные услуги мобилизованный отдал 1,5 миллиона рублей. После получения денег Андрей пропал, а мобилизованный обратился в полицию. Андрея с родственником-членовредителем задержали и обвинили по статьям о мошенничестве. Самого Виктора отправили в воинскую часть в Горьковке, где начали угрожать отправкой в штурм. Через несколько дней Виктор ушел из части. Его поймали и отправили в СИЗО. Сейчас тюменец ожидает суда по обвинениям в дезертирстве, членовредительстве и подлоге документов. Однако он не расстраивается. Говорит, лучше отсидеть в тюрьме, чем отправиться обратно на передовую.
6: Радиосигнал. Подробно о важном. Пакистанский вместе. Учимся считать на языке урду от 1 до 10. Поехали. 1.
20: Эк.
6: 2.
20: До.
6: 3.
20: Тин.
6: 4.
20: Чар.
6: 5.
20: Пач.
6: 6.
20: Че.
6: 7.
20: Сат.
6: 8.
20: Ат.
6: 9.
20: Но.
6: 10.
20: Дас.
6: Учим пакистанский. Авось пригодится.
21: Продукты по всей Беларуси снова дорожают. А что же с качеством? Вы нашли в магазинах просроченные товары, посторонние предметы в продуктах, подделки известных брендов не выдерживают никакой критики, да еще и цены растут с каждым днем. Маршрутки тоже подорожали. А что же с заменой автобусов? А что с дорогами? Вы наблюдаете за тем, как ямы на них растут, как грибы? Так может, чиновники и бизнесмены не исполняют свои обязанности? До них сложно достучаться? Возможно, вы уже пробовали, но на ваши жалобы не обращают внимания? Радиосигнал предлагает вам свою помощь в специальном проекте «Контроль качества». Обращайтесь к нам, как это сделали уже многие. Мы свяжемся с ответственными, расскажем о проблемах на всю страну, чтобы решить их как можно быстрее. Заходите на сайт radiosignal.news, жмите на контроль качества и пишите нам свои жалобы как можно подробнее. Вместе мы сможем навести порядок. Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Важный сигнал.
0: Беларусь не хочет воевать. Госпогранслужба Украины сделала неожиданное заявление.
2: В Беларуси продолжается развитие военной инфраструктуры вблизи украинской границы, несмотря на отсутствие там ударной группировки войск.
0: Об этом заявил пресс-секретарь Государственной пограничной службы Украины Андрей Демченко. По его словам, речь идет о строительстве полигонов, логистических маршрутов и объектов для размещения личного состава и техники.
2: Прежде всего в направлении Черниговской и Киевской областей. В целом, то, что отмечают подразделения разведок, Россия продолжает давить на Беларусь, чтобы вынудить Минск более масштабно своими силами присоединиться к войне, развязанной против нашей страны. Беларусь этому сопротивляется, старается всячески не поддаться этому давлению. Но угроза для Украины по-прежнему на этом направлении сохраняется.
0: Напомню, что в конце прошлой недели с подобным заявлением также выступил первый заместитель главы офиса Зеленского Сергей Кислица. Он сравнил положение Александра Лукашенко со шпагатом.
2: Беларусь находится в сложной ситуации. Она сложная лично для Александра Лукашенко, но еще больше для белорусского народа, который буквально стал заложником трех десятилетий недемократического развития страны. Для Лукашенко это все равно, что быть в постоянном шпагате, когда с одной стороны ему сложнее противостоять требованиям Путина, а с другой он четко понимает масштабные последствия более активного участия в агрессии против Украины.
0: Напомню, Зеленский неоднократно заявлял о планах России провести наступление с территории Беларуси, как это уже было в феврале 2022 года в начале СВО. Но Александр Лукашенко в своих интервью уверяет, что не хочет такого сценария.
22: Мы много раз говорили о том, что абсолютно недопустимо, чтобы война Украины с Россией перебросилась на территорию Беларуси. По разным причинам. Две причины я называл. Первое, мы это понимаем, поэтому не хотим воевать. Беларусь очень уязвима в военном отношении. Если Украина начнет атаковать Беларусь так же, как она атакует Россию. Потому что Беларусь у украинских военных как на ладони. Мы это прекрасно понимаем. Что наши основные объекты жизнеобеспечения, производственные и логистические, окажутся под ударом.
0: Президент также вспомнил заявление командира украинских беспилотных войск о том, что Киев определил 500 целей в Белоруссии на тот случай, если она вступит в войну.
22: Ну, как они заявили, у них уже 500 таких целей на территории Беларуси намечено. Это первая причина. Вторая причина – народ наш не приемлет войн. Мы уже натерпелись в истории. Мы понимаем, что погибнет немало наших военных. В Украине живут семьи белорусов. В Беларуси у нас, там на юге Беларуси, живут семьи украинцев. Есть там совместные семьи, переженились, все детей вырастили, жили как нормальные люди. Границы же не было. Украинцы к нам приходили через границу. Белорусы в Украину свободно ездили. В свое время я туда, в Украину, ездил. Даже мои корни где-то между Черниговым и Киевом зарыты, моих предков. Понимаете, насколько все переплетено? И ряд других моментов. И мы что, должны это все отбросить в сторону, забыть и начать воевать?
0: В российском Z-сообществе эти слова Лукашенко восприняли с негативом. Там считают, что помощь Минска как члена союзного государства сейчас была бы очень кстати. Людей у армии России на фронте не хватает, потери большие, а наступать становится все труднее. При этом белорусы в социологических опросах признаются, что не хотят принимать участие в чужой войне. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Ну а больше новостей в короткой форме смотрите на ТикТок-канале «Сигнал 666».
21: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Радиосигнал от первого лица.
7: Президент Александр Лукашенко ознакомился с реконструкцией ремонтных мастерских Шкловского райагросервиса.
3: Еще раз хочу повторить для всех. Шклов – это не потому, что я тут работал или где-то тут моя родина. Просто потому, что я здесь все знаю до каждого метра. И если что-то делать на перспективу, то, конечно, опыт этот не помешает, и все это надо знать. Поэтому мы делаем образцовый район здесь, в Шклове, ну, отчасти в Орше, одинаково. Ну и, как я уже говорил, что касается райагросервиса, бывшей сельхозтехники, я уже это отмечал, это такая средняя была сельхозтехника, как везде в районе. Ну, где-то, может, чуть-чуть поменьше. Не хуже, но поменьше. Но где-то очень хорошо, как в Гомельской области, в Мозыре. Но большинство таких. И нам надо здесь сделать образцовую, типичную сельхозтехнику «Райагросервис» здесь, в Шклове, чтобы показать всем, как должно быть. Пока мы тут делали, Юрий Викторович, с тобой, уже в стране много появилось даже лучше этих пунктов. Даже лучше. Но здесь я вижу уже разительные изменения по сравнению с тем, что было, когда я последний раз здесь был. Ну и, наверное, уже в основном тут все сделано.
4: Практически.
3: Да. Ну, по-крупному все сделано. Да. Осталась мелочевка. Надо привести это в порядок в сентябре. Ну, я думаю, не в октябре, а в сентябре. Мы пригласим сюда председателя райисполкома и покажем, ребята, вот это образцовый райагросервис, который должен быть в каждом районе.
21: Радиосигнал. Подробно о важном.
5: Новости союзного государства.
17: Эффект домино, скачок цен на бензин и его дефицит разогнали цены на продукты, и не только. Что подорожало больше всего? Россияне приготовились к ускорению роста цен из-за топливного кризиса. Об этом говорит и недавний опрос Фонда «Общественное мнение». Социологи утверждают, что ожидание роста цен сейчас даже выше, чем после начала СВО. В том, что в ближайший месяц цены на основные продукты, товары и услуги будут расти быстрее, чем раньше, уверены 49% опрошенных. Месяцем ранее так считало только 35% респондентов.
23: Глобально, конечно, это вообще страшно об этом подумать, потому что на топливе завязаны многие производства, и это, соответственно, будет конечная цена продуктов подрастет, ну и как простое население тоже пострадает. Мы, конечно, ощущаем тоже на себе вот эту ситуацию.
24: С продуктами проблемы будут однозначно, с доставкой. Надеемся, что государство это не допустит, а мы, наверное, просто пересядем на велосипеды, вот и все.
17: Топливный кризис ощущают все, независимо от наличия автомобиля. Люди обсуждают очереди и отсутствие бензина на заправках и понимают, что это скажется на остальных ценах. Эффекта от перебоев с топливом на остальные товары в статистике пока нет, но в ближайшие месяцы удорожание логистики будет отражаться в росте цен на все, считает инвестбанкир Евгений Коган и добавляет, что высокая инфляция с нами как минимум на все лето. Дефицит бензина сказывается как на простых потребителях, так и на промышленных предприятиях, говорит экономист Игорь Липсиц.
25: Ну да, на всех, причем и на промышленных, и на обычных, потому что, конечно, на промышленных предприятиях же тоже большой объем грузов идет транспортом. И это как бы затронет абсолютно всю торговлю и потребительскими товарами, и промышленными товарами. Никуда от этого не спрятаться. Но сейчас уже вопрос, я думаю, скорее не о том, сколько будет стоить транспортировка, возможно ли она будет вообще, вот об этом надо говорить. То есть сможет ли транспорт обеспечить логистику, смогут ли товары поступать в магазин, это следующий виток проблем. Вот же о чем надо тоже думать.
17: Из-за острой нехватки топлива фермерам приходится перестраивать план работ. Перевозчики начали отказываться от длительных рейсов, а бизнес начал перестраивать логистику. Только за 4 недели, с 9 июня по 6 июля, по оценке Росстата, бензин подорожал почти на 8%, а дизельное топливо на 9,5%. Общая же инфляция за это время составила 0,93%. Однако в реальности рост цен еще выше, считает экономист Вячеслав Ширяев.
4: Ну, во-первых, вся инфляция от Росстата – это полное вранье. Инфляция только за июнь составила около 1,7%. То это уже больше 20% в годовом исчислении. Это в июне, когда еще не было влияния цен на топливо. Что касается июльской, то я думаю, что мы увидим примерно в 3-4 раза выше динамику цен, потому что все, что я сейчас вижу в регионах, сообщения от предпринимателей, которые получают новые прайс-листы от оптовиков, все, что я вижу по росту стоимости перевозок, отсутствию свободных доступных машин в моменте. Поэтому инфляция, естественно, будет 3-4% реальная по итогам июля, то есть мы увидим уже гиперинфляцию в годовом исчислении.
17: И без гиперинфляции россияне стали реже посещать продуктовые магазины, стараясь экономить. Об этом говорят данные компании «Эватор». В июне число покупок в магазинах у дома сократилось на 10% по сравнению с прошлым годом. В алкомаркетах и табачных магазинах показатель упал на 14%, а в специализированных продуктовых лавках – на 5%. Схожую динамику фиксируют и другие аналитики. «Фокус Технологи» отметили, что в первом полугодии посещаемость супермаркетов в торговых центрах сократилась на 5%, фиксируя снижение продаж и большинство производителей продуктов питания.
21: Радиосигнал. Подробно о важном. Из первых уст.
7: Президент Александр Лукашенко ознакомился с реконструкцией ремонтных мастерских Шкловского райагросервиса.
8: Еще раз хочу повторить для всех. Шклов – это не потому, что я тут работал или где-то тут моя родина. Просто потому, что я здесь все знаю до каждого метра. И если что-то делать на перспективу, то, конечно, опыт этот не помешает, и все это надо знать. Поэтому мы делаем образцовый район здесь, в Шклове, ну, отчасти в Орше, одинаково. Ну и, как я уже говорил, что касается райагросервиса, бывшей сельхозтехники, я уже это отмечал, это такая средняя была сельхозтехника, как везде в районах. Ну, где-то, может, чуть-чуть поменьше. Не хуже, но поменьше. Но где-то очень хорошо, как в Гомельской области, в Мозыре. Но большинство таких. И нам надо здесь сделать образцовую, типичную сельхозтехнику, райагросервис здесь, в Шклове, чтобы показать всем, как должно быть. Пока мы тут делали, Юрий Викторович, с тобой, уже в стране много появилось даже лучше этих пунктов. Даже лучше. Но здесь я вижу уже разительные изменения по сравнению с тем, что было, когда я последний раз здесь был. Ну и, наверное, уже в основном тут все сделано.
9: Практически.
8: Да. Ну, по-крупному все сделано. Да. Осталась мелочевка. Надо привести это в порядок в сентябре. Ну, я думаю, не в октябре, а в сентябре. Мы пригласим сюда председателя райисполкома и покажем, ребята, вот это образцовый райагросервис, который должен быть в каждом районе.
21: Пакистанский вместе.
6: Учимся считать на языке урду от 11 до 20. Поехали. 11.
20: Гяра.
6: 12.
20: Бара.
6: 13.
20: Тера.
6: 14.
20: Чода.
6: 15.
20: Пандра.
6: 16.
20: Сола.
6: 17.
20: Сатра.
6: 18.
20: Атара.
6: 19.
20: Униз.
6: 20.
20: Бис.
21: Учим пакистанский. Авось пригодится.
11: Там, где заканчиваются новости, начинается смысл. Мы читаем все глубже, ищем подтексты, мотивы и возможные сценарии. Мы изучаем контекст, интересы сторон и скрытые механизмы, которые формируют события вокруг нас. На радиосигнал «Между строк». Разговор о том, что скрыто за заголовками.
12: Всем привет! В эфире «Между строк».
9: Сегодня мы разбираем тему, которая касается каждого белоруса, который хоть раз заходил в магазин и смотрел на ценник с ощущением, что что-то здесь не так. Тему, которую принято замалчивать в официальных сводках и наряжать в красивые слова о социальной ответственности государства. Мы говорим о еде, о самом базовом, что есть в жизни человека, и о том, почему белорус, покупая картошку дешевле, чем поляк, на самом деле платит за нее значительно дороже. Мы говорим о системе, которая десятилетиями создает иллюзию заботы, маскируя под ней структурную бедность и экономическую несостоятельность целой модели хозяйствования, и мы будем говорить об этом без прикрас, без сочувствия и без политических реверансов, просто честно, с цифрами, фактами и последствиями для миллионов обычных людей.
10: Отличное начало. Сразу берем быка за рога.
9: Да, давай сразу к делу. Если зайти в абсолютно любой минский супермаркет, ну, просто подойти к овощному отделу и посмотреть на ценник обычного картофеля, там будет цифра. Примерно 0,45 евро за килограмм.
10: Ага, 0,45. Зафиксировали.
9: А теперь мысленно переносимся, скажем так, в соседнюю Польшу. Заходим в условную Бедронку. Там тот же самый килограмм обойдется уже в 0,58 евро.
10: На первый взгляд кажется, что система в Беларуси работает. В абсолютных цифрах-то картошка реально дешевле. 0,45 меньше, чем 0,58.
9: Ну да, визуально это дешевле.
10: Если человек зарабатывает мало, ему, ну, откровенно плевать на сложную макроэкономику, ему важна вот эта конкретная цифра на ценнике, чтобы просто прийти и купить еду сегодня. Кажется логичным ниже доходы, ниже цены. Разве это не защита покупателя?
9: Эта логика отлично работает. Но ровно до того момента, пока не начинаешь считать покупательную способность. Потому что реальная стоимость измеряется вообще не в центах.
10: А в чем тогда?
9: В проценте потраченного времени и труда. Того труда, который нужно вложить, чтобы эту еду купить. И вот тут базовая математика доходов просто, ну, вдребезги разбивает всю эту иллюзию дешевого ценника.
10: Давай с цифрами. Что там по доходам?
9: Средняя зарплата в Беларуси, если брать данные за июль 2026 года, это около 2300 рублей. В пересчете примерно 650 евро.
10: Так, 650. А в Польше?
9: А в Польше за тот же период средний доход перевалил за 6200 злотых. То есть это около 1450 евро.
10: Ого! То есть разница в доходах больше, чем в два раза. Но подожди, разница в цене на картофель при этом всего процентов 20.
9: Вот. Вот именно. И это подводит к главному индикатору уровня жизни, к доле расходов на еду от совокупного дохода. В Беларуси это порядка 50%. Половина всех денег уходит просто на пропитание.
10: А в Польше?
9: 25%. В два раза меньше нагрузка на бюджет.
10: Ничего себе. То есть в белорусских реалиях половину каждого рабочего дня человек трудится исключительно для того, чтобы восполнить калории.
9: Да, физически это означает именно это. Давай посчитаем остаток. Из 650 евро, если отнять половину на базовые продукты, на руках остается всего 325 евро.
10: 325 евро на целый месяц.
9: На все. Коммуналка, транспорт, одежда, лекарства. А теперь берем польский сценарий. Доход 1450, отнимаем 25%. Остается 1087 евро.
10: Разрыв просто колоссальный. 300 с небольшим против почти 1100 евро.
19: И вот эти оставшиеся деньги определяют разницу между развитием и, ну, банальным выживанием.
10: Но возникает резонный вопрос. За счет чего вообще удерживается эта цена в 45 центов? Инфляция же есть, издержки растут. Как ценник не взлетает?
19: А вот тут начинаются административные регулирования. Механика контроля. Помнишь знаменитое постановление номер 713?
10: Да, конечно. Принятое в 22-м году на фоне инфляционной турбулентности. Но слушай, разве в условиях кризиса жесткий контроль цен не был единственным способом остановить панику?
19: Как временная мера, ну, скажем, на месяц-другой, возможно, это сбило ажиотаж. Но прошло 4 года. Изначально под регулирование попали 199 товаров, зафиксировали предельные торговые надбавки, и это привело к катастрофе для ритейла.
10: Поясни, почему катастрофе?
19: Когда маржа ограничена сверху государством, у торговых сетей исчезает любой экономический стимул, да и возможность инвестировать в развитие. Зачем закупать новые холодильники или строить классные распределительные центры, если твоя прибыль искусственно срезана?
10: То есть сети просто перестали вкладываться в сервисы и логистику. Логично.
9: Да. И что еще хуже для покупателя, исчезли реальные рыночные скидки.
10: А как же акции?
9: Настоящих акций больше нет. В тех же польских дискаунтерах в Бедронке или Лидл акции – это инструмент привлечения трафика. Они могут продавать картошку или бананы вообще в убыток, чтобы человек пришел и заодно купил выпечку или кофе с высокой наценкой.
10: Поняла. Ритейлер сам балансирует рентабельность корзины.
9: Именно. А при тотальном контроле цен в Беларуси это незаконно. Нельзя на один товар задрать надбавку, чтобы компенсировать минус по-другому. Цены зажаты. Ритейл вынужден держать усредненную, невыгодную цену на все.
10: И в итоге ассортимент сужается. Производители отказываются делать то, что приносит убыток. Неудивительно, что список регулируемых позиций пришлось сокращать до 76.
9: Да. Но есть еще один фактор. Скрытый налог, который многие просто не замечают. Это НДС. Налог на добавленную стоимость.
10: Угу. Который вшит в итоговую цену на кассе.
9: Да. В Беларуси НДС на многие продукты доходит до 20%. А в Польше ставки льготные от 0 до 5% на базовую еду.
10: То есть, если себестоимость корзины продуктов 100 рублей или злотых,
9: то белорус платит 120 рублей, из которых 20 забирает государство, а поляк платит 105 злотых максимум.
10: Получается, что высокий НДС перекачивает деньги бедных слоев населения. Ведь бедные тратят на еду большую часть дохода.
9: Абсолютно точно. Это регрессивный налог. Но давай копнем еще глубже. Розничная торговля страдает, налоги высокие, но проблема ведь начинается прямо на земле. На полях.
10: Агросектор. Что там происходит?
9: Там дичайший кадровый голод. Дефицит механизаторов и водителей спецтехники в стране достигает 25%.
10: Четверть рабочих мест пустуют. Вау. И куда все делись?
9: Низкие зарплаты. Специалисты просто уезжают. Либо на стройки в города, либо вообще за границу, где за тот же самый труд платят нормальные деньги.
10: Но если людей не хватает, нужно автоматизировать процессы. Разве нет? Ставить линии сортировки, современные комбайны.
9: В теории – да. И польский агросектор так и сделал. Они модернизированы по полной. Спасибо европейским фондам. Там, где в белорусском колхозе 10 человек вручную перебирают овощи, в Польше работает автоматизированная оптическая линия.
10: Так а в чем проблема взять кредит и купить такую линию?
9: В стоимости денег. Польский фермер кредитуется под 4-6% годовых.
10: А в Беларуси?
9: 10-15%. Иногда больше.
10: Ого! То есть система работает так. Мы отказываемся взять кредит под низкий процент на современный склад.
9: Потому что таких процентов просто нет.
10: Да, и в итоге вынуждены работать на старом оборудовании. Слушай, это как отапливать дом, сжигая деньги в печке. Просто потому что жалко купить нормальный котел.
9: Очень точная аналогия. И знаешь, к чему это приводит на практике? К потерям. В устаревших овощехранилищах в Беларуси сгнивает до 20% урожая.
10: Каждый пятый мешок идет на выброс. А в Польше?
9: Менее 5%. И тут еще вопрос структуры собственности. В Польше 80% рынка – это частные фермеры.
10: Которые рискуют своими деньгами?
9: Да. Если у него сгниет картошка, он обанкротится. А в Беларуси основа – это государственные колхозы, которые работают на план, на валовый сбор, а не на прибыль.
10: Главное – отчитаться, что посеяли и собрали, а сколько сгнило – это уже вторично.
9: Но как вся эта неэффективность отражается на конкретной корзине?
10: Давай посчитаем индекс картофеля.
9: Звучит забавно, ну давай.
10: На среднюю зарплату в Беларуси можно купить 1437 килограммов картофеля.
9: Так, а в Польше?
10: 2480 килограммов.
9: Разрыв больше тонны. Ничего себе!
10: Да, 1043 килограмма разницы. Но количество – это полбеды. Давай поговорим о стандартах качества.
9: В Польше 70% овощей в дискаунтерах продается мытыми с четкой маркировкой производителя, а в Беларуси 60% – это картофель на развес насыпью с землей и без всякой калибровки. Мытый – это уже премиум-сегмент.
10: Но подожди, разве качество тут так важно? Ну, земля на картошке – это же естественно, она растет в земле. Зачем переплачивать за красивый пакетик и мытье, если внутри та же самая еда? Это просто маркетинг?
9: Нет, это не маркетинг. Продажа насыпью землей – это скрытая переплата.
10: Переплата за что? За вес в земли.
9: Именно. За грязь, за гнилые клубни, которые ты не видишь из-за земли. Приносишь домой килограмм, чистишь, вырезаешь гниль, и у тебя остается грамм 700. Плюс отсутствие ответственности.
10: В смысле ответственности?
9: Когда картошка в брендированном пакете, фермер отвечает репутации. Если там гниль, магазин вернет партию. А когда это общая куча в ящике, Кто виноват? Никто.
10: Понятно. И все это на фоне разницы в субсидиях, так?
9: Да, в ЕС прямые выплаты за гектар прозрачно и эффективно. А в Беларуси косвенные субсидии убыточным хозяйствам через дешевую энергию, которая консервирует их неэффективность.
10: Получается мрачная картина. Тонна недополученной картошки, половина зарплаты уходит на еду. Это же прямое влияние на судьбы людей.
9: Жизнь от зарплаты до зарплаты. Любая поломка техники или, не дай бог, болезнь – это финансовая катастрофа.
10: Да, приходится брать микрозаймы или жестко экономить.
9: И в долгосрочной перспективе это отказ от платной профилактической медицины. Люди экономят на здоровье, экономят на образовании детей, на кружках.
10: И физически невозможно откладывать на пенсию.
9: Совершенно невозможно. Плюс психологическое давление, хронический финансовый стресс вызывает депрессии. Макроэкономический итог этого всего. Страна просто теряет квалифицированные кадры. Они уезжают.
10: Получается, этот социальный ценник в магазине, эти 45 центов, это не щит, который защищает человека, это скорее ширма. И пока ты смотришь на этот ценник, система с другой стороны забирает у тебя возможность дать ребенку образование или просто спокойно спать по ночам.
9: Абсолютно верно. Реальная социальная защита – это эффективно работающая экономика с высокими доходами, а не армия контролеров с постановлениями. Иллюзия дешевизны только скрывает реальную деградацию уровня жизни. Вот такая получилась картина. Обычно белорус, приходя в магазин, не думает о постановлениях или о разнице в кредитных ставках для фермеров. Он просто считает деньги и понимает, что в этом месяце снова не хватит на что-то еще. Он не нуждается в экономических справочниках, чтобы понять, что что-то здесь не так. И никакой социальный ценник не сделает это ощущение менее острым. Потому что ощущение это вызвано не ценой на картошку, а глубокой структурной, системной разницей в том, как устроена экономика страны, которая дала тебе эту картошку, и страны, которая просто позволила людям ее вырастить. На сегодня это все. Услышимся в новом выпуске.
21: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Вы столкнулись с юридической проблемой, которую не можете решить самостоятельно? Возникают вопросы, как действовать, или есть необходимость составить обращение по поводу нарушения ваших прав? Обращайтесь бесплатно. Вместе мы решим все проблемы. На радиосигнал «Народный юрист».
1: Доброго времени суток, уважаемые радиослушатели и читатели. С вами Евгений Николаевич, юрист с более чем 20-летним стажем. И сегодня мы разберем ситуацию, которая часто вызывает недоумение у пенсионеров. Вопрос от Валентины Быковой ко мне пришел. Здравствуйте, у меня была пенсия 706 рублей, а стало 735. А где же обещанные 5% повышения? Отвечаю. Важно, Валентина, понимать, что изменение размера пенсии при индексации или перерасчете не всегда выражается в ровном проценте для каждого получателя. Итоговая сумма зависит от множества факторов. Например, от вида пенсии. По возрасту она, по инвалидности или социальная. Или от основания повышения, то есть была ли это общая индексация, или же индивидуальный перерасчет, или же назначение какой-то доплаты. И также здесь еще фигурировать смогут надбавки. Наличие льгот за иждивенцев, особый стаж или, например, инвалидность. Чтобы понять, верно ли произведено начисление в вашем случае, рекомендую вам обратиться в органы социальной защиты за детальным разъяснением. И если вы не согласны с их ответом, вот это уже станет основанием для подготовки официального письменного запроса. Поэтому помним, друзья, каждая ситуация индивидуальна, и не стесняйтесь обращаться за профессиональной помощью. Заходите на сайт radiosignal.news в раздел «Народный юрист». Там есть мой телеграм. Пишите мне, не стесняйтесь. Решим ваши вопросы и попробуем ответить на интересующие темы.
12: Радиосигнал 666 АМ.
21: Продукты по всей Беларуси снова дорожают. А что же с качеством? Вы нашли в магазинах просроченные товары, посторонние предметы в продуктах, подделки известных брендов не выдерживают никакой критики, да еще и цены растут с каждым днем. Маршрутки тоже подорожали. А что же с заменой автобусов? А что с дорогами? Вы наблюдаете за тем, как ямы на них растут, как грибы? Так может, чиновники и бизнесмены не исполняют свои обязанности? До них сложно достучаться? Возможно, вы уже пробовали, но на ваши жалобы не обращают внимания? Радиосигнал предлагает вам свою помощь в специальном проекте «Контроль качества». Обращайтесь к нам, как это сделали уже многие. Мы свяжемся с ответственными, расскажем о проблемах на всю страну, чтобы решить их как можно быстрее. Заходите на сайт radiosignal.news, жмите на контроль качества и пишите нам свои жалобы как можно подробнее. Вместе мы сможем навести порядок. Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Важный сигнал.
0: Высокий сезон в самом разгоне. Правительственный бизнес-джет отвез кого-то из Минска в турецкий Бодрум. Почем отдых в июле?
12: Правительственный бизнес-джет Canadair CL-602B19 Challenger 850 вылетел из Минска 10 июля в 20:18 и приземлился в турецком Бодруме 11 июля в 3:50 по минскому времени, совершив промежуточную посадку в Баку.
0: Об этом свидетельствуют данные сервиса отслеживающего полеты «Flightradar». То, что рейсы правительственного самолета из Минска в Бодрум стали традицией, рассказывает и авиационный эксперт Алексей Круглов.
13: Аналогичные рейсы фиксировались в августе и сентябре прошлого года, в июне 2023 года. В этом году уже несколько раз. Источники говорят, что борт используют не только высокопоставленные белорусские чиновники для командировок, но и члены семьи Лукашенко для личных поездок.
0: Кто именно летел этим рейсом, официально не сообщается, продолжает эксперт.
13: Подобные рейсы регулярно вызывают вопросы, потому что власти практически никогда не раскрывают ни список пассажиров, ни цель поездки. На фоне постоянных призывов к экономии, любая информация о перелетах правительственного самолета становится предметом общественного внимания. Как там в бриллиантовой руке было? Наши люди в булочную на такси не ездят.
0: И если обычным белорусам отпуск в Турции приходится планировать за несколько месяцев, а откладывать на него целый год, то у пассажиров правительственного бизнес-джета таких проблем, похоже, нет, рассказывает эксперт туристического рынка Александр Миронов.
14: Бодрум – один из самых дорогих курортов Турции. В июле здесь самый высокий сезон. Неделя отдыха в хорошем пятизвездочном отеле обойдется минимум в 2-3 тысячи долларов на двоих, без учета дополнительных расходов. В премиальных гостиницах цены могут быть в несколько раз выше.
0: По словам эксперта, белорусы стараются отдыхать дешевле, бронируют туры заранее, ищут горящие предложения, выбирают автобусные поездки и отели попроще. Самое популярное направление этого лета – Грузия и Болгария. Но большинство людей никуда не едут. Максимум – белорусская здравница, речка или дача. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Больше новостей в короткой форме смотрите на ТикТок-канале «Сигнал 666».
21: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Контроль качества на Радиосигнал.
0: Здоровый продукт из России. В Беларуси обнаружили халву с тяжелыми металлами.
15: В Гомельской области специалисты Госсаннадзора выявили небезопасную партию подсолнечной халвы «Эконом». В продукте превышено допустимое содержание кадмия, токсичного тяжелого металла, из-за чего халва не соответствует требованиям безопасности. Продукцию выпускает российская кондитерская фабрика города Азов. В Беларусь ее поставляет организация «Здоровый продукт».
0: Госсанадзор принял меры, чтобы изъять опасную партию из продажи, но пока не ясно, сколько единиц токсичной халвы успели продать торговые сети. Чем опасно употребление такого десерта, рассказывает врач-токсиколог Алла Волкова.
2: Кадмий способен постепенно накапливаться в организме. В первую очередь он повреждает почки, также может негативно влиять на кости и дыхательную систему. Особую опасность представляет не разовое употребление небольшого количества продукта, а регулярное поступление тяжелого металла вместе с пищей. Для людей пожилых и детей такая халва наиболее опасна.
0: Эксперты напоминают, что ввоз проблемной продукции из России в Беларусь произошел не впервые. В феврале контролеры МАРТ уже изымали партию вяленой рыбы российской торговой марки «Атлант», в составе которой обнаружили огромное количество сорбат калия и бензоат натрия. До этого санитарно-эпидемиологическая служба сообщила об отзыве части партии детских смесей «Нестле Россия», в которых нашли опасные токсины. А еще за пару месяцев перед этим белорусы отравились российскими овощными смесями марки «Свой урожай». В них нашли кишечную

0: Или формы живыми, и они активизируются при приготовлении, вызывая отравление.
1: Эксперт отмечает, что по этим же причинам под запрет регулярно попадают российские кондитерские изделия – томатная паста, уксус, подсолнечное масло и другая продукция. И пока Россия не наведет порядок на своих предприятиях, белорусам остается только внимательно изучать маркировку и самостоятельно заботиться о своем здоровье, предупреждают медики. Если у вас есть жалобы на рост цен, качество продуктов, ямы на дорогах и многое другое, напишите анонимно нам сообщение. Все контакты на сайте radiosignal.news в разделе «Контроль качества». Давайте вместе наводить порядок.
2: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Радиосигнал. Военная правда.
3: Пакуют всех подряд. В Пензе мобилизация вышла на новый уровень. По колесам мужчины открыли огонь. Инцидент произошел несколько дней назад, среди белого дня. По словам очевидцев, сотрудники правоохранительных органов и военной полиции проводили совместный рейд и проверяли документы у прохожих. Так они остановили мужчину и через несколько минут начали силой затаскивать его в машину. Мужчине удалось вырваться и сесть в свой автомобиль. Однако, когда он попытался тронуться, один из сотрудников полиции открыл огонь по колесам автомобиля, повредив шины. Военный аналитик Кирилл Жадаев убежден, таких ситуаций станет больше, ведь на фронте катастрофический дефицит людей. По его словам, сейчас есть несколько вариантов, как будут пополнять личный состав.
4: Мобилизованные все еще есть в зоне СВО, хотя они как бы, да, эта категория мобилизованных, она несет, наверное, самые большие потери. И среди них огромное недовольство, что вот мы пришли там не за деньги, да, мы пришли по повесткам или там по зову Родины, как угодно. И нас использовали, мы здесь находимся уже 4 года. И вот это недовольство власти видят и обдумывают варианты сделать частичную ротацию, то есть как бы часть мобилизованных вывести в тыл, а вместо них вот этих резервистов принудить, как бы добровольно, принудительно туда отправить.
3: Также стало известно, что в военкоматы приграничья отправили документ с требованием подготовить списки новобранцев. Если это правда, то слухи о начале мобилизации после выборов выглядят не так и фантастично, считает военный аналитик Кирилл Жадаев.
4: Есть сценарии как бы частичной мобилизации, скажем так, не как это было сделано в прошлый раз, когда ее объявили и начали людей отлавливать на улицах, приходить повестки, чтобы как бы единомоментно набрать там, сколько мы не знаем, да, но, грубо говоря, 400 тысяч мобилизованных примерно. А есть сценарии, где будут набираться по несколько десятков тысяч людей. Это будет не должно, по мнению как бы тех, кто это разрабатывает, привлекать какое-то сильное внимание, особо сильное. Для этих людей готовы уже полигоны, будут учтены, как они говорят, ошибки прошлой волны мобилизации.
3: До осени ситуация с облавами и рейдами на улицах никуда не денется, считают эксперты. Сейчас в военкоматах не смотрят ни на возраст, ни на медицинские ограничения. На службу берут всех подряд, рассказала жительница Томска Алена. Ее 60-летнего отца недавно мобилизовали. Вербовщики пришли к нему домой и обманом заставили подписать контракт, говорит девушка.
5: Сейчас он где-то под Луганском, он в каком-то тренировочном центре там, и он уже несколько раз терял сознание во время этих тренировок. У него давление больше 200, у него не ходят ноги, он ходить не может, не то что бежать. И вот в таком состоянии его там держат. И он сказал, что там очень много таких людей, как он, очень. Он сказал, он еще не самый старый, он еще не самый больной.
3: Что делать дальше и как вернуть отца домой, Алена не знает. Юристы говорят, дело сложное. Мужчина сам подписал контракт, а доказать, что его принудили, шансов почти нет.
2: Радиосигнал. Подробно о важном. Радиосигнал. От первого лица.
6: Заместитель премьер-министра Юрий Шулейко об уверенном подъеме взаимной торговли с Узбекистаном.
7: Наше системное партнерство обеспечивает уверенный взаимный объем.

0: торговли. За прошедшие 10 лет объем взаимной торговли товарами вырос более чем в 13 раз. С 64 миллионов долларов до 854 миллионов в 2025 году. За 5 месяцев текущего года товарооборот между нашими странами вырос практически на 40%. Уверен, в этом году мы преодолеем историческую планку товарооборота, который превысит 1 миллиард долларов. Достигнутый объем взаимной торговли позволяет нам ставить более амбициозные цели. Мы видим существенные резервы как в увеличении поставок традиционной номенклатуры товаров, так и в выходе на новые товарные позиции. Президентами Беларуси и Узбекистана поставлена вполне достижимая задача – выйти на 2 миллиарда долларов взаимного товарооборота в течение нескольких лет.
1: Радиосигнал. Подробно о важном. Важный сигнал.
2: Цены держитесь. Почему молоко и кефир исключили из ценового регулирования? Беларуси ослабили контроль за ценами на более чем сотню товаров. Действующая в стране с конца 2022 года система регулирования цен в очередной раз попала под сокращение. В новом перечне правительства из 199 позиций осталось только 76, рассказывает экономист Алиса Мельник.
3: Война с растущими ценами в Беларуси продолжается. Такой вывод можно сделать, исходя из постоянного пересмотра и изменения системы регулирования цен. Мол, правительство постоянно мониторит ситуацию и принимает соответствующие меры, чтобы держать баланс экономики и торговли. Однако все это лишь бюрократия и на самом деле не то, в чем нас пытаются убедить. Из ценового регулирования сегодня снова исключили молоко, кефир и сметану. Напомню, после того, как в апреле 2025 года из списка госрегулирования исключили примерно половину позиций, продукты в магазинах быстро и заметно подорожали. А Беларусь оказалась на первом месте в Евразийском экономическом союзе по росту стоимости молочки и мяса. Что происходит сейчас? У белорусских производителей молочной продукции проблемы на российском рынке. Россельхознадзор вводит усиленный контроль, новые запреты и ограничения. Государство местным производителям финансово помочь не может. Санкции не сняты, а значит и выход на торговые площадки других стран остается закрытым. Поэтому правительство снимает контроль за ценами на молочку, перекладывая всю ответственность за дальнейшее на производителей и потребителей.
2: В правительстве отметили, что из списка ценового регулирования исключили товары неповседневного спроса, а принятые меры назвали возможностью для отечественных производителей улучшить экономическое положение и вернуть свои позиции на внутреннем рынке. Если с тем, что люди не покупают ежедневно карамель, жевательную резинку и экзотические фрукты, белорусы согласны, то ослабление контроля над ценами на молочку вызывает много вопросов.
4: Очень интересно получается. Сейчас белорусские производители молочки, как это уже было в прошлом году, начнут злоупотреблять и рисовать космические ценники. Хотя это и понятно. Они не ставят целью опустошить наши и без того дырявые карманы. Они просто стараются выжить. Санкции не ослабевают. Товарооборот с Россией как упал еще в 2024 году, так и не поднялся. Что делает наше государство? Правильно, умывает руки. Мол, сами разберутся. А мы в сторонке постоим, подождем.
5: Очень сложно придумать, куда поставлять белорусские товары. С каждым днем все сложнее. А из телевизоров продолжают нас убеждать, что санкции не работают. Ну вот, братская Россия молочку не берет и блокирует. И что дальше? А дальше будем своим людям втридорого продавать, чтобы наши молочные заводы не обанкротились. Зато цены на кулинарию будем ограничивать и держать под контролем. Вот интересно, что белорусы покупают чаще, молоко и кефир или запеченную форель из супермаркетов?
2: Цены продолжают расти, а качество белорусских товаров падать, отмечают белорусы. Что ж, правительство дало производителям для самостоятельного повышения отпускных цен один календарный год. Эксперты отмечают, что сделать первые прогнозы о том, как сильно и в какую сторону изменится ситуация в магазинах и на рынках страны, можно будет сделать уже по итогам первого месяца новых правил работы. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках, но больше новостей в короткой форме смотрите на TikTok-канале «Сигнал 666».
1: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Из первых уст.
6: Помощник министра обороны по вопросам военной экономики и финансов генерал-майор Игорь Можиловский о том, как происходит планирование бюджета вооруженных сил Республики Беларусь.
7: В Республике Беларусь происходит акцент на принцип не количества приобретаемого вооружения, да, а на повышение боевого потенциала, то есть на качество. То есть принцип разумный достаточность. Если говорить по размеру бюджета, военного бюджета, то также, наверное, все-таки не совсем корректно говорить большой военный бюджет или маленький военный бюджет. Да, мы исходим из принципа так называемого объема от ВВП. Очень важно не забывать, что есть потребность. Вот. И процент обеспеченности от потребности это играет очень важную роль. Вот в мировой практике или по классике всегда оценивать нужно так называемое процентное соотношение бюджета на развитие и бюджета на содержание. И это где-то 50 на 50 должно быть, ну или 40 на 60. Вот в вооруженных силах Республики Беларусь уже на протяжении нескольких лет могу отметить, что мы выдерживаем этот стандарт. И это говорит о чем? О том, что вооруженные силы Республики Беларусь находятся в постоянном развитии.
1: Новости регионов на радиосигнал.
2: В Витебской области задержали мужчину, которого называют лжесвященником. По информации МВД, 40-летний житель Витебщины организовал и руководил деятельностью псевдорелигиозных организаций, сект, в том числе признанных экстремистскими. Он использовал соцсети, где предлагал церковные услуги, а также размещал порнографию, переписываясь с белорусами и иностранцами с целью проведения для них за деньги религиозных обрядов, ритуалов, церемоний, как удаленно, так и по месту жительства. Собирал средства якобы на обустройство храма. Как заявили в МВД, в действительности прибыль тратил на алкоголь. В своем доме фигурант организовывал групповые действия сексуального характера, в которых сам принимал участие. При этом не предупреждал партнеров о своем положительном ВИЧ-статусе, ставя их в опасность заражения. Кроме того, подвергал насилию знакомого, в связи с чем тот высказывал намерение о самоубийстве. Фигурант ранее отбывал наказание за развратные действия в отношении несовершеннолетних, распространение порнографических материалов, а также за кражу религиозных предметов. В Гродно во время земляных работ погиб мужчина. Работники одной из частных строительных организаций выполняли в микрорайоне Зареса прокладку канализационных сетей. Во время проведения земляных работ обвалился грунт. В траншее находился 41-летний директор фирмы, которого засыпало землей. Полученные травмы оказались смертельными. На месте происшествия работала следственно-оперативная группа. Все обстоятельства произошедшего будут установлены Гродненским межрайонным отделом Следственного комитета в ходе проверки. Особое внимание следователи уделят выяснению причин и условий, способствовавших гибели человека. В Орше задержали 16-летнего местного жителя, который работал на наркошоп. Учащегося колледжа задержали с поличным на Могилевщине при выполнении очередного задания. При нем, а также в тайниках на территории Бобруйского и Оршанского районов нашли и изъяли более 200 граммов особо опасного психотропного вещества альфа-ПВП. Преступная карьера подростка продлилась менее месяца. Возбуждено уголовное дело за незаконный оборот наркотиков в составе организованной группы. Задержанному грозит до 20 лет лишения свободы. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках, но больше новостей и актуальной информации о дне сегодняшнем слушайте и читайте на нашем сайте radiosignal.news.
1: Важный сигнал.
2: А Обещанного 3 года ждут. Стало известно, когда начнут строить кольцевую линию Минского метро и где пройдет трасса. Тут есть нюанс. Подготовку к строительству 4-й линии метро общей протяженностью около 27 километров обещают начать до конца этого года. Однако постоянные изменения планов и переносы не добавляют белорусам оптимизма, говорит экономист Игорь Боровик.
8: Смысла становится все меньше. Только недавно метростроевцы заявили, что не дотянут Зеленолужскую линию до Зеленого Луга. Все ради того, чтобы побыстрее начать строить 4-ю линию. Еще месяц назад планировалось, что в первом пуске кольцевой откроют от 5 до 6 станций, чтобы в этом участке был какой-то смысл. Но теперь планы снова переиграли. На первом этапе откроют всего 3 станции кольцевой. То есть участок будет такой. Максима Богдановича, Таравелинский шлях, Веснянка. Получается бессмысленный с транспортной точки зрения аппендикс. В первую очередь кольцевой линии пересекает проспект Победителей и тянется до станции Парк Дружбы Народов, в конечной станции третьей линии, от которой третья линия идет фактически в обратном направлении, снова пересекая проспект Победителей.
2: Отмечу, за последние месяцы это не первые большие и необоснованные изменения в планах строительства 4-й линии Минского метро. Так, сначала кольцевую урезали с 17 до 15 станций, убрав Киевский сквер и Политехническую, а затем было принято решение оттянуть восточную часть ветки к промзоне в Дражне, ближе к будущему зеленому бору. Чиновники отмечают, что все корректировки направлены на то, чтобы минимизировать затраты. Однако минчане ставят под сомнение такое объяснение, и на то у людей есть ряд причин.
9: Какой-то неоправданно дорогой аттракцион. Почему не скоростной трамвай? Ведь такая линия метро будет с низким пассажиропотоком. Чьей-то теще или любимой девушке будет удобно. Иначе как объяснить то, что они творят? Верните планы на метро в Зеленый Луг. Они же еще отдельно разрабатывают проект по сносу зданий, находящихся на пути 4-й линии, хотя говорили, что это дополнительные затраты, небезопасно и ничего особо трогать не будут.
10: Не чтобы в Серебрянку и Чижовку метро провести.
9: И Сухарева снова обделили. И Зеленолужскую в Зеленый Луг не собираются даже строить. А вообще, кольцевая бесполезная ветка за космические деньги. Минчане скинутся подъемом цен на все.
11: Лошица, Серебрянка, Чижовка. В очередной раз без метро. В Чижовку еще в 2020 году обещали. Ждем. Давно существующие районы покрыть не могут, а за новые хватаются. Да и то все меняется так часто, что уследить нельзя. В общем, все как всегда через заднее место.
12: Зачем вообще начинать? Что такое 3 станции? 0. Трата денег впустую. Не удивлюсь, если остановится на одной. Ежу ведь понятно, что нет на это столько денег. Экономика в опе. Еще потом нужно будет купить дорогущие поезда из РФ.
2: Экономист Боровик отмечает, что в работе над кольцевой веткой активно участвуют специалисты Тоннельной ассоциации России. По его словам, в целом все изменения планов, переносы и отмены по строительству Минского метро больше похожи на освоение больших бюджетов, а не на реальную целесообразность, функциональность и удобство для пассажиров. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Но больше новостей и актуальной информации о дне сегодняшнем читайте на нашем сайте radiosignal.news.
1: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Новости союзного государства.
13: Россию поделили на зоны. Зетвоенкор «Рыба» опубликовал карту регионов, которые окажутся под ударом ВСУ. Откуда у него эта информация? По данным Зетвоенкора, в зоне досягаемости украинских беспилотников и ракет сейчас территория вплоть до Иркутска. Канал «Рыбарь» уже давно связывают с Министерством обороны, поэтому в информации, которую там публикует автор канала Валерий Звинчук, никто не сомневается. На карте, которую он разместил в своем канале, на днях Россия поделена на зоны, и рядом указано, что может долететь на эту территорию и на какое расстояние. Например, украинская баллистическая ракета F-5 с способны преодолеть тысяч километров и долететь до Москвы, Санкт-Петербурга, Ханты-Мансийска и Омска. Крылатая ракета «Фламинго» с дальностью в 3000 километров до Норильска, Новосибирска и Красноярска. Также канал «Рыбарь» напоминает, что сейчас в разработке ВСУ модернизированная ракета «Фламинго» с дальностью полета на более чем 4500 километров, и она может долететь до Иркутска. Кроме того, территорию России почти каждый день атакуют беспилотники. Системы ПВО не могут справиться с таким количеством дронов, говорит военный эксперт Руслан Левиев.
14: С беспилотниками вообще такая проблема, что там в принципе не может быть такой системы, которая там одной установкой, грубо говоря, покрывала бы там хотя бы город. А почему такое невозможно? Потому что беспилотники летают очень низко, и поэтому здесь вмешивается банальная физика. Чем ниже ты летишь, тем хуже тебя видно на радарах. То есть тем позднее радар тебя замечает. А если радар тебя не видит, то, соответственно, система ПВО на тебя прицелиться не может. Она не может тебя сбить. Поэтому и получается, что какие бы там крутые у вас комплексы ПВО не были бы, все равно каждая такая установка, будь то это «Панцирь», будь то какая-нибудь там американская система, она, как правило, в контексте беспилотников, она видит там, может быть, километров на 5-10 вокруг.
13: Россияне уже давно нарекают на отечественные системы ПВО, мол, они стреляют мимо или не реагируют на цель вообще. В последнее время в военных кругах вовсе заговорили о дефиците зенитных ракет-перехватчиков. По данным военкоров, речь идет о комплексах С-300, которые были разработаны в 60-х годах, и более новых установках С-400. Военный аналитик Сергей Услендер говорит, что дело в том, что армия сейчас использует ракеты С-300 не только для ПВО, но и для ударов по городам Украины.
15: Ракеты потратили, а производство оно не успевает за такими темпами. Это касается всего, и тех же «Панцирей», например. Сейчас для них С-300 даже менее актуальны, потому что С-300 бороться с дронами — это как вот пытаться кувалдой убить комара. Можно, но проблематично. Поэтому нужны такие комплексы, по идее, как «Панцирь», но они тоже тратят свои ракеты довольно быстро. А производство, я, честно говоря, не знаю, какие темпы, но даже если предположить, что этот тульский завод, который делает, выпускает, скажем, по 20 ракет в день, допустим, это 600 ракет в год, да, ну 700. А тут в одном налете на Москву было там несколько сотен дронов. Вот и все. Запасы складские тоже истощились, все потратили, и вдруг выяснилось, что на 5-м-то году войны ракет для ПВО не хватает. Так что это вполне себе такая ситуация была, можно сказать, предсказуемая.
13: Атаки беспилотника на города России – сумасшедший стресс для местных жителей. По их словам, к взрывам и стрельбе привыкнуть невозможно. Россияне пишут, что им страшно, укрытие есть не везде, и что делать в таких ситуациях до конца никто не знает. Все больше людей, согласно последним опросам, выступают за скорейшее окончание СВО.
16: Вы должны понимать, вы должны это очень четко понимать. Избавиться от всех иллюзий, что это скоро закончится. Это не закончится. Это будет продолжаться и дальше. Это будет разрастаться, это будет ухудшаться и будет эскалироваться. И до тех самых пор, пока война не закончится, до тех самых пор, пока Путин не выведет свои войска из Украины, это все не закончится, это будет продолжаться. Ваши дети будут не в безопасности.
13: На фронте ситуация сложная. Наступление армии весной провалилось, об этом пишут почти все военкоры. Кроме того, на Донецком направлении, где не прекращаются бои, армия России несет огромные потери в личном составе и технике. А военные жалуются на огромное количество дронов в ВСУ.
1: Радиосигнал. Подробно о важном. Из первых уст.
6: Президент Александр Лукашенко о справедливом ценообразовании на обслуживание техники на Шкловском агросервисе.
17: Надо обслуживать технику, которая в районе, и может быть не только в районе. Тут будут оказываться услуги всем тем, кто сюда придет за этими услугами. Деньги заплатил, цены должны быть под контролем председателя облисполкома. Как минимум председатель райисполкома. Ну, облисполкома, потому что будут оказывать же услуги, наверное, что-то Круглянскому району, другому, Белинежскому. Поэтому здесь будут задействованы другие районы. Поэтому должны быть цены неубыточные. Поэтому должен быть контроль хозяйствования здесь, контроль за затратами, себестоимостью услуг, которые будут оказывать райагросервисы здесь. Но надо восстановить все.
1: Важный сигнал.
18: Добро пожаловать отсюда. Россиянин отказался от зарплаты в Минске в 4000 рублей и спровоцировал скандал в соцсетях. Об этом петербуржец Евгений Картамышев написал в Threads.
19: «Мне вчера предложили выйти на работу с зарплатой 4000 белорусских рублей. Говорят, что для Минска это очень хорошая зарплата, но давайте считать. 2150. Аренда квартиры. 250. Коммуналка. 200. Садик для двух детей. Получается 2600, из которых остается 1400 рублей. И ни в чем себе не отказывайте на эти гроши. Вот и думайте, стоит искать работу в Минске или нет».
18: Пост очень быстро собрал более 1000 комментариев.
20: «Дай белорусу зарплату 4000, он будет хозяином мира. Купит квартиру, гараж для своего V5, летом стандартный Египет с женой».
21: «Добро пожаловать отсюда. Раз вам 4000 ужасная зарплата, скорее езжайте домой».
18: Некоторые белорусы поинтересовались, на какой работе россиянину предложили такую зарплату. Он не стал скрывать и ответил, что вакансия – руководитель проекта в цеху.
19: «В моем городе зарплата у большинства 800 рублей. 4000 тут только снится».
21: «Добро пожаловать в реальность. 4000 – это радуйтесь, что вам предложили. В Минске 3000 – это уже шик зарплата. И съем квартиры тут не дешевое удовольствие. А зачем вам Минск? Едьте в агрогородок, там полно работы, и дом дадут условно бесплатно. Колхоз строит дома для работников. Но вы, питерские, к такой работе точно не привыкли».
18: В адрес автора поста также посыпались и обвинения в том, что именно из-за россиян аренда жилья в Минске выросла до 2000 рублей вместо 1000.
20: «Вы приехали со своими ценами в Грузию, подняли там цены на аренду. Теперь вы приехали со своими ценами в Беларусь, тоже подняли цены на аренду. Сидите лучше у себя дома и не портите людям жизнь».
21: «Это правда. Сами приезжают. В очередях за брендами стоят. Деньги налево и направо тратят. А потом еще им все не так. Сидите у себя дома. Чего ж вы все ищете другие страны для жизни?»
18: Многие россияне признаются, что серьезно задумались об эмиграции 20 февраля, когда Владимир Путин подписал закон об ограничении мобильного интернета. Позже стало известно, что в России вслед за соцсетью Instagram и платформой YouTube готовят блокировку Telegram. Сейчас появилась информация о том, что готовится всеобщая мобилизация после осенних выборов в Думу. Добавьте к этому санкционное давление, проблемы в экономике, налеты дронов, которые стали чуть ли не ежедневной реальностью в городах России. В таких условиях желание искать удачу на новом месте становится практически непреодолимым, признаются российские релоканты. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Больше новостей в короткой форме смотрите на ТикТок-канале «Сигнал 666».
1: Радио «Сигнал» 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Радиосигнал от первого лица.
6: Президент Александр Лукашенко о справедливом ценообразовании на обслуживание техники на Шкловском агросервисе.
17: Ну, надо обслуживать технику, которая в районе, и может быть не только в районе. Тут будут оказываться услуги всем тем, кто сюда придет за этими услугами. Деньги заплатил, цены должны быть под контролем. Председателя облисполкома, как минимум председателя райисполкома. Ну, облисполкома, потому что будут оказывать же услуги, наверное, что-то Круглянскому району, другому, Белынежскому. Поэтому здесь будут задействованы другие районы. Поэтому должны быть цены неубыточные. Поэтому должен быть контроль хозяйствования здесь, контроль за затратами, себестоимостью услуг, которые будут оказывать райагросервисы здесь. Но надо восстановить все.
1: Радиосигнал. Подробно о важном. Новости союзного государства.
13: Россию поделили на зоны. Зет-военкор «Рыб» опубликовал карту регионов, которые окажутся под ударом ВСУ. Откуда у него эта информация? По данным Зет-военкора, в зоне досягаемости украинских беспилотников и ракет сейчас территория вплоть до Иркутска. Канал «Рыбарь» уже давно связывают с Министерством обороны, поэтому в информации, которую там публикует автор канала Валерий Звинчук, никто не сомневается. На карте, которую он разместил в своем канале, на днях Россия поделена на зоны, и рядом указано, что может долететь на эту территорию и на какое расстояние. Например, украинская баллистическая ракета FP-9 способна преодолеть 1000 километров и долететь до Москвы, Санкт-Петербурга, Ханты-Мансийска и Омска. Крылатая ракета «Фламинго» с дальностью в 3000 километров до Норильска, Новосибирска и Красноярска. Также канал «Рыбарь» напоминает, что сейчас в разработке ВСУ модернизированная ракета «Фламинго» с дальностью полета на более чем 4500 километров, и она может долететь до Иркутска. Кроме того, территорию России почти каждый день атакуют беспилотники. Системы ПВО не могут справиться с таким количеством дронов, говорит военный эксперт Руслан Левиев.
14: С беспилотниками вообще такая проблема, что там в принципе не может быть такой системы, которая там одной установкой, грубо говоря, покрывала бы там хотя бы город. А почему такое невозможно? Потому что беспилотники летают очень низко, и поэтому здесь вмешивается банальная физика. Чем ниже ты летишь, тем хуже тебя видно на радарах. То есть тем позднее радар тебя замечает. А если радар тебя не видит, то, соответственно, система ПВО на тебя прицелиться не может. Она не может тебя сбить. Поэтому и получается, что какие бы там крутые у вас комплексы ПВО не были бы, все равно каждая такая установка, будь то это «Панцирь», будь то какая-нибудь там американская система, она, как правило, в контексте беспилотников, она видит там, может быть, километров на 5-10 вокруг.
13: Россияне уже давно нарекают на отечественные системы ПВО, мол, они стреляют мимо или не реагируют на цель вообще. В последнее время в военных кругах вовсе заговорили о дефиците зенитных ракет-перехватчиков. По данным военкоров, речь идет о комплексах С-300, которые были разработаны в 60-х годах, и более новых установках С-400. Военный аналитик Сергей Услендер говорит, что дело в том, что армия сейчас использует ракеты С-300 не только для ПВО, но и для ударов по городам Украины.
15: Ракеты потратили, а производство оно не успевает за такими темпами. Это касается всего, и тех же «Панцирей», например. Сейчас для них С-300 даже менее актуальны, потому что С-300 бороться с дронами – это как вот пытаться кувалдой убить комара. Можно, но проблематично. Поэтому нужны такие комплексы, по идее, как «Панцирь», но они тоже тратят свои ракеты довольно быстро. А производство, я, честно говоря, не знаю, какие темпы, но даже если предположить, что этот тульский завод, который их делает, выпускает, скажем, по 20 ракет в день, допустим, это 600 ракет в год, да, ну 700. А тут в одном налете на Москву было там несколько сотен дронов. Вот и все. Запасы складские тоже истощились, все потратили, и вдруг выяснилось, что на 5-м-то году войны ракет для ПВО не хватает. Так что это вполне себе такая ситуация была, можно сказать, предсказуемая.
13: Атаки беспилотника на города России – сумасшедший стресс для местных жителей. По их словам, к взрывам и стрельбе привыкнуть невозможно. Россияне пишут, что им страшно, укрытия есть не везде, и что делать в таких ситуациях до конца никто не знает. Все больше людей, согласно последним опросам, выступают за скорейшее окончание СВО.
16: Вы должны понимать, вы должны это очень четко понимать, избавиться от всех иллюзий, что это скоро закончится. Это не закончится, это будет продолжаться и дальше. Это будет разрастаться, это будет ухудшаться и будет эскалироваться. И до тех самых пор, пока война не закончится, до тех самых пор, пока Путин не выведет свои войска из Украины, это все не закончится, это будет продолжаться. Ваши дети будут не в безопасности.
13: На фронте ситуация сложная. Наступление армии весной провалилось, об этом пишут почти все военкоры. Кроме того, на Донецком направлении, где не прекращаются бои, армия России несет огромные потери в личном составе и технике. А военные жалуются на огромное количество дронов ВСУ.
1: Радиосигнал. Подробно о важном. Там, где заканчиваются новости, начинается смысл. Мы читаем все глубже, ищем подтексты, мотивы и возможные сценарии. Мы изучаем контекст, интересы сторон и скрытые механизмы, которые формируют события вокруг нас. На радиосигнал «Между строк». Разговор о том, что скрыто за заголовками.
0: Всем привет! В эфире «Между строк». Сразу к делу. Можно представить такую картину. Ну, обычный поход в магазин. Привычный маршрут между полками, но внезапно гравитация перестает действовать на 60% продуктов в твоей корзине.
3: В смысле, цены просто отправляются в свободный полет?
0: Да, именно. И вот это произошло в Беларуси, когда правительство одним решением сократило список товаров с регулируемыми ценами. Было 199 позиций, стало всего 76.
3: Ого, в 2,5 раза урезали.
0: Ага, причем речь про самые базовые продукты. Молоко, хлеб, кефир. И сегодня главная цель — разобраться, как одно тихое бюрократическое решение кардинально меняет правила игры на полках супермаркетов.
3: И почему классические законы экономики тут дают сбой, да?
0: Знаешь, что сразу бросается в глаза в этой истории?
3: Что же? Тишина. Абсолютная информационная тишина. Такое масштабное событие, которое напрямую бьет по кошелькам всех без исключения покупателей, происходит совершенно незаметно.
0: Да, никаких громких заявлений.
3: Никаких детальных объяснений причин, просто список был урезан в 2,5 раза. Возникает логичный вопрос, почему одно из крупнейших изменений в системе ценообразования за последние годы прошло таким фоном.
0: Эта тишина действительно ключевой момент, но обычно же как? Когда вводятся какие-то ограничения или потолки цен, об этом трубят из каждого утюга, транслируется идея защиты интересов покупателя, такого, знаешь, жесткого контроля.
3: Вот именно. А когда контроль снимают, тишина.
0: Чтобы лучше понять механизм, можно использовать аналогию с футбольным матчем. Идет жесткая игра, страсти кипят, команды борются за каждый метр. И тут строгий рефери просто молча разворачивается и уходит с поля.
3: Это не просто уход с поля, это целенаправленное снятие с себя ответственности за счет на табло.
0: То есть, чтобы не быть крайним?
3: 100%. Когда 123 позиции вычеркиваются из-под государственного ценового счета, последствия очевидны. И тишина здесь – это признак того, что никто не хочет ассоциировать свое имя с грядущим ростом цифр на ценниках.
0: Логично, никто не хочет выступать вестником роста цен.
3: Но обычный человек теперь остается один на один с торговыми сетями.
0: Да, человек просто пришел за продуктами после работы, а 123 товара отпущены в свободное плавание. И тут важно понимать, как вообще работает розничная торговля. Есть такое понятие, как перекрестное субсидирование. Это можно сравнить с воздушным шариком, наполненным водой. Если сдавить его с одной стороны,
3: вода никуда не исчезнет, она выпятится с другой. Физика.
0: Вот, государство долгое время сдавливало шарик, жестко контролируя цены, на 199 позиций. Торговые сети теряли на этом маржу. Где-то работали в ноль или вообще в минус.
3: А теперь 123 позиции освободили.
0: Да, давление на эту часть шарика исчезло. Что мешает сетям взвинтить цены на освобожденные товары прямо завтра, чтобы с лихвой отбить все убытки от оставшихся 76 замороженных позиций?
3: Слушай, абсолютно ничто не мешает. Но я бы сказала, что дело даже не в простой компенсации убытков. Это слишком мягкая формулировка.
0: А в чем тогда?
3: Торговая сеть – это гигантская машина, которая оптимизирована для максимального извлечения прибыли. Когда со 123 товаров снимают контроль, речь идет не о том, чтобы скромно вернуть недополученное. Речь идет о том, чтобы использовать это пространство для маневра по максимуму.
0: То есть выжать все, что можно?
3: Конечно. Покупатель может и не заметит, но он гарантированно оплатит этот хлеб, когда будет покупать сыр, йогурт или мясо из освобожденного списка.
0: Ну хорошо, но давай попробуем побыть адвокатами дьявола. Посмотрим с другой стороны. Открываем любой классический учебник экономики.
3: Ой, только не учебник.
0: Нет, ну серьезно. Раз жесткий контроль снят, цены должен регулировать сам рынок. Спрос рождает предложение, конкуренция снижает цены.
3: В теории.
0: Да. Если одна сеть задерет цену на тот же сыр до небес, покупатель просто развернется и уйдет через дорогу в другой магазин. Конкуренция должна удержать этот рост. Разве не так работает свободный рынок?
3: Вот тут кроется самая большая ошибка – применять правила из учебников первого курса к белорусским экономическим реалиям.
0: Не работают.
3: Эти законы здесь абсолютно бессильны. Рынок не работает по классической схеме. Идея о том, что покупатель просто уйдет через дорогу, разбивается о суровую структуру самой розничной торговли.
0: Почему же? Магазинов много, вывески разные, брендов хватает, выглядит как конкуренция.
3: Это иллюзия свободного рынка. Чтобы работала та самая конкуренция, нужен равный доступ к ресурсам и отсутствие доминирующих игроков. А в реальности рынок розничной торговли очень сильно консолидирован.
0: Так.
3: Есть несколько крупных сетей, которые держат львиную долю рынка. Чтобы понять, как это работает, давай забудем про учебники и представим себе систему платных мостов.
0: Платные мосты – это как?
3: Да. Представим, что к кошельку покупателя ведут всего несколько больших мостов. Владельцы этих мостов – те самые крупные торговые сети.
0: А заводы и фермеры?
3: Им всем нужно перевести свой товар на другой берег, к покупателю. Альтернативных путей практически нет. Мелкие магазины у дома не могут обеспечить нужный объем продаж. И вот владельцы этих мостов негласно устанавливают высокие пошлины за проезд.
0: То есть диктуют условия поставщикам?
3: Именно. Это не просто ценник на полке. Это скрытые механизмы, плата за место на полке, жесткие условия логистики, отсрочки платежей, штрафы за малейшие нарушения поставок.
0: Ничего себе.
3: Поставщик вынужден закладывать все эти издержки в оптовую цену. Владелец моста ничем не рискует, он всегда возьмет свою маржу.
0: И попытка применить законы идеального рынка тут не сработает.
3: Конкуренция между владельцами мостов идет не за то, чтобы сделать проезд дешевле для покупателя, а за то, чтобы эффективнее выжимать поставщиков и максимизировать прибыль.
0: Получается, когда государство убирает контроль со 123 товаров, оно не создает свободный рынок. Оно просто разрешает владельцам этих мостов поднять плату за проезд, зная, что поставщикам некуда деваться, а покупателям все равно нужно есть.
3: Совершенно верно. И более того, у небольших независимых магазинов нет шансов сыграть роль регулятора цен. Они закупают товар мелкими партиями.
0: У них просто нет логистических скидок.
3: Да, у них изначально другая структура затрат. Поэтому крупные игроки не боятся, что покупатель массово уйдет в мелкую розницу. Крупные сети формируют ценовой фон в масштабах всей страны.
0: Хорошо, механика ясна. Торговые сети имеют огромную власть над полкой. Но давай разберем сторону производителей.
3: Давай.
0: До июля 2026 года они находились под жесточайшим прессом. Нужно выпустить товар, уложиться в регулируемую цену, заплатить сетям за место на полке и при этом хоть что-то заработать.
3: Система трещала по швам.
0: Да, она была на грани. Государство просто вынуждено было сбросить балласт, иначе предприятия начали бы массово банкротиться, а с полок вообще исчезли бы базовые товары.
3: Да, давление внутри системы достигло критической отметки. Невозможно бесконечно удерживать искусственные цены при растущих издержках на сырье, логистику, энергию. Это прямой путь к тотальному дефициту.
0: Логично.
3: Сокращение списка в 2,5 раза – это не жест доброй воли, это вынужденная мера спасения самих производственных цепочек.
0: И вот тут я пытаюсь найти хоть какие-то плюсы для конечного потребителя.
3: Ну-ка.
0: Смотри, если у производителей развязаны руки на 123 позиции, раньше они были зажаты потолком цены. Чтобы выжить, им приходилось экономить на всем, менять рецептуру, использовать более дешевое сырье, делать упаковку меньше.
3: Те самые 900 миллилитров молока вместо литра.
0: Да, лишь бы вписаться в лимиты. А теперь лимитов нет. Разве это не дает им мотивацию улучшать качество? Сделать хороший продукт, поставить честную цену, и пусть покупатель голосует рублем?
3: Знаешь, это звучит красиво в теории, но на практике я бы не стала питать таких иллюзий. Возвращаемся к суровой реальности. Чтобы производитель начал вкладываться в улучшение качества, нужен один ключевой фактор.
0: Какой?
3: Платежеспособный спрос. А в условиях, когда покупательская способность населения не растет, а инфляционные ожидания огромны, стратегия бизнеса меняется кардинально.
0: То есть делать премиальный продукт просто некому продавать?
3: Именно. Зачем заводу закупать дорогое натуральное сырье и делать продукт высокого класса, если основная масса покупателей не сможет за него заплатить?
0: Проще гнать то же самое.
3: Гораздо логичнее и безопаснее продолжать выпускать ровно тот же самый продукт привычного среднего или низкого качества, но теперь уже с маржи, которая реально покрывает все издержки и приносит прибыль.
0: Понятно.
3: Выгода здесь исключительно на стороне корпоративного сектора, ритейла и пищевой промышленности. Они получают возможность залатать свои финансовые дыры.
0: Получается, качество остается прежним, а цифры на ценнике меняются. И платит за всю эту балансировку рядовой потребитель.
3: Угу.
0: Человек, зарплата которого не индексируется автоматически в день, когда 123 товара выходят из-под ценового контроля.
3: Дело нет возможности диктовать условия торговой сети.
0: Да уж.
3: Вся тяжесть неэффективности рынка, монополизации и накопившихся издержек теперь легально перекладывается на плечи обычного человека с магазинной корзинкой.
0: Но это превращается в некий аналитический квест.
3: Это точно.
0: Покупателю нужно постоянно держать в голове, что вот эта полка с социальным молоком – это еще старые правила игры, здесь цены держат, а соседняя полка с йогуртами, сырами или мясными полуфабрикатами – это уже Дикий Запад, где ценник может удивить в любой момент.
3: И этот квест требует постоянного внимания, потому что инфляция на освобожденные товары будет съедать ту небольшую экономию, которую дает оставшиеся 76 регулируемых позиций.
0: Угу.
3: Человек будет приходить на кассу и искренне не понимать, почему корзина вроде бы та же самая, базовых продуктов в ней много, а итоговый чек вырос на 15 или 20%.
0: Потому что сработал эффект того самого водяного шарика. Выпятилось там, где никто не ждал.
3: Точно.
0: Но давай копнем еще глубже. Мы все время говорим об этих 76 оставшихся позициях, как о какой-то константе, фундаменте, который правительство оставило, чтобы защитить самые уязвимые слои населения.
3: Да, но если посмотреть на динамику...
0: Вот-вот.
3: Это самый интересный и, пожалуй, самый тревожный аспект. Если система контроля так стремительно и так тихо сократилась со 199 до 76 позиций, возникает закономерный вопрос. А являются ли эти оставшиеся 76 товаров железобетонной гарантией?
0: Слушай, возникает подозрение, что это просто временный буфер.
3: Угу.
0: Знаешь, как в эксперименте с лягушкой, которую варят на медленном огне? Нельзя отменить все и сразу. Это вызовет мгновенный шок и панику. Но шаг сделан. Огромный шаг. Больше половины списка исчезло.
3: Это классический психологический буфер. Резкая отмена всех ограничений привела бы к социальному взрыву. А сокращение в 2,5 раза, проведенное тихо и без лишнего шума, это тестирование системы на прочность.
0: Посмотрит на реакцию.
3: Да.
0: Если общество адаптируется, если это тихое сокращение списка пройдет без серьезных потрясений, то что помешает через год провести еще одну ревизию? И тогда список из 76 позиций превратится, скажем, в 30. Оставят только самый простой хлеб и самое дешевое молоко.
3: А, возможно, в скором времени само понятие «регулируемая цена» полностью исчезнет из обихода.
0: Думаешь, дойдет до этого?
3: Затраты производителей будут продолжать расти. Логистика усложняется, а торговые сети будут требовать своей доли. Удерживать даже 76 позиций станет экономически нецелесообразно.
0: Их отпустят тоже.
3: Конечно. Поэтому сегодняшний список – это не конец истории. Это лишь пауза перед следующим актом дерегуляции.
0: Выходит, что этот невидимый рефери не просто ушел с поля. Игрокам останется только выживать по законам джунглей, где крупные хищники в виде торговых сетей будут диктовать свои условия, а покупателям придется адаптироваться к новой, гораздо более дорогой реальности.
3: Угу. И единственное, что остается в такой ситуации, это внимательно следить за тем, как меняются цифры на табло, изучать чеки, понимать, что механизмы перекрестного субсидирования работают каждую секунду, пока человек находится в магазине.
0: Свободный рынок в условиях монополий – это всегда игра, в которой казино.
3: Никогда не остается в минусе.
0: Вот именно. Что ж, это заставляет совершенно иначе взглянуть на привычный поход в супермаркет. Полки больше не кажутся такими уж безобидными. На этом сегодня все. Больше важных тем в следующем выпуске. Берегите свои деньги.
1: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Из первых уст.
4: Заместитель начальника военной академии по учебной работе Артем Неверко об особенностях вступительной кампании в военное учебное заведение.
5: прием компании 26-го года имеет свои особенности. Ну, первая, наверное, основная особенность – это то, что, учитывая опыт прошлого года, тот ажиотаж, который творился вокруг факультетов военной академии, когда было очень много желающих поступить в военную академию, практически на все специальности, в этом году цифры набора увеличены. Вот это основная особенность. Вторая основная особенность – это, конечно же, набор девочек. Учитывая год белорусской женщины, конечно же, и руководство вооруженных сил, и военной академии, конечно, мы не могли остаться в стороне. И в этом году мы набираем также военную академию девочек, в том числе впервые после долгого перерыва девочек на летные специальности. У нас будет учиться одна девочка-пилот вертолета и одна девочка-пилот самолета.
1: Важный сигнал.
2: Дожились. В Польше картошка дешевле, чем в Беларуси. А на среднюю зарплату поляк может купить в 10 раз больше картофеля, чем белорус. Как говорится, не прошло и полгода. Картошка снова выходит на лидирующие позиции в обсуждениях белорусов. На этот раз темой для разговоров стала стоимость молодого картофеля в Беларуси и Польше. Спойлер, счет не в пользу белорусов. Что почем, рассказывает аналитик Андрей Лисовский.
7: Польша, она на белорусские деньги стоит 75 копеек, при том, что предлагают в куфоре, ну, то есть на самых дешевых площадках, белорусскую молодую картошку, и она стоит 2,5 белорусских рубля, то есть почти в 4 раза дороже. Зарплата в 4 раза больше в Польше. Цены в 4 раза дешевле в Польше. Белорусские цены так сильно взлетели, что теперь польские цены гораздо ниже, чем белорусские. А нам рассказывают про процветающую в Беларуси светлое будущее.
2: По словам Лисовского, даже Белстат посчитал, что Беларусь на среднюю зарплату может купить около 800-900 килограммов картофеля, в то время как поляк 4-6 тысяч килограммов. Как отмечает аналитик, такая огромная разница в покупательской способности связана с более высокими доходами населения в Польше и существенными ценовыми различиями на продовольственные товары. Более детально в цифрах разбирался экономист Валерий Седых.
22: Если брать данные официальной статистики Беларуси и Польши, вот что мы имеем. В Польше средняя зарплата до вычета налогов составляет около 2400 долларов. В Беларуси, берем за основу данные Белстата, что средняя зарплата брутто – 3000 белорусских рублей или около 920 долларов. Смотрим дальше. Средняя цена картофеля в Польше – от 0,37 до 0,5 доллара за килограмм. В Беларуси – от 0,45 до 0,6 доллара. Ну и далее – нехитрые математические расчеты, сколько на свою зарплату по местным ценам может позволить купить картофеля поляк, а сколько белорус. Тут, как говорится, все очевидно. А еще на свою среднюю зарплату поляк может купить более 1730 литров молока, белорус – всего лишь 927 литров. Такая ситуация с курицей, хлебом, яблоками, да даже с бензином.
2: Высокая стоимость картофеля в Беларуси обусловлена жестким госрегулированием цен, сокращением посевных площадей, а также ростом затрат на удобрения, топливо и хранение, отмечает Седых. По его словам, не последнюю роль играет и ежегодные потери значительной части урожая картошки из-за нехватки современных хранилищ. Что касается дохода белорусов, то на конец 2025 года зарплаты демонстрировали значительный рост. Правда, обусловленный надбавками и премиями по итогу года. В январе 2026 года ситуация вернулась к исходной точке. В зарплатных ведомостях минус, а плюсы только в отчетах статистического комитета. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках, но больше новостей в короткой форме смотрите на TikTok-канале «Сигнал 666».
1: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Радиосигнал от первого лица.
23: Генеральный консул Беларуси в Екатеринбурге Сергей Чичук о конструктивном сотрудничестве со Свердловской областью.
8: По Свердловской области у нас выстроено хорошее конструктивное сотрудничество и взаимодействие. Уже шестой год подряд растет товарооборот и экспорт. Мы уже вплотную приблизились к 1 миллиарду долларов товарооборота. Активизировали все контакты, визиты правительственных делегаций Беларуси на самую крупную выставку, промышленную выставку России на пром уже стали традиционными. В 2023 году мы были основным партнером этой выставки, а с 2025 года мы, посмотрев на положительный опыт уральцев, стали проводить эту выставку у себя. Практически все крупные белорусские производители имеют в Екатеринбурге, в Свердловской области своих партнеров, дилеров, фирменные магазины. Ну, например, Пинск Древо, Лема, Меловица, Белвест. Только в Екатеринбурге больше 50 магазинов белорусские продукты. А недавно были открыты магазины «Додому» и «Белорусский Лен».
1: Радиосигнал. Подробно о важном. Разговор, в котором нет одного правильного ответа. Два человека, две противоположные позиции, аргументы за и против. Два взгляда, живая дискуссия и разные точки зрения. Давайте разберемся. Честный диалог о жизни, обществе, отношениях и выборе на радио «Сигнал».
9: Привет-привет! В эфире «Давайте разберемся». Сегодня мы залезем в самый глубокий карман и выясним, кто должен платить в ресторане. Ты считаешь, что мужчина обязан по праву сильного? Или в современном мире нормально, когда каждый платит за свой салат? Чеки на 200 рублей и сбежавшие кавалеры сегодня в студии будет бойня. Погнали!
10: Погнали! И давай, знаешь, не будем тянуть сразу в бой. Мы с тобой на первом свидании. Прямо сейчас. Сидим в каком-нибудь, ну, супермодном месте на Зыбицкой. Глаз-бар, например. Официант только что принес меню, ты открываешь.
9: Ох, я уже прям чувствую, как мой кошелек инстинктивно сжимается от страха. Ладно, открываю. Так, посмотрим. Ого, ну, цены тут, конечно, да. Не для простых смертных, для министров не меньше.
10: Да ладно тебе, перестань. Смотри, какая прелесть. Вот. Осьминог с картофелем и томатами всего-то 80 рублей. И филе миньон за 75. Возьмем плата морепродуктов на двоих. 340 рублей. И по авторскому коктейлю. Они тут по 25. Но красота же. Заказывай, не стесняйся.
9: Подожди. Ты это серьезно? 340 рублей? Ты вообще в себе? Давай начнем с малого. 80 рублей. За осьминога. Одного. Давай тебе сейчас на пальцах объясню, просто чтобы ты понимала. Вот средняя зарплата учителя, например, в Беларуси, ну, около 1865 рублей в месяц. Это примерно 22 рабочих дня. Делим. Получаем где-то 85 рублей в день. За 8-часовой рабочий день.
10: Ой, все началось.
9: Нет, ты послушай, это выходит где-то 11 рублей в час. Ты понимаешь? Чтобы оплатить твоего вот этого вот осьминога, мне нужно, получается, 7 часов работать. 7 часов моей жизни за одно какое-то там щупальце. 7!
10: Ты что, сюда с калькулятором пришел? Слушай, убери телефон, не позорься, а? Что за унизительные подсчеты? Мужчина, который на свидании сидит и считает, сколько часов он работает ради ужина с дамой, это просто, ну, это дно. Ты когда меня сюда звал, ты на что еще рассчитывал? Что я закажу стакан воды и буду смотреть на тебя влюбленными глазами, пока ты ешь свои драники?
9: Я рассчитывал на приятный вечер и на адекватный заказ, а не на то, что ты попытаешься съесть весь мой месячный бюджет за один присест. Вот смотри, драники с лососем 35 рублей, это уже, ну, это адекватнее. И коктейль твой 25, это уже 60 рублей на тебя одну, а ты еще на плато морепродуктов замахнулась. Это что, какой-то, я не знаю, инвестиционный проект? Ты решила проверить, сколько денег можно из меня вытянуть за первый же вечер?
10: Да я тебе говорю, это просто ужин. Ужин в месте, которое, между прочим, выбрал ты. Это же ты предложил, а давай пойдем в это новое модное место на Зыбицкой? Или ты думал, мы сюда придем, посмотрим на интерьер и пойдем в Макдоналдс? Надо было сразу так и говорить, у меня бюджет 40 рублей на двоих. Я бы и оделась соответственно, в спортивном костюме бы пришла, честное слово.
9: А вот это уже чистая манипуляция. Если я выбираю место с хорошей атмосферой, это не значит, что я подписываю пустой чек на все твои гастрономические фантазии. Я выбрал его, чтобы мы приятно посидели, поговорили, а не для того, чтобы ты устроила соревнование «закажи самое дорогое в меню».
10: Но это же бред. Атмосфера и меню – это единое целое. Ты же не приходишь в большой театр в шортах и сланцах. Вот и тут так же. Если ты зовешь даму в дорогое место, будь готов к соответствующему счету. Это неписанное правило. Это элементарный тест на состоятельность. И ты его, судя по твоим вот этим вот подсчетам, с треском проваливаешь.
9: Это тест на адекватность. И его проваливаешь ты. Слушай, а ты сама-то, ты подумала, сколько ты вложила в это свидание? Или твои траты не считаются? Давай, удиви меня. Посчитай свой, как его там называют, розовый налог.
10: А вот давай. Давай посчитаем, чтобы ты перестал ныть из-за своего несчастного осьминога. Ты думаешь, я вот так с кровати встала, умылась и пришла. Чтобы сидеть здесь красивой, пришлось, знаешь ли, немного потрудиться. Начнем. Макияж и укладка. Средний ценник на нормальный вечерний образ в Минске 208 рублей. 208 рублей. Это, если что, почти 3 твоих рабочих дня по твоим же подсчетам.
9: Что? 200 рублей? За что? Тебя там что, золотой пылью посыпали?
10: За то, чтобы ты смотрел на ухоженную, красивую женщину, а не на замученного жизнью клерка с синяками под глазами. Это, дорогой мой, инвестиция в атмосферу вечера. Идем дальше. Маникюр. Без него приличная девушка из дома не выходит. Это еще, ну, рублей.

0: про свой рабочий час за 11 рублей. Ты серьезно?
1: Да я тебя об этих ресницах просил. Мне твой макияж за 200 рублей не нужен. И маникюр твой я бы даже не заметил. Лучше бы ты в толстовке пришла, но мы бы счет пополам закрыли. Ты сама на себя это все навесила, по своему желанию, а теперь выставляешь мне счет, как будто это я тебя заставил. Я на свою подготовку потратил 50 рублей. Сходил в барбершоп, сделал комбо, стрижка плюс борода, и все, я красавчик. 50 рублей, а не 800. Разницу чувствуешь?
0: Ты сейчас серьезно сравниваешь свою стрижку в барбершопе и мой полный вечерний образ? Это даже не смешно. Ты потребляешь результат моих инвестиций. Моя внешность сегодня – это часть атмосферы этого вечера, за которую ты, как мужчина, и платишь. Оплачивая ужин, ты не делаешь мне одолжения. Ты просто частично компенсируешь мои вложения в то, чтобы этот вечер для тебя был красивым. Это справедливо.
2: Но это же бред. Абсолютно бредовая женская логика. Я тебя не просил ничего инвестировать. Ты это делаешь в первую очередь для себя, чтобы чувствовать себя уверенно и ловить взгляды других мужчин. Не перекладывай ответственность за свои траты на меня. Вот из-за таких, как ты, и появляются нормальные мужики-пополамщики, которые просто не хотят спонсировать чужой парад тщеславия.
0: Ах, пополамщики. Мои любимые персонажи. Это те, кто до смерти боится ответственности. Или те, кто просто не может себе позволить женщину, которая ухаживает за собой. Знаешь, недавно весь Минск гудел, обсуждая одну историю. Новый пафосный ресторан. Девушка с парнем ужинают, веселятся. Приносят счет 1600 рублей. И что делает ее прекрасный кавалер?
2: А, я знаю эту историю. Он просто встал и ушел. Сбежал. И абсолютно правильно сделал. Герой нашего времени.
0: Ты серьезно? Герой. Он поступил как последний трус и подлец. Он оставил девушку одну с этим гигантским счетом, который равен двум минимальным зарплатам в стране. Не можешь себе позволить? Не зови в такое место. Сидите в парке на лавочке, семечки грызите.
2: Подожди, подожди. А ты знаешь, что она там заказала? Морских ежей, дюжину устриц Жилардо, черную икру и несколько бутылок дорогого шампанского. Это было не свидание, это был инвестиционный ужин. Она пришла не общаться, она пришла жрать за его счет. Он не сбежал, он эвакуировался от типичной тарелочницы.
0: Что за унизительный и мерзкий термин «тарелочница»? Она заказала то, что было в меню этого ресторана. Он что, не видел цен, когда ее туда вел? Он хотел произвести впечатление, пустить пыль в глаза, а когда пришло время платить, струсил. Это классика жанра – казаться, а не быть.
2: Да я тебе говорю, в Минске это уже целая индустрия. Девушки целенаправленно ходят на свидания с парнями из Тиндера, чтобы бесплатно и дорого поесть. Они даже создают чаты, где делятся, у кого сегодня удалось поесть устриц, а у кого только салат Цезаря. И вот из-за таких нормальные парни и вынуждены перестраховываться. Это защитная реакция. Недавно читал про другого героя. Ужин на 280 рублей, он просто сказал, что отойдет в туалет, вышел на улицу, сел на самокат и уехал в закат. И я его прекрасно понимаю. Он спасал свой кошелек от хищницы.
0: Спасал кошелек? Слушай, какая драма. А ты не думал, почему адекватная женщина не тарелочница? Сама иногда хочет заплатить за себя или разделить счет. Вот почему я могу это предложить?
2: Ну, чтобы показать свою независимость, Малерна. Феминизм, равенство, все дела.
0: Нет. Точнее, не только поэтому. Главная причина, чтобы не чувствовать себя обязанной. Чтобы после твоего Цезаря и бокала вина мне не пришлось выслушивать вот эти жирные намеки, что вечер должен как-то продолжиться. Чтобы не чувствовать, что я тебе что-то должна за этот ужин. Оплата 50 на 50 – это моя страховка от твоих потенциальных ожиданий. Есть такое правило. Кто платит, тот и заказывает музыку. Так вот, если я плачу за свою часть, я заказываю свою музыку. И моя музыка сегодня может быть такой. Спасибо за вечер, было интересно, я поехала домой. Одна. И я не буду чувствовать себя виноватой ни на секунду.
3: То есть, ты считаешь, что если я плачу, я автоматически покупаю право на продолжение вечера? Это оскорбительно для мужчин. Мы платим, потому что это красивый жест, это традиция, это знак внимания и заботы.
0: Некоторые, да. А некоторые считают, что раз они потратили на тебя 150 рублей, то теперь им положен как минимум страстный поцелуй, а как максимум секс. И чтобы отсеять вторых на ранней стадии, проще заплатить самой. Это вопрос безопасности и личных границ, а не денег.

0: Хорошо, хорошо, убедила. Давай другую ситуацию разыграем. Не 1600 рублей, не 280. Вот мы с тобой сходили на более скромное свидание. Приятно посидели, поговорили. И вот официант приносит счет. Ну, скажем, 210 рублей.
1: Окей. И?
0: И вот он лежит на столе, этот чек. И я сижу и думаю. Так, 210 рублей. Вроде не 1600. Вполне подъемно. Но все равно. Если я сейчас сразу достану карту и заплачу, она подумает, что я подкаблучник, который пытается ее купить. Если я предложу пополам, она решит, что я жмот, и второго свидания точно не будет. А если я буду молчать и ждать ее реакции, это вообще провал. Это выглядит жалко. Что делать-то?
1: А я в этот момент сижу и думаю, ну и чего он молчит? Смотрит на этот счет, как баран на новые ворота. Он ждет, что я сейчас кошелек достану или просто завис. А если я предложу заплатить, он решит, что я такая вся из себя феминистка и прям намекаю, что он мне не понравился и продолжения не будет. Или наоборот подумает, что я его проверяю на щедрость. Боже, как неловко.
0: Вот, именно. И я начинаю этот театр одного актера. Медленно так, знаешь, роюсь в карманах. Так, сейчас, где-то тут была карточка. И краем глаза смотрю на твою реакцию. Двинешься ты к сумке или нет?
1: А я делаю вид, что очень увлечена рисунком на салфетке. И молча, выжидательно смотрю на тебя. И в воздухе просто звенит напряжение, можно топор вешать.
0: И вот эта пауза, она длится целую вечность. Мы смотрим то друг на друга, то на этот несчастный счет. И в этот момент решается все. Это же настоящая проверка. Для мужчины на щедрость, на адекватность, на уверенность, а для женщины на меркантильность, на воспитанность или на современность взглядов. Один маленький чек, а сколько информации?
1: Согласна, на 100%. Это самый неловкий и в то же время самый показательный момент первого свидания. По нему можно сразу понять, совпадают у вас ценности или вы из абсолютно разных миров. И дело даже не в сумме, а в самом поведении, в этих микрожестах.
0: Так, хорошо, я понял твою позицию про безопасность и все такое, но давай честно, вот положа руку на сердце. Слушай, ну если я тебя завтра в ресторан позову, ты же все равно кошелек в сумке забудешь.
1: Я? Я закажу самое дорогое шампанское и заплачу за нас обоих, просто чтобы посмотреть на твое лицо.
0: Ну-ну, мечтай, феминистка ты наша.
1: На сегодня это все. Вы слушали «Давайте разберемся». Считайте деньги, цените себя и не убегайте через окно. Всем пока.
2: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Из первых уст.
3: Президент Александр Лукашенко о том, почему производителям техники нельзя забывать о райагросервисах.
4: Самое важное, чтобы это были такие опорные пункты для наших заводов. А то мы за границей делаем мультибрендовые центры, и это правильно. Ну, допустим, в Узбекистане делаем центр, где будут продаваться МАЗы, БелАЗы, вся сельхозтехника и прочая техника. И здесь же будет склад запчастей, и здесь же будет обслуживаться. В том же Узбекистане. Ну, как мне докладывали, их уже 11 там. 11. У нас будет здесь 115, 118, может 120 таких опорных центров, где будут оказываться услуги и самими заводами. Ну, нам от них здесь нужны больше будут запчасти, наверное, да?
5: Да, мы так и работаем сейчас.
4: Запчасти там взяли, сюда привезли, а люди тут будут, которые обслужат эту технику. Но, тем не менее, заводы должны понимать, что это и их дело. Продали сюда технику, Гомсельмаш, вот комбайны, или МТЗ, современная тяжелая технологическая техника, продали сюда, будьте добры, обслуживайте ее здесь. Определенный период, не только гарантии, но и обслуживайте дальше. Так, как за границей мы делаем.
2: Важный сигнал.
6: Добро пожаловать отсюда. Россиянин отказался от зарплаты в Минске в 4000 рублей и спровоцировал скандал в соцсетях. Об этом петербуржец Евгений Картамышев написал в Threads.
7: Мне вчера предложили выйти на работу с зарплатой 4000 белорусских рублей. Говорят, что для Минска это очень хорошая зарплата, но давайте считать. 2150. Аренда квартиры. 250. Коммуналка. 200. Садик для двух детей. Получается 2600, из которых остается 1400 рублей. И ни в чем себе не отказывайте на эти гроши. Вот и думайте, стоит искать работу в Минске или нет.
6: Пост очень быстро собрал более 1000 комментариев.
8: Дай белорусу зарплату 4000, он будет хозяином мира. Купит квартиру, гараж для своего V5, летом стандартный Египет с женой.
9: Добро пожаловать отсюда. Раз вам 4000 ужасная зарплата, скорее езжайте домой.
6: Некоторые белорусы поинтересовались, на какой работе россиянину предложили такую зарплату. Он не стал скрывать и ответил, что вакансия – руководитель проекта в цеху.
7: В моем городе зарплата у большинства 800 рублей. 4000 тут только снится.
9: Добро пожаловать в реальность. 4000 – это радуйтесь, что вам предложили. В Минске 3000 – это уже шик зарплата. И съем квартиры тут не дешевое удовольствие. А зачем вам Минск? Едьте в агрогородок, там полно работы, и дом дадут условно бесплатно. Колхоз строит дома для работников. Но вы, питерские, к такой работе точно не привыкли.
6: В адрес автора поста также посыпались и обвинения в том, что именно из-за россиян аренда жилья в Минске выросла до 2000 рублей вместо 1000.
8: Вы приехали со своими ценами в Грузию, подняли там цены на аренду. Теперь вы приехали со своими ценами в Беларусь, тоже подняли цены на аренду. Сидите лучше у себя дома и не портите людям жизнь.
9: Это правда. Сами приезжают. В очередях за брендами стоят. Деньги налево и направо тратят. А потом еще им все не так. Сидите у себя дома. Чего же вы все ищете другие страны для жизни?
6: Многие россияне признаются, что серьезно задумались об эмиграции 20 февраля, когда Владимир Путин подписал закон об ограничении мобильного интернета. Позже стало известно, что в России вслед за соцсетью Instagram и платформой YouTube готовят блокировку Telegram. Сейчас появилась информация о том, что готовится всеобщая мобилизация после осенних выборов в Думу. Добавьте к этому санкционное давление, проблемы в экономике, налеты дронов, которые стали чуть ли не ежедневной реальностью в городах России. В таких условиях желание искать удачу на новом месте становится практически непреодолимым, признаются российские релоканты. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Больше новостей в короткой форме смотрите на TikTok-канале «Сигнал 666».
2: Радио «Сигнал» 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Вы столкнулись с юридической проблемой, которую не можете решить самостоятельно? Возникают вопросы, как действовать, или есть необходимость составить обращение по поводу нарушения ваших прав? Обращайтесь бесплатно. Вместе мы решим все проблемы. На радиосигнал «Народный юрист».
10: Доброго времени суток, уважаемые радиослушатели и читатели. С вами Евгений Николаевич. Сегодня мы поговорим о том, как можно пересмотреть размер уже назначенных пенсионных выплат. Вопрос от нашей слушательницы Александры такой. Здравствуйте. А какие же нужны основания для перерасчета пенсии? Ну что же, отвечаю. В Республике Беларусь основания для перерасчета пенсии четко прописаны в статье 64 закона о пенсионном обеспечении. Основные же случаи включают в себя дополнительный стаж. Если вы, например, продолжаете работать после назначения пенсии, перерасчет возможен после накопления не менее 2 лет нового страхового стажа. Дальше новые данные. Если вы нашли и представили документы о ранее неучтенном стаже или заработке, то они тоже пригодятся. Изменение законодательства. При изменении государственных нормативов расчет производится уже по новым правилам, и иногда это случается автоматически. Ну и последнее – исправление ошибок. То есть, если в первоначальном расчете была допущена ошибка, ее можно исправить как в сторону увеличения, так и уменьшения выплат. Ну а для перерасчета, соответственно, необходимо подать письменное заявление и подтверждающие документы в территориальный орган Фонда социальной защиты населения. Обязательно, друзья, консультируйтесь со специалистами, чтобы не упустить свои законные надбавки. Заходите для этого на сайт radiosignal.news в раздел «Народный юрист». Там есть мой телеграм, пишите мне, не стесняйтесь, решим ваши вопросы и ответим на интересующие темы.
11: Радиосигнал 666 АМ. Радиосигнал от первого лица.
3: Президент Александр Лукашенко о том, почему производителям техники нельзя забывать о райагросервисах.
4: Самое важное, чтобы это были такие опорные пункты для наших заводов. А то мы за границей делаем мультибрендовые центры, и это правильно. Ну, допустим, в Узбекистане делаем центр, где будут продаваться МАЗы, БелАЗы, и вся сельхозтехника и прочая техника. И здесь же будет склад запчастей, и здесь же будет обслуживаться. В том же Узбекистане. Ну, как мне докладывали, их уже 11 там. 11. Ну, у нас будет здесь 115, 118, может, 120 таких опорных центров, где будут оказываться услуги и самими заводами. Ну, нам от них здесь нужны больше будут запчасти, наверное, да?
5: Да, мы так и работаем сейчас.
4: Запчасти дилеры. Там взяли, сюда привезли, а люди тут будут, которые обслужат эту технику. Но, тем не менее, заводы должны понимать, что это и их дело. Продали сюда технику, Гомсельмаш, вот комбайны, или МТЗ, современная тяжелая технологическая техника, продали сюда, будьте добры, обслуживайте ее здесь определенный период, не только гарантии, но и обслуживайте дальше, так как за границей мы делаем.
11: Радиосигнал. Подробно о важном. Учим пакистанский вместе. Как на языке урду звучат времена года? Поехали. Зима.
12: Мосаме сарма.
11: Лето.
12: Мосаме гарма.
11: Весна.
12: Бахар.
11: Осень.
12: Хизан.
11: Учим пакистанский. Авось пригодится.
2: Важный сигнал.
6: Высокий сезон в самом разгоне. Правительственный бизнес-джет отвез кого-то из Минска в турецкий Бодрум. Почем отдых в июле?
7: Правительственный бизнес-джет Canadair CL-602B19 Challenger 850 вылетел из Минска 10 июля в 20:18 и приземлился в турецком Бодруме 11 июля в 3:50 по минскому времени, совершив промежуточную посадку в Баку.
6: Об этом свидетельствуют данные сервиса отслеживающего полеты «Флайтрадар». То, что рейсы правительственного самолета из Минска в Бодрум стали традицией, рассказывает и авиационный эксперт Алексей Круглов.
13: Аналогичные рейсы фиксировались в августе и сентябре прошлого года, в июне 2023 года. В этом году уже несколько раз. Источники говорят, что борт используют не только высокопоставленные белорусские чиновники для командировок, но и члены семьи Лукашенко для личных поездок.
6: Кто именно летел этим рейсом, официально не сообщается, продолжает эксперт.
13: Подобные рейсы регулярно вызывают вопросы, потому что власти практически никогда не раскрывают ни список пассажиров, ни цель поездки. На фоне постоянных призывов к экономии любая информация о перелетах правительственного самолета становится предметом общественного внимания. Как там в бриллиантовой руке было? Наши люди в булочную на такси не ездят.
6: И если обычным белорусам отпуск в Турции приходится планировать за несколько месяцев, а откладывать на него целый год, то у пассажиров правительственного бизнес-джета таких проблем, похоже, нет, рассказывает эксперт туристического рынка Александр Миронов.
14: Бодрум – один из самых дорогих курортов Турции. В июле здесь самый высокий сезон. Неделя отдыха в хорошем пятизвездочном отеле обойдется минимум в 2-3 тысячи долларов на двоих, без учета дополнительных расходов. В премиальных гостиницах цены могут быть в несколько раз выше.
6: По словам эксперта, белорусы стараются отдыхать дешевле, бронируют туры заранее, ищут горящее предложение, выбирают автобусные поездки и отели попроще. Самое популярное направление этого лета – Грузия и Болгария. Но большинство людей никуда не едут. Максимум – белорусская здравница, речка или дача. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Больше новостей в короткой форме смотрите на ТикТок-канале «Сигнал 666».
2: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Невероятно, но факт.
15: Все чаще в сеть просачивается информация о том, что в Китае очень много домов с синими крышами. Казалось бы, и какая разница, какого цвета эти крыши? Но за этим простым, на первый взгляд, фактом стоит интересная теория. Что это? Дань моде? Дизайнерское решение или что-то большее? Давайте разберемся. Прежде всего, надо понимать, что в этом деле не обошлось без мистики или теории всемирного заговора. Все началось в августе 2023 года на Гавайях. В Лахайне произошла серия ужасных лесных пожаров, унесших около 100 человек. Официальная причина произошедшей трагедии достаточно рациональна. Всему виной засуха и ураган. Но в обществе зародилась уникальная идея, что такие пожары разжигают лазеры, которые являются частью сверхсекретных правительственных программ и позволяют управлять погодой. И синий цвет поможет защитить свое жилище от разрушений. Кажется, вот это фантазия. Но сторонники этой теории приводят целые аргументы в свою пользу. Они выяснили, что определенные частоты света, потенциально излучаемые этими лазерами, могут быть отклонены или смягчены определенными цветами. По их мнению, синий цвет способен поглощать и рассеивать определенной длины волны света, потенциально снижая эффективность лазеров. Ведь недаром в разных приложениях, связанных с безопасностью, используют синие цвета. К сожалению, научно обоснованного подтверждения этой теории нет. Да, действительно, светопоглощение и отражение у разных цветов отличается, но эффективность именно синего цвета против лазерных технологий, проведенными научными исследованиями, не доказано. Несмотря на отсутствие какой-либо рациональной причины или научного обоснования данной теории, китайцы массово покрывают крыши своих домов синим брезентом или окрашивают их в синий цвет в качестве мер защиты. А больше шокирующих загадок слушайте в следующем выпуске «Очевидного и невероятного».
2: Радиосигнал 666 АМ. Продукты по всей Беларуси снова дорожают. А что же с качеством? Вы нашли в магазинах просроченные товары, посторонние предметы в продуктах, подделки известных брендов не выдерживают никакой критики, да еще и цены растут с каждым днем. Маршрутки тоже подорожали. А что же с заменой автобусов? А что с дорогами? Вы наблюдаете за тем, как ямы на них растут, как грибы? Так может, чиновники и бизнесмены не исполняют свои обязанности? До них сложно достучаться? Возможно, вы уже пробовали, но на ваши жалобы не обращают внимания? Радиосигнал предлагает вам свою помощь в специальном проекте «Контроль качества». Обращайтесь к нам, как это сделали уже многие. Мы свяжемся с ответственными, расскажем о проблемах на всю страну, чтобы решить их как можно быстрее. Заходите на сайт radiosignal.news, жмите на контроль качества и пишите нам свои жалобы как можно подробнее. Вместе мы сможем навести порядок. Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Новости регионов. На радиосигнал.
6: Могилеве на промплощадке погиб 65-летний сварщик. Все произошло на одном из бывших промышленных предприятий, где идет ремонт. Мужчина хотел спуститься на этаж ниже, открыл створки дверей грузового лифта и, не убедившись в наличии кабины, шагнул в пустую шахту. В результате падения с высоты около 6 метров рабочий получил травмы, от которых скончался. На месте работали следователи. Уже установлено, что здание цеха еще не сдано в эксплуатацию, в связи с чем доступ к верхним этажам осуществлялся исключительно по лестницам. Погибла девушка, еще 3 человека пострадали в ДТП в Кобринском районе. Авария произошла на автодороге Р-127 Кобрин, граница Украины, Дивин. По предварительной информации, 22-летний водитель автомобиля BMW не выбрал безопасную скорость, не справился с управлением, съехал в левый по ходу движения кювет, после чего машина опрокинулась. В результате аварии 15-летняя пассажирка погибла на месте. Водителя, а также еще 2 пассажиров, 15-летнюю девушку и 18-летнего юношу госпитализировали. Обстоятельства происшествия устанавливаются, правовую оценку произошедшему дадут следователи. Под Брестом нашли погибшим пропавшего мужчину. 34-летний Вадим Косовец исчез 1 июля. По данным милиции, он находился на водоеме возле деревни Люта Брестского района, после чего ушел в неизвестном направлении и перестал выходить на связь. 11 июля стало известно, что поиски окончены, а мужчина погиб. Как отметили в милиции, признаков насильственной смерти на теле погибшего не обнаружено. Обстоятельства и причина смерти мужчины не уточняются. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках, но больше новостей и актуальной информации о дне сегодняшнем слушайте и читайте на нашем сайте radiosignal.news.
2: Из первых уст.
3: Пресс-секретарь организации «Патриоты Беларуси» Ирина Синкевич о прошедшем на полигоне «Белая лужа» финала военно-патриотического турнира «Вызов».
16: Мы гордимся нашим турниром, потому что мы видим результат, видим их горящие глаза, им нравится, они включаются. Можно позавидовать вот их вот этой самоотверженности. Они не думают долго, они делают все, что их просят. А я скажу, что взрослые зачастую этим отличиться не могут. Мы иногда задумываемся, стоит или нет. Они бросаются в омут с головой. Очень гордимся нашими ребятами. Мы прошли большой путь в целый год. Почти 800 ребят приняли именно в этом сезоне. А это огромные масштабы. Мы проехали всю страну. Лучшие из лучших борются за победу.
2: Важный сигнал.
6: Беларусь не хочет воевать. Госпогранслужба Украины сделала неожиданное заявление.
17: В Беларуси продолжается развитие военной инфраструктуры вблизи украинской границы, несмотря на отсутствие там ударной группировки войск.
6: Об этом заявил пресс-секретарь Государственной пограничной службы Украины Андрей Демченко. По его словам, речь идет о строительстве полигонов, логистических маршрутов и объектов для размещения личного состава и техники.
17: Прежде всего в направлении Черниговской и Киевской областей. В целом, то, что отмечают подразделения разведок, Россия продолжает давить на Беларусь, чтобы вынудить Минск более масштабно своими силами присоединиться к войне, развязанной против нашей страны. Беларусь этому сопротивляется, старается всячески не поддаться этому давлению. Но угроза для Украины по-прежнему на этом направлении сохраняется.
6: Напомню, что в конце прошлой недели с подобным заявлением также выступил первый заместитель главы офиса Зеленского Сергей Кислица. Он сравнил положение Александра Лукашенко со шпагатом.
17: Беларусь находится в сложной ситуации. Она сложная лично для Александра Лукашенко, но еще больше для белорусского народа, который буквально стал заложником 3 десятилетий недемократического развития страны. Для Лукашенко это все равно, что быть в постоянном шпагате, когда с одной стороны ему сложнее противостоять требованиям Путина, а с другой он четко понимает масштабные последствия более активного участия в агрессии против Украины.
6: Напомню, Зеленский неоднократно заявлял о планах России провести наступление с территории Беларуси, как это уже было в феврале 2022 года в начале СВО. Но Александр Лукашенко в своих интервью уверяет, что не хочет такого сценария.
18: Мы много раз говорили о том, что абсолютно недопустимо, чтобы война Украины с Россией перебросилась на территорию Беларуси. По разным причинам. 2 причины я называл. первое, мы это понимаем, поэтому не хотим воевать. Беларусь очень уязвима в военном отношении. Если Украина начнет атаковать Беларусь так же, как она атакует Россию. Потому что Беларусь у украинских военных как на ладони. Мы это прекрасно понимаем, что наши основные объекты жизнеобеспечения, производственные и логистические, окажутся под ударом.
6: Президент также вспомнил заявление командира украинских беспилотных войск о том, что Киев определил 500 целей в Белоруссии на тот случай, если она вступит в войну.
18: Ну, как они заявили, у них уже 500 таких целей на территории Беларуси намечено. Это первая причина. Вторая причина – народ наш не приемлет войн. Мы уже натерпелись в истории. Мы понимаем, что погибнет немало наших военных. В Украине живут семьи белорусов. В Беларуси у нас, там на юге Беларуси, живут семьи украинцев. Есть там совместные семьи, переженились, все детей вырастили, жили как нормальные люди. Границы же не было. Украинцы к нам приходили через границу. Белорусы в Украину свободно ездили. В свое время я туда, в Украину, ездил. Даже мои корни где-то между Черниговым и Киевом зарыты, моих предков. Понимаете, насколько все переплетено? И ряд других моментов. И мы что, должны это все отбросить в сторону, забыть и начать воевать?
6: В российском Z-сообществе эти слова Лукашенко восприняли с негативом. Там считают, что помощь Минска как члена союзного государства сейчас была бы очень кстати. Людей у армии России на фронте не хватает, потери большие, а наступать становится все труднее. При этом белорусы в социологических опросах признаются, что не хотят принимать участие в чужой войне. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Ну а больше новостей в короткой форме смотрите на ТикТок-канале «Сигнал 666».
2: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Радиосигнал. От первого лица.
3: Председатель правления Национального банка Роман Головченко об основных задачах при использовании технологий искусственного интеллекта в банковской сфере.
19: Проводим серию встреч с нашими банками, которые, по крайней мере, уже сформировали задел, ну и используют элементы ИИ в своей повседневной деятельности, ну и имеют, самое главное, выстроенную стратегию работы по данному направлению. В условиях необходимости сокращения операционных затрат, безусловно, искусственный интеллект должен прийти на помощь, в частности, для того, чтобы наш банковский сектор оставался конкурентоспособным, эффективным и обеспечивал все необходимые нормы безопасности оказания услуг. Ну и особый интерес вызывает вопрос практического применения и тот эффект, который вы уже получили от уже той работы, которая была сделана.
2: Радиосигнал. Подробно о важном. Там, где заканчиваются новости, начинается смысл. Мы читаем все глубже, ищем подтексты, мотивы и возможные сценарии. Мы изучаем контекст, интересы сторон и скрытые механизмы, которые формируют события вокруг нас. На радиосигнал «Между строк». Разговор о том, что скрыто за заголовками.
20: Всем привет! В эфире «Между строк». В Белоруссии еще один человек стал жертвой алкоголя. В Витебской области местный житель скончался от острого отравления этиловым спиртом. По данным судебно-медицинской экспертизы, в его крови была зафиксирована экстремально высокая концентрация более 7 промилле. И это, к сожалению, не просто шокирующий случай, а почти новая норма. Беларусь упорно двигается вверх по списку стран с самым большим количеством зависимых.
21: И вот, честно говоря, это просто пугающие цифры.
20: Слушай, меня просто трясет от этого. Скорая помощь тратит драгоценное время, жжет бензин. Квалифицированные врачи едут к человеку, который добровольно довел себя до 7 промилле, вместо того, чтобы спасать тех, кто, ну, реально следит за своим здоровьем. За комфорт и спасение нужно платить, а не просто высасывать ресурсы из системы.
0: Топ. Какая блажь. Какой комфорт. Зависимость – это тяжелейшая болезнь. Право на медицинскую помощь, на спасение жизни – это абсолютная база.
20: База?
0: Да, база. Оно не может зависеть от толщины кошелька или от того, насколько правильный у человека моральный облик.
20: Ну хорошо, болезнь. Давай тогда разберем эту болезнь. Чтобы понять, как человек вообще способен выжить при 7 промилле, когда смертельная доза – это 3, но максимум 5, нужно залезть в саму биологию. Как такое возможно?
0: Вот тут начинается самое интересное и жуткое. Смертельной дозой считается 3-5 промилле, потому что на этом этапе этанол легко пробивает гематоэнцефалический барьер.
20: То есть попадает прямо в мозг?
0: Именно. И вызывает сильнейший отек тканей. Мозг буквально набухает, давит на череп изнутри. И самое главное, в стволе мозга просто отключается дыхательный центр.
20: Человек перестает дышать.
0: Да. Тихо, как во сне. Но тот парень, у которого было больше 7 промилле, как он функционировал? Ответ в нейропластичности. При многолетнем ежедневном употреблении гигантских доз мозг адаптируется.
20: Ага.
0: Он понимает, что его топят в депрессанте и искусственно снижает чувствительность рецепторов. Это и есть толерантность. Человек может ходить, говорить, выглядеть почти трезвым с дозой, которая убила бы слона.
20: То есть мозг типа прикручивает громкость, чтобы не сойти с ума от химического шума.
0: Идеальное сравнение, да. Но тут кроется фатальная ловушка. Рецепторы мозга адаптируются, а вот внутренние органы, печень, сердце, почки, они так не умеют. Они разрушаются совершенно обычной чудовищной скоростью.
20: Ну вот.
0: И смерть наступает внезапно. Самостоятельно бросить пить уже невозможно из-за синдрома отмены.
20: Слушай, эта биологическая картина – это же чистой воды аналогия микрозайма. Причем под гигантский грабительский процент.
21: В смысле микрозайма?
20: Ну смотри, мозг дает отсрочку опьянения, да? Маскирует проблему. Ты вроде бы функционируешь, но печень, сосуды, они платят колоссальный биологический процент каждый день. И потом наступает внезапное банкротство – смерть. И я настаиваю, это многолетний системный выбор.
21: Да какой выбор?
20: Прямой. Годами брать этот токсичный кредит? Почему государственные больницы должны бесплатно предоставлять дорогостоящие реанимационные койки таким банкротам? За эти риски должна платить частная страховка. Хочешь пить – плати.
21: Слушай, ну какая финансовая сделка? Ты рассуждаешь категориями свободного рынка там, где властвует биохимия. Это не микрозайм, это жестокий капкан.
20: Но человек же может остановиться?
21: Не может. На этой стадии он не может сказать: «Ой, кредит дорогой, и я закрываю счет». Без медицинской детоксикации синдром отмены убьет его быстрее алкоголя. Белая горячка, судороги, инсульт. И меня злит, что в глубинке вообще нет доступных наркологических клиник. Базовое право нарушено.
20: Давай посмотрим, к чему привело это твое базовое право. Беларусь на первом месте в мире по смертям от алкоголя.
21: Цифры жуткие, согласен.
20: 164 смерти на 100 тысяч человек. Обгоняет даже Молдову и Россию. При официальном потреблении в 11,2 литра.
21: Хотя ВОЗ бьет тревогу уже при 8 литрах. 8 – это порог генетической деградации. А 11 – это только то, что прошло через кассу.
20: Вот. Реально это потребление 15, а то и 17 литров за счет теневого рынка. И тут самый мрак. Самогон – это полбеды. Суррогаты. Стеклоочистители, технические жидкости с метанолом.
0: Да, потому что метанол почти не отличить по вкусу от этанола. Но в печени он превращается в формальдегид. Это чистейший яд. Слепота, отказ почек, разрушение идет стремительно именно из-за качества этих суррогатов, когда легальный алкоголь недоступен.
20: И вот тут я буду предельно жестокой. Пить техническую жидкость ради экономии – это абсурдный самоубийственный расчет. Если хочешь пить, хочешь качество – плати.
21: Да какая экономия?
20: Выбор пить стеклоочиститель – это личная ответственность. Требовать потом спасать тебя высокотехнологичной медициной за счет налогов – это лицемерие.
21: Ты реально думаешь, что они пьют незамерзайку, чтобы сэкономить пару рублей? Типа как на скидках.
20: А почему еще?
21: Это абсолютная беспросветная нищета, отчаяние. Люди вливают в себя яд, потому что они на самом дне. Винить их за отсутствие денег на качественный алкоголь – это цинизм. Система обязана лечить всех, потому что сама социальная среда довела их до этого леденящего душу дна.
20: Хорошо, давай про среду. От какой реальности они так отчаянно отключаются? Если взять города, тут понятно. Хронический стресс, травмы после репрессий, атмосфера страха.
21: Да, полная невозможность легально выразить злость.
20: Внутренняя эмиграция, короче. Но в деревнях и малых городах другая картина.
21: Там экономическая агония.
20: Именно. Закрытые колхозы, нет работы, никакой инфраструктуры, нет кинотеатров, клубов. Приезжает автолавка, и бутылка становится единственным способом получить хоть какую-то социализацию.
21: Утрачен контроль над жизнью.
20: Утрачена принадлежность к обществу. Они вычеркнуты. Алкоголь остается единственным доступным обезболивающим.
21: А я отказываюсь принимать эту выученную беспомощность как оправдание. Нет работы в деревне – собирай вещи и переезжай. Нет кинотеатра – открой интернет, учись, ищи удаленку. За комфорт надо бороться. А спиваться из закрытого клуба – это лень и путь наименьшего сопротивления. Да ты что такое говоришь? Предлагать пенсионерам или бывшим трактористам в умирающей деревне найти удаленку – это издевательство. Авторитарная система полностью лишила их контроля над жизнью, перекрыла все каналы. Нельзя собраться, нельзя организовать профсоюз. Алкоголь – единственное незапрещенное средство. Это болезнь общества, спровоцированная государством.
20: Раз мы заговорили о государстве, давай вскроем главное экономическое лицемерие. С одной стороны, жесткая монополия на алкоголь, бюджет пухнет от акцизов, особенно на чернила, дешевые плодово-ягодные вина, на которых спиваются самые бедные.
21: Да, государство просто зарабатывает огромные деньги на смерти.
20: Именно. А с другой стороны, колоссальное скрытое бремя. Токсикологии забиты, месяцы лечения, цирроза, аппараты ИВЛ – это бешеные деньги. Плюс гибель самых продуктивных мужчин на производстве. От 30 до 55 лет. Гигантская дыра в экономике.
21: И вот пазл сложился. Лечащий врач в лице государства сам активно продает пациенту яд и жадно подсчитывает прибыль.
20: И меня эта математика бесит. Бюджет собирает эти грязные акцизы, а потом берет налоги здоровых, успешных людей и тратит их на дорогие койки для алкоголиков. Это нонсенс. Медицина должна перестать быть бесплатной нянькой. Зависимый, плати гигантскую страховку или иди в частную клинику. Хватит паразитировать.
21: Вершина цинизма. Просто вершина. Государство спаивает население дешевыми суррогатами, выкачивает миллиарды, а когда человек становится инвалидом, предлагает выкинуть его на улицу или заставить платить страховку, на которую у него отродясь не было денег.
20: Да, потому что это их выбор.
21: Государство заработало на этой беде. Оно обязано предоставлять бесплатную высококлассную реабилитацию в каждом районе, а не перекладывать вину на жертв.
20: Жертв? Жертвы – это те, кто вообще не выбирал этот путь. Это дети. И статистика по детям просто леденит кровь. Статус социально опасного положения, сокращенно СОП. Голод, отключенное отопление, страх перед пьяными родителями.
21: И эта травма остается на всю жизнь. Плюс изъятие в детдом, где они потом сами спиваются.
20: А насилие? 70-80% тяжких бытовых преступлений происходят в пьяном виде. Убийства, избиения. Женщинам бежать некуда, будущее сгорает.
21: И поэтому семьи нужно спасать целиком, в комплексе.
20: Нет. Тут моя позиция предельно жесткая. Если взрослые решили разрушить свою жизнь, их право. Но если страдает ребенок, система должна моментально его изолировать. Забрать и все. Бесконечно социализировать пьющих родителей – это пустая трата ресурсов. Хотят вернуть детей – пусть лечатся в частных клиниках за свой счет.
21: Категорически не согласен. Такой мясницкий подход. Изъятие ребенка – это непоправимая травма. Это запускает новый виток пьянства у родителей, потому что теряется последний смысл. Детский дом калечит. Нужна масштабная бесплатная помощь родителям. Вытаскивать их со дна, а не добивать. Здоровье семьи – это фундамент общества.
20: Ну, давай резюмировать. Ясно одно. Декоративные запреты вроде ограничения времени продаж или беседы участкового абсолютно не работают. Зависимые купят заранее или найдут суррогат.
21: Да.
20: Нужны фундаментальные реформы. Экономическое возрождение регионов. Зеленый свет частному бизнесу. Нормальные рабочие места.
21: И политическая разрядка. Здоровые каналы для снятия напряжения. Современные бесплатные клиники детоксикации. И самое главное, отказ от лицемерия с акцизами на дешевое вино.
20: Согласна. Но, знаешь, после всех этих цифр возникает одна страшная мысль. Если система десятилетиями упорно держится за дешевый алкоголь и отказывается от реформ, является ли повальная алкоголизация просто побочным эффектом или это идеально работающий инструмент социального контроля? Вымирание части населения, приемлемая цена за абсолютное молчание и покорность остальных. Пьяный не задает вопросов о правах.
0: Жуткая мысль. Но, глядя на масштаб монополии, она имеет право на жизнь. В любом случае, я убежден, без базового милосердия и права на бесплатную медицинскую помощь любое общество обречено.
20: А я останусь при своем прагматизме. Каждый сам кузнец своего комфорта. За все нужно платить самому. Счастливо.
0: Пусть время рассудит, кто прав. Пока.
1: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте.
8: Новости союзного государства. После Курска мигранты сюда ни ногой. Мэр Оренбурга не смог нанять дворников из КНДР и начал завоз работников из Сенегала. Единорос Альберт Юмадилов признал, что администрация города не смогла привлечь на работу граждан КНДР в качестве дворников. Причиной стали слишком высокие финансовые запросы северокорейской страны. За каждого рабочего просили до 150 тысяч рублей в месяц, говорит мэр.
22: На стандартную ставку в 55 тысяч рублей, которую предлагают у нас в Оренбурге, рабочие из Северной Кореи ехать категорически отказываются. Реальный уровень их зарплатных ожиданий в России оказался в 2-3 раза выше. Очень жаль, что переговоры ни к чему не привели. Ведь северокорейские рабочие работают как роботы и обладают повышенным КПД.
8: По словам мэра Оренбурга, вместо граждан КНДР город начал нанимать дворников из Африки. Сейчас уже работает около 30 граждан Сенегала, и еще несколько человек находятся в пути. Юмадилов также отметил, что африканские мигранты соглашаются на местную ставку и выполняют самую тяжелую грязную работу, например, ликвидируют стихийные свалки и расчищают заросли, хотя они и не такие эффективные, как северокорейцы. Кадровый дефицит в коммунальной сфере Оренбурга и других российских городов обострился на фоне масштабного кризиса на рынке труда. Значительная часть трудоспособного населения ушла на СВО, и когда они вернутся, неизвестно, говорит специалист по кадрам Анастасия Маслова.
23: Я говорю, ну как мне найти? Позиция достаточно простая. Мне говорят, не найти. Я начинаю искать сама и понимаю, что людей действительно не хватает. Дефицит кадров на рынке повлиял на СВО. Да, мужское население как бы у нас переместилось. То есть я объясню, как это работает. На СВО задействовано миллион. Для рынка это минус 2 миллиона, потому что они свои рабочие места покинули, на их места миллион пришел, а для рынка найма это минус 2. Минус 1 и минус 1. Ну вот, и все x2 умножается. То есть людей очень много не хватает.
8: По данным Росстата, к концу прошлого года общая нехватка рабочей силы в России уже достигла почти 3 миллионов человек. Из-за этого правительство рекордно увеличило квоты на иностранную рабочую силу и начали активно вербовать мигрантов из стран Южной Азии и Африки. Дефицит кадров сейчас наблюдается практически во всех сферах, говорят эксперты. Сказывается и демографическая яма 90-х, из-за которой сейчас в стране мало молодых людей с самого трудоспособного возраста. Именно они часто подписывают контракт, идут воевать и гибнут. Поэтому такими темпами в России скоро работать будет некому, особенно в рабочих профессиях, говорит экономист Игорь Липсиц.
4: То есть очень острый дефицит высококвалифицированных рабочих массовых профессий. Вот те, которые работают на земле, работают с металлом. А с другой стороны, значит, картина такая, что очень сильный перекос, очень остро не хватает людей высокой квалификации и остро не хватает людей самой низкой квалификации. Значит, людей высокой квалификации взять неоткуда. Людей низкой квалификации завозят сейчас из Индии, из Афганистана, насколько я понимаю. Вот. Ну вот, а посередке, значит, люди, которых, в общем, вроде в России особенно рынок труда не требует, и там как раз нарастает безработица. Ну вот такая сложная картина рынка труда в России.
8: Все это последствия того, что несколько лет подряд шло колоссальное вливание денег в военно-промышленный комплекс страны. Этот перекос привел к тому, что гражданская промышленность переживает острейший со времен 90-х кризис. Практически во всех секторах идет падение производства. Увольняются сотрудники, а компании переходят на трех- или четырехдневный режим работы.
5: Радиосигнал. Подробно о важном. Вы столкнулись с юридической проблемой, которую не можете решить самостоятельно? Возникают вопросы, как действовать, или есть необходимость составить обращение по поводу нарушения ваших прав? Обращайтесь бесплатно. Вместе мы решим все проблемы. На радиосигнал «Народный юрист».
9: Доброго времени суток, уважаемые радиослушатели и читатели. С вами Евгений Николаевич, юрист по гражданскому праву. И мы продолжаем разбираться в тонкостях законодательства и искать выходы из сложных бытовых ситуаций. Сегодня разберем вопрос от нашей слушательницы Анастасии. Итак, нашему дому уже 43 года. Деньги за капремонт платим постоянно, а в очереди мы все еще далеко. Какие именно работы должны сделать и как добиться этого в ближайшее время? Отвечаю на ваш вопрос. Вопрос капитального ремонта всегда, конечно же, стоит остро. Чтобы понять, когда придет ваша очередь и на что вы имеете право, нужно учитывать несколько ключевых факторов. Во-первых, план ремонтов. Необходимо проверить, на какой именно год включен он в график. Этот план формируется всегда местными исполнительными комитетами. Дальше форма собственности. Порядок действий, конечно, может отличаться в зависимости от того, является ли дом государственным, ЖСПК или же товариществом собственников. Ну и перечень работ. Согласно законодательству, капремонт включает в себя восстановление основных конструктивных элементов, то есть крыша, фасад и инженерных систем. Если же ваш дом требует немедленного вмешательства, а вот сроки постоянно переносят, то важно проверить, проводились ли какие-либо работы за последние 15 лет. И первым шагом должно стать официальное ваше обращение в ЖРО или исполком. Вот так обстоят с этим дела. Друзья, помните, что отстоять свои права на комфортное жилье всегда нужно. Действовать нужно грамотно и опираться, конечно же, на документы. Поэтому обязательно консультируйтесь с юристом. Заходите на сайт radiosignal.news в раздел «Народный юрист». Там есть мой телеграм. Пишите мне, не стесняйтесь. Решим ваши вопросы и ответим на интересующие темы.
5: Радиосигнал 666 АМ.
11: Пакистанский вместе. Учимся считать на языке урду от 1 до 10. Поехали. 1.
12: Эк.
11: 2.
12: До.
11: 3.
12: Тин.
11: 4.
12: Чар.
11: 5.
12: Пач.
11: 6.
12: Че.
11: 7.
12: Сат.
11: 8.
12: Ат.
11: 9.
12: Но.
11: 10.
12: Дас.
11: Учим пакистанский. Авось пригодится.
7: Продукты по всей Беларуси снова дорожают. А что же с качеством? Вы нашли в магазинах просроченные товары, посторонние предметы в продуктах, подделки известных брендов не выдерживают никакой критики, да еще и цены растут с каждым днем. Маршрутки тоже подорожали. А что же с заменой автобусов? А что с дорогами? Вы наблюдаете за тем, как ямы на них растут, как грибы? Так может, чиновники и бизнесмены не исполняют свои обязанности? До них сложно достучаться? Возможно, вы уже пробовали, но на ваши жалобы не обращают внимания? Радиосигнал предлагает вам свою помощь в специальном проекте «Контроль качества». Обращайтесь к нам, как это сделали уже многие. Мы свяжемся с ответственными, расскажем о проблемах на всю страну, чтобы решить их как можно быстрее. Заходите на сайт radiosignal.news, жмите на контроль качества и пишите нам свои жалобы как можно подробнее. Вместе мы сможем навести порядок. Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Важный сигнал.
10: Цены держитесь. Почему молоко и кефир исключили из ценового регулирования? Беларуси ослабили контроль за ценами на более чем сотню товаров. Действующая в стране с конца 2022 года система регулирования цен в очередной раз попала под сокращение. В новом перечне правительства из 199 позиций осталось только 76, рассказывает экономист Алиса Мельник.
13: Война с растущими ценами в Беларуси продолжается. Такой вывод можно сделать, исходя из постоянного пересмотра и изменения системы регулирования цен. Мол, правительство постоянно мониторит ситуацию и принимает соответствующие меры, чтобы держать баланс экономики и торговли. Однако все это лишь бюрократия и на самом деле не то, в чем нас пытаются убедить. Из ценового регулирования сегодня снова исключили молоко, кефир и сметану. Напомню, после того, как в апреле 2025 года из списка госрегулирования исключили примерно половину позиций, продукты в магазинах быстро и заметно подорожали. А Беларусь оказалась на первом месте в Евразийском экономическом союзе по росту стоимости молочки и мяса. Что происходит сейчас? У белорусских производителей молочной продукции проблемы на российском рынке. Россельхознадзор вводит усиленный контроль, новые запреты и ограничения. Государство местным производителям финансово помочь не может. Санкции не сняты, а значит и выход на торговые площадки других стран остается закрытым. Поэтому правительство снимает контроль за ценами на молочку, перекладывая всю ответственность за дальнейшее на производителей и потребителей.
10: В правительстве отметили, что из списка ценового регулирования исключили товары неповседневного спроса, а принятые меры назвали возможностью для отечественных производителей улучшить экономическое положение и вернуть свои позиции на внутреннем рынке. Если с тем, что люди не покупают ежедневно карамель, жевательную резинку и экзотические фрукты, белорусы согласны, то ослабление контроля над ценами на молочку вызывает много вопросов.
14: Очень интересно получается. Сейчас белорусские производители молочки, как это уже было в прошлом году, начнут злоупотреблять и рисовать космические ценники. Хотя это и понятно. Они не ставят целью опустошить наши и без того дырявые карманы. Они просто стараются выжить. Санкции не ослабевают. Товарооборот с Россией как упал еще в 2024 году, так и не поднялся. Что делает наше государство? Правильно, умывает руки. Мол, сами разберутся. А мы в сторонке постоим, подождем.
24: Очень сложно придумать, куда поставлять белорусские товары. С каждым днем все сложнее. А из телевизоров продолжают нас убеждать, что санкции не работают. Ну вот, братская Россия молочку не берет и блокирует. И что дальше? А дальше будем своим людям втридорого продавать, чтобы наши молочные заводы не обанкротились. Зато цены на кулинарию будем ограничивать и держать под контролем. Вот интересно, что белорусы покупают чаще, молоко и кефир или запеченную форель из супермаркетов?
10: Цены продолжают расти, а качество белорусских товаров падать, отмечают белорусы. Что ж, правительство дало производителям для самостоятельного повышения отпускных цен один календарный год. Эксперты отмечают, что сделать первые прогнозы о том, как сильно и в какую сторону изменится ситуация в магазинах и на рынках страны, можно будет сделать уже по итогам первого месяца новых правил работы. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках, но больше новостей в короткой форме смотрите на ТикТок-канале «Сигнал 666».
6: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Мамы говорят на радиосигнал.
10: Летом можно и обойтись. Жители Солигорска уже месяц живут без горячей воды. Нет ничего более постоянного, чем временное. С крайне непонятной и неприятной ситуацией столкнулись жители когда-то одного из самых экономически стабильных городов Беларуси. В Солигорске уже без малого месяц не могут решить проблему с горячим водоснабжением. Делится местная жительница Ирина.
15: Коммунальная стабильность по-белорусски в Солигорске. Большая часть города сидит без горячей воды. Сначала нам сказали, что 17 июня нам на недели две отключат воду из-за планового ремонта ТЭС «Беларусь-Калий».

0: водоснабжения. Жители Солигорска негодуют в соцсетях. 2026 год за окном, а у нас как средние века, пишет солигорчанка Вера.
1: Шел 21-й день отключения горячей воды в Солигорске. Сегодня отключили и холодную. В аварийной сказали до 8:30 утра ремонт. Помогите! И это при том, что по действующему нормативу в Беларуси плановое отключение горячей воды не должно превышать 13 суток. А, да, я забыла. Там же внепланово что-то сломалось, прорвалось и так далее. Так может уже пора глобально систему заменить, а не латать эти трубы, которые последние лет 20 на ладан дышат?
0: Ямы раскопали по всему городу, а рядом никого нет, вот уже который день, делится местный житель Вячеслав.
2: Я очень сомневаюсь, что до конца июля мы горячую воду увидим. А потом до сентября снова будут через день отключать в связи с прорывами. А потом и несколько раз в месяц, круглый год. Часть Солигорска, которая питается от теплоэлектростанции «Беларусь-Калия», это дикий ужас. Похоже, на предприятии проблема не только с нехваткой рабочих, но и тотальная жипа. А еще в Солигорске не только с водой беда. С дорогами гораздо хуже. Ямочный ремонт по-солигорски – это когда ямки заменяются бугорками. Нигде таких дорог не видел, как у нас. Дорога может состоять из одних бугров.
0: Кроме жалоб на отсутствие горячей воды, жители Солигорска активно выкладывают в соцсети ролики с удобными разработками, чтобы не нарушать традиционные ванные ритуалы. Отмечу, что некоторые лайфхаки действительно можно взять на вооружение, ведь проблемы с водой – это беда всей Беларуси. Но напомню, что использовать кипятильные приборы в ванной крайне опасно для здоровья и жизни. А как обстоят дела с подачей горячей и холодной воды в других белорусских городах? Пишите в комментариях под видео на TikTok-канале «Сигнал 666». О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках, но больше новостей и актуальной информации о дне сегодняшнем читайте на нашем сайте radiosignal.news.
3: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Радиосигнал от первого лица.
4: Президент Александр Лукашенко о справедливом ценообразовании на обслуживание техники на Шкловском агросервисе.
5: Ну, надо обслуживать технику, которая в районе, и, может быть, не только в районе. Тут будут оказываться услуги всем тем, кто сюда придет за этими услугами. Деньги заплатил, цены должны быть под контролем. Председателя облисполкома, как минимум председателя райисполкома. Ну, облисполкома, потому что будут оказывать же услуги, наверное, что-то Круглянскому району, другому, Белинежскому. Поэтому здесь будут задействованы другие районы. Поэтому должны быть цены неубыточные. Поэтому должен быть контроль хозяйствования здесь, контроль за затратами, себестоимостью услуг, которые будут оказывать райагросервисы здесь. Но надо восстановить все.
3: Радиосигнал. Подробно о важном. Важный сигнал.
0: Обещанного 3 года ждут. Стало известно, когда начнут строить кольцевую линию Минского метро и где пройдет трасса. Тут есть нюанс. Подготовку к строительству 4-й линии метро общей протяженностью около 27 километров обещают начать до конца этого года. Однако постоянные изменения планов и переносы не добавляют белорусам оптимизма, говорит экономист Игорь Боровик.
6: Смысла становится все меньше. Только недавно метростроевцы заявили, что не дотянут Зеленолужскую линию до Зеленого Луга. Все ради того, чтобы побыстрее начать строить 4-ю линию. Еще месяц назад планировалось, что в первом пуске кольцевой откроют от 5 до 6 станций, чтобы в этом участке был какой-то смысл. Но теперь планы снова переиграли. На первом этапе откроют всего 3 станции кольцевой. То есть участок будет такой. Максима Богдановича, Таравелинский шлях, Веснянка. Получается бессмысленный с транспортной точки зрения аппендикс. В первую очередь кольцевой линии пересекает проспект Победителей и тянется до станции Парк Дружбы Народов, конечной станции 3-й линии, от которой 3-я линия идет фактически в обратном направлении, снова пересекая проспект Победителей.
0: Отмечу, за последние месяцы это не первые большие и необоснованные изменения в планах строительства.

0: Кольцево, 4-й линии Минского метро. Так, сначала кольцевую урезали с 17 до 15 станций, убрав Киевский сквер и Политехническую, а затем было принято решение тянуть восточную часть ветки к промзоне в Дражне, ближе к будущему зеленому бору. Чиновники отмечают, что все корректировки направлены на то, чтобы минимизировать затраты. Однако минчане ставят под сомнение такое объяснение, и на то у людей есть ряд причин.
1: Какой-то неоправданно дорогой аттракцион. Почему не скоростной трамвай? Ведь такая линия метро будет с низким пассажиропотоком. Чьей-то теще или любимой девушке будет удобно. Иначе как объяснить то, что они творят? Верните планы на метро в Зеленый Луг. Они же еще отдельно разрабатывают проект по сносу зданий, находящихся на пути 4-й линии, хотя говорили, что это дополнительные затраты, небезопасно и ничего особо трогать не будут.
2: Не, чтобы в Серебрянку и Чижовку метро провести. И Сухарева снова обделили. И Зеленолужскую в Зеленый Луг не собираются даже строить. А вообще, кольцевая бесполезная ветка за космические деньги. Минчане скинутся подъемом цен на все.
3: Лошица, Серебрянка, Чижовка. В очередной раз без метро. В Чижовку еще в 2020 году обещали. Ждем. Давно существующие районы покрыть не могут, а за новые хватаются. Да и то все меняется так часто, что уследить нельзя. В общем, все как всегда через заднее место.
4: Зачем вообще начинать? Что такое 3 станции? 0. Трата денег впустую. Не удивлюсь, если остановится на одной. Ежу ведь понятно, что нет на это столько денег. Экономика в опе. Еще потом нужно будет купить дорогущие поезда из РФ.
0: Экономист Боровик отмечает, что в работе над кольцевой веткой активно участвуют специалисты Тоннельной ассоциации России. По его словам, в целом все изменения планов, переносы и отмены по строительству Минского метро больше похожи на освоение больших бюджетов, а не на реальную целесообразность, функциональность и удобство для пассажиров. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках, но больше новостей и актуальной информации о дне сегодняшнем читайте на нашем сайте radiosignal.news.
5: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Радиосигнал от первого лица.
6: Генеральный консул Беларуси в Екатеринбурге Сергей Чичук о конструктивном сотрудничестве со Свердловской областью.
7: Со Свердловской областью у нас выстроено хорошее конструктивное сотрудничество и взаимодействие. Уже 6-й год подряд растет товарооборот и экспорт. Мы уже вплотную приблизились к 1 миллиарду долларов товарооборота. Активизировали все контакты, визиты правительственных делегаций Беларуси на самую крупную выставку, промышленную выставку России на пром уже стали традиционными. В 2023 году мы были основным партнером этой выставки, а с 2025 года мы, посмотрев на положительный опыт уральцев, стали проводить эту выставку у себя. Практически все крупные белорусские производители имеют в Екатеринбурге, в Свердловской области своих партнеров, дилеров, фирменные магазины. Ну, например, Пинск Древо, Лема, Меловица, Белвест. Только в Екатеринбурге больше 50 магазинов белорусские продукты. А недавно были открыты магазины «Додом» и «Белорусский лен».
5: Радиосигнал. Подробно о важном.
8: Новости союзного государства.
9: За месяц Крым из курорта стал зоной. Кроме дефицита бензина, полуостров накрыл дефицит налички. ВТБ ввел ограничения по всему Крыму.
10: С трассы на Веселовскую бухту, и людей здесь нет совсем. Так непривычно вообще. Абсолютно пусто на новой набережной. Мы сюда заезжали как-то в мае месяце, когда набережную открыли, и людей было просто уйма. И вот местные говорят, что и в прошлом году было очень много людей. Негде было даже вот вообще лечь. И лодок было, и водных всяких видов спорта миллиона. Сегодня, конечно, лишние 5 километров с трассы свернуть в Веселовскую бухту – это уже шик.
9: Такая ситуация не только на юге полуострова. По данным Ассоциации туроператоров России, к концу июля в Крыму и Севастополе отменили около 1 миллиона бронирований. Организация оценила объем аннулированных поездок в 25 миллиардов рублей. Туристы не хотят ехать в Крым из-за дефицита бензина, который охватил полуостров после ударов ВСУ по сухопутному коридору и судам в Керченском проливе.
11: Я уже не знаю, как просто себя вести. У меня уже вот нервная клетка, она осталась одна, наверное, потому что реально это уже все просто заебало. В поиске вот этого, блядь, бензина, блядь. В поиске вот этой связи, блядь. В поиске, блядь, нормальных заказов. Я хуй его знает, что уже. Вот реально уже вот-вот, блядь, взорвется мой мозг, наверное, и пиздец. Ну просто извиняюсь за мой мат. Многие, блядь, говорят, зачем столько мата. Ну как не матюкаться в этой, блядь, жопе, если это пиздец. Раньше мы искали, где бы интернет был. Сейчас мы, блядь, ищем, где бы бензин взять. Только очереди такие, пиздец. Ну сделайте тогда, я не знаю, блядь, одну заправку для водителей такси, блядь. Одну, блядь, для служебных, там, скорой, пожарной и все остальные. И все остальные, блядь, сделайте для граждан. Это пиздец просто.
9: Отсутствие бензина повлекло за собой огромное количество проблем. Продукты стали подвозить с перебоями, такси почти не ездит, а теперь еще и на полуострове возник дефицит наличных рублей. Госбанк ВТБ, у которого 1500 банкоматов на полуострове, ввел ограничения на снятие денег с карт других банков. Лимиты снизили в 10 раз. В банкоматах можно снять не более 15000 рублей в день и 50000 в месяц. Как рассказали крымчане, в банке их попросили не драматизировать. Мол, сами видите, что творится в стране.
12: Так, ну что, неполадки с бензином уже дают о себе знать вовсю. Вот Валберес и даже Озон уже потихоньку отменяют посылки в связи с тем, что нет возможности их доставить. А в связи с этим, конечно же, многие логистические компании подняли цены на перевозки.
9: С 26 июня в Крыму действует режим ЧС. Помимо ограничений на продажу бензина, на полуострове проблемы с электричеством. По данным Крымэнерго, веерные отключения затрагивают почти весь полуостров, в том числе Симферополь, а также курортные Евпаторию, Судак и Феодосию. Экономист Игорь Липсиц считает, что ситуация еще не скоро наладится.
13: Но вот уже пошла информация, что действительно началось возрождение, во всяком случае, в деревнях гужевого транспорта. Крестьяне начали покупать лошадей. Небывалые продажи лошадей таких конозаводчики давно не видели объемов продаж. Так что все шутки глупые про российское будущее, они быстро становятся абсолютно российской реальностью. Ну, поэтому это вот надолго, и это, конечно, начинается процесс разрушения транспортной системы России. Потому что, ну, смотрите, автомобильный транспорт под ударом, авиационный тоже под ударом, потому что, опять же, с авиакеросином беды. Значит, остается железная дорога, но пока нет ударов по электростанциям, пока не отключается электричество для железнодорожного транспорта. А дальше мы посмотрим, Россия рассыпется на куски без транспортной связности.
9: На днях правительство выделило из резервного фонда 4,3 миллиарда рублей на поддержку туристического сектора Крыма и Севастополя. Выплаты получат сотрудники отраслевых предприятий, оказавшихся в непростой ситуации из-за атак беспилотников, говорится в сообщении.
5: Радиосигнал. Подробно о важном. Важный сигнал.
0: Дожились. В Польше картошка дешевле, чем в Беларуси. А на среднюю зарплату поляк может купить в 10 раз больше картофеля, чем белорус. Как говорится, не прошло и полгода. Картошка снова выходит на лидирующие позиции в обсуждениях белорусов. На этот раз темой для разговоров стала стоимость молодого картофеля в Беларуси и Польше. Спойлер, счет не в пользу белорусов. Что почем, рассказывает аналитик Андрей Лисовский.
14: Польша, она на белорусские деньги стоит 75 копеек, при том, что предлагают в куфоре, ну, то есть на самых дешевых площадках, белорусскую молодую картошку, и она стоит 2,5 белорусских рубля, то есть почти в 4 раза дороже. Зарплата в 4 раза больше в Польше. Цены в 4 раза дешевле в Польше. Белорусские цены так сильно взлетели, что теперь польские цены гораздо ниже, чем белорусские. А нам рассказывают про процветающую в Беларуси светлое будущее.
0: По словам Лисовского, даже Белстат посчитал, что Беларусь на среднюю зарплату может купить около 800-900 килограммов картофеля, в то время как поляк 4-6 тысяч килограммов. Как отмечает аналитик, такая огромная разница в покупательской способности связана с более высокими доходами населения в Польше и существенными ценовыми различиями на продовольственные товары. Более детально в цифрах разбирался экономист Валерий Седых.
15: Если брать данные официальной статистики Беларуси и Польши, вот что мы имеем. В Польше средняя зарплата до вычета налогов составляет около 2400 долларов. В Беларуси, берем за основу данные Белстата, что средняя зарплата брутто – 3000 белорусских рублей или около 920 долларов. Смотрим дальше. Средняя цена картофеля в Польше – от 0,37 до 0,5 доллара за килограмм. В Беларуси – от 0,45 до 0,6 доллара. Ну и далее – нехитрые математические расчеты, сколько на свою зарплату по местным ценам может позволить купить картофеля поляк, а сколько белорус. Тут, как говорится, все очевидно. А еще на свою среднюю зарплату поляк может купить более 1730 литров молока, белорус – всего лишь 927 литров. Такая ситуация с курицей, хлебом, яблоками, да даже с бензином.
0: Высокая стоимость картофеля в Беларуси обусловлена жестким госрегулированием цен, сокращением посевных площадей, а также ростом затрат на удобрения, топливо и хранение, отмечает Седых. По его словам, не последнюю роль играет и ежегодные потери значительной части урожая картошки из-за нехватки современных хранилищ. Что касается дохода белорусов, то на конец 2025 года зарплаты демонстрировали значительный рост. Правда, обусловленный надбавками и премиями по итогу года. В январе 2026 года ситуация вернулась к исходной точке. В зарплатных ведомостях минус, а плюсы только в отчетах статистического комитета. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках, но больше новостей в короткой форме смотрите на TikTok-канале «Сигнал 666».
5: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Радиосигнал. Военная правда.
16: Лучше тюрьма, чем СВО. Мобилизованный сломал себе руку в гири, чтобы не возвращаться на фронт, а несовершеннолетнего сироту из Пскова забрали служить обманом. Антон Филимонов из поселка Красногородск рос без отца, а год назад потерял и мать. Полгода назад он решил отчислиться из Псковского агротехнического колледжа. Приехал туда с бабушкой и назвал цель визита на проходной. Это услышал человек в камуфляже и позвал Антона поговорить в кабинет, оставив бабушку за дверью. Мужчина, который представился Александром, начал убеждать подростка подписать некие документы на абсолютно безопасный аналог срочной службы. Он выглядел доброжелательно и втирался в доверие, используя слова вроде «братан» и «кореш», рассказывает Антон.
17: Он все рассказал, что полгода учения в Питере, и потом ты будешь только в Ленобласти, и далее ты никуда, ни на какой фронт, ни на какую войну ты не попадешь. И говорил, что там нет ни одного 200-го, ни одного 300-го, обещал хорошие деньги. Он подталкивал меня, чтобы я там расписался ему, торопил меня сильно.
16: В итоге парень все подписал, не получив копии бумаг. 7 июля ему исполнилось 18 лет. За день до этого к Антону приехали сотрудники Псковского военкомата и велели явиться туда на следующий день. В свой день рождения Антон поехал в военкомат и прошел медосвидетельствование. Сотрудники убедили его подписать документы, сказав, что назад пути нет. Парню заявили, что он сначала действительно будет служить в Каменке, но в течение 3 месяцев отправится в так называемую командировку. То есть ни о какой обещанной службе в тылу речи не было. Его просто отправят на передовую, считает Антон.
17: Выдали предписание для явки на службу по контракту и отпустили домой до 15 июля. Просто обманули. Не хочу ехать на войну. Теперь буду думать, как это все можно обжаловать.
16: Эта история всколыхнула жителей Псковской области, и они начали писать гневные комментарии на странице губернатора, мол, это верх бессердечности – отправлять на фронт 18-летнего сироту, которого некому защитить. После этого под постом губернатора Единоросса Михаила Ведерникова появились бот-аккаунты. Защищая губернатора, они писали в основном одинаковые комментарии, обвиняя жителей Пскова в фейках. Тем временем все больше мужчин занимаются членовредительством, чтобы не возвращаться на фронт. Один из таких случаев произошел в Тюмени. 30-летний мобилизованный Виктор приехал домой в отпуск летом 2024-го и тогда решил, что не хочет возвращаться в ад. Через знакомого он вышел на некоего Андрея, который помогал избежать отправки на фронт по медицинским показаниям, говорит мобилизованный.
18: Он предложил вставить титановые спицы в руку, а потом пройти ВВК и добиться увольнения. Чтобы вставить спицы, конечность надо было сломать. Для этого родственник вот этого Андрея в гараже поставил мне несколько уколов обезбола, подложил под руку брусок и уронил на нее 24-килограммовую гирю.
16: Предварительно выпив полстакана виски, Виктор поехал в больницу с легендой, будто случайно сломал руку пьяным, его прооперировали. За оказанные услуги мобилизованный отдал 1,5 миллиона рублей. После получения денег Андрей пропал, а мобилизованный обратился в полицию. Андрея с родственником, членовредителем, задержали и обвинили по статьям о мошенничестве. Самого Виктора отправили в воинскую часть в Горьковке, где начали угрожать отправкой в штурм. Через несколько дней Виктор ушел из части. Его поймали и отправили в СИЗО. Сейчас тюменец ожидает суда по обвинениям в дезертирстве, членовредительстве и подлоге документов. Однако он не расстраивается. Говорит, лучше отсидеть в тюрьме, чем отправиться обратно на передовую.
5: Радиосигнал. Подробно о важном. Учим пакистанский вместе. Учимся считать на языке урду от 1 до 10. Поехали. 1.
19: Эк.
5: 2.
19: До.
5: 3.
19: Тин.
5: 4.
19: Чар.
5: 5.
19: Пач.
5: 6.
19: Че.
5: 7.
19: Сат.
5: 8.
19: Ат.
5: 9.
19: Но.
5: 10.
19: Дас.
5: Учим пакистанский. Авось пригодится.
20: Продукты по всей Беларуси снова дорожают. А что же с качеством? Вы нашли в магазинах просроченные товары, посторонние предметы в продуктах, подделки известных брендов не выдерживают никакой критики, да еще и цены растут с каждым днем. Маршрутки тоже подорожали. А что же с заменой автобусов? А что с дорогами? Вы наблюдаете за тем, как ямы на них растут, как грибы? Так может, чиновники и бизнесмены не исполняют свои обязанности? До них сложно достучаться? Возможно, вы уже пробовали, но на ваши жалобы не обращают внимания? Радиосигнал предлагает вам свою помощь в специальном проекте «Контроль качества». Обращайтесь к нам, как это сделали уже многие. Мы свяжемся с ответственными, расскажем о проблемах на всю страну, чтобы решить их как можно быстрее. Заходите на сайт radiosignal.news, жмите на контроль качества и пишите нам свои жалобы как можно подробнее. Вместе мы сможем навести порядок. Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Важный сигнал.
21: Врачи закончились. На рынке труда Минска коллапс. Медиков попросту нет. Об этом сообщил Комитет по труду, занятости и соцзащите Мингорисполкома.
22: В Минске сохраняется стабильная нехватка врачей, медперсонала, а также фельдшеров и водителей скорой помощи. Это тысячи вакансий только столицы. Не закрыты как минимум 20% всего необходимого штата, что вынуждает оставшихся специалистов работать с повышенной нагрузкой.
21: В масштабах всей Беларуси не хватает более 3000 врачей и около 2500 медицинских сестер. О главных причинах таких цифр рассказывает кадровик Александр Беляев.
1: Ну, нам давно уже остро не хватает медсестер, врачей общей практики и некоторых узких специалистов, таких как анестезиологи и реаниматологи. Те, кто есть, пашут за копейки так много, что потом сами нуждаются в лечении и физическом, и моральном. Система буквально перемалывает и выплевывает кадры. Много профессионалов своего дела в поисках лучшей жизни уехало за границу.
21: А вот Александр Лукашенко в начале июня заявлял, что никакой проблемы с утечкой медицинского персонала нет. Мол, специалисты, наоборот, возвращаются на родину из плохих условий в соседних странах.
2: Я задал вопрос нашим начальникам, вашим начальникам, моим подчиненным. Ну а как? Может, кто-то в Польшу хочет поехать, зарплаты и прочее. Нет, говорят, уже назад хотят вернуться. Мы это чувствуем. Я это вижу по нашей комиссии. Туда уже обращаются сбежавшие, в том числе врачи, учителя. Пожалуйста, мы вас примем, посуду мыть, там еще чего-то. Возвращаются обратно. И я не скажу, что это плохие люди. В основном это неплохие были врачи. Съездили, потеряли время, потеряли деньги. Некоторые семьи свои потеряли. Что получили? Никому мы там не нужны.
21: Однако ни белорусские медики, которые уехали работать за границу, ни эксперты рынка труда с президентом не согласны. То, что зарплаты врачей в Европе заметно выше, чем дома, заявляет экономист Игорь Боровик.
3: Если сравнивать усредненные зарплаты врачей в Беларуси и Польше, разница почти в 3,5 раза. Средний белорусский доктор после вычета налогов получает около 3725 рублей, а его польский коллега почти 12945, чистыми на руки. Даже если учесть более высокие цены в Польше, уровень жизни там для врачей заметно выше. Даже в пересчете на картошку, молоко или мясо среднестатистический медик в Беларуси заметно уступает медику в Польше. Конечно, они прямо спят и видят, как соглашаются на предложение Лукашенко вернуться и мыть полы. Охотно верим.
21: По словам эксперта, чтобы специалисты действительно хотели вернуться, нужно создавать выгодные условия. А это как минимум достойная зарплата и соцподдержка. Только это поможет снизить дефицит медиков в будущем. И помните, если у вас есть жалобы на медицину, рост цен, качество продуктов, ямы на дорогах и многое другое, напишите анонимно нам сообщение. Все контакты на сайте radiosignal.news в разделе «Контроль качества». Давайте вместе наводить порядок.
20: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Радиосигнал. От первого лица.
6: Президент Александр Лукашенко о разведении красной датской породы скота.
2: Несколько лет тому назад вы, ученые, попросили денег на разведение новой породы скота. Красной датской.
23: Да.
2: Из бюджета вам были выделены деньги. 1200 голов. В Дании вы закупили скот красной породы и пообещали новую породу в Беларуси. Очень хорошая, толковая, белка в молоке выше, чем у обычной, у нашей коровы. Жирность запредельная. Юрий Николаевич, правильно
23: да, 4, 6, 4.
2: Я? Если я что-то не так говорю, ты меня поправляй. Затем началась эпопея. Косинец с кем-то там говорил о том, что здесь полный завал. Ученые говорят, все идет так, как должно идти. Но факт остается фактом. Датская красная порода в Беларуси в наличии?
23: Наличие. В 4 областях.
20: Радиосигнал. Подробно о важном.
16: Новости союзного государства. Вот так курорт в Крыму из-за обстрелов энергетики полностью выключают уличное освещение. Со светом и бензином дела хуже некуда. Бензиновый кризис в Крыму набирает обороты. Спустя почти полтора месяца после его начала топливо на полуострове по-прежнему в дефиците. А если бензин все-таки появляется на заправках, цены обновляют все новые рекорды.
4: Я раньше смеялась и говорила: ездите в Голландии на своих великах, потому что бензин у вас дорогой. Язык мой, враг мой. Так вот, сегодня я заправляюсь бензином за 3 евро. 3 евро за 1 литр. Крым. Самый дорогой бензин в мире.
16: К концу июня в Крыму исчез не только бензин. Проблемы с электричеством стали почти постоянными. Особенно тяжело на севере полуострова. На юге поврежденные после ударов подстанции ремонтируют, но надолго их все равно не хватает.
7: Вчера дали нам свет где-то, наверное, час, может быть, меньше. Холодильники ничего не успели там охладить, наморозить. Продукты по-прежнему хранить особо негде. В регионе введен режим ЧС. Ввиду этого всего свет не должен отсутствовать более чем на 48 часов. Вот, вчера прошло 47 там с копейками. Включили свет на вот эти вот там... Будем говорить час, хотя это было меньше.
8: Хочу показать, как мы выживаем в доме, когда нет света. Сейчас у нас его нет уже третьи сутки. Сказать, что это трудно, это вообще ничего не сказать. Потому что если нет света, у нас нет газа, у нас дом без газа. И у нас нет воды, потому что у нас скважина работает от света.
16: Последствия уже ощущает экономика полуострова из-за перебоев с электричеством и нехватки топлива. Временно остановил работу крупнейший крымский тепличный комбинат «Белогорский». Это означает еще один виток роста цен на продукты, а они и без того давно заметно выше среднероссийских.
10: Сахар уже 122 рубля. Капец. Как утварение закрылось, как компоты варить? 122 рубля каждый день нарожает.
16: Глава Крыма Сергей Аксенов заявил, что на полуострове будет отключено уличное освещение. Энергокризис приобретает угрожающие масштабы, ведь есть такие населенные пункты, в которых электроэнергии не было уже более 12 дней, отметил Аксенов. На фоне блэкаута и проблем с водой жители столкнулись с нехваткой продуктов в магазинах.
4: А где же гуманитарная помощь в Крым, а? Ну, мы не так давно собирали, допустим, гуманитарную помощь в Дагестан. А где нам гуманитарная помощь? Почему нам никто не везет ее? Я сегодня позвонила своей тетке, которой я повезу помощь туда, Красноперекоп. Потому что они там 7 дней, уже пошла сегодня вторая неделя, как они сидят без света и воды. Ну, а про продукты там уже и говорить нечего.
16: При этом местные власти продолжают уверять, что ситуация под контролем, хотя тревожных сигналов все больше. Назревает гуманитарная катастрофа, говорит экономист Виталий Малышев.
24: Похоже, что все к тому идет, потому что ситуация ухудшается с каждым днем. И при этом мы видим, что местные власти, да, не делают ровным счетом ничего, чтобы как-то ситуацию исправить. И поэтому такими темпами действительно все очень может скоро прийти к таким очень печальным последствиям, да, и люди действительно начнут голодать уже без всяких преувеличений, уже натурально.
16: Единственный крупный российский банк, работающий в Крыму, ВТБ, сократил лимиты на снятие наличных сразу в 10 раз, чтобы избежать массового вывода денег. Быстрого выхода из кризиса местные власти уже давно не обещают.
20: Радиосигнал. Подробно о важном. Из первых уст.
6: Президент Александр Лукашенко о разведении красной датской породы скота.
25: Несколько лет тому назад вы, ученые, попросили денег на разведение новой породы скота, красной датской.
26: Да.
25: Из бюджета вам были выделены деньги. 1200 голов в Дании вы закупили скот красной породы и... пообещали новую породу в Беларуси. Очень хорошая, толковая, белка в молоке выше, чем у обычной, у нашей коровы. Жирность запредельная. Юрий Николаевич, правильно
26: да, 4, 6, 4.
25: Я? Если я что-то не так говорю, ты меня поправляй. Затем началась эпопея. Косинец с кем-то там говорил о том, что здесь полный завал. Ученые говорят, все идет так, как должно идти, но факт остается фактом. Датская красная порода в Беларуси наличии?
23: Наличие. В 4 областях.
5: Учим пакистанский вместе. Как называются дни недели на языке урду? Поехали. Понедельник.
19: Пир.
5: Вторник.
19: Мангал.
5: Среда.
19: Будх.
5: Четверг.
19: Джумират.
5: Пятница.
19: Джума.
5: Суббота.
19: Хафта.
5: Воскресенье.
19: Итвар.
5: Учим пакистанский. Авось пригодится.
9: Там, где заканчиваются новости, начинается смысл. Мы читаем все глубже, ищем подтексты, мотивы и возможные сценарии. Мы изучаем контекст, интересы сторон и скрытые механизмы, которые формируют события вокруг нас. На радиосигнал «Между строк». Разговор о том, что скрыто за заголовками.
11: Всем привет! В эфире «Между строк». Сегодня мы говорим о том, что происходит с белорусским рынком труда. Официальная статистика рапортует о росте средних зарплат, а реальность за окном выглядит совершенно иначе, и это несоответствие между парадной цифрой и живой человеческой ситуацией становится все более болезненным и все более значимым для каждого конкретного гражданина страны. Мы поговорим о врачах, которые уходят из государственных больниц не потому, что им некуда идти, а потому что они больше не могут выдерживать те условия, в которых им предлагают работать, условия, которые медленно, но верно уничтожают в этих людях профессионала и человека одновременно. Мы расскажем о строителях, которые бросают профессию, уходят в курьеры и на склады, потому что там платят сопоставимо, а унижений, физической нагрузки и нестабильности значительно меньше. И потому что система, наконец, подарила им выбор, которого прежде не было. И мы объясним подробно, без лозунгов и без официозного оптимизма, почему все это происходит с вами. Это не страшилки и не политика, это экономика, демография и управление. Три силы, которые вместе создали кризис, из которого нет быстрого и безболезненного выхода.
12: И если вообще начинать разбирать этот кризис с самого фундамента, то первое, с чем приходится сталкиваться, это вот этот колоссальный разрыв. Разрыв между агрегированными плановыми показателями и тем, что реально происходит на местах.
11: Да, потому что этот процесс, который сейчас разворачивается в экономике, он визуально, ну, очень напоминает эрозию берега.
12: Ага, интересное сравнение.
11: Ну, смотри, каждый день вода забирает по песчинке. Визуально берег вроде стоит, пейзаж не меняется. А потом в один момент огромный пласт земли просто с грохотом рушится в воду.
12: Точно.
11: Точно так же происходит вот это структурное вымывание квалифицированного труда.
12: Ну подожди, какая эрозия? Если обратиться к сухим цифрам, ну, статистика же фиксирует совершенно четкий рост номинальных зарплат. Речь идет о повышении на 13%.
11: Да, или даже на 15% в некоторых секторах.
12: Вот, звучит как вполне рыночный механизм, правда? Появляется дефицит кадров, работодатели и государственные структуры повышают ставки, деньги выделяются. Разве приток финансов не должен автоматически купировать проблему ухода людей?
11: Ну, в теории, безусловно, да. Но на практике за этой красивой цифрой в 13% скрывается гигантская пропасть. С одной стороны, в эту статистику попадает зарплата главврача крупного столичного центра.
12: Или руководителя управления, да.
11: Именно. А с другой – ставка рядовой медсестры в районной поликлинике.
12: То есть это классическая средняя температура по больнице, где один в лихорадке, а другой уже остыл.
11: Абсолютно. И даже так, ну, общий фонд оплаты труда вроде бы растет, но какими усилиями?
12: Переработками, очевидно.
11: Да. Тот же врач, который получает эту пресловутую зарплату выше средней, он физически не работает на одну ставку. Чтобы добраться до этих показателей, человек берет полторы, а то и две ставки.
12: Закрывает ночные дежурства, выходит в выходные.
11: Да-да-да. И это не говоря о том, что реальная продуктовая инфляция, инфляция услуг, она съедает эти повышения еще до того, как они попадают в кошелек.
12: В итоге этот рост благосостояния превращается в такую, знаешь, бухгалтерскую иллюзию.
11: Угу.
12: Но если посмотреть глубже, то деньги – это вообще лишь верхушка айсберга. Настоящий фундамент этого кризиса кроется в демографии. И вот эту проблему невозможно залить деньгами ни при каком бюджете. Вообще никак.
11: Это тот самый провал рождаемости с 91 по 2003 год. Время гиперинфляции, пустых полок и, ну, дичайшей неопределенности.
12: Людям было просто страшно заводить детей.
11: Да, потому что горизонт планирования сузился, ну, буквально до одной недели.
12: И это абсолютно рациональное поведение общества в условиях жесткого экономического шока. И вот математика этого шока догнала рынок именно сейчас.
11: То есть этому малочисленному поколению сейчас от 23 до 35 лет.
12: Да, это ядро рынка труда. Возраст, когда специалист находится на пике своей мобильности, на пике энергии и продуктивности.
11: Только этого ядра физически мало. Людей просто нет.
12: Угу. А на другом конце спектра поколение, которому сейчас от 57 до 67 лет.
11: Это огромный пласт старых советских кадров. Тех самых, на которых десятилетиями держалась львиная доля всей инфраструктуры.
12: И они массово уходят на пенсию. Если свести это к простой формуле, то картина получается, ну, совершенно безжалостной. На каждых трех опытных специалистов, покидающих рабочие места...
11: В силу возраста или просто выгорания.
12: Да, на рынок выходит в лучшем случае два молодых выпускника.
11: И это еще самый оптимистичный сценарий.
12: Именно. Он не учитывает, что часть из этих двоих просто сменит профессию в первый же год.
11: Слушай, ну никакие приказы министерств, никакие целевые программы и громкие лозунги не могут из воздуха создать новых 20-летних людей.
12: Вот-вот. Поэтому демографический дефицит работает как гравитация. Его нельзя отменить постановлением.
11: Люди массово бегут.
12: Бегут?
11: Да. Опытные каменщики, монолитчики, электрики бросают профессию и уходят работать на склады или там службы доставки.
12: Вот тут сложно согласиться без оговорок. Исторически стройка всегда была местом, где можно заработать серьезные деньги.
11: Ну, когда-то да.
12: В строительстве на сдельной оплате, ну, особенно в разгар сезона, доходы могут превышать среднюю зарплату в разы. Ни один курьер или оператор логистического центра таких денег просто не увидит. Зачем опытному каменщику менять толстый кошелек на теплый склад?
11: Заработать можно, если звезды сойдутся.
12: В смысле?
11: Ну, если сейчас пик сезона, если логистика сработала как часы и материалы подвезли вовремя.
12: Ну, это идеальный сценарий.
11: Вот. А реальность белорусской стройки далека от идеала. Стройка — это ледяной ветер в феврале на высоте 15 этажа.
12: Ага.
11: Это сорванная к 40 годам спина. Это постоянная цементная пыль в легких и просто высочайший риск травматизма. К тому же, понимаешь, заработок на стройке катастрофически нестабилен. Зимой объемы падают.
12: Ну, это сезонность, да.
11: Плюс завод задержал отгрузку бетона. И бригада 3 дня сидит на объекте без работы, не зарабатывая вообще ни копейки. Заказчик не перевел вовремя транш, зарплата задерживается на 2 недели.
12: И на контрасте мы видим взрывной рост электронной коммерции.
11: Точно. Огромные логистические хабы.
12: Где на складе логистического центра круглый год плюс 20, понятный четкий сменный график.
11: Никаких простоев из-за дождя. Никаких задержек материалов.
12: И прозрачная система ключевых показателей, где ты, ну, абсолютно точно знаешь, сколько получишь в конце месяца.
11: Происходит такая системная переоценка ценностей. Люди готовы пожертвовать потенциальным сезонным сверхдоходом ради предсказуемости и просто сохранения здоровья.
12: Да, но есть и еще один фактор в строительстве, который разрушает отрасли изнутри.
11: Какой?
12: Управленческая культура. Строительная сфера в стране исторически пронизана невероятно токсичной стилем управления.
11: А, классическая советская пирамида унижения.
12: Директор треста кроет матом начальника участка.
11: Тот срывается на прораба.
12: Прораб кричит на мастера, а мастер уже на простых рабочих. Этот бесконечный поток агрессии, поиска виноватых и отсутствие уважения, он же считался абсолютной нормой десятилетиями.
11: Типа так закаляется характер.
12: Да-да-да. Только вот новое поколение специалистов категорически не готово это терпеть. Из отрасли уходят реальные профессионалы, которые умеют читать сложные чертежи, знают сопромат.
11: А кто приходит закрывать эти дыры?
12: Ну, приходят люди без базового профильного образования. Вчерашние случайные рабочие, которые учатся класть кирпич прямо на объекте.
11: Методом проб и ошибок.
12: Да. И для конечного потребителя, ну, скажем, для семьи, которая берет ипотеку и покупает квартиру в новостройке, это означает вполне осязаемые беды.
11: Примерзающие углы.
12: Да, крыша, которая начинает течь после первого же серьезного ливня, криво уложенная стяжка, которую потом нужно переделывать за свой счет.
11: Получается вообще парадоксальная картина. Зарплаты перестали быть универсальным клеем. Возникает совершенно новый экономический феномен, который можно охарактеризовать как инфляцию вакансий.
12: О, это интересный термин. Если посмотреть на аналитику рынка за 2026 год, этот феномен выражается в абсолютно конкретных цифрах.
11: Давай цифры.
12: Соискатели при выходе на рынок ожидают повышения дохода в среднем на 18% по сравнению со своим предыдущим местом.
11: Угу.
12: При этом бизнес в своих бюджетах закладывает готовность повышать зарплаты лишь на 13%. Более того, даже если компания переступает через себя, ну, ломает бюджет и предлагает кандидату условия выше рынка, знаешь, что происходит?
11: Человек приходит на стажировку, смотрит на процессы, разворачивается и уходит через месяц.
12: Да, и здесь встает вопрос, почему люди отказываются от больших денег?
11: Потому что в эти 18% ожиданий зашит так называемый налог на токсичность. Люди же понимают, что инфляция и так съест часть денег, но никакие дополнительные суммы не компенсируют ежедневный стресс, вот этот микроменеджмент, отсутствие нормального оборудования.
12: Некомпетентное руководство.
11: Именно.
12: Получается, прямо сейчас на рынке труда развернулась полномасштабная, просто беспощадная война за синих воротничков и специалистов среднего звена.
11: Да, и эта война идет одновременно на трех разных фронтах.
12: Давай разберем.
11: Если разбирать эти фронты, то первые – это столкновение государственного сектора и частного бизнеса. И госсектор здесь терпит просто сокрушительное поражение.
12: Причина этого поражения кроется в банальной неповоротливости. Государственные предприятия, скованные с жесткими тарифными сетками,
11: сложнейшими процедурами согласования премий.
12: Да, и бесконечной бюрократией. А частный бизнес гибче. Если частнику нужен классный токарь на станок с числовым программным управлением, он просто удваивает ему зарплату и оплачивает горячие обеды.
11: А директору госзавода, чтобы сделать то же самое, нужно пройти просто круги ада по кабинетам.
12: Да-да.
11: Второй фронт – это война традиционных профессий с новыми экономическими реальностями.
12: Та самая стройка, которая проигрывает логистике.
11: Да. Стройка проигрывает логистике, доставке, пунктам выдачи заказов.
12: Грязный холодный цех проигрывает чистому складу со сканером штрих-кодов.
11: Все верно. А третий фронт, который имеет, пожалуй, самые тяжелые долгосрочные последствия – это конкуренции юрисдикций.
12: Соседние рынки.
11: Да. Соседние страны, которые испытывают ровно те же демографические проблемы, они активно вытягивают кадры.
12: И проблема в том, что трудовая миграция забирает не просто случайных людей, она забирает самых активных.
11: Самых смелых и инициативных.
12: Тех, кто готов учить язык, подтверждать дипломы, срываться с места и переезжать.
11: Слушай, ситуация выглядит, прямо скажем, патовой.
12: Да уж.
11: И как на это реагирует административная система? Выпускаются глобальные государственные программы.
12: Ну, как обычно.
11: Да. Если взять документ под названием «Сбалансированный рынок труда» на 2026-2030 годы, там прописан целый арсенал мер.
12: Ага.
11: Субсидии предприятиям на наем молодежи, развитие института наставничества, масштабная профориентация прямо со школьной скамьи.
12: Слушай, ну а разве эти механизмы плохи сами по себе? Наставничество – это классический, проверенный десятилетиями инструмент передачи опыта.
11: Безусловно.
12: А профориентация помогает подросткам не ошибиться с выбором пути. Что в этом деструктивного?
11: На бумаге это выглядит безупречно.
12: Так.
11: Но в реальности это как попытка лечить тяжелое системное заболевание, ну, витаминками. Субсидии на наем работают только первый месяц. А дальше молодой специалист сталкивается с реальностью.
12: И что не так с профориентацией и наставничеством в этой реальности?
11: Смотри, никакая школьная экскурсия на завод не убедит подростка стать инженером, если он видит, что оборудование там из 70-х годов, а цех вообще не отапливается.
12: Ну, логично.
11: Никакая профориентация не заставит ребенка пойти в медицинский университет, если каждый день он видит свою маму-врача, которая возвращается домой в 8 вечера, падает на диван, полностью выгоревшая.
12: Да, без сил даже поговорить с семьей.
11: Потому что система выжила из нее все соки. И каким наставником может быть человек, который сам мечтает уволиться?
12: Слушай, в этом есть суровая логика. Невозможно привить любовь...
11: Мечтает уволиться.
12: Слушай, в этом есть суровая логика. Невозможно привить любовь к профессии через наставника, который ненавидит условия своего собственного труда.
11: Именно.
12: Любые попытки залить эту проблему бюджетными деньгами, ну, выдавать субсидии или там искусственно повышать оклады в токсичной среде, это приводит только к одному макроэкономическому эффекту.
11: К раскручиванию инфляционной спирали.
12: Да. Денежная масса на рынке увеличивается, но качество и объем производимых благ или услуг продолжают падать.
11: В итоге формируется глубочайший рыночный разлом.
12: Как это выглядит на практике?
11: Ну смотри, на одном берегу остаются сильные современные компании. Они выстраивают человекоориентированную культуру, предлагают страховки, гибкий график, просто нормальное отношение.
12: И они, как пылесос, забирают с рынка последние крохи квалифицированных.

0: вырванных кадров.
1: Да. А на другом берегу остаются предприятия с токсичным управлением, устаревшими технологиями и государственные структуры с их жестким регулированием.
0: И им достаются только те работники, которым в силу квалификации, возраста или каких-то обстоятельств просто больше некуда идти.
1: Таким образом, экономика окончательно и бесповоротно входит в эру дефицита.
0: И важно понимать, что эта эра дефицита не выглядит как внезапный апокалипсис из голливудского кино. Это такая медленная, ползучая, привычная деградация всех процессов.
1: Хроническая нехватка времени, нехватка компетенции, нехватка качества абсолютно везде.
0: Именно так.
1: В общем, в этой эре дефицита единственным реальным и структурным решением остается то, о чем административная система говорить не любит. Изменение самой среды, в которой работают профессионалы. Не закрепление их принуждением, а создание условий, из которых они не хотят уходить. Не субсидирование найма туда, откуда все равно уйдут, а изменение того, почему уходят. Без этого любые бюджетные вливания будут разгонять инфляцию, а не возвращать людей на рабочие места. И платить за эту иллюзию рублем, временем и здоровьем будете именно вы. На сегодня это все. Услышимся в новом выпуске.
2: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Вы столкнулись с юридической проблемой, которую не можете решить самостоятельно? Возникают вопросы, как действовать, или есть необходимость составить обращение по поводу нарушения ваших прав? Обращайтесь бесплатно. Вместе мы решим все проблемы. На радиосигнал «Народный юрист».
3: Доброго времени суток, уважаемые радиослушатели и читатели. С вами Евгений Николаевич. Сегодня мы поговорим о том, как можно пересмотреть размер уже назначенных пенсионных выплат. Вопрос от нашей слушательницы Александры такой. Здравствуйте. А какие же нужны основания для перерасчета пенсии? Ну что же, отвечаю. В Республике Беларусь основания для перерасчета пенсии четко прописаны в статье 64 Закона о пенсионном обеспечении. Основные же случаи включают в себя дополнительный стаж. Если вы, например, продолжаете работать после назначения пенсии, перерасчет возможен после накопления не менее 2 лет нового страхового стажа. Дальше новые данные. Если вы нашли и представили документы о ранее неучтенном стаже или заработке, то они тоже пригодятся. Изменение законодательства. При изменении государственных нормативов расчет производится уже по новым правилам. Иногда это случается автоматически. Ну и последнее – исправление ошибок. То есть, если в первоначальном расчете была допущена ошибка, ее можно исправить как в сторону увеличения, так и уменьшения выплат. Ну а для перерасчета, соответственно, необходимо подать письменное заявление и подтверждающие документы в территориальный орган Фонда социальной защиты населения. Обязательно, друзья, консультируйтесь со специалистами, чтобы не упустить свои законные надбавки. Заходите для этого на сайт radiosignal.news в раздел «Народный юрист». Там есть мой телеграм, пишите мне, не стесняйтесь, решим ваши вопросы и ответим на интересующие темы.
2: Радиосигнал 666 АМ. Важный сигнал.
4: Крупный сбой на БелЖД. Как поезда из Полоцка и Бреста застряли в пути на несколько часов.
5: Поезд номер 657 Полоцк-Брест совершил вынужденную аварийную остановку на станции Минск-Пассажирский. В итоге состав отстал от графика почти на 3 часа. Задержка составила 2 часа 45 минут.
4: Об очередных задержках составов сообщили в пресс-службе Белорусской железной дороги. Там отметили, что поезд «Брест-Москва» также застрял на станции. Понервничать пассажирам пришлось из-за внезапных технических причин, число которых только в первом полугодии увеличилось в 1,5 раза.
5: Если в прошлом году за аналогичный период было 388 поломок, то в этом году их 603. Положительной динамики по снижению числа отказов достигнуть пока не удалось.
4: Почти половина случаев связана с локомотивным хозяйством. Там же зафиксировано 29 нарушений безопасности движения поездов. Эксперты говорят, что эта информация частично объясняет, почему в последнее время БелЖД регулярно задерживает поезда.
5: Положение с обеспечением безопасности движения в службе локомотивного хозяйства в текущем году по-прежнему остается сложным. Техническое состояние и качество ремонта мотор-вагонного подвижного состава остаются на недопустимо низком уровне.
4: Одна из причин настолько плачевного состояния белорусских железных дорог – кадровый голод, считает транспортный эксперт Сергей Антонов. По его словам, когда в системе не хватает людей, страдает не только скорость работы, но и качество ремонта, обучение и контроль.
6: Железная дорога – это такая система, где нельзя просто заменить опытного специалиста человеком с улицы за пару недель. Машинисты, слесари, ремонтники, инженеры – все они должны хорошо знать технику и постоянно проходить практику. А если вакансий больше 2000, значит нагрузка ложится на тех, кто остался. Люди перерабатывают, устают, ремонты делают быстрее, чем надо, а обучение превращается в формальность. Отсюда и низкий уровень знаний, и ошибки, и нарушения безопасности.
4: Помимо кадрового голода есть еще одна проблема. После санкций и разрыва привычных поставок БелЖД стало сложнее обслуживать технику, особенно там, где нужны импортные детали, электроника и специализированное оборудование, говорит Антонов.
6: Локомотивы и мотор-вагонный состав нельзя ремонтировать, чем придется. Нужны нормальные запчасти, диагностика, оборудование, расходники. Если оригинальные детали достать сложно или дорого, начинаются замены, ожидание поставок, ремонт через каннибализацию, когда одну технику разбирают, чтобы поддержать другую. На бумаге поезд вроде бы после ремонта, а по факту ресурс у него уже на пределе. И чем дольше система работает в таком режиме, тем больше отказов будет вылезать в самый неподходящий момент.
4: Эксперты подтверждают, что поезда – один из самых безопасных видов транспорта. Но это работает только тогда, когда техника исправна, ремонт качественный, а персонал не загнан и хорошо подготовлен. А с тем, что происходит в БелЖД сейчас, возможны не только задержки в отпускной сезон, но и куда более страшные последствия – аварии, сходы с рельсов и человеческие жертвы. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Больше новостей в короткой форме смотрите на ТикТок-канале «Сигнал 666».
2: Радио «Сигнал» 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Контроль качества на радио «Сигнал».
4: Это филиал ада. Белоруска показала потоп в новой квартире после того, как коммунальники взялись ремонтировать крышу.
7: Всем здравствуйте. Сегодня 5 июля, 0:17. Самое время отмечать день рождения. Но у ЖКХ на мой день рождения были совершенно другие планы. Мы живем на третьем этаже трехэтажного дома. И нам делают ремонт крыши. И вот такой подарок у нас случился сегодня. Ой, как хорошо течет крыша.
4: Так начинается видео жительницы Червеня Екатерины. В день своего рождения девушка проснулась от того, что с потолка течет вода.
7: Безостановочно течет здесь, вот здесь. Сегодня у меня день рождения. Спасибо. Ну и вот еще небольшой бонус. Возможно, это мешок с подарками. Наш прекрасный натяжной новый потолок. Спасибо, ЖКХ.
4: До утра ситуация усугубилась еще больше. Вода текла уже отовсюду. По окнам, раме, откосам, стенам, мебели и технике.
7: Сегодня на утро на квартиру напоминает филиал ада. Это просто невозможно. Через каждое возможное и невозможное отверстие в крыше вода проникает через наш потолок всю ночь. Никто не приехал. Ни служба 115, ни ЖЭС, никто. сказали приехать сегодня.
4: По квартире расставлены всевозможные емкости – тазы, тарелки, бутылки. Но ситуацию это особо не спасло, говорит Екатерина. Только к вечеру приехали коммунальники, что-то делали на крыше, но

0: просверливают дыры в стенах, и у нас еще хуже начинает течь вода со всех сторон.
1: Жильцы дома не на шутку испугались.
0: Вы посмотрите, что делается. Вторые сутки вода течет. Вон рабочие в окне. По-моему, становится еще хуже. Просто с каждой минутой они просверливают дыры перфоратором снаружи. И все течет.
1: Все эти дни к Екатерине приходили то представители райисполкома, то ЖЭСа. Извинялись за случившееся и обещали помочь устранить все проблемы. Но потоп повторился и на следующий день, и еще два дня после. Теперь девушка пытается найти виноватых и разобраться, кто будет возмещать причиненные ее свежеотремонтированной квартире убытки. Если у вас есть жалобы на работу коммунальников, рост цен, качество продуктов, ямы на дорогах и многое другое, напишите анонимно нам сообщение. Все контакты на сайте radiosignal.news в разделе «Контроль качества». Давайте вместе наводить порядок.
2: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Радиосигнал. Военная правда.
3: Еще одна Пенза. В Новосибирске полиция отлавливает мужчин в спортзалах и ТРЦ. В городе прошли масштабные рейды по вербовке на фронт. Как рассказали очевидцы, рейды проводят сотрудники военного следственного отдела совместно с полицией. Они целый день дежурят в торговом центре «Юпитер» и расположенном в нем фитнес-зале. Мужчинам настойчиво предлагали заключить контракт с Минобороны. Подобные рейды уже были и в других городах страны. Печально известным первопроходцем, благодаря активности местных женщин, отбивающих своих мужчин у полиции, стала Пенза.
4: Скажите, все добровольно подписали контракт?
5: Не надо плакать. Не
6: вас надо. Заставили, скажите, вас заставили, вас били.
4: Добровольно или нет?
5: Просто молитесь Богу, не надо плакать.
6: Все.
3: В Ростове-на-Дону провели рейд с участием военкомата. Это произошло у досугового центра «Инсайт». По словам очевидцев, у входа находились военные, которые проверяют документы посетителей и искали уклонистов.
7: Я не знаю, честно, походу мы завтра кассу абсолютно не соберем. Приехали военные, следственный комитет, Росгвардия, я не знаю, просто кого-то крепят. Кто-то красные береты.
3: После проверки задержали 35 мужчин, их увезли на спецавтобусах. По словам родственников задержанных, уже в дороге мужчинам начали предлагать подписать контракт на службу в тыловых подразделениях. В случае отказа угрожали отправить штурмовые войска, рассказывают родные. В Бурятии требуют от предприятий отправлять сотрудников на СВО или заплатить по 100 тысяч рублей за человека. Об этом сообщил руководитель одной из компаний. Ему прислали документ, где указано, сколько сотрудников необходимо направить на контрактную службу. Адвокат Иван Чувеляев говорит, такая практика применяется не только в Бурятии.
8: Думаю, что здесь в первую очередь это инициатива, идея, желание, называйте как хотите, местных властей, что это как бы они главная заинтересованная сторона. Потому что на них наседают и с них требуют какие-то суммы, какие-то деньги, какие-то KPI. По призывникам и потенциальным контрактникам.
3: Представители местных властей происходящее называют, цитирую, масштабными проверочно-профилактическими мероприятиями. По данным военкоров, нехватка солдат на фронте достигла критических 40%. Набор контрактников рекордно упал, а потери фактически не восполняются.
2: Радиосигнал. Подробно о важном. Радиосигнал. От первого лица.
9: Глава правительства Александр Турчин о росте интенсивности сотрудничества Беларуси и Узбекистана на уровне отраслей, регионов и бизнеса.
10: Белорусско-узбекские отношения являются по-настоящему дружескими и искренними. Мы прошли большой путь развития и заложили серьезный фундамент двустороннего сотрудничества. Между главами наших стран сложились теплые и доверительные отношения, поддерживается тесное взаимодействие.

0: на правительственном уровне. Свою эффективность уже доказала курируемая нашими вице-премьерами межправительственная комиссия по торгово-экономическому сотрудничеству. Мы будем и далее рассчитывать на ее продуктивную работу. Растет интенсивное сотрудничество на уровне отраслей, регионов и бизнеса. Успешно проводится форум регионов и женский бизнес-форум, которые придали заметный импульс по всем направлениям. Свой вклад в расширение бизнес-контактов вносит работа по линии торгово-промышленных палат. Все в комплексе, наряду с конструктивным взаимодействием Беларуси и Узбекистана на многосторонних площадках СНГ, ШОС и ЕАЭС, создает прочную основу для дальнейшего укрепления и расширения экономических связей по всем направлениям.
1: Радиосигнал. Подробно о важном. Важный сигнал.
2: Санкции погубили бизнес. Лукашенко потребовал топить дровами и экономить газ. Все пелетные заводы сейчас простаивают. А расчет был на Европу.
3: Из-за политических конфликтов пострадала экономика. Санкционное давление сделало невозможным экспорт пелет в Евросоюз. Александр Лукашенко потребовал найти другие рынки сбыта.
2: Такую задачу поставил Александр Лукашенко во время рабочей поездки в Шкловский район. Президент заявил, что в Беларуси в приоритете должно быть местное сырье – дрова, пеллеты. И потребовал отказаться от излишка импортного топлива.
4: Картина маслом, как говорят, для нашего правительства. Построили десяток предприятий, может уже и больше, по производству пеллет. Это было мое жесткое настоятельное требование. И мы получаем отличный топливный ресурс. Но у нас же президент съездил, договорился, будем газом топить. Дрова не нужны, пеллеты не нужны, на экспорт поставлять не можем. Логистика не позволяет или ума не хватает. И внутри страны не потребляем. Сегодня в силу известных внешних обстоятельств пеллетное производство работает ни шатка, ни валка. Растут запасы низкосортной древесины. При этом принимаемые правительством меры, откровенно говоря, результата не дали. Ну, мягко написали тут. Обращаю ваше внимание. Раз производства созданы, они должны работать. И, само собой, не в убыток.
2: Президент отметил, что Шкловский райагросервис перестроил котельные на отопление пеллетами. По мнению экономиста Андрея Скоропатова, требование Лукашенко перейти на местные виды топлива обусловлено отнюдь не экономической целесообразностью.
5: Лукашенко в своем заявлении отметил, что Европа не покупает белорусские пеллеты из-за того, что наши производители ставят высокие цены. А поэтому надо топить Беларуси. Или, как он сказал, пеллеты и еще раз пеллеты. Природный газ или другой там источник топлива только как резерв. Я же хочу отметить, что при строительстве в Беларуси многочисленных заводов по производству пеллет ставка была именно на потребителей стран Евросоюза. И эта ставка бы однозначно сыграла, если бы не санкции, которыми страну обложили из-за того, что официальный Минск поддержал российскую военную агрессию против Украины. В результате имеющиеся после 2020 года санкции в отношении Беларуси ужесточили и ввели новые. Рынки стран Евросоюза для большинства белорусских производителей, в том числе и пеллетных заводов, заблокировали. Заводы продолжили работать, складируя продукцию на складах и не получая прибыли.
2: Создать спрос на пеллеты внутри страны правительству не удалось, потому что котельные, предназначенные для отопления дровами, крайне затратно переоборудовать на другой вид топлива, отмечает Скоропатов. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках, но больше новостей в короткой форме смотрите на ТикТок-канале «Сигнал 666».
1: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Из первых уст.
6: Председатель Палаты представителей Национального собрания Игорь Сергиенко о том, что мониторинг зарубежного законодательства помогает при подготовке законопроектов в Беларуси.
7: Мониторим законодательство многих стран, зарубежное законодательство. В этом нам помощь оказывает на постоянной основе, ежеквартально, Министерство иностранных дел. И в ходе подготовки законопроектов рассмотрения, в ходе подготовки к встречам с зарубежными делегациями парламентскими, выезды, ну и, конечно же, интересуемся и используем это во встречах с депутатами. Особое внимание уделяется анализу российского законодательства и в том числе тех законов, которые принимаются в интересах в том числе и союзного государства. И главное здесь не допустить, и в этом направлении работают и наши российские коллеги, принятие тех норм, которые будут противоречить принципам и нормам союзного государства. Но в этих целях, конечно же, осуществляется мониторинг и секретариатом Палаты представителей, и аппаратом парламентского собрания Союза Беларуси и России. И вот за этих полгода каких-либо серьезных проблем мы не увидели. Вторая задача, которую мы ставим в ходе мониторинга, это видеть то лучшее, то интересное в практике законодательной деятельности Государственной Думы и других законодательных органов зарубежных государств, что можно использовать у нас. Ну, с учетом специфики нашего законодательства и нашего национального опыта.
1: Новости регионов на радиосигнал.
2: Витебске за травму работницы осудили мастера строительных и монтажных работ. По данным прокуратуры, 42-летний витебчанин работал мастером строительных и монтажных работ в одной из организаций. В его служебные обязанности в том числе входил контроль за техникой безопасности на объекте. В марте 2025 года работники одной из бригад штукатуров по поручению мастера выполняли на указанном строительном объекте погрузочно-разгрузочные работы с использованием башенного крана. В это время на одну из работниц упали мешки со строительными смесями, прижав ее к ограждению выносной площадки. В результате несчастного случая потерпевшей причинены менее тяжкие телесные повреждения. У женщины образовались закрытый оскольчатый перелом наружного мыщелка правой большеберцовой кости и кровопотек правого коленного сустава, сообщили подробности в прокуратуре. По решению суда мастера оштрафовали на 200 базовых величин или 9 тысяч рублей. Также со строительной организации в пользу потерпевшей было взыскано 7 тысяч рублей морального вреда. Мошенничество, совершенное повторно и в крупном размере. В суд направлено уголовное дело в отношении 20-летнего брещанина, который неоднократно сдавал в аренду квартиру своей сожительницы без ее ведома. Сдачей чужого жилья мужчина промышлял с августа 2025 по апрель 2026 года. Он обманывал и знакомых, и незнакомых людей, получал от них в том числе доллары и евро, наличными и на карту. Всего противоправным путем он завладел деньгами 16 человек в сумме более 14 тысяч рублей. При этом ни один из арендаторов так и не заселился в данную квартиру. Обвиняемый расходовал полученные средства в личных целях, а также использовал их для частичного возврата долгов перед обманутыми арендаторами. При этом махинациями с квартирой он занимался, находясь на домашней химии за покушение на перевозку наркотиков. Теперь брещанину грозит до 7 лет лишения свободы. Он находится под стражей. Беларусь попытался обменять истекшие права в ГАИ и нажил себе проблем. Житель Волковыского района купил в России через интернет поддельные белорусские права. Когда срок их действия закончился, он отнес удостоверение в госавтоинспекцию. Инспекторы проверили документы и выяснили, что корочки с таким номером выдали другому человеку, а у заявителя водительских прав нет. Эксперты изучили удостоверение и заключили, что бланк поддельный. Все изображения лицевой оборотной стороны бланка выполнены способом цветной струйной печати. Элементы защиты имитированы, сообщили в ГКС. По данному факту проводится проверка. Напомню, использование поддельного документа наказывается общественными работами или штрафом, или исправительными работами на срок до 2 лет, или арестом, или ограничением свободы на срок до 2 лет. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках, но больше новостей и актуальной информации о дне сегодняшнем слушайте и читайте на нашем сайте radiosignal.news.
1: Важный сигнал.
2: Отработка или тюрьма. Вузы Беларуси в этом году зачислили больше 5000 целевиков. Почему они потом не идут работать по распределению? Целевая подготовка – это гарантия на первое рабочее место для молодого специалиста, с одной стороны. А с другой стороны – серьезное препятствие в планировании жизни на ближайшие 5 лет. А решение свернуть на полпути, отказавшись от работы по распределению, себе дороже. В нынешнюю приемную кампанию белорусские вузы зачислено около 5600 целевиков, рассказывает столичный спецкор Ирина Коневега.
8: Как отметили в Министерстве образования, всего для абитуриентов по целевому направлению в эту приемную кампанию выделено 6300 мест. По итогам вступительной кампании этот план выполнен на 90%. Около 700 невостребованных целевиками мест перейдут абитуриентам, поступающим по общему конкурсу. В разрезе специальностей наибольшее количество запросов на обучение будущих специалистов поступило от организаций инженерно-технического профиля – порядка 1,3 тысячи человек, учреждений образования – почти 1,2 тысячи человек, аграрного и медицинского сектора – 700 и 2 тысячи человек соответственно.
2: В Минобре отмечают, целевики – стратегический запас, который точно останется в стране и будет работать по специальности как минимум в течение 5 лет. Такие студенты после окончания вузов, как правило, закрывают дефицит кадров по востребованным в экономике профессиям. То есть, рассуждая логически, чем больше абитуриентов зачислят по целевым направлениям, тем быстрее закроются пустующие вакансии и тем легче предприятиям и организациям будет достичь стабильности. Однако из года в год ожидания правительства не оправдываются. Большая часть целевиков, завершив обучение, или не выходит на отработку, или сбегает с выданной работы уже после нескольких трудовых месяцев, говорит экономист Михаил Крячкин.
9: Молодые специалисты – один из уязвимых слоев населения в Беларуси. Их зарплат едва хватает на пропитание, о какой мотивации работать и развиваться в профессии может идти речь. В Беларуси ежегодно регистрируются случаи, когда выпускник или не выходит на обязательную отработку, или после уходит из профессии. Молодые специалисты говорят, особенно целевики, выгорают и морально, и физически. Ведь зачастую трудиться приходится в тяжелых условиях, ежедневно испытывая стресс. И они ничего не могут сделать, ведь обязаны отработать 5 лет. Иначе за отказ от распределения им угрожают огромными штрафами или и вовсе лишением свободы. До сих пор не могу понять, откуда рисуют сумму штрафов в 30-60 тысяч. Ведь отучиться платно стоит в несколько раз дешевле. Вот многие работодатели и вертят молодежью как хотят. Загружают и своими обязанностями, и вдобавок чужими. То есть работают молодые специалисты за себя и еще за 3 недостающих работников. Нередки и унижения, оскорбления, а защитить тебя некому, ведь ты просто винтик.
2: Распределение и обязательная отработка в Беларуси преподносится как забота о молодых специалистах и госгарантия первого рабочего места. Но чиновники умалчивают, что, скорее всего, выпускник уедет трудиться в тьму таракань, где нет условий для профессионального роста и жизни. А государство сразу же о нем забудет, резюмирует экономист. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Но больше новостей и актуальной информации о дне сегодняшнем читайте на нашем сайте radiosignal.news.
1: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Новости союзного государства.
10: Не очень смешная шутка. Галустян представил президенту шоу «Битва дронов» с участием студентов и участников СВО. На днях в регионах похоронили первых погибших студентов, подписавших контракт.
11: Шоу «Битва дронов», которое мы придумали, это очень хорошая возможность проявить себя, показать свои навыки для всех желающих.
10: Президенту идея шоу понравилась. Его съемки начнутся в ближайшее время. Презентация прошла на форуме, где Владимиру Путину также рассказали о программе подготовки студентов в беспилотные войска. Сейчас вербовка идет более чем в 200 учебных заведениях в 70 регионах страны. Сами студенты говорят, это совсем не похоже на учебу. По их словам, вербовщики и руководство вузов запугивают их отчислением, проблемами с военкоматом и давят через учебные служебные долги. Верпощики обещают контракт на год и безопасную службу. Однако, как разъясняет военный аналитик Руслан Левиев, дроноводы не сидят в тылу.
12: Беспилотники – это такое основное средство прорыва для нее стало, то она готова жертвовать своими операторами беспилотников. И мы постоянно, раз за разом, видим примеры, когда операторов беспилотников засылают прям в серую зону, то есть непосредственно на ноль, непосредственно на линию боевого соприкосновения. И они точно так же погибают, как штурмовики. Ну, примерно с такой же частотой погибают, как и штурмовики обычные. Всегда есть возможность, что даже если тебя поначалу забрали в силы беспилотных систем, тебя потом могут перевести в штурмовики.
10: Несколько студентов, завербованных в учебных заведениях, в начале этого года уже погибли. Они подписали контракт с Минобороны, поверив вербовщикам о службе в тылу. Однако вместо учебы на дроновода их отправили на передовую, в штурм. Это подтвердили родители погибших. Вербуют не только студентов, но и срочников. Им обещают службу в тылу и огромные деньги. А если парни все равно отказываются подписывать контракт, в ход идут угрозы и принуждения. Максим подписал контракт, находясь на срочной службе вместе с другом детства и двоюродным братом. Оба погибли.
13: Я узнал о его смерти. Через 2 недели я узнал, но мне родные не говорили за то, что я в армии, за то, что он умер. Прям друг с детства, который кушали, короче, ходили, гуляли. Вот такие дела. Двоюродный брат у меня умер на СВО. Дрон попал, сказали.
10: Срочников и студентов так активно вербуют из-за рекордного дефицита людей на фронте. Сейчас гибнет больше, чем приходит служить. Желающих добровольно идти на СВО почти не осталось, рассказывают военные эксперты. После того, как регионы стали отменять выплаты военным, мотивацию идти воевать не осталось, отмечают аналитики.
1: Радиосигнал. Подробно о важном. Важный сигнал.
14: Мигранты, добро пожаловать. За полгода в Беларусь на работу приехало 30 тысяч иностранцев. Рады не все.
15: В сравнении с аналогичным периодом прошлого года число мигрантов выросло на 43%. Наиболее многочисленной группой трудовых мигрантов стали граждане Туркменистана – 13 555 человек. Далее следуют граждане России, Украины, Узбекистана и Китая.
14: Такие данные опубликовала МВД. При этом на работу без специальных разрешений приехали 22 тысячи человек.
15: Без разрешений по профессиям рабочих работало 13 538 человек, а служащих – 349. Наиболее востребованными профессиями были водитель автомобиля, повар, животновод, бетонщик, каменщик.
14: Тему привлечения трудовых мигрантов накануне прокомментировал Александр Лукашенко. Он подчеркнул, что это необходимая мера в условиях жесткого дефицита кадров.
16: Принято решение о том, чтобы выработать систему и приглашать в страну со стороны людей. У нас есть система. Посольство определяет там, в первом приближении смотрит, кого можно, кого нельзя. И здесь руководитель, вот он руководит райагросервисом, должен определить, сколько ему надо человек. Столько-то. Какие по специальности такие. И он набирает себе на стол. Ребята, если кто-то не доучился, мы обучим здесь. Если надо доить, там поить и так далее. И люди нужны будут, и нам они очень нужны.
14: По словам президента, приезжих будут жестко контролировать, чтобы не было проблем. Однако белорусы относятся к таким заявлениям с недоверием. Мол, это сейчас приезжает несколько сотен человек, максимум 1000. А ранее шла речь о готовности принять до 150 тысяч рабочих из Пакистана. Велика вероятность, что в таком огромном потоке приезжих на заработки в Беларусь проберутся неквалифицированные кадры и даже представители криминального круга, допуская бизнес-консультант по странам Азии Сергей Жилин.
17: Но в Пакистане средняя зарплата уже выше, чем в Беларуси. Поэтому, кто хочет чисто зарабатывать прожиточный минимум, он будет зарабатывать дома. Есть те, кто захочет попасть в Европу. Вот они поедут. Но они работать не будут. Побудут 2-3 месяца, потягаются, не получится попасть в Европу. Какой-то криминал сделают в Белоруссии, их депортируют или и сами уедут обратно. На этом все закончится. Помните, Лукашенко звал уже и арабов, и африканцев, и азиатов. Ну, всех звал. Но никто не поехал. Потому что таких зарплат, как в Беларуси, там $230, уже нету ни в одной стране мира.
14: По словам эксперта, белорусским работодателям просто нечего предложить квалифицированным пакистанцам.
17: Смотрите, квалифицированные пакистанцы ездят работать в Арабские Эмираты, в Саудовскую Аравию. Там средняя зарплата $1500 и нормальные условия труда. Я был в Саудовской Аравии, я был в Дубае. И, соответственно, таких зарплат в Беларуси нету. Поэтому квалифицированные специалисты уже в Беларусь не едут.
14: Казалось бы, звучит обнадеживающе. Массового наплыва мигрантов, возможно, и не будет. Но, с другой стороны, поводов для радости тоже мало. Если даже люди из стран третьего мира не хотят ехать на белорусские зарплаты, то как на них выжить самим белорусам? Вопрос риторический. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Больше новостей в короткой форме смотрите на ТикТок-канале «Сигнал 666».
1: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Радиосигнал от первого лица.
6: Президент Александр Лукашенко о слабых результатах в разведении красной датской породы скота.
4: 1200 закупили, 5 лет прошло, аж 2000 у нас голов.
18: 4300.
4: Появилась у нас новая порода, аж 2000. Тема сегодняшнего дня. Так что же все-таки происходит? Особенно здесь, где мы построили комплекс для ученых, для того, чтобы поставить этих 1200 голов, создали идеальные условия. И за 5 лет 2000 такими темпами твои внуки состарятся, и датской красной породы у нас может не быть. А может быть, кто
18: такими,
4: его знает?
18: Такими темпами, да, не будет.
4: Не будет. Ну вот ты как животновод говоришь, не будет.
19: Такими темпами.
4: Что
19: такими
4: происходит сейчас? Где правда? Провалили ученые этот эксперимент, хотя какой это эксперимент? Взяли готовый скот, привезли сюда, но накормить и уход обеспечить были не в состоянии. И только к приезду президента, я тут второй или какой, третий раз, вы тут что-то подшаманите, и все вроде у вас нормально. Давайте разбираться, в чем причина. И надо поставить раз и навсегда точки над «и».
1: Радиосигнал. Подробно о важном. Новости союзного государства.
10: Не очень смешная шутка. Галустян представил президенту шоу «Битва дронов» с участием студентов и участников СВО. На днях в регионах похоронили первых погибших студентов, подписавших контракт.
11: Шоу «Битва дронов», которое мы придумали, это очень хорошая возможность проявить себя, показать свои навыки для всех желающих.
10: Президенту идея шоу понравилась, его съемки начнутся в ближайшее время. Презентация прошла на форуме, где Владимиру Путину также рассказали о программе подготовки студентов в беспилотные войска. Сейчас вербовка идет более чем в 200 учебных заведениях в 70 регионах страны. Сами студенты говорят, это совсем не похоже на учебу. По их словам, вербовщики и руководство вузов запугивают их отчислением, проблемами с военкоматом и давят через учебные долги. Вербовщики обещают контракт на год и безопасную службу. Однако, как разъясняет военный аналитик Руслан Левиев, дроноводы не сидят в тылу.
12: Беспилотники – это такое основное средство прорыва для нее стало, то она готова жертвовать своими операторами беспилотников. И мы постоянно, раз за разом, видим примеры, когда операторов беспилотников засылают прям в серую зону, то есть непосредственно на ноль, непосредственно на линию боевого соприкосновения. И они точно так же погибают, как штурмовики. Ну, примерно с такой же частотой погибают, как и штурмовики обычные. Всегда есть возможность, что даже если тебя поначалу забрали в силы беспилотных систем, тебя потом могут перевести в штурмовики.
10: Несколько студентов, завербованных в учебных заведениях, в начале этого года уже погибли. Они подписали контракт с Минобороны, поверив вербовщикам о службе в тылу. Однако вместо учебы на дроновода их отправили на передовую в штурм. Это подтвердили родители погибших. Вербуют не только студентов, но и срочников. Им обещают службу в тылу и огромные деньги. А если парни все равно отказываются подписывать контракт, в ход идут угрозы и принуждения. Максим подписал контракт, находясь на срочной службе вместе с другом детства и двоюродным братом. Оба погибли.
13: Я узнал о его смерти. Ну, через 2 недели я узнал, но мне родные не говорили за то, что я в армии, за то, что он умер. Прям друг с детства, который кушали, короче, ходили, гуляли. Вот такие дела. Юрный брат у меня умер на СВО. Дрон попал, сказали.
10: Срочников и студентов так активно вербуют из-за рекордного дефицита людей на фронте. Сейчас гибнет больше, чем приходит служить. Желающих добровольно идти на СВО почти не осталось, рассказывают военные эксперты. После того, как регионы стали отменять выплаты военным, мотивацию идти воевать не осталось, отмечают аналитики.
1: Радиосигнал. Подробно о важном. Там, где заканчиваются новости, начинается смысл. Мы читаем все глубже, ищем подтексты, мотивы и возможные сценарии. Мы изучаем контекст, интересы сторон и скрытые механизмы, которые формируют события вокруг нас. На радиосигнал «Между строк». Разговор о том, что скрыто за заголовками.
19: Всем привет! В эфире «Между строк». Сегодня мы говорим о теме, которую официальные СМИ Беларуси предпочитают обходить стороной, о том, что происходит с реальным бизнесом, с реальными людьми, с реальной экономикой страны, которая оказалась зажата в тисках санкций, директив и нарастающей изоляции. Это не политический манифест и не призыв к революции, это холодный, честный разговор о цифрах, фактах и последствиях, которые касаются каждого белоруса, вне зависимости от его взглядов и убеждений. Потому что когда экономика сжимается, когда предприятия закрываются, когда квалифицированные люди уезжают, а цены растут быстрее зарплат, от этого не спрятаться ни за какими лозунгами о суверенитете и стабильности. Мы разберем, что происходит в каждой ключевой точке белорусской экономики. От банковских транзакций до котельных, от кадрового дефицита до технологической деградации. Усаживайтесь поудобнее, разговор будет долгим, неудобным и необходимым.
20: Слушай, вот это вступление, оно звучит, ну, масштабно, да? Даже пугающе местами. Но давай спустимся на землю.
19: Давай.
20: В обществе же давно закрепился такой, знаешь, очень удобный железобетонный миф, который активно транслируется.
19: Миф о том, что санкции – это проблема исключительно верхов.
20: Точно. Ну, серьезно, если взять обычного частника, который, скажем, шьет куртки в Гродно или торгует кофе в Минске, он же, как считается, существует в некой параллельной реальности. Ему эти глобальные геополитические разборки вообще не мешают вести дела.
19: Я бы сказала, что к 2026 году от этого мифа не осталось даже мокрого места. Иллюзия того, что можно отсидеться в домике, пока штормит крупные государственные заводы, она просто разбилась о финансовой логистике.
20: Mm-hmm.
19: Санкционное давление давно стало воздухом, которым дышит абсолютно любой участник рынка в Беларуси. От гигантского химического комбината до того самого парня с кофейней, который просто пытается купить итальянскую кофемашину или зерно.
20: Подожди. Кофейни не покупают оборудование у оборонных предприятий. Зачем банку в Милане блокировать перевод от какого-то ИПшника? Это же чистая коммерция, здесь нет никакой политики.
19: В том-то и дело, что для системы больше нет разницы между ИПшником и госкорпорацией. Сама механика изменилась. Как только ключевые банки отключили от системы SWIFT и лишили корреспондентских счетов в долларах и евро, рухнул сам фундамент доверия.
20: Ну, раньше как было? Нажал кнопку в клиент-банке, и через 2 дня деньги у поставщика.
19: Да. А сейчас эта стандартная транзакция превратилась в минное поле, на прохождение которого уходят от 3 до 5 недель.
20: 5 недель на обычный перевод?
19: Именно. И это если повезет.
20: Хорошо. Но ведь произошел глобальный разворот. Азия, Ближний Восток, Китай, Индия, Турция, они официально не присоединялись к санкциям против Беларуси.
19: И что с того?
20: Зачем китайскому банку, который вообще находится в другой экономической орбите, тормозить платежи за какие-нибудь пластиковые стаканчики или ткани? Зачем им блокировать бизнес?
19: А вот тут вступает в игру разрушительный механизм так называемых вторичных санкций. Банковский сектор в Китае или Турции глубоко интегрирован в мировую систему. Когда комплаенс-отдел китайского банка видит транзакцию, связанную с Белоруссией, алгоритм сразу подсвечивает риск попасть под прицел Минфина США.
20: И дальше работает холодная математика, да? Стоит ли потенциальный штраф в сотни миллионов долларов и отлучение от американского рынка той комиссии, которую банк заработает на переводе в 50 тысяч долларов за партию ткалей?
19: Вот именно. То есть риск всегда перевешивает выгоду.
20: Им проще нажать кнопку «отклонить», просто на всякий случай, чтобы вообще не связываться с этой юрисдикцией.
19: Совершенно верно. Финансовая изоляция бьет не только прямыми запретами и списков. Она бьет паранойей контрагентов. И чтобы эту стену паранойи обойти, белорусский бизнес вынужден строить безумные многоэтажные схемы.
20: То есть деньги больше не идут напрямую в Китай?
19: Конечно, нет. Они идут через свежесозданные компании-прокладки.
20: Ты имеешь в виду открытие юридических лиц в третьих странах? Казахстан, Армения, Арабские Эмираты.
19: Да, да, превратилось в целую индустрию. Смотри, как это работает. Белорусская компания переводит рубли в Казахстан, там они конвертируются в тенге, потом в юани, затем переходят на счет местной компании, которая по документам вообще никак не связана с Белоруссией.
20: Ага, и уже оттуда летят в Гуанчжоу.
19: Точно.
20: Но на каждом этапе этого квеста кто-то откусывает свой кусок пирога. Регистрация фирмы, обслуживание счетов, комиссии за перевод, двойная или тройная конвертация валют, налоги другой страны. Это же огромная сумма.
19: В итоге эти транзакционные издержки достигают 15, а иногда и 25% от суммы сделки. Просто вдумайся в эту цифру. Четверть стоимости контракта сгорает в топке финансовой логистики еще до того, как товар вообще начали производить.
20: Обалдеть. Но ведь эти 25% бизнесмен из своего кармана не достанет. Никто не будет работать в минус.
19: Конечно, нет.
20: Значит, вся эта блестящая схема по обходу блокировок элегантно закладывается в итоговую цену на ценнике. За этот финансовый лабиринт платит обычный покупатель, когда приходит в магазин.
19: И это только половина проблемы. Если деньги с горем пополам, теряя четверть веса, доходят до поставщика, возникает следующая задача.
20: Как привести сам товар?
19: Да, и если финансовый кризис скрыт в банковских проводках, то логистический тупик можно буквально пощупать руками.
20: Слушай, но вот тут государственные медиа рисуют совершенно иную картину и утверждают, что логистика – это решаемая проблема. Закрыли окно в Европу, ну и что?
19: Ну-ну. И что же они предлагают?
20: Развернулись на 180 градусов. Поехали через Россию, вышли на порты Дальнего Востока, отправляем грузы в Азию и Африку. Звучит как вполне рабочая схема?
19: Звучит это отлично. Только до момента, пока в кабинете логиста не открывают карту и калькулятор. Я вот люблю сухую математику. Исторически вся экспортная логистика строилась вокруг Балтийских портов.
20: Ну да, через Литву и Латвию.
19: От условного белорусского завода до литовской Клайпеды 300, ну, максимум 400 километров. Сутки в пути, минимальные затраты, отлаженная годами дешевая инфраструктура.
20: А теперь этот же контейнер нужно тащить по железной дороге через весь континент до Владивостока. Это же 9000 километров.
19: 9000 километров, острый дефицит железнодорожных платформ и сумасшедшие тарифы российских железных дорог.
20: Жесть. А альтернатива какая-то есть? Санкт-Петербург?
19: Да, порты Санкт-Петербурга. Но там терминалы банально не справлялись с таким потоком, корабли стояли в диких очередях на рейде. В результате стоимость доставки одного контейнера взлетела в 2,5, а иногда и в 3 раза.
20: Три раза. То есть логистическое плечо удлинилось настолько, что оно просто физически сжирает всю маржу. Если предприятие делает какую-нибудь тяжелую, но недорогую продукцию, вроде пиломатериалов или металлопроката,
19: то транспортные расходы становятся больше стоимости самого товара.
20: И какой тогда смысл работать?
19: Многие предприятия сейчас работают просто ради поддержания движения. Без прибыли и развития. Они отгружают продукцию только для того, чтобы конвейер не остановился, чтобы люди ходили на смены и чтобы сохранить хоть какой-то оборот.
20: То есть работа ради процесса. А если перевернуть ситуацию и посмотреть на импорт? Тот же завод ждет сырье или комплектующие из Азии? Что со сроками?
19: Сроки поставок выросли с пары недель до 2-3 месяцев. И главная проблема здесь даже не во времени, а в деньгах.
20: Поясни.
19: Оборотный капитал предприятия на эти 3 месяца оказывается намертво заморожен в контейнере, который стоит где-то в очереди. Предприятие не может пустить эти деньги в дело.
20: Картина складывается мрачная. Финансы заблокированы, логистика стала золотой, но это все внешние факторы. На это можно сказать, ну, такое время, внешнее давление. Но ведь государство внутри страны должно помогать бизнесу выживать в этих условиях.
19: А в реальности происходит ровно наоборот. Государство решает свои финансовые проблемы за счет бизнеса. Это настоящий удар изнутри. И самый абсурдный, но яркий пример здесь так называемый пеллетный маневр.
20: Давай разберем этот маневр. По сути, из-за дефицита валюты для оплаты российского газа власти обязали частников перевести свои котельные на древесные пеллеты и щепу.
19: Именно. Эта логика красиво смотрится только в отчетах. А на практике это превращается в производственный ад. Переход с газа на биомассу – это не просто горелку поменять. Цена переоборудования – сотни тысяч рублей и окупаемость от 8 до 12 лет. Природный газ – это идеальное топливо. Ты открыл вентиль, и у тебя стабильная, предсказуемая температура, которая нужна для сложного процесса. А пеллеты?
20: Но это физическая масса, ее нужно где-то хранить.
19: Тебе нужны гигантские склады, потому что пеллеты боятся сырости. Нужна целая система логистики, ручная чистка котлов. Но самое страшное началось зимой 2025-2026 года.
20: Не хватило дров?
19: Не хватало логистики. Зима, снегопады, лесовозы просто не доезжали, сырья не хватало. Деревообрабатывающие комбинаты сорвали сроки поставок.
20: И котельные встали?
19: Да. И теперь представь ситуацию. Стоит частный завод, у него расписан производственный цикл. И тут ему на неделю отключают тепло, потому что фура с щепой застряла в снегу. А для завода сбой тепла на неделю – это брак продукции на миллионы.
20: Получается, капитальные затраты на переоборудование бизнес должен достать из своего кармана и плюс получает нестабильный процесс.
19: Совершенно верно. И этот маневр дополняется еще одним явлением, которое окончательно убивает доверие. Так называемый налог на преданность.
20: Звучит как криминальный сленг из 90-х. Что за налог на преданность?
19: Это вынужденная помощь колхозам. Директора успешного предприятия вызывают в исполком и настоятельно рекомендуют оказать спонсорскую помощь убыточному государственному хозяйству. Купить трактор, оплатить посевную.
20: А если директор скажет: «Извините, у меня логистика подорожала, транзакции зависли, нет лишних денег».
19: Тогда на следующий день к нему приходят проверки. Пожарная, санстанция, налоговая. Инструментов давления столько, что остановить любой бизнес можно за час. Поэтому все покорно платят, лишь бы их не трогали.
20: Слушай, но это же заставляет бизнес просто прятаться. Никто не захочет выделяться, все будут стараться не отсвечивать.
19: Именно. Никакого развития. И вот тут мы подходим к самому главному. Если нет денег на развитие, а логистика съедает прибыль, что происходит с производством и людьми? Начинается так называемый невидимый налог, кадровый голод и технологическая деградация.
20: Масштабы оттока специалистов действительно скрывать сложно.
19: В Минске сейчас пустуют от 12 до 15% рабочих мест. И уезжает самое ядро экономики, квалифицированные специалисты от 25 до 40 лет. Инженеры, врачи, логисты, айтишники.
20: Ну подожди, я вот тут хочу поспорить. По законам экономики, когда на рынке дефицит кадров, разве это не ведет к росту зарплат?
19: Ведет.
20: Работодатели вынуждены конкурировать за людей. Значит, обычный рабочий, который остался на заводе, получает больше. Для него это золотое время.
19: Номинально да, зарплаты растут. Но это классическая ловушка. Рост зарплат без роста производительности труда – это чистая инфляция, которая бьет по тому же рабочему в магазине.
20: То есть директор просто перекладывает эту возросшую зарплату в цену итоговой детали?
19: Конечно. А производительности взяться неоткуда. Инфраструктура ветшает. По статистике 60% оборудования требуют запчастей, которые нельзя купить.
20: Европейские, японские производители отрезаны санкциями, а китайские аналоги либо не подходят, либо не дотягивают по надежности. И как завод выполняет план, если сломался немецкий станок?
19: Вводится термин, от которого мурашки по коже – каннибализация. Предприятия просто разбирают два станка, чтобы работал один.
20: То есть они буквально убивают рабочее оборудование миллионной стоимости на запчасти.
19: Да. Сегодня работает 8 станков, завтра разберут еще один, останется 6. Происходит тихий откат к примитивным советским практикам управления. Уезжают компетенции, забываются стандарты качества.
20: Слушай, ну вот мы с тобой сейчас нарисовали картину полнейшего постапокалипсиса. Станки разбирают, деньги в Казахстане застревают, предприятия топят дровами. Но власти и государственные медиа называют это адаптацией и стабильностью.
19: Ну, на словах можно назвать как угодно.
20: Но ведь если обыватель выйдет вечером на улицу, магазины работают, кафе открыты, базовые продукты на полках есть, коллапса-то не произошло.
19: Взрыва действительно не было. Но нужно возвращаться к реальности и четко разделять витрину и фундамент. И еще нужно разделять официальную инфляцию и реальную.
20: То есть то, что в отчетах, и то, что в чеке.
19: Вот именно. Официальная инфляция сдерживается искусственно. Цены буквально приказали заморозить. Но реальная инфляция в два раза выше.
20: Но если издержки бизнеса выросли, а цену поднимать запретили, как бизнес выживает?
19: Валютный риск скрыто закладывается в цены. Плюс активно используется шрингфляция. В бутылке молока больше не литр, а 800 миллилитров. Ассортимент сужается, качество стремительно падает. Вместо мяса в колбасе дешевые заменители.
20: А горизонт планирования у людей и бизнеса сжался до нескольких месяцев, так?
19: Совершенно верно. Экономика попадает в ловушку среднего дохода.
20: Где выживает только самое базовое, примитивное производство?
19: Да. Это не адаптация, это медленная эрозия системы.
20: Люди просто привыкают к тому, что выбор хуже, запчастей нет, а билеты дороже. Механизм экономики разбирают прямо на ходу.
19: Пора подвести итог. Что мы имеем? Финансовая изоляция, логистический тупик, кадровый голод, деградация малого бизнеса, инфляция, технологическое отставание и мрачные долгосрочные перспективы. Каждый из этих факторов по отдельности был бы серьезным вызовом. Вместе они образуют систему, при которой частная инициатива задыхается, а экономический потенциал страны расходуется не на развитие, а на поддержание минимально приемлемого функционирования. Это не катастрофа в кино, нет взрыва, нет обрушения, нет момента X. Это медленное, тихое и оттого особенно опасное сползание вниз, которое официальные сводки называют стабильностью, а реальная жизнь называет стагнацией. Простой белорус платит за все это каждый день более дорогими товарами, сузившимся ассортиментом, уехавшими друзьями и коллегами, убывающими возможностями и все более тесными горизонтами. Государство пытается сохранить контроль через директивы и ограничения, и в краткосрочной перспективе это работает. Но счет продолжает накапливаться, и рано или поздно его придется оплатить всем. На сегодня это все. Услышимся в новом выпуске.
1: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Из первых уст.
6: Заместитель руководителя представительства Россотрудничества в Республике Беларусь Андрей Евкин о том, что федеральное агентство поддержит международную премию «Евразия 2026 в Беларуси.
0: Для Россотрудничества международная премия «Евразия» – это продолжение той большой и важной работы, которую мы делаем ежедневно. Мы поддерживаем образование, культуру, молодежные и общественные инициативы, потому что именно они создают прочные связи между людьми. И Беларусь всегда была одним из наших самых активных партнеров. Здесь реализуется большое количество совместных проектов, и мы видим, насколько высок запрос на профессиональное общение, обмен опытом и новые форматы сотрудничества. И премия дает такую возможность. Она помогает найти людей, которые уже делают полезное дело, познакомить их друг с другом, дать им шанс выйти на международный уровень. Особенно важно, что участвовать могут не только крупные организации, ведь очень часто самые сильные проекты начинаются с одного человека или небольшой команды. И если идея работает, приносит пользу людям и готова развиваться, она заслуживает того, чтобы они узнали. Уверен, что в Беларуси таких проектов много. И я искренне надеюсь, что в этом году мы их увидим среди участников и финалистов Международной премии «Евразия».
1: Важный сигнал.
2: Сельмаги вымерли. Крупные торговые сети поглотили рынок торговли в городах. Как выжить деревням без магазинов? Мобильная торговля не способна заменить стационарный магазин, который до сих пор остается сердцем любой белорусской деревни. Современная реальность такова, что в больших городах происходит масштабная экспансия торговых сетей, а в небольших населенных пунктах и деревнях закрытие мелких магазинов не компенсируется приходом крупных сетевиков, из-за чего в сельской местности торговая доступность снижается или вовсе равна нулю. Мелкие ритейл, киоски, рынки вымирают, говорит экономист. Экономист Денис Ларионов.
3: В Беларуси хватает отдаленных деревень, жителям которых приходится преодолевать километры до соседнего села, чтобы купить буханку хлеба или пакет молока. Для пенсионеров без машины это просто нереальная задача. Деревни остаются без торговли, автолавки не способны удовлетворить потребности сельчан. Данные свежей статистики за последние два года неутешительные. Минус 1500 торговых объектов, из которых 12,5% – палатки и киоски. Естественно, хуже всего обстоят дела в сельской местности. В деревнях по всей стране ликвидировано 30 тысяч квадратных метров торговых площадей. Сильнее всего пострадала Витебская область. За два года закрылось 427 магазинов, площади оставшихся торговых объектов существенно урезали.
2: Отмечу, больше половины всех торговых площадей Беларуси находится в Минске. На 1000 столичных жителей приходится 748 квадратных метров магазинов. На рынке страны доминируют крупные частные сетевики, такие как Евроопт и его формат у дома Хит, Корона, Доброном, Санта, Алми, а также дискаунтеры а-ля Грошек. Однако эти гиганты не спешат занимать места закрытых стационарных магазинов в районах и на селе. Это и стало острой проблемой белорусских деревень, говорит экономист.
3: Мы часто слышим от чиновников, что государственные и частные торговые сети оптимизируют расходы, закрывая убыточные торговые точки и пустующие магазины. Мол, большинство деревень теряют жителей, а из-за условно 20 человек содержать там стационарный магазин экономически нецелесообразно. Но что, если я вам скажу, что все наоборот? Чиновники выдают желаемые причинно-следственные связи за действительность. Под видом оптимизации и реорганизации постоянные магазины в деревнях даже с весомой численностью населения закрываются. А мелким частникам не дают развиваться ни государство, ни крупные торговые сети. Местные жители вынуждены пешком, на велосипедах, на авто, если есть, добираться до ближайших населенных пунктов, где есть торговый объект. Зимой из-за погодных условий это крайне сложно, а летом, осенью, в сезон сада, огорода, закаток и заготовок на зиму по несколько раз на день не находишься за банками, сахаром, крышками. Да и вообще, невозможность, когда захотелось купить хоть мороженое, хоть нитки, угнетает. И вот поэтому люди бегут из деревни, поэтому белорусская деревня вымирает.
2: Под большим вопросом и работа так называемого символа развития торговли – автолавок Белкопсоюза, который раскритиковал Лукашенко на совещании, отметив, что государство не намерено закупать топливо для торговли, отмечает экономист. А это тревожный звоночек, что в скором времени и этот доступ к торговле у жителей провинции глубинки заберут, резюмирует эксперт. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках, но больше новостей в короткой форме смотрите на ТикТок-канале «Сигнал 666».
1: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Радиосигнал от первого лица.
6: Председатель правления Национального банка Роман Головченко о разработке собственных устойчивых моделей искусственного интеллекта для внедрения в работу банков.
21: Целый ряд наших банков ставит этот вопрос в фокус своего внимания, и много и финансов, и ресурсов направляет на вопросы цифровой трансформации в целом и внедрения искусственного интеллекта в работу. Это не искусственный процесс, не изолированный какой-то IT-проект. Это та инициатива, которая напрямую влияет на эффективность деятельности. Понятно, что результаты не бывают мгновенными. Очень сложные процессы, вы прекрасно это понимаете. Отрадно то, что большинство наших банков идут собственным путем вкладываются в разработки, имеют свои команды разработчиков. То есть мы ориентированы не на чужие коробочные решения, вот, а на разработку собственных устойчивых моделей искусственного интеллекта, их внедрение, обучение, развитие. Во главу угла мы ставим практический эффект и оценка того эффекта в контексте качества оказываемых банком услуг. Понятно, что для банков это, с одной стороны, возможность экономии на операционных затратах, возможность кастомизации своих продуктов под конкретных клиентов, то есть улучшение экономических показателей. Ну и, конечно же, экономия на человеческом ресурсе. Поэтому, с учетом того, что у нас достаточно компактная страна, я полагаю, что лучшие решения, которые банками наработаны каждым в своей сфере, вот, они будут естественным образом перетекать в нашем банковском сообществе от одной организации к другой.
1: Радиосигнал. Подробно о важном. Разговор, в котором нет одного правильного ответа. Два человека, две противоположные позиции, аргументы за и против. Два взгляда, живая дискуссия и разные точки зрения. Давайте разберемся. Честный диалог о жизни, обществе, отношениях и выборе на радио «Сигнал».
5: Всем привет! В эфире «Давайте разберемся» – подкаст, где мы берем сложные темы и говорим о них честно, без лозунгов и без официальных формулировок. Сегодня мы разбираем одну из самых горячих тем белорусского рынка труда – кадровый голод, когда вакансий полно, а желающих работать как будто нет. Две точки зрения, одни и те же факты и очень разные выводы. Поехали! Сразу к делу. Что, если сказать, что сегодня 19-летний парень на велосипеде, который просто развозит фастфуд, заколачивает в полтора раза больше, чем мастер-фрезеровщик высшего разряда? Мастер, который стоит за станком стоимостью 200 тысяч евро. Звучит как абсурд, но это, ну, суровая экономическая реальность.
7: Кадровый голод. Слушай, ну очень удобный термин, не так ли? Это великолепная ширма, за которое местный бизнес привык прятать куда более простую истину.
5: Какую истину?
7: Работники в стране есть. Никакого физического дефицита людей нет. Просто квалифицированные кадры больше не хотят продавать свой труд за бесценок. То, что сегодня красиво называют кадровым голодом, на самом деле является банальным кризисом неадекватных зарплат и жадности.
5: Жадности? Я понимаю, почему со стороны это так выглядит. Особенно, ну, для человека, не вовлеченного в управление реальным производством. Это очень популярный эмоциональный нарратив. Но если отложить лозунги и посмотреть на суровую юнит-экономику любого завода, этот миф рассыпается мгновенно.
7: Ой, ну конечно, бедный несчастный бизнес.
5: Дефицит кадров – это результат колоссального разрыва между амбициями соискателей и реальной финансовой способностью производства. Зарплаты диктуются не желанием владельца купить себе яхту, а жесткой маржинальностью. На производстве маржа в лучший год, ну, процентов 8, от силы 12.
7: И поэтому надо экономить на людях.
5: Да не экономить. Цены на металл взлетели на 40% за последние пару лет. Электричество подорожало на 28%, логистика вообще выросла в полтора раза. Откуда предприятию взять деньги на двукратное повышение зарплат? Из воздуха?
7: Из прибыли, например. Бизнес просто обожает жаловаться на низкую маржинальность, но при этом почему-то продолжает работать и исправно декларировать покупку новых активов.
5: Подожди, эти активы – это не виллы. Вся чистая прибыль реинвестируется в развитие, потому что иначе смерть. Заводы вынуждены закупать станки с ЧПУ. Каждый такой станок стоит от 180 тысяч евро.
7: Угу.
5: Если не обновлять парк оборудования сегодня, через 5 лет производство просто закроется, не выдержит конкуренции. Покупка станка – это чистая математика выживания, а не какая-то там прихоть.
7: Слушай, инвестиция в станок за 180 тысяч евро – это прекрасно. Только есть один крошечный нюанс. Без квалифицированного оператора этот великолепный сияющий станок – просто груда холодного металла.
8: никто с этим не спорит.
7: Он не принесет ни копейки, но почему-то железо считается святой инвестицией, на которую нужно брать огромные кредиты. А человек, который заставляет это железо работать, это досадная статья расходов, которую надо максимально урезать.
8: Никто ничего не урезает, просто есть лимиты.
7: Зарплата квалифицированного фрезеровщика 6-го разряда в Минске 1050 рублей чистыми на руки. Аренда скромной однушки 500-600 рублей.
8: Да.
7: Базовые продукты питания на семью минимум 400-500. Итого ноль.
8: Ну, 1050 рублей – это часто базовая ставка. К ней же добавляются премии, переработки.
7: Да даже с премиями картина не меняется радикально. Работнику нужно, ну, отказаться от покупки нормальной одежды, от лекарств, не пользоваться транспортом и желательно вообще забыть про идею заводить детей. И все это ради роскошного удовольствия стоять за вашим станком по 8 часов в день.
8: Это утрирование.
7: Это реальность. Выходить на завод стало экономически нерационально. Люди умеют считать свои базовые расходы.
8: Именно поэтому люди уходят в курьеры. Да. И вот здесь кроется главная экономическая иллюзия. Нельзя сравнивать реальный сектор с агрегаторами доставок. Это две параллельные вселенные с совершенно разной физикой процессов.
7: Ну да, в одной вселенной людям платят, а в другой нет.
8: Обычный курьер с телефоном может зарабатывать 1800, иногда 2000 рублей. Без квалификации, без 15 лет опыта, без материальной ответственности за деталь, которая стоит как квартира. Но как это работает?
7: И как же?
8: Курьерские сервисы – это технологические платформы. Они часто годами работают в глубокий минус. Их цель – захват доли рынка.

0: Венчурные деньги закончатся, инвесторы потребуют прибыльности. Тарифы упадут, и курьеры будут вынуждены вернуться в реальный сектор.
1: Отличная бизнес-модель. Гениальная стратегия управления персоналом сидеть и ждать, пока соседняя индустрия обанкротится, чтобы люди пришли от безысходности. Только возникает один вопрос.
0: Какой?
1: А чем кормить семью в процессе ожидания этого мифического краха агрегаторов? И самое главное, этот аргумент с курьерами работает только для столицы. Давайте посмотрим за пределы Минской кольцевой, где и находится реальный фундамент промышленности. В регионах ситуация катастрофическая.
0: В регионах своя специфика, да.
1: В столице средняя зарплата достигает 2600 рублей, а в малых городах 1100 максимум.
0: Потому что в регионах у предприятий еще меньше пространства для маневра.
1: Пространство для маневра у них меньше, а вот цены в торговых сетях абсолютно одинаковые по всей территории страны. Хлеб, пакет молока, мясо, киловатт электроэнергии в Могилеве или Витебске стоят ровно столько же, сколько в центре столицы. Разрыв в зарплатах создает колоссальный центробежный поток. Квалифицированные кадры просто бегут из малых городов. На 900 рублей там физически невозможно прокормить семью при общенациональных ценах.
0: Региональный бизнес зажат в стальные тиски. Конкурировать со столичными зарплатами предприятиям в областях просто невозможно, если у них нет миллиардных государственных заказов. Посчитайте сами, если средний завод в Могилеве прямо завтра поднимет зарплату 40 токарям с 1100 до 1600 рублей,
1: так.
0: Это потребует дополнительных 20 тысяч рублей в месяц только на одну категорию работников. Плюс сверху лягут налоги. В масштабах года это огромная сумма, которая вымывает оборотные средства. Предприятие просто обанкротится, и тогда эти 40 токарей окажутся на улице с нулем рублей.
1: Значит, такая бизнес-модель несостоятельна в принципе. Если бизнес существует только за счет того, что не доплачивает работникам до уровня физического выживания, это не бизнес. Это эксплуатация ради поддержания иллюзии работы.
0: Это слишком громкие слова.
1: Это факты. Причем это касается не только мелких заводов. Крупные гиганты тоже задыхаются от кадрового голода. Возникает логичный вопрос. Если предприятия не могут позволить себе перекупать готовых специалистов, почему бы не растить их с нуля? Почему не инвестировать в молодежь?
0: Потому что обучать молодых специалистов сегодня, в текущих условиях, это прямой и невозвратный убыток для нанимателя. Выпускники десятков профильных колледжей приходят на производство с абсолютно нулевой практической базой.
1: Ну так научите их.
0: Они знают теорию по старым учебникам? В первый же день работы на реальном станке они ломают фрезы стоимостью по 800 евро, просто потому что не понимают, в какую сторону крутится шпиндель. Образование полностью оторвано от реальности.
1: Для решения именно этой проблемы всегда существовало наставничество. Опытный мастер берет новичка, ставит рядом с собой и показывает, как не сломать эту самую фрезу за 800 евро.
0: Наставничество в его классическом виде сегодня дико тормозит производственный процесс. Опытный рабочий должен на 3 месяца фактически бросить свои прямые обязанности и стоять над душой у стажера. План не выполняется, выработка падает, премия самого наставника летит в пропасть.
1: Но так компенсируйте ему это.
0: Требуется внедрение настоящей системы дуального образования, как в Германии. 2 дня теория, 3 дня реальный станок. А сейчас практиканты просто метут цеха 2 недели в квартал. И самое главное, представьте, что предприятие вкладывает 5000 рублей в обучение стажера. Тратит время мастеров, оплачивает испорченные материалы.
1: И он начинает нормально работать.
0: А через полгода этот парень получает разряд и уходит конкуренту на 100 рублей больше. Это как за свой счет оплатить человеку курсы вождения, посадить за руль своего спорткара, а он уедет таксовать в другую фирму. Это экономическое самоубийство.
1: Красивая метафора со спорткаром. Только бизнес сам создал этот замкнутый круг. И теперь жалуется на неблагодарность.
0: В чем же?
1: Во-первых, наниматели годами ради так называемой оптимизации бюджета целенаправленно срезали надбавки ветеранам за то самое наставничество. В итоге опытные специалисты вышли на пенсию, и знания передавать стало просто некому.
0: Это из-за нехватки средств.
1: А во-вторых, вместо ключей от спорткара вы чаще всего даете молодому парню ключи от ржавого трактора. Студенты бегут не из-за лени. Они приходят на завод и видят цеха, по

0: постройки 80-х годов. Протекающие крыши, туалеты на улице.
1: Слушай, ну это сильное преувеличение. Многие производства модернизированы.
0: Далеко не все. Им обещают на старте золотые горы, а по факту выдают расчетник на 950 рублей. Рекламные буклеты кричат про современное производство, дружный коллектив и карьерный рост.
1: Реклама всегда приукрашивает.
0: На деле это оборачивается жесткими штрафами за малейший брак, полным отсутствием вентиляции в цехах летом и требованием покупать нормальную спецодежду за свой счет. Молодежь смотрит на этот разительный контраст между рекламой и суровой грязной реальностью и делает абсолютно рациональный выбор.
1: Создать идеальные тепличные условия на тяжелом производстве физически невозможно. Это не IT-офис с пуфиками и смузи. Металлообработка – это шум, масло и стружка. Но главная причина, почему бизнес не может радикально улучшить условия и поднять зарплаты, заключается не в нежелании.
0: А в чем же тогда опять кто-то мешает?
1: Да, государственная налоговая удавка. Налоговая нагрузка уничтожает любую возможность финансового маневра. Отчисления в Фонд социальной защиты населения составляют 28%, плюс обязательные страховки от несчастных случаев. Чтобы выплатить работнику на руки те самые 1500 рублей, предприятие реально тратит больше 2000. Огромная доля фонда оплаты труда уходит государству.
0: Очень удобно прикрываться высокими налогами и государством, продолжая при этом использовать серые схемы выплат. Жалобы на налоги звучат постоянно, но именно они часто служат оправданием зарплат в конвертах.
2: Люди ищут, где им лучше платят. Это логично.
0: Получается полнейший абсурд национального масштаба. Экономика в стране экспортирует таланты, опыт и квалификацию, а импортируют дешевую, неквалифицированную рабочую силу. Это прямой путь к технологической деградации всей промышленности.
2: Проблема в том, что регуляторная нагрузка, налоги и этот кадровый тупик достигли такого уровня, что не только рабочие смотрят за границу. Даже сами владельцы бизнеса всерьез посматривают в сторону релокации производств.
0: Серьезно?
2: Да. Перенести цех в южные регионы соседних стран с более мягким налоговым климатом становится выгоднее, чем пытаться выжить здесь. Это не шантаж со стороны бизнеса, это вынужденная мера защиты капитала в условиях, когда экономика не сходится.
0: Отличное, очень честное признание. Рабочие бегут за границу от нищеты, а бизнес бежит от налогов. Круг замкнулся.
2: Давай подводить итог этому сложному узлу проблем. Производству жизненно необходимы честные и прозрачные правила игры. Снижение ставки отчислений хотя бы до 22% даст бизнесу реально осязаемый ресурс для повышения окладов рабочим, без риска немедленных убытков. Если бизнес инвестирует в станки для колледжа, он должен получать налоговую льготу. Без этих срочных мер через 10 лет местное производство просто вымрет естественным путем вместе со стареющими кадрами. Средний возраст квалифицированного рабочего у станка уже не умолило близиться к 50 годам.
0: Правила действительно нужны, но они должны начинаться с базового уважения. Бизнес и регуляторы должны перестать относиться к людям как к дешевому расходному материалу, который можно легко заменить.
2: Бизнес так не относится.
0: Относится. Нужна реальная индексация доходов, которая будет идти вровень с продуктовой инфляцией, а не с нарисованными цифрами. Необходима масштабная программа субсидированной аренды жилья для рабочих производств, чтобы молодой специалист мог снимать нормальную квартиру за 250 рублей, а не отдавать 550 спекулянтам на рынке недвижимости.
2: Это здравая мысль.
0: И нужен жесткий, понятный трекинг карьеры на предприятиях, а не пустые сказки из отдела кадров про «может быть, когда-нибудь через 10 лет станешь мастером цеха».
2: Похоже, обе стороны согласны в одном – старая модель рынка труда сломана окончательно и ремонту не подлежит. Мигранты эту огромную кадровую дыру не закроют, они лишь оттягивают неизбежное. А престиж рабочей профессии сейчас практически уничтожен.
0: Именно. Дефицит кадров сегодня – это совершенно не проблема демографии или ленивой молодежи. Это полномасштабный, глубокий кризис оценки человеческого труда в стране. Никто в здравом уме не хочет оставаться нищим, каждый день производя детали на станке за сотни тысяч евро.
2: Вот такой разговор. Без победителей, без простых ответов. С вами был подкаст «Давайте разберемся». Думайте, до следующего выпуска.
3: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. из первых уст.
4: Президент Александр Лукашенко о социалистическом обязательстве для главы Национальной академии наук и министра сельского хозяйства.
5: Василий Николаевич, для техник надо найти специалистов, которые бы четко расписали для них задачу. Я не могу ее сейчас определить, потому что они же умеют это создать дым, а за этим дымом черт его знает, что они там видят. Поэтому по результату, сколько должно быть каждый год этих коров, комплексы как бы устроить, в общем, целая Погода. Программа. Чтобы мы посмотрели в конце года, отдали оценку коранику и министру. А то будет как у Гусакова. Руками разводили, все хорошо, все. А на самом деле, вот Инспар говорит, что прекрасно все. Так и должно быть.
6: Нет.
5: 10-15% сдохло за год коров, выбытие он называет, выбытие. Модное слово. Это хорошо. А в результате что? А в результате 2000 голов прибавили. Из них 1200 здесь. То, что купили, то и осталось за 5 лет. Поэтому надо иметь конкретную программу, чтобы было видно, на что они должны выйти. Наш главный академик и министр. И мы тогда будем давать по этому вопросу оценку. Все это прописать, распоряжение президента, задача и вперед. Президент. Я не хочу сказать, что это огромные деньги, которые мы им там выделили на закупку 1200 голов скота в свое время. Но они же ученые. Они обещали. И министр быстро подстроился, наверное, не занимается особо этим. Все хорошо. Нет. Я считаю, что все плохо пока. Ты поэтому же, надо программу, чтобы было видно, плохо или хорошо. И будем давать эту оценку. Да, что еще?
7: Товарищ, мы совместно с Минсельхозом уже подписали программу, и это было плод дискуссии рабочих совещаний. Поэтому Минсельхозом...
5: Хорошо, мы посмотрим на вашу программу. Социалистическое обязательство определим вам. Это будет ваш план. И как раньше, соцобязательство. И да, ваше повышенное задание. Вот и будем поэтому оценивать.
3: Важный сигнал.
8: Мигранты, добро пожаловать. За полгода в Беларусь на работу приехало 30 тысяч иностранцев. Рады не все.
9: В сравнении с аналогичным периодом прошлого года число мигрантов выросло на 43%. Наиболее многочисленной группой трудовых мигрантов стали граждане Туркменистана – 13 555 человек. Далее следуют граждане России, Украины, Узбекистана и Китая.
8: Такие данные опубликовала МВД. При этом на работу без специальных разрешений приехали 22 тысячи человек.
9: Без разрешений по профессиям рабочих работало 13 538 человек, а служащих – 349. Наиболее востребованными профессиями были водитель автомобиля, повар, животновод, бетонщик, каменщик.
8: Тему привлечения трудовых мигрантов накануне прокомментировал Александр Лукашенко. Он подчеркнул, что это необходимая мера в условиях жесткого дефицита кадров.
5: Принято решение о том, чтобы выработать систему и приглашать в страну со стороны людей. У нас есть система. Посольство определяет там, в первом приближении смотрит, кого можно, кого нельзя. И здесь руководитель, вот он руководит райагросервисом, должен определить, сколько ему надо человек. Столько-то. Какие по специальности такие. И он набирает себе на стол. Ребята, если кто-то не доучился, мы обучим здесь, если надо доить, там поить и так далее. И люди нужны будут, и нам они очень нужны. Все.
8: По словам президента, приезжих будут жестко контролировать, чтобы не было проблем. Однако белорусы относятся к таким заявлениям с недоверием. Мол, это сейчас приезжает несколько сотен человек, максимум 1000. А ранее шла речь о готовности принять до 150 тысяч рабочих из Пакистана. Велика вероятность, что в таком огромном потоке приезжих на заработки в Беларусь проберутся неквалифицированные кадры и даже представители криминального круга, допуская бизнес-консультант по странам Азии Сергей Жилин.
10: Но в Пакистане средняя зарплата уже выше, чем в Беларуси. Поэтому, кто хочет чисто зарабатывать прожиточный минимум, он будет зарабатывать дома. Есть те, кто захочет попасть в Европу. Вот они поедут. Но они работать не будут. Побудут 2-3 месяца, потягаются, не получится попасть в Европу. Какой-то криминал сделают в Беларуси, их депортируют или и сами уедут обратно. На этом все закончится. Помните, Лукашенко звал уже и арабов, и африканцев, и азиатов. Ну, всех звал. но никто не поехал, потому что таких зарплат, как в Беларуси, там $200-300, уже нету ни в одной стране мира.
8: По словам эксперта, белорусским работодателям просто нечего предложить квалифицированным пакистанцам.
10: Смотрите, квалифицированные пакистанцы ездят работать в Арабские Эмираты, в Саудовскую Аравию. Там средняя зарплата $1500. И нормальные условия труда. Я был в Саудовской Аравии, я был в Дубае. И, соответственно, таких зарплат в Беларуси нету. Поэтому квалифицированные специалисты уже в Беларусь не едут.
8: Казалось бы, звучит обнадеживающе. Массового наплыва мигрантов, возможно, и не будет. Но, с другой стороны, поводов для радости тоже мало. Если даже люди из стран третьего мира не хотят ехать на белорусские зарплаты, то как на них выжить самим белорусам? Вопрос риторический. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Больше новостей в короткой форме смотрите на ТикТок-канале «Сигнал 666».
3: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Радиосигнал от первого лица.
4: Президент Александр Лукашенко о социалистическом обязательстве для главы Национальной академии наук и министра сельского хозяйства.
5: Василий Николаевич, инженер-техник, надо найти специалистов, которые бы четко расписали для них задачу. Я не могу ее сейчас определить, потому что они же умеют это создать дым, а за этим дымом черт его знает, что они там видят. Поэтому по результату, сколько должно быть каждый год этих коров, комплексы как бы устроить. В общем, целая программа, чтобы мы посмотрели в конце года, отдали оценку коранику и министру. А то будет как у Гусакова. Руками разводили, все хорошо, все. А на самом деле, вот Владислав говорит, что прекрасно все. Так и должно быть.
6: Нет.
5: 10-15% сдохло за год коров, выбытие он называет, модное слово. Это хорошо. А в результате что? А в результате 2000 голов прибавили. Из них 1200 здесь. То, что купили, то и осталось за 5 лет. Поэтому надо иметь конкретную программу, чтобы было видно, на что они должны выйти. Наш главный академик и министр. И мы тогда будем давать по этому вопросу оценку. Все это прописать, распоряжение президента, задача и вперед. Я не хочу сказать, что это огромные деньги, которые мы им там выделили на закупку 1200 голов скота в свое время. Но они же ученые. Они обещали. И министр быстро подстроился, наверное, не занимается особо этим. Все хорошо. Нет. Я считаю, что все плохо пока. Поэтому надо программу, чтобы было видно, плохо или хорошо. И будем давать эту оценку. Что еще?
7: Мы совместно с Минсельхозом уже подписали программу, и это было плод дискуссии рабочих совещаний. Поэтому Минсельхоз...
5: Хорошо, мы посмотрим на вашу программу. Понимаете. Социалистическое обязательство определим вам. Это будет ваш план. И как раньше, соцобязательство. Да, ваше повышенное задание. Вот и будем поэтому оценивать.
3: Радиосигнал. Подробно о важном. Важный сигнал.
8: Крупный сбой на БелЖД. Как поезда из Полоцка и Бреста застряли в пути на несколько часов.
9: Поезд номер 657 «Полоцк-Брест» совершил вынужденную аварийную остановку на станции «Минск-Пассажирский». В итоге состав отстал от графика почти на 3 часа. Задержка составила 2 часа 45 минут.
8: Об очередных задержках составов сообщили в пресс-службе Белорусской железной дороги. Там отметили, что поезд «Брест-Москва» также застрял на станции. Понервничать пассажирам пришлось из-за внезапных технических причин, число которых только в первом полугодии увеличилось в 1,5 раза.
9: Если в прошлом году за аналогичный период было 388 поломок, то в этом году их 603. Положительной динамики по снижению числа отказов достигнуть пока не удалось.
8: Почти половина случаев связана с локомотивным хозяйством. Там же зафиксировано 29 нарушений безопасности движения поездов. Эксперты говорят, что эта информация частично объясняет, почему в последнее время БелЖД регулярно задерживает поезда.
9: Положение с обеспечением безопасности движения в службе локомотивного хозяйства в текущем году по-прежнему остается сложным. Техническое состояние и качество ремонта мотор-вагонного подвижного состава остаются на недопустимо низком уровне.
8: Одна из причин настолько плачевного состояния белорусских железных дорог – кадровый голод, считает транспортный эксперт Сергей Антонов. По его словам, когда в системе не хватает людей, страдает не только скорость работы, но и качество ремонта, обучение и контроль.
6: Железная дорога – это такая система, где нельзя просто заменить опытного специалиста человеком с улицы за пару недель. Машинисты, слесари, ремонтники, инженеры – все они должны хорошо знать технику и постоянно проходить практику. А если вакансий больше 2000, значит нагрузка ложится на тех, кто остался. Люди перерабатывают, устают, ремонты делают быстрее, чем надо, а обучение превращается в формальность. Отсюда и низкий уровень знаний, и ошибки, и нарушения безопасности.
8: Помимо кадрового голода есть еще одна проблема. После санкций и разрыва привычных поставок БелЖД стало сложнее обслуживать технику, особенно там, где нужны импортные детали, электроника и специализированное оборудование, говорит Антонов.
6: Локомотивы и мотор-вагонный состав нельзя ремонтировать, чем придется. Нужны нормальные запчасти, диагностика, оборудование, расходники. Если оригинальные детали достать сложно или дорого, начинаются замены, ожидание поставок, ремонт через каннибализацию, когда одну технику разбирают, чтобы поддержать другую. На бумаге поезд вроде бы после ремонта, а по факту ресурс у него уже на пределе. И чем дольше система работает в таком режиме, тем больше отказов будет вылезать в самый неподходящий момент.
8: Эксперты подтверждают, что поезда – один из самых безопасных видов транспорта. Но это работает только тогда, когда техника исправна, ремонт качественный, а персонал не загнан и хорошо подготовлен. А с тем, что происходит в БелЖД сейчас, возможны не только задержки в отпускной сезон, но и куда более страшные последствия – аварии, сходы с рельсов и человеческие жертвы. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Больше новостей в короткой форме смотрите на ТикТок-канале «Сигнал 666».
3: Радио «Сигнал» 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Новости регионов. На радиосигнал.
11: В Минске будут судить 26-летнего горожанина, который сбил прохожего, снял происходящее на видео и опубликовал запись в интернете. По данным следствия, поздно ночью пьяный минчанин гулял по улице лейтенанта Кижеватова. В какой-то момент он по малозначительному поводу начал конфликт с незнакомым прохожим. Оскорблял его, угрожал, хватал за одежду и толкал. Затем, по версии следствия, дебошир нанес потерпевшему не менее 10 ударов руками по голове и шее. От ударов тот несколько раз падал на землю. Более того, все свои действия обвиняемый снимал на видео и выкладывал в интернет, демонстрируя тем самым превосходство над своей жертвой, прокомментировали в прокуратуре. Личность хулигана установили, после чего в отношении него возбудили уголовное дело. Обвиняемый ранее уже имел проблемы с законом. Судимость погашена. Дело направлено в суд, мужчине инкриминируют хулиганство. Максимальное наказание по этой статье – до 3 лет лишения свободы. Сотрудники милиции, эксперты Государственного комитета судебных экспертиз установили личность человека, которого несколько дней назад обнаружили в Гродно на берегу реки Неман. Им оказался 58-летний мужчина. В ближайшее время правоохранители свяжутся с его родственниками и сообщат им все обстоятельства произошедшего. Напомню, тело нашли 9 июля возле улицы Поповича. Оно было без головы и находилось в состоянии сильного разложения. По предварительной версии милиции, мужчина не имел определенное место жительства и ночевал в канализационных трубах. Предполагается, что после сильных ливней тело вынесло к берегу Немана. По всей вероятности, с момента смерти прошло более месяца, а голова отделилась уже при перемещении тела из-за разложения. Признаков насильственной смерти эксперты не обнаружили, поэтому криминальную версию произошедшего милиция не рассматривает. В Брестской области выявили коррупционную схему, по которой сотрудники госпредприятий получали подарочные сертификаты за закупку ненужной печатной продукции. По версии следствия, с 2024 по май 2026 года руководители бухгалтерских служб ряда государственных предприятий вступали в сговор с частной компанией из Минска. За счет средств предприятия они приобретали печатные сборники с перепечатками отдельных статей налогового, бюджетного и трудового кодексов, а также комментариями к ним. Вот только необходимости в такой продукции не было, поскольку все предприятия уже имели доступ к электронным правовым системам и специализированным бухгалтерским сервисам. Примечательно, что часть брошюр так и осталась не вскрытой в первичной упаковке, либо вовсе складирована в макулатуру. За каждый оформленный и оплаченный заказ должностные лица получали подарочные сертификаты крупных торговых сетей. Их номинал зависел от стоимости закупки, а передавались они после поступления денег на счет коммерческой организации. Во время обысков у подозреваемых, а также их родственников и знакомых, изъяли имущество, в основном бытовую технику, приобретенную с использованием этих сертификатов. По фактам получения взяток возбуждено 21 уголовное дело. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Но больше новостей и актуальной информации о дне сегодняшнем слушайте и читайте на нашем сайте radiosignal.news.
3: Из первых уст.
4: Начальник отдела УУРГУВД Минска Сергей Кухарчик о пресечении деятельности телефонных аферистов.
12: В столичную милицию обратилась 48-летняя минчанка, ставшая жертвой телефонных мошенников. Женщине позвонили ненастоящие представители домофонной службы и убедили продиктовать код из СМС-сообщений, после чего с ней связался лжесотрудник Белгея и Комитета государственного контроля. Аферисты убедили потерпевшую, что после передачи кода мошенники получат доступ к ее личной информации, банковским счетам и якобы той имени перевели деньги на финансирование экстремистской деятельности, а также оформили кредит. Под предложением спасения средств лжеправоохранители убедили минчанку оформить так называемый зеркальный кредит, а в банке рекомендовали сообщить, что деньги нужны для ремонта квартир. Позже злоумышленники заставили потерпевшую оформить заем под залог квартиры на общую сумму около. Все полученные деньги женщина передала прибывшему курьеру. Кроме того, по указанию аферистов, минчанка оформила около 15 сим-карт, данные которых также передала мошенник. Оперативники установили личность курьера. Им оказался 27-летний житель Каменьковского района, который сам стал жертвой аналогичной мошеннической схемы. По его словам, деньги, полученные от минчанки, он по указанию куратора вывез в соседнее государство и передал неизвестным. Общий ущерб составил более 165 тысяч рублей в эквиваленте. Возбуждено уголовное дело по мошенничеству.
3: Важный сигнал.
8: Врачи закончились. На рынке труда Минска коллапс. Медиков попросту нет. Об этом сообщил Комитет по труду, занятости и соцзащите Мингорисполкома.
13: В Минске сохраняется стабильная нехватка врачей, медперсонала, а также фельдшеров и водителей скорой помощи. Это тысячи вакансий только столицы. Не закрыты как минимум 20% всего необходимого штата, что вынуждает оставшихся специалистов работать с повышенной нагрузкой.
8: В масштабах всей Беларуси не хватает более 3000 врачей и около 2500 медицинских сестер. О главных причинах таких цифр рассказывает кадровик Александр Беляев.
14: Ну, нам давно уже остро не хватает медсестер, врачей общей практики и некоторых узких специалистов, таких как анестезиологи и реаниматологи. Те, кто есть, пашут за копейки так много, что потом сами нуждаются в лечении и физическом, и моральном. Система буквально перемалывает и выплевывает кадры. Много профессионалов своего дела в поисках лучшей жизни уехало за границу.
8: А вот Александр Лукашенко в начале июня заявлял, что никакой проблемы с утечкой медицинского персонала нет. Мол, специалисты, наоборот, возвращаются на родину из плохих условий в соседних странах.
15: Я задал вопрос нашим начальникам, вашим начальникам, моим подчиненным. Ну а как? Может, кто-то в Польшу хочет поехать, зарплаты и прочее. Нет, говорят, уже назад хотят вернуться. Мы это чувствуем. Я это вижу по нашей комиссии. Туда уже обращаются сбежавшие, в том числе врачи и учителя. Пожалуйста, мы вас примем, посуду мыть там, еще чего-то. Возвращаются обратно. И я не скажу, что это плохие люди. В основном это неплохие были врачи. Съездили, потеряли время, потеряли деньги. Некоторые семьи свои потеряли. Что получили? Никому мы там не нужны.
8: Однако ни белорусские медики, которые уехали работать за границу, ни эксперты рынка труда с президентом не согласны. То, что зарплаты врачей в Европе заметно выше, чем дома, заявляет экономист Игорь Боровик.
16: Если сравнивать усредненные зарплаты врачей в Беларуси и Польше, разница почти в 3,5 раза. Средний белорусский доктор после вычета налогов получает около 3725 рублей, а его польский коллега почти 12945, чистыми на руки. Даже если учесть более высокие цены в Польше, уровень жизни там для врачей заметно выше. Даже в пересчете на картошку, молоко или мясо среднестатистический медик в Беларуси заметно уступает медику в Польше. Конечно, они прямо спят и видят, как соглашаются на предложение Лукашенко вернуться и мыть полы. Охотно верим.
8: По словам эксперта, чтобы специалисты действительно хотели вернуться, нужно создавать выгодные условия. А это как минимум достойная зарплата и соцподдержка. Только это поможет снизить дефицит медиков в будущем. И помните, если у вас есть жалобы на медицину, рост цен, качество продуктов, ямы на дорогах и многое другое, напишите анонимно нам сообщение. Все контакты на сайте radiosignal.news в разделе «Контроль качества». Давайте вместе наводить порядок.
3: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Радиосигнал от первого лица.
4: Министр труда и соцзащиты Андрей Лабович о перспективах внедрения гибких механизмов привлечения персонала.
17: Обсуждались вопросы, в том числе и более быстрого, простого входа на рынок труда. Есть запрос со стороны бизнеса в части привлечения в определенные периоды времени, то, будь то связано с сезонностью, либо с какими-то пиковыми нагрузками дополнительного персонала. И есть запрос со стороны бизнеса с точки зрения более простого входа на рынок труда такой категории граждан. И сегодня мы предложили определенные схемы, скажем так, регулирования этих трудовых отношений. И с учетом защиты, в первую очередь, трудящихся наших и в то же время с точки зрения уменьшения или снижения административной нагрузки на бизнес, с точки зрения администрирования вот этих всех трудовых процессов, нашли определенный консенсус, поэтому есть поручение готовить проект нормативного акта. Будем этим в ближайшее время заниматься.
3: Радиосигнал. Подробно о важном. Там, где заканчиваются новости, начинается смысл. Мы читаем все глубже, ищем подтексты, мотивы и возможные сценарии. Мы изучаем контекст, интересы сторон и скрытые механизмы, которые формируют события вокруг нас. На радиосигнал «Между строк». Разговор о том, что скрыто за заголовками.
18: Всем привет! В эфире «Между строк». В Беларуси официальная безработица достигла исторического минимума всего 2,3%.
19: И если опираться на такую классическую экономическую теорию, ну, такая цифра должна свидетельствовать о каком-то невероятном буме. Кажется, что экономика работает как швейцарские часы. Все заняты делом, уровень жизни растет.
18: Ну да, звучит как мечта.
19: Именно. Но есть очень серьезные сомнения в том, что эта статистика вообще отражает реальное положение дел в стране.
18: Да, потому что за фасадом вот этих красивых 2,3% скрывается просто острейшая нехватка людей. Заводские цеха пустуют, больницы перегружены до предела, а крупные торговые сети, ну, банально не могут укомплектовать штат кассиров. То есть образуется такой колоссальный структурный дисбаланс.
19: Слушай, ну дисбаланс — это еще мягко сказано.
18: Да. С одной стороны, наблюдается явный избыток офисных специалистов, тех самых белых воротничков, которые ищут работу месяцами. А с другой стороны, критический, ну, просто парализующий дефицит рабочих рук на производствах и в сфере услуг.
19: Вот поэтому цифра в 2,3%, но это не показатель здоровья экономики. Это скорее диагноз глубокого структурного кризиса. Важен ведь не сам факт того, что человек формально где-то числится.
18: 100%.
19: Важно, находятся ли нужные специалисты на нужных местах. И насколько вообще эффективно работает вся эта система.
18: И тут, знаешь, возникает логичное противоречие. Раз безработица находится на таком историческом минимуме, откуда тогда на сайтах вакансий берется рекордное, просто аномальное количество резюме?
19: А вот это противоречие легко разрешается, если внимательно посмотреть на статус этих самых соискателей. Большинство этих анкет принадлежит действующим сотрудникам.
18: Ого!
19: Людям, которые прямо сейчас числятся в штате, они получают зарплату, но активно ищут пути к отступлению.
18: Ну и причина тут, наверное, банальна. Они просто не выдерживают сверхнагрузок. Из-за того самого кадрового голода один человек вынужден делать работу за двоих, а иногда, слушай, из-за троих уволившихся коллег.
19: Но разве это не стандартная ситуация для любого кризиса? Ну, знаешь, люди всегда берут на себя больше работы, чтобы просто сохранить место.
18: Раньше возможно. Да, но сейчас сам механизм выгорания работает иначе. Вот представь себе автомобильный двигатель.
19: Так.
18: Если заставить его постоянно работать на 8000 оборотов, да еще и без масла, он же не просто начнет потреблять больше топлива. В какой-то момент металл просто не выдержит, шатун оборвется, и двигатель заклинит навсегда.
19: Ну, логично, да.
18: И то же самое происходит с людьми в Беларуси. Медсестра, которая по нормативам должна вести 10 тяжелых пациентов, она, ну, физически не может качественно обслуживать 20. Человек на конвейере не способен долго управлять тремя линиями вместо одной.
19: И здесь происходит очень важный такой психологический сдвиг, который статистика просто не способна уловить. Раньше увольняться в никуда, ну, не имея какого-то запасного аэродрома, это считалось верхом безответственности.
18: Да, общество это сильно осуждало.
19: Именно. Люди держались за свои кресла до последнего, терпели абсолютно любые переработки. А сейчас уход в никуда стал абсолютной социальной нормой.
18: Получается, что сохранение физического и психического здоровья стало для людей важнее, чем стабильный доход. Работники предпочитают потерю зарплаты сохранению рабочего места просто потому, что предел прочности достигнут. Они, ну, как бы отключаются от системы, чтобы спасти себя.
19: Да, да. А для бизнеса это катастрофа совершенно иного масштаба. Это ведь не просто пустующее кресло или там остановленный станок. Это невосполнимая потеря институциональной памяти.
18: Это точно.
19: Когда уходит опытный наладчик оборудования, который проработал на конкретной линии 10 лет и знает каждый ее нюанс, забрать его опыт невозможно. Чтобы восстановить эти специфические навыки, новому сотруднику понадобятся месяцы проб и ошибок.
18: И это при условии, что этот новый сотрудник вообще найдется на рынке.
19: Вот именно. И тут возникает резонный вопрос к рыночным механизмам.
18: Какой?
19: Если люди массово уходят из-за чудовищных перегрузок, а замена стоит слишком дорого в плане времени и обучения, самое очевидное решение – это просто поднять зарплаты текущим сотрудникам. Но это же базовый закон спроса и предложения. Почему он дает сбой?
18: А вот тут разрыв между ожиданиями и реальностью стремительно растет. Если посмотреть на данные за первый квартал, зарплатные ожидания соискателей взлетели на 18%. Люди прекрасно понимают, что будут работать за троих и хотят соответствующей компенсации.
19: Но это вполне справедливо.
18: Абсолютно. Но работодатели смогли повысить свои предложения лишь на 13%. То есть возник разрыв в 5 процентных пунктов всего за 3 месяца. 2/3 работающих граждан открыто заявляют, что им серьезно недоплачивает.
19: Угу.
18: И глядя на это, хочется спросить, неужели бизнес не понимает, что скупой платит дважды? Разве не логичнее и выгоднее повысить фонд оплаты труда на условные 20%, чем полностью останавливать производственные линии из-за отсутствия людей?
19: Знаешь, очень легко списать все на жадность бизнеса. Ну, сказать, что директора просто не хотят делиться прибылью, складывают деньги в мешки.
18: Ага, типичный стереотип.
19: Да, но реальность гораздо суровее. Дело в системном финансовом тупике, из которого у предприятий просто нет выхода.
18: Ну-ка, давай подробнее. Механизм этого тупика завязан на государственном сдерживании цен, правильно?
19: Да, именно. Государство искусственно устанавливает жесткий потолок стоимости конечной продукции.
18: Давай рассмотрим это на конкретном примере. Представь себе региональный завод по производству мебели.
19: Допустим.
18: И что мешает этому заводу поднять зарплаты своим столярам?
19: Себестоимость. Затраты на логистику постоянно растут. Фурнитура дорожает, древесина дорожает, обслуживание тех же станков обходится все дороже. А цену на готовый стул поднять нельзя. Действует жесткое административное ограничение.
18: То есть маржа предприятия сжимается?
19: Практически до нуля. Свободных денег просто не остается.
18: Работники абсолютно правы, требуя больше денег за тройную нагрузку. А работодатели хотели бы эти деньги заплатить, чтобы удержать персонал и не останавливать конвейер. Но их руки связаны.
19: Слушай, ну даже если на секунду представить, что этот потолок цен отменили, и предприятия готовы платить сотрудникам золотом, финансовые стимулы абсолютно бесполезны, если людей физически не существует в нужном количестве. Демографическая яма – это ведь фундаментальный фактор.
18: А насколько все серьезно в цифрах?
19: Данные пугающие. За последние 4 года экономически активное население страны сократилось на 71,9 тысяч человек.
18: Ого, 72 тысячи почти. Да, чтобы было проще осознать масштаб, это равносильно полному исчезновению с карты рынка труда целого города, такого как Борисов или Пинск. Этих людей просто больше нет в экономике.
19: И если посмотреть на структуру этого спада, ситуация выглядит еще более угрожающей. Сейчас на двух работающих граждан приходится один пенсионер. Нагрузка на пенсионную систему просто колоссальная.
18: Угу. При этом поколение 90-х, которое именно сейчас должно составлять ядро активной и продуктивной рабочей силы, крайне малочисленно, ну, из-за демографического спада тех лет.
19: К тому же, та молодежь, которая сейчас выходит на рынок труда, категорически не хочет идти на заводы. Престиж рабочих профессий методично уничтожался десятилетиями. Система профессионально-технического образования сильно потеряла привлекательность.
18: Да, все хотят в офис. Все стремятся получить диплом о высшем образовании и сесть в офисе, где, как уже упоминалось, конкуренция огромная и работы на всех не хватает.
19: Но проблема ведь не только в демографии. Есть еще и географическое измерение этого кризиса. Распределение трудовых ресурсов по территории страны крайне неравномерно.
18: Абсолютно верно. Минск действует как гигантская гравитационная аномалия. Она просто вытягивает все человеческие ресурсы из регионов. В столице сосредоточено 60% всех активных резюме. Индекс конкуренции там достигает 14,7 резюме на одно вакантное место.
19: 14 человек на место?
18: Да. А в то же время в Брестской области этот показатель всего 5,2. Опросы показывают, что 72% региональных специалистов готовы прямо сегодня собрать чемоданы и переехать в Минск.
19: Но почему происходит этот массовый исход? Дело только в деньгах.
18: Ну, деньги – это важный фактор, безусловно. Зарплаты в регионах в среднем на 30-40% ниже. Но главная проблема глубже – это тотальное отсутствие инфраструктуры для нормальной жизни.
19: То есть школы, больницы.
18: Да-да. Нет современных больниц, закрываются школы, нет какого-то культурного досуга. Предприятия не строят корпоративное жилье для привлечения молодых специалистов. Если инженеру после распределения банально негде жить, а его ребенка не берут в переполненный местный детский сад, никакая надбавка к зарплате не удержит его в районном центре.
19: Слушай, но здесь стоит поспорить с одним распространенным мнением. Часто говорят, что такая сверхконцентрация кадров в Минске хотя бы идет на пользу самой столицы, но обеспечивая местный бизнес лучшими умами.
18: Ну разве огромный выбор кандидатов – это не мечта любого работодателя?
19: Мечта, которая оборачивается просто пустой тратой человеческого капитала. Конкуренция почти в 15 человек на одно место означает, что прямо сейчас в столице огромное количество высококвалифицированных людей сидят вообще без подходящей работы.
18: Да, это логично.
19: Они тратят месяцы на собеседование, в итоге соглашаются на сильное понижение в должности, идут работать вообще не по профилю или просто уезжают за границу. Их профессиональный потенциал простаивает и деградирует.
18: А в это же самое время регионы остаются в прямом смысле слова без рук. Заводы в районных центрах срывают контракты из-за нехватки станочников. Местные больницы работают на пределе из-за отсутствия врачей.
19: Что закономерно ведет к дальнейшей деградации местной экономики. Чем хуже работают предприятия, тем меньше налогов поступает в местный бюджет. А чем меньше налогов, тем быстрее разрушается инфраструктура.
18: Замкнутый круг.
19: Именно. Это провоцирует новую, еще более массовую волну оттока населения. Спираль просто закручивается.
18: Слушай, ну картина складывается довольно мрачная. Рыночные механизмы регулирования зарплат заблокированы, демография в упадке, регионы стремительно пустеют. Возникает вопрос, а какие вообще шаги предпринимаются на государственном уровне для спасения ситуации? Но ведь игнорировать пустующие цеха просто невозможно.
19: Шаги, безусловно, предпринимаются. Проблема в том, что все они строятся преимущественно на логике административного давления и принуждения, а не на экономических стимулах. Государство пытается решить рыночную проблему не рыночными, но чисто командными методами.
18: Можно разобрать эти меры детально. Первое, что активно применяется, это увеличение сроков обязательной отработки для выпускников вузов и колледжей.
19: О, ну это классическая попытка прикрепить человека к месту работы таким административным указом.
18: И как? Работает?
19: На практике это воспринимается молодежью исключительно как наказание, как своего рода трудовая повинность, когда человека насильно заставляют работать там, где он не хочет, за зарплату, которая его категорически не устраивает, его реальная мотивация и производительность равны нулю. Он будет просто отсиживать часы, а не работать.
18: Да, логично. Более того, угроза длительной обязательной отработки дает обратный эффект еще на старте. Школьники видят эту перспективу и предпочитают либо уходить в платное образование, чтобы избежать распределения,
19: либо сразу поступать в зарубежные университеты. То есть мера, призванная удержать кадры, на самом деле стимулирует раннюю иммиграцию мозгов.
18: Была еще одна громкая инициатива. Это попытка компенсировать дефицит за счет привлечения мигрантов из стран Азии.
19: Да, но она столкнулась с суровой реальностью производственных процессов. Работать на современном сложном оборудовании, вообще не зная языка, это прямая дорога к производственным травмам и браку.
18: Ну да. Пытаться объяснить технологический процесс через автоматический переводчик в смартфоне – это просто невозможно.
19: К тому же экономика этой идеи изначально была ущербной. Мигрантам пытались предлагать крайне низкие тарифные ставки. Сама логика абсурдна – попытаться закрыть острейший дефицит кадрами из-за рубежа, предложив им условия хуже, чем те, от которых массово бегут местные работники.
18: Да уж.
19: Разумеется, это не сработало. Никто не поедет за тысячи километров, чтобы работать за копейки в чужой языковой среде.
18: После этого фокус сместился на внутренние резервы. Ну, пенсионеров и студентов. Стали звучать призывы активнее привлекать их на производство.
19: Но этот ресурс давно и полностью исчерпан. В условиях длительного кризиса те пенсионеры, у которых есть здоровье и желание работать, они уже давно работают. Выжать из этой категории дополнительные десятки тысяч рабочих рук, ну, физически невозможно.
18: Тут в дело вступает, пожалуй, самый жесткий и парадоксальный инструмент. Это прямые административные запреты на увольнение для определенных категорий работников. И вот здесь логика ломается окончательно. Как вообще можно заставить человека продуктивно трудиться, если просто запретить отделу кадров подписывать его заявление по собственному желанию?
19: Никак.
18: Как наличие бумажки с запретом решает проблему производительности?
19: Повторюсь, никак не решает. Наоборот, переводит проблему в неконтролируемое русло. Он порождает массовую теневую занятость и так называемое «тихое увольнение».
18: То есть человек формально остается в штатном расписании, но фактически прекращает работу.
19: Именно так. Начинается эпидемия эффективных больничных. Люди договариваются с непосредственным начальством об отсутствии на рабочем месте в обмен на какие-то уступки. Начинается откровенный саботаж рабочих процессов.
18: То есть перекуры становятся длиннее?
19: Да, перекуры длиннее, скорость работы падает просто до минимума, инструменты случайно ломаются, происходит абсолютное фундаментальное падение мотивации. Человек присутствует на заводе только физически, просто как предмет мебели.
18: В итоге складывается совершенно сюрреалистичная картина. Государство получает идеальную красивую статистику занятости для отчетов наверх. По бумагам все станки укомплектованы, безработица – те самые 2,3%. А предприятия получают мертвые души.
19: Да-да.
18: Станок все равно стоит или выпускает бракованную продукцию. Даже если по документам за ним закреплен сотрудник с высшим разрядом. Административное принуждение просто не способно заменить экономическую целесообразность.
19: И это подводит нас к главному выводу. Текущий кадровый кризис в стране – это не какая-то временная трудность, которую можно просто переждать. И не локальный сбой в отдельной отрасли. Это масштабное системное отражение гораздо более глубоких противоречий в самом устройстве экономики.
18: Становится очевидно, что попытки лечить симптомы административным принуждением и искусственным замораживанием цен только ухудшают ситуацию. Это как пытаться остановить кровотечение, просто туго завязывая глаза, чтобы не видеть кровь.
19: Отличная аналогия.
18: Требуются реальные, работающие экономические стимулы, а не новые пакеты запретов.
19: Без возврата к рыночному ценообразованию бизнес так и будет задыхаться без свободных средств на зарплаты.
18: И без масштабных инвестиций в развитие региональной инфраструктуры, ну, строительство тех же современных больниц, качественных школ, доступного и комфортного жилья, люди так и будут бежать в Минск или вообще за пределы страны.
19: Всем спасибо за внимание. До новых встреч.
3: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте.
20: Новости союзного государства.
21: Нет дыма без огня в МИДе назвали фейком информацию о выездных визах для россиян, однако вскрылся нюанс. Слухи о том, что МИД начал разрабатывать законопроект о введении выездных виз для россиян, появились на прошлой неделе. Об этом сразу в нескольких СМИ сообщили источники из самого ведомства, а также из администрации президента. В материалах журналистов все эти меры объяснялись заботой о безопасности граждан. Сообщалось, например, что одиночный выезд будет считаться крайне неблагоприятным. В приоритете будут выезды только в составе туристических групп минимум из 10 человек. Это заставляет вспоминать непростые времена в Советском Союзе, когда выехать за границу было непростой задачей, доступной лишь избранным, говорит политолог Илья Морецкий.
22: Я, в общем, честно говоря, еще до военных времен спорю с некоторыми людьми о том, что визы таки будут выездные в той или ином формате. Мне кажется, что они должны идти дальше. Все-таки мы же знаем, какое государство мы строим. Мы строим государство юности Владимира Владимировича. А в юности Владимира Владимировича выездные визы были. Значит, и у нас будут.
21: В МИДе информацию о выездных визах начали активно опровергать. Сначала это в очень резкой форме сделала Мария Захарова. Затем сообщения о том, что разговоры о выездных визах для россиян не имеют под собой реальной основы, разместили на странице ведомства.
23: Это ложь от начала и до конца, состряпанная лишь с целью создания искусственной паники. МИД России опровергал эту фальшивку много раз, в том числе в 2015 и 2022 годах.
21: Однако то, с какой категоричностью делаются такие заявления, вызвало у россиян и экспертов еще большее подозрение, что та или иная практика таки рассматривается. Ведь уже сейчас выезд за границу закрыт, например, для должников, говорит экономист Валентин Касыгин.
24: Просто усовершенствует процесс. Вот сейчас же нельзя выезжать тем, у кого долги, правильно? Ну, вот они слегка усовершенствуют. Они скажут, что не надо теперь ждать включения в базу должников, выключения из базы должников. Вы пойдите и до поездки получите справочку о том, что вы ничего не должны. Это же не выездная виза, просто справочка. А дальше, кому надо, справочку дадут, кому не надо, справочку потеряют. Вот моя версия была, она такая более спокойная. Хотя, конечно, в духе времени должны с плеча рубануть и таки вести выездные визы.
21: При помощи выездных виз вполне реально закрыть выезд за границу молодым дееспособным мужчинам, которых государство хотело бы видеть на фронте, говорит юрист Юлия Лепнева.
25: Пришли уже за студентами, пришли уже за должниками, пришли уже за мужчинами 55+, и прочее. И вот вопрос, за тобой когда придут, и кому ты можешь, какой категории тебя отнесут. И самое главное, что эти категории, они список этих категорий расширяется с каждым днем.
21: Лепнева напоминает, что согласно действующему законодательству, выезд за границу запрещается гражданам, которым вручили повестку. Юрист не видит причин, почему государству еще сильнее не закрутить гайки.
3: Радиосигнал. Подробно о важном. Учим пакистанский вместе.
26: Учимся считать на языке урду от 11 до 20. Поехали. 11.
27: Гяра.
26: 12.
27: Бара.
26: 13.
27: Тера.
26: 14.
27: Чодаха.
26: 15.
27: Пандраха.
26: 16.
27: Солаха.
26: 17.
27: Сатраха.
26: 18.
27: Атара.
26: 19.
27: Унис.
26: 20.
27: Бис.
3: Учим пакистанский. Авось пригодится. Важный сигнал.
11: Санкции погубили бизнес. Лукашенко потребовал топить дровами и экономить газ. Все пелетные заводы сейчас простаивают. А расчет был на Европу.
0: Из-за политических конфликтов пострадала экономика. Санкционное давление сделало невозможным экспорт пелет в Евросоюз. Александр Лукашенко потребовал найти другие рынки сбыта.
11: Такую задачу поставил Александр Лукашенко во время рабочей поездки в Шкловский район. Президент заявил, что в Беларуси в приоритете должно быть местное сырье – дрова, пеллеты. И потребовал отказаться от излишка импортного топлива.
1: Картина маслом, как говорят, для нашего правительства. Построили десяток предприятий, а может уже и больше, по производству пеллет. Это было мое жесткое, настоятельное требование. И мы получаем отличный топливный ресурс. Но у нас же президент съездил, договорился, будем газом топить. Дрова не нужны, пеллеты не нужны, на экспорт поставлять не можем. Логистика не позволяет или ума не хватает. И внутри страны не потребляем. Сегодня в силу известных внешних обстоятельств пеллетное производство работает ни шатка, ни валка. Растут запасы низкосортной древесины. При этом принимаемые правительством меры, откровенно говоря, результата не дали. Ну, мягко написали тут. Обращаю ваше внимание. Раз производства созданы, они должны работать. Само собой, не в убыток.
11: Президент отметил, что Шкловский райагросервис перестроил котельные на отопление пеллетами. По мнению экономиста Андрея Скоропатова, требование Лукашенко перейти на местные виды топлива обусловлено отнюдь не экономической целесообразностью.
2: Лукашенко в своем заявлении отметил, что Европа не покупает белорусские пеллеты из-за того, что наши производители ставят высокие цены. А поэтому надо топить в Беларуси. Или, как он сказал, пеллеты и еще раз пеллеты. Природный газ или другой там источник топлива только как резерв. Я же хочу отметить, что при строительстве в Беларуси многочисленных заводов по производству пеллет ставка была именно на потребителей стран Евросоюза. И эта ставка бы однозначно сыграла, если бы не санкции, которыми страну обложили из-за того, что официальный Минск поддержал российскую военную агрессию против Украины. В результате имеющиеся после 2020 года санкции в отношении Белоруссии ужесточили и ввели новые. Рынки стран Евросоюза для большинства белорусских производителей, в том числе и пеллетных заводов, заблокировали. Заводы продолжили работать, складируя продукцию на складах и не получая прибыли.
11: Создать спрос на пеллеты внутри страны правительству не удалось, потому что котельные, предназначенные для отопления дровами, крайне затратно переоборудовать на другой вид топлива, отмечает Скоропатов. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках, но больше новостей в короткой форме смотрите на ТикТок-канале «Сигнал 666».
3: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Мамы говорят на радиосигнал.
11: В соцсетях битва. Молодые матери рассказали о финансовой яме и адских ценах на все для детей.
5: Сначала белорусские власти призывают белорусов рожать. А потом психиатры уговаривают этих же белорусок жить дальше, жить ради малыша, искать новые смыслы и верить, что все наладится. Парадокс нашей реальности. И я сейчас не о том, что большинству женщин морально тяжело после беременности и родов в первые месяцы жизни малыша. Не о том, что очень сложно и долго восстанавливаться физически. Я сейчас о том, что ко всем этим стрессовым монетам добавляется неизвестность, как жить дальше, на какие деньги. Простите, но до декрета я зарабатывала 1800, а теперь получаю на себя и ребенка около 1000 рублей. Этих денег едва хватает на все потребности маленького человечка. А женщина Выходит, уже не человек. Ей что, ничего не нужно? Простите, крик души.
11: Вероника, разместившая этот пост в личных соцсетях, молодая мама из Бреста. В комментариях девушка призналась, что финансовая яма в декрете оказалась для нее, пожалуй, самым сложным испытанием. И она не видит никакого решения проблемы. Переживания брещанки отозвались белорусском. Как выяснилось, из обсуждения многие женщины из разных регионов

0: стать декретницу. Да, у меня есть муж, который нас содержит. А если женщина одна? В любом случае, жизнь ведь должна продолжаться. Но 1000 рублей – это питание и памперсы на месяц, пару пеленок и одежды, ребенок растет очень быстро. А как матери тут выживать? На картошке и воде? Вот после оплаты всего для ребенка, кредитов и коммуналки остается реально только картошку жевать. Я сейчас буквально чувствую огромную денежную пропасть по сравнению с тем, как мы жили раньше.
1: Тема оказалась настолько наболевшей, что всего за сутки истории Вероники и Ольги набрали более 150 просмотров и около 300 комментариев. Мама погодок Инна из Гродненской области поделилась, что также тяжело переносит отсутствие финансовой стабильности.
2: Девочки, как же я с вами согласна. Мне кажется, из-за этого момента как раз эмоционально в декрете тяжелее находиться. Хорошо еще, когда муж есть, а если нет? Вот мне, например, не одобрили даже холодильник по 4%. Ну, льготный кредит на белорусские товары. А это нужда первой необходимости. И как быть? Чтобы получить даже какие-то лекарства, бесплатно положенные в детской поликлинике, нужно чуть ли не на коленях стоять. Нюансов очень много, к сожалению. Я уже молчу про кредиты на недвижимость. Тут и не то, что с детскими не дают, даже с зарплатой смеются. Мое мнение, что пособие должно как-то зависеть от зарплаты до декрета. Просто вот почему мой доход кратно уменьшился? При этом нагрузка возросла, и мои потребности, обычные человеческие потребности, никуда не делись же.
1: Среди многочисленных слов поддержки нашлись и пользователи, которые считают, цитата, «Мать ребенка должен содержать муж. Если мужа нет, это ваши проблемы. Детские только на ребенка. Все квартиры, рассрочки, мамины хотелки и так далее – это проблемы мамы и мужа, а не ребенка. Не путайте». Светлана из Минска с таким мнением не согласна.
3: «Я работаю в IT. Почти у всех моих коллег-женщин детей либо вообще нет, либо один. У меня тоже один сын. Я не представляю, как я со своей зарплатой перейду на 1300, которые уже будут на двоих детей. Да, у меня есть муж, который зарабатывает не меньше меня, но тут вопрос не нужды, а то, что я очень сильно теряю доход, не говоря уже о скиллах и ценности на рынке». Почему вы говорите, что мамины хотелки – это ее проблемы и мужа? Простите, но женщина рожает нового гражданина, занимается его воспитанием, поэтому она не работает. И что, ей не нужно есть, пить, одеваться, следить за домом, иногда что-то приятное себе позволить, чтобы не сойти с ума в декрете? Почему женщина и ее потребности обесцениваются? Вы говорите «не рожайте тогда». Так Беларусь и идет к тому, что скоро вообще никто не будет рожать. Рожать, чтобы выживать, и слышать, что женщины обнаглели и многого хотят? Простите, мне кажется, подобного рода разговоры о женщинах, мамах, это как окунуть в чан с нечистотами.
1: А на чьей стороне вы? Делитесь мнением в комментариях под видео на ТикТок-канале «Сигнал 666». О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках, но больше новостей и актуальной информации о дне сегодняшнем читайте на нашем сайте radiosignal.news.
4: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Радиосигнал от первого лица.
5: Президент Александр Лукашенко о слабых результатах в разведении красной датской породы скота.
6: 1200 закупили, 5 лет прошло, аж 2000 у нас голов.
7: 4300.
6: Появилась у нас новая порода, аж 2000. Тема сегодняшнего дня. Так что же все-таки происходит? Особенно здесь, где мы построили комплекс для ученых. Для того, чтобы поставить этих 1200 голов, создали идеальные условия. И за 5 лет 2000 такими темпами твои внуки состарятся, и датской красной породы у нас может не быть. А может быть, кто
7: такими,
6: его знает?
7: Такими темпами, да, не будет.
6: Не будет. Ну вот ты как животновод говоришь, не будет.
8: Такими темпами.
6: Что происходит сейчас? Где правда? Провалили ученые?

0: этот эксперимент. Хотя какой это эксперимент? Взяли готовый скот, привезли сюда, но накормить и уход обеспечить были не в состоянии. И только к приезду президента, этот второй или какой, третий раз, вы тут что-то подшаманите, и все вроде у вас нормально. Давайте разбираться, в чем причина. И надо поставить раз и навсегда точки над «и».
1: Радиосигнал. Подробно о важном. Важный сигнал.
2: Отработка или тюрьма. Вузы Беларуси в этом году зачислили больше 5000 целевиков. Почему они потом не идут работать по распределению? Целевая подготовка – это гарантия на первое рабочее место для молодого специалиста, с одной стороны. А с другой стороны – серьезное препятствие в планировании жизни на ближайшие 5 лет. А решение свернуть на полпути, отказавшись от работы по распределению, себе дороже. В нынешнюю приемную кампанию белорусские вузы зачислено около 5600 целевиков, рассказывает столичный спецкор Ирина Коневега.
3: Как отметили в Министерстве образования, всего для абитуриентов по целевому направлению в эту приемную кампанию выделено 6300 мест. По итогам вступительной кампании этот план выполнен на 90%. Около 700 невостребованных целевиками мест перейдут абитуриентам, поступающим по общему конкурсу. В разрезе специальностей наибольшее количество запросов на обучение будущих специалистов поступило от организаций инженерно-технического профиля – порядка 1,3 тысячи человек, учреждений образования – почти 1,2 тысячи человек, аграрного и медицинского сектора – 700 и 2 тысячи человек соответственно.
2: В Минобре отмечают, целевики – стратегический запас, который точно останется в стране и будет работать по специальности как минимум в течение 5 лет. Такие студенты после окончания вузов, как правило, закрывают дефицит кадров по востребованным в экономике профессиям. То есть, рассуждая логически, чем больше абитуриентов зачислят по целевым направлениям, тем быстрее закроются пустующие вакансии и тем легче предприятиям и организациям будет достичь стабильности. Однако из года в год ожидания правительства не оправдываются. Большая часть целевиков, завершив обучение, или не выходит на отработку, или сбегает с выданной работы уже после нескольких трудовых месяцев, говорит экономист Михаил Крячкин.
4: Молодые специалисты – один из уязвимых слоев населения в Беларуси. Их зарплат едва хватает на пропитание, о какой мотивации работать и развиваться в профессии может идти речь. В Беларуси ежегодно регистрируются случаи, когда выпускник или не выходит на обязательную отработку, или после уходит из профессии. Молодые специалисты говорят, особенно целевики, выгорают и морально, и физически. Ведь зачастую трудиться приходится в тяжелых условиях, ежедневно испытывая стресс. И они ничего не могут сделать, ведь обязаны отработать 5 лет. Иначе за отказ от распределения им угрожают огромными штрафами или и вовсе лишением свободы. До сих пор не могу понять, откуда рисуют сумму штрафов в 30-60 тысяч. Ведь отучиться платно стоит в несколько раз дешевле. Вот многие работодатели и вертят молодежью как хотят. Загружают и своими обязанностями, и вдобавок чужими. То есть работают молодые специалисты за себя и еще за 3 недостающих работников. Нередки и унижения, оскорбления, а защитить тебя некому, ведь ты просто винтик.
2: Распределение и обязательная отработка в Беларуси преподносится как забота о молодых специалистах и госгарантия первого рабочего места. Но чиновники умалчивают, что, скорее всего, выпускник уедет трудиться в тьму таракань, где нет условий для профессионального роста и жизни. А государство сразу же о нем забудет, резюмирует экономист. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Но больше новостей и актуальной информации о дне сегодняшнем читайте на нашем сайте radiosignal.news.
1: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Новости союзного государства.
5: Как откупиться от СВО? Предприятия по всей стране выставили счета за невыполнение квоты по отправке сотрудников на фронт. С бизнеса начали собирать дань за право не отправлять сотрудников на СВО. На это повально жалуются предприниматели из разных регионов страны. Артем – бизнесмен из Сибири. Рассказал, что власти требуют от его компании, чтобы он ежемесячно отправлял на фронт 2 сотрудников.
6: На мою организацию было требование по 2 человека в месяц отдавать на войну. Все у нас началось с 2024 года, когда нас пригласили на встречу губернатору и потребовали с нас отдать определенное количество людей.
5: В Муйском районе Бурятии одно из ведущих предприятий получило документ, в котором расписаны все нюансы по отправке сотрудников на фронт. В частности, сказано, что речь идет о мужчинах от 20 до 60 лет. Адвокаты говорят, что такая схема действует по всей стране, а не только в Бурятии, просто ее держат в секрете. В случае неготовности предприятия отправлять сотрудников на СВО можно заключить договор на подбор кандидатов для СВО. Стоимость такой услуги 100 тысяч рублей за человека, и тут в дело вступают рекрутеры.
7: Ты ему для того, чтобы объяснить ему, что есть условия куда лучше, есть моменты, у него есть какие-то, например, особенности со здоровьем. Гепатит пускай какой-нибудь или ВИЧ. Медкомиссия в каждом регионе разная. То есть степень ее строгости. В каких-то регионах она достаточно лояльная. Например, Воронеж, там гепатит, ВИЧ. Разных таких вот больных берут. Есть Уфа, например. Уфа – это вообще наше золото. Туда берут самых кривых, самых косых, с пальцами, без пальцев. То есть самый такой вот неликвид.
5: Те, кто попадает в армию через рекрутера, в основном попадают в штурмовые войска, говорит военный аналитик Руслан Лебиев.
8: Больше всего востребованность, где больше всего вакансий, где больше всего потерь. Это, конечно, штурмовая пехота. Поэтому поначалу могут назначить даже какую-нибудь условную тыловую должность, а потом взять, перевести, потому что, ну а что делать?
5: Несмотря на все существующие методы по набору контрактников, перекрыть дефицит людей на фронте не удается. Поэтому объявление о второй волне мобилизации, похоже, становится не такой уж и фантастической.
1: Радиосигнал. Подробно о важном. Важный сигнал.
2: Сельмаги вымерли. Крупные торговые сети поглотили рынок торговли в городах. Как выжить деревням без магазинов? Мобильная торговля не способна заменить стационарный магазин, который до сих пор остается сердцем любой белорусской деревни. Современная реальность такова, что в больших городах происходит масштабная экспансия торговых сетей, а в небольших населенных пунктах и деревнях закрытие мелких магазинов не компенсируется приходом крупных сетевиков, из-за чего в сельской местности торговая доступность снижается или вовсе равна нулю. Мелкие ритейл, киоски, рынки вымирают, говорит экономист. Экономист Денис Ларионов.
9: В Беларуси хватает отдаленных деревень, жителям которых приходится преодолевать километры до соседнего села, чтобы купить буханку хлеба или пакет молока. Для пенсионеров без машины это просто нереальная задача. Деревни остаются без торговли, автолавки не способны удовлетворить потребности сельчан. Данные свежей статистики за последние 2 года неутешительные. Минус 1500 торговых объектов, из которых 12,5% – палатки и киоски. Естественно, хуже всего обстоят дела в сельской местности. В деревнях по всей стране ликвидировано 30 тысяч квадратных метров торговых площадей. Сильнее всего пострадала Витебская область. За 2 года закрылось 427 магазинов, площади оставшихся торговых объектов существенно урезали.
2: Отмечу, больше половины всех торговых площадей Беларуси находится в Минске. На 1000 столичных жителей приходится 748 квадратных метров магазинов. На рынке страны доминируют крупные частные сетевики, такие как Евроопт и его формат у дома Хит, Корона, Доброном, Санта, Алми, а также дискаунтеры а-ля Грошек. Однако эти гиганты не спешат занимать места закрытых стационарных магазинов в районах и на селе. Это и стало острой проблемой белорусских деревень, говорит экономист.
9: Мы часто слышим от чиновников, что государственные и частные торговые сети оптимизируют расходы, закрывая убыточные торговые точки и пустующие магазины. Мол, большинство деревень теряют жителей, а из-за условно 20 человек содержать там стационарный магазин экономически нецелесообразно. Но что, если я вам скажу, что все наоборот? Чиновники выдают желаемые причинно-следственные связи за действительность. Под видом оптимизации и реорганизации постоянные магазины в деревнях даже с весомой численностью населения закрываются. А мелким частникам не дают развиваться ни государство, ни крупные торговые сети. Местные жители вынуждены пешком, на велосипедах, на авто, если есть, добираться до ближайших населенных пунктов, где есть торговый объект. Зимой из-за погодных условий это крайне сложно, а летом, осенью, в сезон сада, огорода, закаток и заготовок на зиму по несколько раз на день не находишься за банками, сахаром, крышками. Да и вообще, невозможность, когда захотелось купить хоть мороженое, хоть нитки, угнетает. И вот поэтому люди бегут из деревни, поэтому белорусская деревня вымирает.
2: Под большим вопросом и работа так называемого символа развития торговли – автолавок Белкопсоюза, который раскритиковал Лукашенко на совещании, отметив, что государство не намерено закупать топливо для торговли, отмечает экономист. А это тревожный звоночек, что в скором времени и этот доступ к торговле у жителей провинции глубинки заберут, резюмирует эксперт. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках, но больше новостей в короткой форме смотрите на TikTok-канале «Сигнал 666».
1: Радио «Сигнал» 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Радио «Сигнал». Военная правда.
10: СВО хоронит вчерашних школьников, студенты-срочники в лидерах по вербовке, каждый седьмой пропавший без вести младше 25 лет. Доля пропавших без вести военнослужащих в возрасте от 18 до 24 лет в этом году выросла до 15% от общего числа обращений. В 2024 году этот показатель составлял 8,5%, в 2025 – около 13%. Таким образом, статистика показывает, что число молодых пропавших без вести продолжает расти. Одной из возможных причин эксперты называют активную вербовку студентов, причем она не останавливается даже во время летних каникул. Так, военный комиссариат Екатеринбурга направил письмо в Уральский государственный юридический университет с требованием предоставить списки студентов, которых планируют отчислить, а также выпускников 2026 года. Согласно документу, цель запроса – выполнение плана по набору граждан на контрактную службу. Ранее университет уже упоминался среди вузов, где студентов агитировали подписывать контракт, обещая крупные выплаты, академический отпуск и другие льготы. При этом обучающимся не разъяснили, что после подписания контракт невозможно расторгнуть, а обещанная служба в подразделениях беспилотных систем не гарантируется. Активно пополняются ряды новобранцев и за счет солдат срочной службы. Мария Королькова говорит, ее сына, срочника, заставили подписать контракт, даже несмотря на проблемы с психикой.
11: В 24-м году моего ребенка призвали на срочную службу. Он попадает в военную часть 6420 Нижегородской области, где у него была попытка суицида. Место направления на ВВК и комиссации. Командование части подписывает с ним контракт. Их не остановил ни диагноз, ни то, что по закону нельзя контракт заключать с данным диагнозом. Выдают автомат в первый раз и отправляют на боевое задание, где мой ребенок пропадает без вести. Вот уже год я не знаю, где мой сын, что с ним.
10: И это далеко не единственный случай в этой воинской части. Мария утверждает, что общается с другими матерями, чьих сыновей-срочников также принудили к подписанию контракта, подделав документы и рапорты. Мать солдата направила обращение к главе следкома, президенту и в главную военную прокуратуру. Однако ответов нет.
12: Мое обращение, написанное в главную военную прокуратуру, спускалось ниже. В итоге оно спущено в 3-ю дивизию. Ну, что будет? 3-я дивизия, конечно, ответит, что у них все хорошо, что нарушений никаких нет, что ребята сами хотели. подписать контракты и чуть ли не в первых рядах стояли в очередь. Так же, как они отвечали по поводу незаконного контракта с моим сыном. Пожалуйста, давайте будем спасать наших детей. Я, конечно, до последнего ищу своего ребенка живым, но этот беспредел, который творится в воинских частях, который творят люди, нарушая закон, используя служебное положение, нужно как-то останавливать.
10: Похожий случай недавно произошел и в Чебаркуле. Срочника с пневмонией под угрозой тюрьмы заставили подписать контракт. Мать призывника заявила, что ее сына, страдающего ожирением третьей степени и гипертонией, принудили к заключению контракта для службы в беспилотных войсках. По словам женщины, 26 июня парня зачислили в воинскую часть в Чебаркуле, после чего он почти сразу попал в медроту с высокой температурой. Когда он вернулся в часть, двое мужчин отвели его в курилку и под угрозой уголовного дела заставили подписать уже заполненные документы. По данным матери, аналогичным образом контракты подписали еще 10 срочников. Прилетев в часть, женщина обнаружила сына в медроте с пневмонией и температурой 40 градусов. Парень уже написал рапорт о расторжении контракта из-за давления, однако документ до сих пор не зарегистрирован в канцелярии.
1: Радиосигнал. Подробно о важном. Важный сигнал.
13: Врачи закончились. На рынке труда Минска коллапс. Медиков попросту нет. Об этом сообщил Комитет по труду, занятости и соцзащите Мингорисполкома.
14: В Минске сохраняется стабильная нехватка врачей, медперсонала, а также фельдшеров и водителей скорой помощи. Это тысячи вакансий только столицы. Не закрыты как минимум 20% всего необходимого штата, что вынуждает оставшихся специалистов работать с повышенной нагрузкой.
13: В масштабах всей Беларуси не хватает более 3000 врачей и около 2500 медицинских сестер. О главных причинах таких цифр рассказывает кадровик Александр Беляев.
15: Ну, нам давно уже остро не хватает медсестер, врачей общей практики и некоторых узких специалистов, таких как анестезиологи и реаниматологи. Те, кто есть, пашут за копейки так много, что потом сами нуждаются в лечении и физическом, и моральном. Система буквально перемалывает и выплевывает кадры. Много профессионалов своего дела в поисках лучшей жизни уехало за границу.
13: А вот Александр Лукашенко в начале июня заявлял, что никакой проблемы с утечкой медицинского персонала нет. Мол, специалисты, наоборот, возвращаются на родину из плохих условий в соседних странах.
16: Я задал вопрос нашим начальникам, вашим начальникам, моим подчиненным. Ну а как? Может, кто-то в Польшу хочет поехать, зарплаты и прочее. Нет, говорят, уже назад хотят вернуться. Мы это чувствуем. Я это вижу по нашей комиссии. Туда уже обращаются сбежавшие, в том числе врачи, учителя. Пожалуйста, мы вас примем, посуду мыть, там еще чего-то. Возвращаются обратно. И я не скажу, что это плохие люди. В основном это неплохие были врачи. Съездили, потеряли время, потеряли деньги. Некоторые семьи свои потеряли. Что получили? Никому мы там не нужны.
13: Однако ни белорусские медики, которые уехали работать за границу, ни эксперты рынка труда с президентом не согласны. То, что зарплаты врачей в Европе заметно выше, чем дома, заявляет экономист Игорь Боровик.
17: Если сравнивать усредненные зарплаты врачей в Беларуси и Польше, разница почти в 3,5 раза. Средний белорусский доктор после вычета налогов получает около 3725 рублей, а его польский коллега почти 12945, чистыми на руки. Даже если учесть более высокие цены в Польше, уровень жизни там для врачей заметно выше. Даже в пересчете на картошку, молоко или мясо среднестатистический медик в Беларуси заметно уступает медику в Польше. Конечно, они прямо спят и видят, как соглашаются на предложение Лукашенко вернуться и мыть полы. Охотно верим.
13: По словам эксперта, чтобы специалисты действительно хотели вернуться, нужно создавать выгодные условия. А это как минимум достойная зарплата и соцподдержка. Только это поможет снизить дефицит медиков в будущем. И помните, если у вас есть жалобы на медицину, рост цен, качество продуктов, ямы на дорогах и многое другое, напишите анонимно нам сообщение. Все контакты на сайте radiosignal.news в разделе «Контроль качества». Давайте вместе наводить порядок.
1: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Радиосигнал от первого лица.
18: Президент Александр Лукашенко о разведении красной датской породы скота.
0: Несколько лет тому назад вы, ученые, попросили денег на разведение новой породы скота, красной датской.
19: Да.
0: Из бюджета вам были выделены деньги. 1200 голов в Дании вы закупили скот красной породы и пообещали новую породу в Беларуси. Очень хорошая, толковая, белка в молоке выше, чем у обычной, у нашей коровы. Жирность запредельная. Юрий Николаевич, правильно
19: я? Да, 4,6.
0: Если я что-то не так говорю, ты меня поправляй. Затем началась эпопея. Косинец с кем-то там говорил о том, что здесь полный завал. Ученые говорят, все идет так, как должно идти. Но факт остается фактом. Датская красная порода в Беларуси в наличии?
19: Наличие. В 4 областях.
1: Радиосигнал. Подробно о важном. Новости союзного государства.
10: Вот так курорт в Крыму из-за обстрелов энергетики полностью выключают уличное освещение. Со светом и бензином дела хуже некуда. Бензиновый кризис в Крыму набирает обороты. Спустя почти полтора месяца после его начала топливо на полуострове по-прежнему в дефиците. А если бензин все-таки появляется на заправках, цены обновляют все новые рекорды.
20: Я раньше смеялась и говорила... Ездите в Голландии на своих великах, потому что бензин у вас дорогой. Язык мой, враг мой. Так вот, сегодня я заправляюсь бензином за 3 евро. 3 евро за 1 литр. Крым – самый дорогой бензин в мире.
10: К концу июня в Крыму исчез не только бензин. Проблемы с электричеством стали почти постоянными. Особенно тяжело на севере полуострова. На юге поврежденные после ударов подстанции ремонтируют. Но надолго их все равно не хватает.
21: Вчера дали нам свет где-то, наверное, на час, может быть, меньше. Холодильники ничего не успели там охладить, наморозить. Продукты по-прежнему хранить особо негде. В регионе введен режим ЧС. Ввиду этого всего свет не должен отсутствовать более чем на 48 часов. Вот, вчера прошло 47 там с копейками. Включили свет на вот эти вот там... Будем говорить час, хотя это было меньше.
22: Хочу показать, как мы выживаем в доме, когда нет света. Сейчас у нас его нет уже третьи сутки. Сказать, что это трудно, это вообще ничего не сказать. Потому что если нет света, у нас нет газа, у нас дом без газа. И у нас нет воды, потому что у нас скважина работает от света.
10: Последствия уже ощущает экономика полуострова. Из-за перебоев с электричеством и нехватки топлива временно остановил работу крупнейший крымский тепличный комбинат «Белогорский». Это означает еще один виток роста цен на продукты, а они и без того давно заметно выше среднероссийских.
23: Сахар уже 122 рубля. Капец. Как утварение закрывать? Как компоты варить? 122 рубля каждый день нарожает.
10: Глава Крыма Сергей Аксенов заявил, что на полуострове будет отключено уличное освещение. Энергокризис приобретает угрожающие масштабы, ведь есть такие населенные пункты, в которых электроэнергии не было уже более 12 дней, отметил Аксенов. На фоне блэкаута и проблем с водой жители столкнулись с нехваткой продуктов в магазинах.
24: А где же гуманитарная помощь в Крым, а? Ну, мы не так давно собирали, допустим, гуманитарную помощь в Дагестан. А где нам гуманитарная помощь? Почему нам никто не везет ее? Я сегодня позвонила своей тетке, которой я повезу помощь туда, Красноперекоп. Потому что они там 7 дней, уже пошла сегодня вторая неделя, как они сидят без света и воды. Ну, а про продукты там уже и говорить нечего.
10: При этом местные власти продолжают уверять, что ситуация под контролем, хотя тревожных сигналов все больше. Назревает гуманитарная катастрофа, говорит экономист Виталий Малышев.
3: Похоже, что все к тому идет, потому что ситуация ухудшается с каждым днем, и при этом мы видим, что местные власти, да, не делают ровным счетом ничего, чтобы как-то ситуацию исправить. И поэтому такими темпами действительно все очень может скоро прийти к таким очень печальным последствиям, да, и люди действительно начнут голодать уже без всяких преувеличений, уже натурально.
10: Единственный крупный российский банк, работающий в Крыму, ВТБ, сократил лимиты на снятие наличных сразу в 10 раз, чтобы избежать массового вывода денег. Быстрого выхода из кризиса местные власти уже давно не обещают.
1: Радиосигнал. Подробно о важном. Из первых уст.
18: Президент Александр Лукашенко о разведении красной датской породы скота.
0: Несколько лет тому назад вы, ученые, попросили денег на разведение новой породы скота, красной датской.
4: Да.
0: Из бюджета вам были выделены деньги. 1200 голов в Дании вы закупили скот красной породы и пообещали новую породу в Беларуси. Очень хорошая, толковая, белка в молоке выше, чем у обычной, у нашей коровы. Жирность запредельная. Юрий Николаевич, правильно
4: я? Да, 4,6.
0: Если я что-то не так говорю, ты меня поправляй. Затем началась эпопея. Косинец с кем-то там говорил о том, что здесь полный завал. Ученые говорят, все идет так, как должно идти, но факт остается фактом. Датская красная порода в Беларуси в наличии?
19: Наличие. В 4 областях.
6: Учим пакистанский вместе. Как называются дни недели на языке урду? Поехали. Понедельник.
7: Пир.
6: Вторник.
7: Мангал.
6: Среда.
7: Будх.
6: Четверг.
7: Джумират.
6: Пятница.
7: Джума.
6: Суббота.
7: Хафта.
6: Воскресенье.
7: Итвар.
6: Учим пакистанский. Авось пригодится.
1: Там, где заканчиваются новости, начинается смысл. Мы читаем все глубже, ищем подтексты, мотивы и возможные сценарии. Мы изучаем контекст, интересы сторон и скрытые механизмы, которые формируют события вокруг нас. На радиосигнал «Между строк». Разговор о том, что скрыто за заголовками.
8: Всем привет! В эфире «Между строк». Сегодня мы говорим о том, что происходит с белорусским рынком труда. Официальная статистика рапортует о росте средних зарплат, а реальность за окном выглядит совершенно иначе, и это несоответствие между парадной цифрой и живой человеческой ситуацией становится все более болезненным и все более значимым для каждого конкретного гражданина страны. Мы поговорим о врачах, которые уходят из государственных больниц не потому, что им некуда идти, а потому что они больше не могут выдерживать те условия, в которых им предлагают работать, условия, которые медленно, но верно уничтожают в этих людях профессионала и человека одновременно. Мы расскажем о строителях, которые бросают профессию, уходят в курьеры и на склады, потому что там платят сопоставимо, а унижений, физической нагрузки и нестабильности значительно меньше. И потому что система, наконец, подарила им выбор, которого прежде не было. И мы объясним подробно, без лозунгов и без официозного оптимизма, почему все это происходит с вами. Это не страшилки и не политика, это экономика, демография и управление. Три силы, которые вместе создали кризис, из которого нет быстрого и безболезненного выхода.
2: И если вообще начинать разбирать этот кризис с самого фундамента, то первое, с чем приходится сталкиваться, это вот этот колоссальный разрыв. Разрыв между агрегированными плановыми показателями и тем, что реально происходит на местах.
8: Да, потому что этот процесс, который сейчас разворачивается в экономике, он визуально, ну, очень напоминает эрозию берега.
2: Ага, интересное сравнение.
8: Ну, смотри, каждый день вода забирает по песчинке. Визуально берег вроде стоит, пейзаж не меняется. А потом в один момент огромный пласт земли просто с грохотом рушится в воду.
2: Точно.
8: Точно так же происходит вот это структурное вымывание квалифицированного труда.
2: Ну подожди, какая эрозия? Если обратиться к сухим цифрам, ну, статистика же фиксирует совершенно четкий рост номинальных зарплат. Речь идет о повышении на 13%.
8: Да, или даже на 15% в некоторых секторах.
2: Вот, звучит как вполне рыночный механизм, правда? Появляется дефицит кадров, работодатели и государственные структуры повышают ставки, деньги выделяются. Разве приток финансов не должен автоматически купировать проблему ухода людей?
8: Ну, в теории, безусловно, да. Но на практике за этой красивой цифрой в 13% скрывается гигантская пропасть. С одной стороны, в эту статистику попадает зарплата главврача крупного столичного центра.
2: Или руководителя управления, да.
8: Именно. А с другой — ставка рядовой медсестры в районной поликлинике.
2: То есть это классическая средняя температура по больнице, где один в лихорадке, а другой уже остыл.
8: Абсолютно. И даже так, ну, общий фонд оплаты труда вроде бы растет, но какими усилиями?
2: Переработками, очевидно.
8: Да. Тот же врач, который получает эту пресловутую зарплату выше средней, он физически не работает на одну ставку. Чтобы добраться до этих показателей, человек берет полторы, а то и две ставки.
2: Закрывает ночные дежурства, выходит в выходные.
8: Да-да-да. И это не говоря о том, что реальная продуктовая инфляция, инфляция услуг, она съедает эти повышения еще до того, как они попадают в кошелек.
2: В итоге этот рост благосостояния превращается в такую, знаешь, бухгалтерскую иллюзию.
8: Угу.
2: Но если посмотреть глубже, то деньги – это вообще лишь верхушка айсберга. Настоящий фундамент этого кризиса кроется в демографии. И вот эту проблему невозможно залить деньгами ни при каком бюджете. Вообще никак.
8: Это тот самый провал рождаемости с 91 по 2003 год. Время гиперинфляции, пустых полок и, ну, дичайшей неопределенности.
2: Людям было просто страшно заводить детей.
8: Да, потому что горизонт планирования сузился, ну, буквально до одной недели.
2: И это абсолютно рациональное поведение общества в условиях жесткого экономического шока. И вот математика этого шока догнала рынок именно сейчас.
8: То есть этому малочисленному поколению сейчас от 23 до 35 лет.
2: Да, это ядро рынка труда. Возраст, когда специалист находится на пике своей мобильности, на пике энергии и продуктивности.
8: Только этого ядра физически мало. Людей просто нет.
2: Угу. А на другом конце спектра поколение, которому сейчас от 57 до 67 лет.
8: Это огромный пласт старых советских кадров. Тех самых, на которых десятилетиями держалась львиная доля всей инфраструктуры.
2: И они массово уходят на пенсию. Если свести это к простой формуле, то картина получается, ну, совершенно безжалостной. На каждых трех опытных специалистов, покидающих рабочие места...
8: В силу возраста или просто выгорания.
2: Да, на рынок выходит в лучшем случае два молодых выпускника.
8: И это еще самый оптимистичный сценарий.
2: Именно. Он не учитывает, что часть из этих двоих просто сменит профессию в первый же год.
8: Слушай, ну никакие приказы министерств, никакие целевые программы и громкие лозунги не могут из воздуха создать новых 20-летних людей.
2: Вот-вот. Поэтому демографический дефицит работает как гравитация. Его нельзя отменить постановлением.
8: Люди массово бегут.
2: Бегут?
8: Да. Опытные каменщики, монолитчики, электрики бросают профессию и уходят работать на склады или там службы доставки.
2: Вот тут сложно согласиться без оговорок. Исторически стройка всегда была местом, где можно заработать серьезные деньги.
8: Ну, когда-то да.
2: В строительстве на сдельной оплате, ну, особенно в разгар сезона, доходы могут превышать среднюю зарплату в разы. Ни один курьер или оператор логистического центра таких денег просто не увидит. Зачем опытному каменщику менять толстый кошелек на теплый склад?
8: Заработать можно, если звезды сойдутся.
2: В смысле?
8: Ну, если сейчас пик сезона, если логистика сработала как часы и материалы подвезли вовремя.
2: Ну, это идеальный сценарий.
8: Вот. А реальность белорусской стройки далека от идеала. Стройка – это ледяной ветер в феврале на высоте 15 этажа.
2: Ага.
8: Это сорванная к 40 годам спина. Это постоянная цементная пыль в легких и просто высочайший риск травматизма. К тому же, понимаешь, заработок на стройке катастрофически нестабилен. Зимой объемы падают.
2: Ну, это сезонность, да.
8: Плюс завод задержал отгрузку бетона. И бригада 3 дня сидит на объекте без работы, не зарабатывая вообще ни копейки. Заказчик не перевел вовремя транш, зарплата задерживается на 2 недели.
2: И на контрасте мы видим взрывной рост электронной коммерции.
8: Точно. Огромные логистические хабы.
2: Где на складе логистического центра круглый год плюс 20, понятный четкий сменный график.
8: Никаких простоев из-за дождя, никаких задержек материалов.
2: И прозрачная система ключевых показателей, где ты, ну, абсолютно точно знаешь, сколько получишь в конце месяца.
8: Происходит такая системная переоценка ценностей. Люди готовы пожертвовать потенциальным сезонным сверхдоходом ради предсказуемости и просто сохранения здоровья.
2: Да, но есть и еще один фактор в строительстве, который разрушает отрасли изнутри.
8: Какой?
2: Управленческая культура. Строительная сфера в стране исторически пронизана невероятно токсичной стилем управления.
8: А, классическая советская пирамида унижения.
2: Директор треста кроет матом начальника участка.
8: Тот срывается на прораба.
2: Прораб кричит на мастера, а мастер уже на простых рабочих. Этот бесконечный поток агрессии, поиска виноватых и отсутствие уважения, он же считался абсолютной нормой десятилетиями.
8: Типа так закаляется характер.
2: Да-да-да. Только вот новое поколение специалистов категорически не готово это терпеть. Из отрасли уходят реальные профессионалы, которые умеют читать сложные чертежи, знают сопромат.
8: А кто приходит закрывать эти дыры?
2: Ну, приходят люди без базового профильного образования. Вчерашние случайные рабочие, которые учатся класть кирпич прямо на объекте.
8: Методом проб и ошибок.
2: Да. И для конечного потребителя, ну, скажем, для семьи, которая берет ипотеку и покупает квартиру в новостройке, это означает вполне осязаемые беды.
8: Примерзающие углы.
2: Да. Крыша, которая начинает течь после первого же серьезного ливня. Криво уложенная стяжка, которую потом нужно переделывать за свой счет.
8: Получается вообще парадоксальная картина. Зарплаты перестали быть универсальным клеем. Возникает совершенно новый экономический феномен, который можно охарактеризовать как инфляцию вакансий.
2: О, это интересный термин. Если посмотреть на аналитику рынка за 2026 год, этот феномен выражается в абсолютно конкретных цифрах.
8: Давай цифры.
2: Соискатели при выходе на рынок ожидают повышения дохода в среднем на 18% по сравнению со своим предыдущим местом.
8: Угу.
2: При этом бизнес в своих бюджетах закладывает готовность повышать зарплаты лишь на 13%. Более того, даже если компания переступает через себя, ну, ломает бюджет и предлагает кандидату условия выше рынка, знаешь, что происходит?
8: Человек приходит на стажировку, смотрит на процессы, разворачивается и уходит через месяц.
2: Да, и здесь встает вопрос, почему люди отказываются от больших денег?
8: Потому что в эти 18% ожиданий зашит так называемый налог на токсичность. Люди же понимают, что инфляция и так съест часть денег, но никакие дополнительные суммы не компенсируют ежедневный стресс, вот этот микроменеджмент, отсутствие нормального оборудования.
2: Некомпетентное руководство.
8: Именно.
2: Получается, прямо сейчас на рынке труда развернулась полномасштабная, просто беспощадная война за синих воротничков и специалистов среднего звена.
8: Да, и эта война идет одновременно на 3 разных фронтах.
2: Давай разберем.
8: Если разбирать эти фронты, то первые – это столкновение государственного сектора и частного бизнеса. И госсектор здесь терпит просто сокрушительное поражение.
2: Причина этого поражения кроется в банальной неповоротливости. Государственные предприятия, скованные с жесткими тарифными сетками,
8: сложнейшими процедурами согласования премий.
2: Да, и бесконечной бюрократией. А частный бизнес гибче. Если частнику нужен классный токарь на станок с числовым программным управлением, он просто удваивает ему зарплату и оплачивает горячие обеды.
8: А директору госзавода, чтобы сделать то же самое, нужно пройти просто круги ада по кабинетам.
2: Да-да.
8: Второй фронт – это война традиционных профессий с новыми экономическими реальностями.
2: Та самая стройка, которая проигрывает логистике.
8: Да. Стройка проигрывает логистике, доставке, пунктам выдачи заказов.
2: Грязный холодный цех проигрывает чистому складу со сканером штрих-кодов.
8: Все верно. А третий фронт, который имеет, пожалуй, самые тяжелые долгосрочные последствия – это конкуренция. конкуренции юрисдикций.
2: Соседние рынки.
8: Да. Соседние страны, которые испытывают ровно те же демографические проблемы, они активно вытягивают кадры.
2: И проблема в том, что трудовая миграция забирает не просто случайных людей, она забирает самых активных.
8: Самых смелых и инициативных.
2: Тех, кто готов учить язык, подтверждать дипломы, срываться с места и переезжать.
8: Слушай, ситуация выглядит, прямо скажем, патовой.
2: Да уж.
8: И как на это реагирует административная система? Выпускаются глобальные государственные программы.
2: Ну, как обычно.
8: Да. Если взять документ под названием «Сбалансированный рынок труда» на 2026-2030 годы, там прописан целый арсенал мер.
2: Ага.
8: Субсидии предприятиям на наем молодежи, развитие института наставничества, масштабная профориентация прямо со школьной скамьи.
2: Слушай, ну а разве эти механизмы плохи сами по себе? Наставничество — это классический, проверенный десятилетиями инструмент передачи опыта.
8: Безусловно.
2: А профориентация помогает подросткам не ошибиться с выбором пути. Что в этом деструктивного?
8: На бумаге это выглядит безупречно.
2: Так.
8: Но в реальности это как попытка лечить тяжелое системное заболевание, ну, витаминками. Субсидии на наем работают только первый месяц. А дальше молодой специалист сталкивается с реальностью.
2: И что не так с профориентацией и наставничеством в этой реальности?
8: Смотри, никакая школьная экскурсия на завод не убедит подростка стать инженером, если он видит, что оборудование там из 70-х годов, а цех вообще не отапливается.
2: Ну, логично.
8: Никакая профориентация не заставит ребенка пойти в медицинский университет, если каждый день он видит свою маму врача, которая возвращается домой в 8 вечера, падает на диван, полностью выгоревшая.
2: Да, без сил даже поговорить с семьей.
8: Потому что система выжила из нее все соки. И каким наставником может быть человек, который сам мечтает уволиться?
2: Слушай, в этом есть суровая логика. Невозможно привить любовь к профессии через наставника, который ненавидит условия своего собственного труда.
8: Именно.
2: Любые попытки залить эту проблему бюджетными деньгами, ну, выдавать субсидии или там искусственно повышать оклады в токсичной среде, это приводит только к одному макроэкономическому эффекту.
8: К раскручиванию инфляционной спирали.
2: Да. Денежная масса на рынке увеличивается, но качество и объем производимых благ или услуг продолжают падать.
8: В итоге формируется глубочайший рыночный разлом.
2: Как это выглядит на практике?
8: Ну смотри, на одном берегу остаются сильные современные компании. Они выстраивают человекоориентированную культуру, предлагают страховки, гибкий график, просто нормальное отношение.
2: И они, как пылесос, забирают с рынка последние крохи квалифицированных кадров.
8: Да. А на другом берегу остаются предприятия с токсичным управлением, устаревшими технологиями и государственные структуры с их жестким регулированием.
2: И им достаются только те работники, которым в силу квалификации, возраста или каких-то обстоятельств просто больше некуда идти.
8: Таким образом, экономика окончательно и бесповоротно входит в эру дефицита.
2: И важно понимать, что эта эра дефицита не выглядит как внезапный апокалипсис из голливудского кино. Это такая медленная, ползучая, привычная деградация всех процессов.
8: Хроническая нехватка времени, нехватка компетенции, нехватка качества абсолютно везде.
2: Именно так.
8: В общем, в этой эре дефицита единственным реальным и структурным решением остается то, о чем административная система говорить не любит. Изменение самой среды, в которой работают профессионалы. Не закрепление их принуждением, а создание условий, из которых они не хотят уходить. Не субсидирование найма туда, откуда все равно уйдут, а изменение того, почему уходят. Без этого любые бюджетные вливания будут разгонять инфляцию, а не возвращать людей на рабочие места. И платить за эту иллюзию рублем, временем и здоровьем будете именно вы. На сегодня это все. Услышимся в новом выпуске.
4: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Вы столкнулись с юридической проблемой, которую не можете решить самостоятельно? Возникают вопросы, как действовать, или есть необходимость составить обращение по поводу нарушения ваших прав? Обращайтесь бесплатно. Вместе мы решим все проблемы. На радиосигнал «Народный юрист».
5: Доброго времени суток, уважаемые радиослушатели и читатели. С вами Евгений Николаевич. Сегодня мы поговорим о том, как можно пересмотреть размер уже назначенных пенсионных выплат. Вопрос от нашей слушательницы Александры такой. Здравствуйте. А какие же нужны основания для перерасчета пенсии? Ну что же, отвечаю. В Республике Беларусь основания для перерасчета пенсии четко прописаны в статье 64 закона о пенсионном обеспечении. Основные же случаи включают в себя дополнительный стаж. Если вы, например, продолжаете работать после назначения пенсии, перерасчет возможен после накопления не менее 2 лет нового страхового стажа. Дальше новые данные. Если вы нашли и представили документы о ранее неучтенном стаже или заработке, то они тоже пригодятся. Изменение законодательства. При изменении государственных нормативов расчет производится уже по новым правилам. Иногда это случается автоматически. Ну и последнее – исправление ошибок. То есть, если в первоначальном расчете была допущена ошибка, ее можно исправить как в сторону увеличения, так и уменьшения выплат. Ну а для перерасчета, соответственно, необходимо подать письменное заявление и подтверждающие документы в территориальный орган Фонда социальной защиты населения. Обязательно, друзья, консультируйтесь со специалистами, чтобы не упустить свои законные надбавки. Заходите для этого на сайт radiosignal.news в раздел «Народный юрист». Там есть мой телеграм, пишите мне, не стесняйтесь, решим ваши вопросы и ответим на интересующие темы.
9: Радиосигнал 666 АМ. Важный сигнал.
13: Крупный сбой на БелЖД. Как поезда из Полоцка и Бреста застряли в пути на несколько часов.
11: Поезд номер 657 Полоцк-Брест совершил вынужденную аварийную остановку на станции Минск-Пассажирский. В итоге состав отстал от графика почти на 3 часа. Задержка составила 2 часа 45 минут.
13: Об очередных задержках составов сообщили в пресс-службе Белорусской железной дороги. Там отметили, что поезд «Брест-Москва» также застрял на станции. Понервничать пассажирам пришлось из-за внезапных технических причин, число которых только в первом полугодии увеличилось в 1,5 раза.
11: Если в прошлом году за аналогичный период было 388 поломок, то в этом году их 603. Положительной динамики по снижению числа отказов достигнуть пока не удалось.
13: Почти половина случаев связана с локомотивным хозяйством. Там же зафиксировано 29 нарушений безопасности движения поездов. Эксперты говорят, что эта информация частично объясняет, почему в последнее время БелЖД регулярно задерживает поезда.
11: Положение с обеспечением безопасности движения в службе локомотивного хозяйства в текущем году по-прежнему остается сложным. Техническое состояние и качество ремонта мотор-вагонного подвижного состава остаются на недопустимо низком уровне.
13: Одна из причин настолько плачевного состояния белорусских железных дорог – кадровый голод, считает транспортный эксперт Сергей Антонов. По его словам, когда в системе не хватает людей, страдает не только скорость работы, но и качество ремонта, обучение и контроль.
12: Железная дорога – это такая система, где нельзя просто заменить опытного специалиста человеком с улицы за пару недель. Машинисты, слесари, ремонтники, инженеры – все они должны хорошо знать технику и постоянно проходить практику. А если вакансий больше 2000, значит нагрузка ложится на тех, кто остался. Люди перерабатывают, устают, ремонты делают быстрее, чем надо, а обучение превращается в формальность. Отсюда и низкий уровень знаний, и ошибки, и нарушения безопасности.
13: Помимо кадрового голода есть еще одна проблема. После санкций и разрыва привычных поставок БелЖД стало сложнее обслуживать технику, особенно там, где нужны импортные детали, электроника и специализированное оборудование, говорит Антонов.
12: Локомотивы и мотор-вагонный состав нельзя ремонтировать, чем придется. Нужны нормальные запчасти, диагностика, оборудование, расходники. Если оригинальные детали достать сложно или дорого, начинаются замены, ожидание поставок, ремонт через каннибализацию, когда одну технику разбирают, чтобы поддержать другую. На бумаге поезд вроде бы после ремонта, а по факту ресурс у него уже на пределе. И чем дольше система работает в таком режиме, тем больше отказов будет вылезать в самый неподходящий момент.
13: Эксперты подтверждают, что поезда – один из самых безопасных видов транспорта. Но это работает только тогда, когда техника исправна, ремонт качественный, а персонал не загнан и хорошо подготовлен. А с тем, что происходит в БелЖД сейчас, возможны не только задержки в отпускной сезон, но и куда более страшные последствия – аварии, сходы с рельсов и человеческие жертвы. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Больше новостей в короткой форме смотрите на ТикТок-канале «Сигнал 666».
14: Радио «Сигнал» 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Контроль качества на радио «Сигнал».
13: Это филиал ада. Белоруска показала потоп в новой квартире после того, как коммунальники взялись ремонтировать крышу.
15: Всем здравствуйте. Сегодня 5 июля, 0:17. Самое время отмечать день рождения. Но у ЖКХ на мой день рождения были совершенно другие планы. Мы живем на третьем этаже трехэтажного дома. И нам делают ремонт крыши. И вот такой подарок у нас случился сегодня. Ой, как хорошо течет крыша.
13: Так начинается видео жительницы Червеня Екатерины. В день своего рождения девушка проснулась от того, что с потолка течет вода.
15: Безостановочно течет. Здесь, вот здесь. Сегодня у меня день рождения. Спасибо. Ну и вот еще небольшой бонус. Возможно, это мешок с подарками. Наш прекрасный натяжной новый потолок. Спасибо, ЖКХ.
13: До утра ситуация усугубилась еще больше. Вода текла уже отовсюду. По окнам, раме, откосам, стенам, мебели и технике.
15: Сегодня на утро на квартиру напоминает филиал ада. Это просто невозможно. Через каждое возможное и невозможное отверстие в крыше вода проникает через наш потолок всю ночь. Никто не приехал. Ни служба 115, ни ЖЭС, никто. Сказали приедут сегодня.
13: По квартире расставлены всевозможные емкости – тазы, тарелки, бутылки. Но ситуацию это особо не спасло, говорит Екатерина. Только к вечеру приехали коммунальники, что-то делали на крыше, но уже на следующий день потоп опять повторился.
15: Сегодня 6 июля, пошли вторые сутки вот этого вот кошмара. Текут просто все стены. Становится еще хуже. Приехали рабочие, пытаются что-то делать второй день. Не делается ничего. Абсолютно. Пришло ЖКХ, составило акт о залитии. И до свидания. Делайте, что хотите. Мы не можем пойти ни на работу, никуда. Вот, рабочие просто просверливают дыры в стенах, и у нас еще хуже начинает течь вода со всех сторон.
13: Жильцы дома не на шутку испугались.
15: Ну, посмотрите, что делается. Вторые сутки вода течет, вон рабочие в окне. По-моему, становится еще хуже. Просто с каждой минутой они просверливают дыры перфоратором снаружи, и все течет.
13: Все эти дни к Екатерине приходили то представители райисполкома, то ЖЭСа. Извинялись за случившееся и обещали помочь устранить все проблемы. Но потоп повторился и на следующий день, и еще два дня после. Теперь девушка пытается найти виноватых и разобраться, кто будет возмещать причиненные ее свежеотремонтированной квартире убытки. Если у вас есть жалобы на работу коммунальников, рост цен, качество продуктов, ямы на дорогах и многое другое, напишите анонимно нам сообщение. Все контакты на сайте radiosignal.news в разделе «Контроль качества». Давайте вместе наводить порядок.
14: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Радиосигнал. Военная правда.
16: Еще одна Пенза. В Новосибирске полиция отлавливает мужчин в спортзалах и ТРЦ. В городе прошли масштабные рейды по вербовке на фронт. Как рассказали очевидцы, рейды проводят сотрудники военного следственного отдела совместно с полицией. Они целый день дежурят в торговом центре «Юпитер» и расположенном в нем

0: По словам очевидцев, у входа находились военные, которые проверяли документы посетителей и искали уклонистов.
1: Я не знаю, честно, походу мы завтра кассу абсолютно не соберем. Приехали военные, следственный комитет, Росгвардия, я не знаю, просто кого-то крепят. Кто-то красные береты.
0: После проверки задержали 35 мужчин, их увезли на спецавтобусах. По словам родственников задержанных, уже в дороге мужчинам начали предлагать подписать контракт на службу в тыловых подразделениях. В случае отказа угрожали отправить штурмовые войска, рассказывают родные. В Бурятии требуют от предприятий отправлять сотрудников на СВО или заплатить по 100 тысяч рублей за человека. Об этом сообщил руководитель одной из компаний. Ему прислали документ, где указано, сколько сотрудников необходимо направить на контрактную службу. Адвокат Иван Чувеляев говорит, такая практика применяется не только в Бурятии.
2: Думаю, что здесь в первую очередь это инициатива, идея, желание, называйте как хотите, местных властей, что это как бы они главная заинтересованная сторона. Потому что на них наседают, и с них требуют какие-то суммы, какие-то деньги, какие-то KPI. По призывникам и потенциальным контрактникам.
0: Представители местных властей происходящее называют, цитирую, масштабными проверочно-профилактическими мероприятиями. По данным военкоров, нехватка солдат на фронте достигла критических 40%. Набор контрактников рекордно упал, а потери фактически не восполняются.
3: Радиосигнал. Подробно о важном. Радиосигнал от первого лица.
4: Глава правительства Александр Турчин о росте интенсивности сотрудничества Беларуси и Узбекистана на уровне отраслей, регионов и бизнеса.
5: Белорусско-узбекские отношения являются по-настоящему дружескими и искренними. Мы прошли большой путь развития и заложили серьезный фундамент двустороннего сотрудничества. Между главами наших стран сложились теплые и доверительные отношения, поддерживается тесное взаимодействие на правительственном уровне. Свою эффективность уже доказала курируемая нашими вице-премьерами межправительственная комиссия по торгово-экономическому сотрудничеству. Мы будем и далее рассчитывать на ее продуктивную работу. Растет интенсивное сотрудничество на уровне отраслей, регионов и бизнеса. Успешно проводится форум регионов и женский бизнес-форум, которые придали заметный импульс по всем направлениям. Свой вклад в расширение бизнес-контактов вносит работа по линии торгово-промышленных палат. Все в комплексе, наряду с конструктивным взаимодействием Беларуси и Узбекистана на многосторонних площадках СНГ, ШОС и ЕАЭС, создает прочную основу для дальнейшего укрепления и расширения экономических связей по всем направлениям.
3: Радиосигнал. Подробно о важном. Важный сигнал.
6: Санкции погубили бизнес. Лукашенко потребовал топить дровами и экономить газ. Все пелетные заводы сейчас простаивают. А расчет был на Европу.
7: Из-за политических конфликтов пострадала экономика. Санкционное давление сделало невозможным экспорт пелет в Евросоюз. Александр Лукашенко потребовал найти другие рынки сбыта.
6: Такую задачу поставил Александр Лукашенко во время рабочей поездки в Шкловский район. Президент заявил, что в Беларуси в приоритете должно быть местное сырье – дрова, пеллеты. И потребовал отказаться от излишка импортного топлива.
8: Картина маслом, как говорят, для нашего правительства построили десяток предприятий, может уже и больше, по производству пеллет. Это было мое жесткое настоятельное требование. И мы получаем отличный топливный ресурс. Но у нас же президент съездил, договорился, будем газом топить. Дрова не нужны, пеллеты не нужны, на экспорт поставлять не можем. Логистика не позволяет или ума не хватает. И внутри страны не потребляем. Сегодня в силу известных внешних обстоятельств пеллетное производство работает ни шатка, ни валка. Растут запасы низкосортной древесины. При этом принимаемые правительством меры...

0: откровенно говоря, результата не дали. Ну, мягко написали тут. Обращаю ваше внимание, раз производства созданы, они должны работать. Само собой, не в убыток.
1: Президент отметил, что Шкловский райагросервис перестроил котельные на отопление пеллетами. По мнению экономиста Андрея Скоропатова, требование Лукашенко перейти на местные виды топлива обусловлено отнюдь не экономической целесообразностью.
2: Лукашенко в своем заявлении отметил, что Европа не покупает белорусские пеллеты из-за того, что наши производители ставят высокие цены. А поэтому надо топить Беларуси. Или, как он сказал, пеллеты и еще раз пеллеты. Природный газ или другой там источник топлива только как резерв. Я же хочу отметить, что при строительстве в Беларуси многочисленных заводов по производству пеллет ставка была именно на потребителей стран Евросоюза. И эта ставка бы однозначно сыграла, если бы не санкции, которыми страну обложили из-за того, что официальный Минск поддержал российскую военную агрессию против Украины. В результате имеющиеся после 2020 года санкции в отношении Беларуси ужесточили и ввели новые. Рынки стран Евросоюза для большинства белорусских производителей, в том числе и пеллетных заводов, заблокировали. Заводы продолжили работать, складируя продукцию на складах и не получая прибыли.
1: Создать спрос на пеллеты внутри страны правительству не удалось, потому что котельные, предназначенные для отопления дровами, крайне затратно переоборудовать на другой вид топлива, отмечает Скоропатов. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках, но больше новостей в короткой форме смотрите на ТикТок-канале «Сигнал 666».
3: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Из первых уст.
4: Председатель Палаты представителей Национального собрания Игорь Сергиенко о том, что мониторинг зарубежного законодательства помогает при подготовке законопроектов в Беларуси.
5: Мониторим законодательство многих стран, зарубежное законодательство. В этом нам помощь оказывает на постоянной основе ежеквартально Министерство иностранных дел. И в ходе подготовки законопроектов рассмотрения, в ходе подготовки к встречам с зарубежными делегациями парламентскими, выезды, мы, конечно же, интересуемся и используем это во встречах с депутатами. Особое внимание уделяется анализу российского законодательства и в том числе тех законов, которые принимаются в интересах в том числе и союзного государства. И главное здесь не допустить, и в этом направлении работают и наши российские коллеги, принятие тех норм, которые будут противоречить принципам и нормам союзного государства. Но в этих целях, конечно же, осуществляется мониторинг и секретариатом Палаты представителей, и аппаратом парламентского собрания Союза Беларуси и России. И вот за этих полгода каких-либо серьезных проблем мы не увидели. Вторая задача, которую мы ставим в ходе мониторинга, это видеть то лучшее, то интересное в практике законодательной деятельности Государственной Думы и других законодательных органов зарубежных государств, что можно использовать у нас, с учетом специфики нашего законодательства и нашего национального опыта.
3: Новости регионов на радиосигнал.
1: Витебске за травму работницы осудили мастера строительных и монтажных работ. По данным прокуратуры, 42-летний витебчанин работал мастером строительных и монтажных работ в одной из организаций. В его служебные обязанности в том числе входил контроль за техникой безопасности на объекте. В марте 2025 года работники одной из бригад штукатуров по поручению мастера выполняли на указанном строительном объекте погрузочно-разгрузочные работы с использованием башенного крана. В это время на одну из работниц упали мешки со строительными смесями, прижав ее к ограждению выносной площадки. В результате несчастного случая потерпевшей причинены менее тяжкие телесные повреждения. У женщины образовались закрытый оскольчатый перелом наружного мыщелка правой большеберцовой кости и кровопотек правого коленного сустава, сообщили подробности в прокуратуре. По решению суда мастера оштрафовали на 200 базовых величин или 9000 рублей. Также со строительной организации в пользу потерпевшей было взыскано 7000 рублей морального вреда. Мошенничество, совершенное повторно и в крупном размере. В суд направлено уголовное дело в отношении 20-летнего брещанина, который неоднократно сдавал в аренду квартиру своей сожительницы без ее ведома. Сдачей чужого жилья мужчина промышлял с августа 2025 по апрель 2026 года. Он обманывал и знакомых, и незнакомых людей, получал от них в том числе доллары и евро, наличными и на карту. Всего противоправным путем он завладел деньгами 16 человек в сумме более 14 тысяч рублей. При этом ни один из арендаторов так и не заселился в данную квартиру. Обвиняемый расходовал полученные средства в личных целях, а также использовал их для частичного возврата долгов перед обманутыми арендаторами. При этом махинациями с квартирой он занимался, находясь на домашней химии за покушение на перевозку наркотиков. Теперь брещанину грозит до 7 лет лишения свободы. Он находится под стражей. Белорус попытался обменять истекшее право в ГАИ и нажил себе проблем. Житель Волковыского района купил в России через интернет поддельные белорусские права. Когда срок их действия закончился, он отнес удостоверение в госавтоинспекцию. Инспекторы проверили документы и выяснили, что корочки с таким номером выдали другому человеку, а у заявителя водительских прав нет. Эксперты изучили удостоверение и заключили, что бланк поддельный. Все изображения лицевой оборотной стороны бланка выполнены способом цветной струйной печати. Элементы защиты имитированы, сообщили в ГКС. По данному факту проводится проверка. Напомню, использование поддельного документа наказывается общественными работами или штрафом, или исправительными работами на срок до 2 лет, или арестом, или ограничением свободы на срок до 2 лет. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках, но больше новостей и актуальной информации о дне сегодняшнем слушайте и читайте на нашем сайте radiosignal.news.
3: Важный сигнал.
1: Отработка или тюрьма. Вузы Беларуси в этом году зачислили больше 5000 целевиков. Почему они потом не идут работать по распределению? Целевая подготовка – это гарантия на первое рабочее место для молодого специалиста. С одной стороны. А с другой стороны – серьезное препятствие в планировании жизни на ближайшие 5 лет. А решение свернуть на полпути, отказавшись от работы по распределению, себе дороже. В нынешнюю приемную кампанию белорусские вузы зачислено около 5600 целевиков, рассказывает столичный спецкор Ирина Коневега.
6: Как отметили в Министерстве образования, всего для абитуриентов по целевому направлению в эту приемную кампанию выделено 6300 мест. По итогам вступительной кампании этот план выполнен на 90%. Около 700 невостребованных целевиками мест перейдут абитуриентам, поступающим по общему конкурсу. В разрезе специальностей наибольшее количество запросов на обучение будущих специалистов поступило от организаций инженерно-технического профиля – порядка 1,3 тысячи человек, учреждений образования – почти 1,2 тысячи человек, аграрного и медицинского сектора – 700 и 2 тысячи человек соответственно.
1: В Минобре отмечают, целевики – стратегический запас, который точно останется в стране и будет работать по специальности как минимум в течение 5 лет. Такие студенты после окончания вузов, как правило, закрывают дефицит кадров по востребованным в экономике профессиям. То есть, рассуждая логически, чем больше абитуриентов зачислят по целевым направлениям, тем быстрее закроются пустующие вакансии и тем легче предприятиям и организациям будет достичь стабильности. Однако из года в год ожидания правительства не оправдываются. Большая часть целевиков, завершив обучение, или не выходит на отработку, или сбегает с выданной работы уже после нескольких трудовых месяцев, говорит экономист Михаил Крячкин.
7: Молодые специалисты – один из уязвимых слоев населения в Беларуси. Их зарплат едва хватает на пропитание, о какой мотивации работать и развиваться в профессии может идти речь. В Беларуси ежегодно регистрируются случаи, когда выпускник или не выходит на обязательную отработку, или после уходит из профессии. Молодые специалисты говорят, особенно целевики, выгорают и морально, и физически. Ведь зачастую трудиться приходится в тяжелых условиях, ежедневно испытывая стресс. И они ничего не могут сделать, ведь обязаны отработать 5 лет. Иначе за отказ от распределения им угрожают огромными штрафами или и вовсе лишением свободы. До сих пор не могу понять, откуда рисуют сумму штрафов в 30-60 тысяч. Ведь отучиться платно стоит в несколько раз дешевле. Вот многие работодатели и вертят молодежью как хотят. Загружают и своими обязанностями, и вдобавок чужими. То есть работают молодые специалисты за себя и еще за 3 недостающих работников. Нередки и унижения, оскорбления, а защитить тебя некому, ведь ты просто винтик.
1: Распределение и обязательная отработка в Беларуси преподносится как забота о молодых специалистах и госгарантия первого рабочего места. Но чиновники умалчивают, что, скорее всего, выпускник уедет трудиться в тьму таракань, где нет условий для профессионального роста и жизни. А государство сразу же о нем забудет, резюмирует экономист. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Но больше новостей и актуальной информации о дне сегодняшнем читайте на нашем сайте radiosignal.news.
3: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Новости союзного государства.
8: Не очень смешная шутка. Галустян представил президенту шоу «Битва дронов» с участием студентов и участников СВО. На днях в регионах похоронили первых погибших студентов, подписавших контракт.
9: Шоу «Битва дронов», которое мы придумали, это очень хорошая возможность проявить себя, показать свои навыки для всех желающих.
8: Президенту идея шоу понравилась, его съемки начнутся в ближайшее время. Презентация прошла на форуме, где Владимиру Путину также рассказали о программе подготовки студентов в беспилотные войска. Сейчас вербовка идет более чем в 200 учебных заведениях в 70 регионах страны. Сами студенты говорят, это совсем не похоже на учебу. По их словам, вербовщики и руководство вузов запугивают их отчислением, проблемами с военкоматом и давят через учебные долги. Вербовщики обещают контракт на год и безопасную службу. Однако, как разъясняет военный аналитик Руслан Левиев, дроноводы не сидят в тылу.
10: Беспилотники – это такое основное средство прорыва для нее стало, то она готова жертвовать своими операторами беспилотников. И мы постоянно, раз за разом, видим примеры, когда операторов беспилотников засылают прям в серую зону, то есть непосредственно на ноль, непосредственно на линию боевого соприкосновения. И они точно так же погибают, как штурмовики. Ну, примерно с такой же частотой погибают, как и штурмовики обычные. Всегда есть возможность, что даже если тебя поначалу забрали в силу беспилотных систем, тебя потом могут привести в штурмовики.
8: Несколько студентов, завербованных в учебных заведениях, в начале этого года уже погибли. Они подписали контракт с Минобороны, поверив вербовщикам о службе в тылу. Однако вместо учебы на дроновода их отправили на передовую, в штурм. Это подтвердили родители погибших. Вербуют не только студентов, но и срочников. Им обещают службу в тылу и огромные деньги. А если парни все равно отказываются подписывать контракт, в ход идут угрозы и принуждения. Максим подписал контракт, находясь на срочной службе вместе с другом детства и двоюродным братом. Оба погибли.
11: Я узнал о его смерти, через 2 недели я узнал, но мне родные не говорили за то, что я в армии, за то, что он умер. Прям друг с детства, который кушали, короче, ходили, гуляли, вот такие дела. Юрный брат у меня умер на СВО, дрон попал, сказали.
8: Срочников и студентов так активно вербуют из-за рекордного дефицита людей на фронте. Сейчас гибнет больше, чем приходит служить. Желающих добровольно идти на СВО почти не осталось, рассказывают военные эксперты. После того, как регионы стали отменять выплаты военным, мотивацию идти воевать не осталось, отмечают аналитики.
3: Радиосигнал. Подробно о важном. Из первых уст.
4: Президент Александр Лукашенко о слабых результатах в разведении красной датской породы скота.
12: 1200 закупили, 5 лет прошло, аж 2000 у нас голов.
13: 4
12: появилась у нас новая порода, аж 2000. Тема сегодняшнего дня. Так что же все-таки происходит? Особенно здесь, где мы построили комплекс для ученых, для того, чтобы поставить этих 1200 голов, создали идеальные условия. И за 5 лет 2000 такими темпами твои внуки состарятся, и датской красной породы у нас может не быть. А может быть, кто так, его
13: такими
12: знает?
13: Такими темпами, да, не будет.
12: Не будет. Ну вот ты как животновод говоришь, не будет.
14: Такими темпами.
12: Что
14: такими
12: происходит сейчас? Где правда? Провалили ученые этот эксперимент? Хотя какой это эксперимент? Взяли готовый скот, привезли сюда, но накормить и уход обеспечить были не в состоянии. И только к приезду президента, я тут второй или какой, третий раз, вы тут что-то подшаманите, и все вроде у вас нормально. Давайте разбираться, в чем причина. И надо поставить раз и навсегда точки над «и».
3: Важный сигнал.
15: Мигранты, добро пожаловать. За полгода в Беларусь на работу приехало 30 тысяч иностранцев. Рады не все.
16: В сравнении с аналогичным периодом прошлого года число мигрантов выросло на 43%. Наиболее многочисленной группой трудовых мигрантов стали граждане Туркменистана – 13 555 человек. Далее следуют граждане России, Украины, Узбекистана и Китая.
15: Такие данные опубликовала МВД. При этом на работу без специальных разрешений приехали 22 тысячи человек.
16: Без разрешений по профессиям рабочих работало 13 538 человек, а служащих – 349. Наиболее востребованными профессиями были водитель автомобиля, повар, животновод, бетонщик, каменщик.
15: Тему привлечения трудовых мигрантов накануне прокомментировал Александр Лукашенко. Он подчеркнул, что это необходимая мера в условиях жесткого дефицита кадров.
12: Принято решение о том, чтобы выработать систему и приглашать в страну со стороны людей. У нас есть система. Посольство определяет там, в первом приближении смотрит, кого можно, кого нельзя. И здесь руководитель, вот он руководит райагросервисом, должен определить, сколько ему надо человек. Столько-то. Какие по специальности такие. И он набирает себе на стол. Ребята, если кто-то не доучился, мы обучим здесь. Если надо доить, там поить и так далее. И люди нужны будут. И нам они очень нужны.
15: По словам президента, приезжих будут жестко контролировать, чтобы не было проблем. Однако белорусы относятся к таким заявлениям с недоверием. Мол, это сейчас приезжает несколько сотен человек, максимум 1000. А ранее шла речь о готовности принять до 150 тысяч рабочих из Пакистана. Велика вероятность, что в таком огромном потоке приезжих на заработки в Беларусь проберутся неквалифицированные кадры и даже представители криминального круга, допуская бизнес-консультант по странам Азии Сергей Жилин.
17: Но в Пакистане средняя зарплата уже выше, чем в Беларуси. Поэтому, кто хочет чисто зарабатывать прожиточный минимум, он будет зарабатывать дома. Есть те, кто захочет попасть в Европу. Вот они поедут. Но они работать не будут. Побудут 2-3 месяца, потягаются, не получится попасть в Европу. Какой-то криминал сделают в Беларуси, их депортируют или сами уедут обратно. На этом все закончится. Помните, Лукашенко звал уже и арабов, и африканцев, и азиатов. Ну, всех звал. Но никто не поехал, потому что таких зарплат, как в Беларуси, там $230, уже нету ни в одной стране мира.
15: По словам эксперта, белорусским работодателям просто нечего предложить квалифицированным пакистанцам.
17: Смотрите, квалифицированные пакистанцы ездят работать в Арабские Эмираты, в Саудовскую Аравию. Там средняя зарплата $1500 и нормальные условия труда. Я был в Саудовской Аравии, я был в Дубае. И, соответственно, таких зарплат в Беларуси нету. Поэтому квалифицированные специалисты уже в Беларусь не едут.
15: Казалось бы, звучит обнадеживающе. Массового наплыва мигрантов, возможно, и не будет. Но, с другой стороны, поводов для радости тоже мало. Если даже люди из стран третьего мира не хотят ехать на белорусские зарплаты, то как на них выжить самим белорусам? Вопрос риторический. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Больше новостей в короткой форме смотрите на TikTok-канале «Сигнал 666».
3: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Радиосигнал от первого лица.
4: Президент Александр Лукашенко о слабых результатах в разведении красной датской породы скота.
0: 1200 закупили, 5 лет прошло, аж 2000 у нас голов.
13: 4300.
0: Появилась у нас новая порода, аж 2000. Тема сегодняшнего дня. Так что же все-таки происходит? Особенно здесь, где мы построили комплекс для ученых, для того, чтобы поставить этих 1200 голов, создали идеальные условия. И за 5 лет 2000 такими темпами твои внуки состарятся, и датской красной породы у нас может не быть. А может быть, кто
13: такими,
0: его знает?
13: Такими темпами, да, не будет.
0: Не будет. Ну вот ты как животновод говоришь, не будет.
14: Такими темпами.
0: Что
14: такими
0: происходит сейчас? Где правда? Провалили ученые этот эксперимент, хотя какой это эксперимент? Взяли готовый скот, привезли сюда, но накормить и уход обеспечить были не в состоянии. И только к приезду президента, я тут второй или какой, третий раз, вы тут что-то подшаманите, и все вроде у вас нормально. Давайте разбираться, в чем причина, и надо поставить раз и навсегда точки над «и».
3: Радиосигнал. Подробно о важном. Новости союзного государства.
8: Не очень смешная шутка. Галустян представил президенту шоу «Битва дронов» с участием студентов и участников СВО. На днях в регионах похоронили первых погибших студентов, подписавших контракт.
9: Шоу «Битва дронов», которое мы придумали, это очень хорошая возможность проявить себя, показать свои навыки для всех желающих.
8: Президенту идея шоу понравилась. Его съемки начнутся в ближайшее время. Презентация прошла на форуме, где Владимиру Путину также рассказали о программе подготовки студентов в беспилотные войска. Сейчас вербовка идет более чем в 200 учебных заведениях в 70 регионах страны. Сами студенты говорят, это совсем не похоже на учебу. По их словам, вербовщики и руководство вузов запугивают их отчислением, проблемами с военкоматом и давят через учебные долги. Вербовщики обещают контракт на год и безопасную службу. Однако, как разъясняет военный аналитик Руслан Левиев, дроноводы не сидят в тылу.
10: Беспилотники – это такое основное средство прорыва для нее стало, то она готова жертвовать своими операторами беспилотников. И мы постоянно, раз за разом, видим примеры, когда операторов беспилотников засылают прям в серую зону, то есть непосредственно на ноль, непосредственно на линию боевого соприкосновения. И они точно так же погибают, как штурмовики. Ну, примерно с такой же частотой погибают, как и штурмовики обычные. Всегда есть возможность, что даже если тебя поначалу забрали в силы беспилотных систем, тебя потом могут перевести в штурмовики.
8: Несколько студентов, завербованных в учебных заведениях, в начале этого года уже погибли. Они подписали контракт с Минобороны, поверив вербовщикам о службе в тылу. Однако вместо учебы на дроновода их отправили на передовую, в штурм. Это подтвердили родители погибших. Вербуют не только студентов, но и срочников. Им обещают службу в тылу и огромные деньги. А если парни все равно отказываются подписывать контракт, в ход идут угрозы и принуждения. Максим подписал контракт, находясь на срочной службе вместе с другом детства и двоюродным братом. Оба погибли.
11: Я узнал о его смерти, ну, через 2 недели я узнал, но мне родные не говорили за то, что я в армии, за то, что он умер. Прям друг с детства, который кушали, короче, ходили, гуляли, вот такие дела. Юрный брат у меня умер на СВО, дрон попал, сказали.
8: срочников и студентов так активно вербуют из-за рекордного дефицита людей на фронте. Сейчас гибнет больше, чем приходит служить. Желающих добровольно идти на СВО почти не осталось, рассказывают военные эксперты. После того, как регионы стали отменять выплаты военным, мотивацию идти воевать не осталось, отмечают аналитики.
3: Радиосигнал. Подробно о важном. Там, где заканчиваются новости, начинается смысл. Мы читаем все глубже, ищем подтексты, мотивы и возможные сценарии. Мы изучаем контекст, интересы сторон и скрытые механизмы, которые формируют события вокруг нас. На радиосигнал «Между строк». Разговор о том, что скрыто за заголовками.
14: Всем привет! В эфире «Между строк». Сегодня мы говорим о теме, которую официальные СМИ Беларуси предпочитают обходить стороной, о том, что происходит с реальным бизнесом, с реальными людьми, с реальной экономикой страны, которая оказалась зажата в тисках санкций, директив и нарастающей изоляции. Это не политический манифест и не призыв к революции, это холодный, честный разговор о цифрах, фактах и последствиях, которые касаются каждого беларуса, вне зависимости от его взглядов и убеждений. Потому что когда экономика сжимается, когда предприятия закрываются, когда квалифицированные люди уезжают, а цены растут быстрее зарплат, от этого не спрятаться ни за какими лозунгами о суверенитете и стабильности. Мы разберем, что происходит в каждой ключевой точке белорусской экономики. От банковских транзакций до котельных, от кадрового дефицита до технологической деградации. Усаживайтесь поудобнее, разговор будет долгим, неудобным и необходимым.
18: Слушай, вот это вступление, оно звучит, ну, масштабно, да? Даже пугающе местами. Но давай спустимся на землю.
14: Давай.
18: В обществе же давно закрепился такой, знаешь, очень удобный железобетонный миф, который активно транслируется.
14: Миф о том, что санкции – это проблема исключительно верхов.
18: Точно. Ну, серьезно, если взять обычного частника, который, скажем, шьет куртки в Гродно или торгует кофе в Минске, он же, как считается, существует в некой параллельной реальности. Ему эти глобальные геополитические разборки вообще не мешают вести дела.
14: Я бы сказала, что к 2026 году от этого мифа не осталось даже мокрого места. Иллюзия того, что можно отсидеться в домике, пока штормит крупные государственные заводы, она просто разбилась о финансовой логистике.
18: Mm-hmm.
14: Санкционное давление давно стало воздухом, которым дышит абсолютно любой участник рынка в Беларуси. От гигантского химического комбината до того самого парня с кофейней, который просто пытается купить итальянскую кофемашину или зерно.
18: Подожди. Кофейни не покупают оборудование у оборонных предприятий. Зачем банку в Милане блокировать перевод от какого-то ИПшника? Это же чистая коммерция, здесь нет никакой политики.
14: В том-то и дело, что для системы больше нет разницы между ИПшником и госкорпорацией. Сама механика изменилась. Как только ключевые банки отключили от системы SWIFT и лишили корреспондентских счетов в долларах и евро, рухнул сам фундамент доверия.
18: Ну, раньше как было? Нажал кнопку в клиент-банке, и через 2 дня деньги у поставщика.
14: Да. А сейчас эта стандартная транзакция превратилась в минное поле, на прохождение которого уходят от 3 до 5 недель.
18: 5 недель на обычный перевод?
14: Именно. И это если повезет.
18: Хорошо. Но ведь произошел глобальный разворот. Азия, Ближний Восток, Китай, Индия, Турция, они официально не присоединялись к санкциям против Беларуси.
14: И что с того?
18: Зачем китайскому банку, который вообще находится в другой экономической орбите, тормозить платежи за какие-нибудь пластиковые стаканчики или ткани? Зачем им блокировать бизнес?
14: А вот тут вступает в игру разрушительный механизм так называемых вторичных санкций. Банковский сектор в Китае или Турции глубоко интегрирован в мировую систему. Когда комплайенс-отдел китайского банка видит транзакцию, связанную с Беларусью, алгоритм сразу подсвечивает риск попасть под прицел Минфина США.
18: И дальше работает холодная математика, да? Стоит ли потенциальный штраф в сотни миллионов долларов и отлучение от американского рынка той комиссии, которую банк заработает на переводе в 50 тысяч долларов за партию ткалей?
14: Вот именно. То есть риск всегда перевешивает выгоду.
18: Им проще нажать кнопку «отклонить», просто на всякий случай, чтобы вообще не связываться с этой юрисдикцией.
14: Совершенно верно. Финансовая изоляция бьет не только прямыми запретами из списков. Она бьет паранойей контролируемой контрагентов. И чтобы эту стену паранойи обойти, белорусский бизнес вынужден строить безумные многоэтажные схемы.
18: То есть деньги больше не идут напрямую в Китай?
14: Конечно, нет. Они идут через свежесозданные компании прокладки.
18: Ты имеешь в виду открытие юридических лиц в третьих странах? Казахстан, Армения, Арабские Эмираты.
14: Да, да, превратилось в целую индустрию. Смотри, как это работает. Белорусская компания переводит рубли в Казахстан, там они конвертируются в тенге, потом в юани, затем переходят на счет местной компании, которая по документам вообще никак не связана с Белоруссией.
18: Ага, и уже оттуда летят в Гуанчжоу.
14: Точно.
18: Но на каждом этапе этого квеста кто-то откусывает свой кусок пирога. Регистрация фирмы, обслуживание счетов, комиссии за перевод, двойная или тройная конвертация валют, налоги другой страны. Это же огромная сумма.
14: В итоге эти транзакционные издержки достигают 15, а иногда и 25% от суммы сделки. Просто вдумайся в эту цифру. Четверть стоимости контракта сгорает в топке финансовой логистики еще до того, как товар вообще начали производить.
18: Обалдеть. Но ведь эти 25% бизнесмен из своего кармана не достанет. Никто не будет работать в минус.
14: Конечно, нет.
18: Значит, вся эта блестящая схема по обходу блокировок элегантно закладывается в итоговую цену на ценнике. За этот финансовый лабиринт платит обычный покупатель, когда приходит в магазин.
14: И это только половина проблемы. Если деньги с горем пополам, теряя четверть веса, доходят до поставщика, возникает следующая задача.
18: Как привести сам товар?
14: Да, и если финансовый кризис скрыт в банковских проводках, то логистический тупик можно буквально пощупать руками.
18: Слушай, но вот тут государственные медиа рисуют совершенно иную картину и утверждают, что логистика – это решаемая проблема. Закрыли окно в Европу, ну и что?
14: Ну-ну. И что же они предлагают?
18: Развернулись на 180 градусов. Поехали через Россию, вышли на порты Дальнего Востока, отправляем грузы в Азию и Африку. Звучит как вполне рабочая схема?
14: Звучит это отлично. Только до момента, пока в кабинете логиста не открывают карту и калькулятор. Я вот люблю сухую математику. Исторически вся экспортная логистика строилась вокруг Балтийских портов.
18: Ну да, через Литву и Латвию.
14: От условного белорусского завода до литовской Клайпеды 300, ну, максимум 400 километров. Сутки в пути, минимальные затраты, отлаженная годами дешевая инфраструктура.
18: А теперь этот же контейнер нужно тащить по железной дороге через весь континент до Владивостока. Это же 9000 километров.
14: 9000 километров, острый дефицит железнодорожных платформ и сумасшедшие тарифы российских железных дорог.
18: Жесть. А альтернатива какая-то есть? Санкт-Петербург?
14: Да, порты Санкт-Петербурга. Но там терминалы банально не справлялись с таким потоком, корабли стояли в диких очередях на рейде. В результате стоимость доставки одного контейнера взлетела в 2,5, а иногда и в 3 раза.
18: То есть логистическое плечо удлинилось настолько, что оно просто физически сжирает всю маржу. Если предприятие делает какую-нибудь тяжелую, но недорогую продукцию, вроде пиломатериалов или металлопроката,
14: то транспортные расходы становятся больше стоимости самого товара.
18: И какой тогда смысл работать?
14: Многие предприятия сейчас работают просто ради поддержания движения. Без прибыли и развития. Они отгружают продукцию только для того, чтобы конвейер не остановился, чтобы люди ходили на смены и чтобы сохранить хоть какой-то оборот.
18: То есть работа ради процесса. А если перевернуть ситуацию и посмотреть на импорт? Тот же завод ждет сырье или комплектующие из Азии? Что со сроками?
14: Сроки поставок выросли с пары недель до 2-3 месяцев. И главная проблема здесь даже не во времени, а в деньгах.
18: Поясни.
14: Оборотный капитал предприятия на эти 3 месяца оказывается намертво заморожен в контейнере, который стоит где-то в очереди. Предприятие не может пустить эти деньги в дело.
18: Картина складывается мрачная. Финансы заблокированы, логистика стала золотой, но это все внешние факторы. На это можно сказать, ну, такое время, внешнее давление. Но ведь государство внутри страны должно помогать бизнесу выживать в этих условиях.
14: А в реальности происходит ровно наоборот. Государство решает свои финансовые проблемы за счет бизнеса. Это настоящий удар изнутри. И самый абсурдный, но яркий пример здесь так называемый пеллетный маневр.
18: Давай разберем этот маневр. По сути, из-за дефицита валюты для оплаты российского газа власти обязали частников перевести свои котельные на древесные пеллеты и щепу.
14: Именно. Эта логика красиво смотрится только в отчетах. А на практике это превращается в производственный ад. Переход с газа на биомассу – это не просто горелку поменять. цена переоборудования сотни тысяч рублей и окупаемость от 8 до 12 лет. Природный газ – это идеальное топливо. Ты открыл вентиль, и у тебя стабильная, предсказуемая температура, которая нужна для сложного процесса. А пельеты?
18: Но это физическая масса, ее нужно где-то хранить.
14: Тебе нужны гигантские склады, потому что пельеты боятся сырости. Нужна целая система логистики, ручная чистка котлов. Но самое страшное началось зимой 2025-26 года.
18: Не хватило дров?
14: Не хватало логистики. Зима, снегопады, лесовозы просто не доезжали, сырья не хватало. Деревообрабатывающие комбинаты сорвали сроки поставок.
18: И котельные встали?
14: Да. И теперь представь ситуацию. Стоит частный завод, у него расписан производственный цикл. И тут ему на неделю отключают тепло, потому что фура с щепой застряла в снегу. А для завода сбой тепла на неделю – это брак продукции на миллионы.
18: Получается, капитальные затраты на переоборудование бизнес должен достать из своего кармана и плюс получает нестабильный процесс.
14: Совершенно верно. И этот маневр дополняется еще одним явлением, которое окончательно убивает доверие. Так называемый налог на преданность.
18: Звучит как криминальный сленг из 90-х. Что за налог на преданность?
14: Это вынужденная помощь колхозам. Директора успешного предприятия вызывают в исполком и настоятельно рекомендуют оказать спонсорскую помощь убыточному государственному хозяйству. Купить трактор, оплатить посевную.
18: А если директор скажет: «Извините, у меня логистика подорожала, транзакции зависли, нет лишних денег».
14: Тогда на следующий день к нему приходят проверки. Пожарная, санстанция, налоговая. Инструментов давления столько, что остановить любой бизнес можно за час. Поэтому все покорно платят, лишь бы их не трогали.
18: Слушай, но это же заставляет бизнес просто прятаться. Никто не захочет выделяться, все будут стараться не отсвечивать.
14: Именно. Никакого развития. И вот тут мы подходим к самому главному. Если нет денег на развитие, а логистика съедает прибыль, что происходит с производством и людьми? Начинается так называемый невидимый налог, кадровый голод и технологическая деградация.
18: Масштабы оттока специалистов действительно скрывать сложно.
14: В Минске сейчас пустуют от 12 до 15% рабочих мест. И уезжает самое ядро экономики, квалифицированные специалисты от 25 до 40 лет. Инженеры, врачи, логисты, айтишники.
18: Ну подожди, я вот тут хочу поспорить. По законам экономики, когда на рынке дефицит кадров, разве это не ведет к росту зарплат?
14: Ведет.
18: Работодатели вынуждены конкурировать за людей. Значит, обычный рабочий, который остался на заводе, получает больше. Для него это золотое время.
14: Номинально да, зарплаты растут. Но это классическая ловушка. Рост зарплат без роста производительности труда – это чистая инфляция, которая бьет по тому же рабочему в магазине.
18: То есть директор просто перекладывает эту возросшую зарплату в цену итоговой детали?
14: Конечно. А производительности взяться неоткуда. Инфраструктура ветшает. По статистике 60% оборудования требуют запчастей, которые нельзя купить.
18: Европейские, японские производители отрезаны санкциями, а китайские аналоги либо не подходят, либо не дотягивают по надежности. И как завод выполняет план, если сломался немецкий станок?
14: Вводится термин, от которого мурашки по коже – каннибализация. Предприятия просто разбирают два станка, чтобы работал один.
18: То есть они буквально убивают рабочее оборудование миллионной стоимости на запчасти.
14: Да. Сегодня работает 8 станков, завтра разберут еще один, останется 6. Происходит тихий откат к примитивным советским практикам управления. Уезжают компетенции, забываются стандарты качества.
18: Слушай, ну вот мы с тобой сейчас нарисовали картину полнейшего постапокалипсиса. Станки разбирают, деньги в Казахстане застревают, предприятия топят дровами. Но власти и государственные медиа называют это адаптацией и стабильностью.
14: Ну, на словах можно назвать как угодно.
18: Но ведь если обыватель выйдет вечером на улицу, магазины работают, кафе открыты, базовые продукты на полках есть. Коллапса-то не произошло.
14: Взрыва действительно не было. Но нужно возвращаться к реальности и четко разделять витрину и фундамент. И еще нужно разделять официальную инфляцию и реальную.
18: То есть то, что в отчетах, и то, что в чеке.
14: Вот именно. Официальная инфляция сдерживается искусственно. Цены буквально приказали заморозить. Но реальная инфляция в два раза выше.
18: Но если издержки бизнеса выросли, а цену поднимать запретили, как бизнес выживает?
14: Валютный риск скрыто закладывается в цены. Плюс активно используется шрингфляция. В бутылке молока больше не литр, а 800 мл. Ассортимент сужается, качество стремительно падает. Вместо мяса в колбасе дешевые заменители.
18: А горизонт планирования у людей и бизнеса сжался до нескольких месяцев, так?
14: Совершенно верно. Экономика попадает в ловушку среднего дохода.
18: Где выживает только самое базовое, примитивное производство?
14: Да. Это не адаптация, это медленная эрозия системы.
18: Люди просто привыкают к тому, что выбор хуже, запчастей нет, а билеты дороже. Механизм экономики разбирают прямо на ходу.
14: Пора подвести итог. Что мы имеем? Финансовая изоляция, логистический тупик, кадровый голод, деградация малого бизнеса, инфляция, технологическое отставание и мрачные долгосрочные перспективы. Каждый из этих факторов по отдельности был бы серьезным вызовом. Вместе они образуют систему, при которой частная инициатива задыхается, а экономический потенциал страны расходуется не на развитие, а на поддержание минимально приемлемого функционирования. Это не катастрофа в кино, нет взрыва, нет обрушения, нет момента X. Это медленное, тихое и оттого особенно опасное сползание вниз, которое официальные сводки называют стабильностью, а реальная жизнь называет стагнацией. Простой белорус платит за все это каждый день более дорогими товарами, сузившимся ассортиментом, уехавшими друзьями и коллегами, убывающими возможностями и все более тесными горизонтами. Государство пытается сохранить контроль через директивы и ограничения, и в краткосрочной перспективе это работает. Но счет продолжает накапливаться, и рано или поздно его придется оплатить всем. На сегодня это все. Услышимся в новом выпуске.
3: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Из первых уст.
4: Заместитель руководителя представительства Россотрудничества в Республике Беларусь Андрей Евкин о том, что федеральное агентство поддержит международную премию «Евразия-2026» в Беларуси.
19: Для Россотрудничества международная премия «Евразия» — это продолжение той большой и важной работы, которую мы делаем ежедневно. Мы поддерживаем образование, культуру, молодежные и общественные инициативы, потому что именно они создают прочные связи между людьми. И Беларусь всегда была одним из наших самых активных партнеров. Здесь реализуется большое количество совместных проектов, и мы видим, насколько высок запрос на профессиональное общение, обмен опытом и новые форматы сотрудничества. И премия дает такую возможность. Она помогает найти людей, которые уже делают полезное дело, познакомить их друг с другом, дать им шанс выйти на международный уровень. Особенно важно, что участвовать могут не только крупные организации, ведь очень часто самые сильные проекты начинаются с одного человека или небольшой команды. И если идея работает, приносит пользу людям и готова развиваться, она заслуживает того, чтобы они узнали. Уверен, что в Беларуси таких проектов много. И я искренне надеюсь, что в этом году мы их увидим среди участников и финалистов Международной премии «Евразия».
3: Важный сигнал.
1: Сельмаги вымерли. Крупные торговые сети поглотили рынок торговли в городах. Как выжить деревням без магазинов? Мобильная торговля не способна заменить стационарный магазин, который до сих пор остается сердцем любой белорусской деревни. Современная реальность такова, что в больших городах происходит масштабная экспансия торговых сетей, а в небольших населенных пунктах и деревнях закрытие мелких магазинов не компенсируется приходом крупных сетевиков, из-за чего в сельской местности торговая доступность снижается или вовсе равна нулю. Мелкие ритейл, киоски, рынки вымирают, говорит экономист Денис Ларионов.
20: В Беларуси хватает отдаленных деревень, жителям которых приходится преодолевать километры до соседнего села, чтобы купить буханку хлеба или пакет молока. Для пенсионеров без машины это просто нереальная задача. Деревни остаются без торговли, автолавки не способны удовлетворить потребности сельчан. Данные свежей статистики за последние 2 года неутешительные. -1500 торговых объектов, из которых 12,5% – палатки и киоски. Естественно, хуже всего обстоят дела в сельской местности. В деревнях по всей стране ликвидировано 30 тысяч квадратных метров торговых площадей. Сильнее всего пострадала Витебская область. За 2 года закрылось 427 магазинов, площади оставшихся торговых объектов существенно урезали.
1: Отмечу, больше половины всех торговых площадей Беларуси находится в Минске. На 1000 столичных жителей приходится 748 квадратных метров магазинов. На рынке страны доминируют крупные частные сетевики, такие как Евроопт и его формат у дома Хит, Корона, Доброном, Санта, Алми, а также дискаунтеры а-ля Грошек. Однако эти гиганты не спешат занимать места закрытых стационарных магазинов в районах и на селе. Это и стало острой проблемой белорусских деревень, говорит экономист.
20: Мы часто слышим от чиновников, что государственные и частные торговые сети оптимизируют расходы, закрывая убыточные торговые точки и пустующие магазины. Мол, большинство деревень теряют жителей, а из-за условно 20 человек содержать там стационарный магазин экономически нецелесообразно. Но что, если я вам скажу, что все наоборот? Чиновники выдают желаемые причинно-следственные связи за действительность. Под видом оптимизации и реорганизации постоянные магазины в деревнях даже с весомой численностью населения закрываются, а мелким частникам не дают развиваться ни государство, ни крупные торговые сети. Местные жители вынуждены пешком, на велосипедах, на авто, если есть, добираться до ближайших населенных пунктов, где есть торговый объект. Зимой из-за погодных условий это крайне сложно, а летом, осенью, в сезон сада, огорода, закаток и заготовок на зиму по несколько раз на день не находишься за банками, сахаром, крышками. Да и вообще, невозможность, когда захотелось купить хоть мороженое, хоть нитки, угнетает. И вот поэтому люди бегут из деревни, поэтому белорусская деревня вымирает.
1: Под большим вопросом и работа так называемого символа развития торговли – автолавок Белкопсоюза, который раскритиковал Лукашенко на совещании, отметив, что государство не намерено закупать топливо для торговли, отмечает экономист. А это тревожный звоночек, что в скором времени и этот доступ к торговле у жителей провинции и глубинки заберут, резюмирует эксперт. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках, но больше новостей в короткой форме смотрите на ТикТок-канале «Сигнал 666».
3: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Радиосигнал от первого лица.
4: Председатель правления Национального банка Роман Головченко о разработке собственных устойчивых моделей искусственного интеллекта для внедрения в работу банков.
2: Целый ряд наших банков ставит этот вопрос в фокус своего внимания, и много и финансов, и ресурсов направляет на вопросы цифровой трансформации в целом и внедрения искусственного интеллекта в работу. Это не искусственный процесс, не изолированный какой-то IT-проект. Это та инициатива, которая напрямую влияет на эффективность деятельности. Понятно, что результаты не бывают мгновенными. Очень сложные процессы, вы прекрасно это понимаете. Отрадно то, что большинство наших банков идут собственным путем, вкладываются в разработки, имеют свои команды разработчиков. То есть мы ориентированы не на чужие коробочные решения, вот, а на разработку собственных устойчивых моделей искусственного интеллекта, их внедрение, обучение, развитие. Во главу угла мы ставим практический эффект и оценка того эффекта в контексте качества оказываемых банком услуг. Понятно, что для банков это, с одной стороны, возможность экономии на операционных затратах, возможность кастомизации своих продуктов под конкретных клиентов, то есть улучшение экономических показателей, ну и, конечно же, экономия на человеческом ресурсе. Поэтому, с учетом того, что у нас достаточно компактная страна, я полагаю, что лучшие решения, которые банками наработаны каждым в своей сфере, вот, они будут естественным образом перетекать в нашем банковском сообществе от одной организации к другой.
3: Радиосигнал. Подробно о важном. Разговор, в котором нет одного правильного ответа. Два человека, две противоположные позиции, аргументы за и против. Два взгляда, живая дискуссия и разные точки зрения. Давайте разберемся. Честный диалог о жизни, обществе, отношениях и выборе на радио «Сигнал».
5: Всем привет! В эфире «Давайте разберемся» – подкаст, где мы берем сложные темы и говорим о них честно, без лозунгов и без официальных формулировок. Сегодня мы разбираем одну из самых горячих тем белорусского рынка труда – кадровый голод, когда вакансий полно, а желающих работать как будто нет. Две точки зрения, одни и те же факты и очень разные выводы. Поехали! Сразу к делу. Что, если сказать, что сегодня 19-летний парень на велосипеде, который просто развозит фастфуд, заколачивает в полтора раза больше, чем мастер-фрезеровщик высшего разряда? Мастер, который стоит за станком стоимостью 200 тысяч евро. Звучит как абсурд, но это, ну, суровая экономическая реальность.
21: Кадровый голод. Слушай, ну очень удобный термин, не так ли? Это великолепная ширма, за которое местный бизнес привык прятать куда более простую истину.
5: Какую истину?
21: Работники в стране есть. Никакого физического дефицита людей нет. Просто квалифицированные кадры больше не хотят продавать свой труд за бесценок. То, что сегодня красиво называют кадровым голодом, на самом деле является банальным кризисом неадекватных зарплат и жадности.
5: Жадности? Я понимаю, почему со стороны это так выглядит. Особенно, ну, для человека, не вовлеченного в управление реальным производством. Это очень популярный эмоциональный нарратив. Но если отложить лозунги и посмотреть на суровую юнит-экономику любого завода, этот миф рассыпается мгновенно.
21: Ой, ну конечно, бедный несчастный бизнес.
5: Дефицит кадров – это результат колоссального разрыва между амбициями соискателей и реальной финансовой способностью производства. Зарплаты диктуются не желанием владельца купить себе яхту, а жесткой маржинальностью. На производстве маржа в лучший год, ну, процентов 8, от силы 12.
21: И поэтому надо экономить на людях.
5: Да не экономить. Цены на металл взлетели на 40% за последние пару лет. Электричество подорожало на 28%, логистика вообще выросла в полтора раза. Откуда предприятию взять деньги на двукратное повышение зарплат? Из воздуха?
21: Из прибыли, например. Бизнес просто обожает жаловаться на низкую маржинальность, но при этом почему-то продолжает работать и исправно декларировать покупку новых активов.
5: Подожди, эти активы – это не виллы. Вся чистая прибыль реинвестируется в развитие, потому что иначе смерть. Заводы вынуждены закупать станки с ЧПУ. Каждый такой станок стоит от 180 тысяч евро.
21: Угу.
5: Если не обновлять парк оборудования сегодня, через 5 лет производство просто закроется, не выдержит конкуренции. Покупка станка – это чистая математика выживания, а не какая-то там прихоть.
21: Слушай, инвестиция в станок за 180 тысяч евро – это прекрасно. Только есть один крошечный нюанс. Без квалифицированного оператора этот великолепный сияющий станок – просто груда холодного металла.
5: Никто с этим не спорит.
21: Он не принесет ни копейки, но почему-то железо считается святой инвестицией, на которую нужно брать огромные кредиты, а человек, который заставляет это железо работать, это досадная статья расходов, которую надо максимально урезать.
5: Никто ничего не урезает, просто есть лимиты.
21: Зарплата квалифицированного фрезеровщика 6-го разряда в Минске 1050 рублей чистыми на руки. Аренда скромной однушки 500-600 рублей.
5: Да.
21: Базовые продукты питания на семью минимум 400-500. Итого ноль.
5: Ну, 1050 рублей – это часто базовая ставка. К ней же добавляются премии, переработки.
21: Да даже с премиями картина не меняется радикально. Работнику нужно, ну, отказаться от покупки нормальной одежды, от лекарств, не пользоваться транспортом и желательно вообще забыть про идею заводить детей. И все это ради роскошного удовольствия стоять за вашим станком по 8 часов в день.
22: Это утрирование.
21: Это реальность. Выходить на завод стало экономически нерационально. Люди умеют считать свои базовые расходы.
22: Именно поэтому люди уходят в курьеры. Да. И вот здесь кроется главная экономическая иллюзия. Нельзя сравнивать реальный сектор с агрегаторами доставок. Это две параллельные вселенные с совершенно разной физикой процессов.
21: Ну да, в одной вселенной людям платят, а в другой нет.
22: Обычный курьер с телефоном может зарабатывать 1800, иногда 2000 рублей. Без квалификации, без 15 лет опыта, без материальной ответственности за деталь, которая стоит как квартира. Но как это работает?
21: И как же?
22: Курьерские сервисы – это технологические платформы. Они часто годами работают в глубокий минус. Их цель – захват доли рынка, монополизация логистики. Ради этого они вливают миллионы венчурных денег. искусственно субсидируя зарплаты курьерам. Это классический финансовый пузырь.
21: То есть ваш бизнес-план – просто ждать?
22: План опираться на экономические реалии. IT-гигант может позволить себе доплачивать курьеру из кармана инвесторов, чтобы он привез пиццу за полчаса. А машиностроительный завод работает на свои, заработанные деньги. Производство – это место, где каждая копейка обеспечена реальным товаром.
21: И к чему это приведет?
22: Рано или поздно этот пузырь субсидируемых доставок схлопнется. Венчурные деньги закончатся, инвесторы потребуют прибыльности. Тарифы упадут, и курьеры будут вынуждены вернуться в реальный сектор.
21: Отличная бизнес-модель. Гениальная стратегия управления персоналом сидеть и ждать, пока соседняя индустрия обанкротится, чтобы люди пришли от безысходности. Только возникает один вопрос.
22: Какой?
21: А чем кормить семью в процессе ожидания этого?

0: мясо, киловатт электроэнергии в Могилеве или Витебске стоит ровно столько же, сколько в центре столицы. Разрыв в зарплатах создает колоссальный центробежный поток. Квалифицированные кадры просто бегут из малых городов. На 900 рублей там физически невозможно прокормить семью при общенациональных ценах.
1: Региональный бизнес зажат в стальные тиски. Конкурировать со столичными зарплатами предприятиям в областях просто невозможно, если у них нет миллиардных государственных заказов. Посчитайте сами, если средний завод в Могилеве прямо завтра поднимет зарплату 40 ткарям с 1100 до 1600 рублей.
0: Так.
1: Это потребует дополнительных 20 тысяч рублей в месяц только на одну категорию работников. Плюс сверху лягут налоги. В масштабах года это огромная сумма, которая вымывает оборотные средства. Предприятие просто обанкротится, и тогда эти 40 токарей окажутся на улице с нулем рублей.
0: Значит, такая бизнес-модель несостоятельна в принципе. Если бизнес существует только за счет того, что не доплачивает работникам до уровня физического выживания, это не бизнес. Это эксплуатация ради поддержания иллюзии работы.
1: Это слишком громкие слова.
0: Это факты. Причем это касается не только мелких заводов. Крупные гиганты тоже задыхаются от кадрового голода. Возникает логичный вопрос. Если предприятия не могут позволить себе перекупать готовых специалистов, почему бы не растить их с нуля? Почему не инвестировать в молодежь?
1: Потому что обучать молодых специалистов сегодня, в текущих условиях, это прямой и невозвратный убыток для нанимателя. Выпускники десятков профильных колледжей приходят на производство с абсолютно нулевой практической базой.
0: Ну так научите их.
1: Они знают теорию по старым учебникам? В первый же день работы на реальном станке они ломают фрезы стоимостью по 800 евро. Просто потому, что не понимают, в какую сторону крутится шпиндель. Образование полностью оторвано от реальности.
0: Для решения именно этой проблемы всегда существовало наставничество. Опытный мастер берет новичка, ставит рядом с собой и показывает, как не сломать эту самую фрезу за 800 евро.
1: Наставничество в его классическом виде сегодня дико тормозит производственный процесс. Опытный рабочий должен на 3 месяца фактически бросить свои прямые обязанности и стоять над душой у стажера. План не выполняется, выработка падает, премия самого наставника летит в пропасть.
0: Но так компенсируйте ему это.
1: Требуется внедрение настоящей системы дуального образования, как в Германии. 2 дня теория, 3 дня реальный станок. А сейчас практиканты просто метут цеха 2 недели в квартал. И самое главное, представьте, что предприятие вкладывает 5000 рублей в обучение стажера. Тратит время мастеров, оплачивает испорченные материалы.
0: И он начинает нормально работать.
1: А через полгода этот парень получает разряд и уходит конкуренту на 100 рублей больше. Это как за свой счет оплатить человеку курсы вождения, посадить за руль своего спорткара, а он уедет таксовать в другую фирму. Это экономическое самоубийство.
0: Красивая метафора со спорткаром. Только бизнес сам создал этот замкнутый круг. И теперь жалуется на неблагодарность.
1: В чем же?
0: Во-первых, наниматели годами ради так называемой оптимизации бюджета целенаправленно срезали надбавки ветеранам за то самое наставничество. В итоге опытные специалисты вышли на пенсию, и знания передавать стало просто некому.
1: Это из-за нехватки средств.
0: А во-вторых, вместо ключей от спорткара вы чаще всего даете молодому парню ключи от ржавого трактора. Студенты бегут не из-за лени. Они приходят на завод и видят цеха постройки 80-х годов, протекающие крыши, туалеты на улице.
1: Слушай, ну это сильное преувеличение. Многие производства модернизированы.
0: Далеко не все. Им обещают на старте золотые горы, а по факту выдают расчетник на 950 рублей. Рекламные буклеты кричат про современное производство, дружный коллектив и карьерный рост.
1: Реклама всегда приукрашивает.
0: На деле это оборачивается жесткими штрафами за малейший брак, полным отсутствием вентиляции в цехах летом и требованием покупать нормальную спецодежду за свой счет. Молодежь смотрит на этот разительный контраст между рекламой и суровой грязной реальностью и делает абсолютно рациональный выбор.
1: Создать идеальные тепличные условия на тяжелом производстве физически невозможно. Это не IT-офис с пуфиками и смузи. Металлообработка – это шум, масло и стружка. Но главная причина, почему бизнес не может радикально улучшить условия и поднять зарплаты, заключается не в нежелании.
0: А в чем же тогда опять?

0: Кто-то мешает?
1: Да, государственная налоговая удавка. Налоговая нагрузка уничтожает любую возможность финансового маневра. Отчисления в Фонд социальной защиты населения составляют 28%, плюс обязательные страховки от несчастных случаев. Чтобы выплатить работнику на руки те самые 1500 рублей, предприятие реально тратит больше 2000. Огромная доля фонда оплаты труда уходит государству.
0: Очень удобно прикрываться высокими налогами и государством, продолжая при этом использовать серые схемы выплат. Жалобы на налоги звучат постоянно, но именно они часто служат оправданием зарплат в конвертах.
2: Люди ищут, где им лучше платят. Это логично.
0: Получается полнейший абсурд национального масштаба. Экономика в стране экспортирует таланты, опыт и квалификацию, а импортируют дешевую, неквалифицированную рабочую силу. Это прямой путь к технологической деградации всей промышленности.
2: Проблема в том, что регуляторная нагрузка, налоги и этот кадровый тупик достигли такого уровня, что не только рабочие смотрят за границу. Даже сами владельцы бизнеса всерьез посматривают в сторону релокации производств.
0: Серьезно?
2: Да. Перенести цех в южные регионы соседних стран с более мягким налоговым климатом становится выгоднее, чем пытаться выжить здесь. Это не шантаж со стороны бизнеса, это вынужденная мера защиты капитала в условиях, когда экономика не сходится.
0: Отличное, очень честное признание. Рабочие бегут за границу от нищеты, а бизнес бежит от налогов. Круг замкнулся.
2: Давай подводить итог этому сложному узлу проблем. Производству жизненно необходимы честные и прозрачные правила игры. Снижение ставки отчислений хотя бы до 22% даст бизнесу реально осязаемый ресурс для повышения окладов рабочим, без риска немедленных убытков. Если бизнес инвестирует в станки для колледжа, он должен получать налоговую льготу. Без этих срочных мер через 10 лет местное производство просто вымрет естественным путем вместе со стареющими кадрами. Средний возраст квалифицированного рабочего у станка уже не умолило близиться к 50 годам.
0: Правила действительно нужны, но они должны начинаться с базового уважения. Бизнес и регуляторы должны перестать относиться к людям как к дешевому расходному материалу, который можно легко заменить.
2: Бизнес так не относится.
0: Относится. Нужна реальная индексация доходов, которая будет идти вровень с продуктовой инфляцией, а не с нарисованными цифрами. Необходима масштабная программа субсидированной аренды жилья для рабочих производств, чтобы молодой специалист мог снимать нормальную квартиру за 250 рублей, а не отдавать 550 спекулянтам на рынке недвижимости.
2: Это здравая мысль.
0: И нужен жесткий, понятный трекинг карьеры на предприятиях, а не пустые сказки из отдела кадров про «может быть, когда-нибудь через 10 лет станешь мастером цеха».
2: Похоже, обе стороны согласны в одном – старая модель рынка труда сломана окончательно и ремонту не подлежит. Мигранты эту огромную кадровую дыру не закроют, они лишь оттягивают неизбежное. А престиж рабочей профессии сейчас практически уничтожен.
0: Именно. Дефицит кадров сегодня – это совершенно не проблема демографии или ленивой молодежи. Это полномасштабный, глубокий кризис оценки человеческого труда в стране. Никто в здравом уме не хочет оставаться нищим, каждый день производя детали на станке за сотни тысяч евро.
2: Вот такой разговор. Без победителей, без простых ответов. С вами был подкаст «Давайте разберемся». Думайте, до следующего выпуска.
3: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Из первых уст.
4: Президент Александр Лукашенко о социалистическом обязательстве для главы Национальной академии наук и министра сельского хозяйства.
5: Василий Николаевич, инженер-техник, надо найти специалистов, которые бы четко расписали для них задачу. Я не могу ее сейчас определить, потому что они же умеют это создать дым, а за этим дымом черт его знает, что они там видят. Поэтому по результату, сколько должно быть каждый год этих коров, комплексы как бы устроить, в общем, целая программа, чтобы мы посмотрели в конце года, отдали оценку коранику и министру. А то будет как у Гусакова. Руками разводили, все хорошо, все. А на самом деле, вот Инспар говорит, что прекрасно все. Так и должно быть.
6: Нет.
5: 10-15% сдохло за год коров, выбытие он называет, модное слово. Это хорошо. А в результате что? А в результате 2000 голов прибавили. Из них 1200 здесь. То, что купили, то и осталось за 5 лет. Поэтому надо иметь конкретную программу, чтобы было видно, на что они должны выйти. Наш главный академик и министр. И мы тогда будем давать по этому вопросу оценку. Все это прописать, распоряжение президента, задача и вперед. Президент. Я не хочу сказать, что это огромные деньги, которые мы им там выделили на закупку 1200 голов скота в свое время. Но они же ученые. Они обещали. И министр быстро подстроился, наверное, не занимается особо этим. Все хорошо. Нет. Я считаю, что все плохо пока. Поэтому надо программу, чтобы было видно, плохо или хорошо. И будем давать эту оценку. Что еще?
6: Мы совместно с Минсельхозом уже подписали программу, и это было плод дискуссии рабочих совещаний. Поэтому Минсельхоз
5: был хорошо, мы посмотрим на вашу программу. Социалистическое обязательство определим вам. Это будет ваш план. И как раньше, соцобязательство. Да, ваше повышенное задание. Вот и будем поэтому оценивать.
3: Важный сигнал.
7: Мигранты, добро пожаловать. За полгода в Беларусь на работу приехало 30 тысяч иностранцев. Рады не все.
8: В сравнении с аналогичным периодом прошлого года число мигрантов выросло на 43%. Наиболее многочисленной группой трудовых мигрантов стали граждане Туркменистана – 13 555 человек. Далее следуют граждане России, Украины, Узбекистана и Китая.
7: Такие данные опубликовала МВД. При этом на работу без специальных разрешений приехали 22 тысячи человек.
8: Без разрешений по профессиям рабочих работало 13 538 человек, а служащих – 349. Наиболее востребованными профессиями были водитель автомобиля, повар, животновод, бетонщик, каменщик.
7: Тему привлечения трудовых мигрантов накануне прокомментировал Александр Лукашенко. Он подчеркнул, что это необходимая мера в условиях жесткого дефицита кадров.
5: Принято решение о том, чтобы выработать систему и приглашать в страну со стороны людей. У нас есть система. Посольство определяет там, в первом приближении смотрит, кого можно, кого нельзя. И здесь руководитель, вот он руководит райагросервисом, должен определить, сколько ему надо человек. Столько-то. Какие по специальности такие. И он набирает себе на стол. Ребята, если кто-то не доучился, мы обучим здесь. Если надо доить, там поить и так далее. И люди нужны будут, и нам они очень нужны. Все.
7: По словам президента, приезжих будут жестко контролировать, чтобы не было проблем. Однако белорусы относятся к таким заявлениям с недоверием. Мол, это сейчас приезжает несколько сотен человек, максимум 1000. А ранее шла речь о готовности принять до 150 тысяч рабочих из Пакистана. Велика вероятность, что в таком огромном потоке приезжих на заработки в Беларусь проберутся неквалифицированные кадры и даже представители криминального круга, допуская бизнес-консультант по странам Азии Сергей Жилин.
9: Но в Пакистане средняя зарплата уже выше, чем в Беларуси. Поэтому, кто хочет чисто зарабатывать прожиточный минимум, он будет зарабатывать дома. Есть те, кто захочет попасть в Европу. Вот они поедут. Но они работать не будут. Побудут 2-3 месяца, потягаются, не получится попасть в Европу. Какой-то криминал сделают в Беларуси, их депортируют или сами уедут обратно. На этом все закончится. Помните, Лукашенко звал уже и арабов, и африканцев, и азиатов. Ну, всех звал. Но никто не поехал, потому что таких зарплат, как в Беларуси, там $230, уже нету ни в одной стране мира.
7: По словам эксперта, белорусским работодателям просто нечего предложить квалифицированным пакистанцам.
9: Смотрите, квалифицированные пакистанцы ездят работать в Арабские Эмираты, в Саудовскую Аравию. Там средняя зарплата $1500 и нормальные условия труда. Я был в Саудовской Аравии, я был в Дубае. И, соответственно, таких зарплат в Беларуси нету. Поэтому квалифицированные специалисты уже в Беларусь не едут.
7: Казалось бы, звучит обнадеживающе. Массового наплыва мигрантов, возможно, и не будет. Но, с другой стороны, поводов для радости тоже мало. Если даже люди из стран третьего мира не хотят ехать на белорусские зарплаты, то как на них выжить самим белорусам? Вопрос риторический. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Больше новостей в короткой форме смотрите на TikTok-канале «Сигнал 666».
3: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Радиосигнал от первого лица.
4: Президент Александр Лукашенко о социалистическом обязательстве для главы Национальной академии наук и министра сельского хозяйства.
5: Василий Николаевич, зоотехник, надо найти специалистов, которые бы четко расписали для них задачу. Я не могу ее сейчас определить, потому что они же умеют это создать дым, а за этим дымом черт его знает, что они там видят. Поэтому по результату, сколько должно быть каждый год этих коров, комплексы как бы устроить. В общем, целая программа, чтобы мы посмотрели в конце года, отдали оценку коранику и министру. А то будет как у Гусакова. Руками разводили, все хорошо, все. А на самом деле, вот Владислав говорит, что прекрасно все. Так и должно быть.
10: Нет.
5: 10-15% сдохло за год коров, выбытие он называет, выбытие. Модное слово. Это хорошо. А в результате что? А в результате 2000 голов прибавили. Из них 1200 здесь. То, что купили, то и осталось за 5 лет. Поэтому надо иметь конкретную программу, чтобы было видно, на что они должны выйти. Наш главный академик и министр. И мы тогда будем давать по этому вопросу оценку. Все это прописать, распоряжение президента, задача и вперед. Я не хочу сказать, что это огромные деньги, которые мы им там выделили на закупку 1200 голов скота в свое время. Но они же ученые. Они обещали. И министр быстро подстроился, наверное, не занимается особо этим. Все хорошо. Нет. Я считаю, что все плохо пока. Это поэтому надо программу, чтобы было видно, плохо или хорошо. И будем давать эту оценку. Это что еще?
6: Мы совместно с Минсельхозом уже подписали программу, и это было плод дискуссии рабочих совещаний. Поэтому Минсельхозпод...
5: Хорошо, мы посмотрим на вашу программу. Социалистическое обязательство определим вам. Это будет ваш план. И как раньше, соцобязательство. Да, ваше повышенное задание. Вот и будем поэтому оценивать.
3: Радиосигнал. Подробно о важном. Важный сигнал.
7: Крупный сбой на БелЖД. Как поезда из Полоцка и Бреста застряли в пути на несколько часов.
8: Поезд номер 657 «Полоцк-Брест» совершил вынужденную аварийную остановку на станции «Минск-Пассажирский». В итоге состав отстал от графика почти на 3 часа. Задержка составила 2 часа 45 минут.
7: Об очередных задержках составов сообщили в пресс-службе Белорусской железной дороги. Там отметили, что поезд «Брест-Москва» также застрял на станции. Понервничать пассажирам пришлось из-за внезапных технических причин, число которых только в первом полугодии увеличилось в 1,5 раза.
8: Если в прошлом году за аналогичный период было 388 поломок, то в этом году их 603. Положительной динамики по снижению числа отказов достигнуть пока не удалось.
7: Почти половина случаев связана с локомотивным хозяйством. Там же зафиксировано 29 нарушений безопасности движения поездов. Эксперты говорят, что эта информация частично объясняет, почему в последнее время БелЖД регулярно задерживает поезда.
8: Положение с обеспечением безопасности движения в службе локомотивного хозяйства в текущем году по-прежнему остается сложным. Техническое состояние и качество ремонта мотор-вагонного подвижного состава остаются на недопустимо низком уровне.
7: Одна из причин настолько плачевного состояния белорусских железных дорог – кадровый голод, считает транспортный эксперт Сергей Антонов. По его словам, когда в системе не хватает людей, страдает не только скорость работы, но и качество ремонта, обучение и контроль.
11: Железная дорога – это такая система, где нельзя просто заменить опытного специалиста человеком с улицы за пару недель. Машинисты, слесари, ремонтники, инженеры – все они должны хорошо знать технику и постоянно проходить практику. А если вакансий больше 2000, значит нагрузка ложится на тех, кто остался. Люди перерабатывают, устают, ремонты делают быстрее, чем надо, а обучение превращается в формальность. Отсюда и низкий уровень знаний, и ошибки, и нарушения безопасности.
7: Помимо кадрового голода есть еще одна проблема. После санкций и разрыва привычных поставок БелЖД стало сложнее обслуживать технику, особенно там, где нужны импортные детали, электроника и специализированное оборудование, говорит Антонов.
11: Локомотивы и мотор-вагонный состав нельзя ремонтировать, чем придется. Нужны нормальные запчасти, диагностика, оборудование, расходники. Если оригинальные детали достать сложно или дорого, начинаются замены, ожидание поставок, ремонт через каннибализацию, когда одну технику разбирают, чтобы поддержать другую. На бумаге поезд вроде бы после ремонта, а по факту ресурс у него уже на пределе. И чем дольше система работает в таком режиме, тем больше отказов будет вылезать в самый неподходящий момент.
7: Эксперты подтверждают, что поезда – один из самых безопасных видов транспорта. Но это работает только тогда, когда техника исправна, ремонт качественный, а персонал не загнан и хорошо подготовлен. А с тем, что происходит в БелЖД сейчас, возможны не только задержки в отпускной сезон, но и куда более страшные последствия – аварии, сходы с рельсов и человеческие жертвы. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Больше новостей в короткой форме смотрите на ТикТок-канале «Сигнал 666».
3: Радио «Сигнал» 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Новости регионов. На радио «Сигнал».
10: В Минске будут судить 26-летнего горожанина, который сбил прохожего, снял происходящее на видео и опубликовал запись в интернете. По данным следствия, поздно ночью пьяный минчанин гулял по улице лейтенанта Кижеватова. В какой-то момент он по малозначительному поводу начал конфликт с незнакомым прохожим. Оскорблял его, угрожал, хватал за одежду и толкал. Затем, по версии следствия, дебошир нанес потерпевшему не менее 10 ударов руками по голове и шее. От ударов тот несколько раз падал на землю. Более того, все свои действия обвиняемый снимал на видео и выкладывал в интернет, демонстрируя тем самым превосходство над своей жертвой, прокомментировали в прокуратуре. Личность хулигана установили, после чего в отношении него возбудили уголовное дело. Обвиняемый ранее уже имел проблемы с законом. Судимость погашена. Дело направлено в суд, мужчине инкриминируют хулиганство. Максимальное наказание по этой статье – до 3 лет лишения свободы. Сотрудники милиции и эксперты Государственного комитета судебных экспертиз установили личность человека, которого несколько дней назад обнаружили в Гродно на берегу реки Неман. Им оказался 58-летний мужчина. В ближайшее время правоохранители свяжутся с его родственниками и сообщат им все обстоятельства произошедшего. Напомню, тело нашли 9 июля возле улицы Поповича. Оно было без головы и находилось в состоянии сильного разложения. По предварительной версии милиции, мужчина не имел определенное место жительства и ночевал в канализационных трубах. Предполагается, что после сильных ливней тело вынесло к берегу Немана. По всей вероятности, с момента смерти прошло более месяца, а голова отделилась уже при перемещении тела из-за разложения. Признаков насильственной смерти эксперты не обнаружили, поэтому криминальную версию произошедшего милиция не рассматривает. В Брестской области выявили коррупционную схему, по которой сотрудники госпредприятий получали подарочные сертификаты за закупку ненужной печатной продукции. По версии следствия, с 2024 по май 2026 года руководители бухгалтерских служб ряда государственных предприятий вступали в сговор с частной компанией из Минска. За счет средств предприятия они приобретали печатные сборники с перепечатками отдельных статей налогового, бюджетного и трудового кодексов, а также комментариями к ним. Вот только необходимости в такой продукции не было, поскольку все предприятия уже имели доступ к электронным правовым системам и специализированным бухгалтерским сервисам. Примечательно, что часть брошюр так и осталась не вскрытой в первичной упаковке, либо вовсе складирована в макулатуру. За каждый оформленный и оплаченный заказ должностные лица получали подарочные сертификаты крупных торговых сетей. Их номинал зависел от стоимости закупки, а передавались они после поступления денег на счет коммерческой организации. Во время обысков у подозреваемых, а также их родственников и знакомых, изъяли имущество, в основном бытовую технику, приобретенную с использованием этих сертификатов. По фактам получения взяток возбуждено 21 уголовное дело. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Но больше новостей и актуальной информации о дне сегодняшнем слушайте и читайте на нашем сайте radiosignal.news.
3: Из первых уст.
4: Начальник отдела УУР ГУВД Минска Сергей Кухарчик о пресечении деятельности телефонных аферистов.
12: В столичную милицию обратилась 48-летняя минчанка, ставшая жертвой телефонных мошенников. Женщине позвонили ненастоящие представители домофонной службы и убедили продиктовать код из СМС-сообщения, после чего с ней связался лжесотрудник Белгия и Комитета государственного контроля. Аферисты убедили потерпевшую, что после передачи кода мошенники получат доступ к ее личной информации, банковским счетам и якобы той имени перевели деньги на финансирование экстремистской деятельности, а также оформили кредит. Под предложением спасения средств лжеправоохранители убедили минчанку оформить так называемый зеркальный кредит, а в банке рекомендовали сообщить, что деньги нужны для ремонта квартир. Позже злоумышленники заставили потерпевшую оформить заем под залог квартиры на общую сумму около. Все полученные деньги женщина передала прибывшему курьеру. Кроме того, по указанию аферистов, минчанка оформила около 15 сим-карт, данные которых также передала мошенник. Оперативники установили личность курьера. Им оказался 27-летний житель Калининградского района, который сам стал жертвой аналогичной мошеннической схемы. По его словам, деньги, полученные от минчанки, он по указанию куратора вывез в соседнее государство и передал неизвестным. Общий ущерб составил более 165 тысяч рублей в эквиваленте. Возбуждено уголовное дело по мошенничеству.
3: Важный сигнал.
7: Врачи закончились. На рынке труда Минска коллапс. Медиков попросту нет. Об этом сообщил Комитет по труду, занятости и соцзащите Мингорисполкома.
8: В Минске сохраняется стабильная нехватка врачей, медперсонала, а также фельдшеров и водителей скорой помощи. Это тысячи вакансий только столицы. Не закрыты как минимум 20% всего необходимого штата, что вынуждает оставшихся специалистов работать с повышенной нагрузкой.
7: В масштабах всей Беларуси не хватает более 3000 врачей и около 2500 медицинских сестер. О главных причинах таких цифр рассказывает кадровик Александр Беляев.
13: Ну, нам давно уже остро не хватает медсестер, врачей общей практики и некоторых узких специалистов, таких как анестезиологи и реаниматологи. Те, кто есть, пашут за копейки так много, что потом сами нуждаются в лечении и физическом, и моральном. Система буквально перемалывает и выплевывает кадры. Много профессионалов своего дела в поисках лучшей жизни уехало за границу.
7: А вот Александр Лукашенко в начале июня заявлял, что никакой проблемы с утечкой медицинского персонала нет. Мол, специалисты, наоборот, возвращаются на родину из плохих условий в соседних странах.
14: Я задал вопрос нашим начальникам, вашим начальникам, моим подчиненным. Ну а как? Может, кто-то в Польшу хочет поехать, зарплаты и прочее. Нет, говорят, уже назад хотят вернуться. Мы это чувствуем. Я это вижу по нашей комиссии. Туда уже обращаются сбежавшие, в том числе врачи, учителя. Пожалуйста, мы вас примем, посуду мыть, там еще чего-то. Возвращаются обратно. И я не скажу, что это плохие люди. В основном это неплохие были врачи. Съездили, потеряли время, потеряли деньги. Некоторые семьи свои потеряли. Что получили? Никому мы там не нужны.
7: Однако ни белорусские медики, которые уехали работать за границу, ни эксперты рынка труда с президентом не согласны. То, что зарплаты врачей в Европе заметно выше, чем дома, заявляет экономист Игорь Боровик.
15: Если сравнивать усредненные зарплаты врачей в Беларуси и Польше, разница почти в 3,5 раза. Средний белорусский доктор после вычета налогов получает около 3725 рублей, а его польский коллега почти 12 945 чистыми на руки. Даже если учесть более высокие цены в Польше, уровень жизни там для врачей заметно выше. Даже в пересчете на картошку, молоко или мясо среднестатистический медик в Беларуси заметно уступает медику в Польше. Конечно, они прямо спят и видят, как соглашаются на предложение Лукашенко вернуться и мыть полы. Охотно верим.
7: По словам эксперта, чтобы специалисты действительно хотели вернуться, нужно создавать выгодные условия. А это как минимум достойная зарплата и соцподдержка. Только это поможет снизить дефицит медиков в будущем. И помните, если у вас есть жалобы на медицину, рост цен, качество продуктов, ямы на дорогах и многое другое, напишите анонимно нам сообщение. Все контакты на сайте radiosignal.news в разделе «Контроль качества». Давайте вместе наводить порядок.
3: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Радиосигнал от первого лица.
4: Министр труда и соцзащиты Андрей Лабович о перспективах внедрения гибких механизмов привлечения персонала.
16: Обсуждались вопросы в том числе и более быстрого, простого входа на рынок труда. Есть запрос со стороны бизнеса в части привлечения в определенные периоды времени, то, будь то связано с сезонностью, либо с какими-то пиковыми нагрузками дополнительного персонала. И есть запрос со стороны бизнеса с точки зрения более простого входа на рынок труда такой категории граждан. И сегодня мы предложили определенные схемы, скажем так, регулирования этих трудовых отношений. И с учетом защиты, в первую очередь, трудящихся наших и в то же время с точки зрения уменьшения или снижения административной нагрузки на бизнес, с точки зрения администрирования вот этих всех трудовых процессов, нашли определенный консенсус, поэтому есть поручение готовить проект нормативного акта. Будем этим в ближайшее время заниматься.
3: Радиосигнал. Подробно о важном. Там, где заканчиваются новости, начинается смысл. Мы читаем все глубже, ищем подтексты, мотивы и возможные сценарии. Мы изучаем контекст, интересы сторон и скрытые механизмы, которые формируют события вокруг нас. На радиосигнал «Между строк». Разговор о том, что скрыто за заголовками.
17: Всем привет! В эфире «Между строк». В Беларуси официальная безработица достигла исторического минимума всего 2,3%.
18: И если опираться на такую классическую экономическую теорию, ну, такая цифра должна свидетельствовать о каком-то невероятном буме. Кажется, что экономика работает как швейцарские часы. Все заняты делом, уровень жизни растет.
17: Ну да, звучит как мечта.
18: Именно. Но есть очень серьезные сомнения в том, что эта статистика вообще отражает реальное положение дел в стране.
17: Да, потому что за фасадом вот этих красивых 2,3% скрывается просто острейшая нехватка людей. Заводские цеха пустуют, больницы перегружены до предела, а крупные торговые сети, ну, банально не могут укомплектовать штат кассиров. То есть образуется такой колоссальный структурный дисбаланс.
18: Слушай, ну дисбаланс — это еще мягко сказано.
17: Да. С одной стороны, наблюдается явный избыток офисных специалистов, тех самых белых воротничков, которые ищут работу месяцами, а с другой стороны, критический, ну, просто парализующий дефицит рабочих рук на производствах и в сфере услуг.
18: Вот поэтому цифра в 2,3%, но это не показатель здоровья экономики. Это скорее диагноз глубокого структурного кризиса. Важен ведь не сам факт того, что человек формально где-то числится.
17: 100%.
18: Важно, находятся ли нужные специалисты на нужных местах. И насколько вообще эффективно работает вся эта система.
17: И тут, знаешь, возникает логичное противоречие. Раз безработица находится на таком историческом минимуме, откуда тогда на сайтах вакансий берется рекордное, просто аномальное количество резюме?
18: А вот это противоречие легко разрешается, если внимательно посмотреть на статус этих самых соискателей. Большинство этих анкет принадлежит действующим сотрудникам.
17: Ого!
18: Людям, которые прямо сейчас числятся в штате, они получают зарплату, но активно ищут пути к отступлению.
17: Ну и причина тут, наверное, банальна. Они просто не выдерживают сверхнагрузок. Из-за того самого кадрового голода один человек вынужден делать работу за двоих, а иногда, слушай, и за троих уволившихся коллег.
18: Но разве это не стандартная ситуация для любого кризиса? Ну, знаешь, люди всегда берут на себя больше работы, чтобы просто сохранить место.
17: Раньше возможно. Да, но сейчас сам механизм выгорания работает иначе. Вот представь себе автомобильный двигатель.
18: Так.
17: Если заставить его постоянно работать на 8000 оборотов, да еще и без масла, он же не просто начнет потреблять больше топлива. В какой-то момент металл просто не выдержит, шатун оборвется, и двигатель заклинит навсегда.
18: Ну, логично, да.
17: И то же самое происходит с людьми в Беларуси. Медсестра, которая по нормативам должна вести 10 тяжелых пациентов, она, ну, физически не может качественно обслуживать 20. Человек на конвейере не способен долго управлять тремя линиями вместо одной.
18: И здесь происходит очень важный такой психологический сдвиг, который статистика просто не способна уловить. Раньше увольняться в никуда, ну, не имея какого-то запасного аэродрома, это считалось верхом безответственности.
17: Да, общество это сильно осуждало.
18: Именно. Люди держались за свои кресла до последнего, терпели абсолютно любые переработки. А сейчас уход в никуда стал абсолютной социальной нормой.
17: Получается, что сохранение физического и психического здоровья стало для людей важнее, чем стабильный доход. Работники предпочитают потерю зарплаты сохранению рабочего места просто потому, что предел прочности достигнут. Они, ну, как бы отключаются от системы, чтобы спасти себя.
18: Да, да. А для бизнеса это катастрофа совершенно иного масштаба. Это ведь не просто пустующее кресло или там остановленный станок. Это невосполнимая потеря институциональной памяти.
17: Это точно.
18: Когда уходит опытный наладчик оборудования, который проработал на конкретной линии 10 лет и знает каждый ее нюанс, забрать его опыт невозможно. Чтобы восстановить эти специфические навыки, новому сотруднику понадобятся месяцы проб и ошибок.
17: И это при условии, что этот новый сотрудник вообще найдется на рынке.
18: Вот именно. И тут возникает резонный вопрос к рыночным механизмам.
17: Какой?
18: Если люди массово уходят из-за чудовищных перегрузок, а замена стоит слишком дорого в плане времени и обучения, самое очевидное решение – это просто поднять зарплаты текущим сотрудникам. Но это же базовый закон спроса и предложения. Почему он дает сбой?
17: А вот тут разрыв между ожиданиями и реальностью стремительно растет. Если посмотреть на данные за первый квартал, зарплатные ожидания соискателей взлетели на 18%. Люди прекрасно понимают, что будут работать за троих и хотят соответствующей компенсации.
18: Но это вполне справедливо.
17: Абсолютно. Но работодатели смогли повысить свои предложения лишь на 13%. То есть возник разрыв в 5 процентных пунктов всего за 3 месяца. 2/3 работающих граждан открыто заявляют, что им серьезно недоплачивает.
18: Угу.
17: И глядя на это, хочется спросить, неужели бизнес не понимает, что скупой платит дважды? Разве не логичнее и выгоднее повысить фонд оплаты труда на условные 20%, чем полностью останавливать производственные линии из-за отсутствия людей?
18: Знаешь, очень легко списать все на жадность бизнеса. Ну, сказать, что директора просто не хотят делиться прибылью, складывают деньги в мешки.
17: Ага, типичный стереотип.
18: Да, но реальность гораздо суровее. Дело в системном финансовом тупике, из которого у предприятий просто нет выхода.
17: Ну-ка, давай подробнее. Механизм этого тупика завязан на государственном сдерживании цен, правильно?
18: Да, именно. Государство искусственно устанавливает жесткий потолок стоимости конечной продукции.
17: Давай рассмотрим это на конкретном примере. Представь себе региональный завод по производству мебели.
18: Допустим.
17: И что мешает этому заводу поднять зарплаты своим столярам?
18: Себестоимость. Затраты на логистику постоянно растут. Фурнитура дорожает, древесина дорожает, обслуживание тех же станков обходится все дороже. А цену на готовый стул поднять нельзя. Действует жесткое административное ограничение.
17: То есть маржа предприятия сжимается?
18: Практически до нуля. Свободных денег просто не остается.
19: Работники абсолютно правы, требуя больше денег за тройную нагрузку. А работодатели хотели бы эти деньги заплатить, чтобы удержать персонал и не останавливать конвейер. Но их руки связаны.
18: Слушай, ну даже если на секунду представь, демографическая яма – это ведь фундаментальный фактор.
19: А насколько все серьезно в цифрах?
18: Данные пугающие. За последние 4 года экономически активное население страны сократилось на 71,9 тысяч человек.
19: Ого, 72 тысячи почти. Да, чтобы было проще осознать масштаб, это равносильно полному исчезновению с карты рынка труда целого города, такого как Борисов или Пинск. Этих людей просто больше нет в экономике.
18: И если посмотреть на структуру этого спада, ситуация выглядит еще более угрожающей. Сейчас на двух работающих граждан приходится один пенсионер. Нагрузка на пенсионную систему просто колоссальная.
19: Угу. При этом поколение 90-х, которое именно сейчас должно составлять ядро активной и продуктивной рабочей силы, крайне малочисленно, ну, из-за демографического спада тех лет.
18: К тому же, та молодежь, которая сейчас выходит на рынок труда, категорически не хочет идти на заводы. Престиж рабочих профессий методично уничтожался десятилетиями. Система профессионально-технического образования сильно потеряла привлекательность.
19: Да, все хотят в офис. Все.

0: стремятся получить диплом о высшем образовании и сесть в офисе, где, как уже упоминалось, конкуренция огромная и работы на всех не хватает.
1: Но проблема ведь не только в демографии. Есть еще и географическое измерение этого кризиса. Распределение трудовых ресурсов по территории страны крайне неравномерно.
0: Абсолютно верно. Минск действует как гигантская гравитационная аномалия. Она просто вытягивает все человеческие ресурсы из регионов. В столице сосредоточено 60% всех активных резюме. Индекс конкуренции там достигает 14,7 резюме на одно вакантное место.
1: 14 человек на место?
0: Да. А в то же время в Брестской области этот показатель всего 5,2. Опросы показывают, что 72% региональных специалистов готовы прямо сегодня собрать чемоданы и переехать в Минск.
1: Но почему происходит этот массовый исход? Дело только в деньгах.
0: Ну, деньги – это важный фактор, безусловно. Зарплаты в регионах в среднем на 30-40% ниже. Но главная проблема глубже – это тотальное отсутствие инфраструктуры для нормальной жизни.
1: То есть школы, больницы.
0: Да-да. Нет современных больниц, закрываются школы, нет какого-то культурного досуга. Предприятия не строят корпоративное жилье для привлечения молодых специалистов. Если инженеру после распределения банально негде жить, а его ребенка не берут в переполненный местный детский сад, никакая надбавка к зарплате не удержит его в районном центре.
1: Слушай, но здесь стоит поспорить с одним распространенным мнением. Часто говорят, что такая сверхконцентрация кадров в Минске хотя бы идет на пользу самой столице, но обеспечивая местный бизнес лучшими умами.
0: Ну разве огромный выбор кандидатов – это не мечта любого работодателя?
1: Мечта, которая оборачивается просто пустой тратой человеческого капитала. Конкуренция почти в 15 человек на одно место означает, что прямо сейчас в столице огромное количество высококвалифицированных людей сидят вообще без подходящей работы.
0: Да, это логично.
1: Они тратят месяцы на собеседование, в итоге соглашаются на сильное понижение в должности, идут работать вообще не по профилю или просто уезжают за границу. Их профессиональный потенциал простаивает и деградирует.
0: А в это же самое время регионы остаются в прямом смысле слова без рук. Заводы в районных центрах срывают контракты из-за нехватки станочников. Местные больницы работают на пределе из-за отсутствия врачей.
1: Что закономерно ведет к дальнейшей деградации местной экономики. Чем хуже работают предприятия, тем меньше налогов поступает в местный бюджет. А чем меньше налогов, тем быстрее разрушается инфраструктура.
0: Замкнутый круг.
1: Именно. Это провоцирует новую, еще более массовую волну оттока населения. Спираль просто закручивается.
0: Слушай, ну картина складывается довольно мрачная. Рыночные механизмы регулирования зарплат заблокированы, демография в упадке, регионы стремительно пустеют. Возникает вопрос, а какие вообще шаги предпринимаются на государственном уровне для спасения ситуации? Но ведь игнорировать пустующие цеха просто невозможно.
1: Шаги, безусловно, предпринимаются. Проблема в том, что все они строятся преимущественно на логике административного давления и принуждения, а не на экономических стимулах. Государство пытается решить рыночную проблему не рыночными, но чисто командными методами.
0: Можно разобрать эти меры детально. Первое, что активно применяется, это увеличение сроков обязательной отработки для выпускников вузов и колледжей.
1: О, ну это классическая попытка прикрепить человека к месту работы таким административным указом.
0: И как? Работает?
1: На практике это воспринимается молодежью исключительно как наказание, как своего рода трудовая повинность, когда человека насильно заставляют работать там, где он не хочет, за зарплату, которая его категорически не устраивает, его реальная мотивация и производительность равны нулю. Он будет просто отсиживать часы, а не работать.
0: Да, логично. Более того, угроза длительной обязательной отработки дает обратный эффект еще на старте. Школьники видят эту перспективу и предпочитают либо уходить в платное образование, чтобы избежать распределения,
1: либо сразу поступать в зарубежные университеты. То есть мера, призванная удержать кадры, на самом деле стимулирует раннюю иммиграцию мозгов.
0: Была еще одна громкая инициатива. Это попытка компенсировать дефицит за счет привлечения мигрантов из стран Азии.
1: Да, но она столкнулась с суровой реальностью производственных процессов. Работать на современном сложном оборудовании, вообще не зная языка, это прямая дорога к производственным травмам и браку.
0: Ну да. Пытаться объяснить технологический процесс через автоматический переводчик в смартфоне – это просто невозможно.
1: К тому же экономика этой идеи изначально была ущербной. Мигрантам пытались предлагать крайне низкие тарифные ставки. Сама логика абсурдна – попытаться закрыть острейший дефицит кадрами из-за рубежа, предложив им условия хуже, чем те, от которых массово бегут местные работники.
0: Да уж.
1: Разумеется, это не сработало. Никто не поедет за тысячи километров, чтобы работать за копейки в чужой языковой среде.
0: После этого фокус сместился на внутренние резервы. Ну, пенсионеров и студентов. Стали звучать призывы активнее привлекать их на производство.
1: Но этот ресурс давно и полностью исчерпан. В условиях длительного кризиса те пенсионеры, у которых есть здоровье и желание работать, они уже давно работают. Выжить из этой категории дополнительные десятки тысяч рабочих рук, ну, физически невозможно.
0: Тут в дело вступает, пожалуй, самый жесткий и парадоксальный инструмент. Это прямые административные запреты на увольнение для определенных категорий работников. И вот здесь логика ломается окончательно. Как вообще можно заставить человека продуктивно трудиться, если просто запретить отделу кадров подписывать его заявление по собственному желанию?
1: Никак.
0: Как наличие бумажки с запретом решает проблему производительности?
1: Повторюсь, никак не решает. Наоборот, переводит проблему в неконтролируемое русло. Он порождает массовую теневую занятость и так называемое «тихое увольнение».
0: То есть человек формально остается в штатном расписании, но фактически прекращает работу.
1: Именно так. Начинается эпидемия эффективных больничных. Люди договариваются с непосредственным начальством об отсутствии на рабочем месте в обмен на какие-то уступки. Начинается откровенный саботаж рабочих процессов.
0: То есть перекуры становятся длиннее?
1: Да, перекуры длиннее, скорость работы падает просто до минимума, инструменты случайно ломаются, происходит абсолютное фундаментальное падение мотивации. Человек присутствует на заводе только физически, просто как предмет мебели.
0: В итоге складывается совершенно сюрреалистичная картина. Государство получает идеальную красивую статистику занятости для отчетов наверх. По бумагам все станки укомплектованы, безработица – те самые 2,3%. А предприятия получают мертвые души.
1: Да-да.
0: Станок все равно стоит или выпускает бракованную продукцию. Даже если по документам за ним закреплен сотрудник с высшим разрядом. Административное принуждение просто не способно заменить экономическую целесообразность.
1: И это подводит нас к главному выводу. Текущий кадровый кризис в стране – это не какая-то временная трудность, которую можно просто переждать. И не локальный сбой в отдельной отрасли. Это масштабное системное отражение гораздо более глубоких противоречий в самом устройстве экономики.
0: Становится очевидно, что попытки лечить симптомы административным принуждением и искусственным замораживанием цен только ухудшают ситуацию. Это как пытаться остановить кровотечение, просто туго завязывая глаза, чтобы не видеть кровь.
1: Отличная аналогия.
0: Требуются реальные, работающие экономические стимулы, а не новые пакеты запретов.
1: Без возврата к рыночному ценообразованию бизнес так и будет задыхаться без свободных средств на зарплаты.
0: И без масштабных инвестиций в развитие региональной инфраструктуры, ну, строительство тех же современных больниц, качественных школ, доступного и комфортного жилья, люди так и будут бежать в Минск или вообще за пределы страны.
1: Всем спасибо за внимание. До новых встреч.
2: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Новости союзного государства.
3: Нет дыма без огня. В МИДе назвали фейком информацию о выездных визах для россиян. Однако вскрылся нюанс. Слухи о том, что МИД начал разрабатывать законопроект о введении выездных виз для россиян, появились на прошлой неделе. Об этом сразу в нескольких СМИ сообщили источники из самого ведомства, а также из администрации президента. В материалах журналистов все эти меры объяснялись заботой о безопасности граждан. Сообщалось, например, что одиночный выезд будет считаться крайне неблагоприятным. В приоритете будут выезды только в составе туристических групп минимум из 10 человек. Это заставляет вспоминать непростые времена в Советском Союзе, когда выехать за границу было непростой задачей, доступной лишь избранным, говорит политолог Илья Морецкий.
4: Я, ну, в общем, честно говоря, с еще довоенных времен спорю с некоторыми людьми о том, что визы таки будут выездные в том или ином формате. Мне кажется, что они должны идти дальше. Все-таки мы же знаем, какое государство мы строим. Мы строим государство юности Владимира Владимировича. А в юности Владимира Владимировича выездные визы были. Значит, и у нас будут.
3: В МИДе информацию о выездных визах начали активно опровергать. Сначала это в очень резкой форме сделала Мария Захарова. Затем сообщение о том, что разговоры о выездных визах для россиян не имеют под собой реальной основы, разместили на странице ведомства.
5: Это ложь от начала и до конца, состряпанная лишь с целью создания искусственной паники. МИД России опровергал эту фальшивку много раз, в том числе в 2015 и 2022 годах.
3: Однако то, с какой категоричностью делаются такие заявления, вызвало у россиян и экспертов еще большее подозрение, что та или иная практика таки рассматривается. Ведь уже сейчас выезд за границу закрыт, например, для должников, говорит экономист Валентин Касыгин.
6: Просто усовершенствует процесс. Вот сейчас же нельзя выезжать тем, у кого долги, правильно? Ну вот они слегка усовершенствуют. Они скажут, что не надо теперь ждать включения в базу должников, выключения из базы должников. Вы пойдите и до поездки получите справочку о том, что вы ничего не должны. Это же не выездная виза, просто справочка. А дальше, ну, кому надо, справочку дадут, кому не надо, справочку потеряют. Ну, это моя версия. Была она такая более спокойная. Хотя, конечно, в духе времени должны с плеча рубануть и таки вести выездные визы.
3: При помощи выездных виз вполне реально закрыть выезд за границу молодым дееспособным мужчинам, которых государство хотело бы видеть на фронте, говорит юрист Юлия Лепнева.
7: Пришли уже за студентами, пришли уже за должниками, пришли уже за мужчинами 55+, и прочее. И вот вопрос, как бы, за тобой когда придут, и кому ты можешь, какой категории тебя отнесут. И самое главное, что эти категории, они как бы, вот список этих категорий, он расширяется с каждым днем.
3: Лепнева напоминает, что согласно действующему законодательству, выезд за границу запрещается гражданам, которым вручили повестку. Юрист не видит причин, почему государству еще сильнее не закрутить гайки.
2: Радиосигнал. Подробно о важном. Учим пакистанский вместе.
8: Учимся считать на языке урду от 11 до 20. Поехали. 11.
9: Гяра.
8: 12.
9: Бара.
8: 13.
9: Тера.
8: 14.
9: Чодаха.
8: 15.
9: Пандраха.
8: 16.
9: Солаха.
8: 17.
9: Сатраха.
8: 18.
9: Атара.
8: 19.
9: Унис.
8: 20.
9: Бис.
2: Учим пакистанский. Авось пригодится. Важный сигнал.
10: Санкции погубили бизнес. Лукашенко потребовал топить дровами и экономить газ. Все пелетные заводы сейчас простаивают. А расчет был на Европу.
11: Из-за политических конфликтов пострадала экономика. Санкционное давление сделало невозможным экспорт пелет в Евросоюз. Александр Лукашенко потребовал найти другие рынки сбыта.
10: Такую задачу поставил Александр Лукашенко во время рабочей поездки в Шкловский район. Президент заявил, что в Беларуси в приоритете должно быть местное сырье – дрова, пелеты. И потребовал отказаться от излишка импортного топлива.
12: Картина маслом, как говорят, для нашего правительства построили десяток предприятий, может уже и больше, по производству пелет. Это было мое жесткое настоятельное требование. И мы получаем отличный топливный ресурс. Но у нас же президент съездил, договорился, будем газом топить. Дрова не нужны, пелеты не нужны, на экспорт поставлять не можем. Логистика не позволяет или ума не хватает. И внутри страны не потребляем.
13: Сегодня в силу известных внешних обстоятельств пилетное производство работает ни шатко, ни валко. Растут запасы низкосортной древесины. При этом принимаемые правительством меры, откровенно говоря, результата не дали. Ну, мягко написали тут. Обращаю ваше внимание, раз производства созданы, они должны работать. Само собой, не в убыток.
10: Президент отметил, что Шкловский райагросервис перестроил котельные на отопление пилетами. По мнению экономиста Андрея Скоропатова, требование Лукашенко перейти на местные виды топлива обусловлено отнюдь не экономической целесообразностью.
14: Лукашенко в своем заявлении отметил, что Европа не покупает белорусские пилеты из-за того, что наши производители ставят высокие цены. А поэтому надо топить в Беларуси. Или, как он сказал, пилеты и еще раз пилеты. Природный газ или другой там источник топлива только как резерв. Я же хочу отметить, что при строительстве в Беларуси многочисленных заводов по производству пилет ставка была именно на потребителей стран Евросоюза. И эта ставка бы однозначно сыграла, если бы не санкции, которыми страну обложили из-за того, что официальный Минск поддержал российскую военную агрессию против Украины. В результате имеющиеся после 2020 года санкции в отношении Беларуси ужесточили и ввели новые. Рынки стран Евросоюза для большинства белорусских производителей, в том числе и пилетных заводов, заблокировали. Заводы продолжили работать, складируя продукцию на складах и не получая прибыли.
10: Создать спрос на пилеты внутри страны правительству не удалось, потому что котельные, предназначенные для отопления дровами, крайне затратно переоборудовать на другой вид топлива, отмечает Скоропатов. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках, но больше новостей в короткой форме смотрите на ТикТок-канале «Сигнал 666».
2: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Мамы говорят на радиосигнал.
10: В соцсетях «Битва» молодые матери рассказали о финансовой яме и адских ценах на все для детей.
15: Сначала белорусские власти призывают белорусок рожать, а потом психиатры уговаривают этих же белорусок жить дальше, жить ради малыша, искать новые смыслы и верить, что все наладится. Парадокс нашей реальности. И я сейчас не о том, что большинству женщин морально тяжело после беременности и родов, в первые месяцы жизни малыша. Не о том, что очень сложно и долго восстанавливаться физически. Я сейчас о том, что ко всем этим стрессовым монетам добавляется неизвестность, как жить дальше, на какие деньги. Простите, но до декрета я зарабатывала 1800, а теперь получаю на себя и ребенка около 1000 рублей. Этих денег едва хватает на все потребности маленького человечка. А женщина, выходит, уже не человек, ей что, ничего не нужно? Простите, крик души.
10: Вероника, разместившая этот пост в личных соцсетях, молодая мама из Бреста. В комментариях девушка призналась, что финансовая яма в декрете оказалась для нее, пожалуй, самым сложным испытанием. И она не видит никакого решения проблемы. Переживания брещанки отозвались белорусском. Как выяснилось из обсуждения, многие женщины из разных регионов страны оказались в похожей ситуации. «Иногда чувствую себя бомжом», – поделилась своей историей молодая мама Ольга.
16: Крик души. У нас везде пропаганда рождаемости. А кто-нибудь скажет, как будет выживать на декретные деньги? Я до рождения ребенка получала 2500 рублей. Теперь выплачивают только 1000 и на меня, и на малыша. При этом мне нельзя заниматься ИП, иначе декретные сразу снимутся наполовину. Работать могу только на 0,5 ставки по договору. А где такое найти? И кто захочет брать декретницу? Да, у меня есть муж, который нас содержит. А если женщина одна? В любом случае, жизнь ведь должна продолжаться. Но 1000 рублей – это питание и памперсы на месяц, пару пеленок и одежды, ребенок растет очень быстро. А как матери тут выживать? На картошке и воде? Вот после оплаты всего для ребенка, кредитов и коммуналки остается реально только картошку жевать. Я сейчас буквально чувствую огромное...

0: А это нужда первой необходимости. И как быть? Чтобы получить даже какие-то лекарства, бесплатно положенные в детской поликлинике, нужно чуть ли не на коленях стоять. Нюансов очень много, к сожалению. Я уже молчу про кредиты на недвижимость. Тут и не то, что с детскими не дают, даже с зарплатой смеются. Мое мнение, что пособие должно как-то зависеть от зарплаты до декрета. Просто вот почему мой доход кратно уменьшился? При этом нагрузка возросла, и мои потребности, обычные человеческие потребности, никуда не делись же.
1: Среди многочисленных слов поддержки нашлись и пользователи, которые считают, цитата, «Мать ребенка должен содержать муж. Если мужа нет, это ваши проблемы. Детские только на ребенка. Все квартиры, рассрочки, мамины хотелки и так далее – это проблемы мамы и мужа, а не ребенка. Не путайте». Светлана из Минска с таким мнением не согласна.
2: «Я работаю в IT. Почти у всех моих коллег-женщин детей либо вообще нет, либо один. У меня тоже один сын. Я не представляю, как я со своей зарплатой перейду на 1300, которые уже будут на двоих детей. Да, у меня есть муж, который зарабатывает не меньше меня, но тут вопрос не нужды, а то, что я очень сильно теряю доход, не говоря уже о скиллах и ценности на рынке». Почему вы говорите, что мамины хотелки – это ее проблемы и мужа? Простите, но женщина рожает нового гражданина, занимается его воспитанием, поэтому она не работает. И что, ей не нужно есть, пить, одеваться, следить за домом, иногда что-то приятное себе позволить, чтобы не сойти с ума в декрете? Почему женщина и ее потребности обесцениваются? Вы говорите «не рожайте тогда». Так Беларусь и идет к тому, что скоро вообще никто не будет рожать. Рожать, чтобы выживать, и слышать, что женщины обнаглели и многого хотят? Простите, мне кажется, подобного рода разговоры о женщинах, мамах, это как окунуть в чан с нечистотами.
1: А на чьей стороне вы? Делитесь мнением в комментариях под видео на ТикТок-канале «Сигнал 666». О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках, но больше новостей и актуальной информации о дне сегодняшнем читайте на нашем сайте radiosignal.news.
3: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Радиосигнал от первого лица.
4: Президент Александр Лукашенко о слабых результатах в разведении красной датской породы скота.
5: 1200 закупили, 5 лет прошло, аж 2000 у нас голов.
6: 4300.
5: Появилась у нас новая порода, аж 2000. Тема сегодняшнего дня. Так что ж все-таки происходит? Особенно здесь, где мы построили комплекс для ученых. Для того, чтобы поставить этих 1200 голов, создали идеальные условия. И за 5 лет, 2000 такими темпами, твои внуки состарятся, и датской красной породы у нас может не быть. А может быть, кто
6: такими,
5: его знает?
6: Такими темпами, да, не будет.
5: Не будет. Ну вот ты как животновод говоришь, не будет.
7: Такими темпами.
5: Что
7: такими
5: происходит сейчас? Где правда? Провалили ученые этот эксперимент, хотя какой это эксперимент? Взяли готовый скот, привезли сюда, но накормить и уход обеспечить были не в состоянии. И только к приезду президента, я тут второй или какой, третий раз, вы тут что-то подшаманите, и все вроде у вас нормально. Давайте разбираться, в чем причина, и надо поставить раз и навсегда точки над «и».
3: Радиосигнал. Подробно о важном. Важный сигнал.
1: Отработка или тюрьма. Вузы Беларуси в этом году зачислили больше 5000 целевиков. Почему они потом не идут работать по распределению? Целевая подготовка – это гарантия на первое рабочее место для молодого специалиста, с одной стороны. А с другой стороны – серьезное препятствие в планировании жизни на ближайшие 5 лет. А решение свернуть на полпути, отказавшись от работы по распределению, себе дороже.

0: В нынешнюю приемную кампанию белорусские вузы зачислено около 5600 целевиков, рассказывает столичный спецкор Ирина Коневега.
1: Как отметили в Министерстве образования, всего для абитуриентов по целевому направлению в эту приемную кампанию выделено 6300 мест. По итогам вступительной кампании этот план выполнен на 90%. Около 700 невостребованных целевиками мест перейдут абитуриентам, поступающим по общему конкурсу. В разрезе специальностей наибольшее количество запросов на обучение будущих специалистов поступило от организаций инженерно-технического профиля – порядка 1,3 тысячи человек, учреждений образования – почти 1,2 тысячи человек, аграрного и медицинского сектора – 700 и 2 тысячи человек соответственно.
0: В Минобре отмечают, целевики – стратегический запас, который точно останется в стране и будет работать по специальности как минимум в течение 5 лет. Такие студенты после окончания вузов, как правило, закрывают дефицит кадров по востребованным в экономике профессиям. То есть, рассуждая логически, чем больше абитуриентов зачислят по целевым направлениям, тем быстрее закроются пустующие вакансии и тем легче предприятиям и организациям будет достичь стабильности. Однако из года в год ожидания правительства не оправдываются. Большая часть целевиков, завершив обучение, или не выходит на отработку, или сбегает с выданной работы уже после нескольких трудовых месяцев, говорит экономист Михаил Крячкин.
2: Молодые специалисты – один из уязвимых слоев населения в Беларуси. Их зарплат едва хватает на пропитание, а какой мотивации работать и развиваться в профессии может идти речь. В Беларуси ежегодно регистрируются случаи, когда выпускник или не выходит на обязательную отработку, или после уходит из профессии. Молодые специалисты говорят, особенно целевики, выгорают и морально, и физически. Ведь зачастую трудиться приходится в тяжелых условиях, ежедневно испытывая стресс. И они ничего не могут сделать, ведь обязаны отработать 5 лет. Иначе за отказ от распределения им угрожают огромными штрафами или и вовсе лишением свободы. До сих пор не могу понять, откуда рисуют сумму штрафов в 30-60 тысяч. Ведь отучиться платно стоит в несколько раз дешевле. Вот многие работодатели и вертят молодежью как хотят. Загружают и своими обязанностями, и вдобавок чужими. То есть работают молодые специалисты за себя и еще за 3 недостающих работников. Нередки и унижения, оскорбления. А защитить тебя некому, ведь ты просто винтик.
0: Распределение и обязательная отработка в Беларуси преподносится как забота о молодых специалистах и госгарантия первого рабочего места. Но чиновники умалчивают, что, скорее всего, выпускник уедет трудиться в тьму таракань, где нет условий для профессионального роста и жизни. А государство сразу же о нем забудет, резюмирует экономист. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Но больше новостей и актуальной информации о дне сегодняшнем читайте на нашем сайте radiosignal.news.
3: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Новости союзного государства.
4: Как откупиться от СВО? Предприятия по всей стране выставили счета за невыполнение квоты по отправке сотрудников на фронт. С бизнеса начали собирать дань за право не отправлять сотрудников на СВО. На это повально жалуются предприниматели из разных регионов страны. Артем – бизнесмен из Сибири. Рассказал, что власти требуют от его компании, чтобы он ежемесячно отправлял на фронт 2 сотрудников.
5: На мою организацию было требование по 2 человека в месяц отдавать на войну. Все началось с 2024 года, когда нас пригласили на встречу к губернатору и потребовали с нас отдать определенное количество людей.
4: В Муйском районе Бурятии одно из ведущих предприятий получило документ, в котором расписаны все нюансы по отправке сотрудников на фронт. В частности, сказано, что речь идет о мужчинах от 20 до 60 лет. Адвокаты говорят, что такая схема действует по всей стране, а не только в Бурятии, просто ее держат в секрете. В случае неготовности предприятия отправлять сотрудников на СВО можно заключить договор на подбор кандидатов для СВО. Стоимость такой такой услуги 100 тысяч рублей за человека, и тут в дело вступают рекрутеры.
6: Ты ему для того, чтобы объяснить ему, что есть условия куда лучше, есть моменты, ну, у него есть какие-то, например, особенности со здоровьем. Гепатит пускай какой-нибудь или ВИЧ. Медкомиссия в каждом регионе разная. То есть степень ее строгости. В каких-то регионах она достаточно лояльная. Например, в Воронеж, там гепатит, ВИЧ. Разных таких вот больных берут. Есть Уфа, например. Уфа – это вообще наше золото. Туда берут самых кривых, самых косых, с пальцами, без пальцев. То есть самый такой вот неликвид.
4: Те, кто попадает в армию через рекрутера, в основном попадают в штурмовые войска, говорит военный аналитик Руслан Лебиев.
7: Больше всего востребованность, где больше всего вакансий, где больше всего потерь. Это, конечно, штурмовая пехота. Поэтому поначалу могут назначить даже какую-нибудь условно тыловую должность, а потом взять, перевести их, потому что, ну а что делать?
4: Несмотря на все существующие методы по набору контрактников, перекрыть дефицит людей на фронте не удается. Поэтому объявление о второй волне мобилизации, похоже, становится не такой уж и фантастической.
3: Радиосигнал. Подробно о важном. Важный сигнал.
0: Сельмаги вымерли. Крупные торговые сети поглотили рынок торговли в городах. Как выжить деревням без магазинов? Мобильная торговля не способна заменить стационарный магазин, который до сих пор остается сердцем любой белорусской деревни. Современная реальность такова, что в больших городах происходит масштабная экспансия торговых сетей, а в небольших населенных пунктах и деревнях закрытие мелких магазинов не компенсируется приходом крупных сетевиков, из-за чего в сельской местности торговая доступность снижается или вовсе равна нулю. Мелкие ритейл, киоски, рынки вымирают, говорит экономист. Экономист Денис Ларионов.
8: В Беларуси хватает отдаленных деревень, жителям которых приходится преодолевать километры до соседнего села, чтобы купить буханку хлеба или пакет молока. Для пенсионеров без машины это просто нереальная задача. Деревни остаются без торговли, автолавки не способны удовлетворить потребности сельчан. Данные свежей статистики за последние два года неутешительные. Минус 1500 торговых объектов, из которых 12,5% – палатки и киоски. Естественно, хуже всего обстоят дела в сельской местности. В деревнях по всей стране ликвидировано 30 тысяч квадратных метров торговых площадей. Сильнее всего пострадала Витебская область. За два года закрылось 427 магазинов, площади оставшихся торговых объектов существенно урезали.
0: Отмечу, больше половины всех торговых площадей Беларуси находится в Минске. На 1000 столичных жителей приходится 748 квадратных метров магазинов. На рынке страны доминируют крупные частные сетевики, такие как Евроопт и его формат у дома Хит, Корона, Доброном, Санта, Алми, а также дискаунтеры а-ля Грошек. Однако эти гиганты не спешат занимать места закрытых стационарных магазинов в районах и на селе. Это и стало острой проблемой белорусских деревень, говорит экономист.
8: Мы часто слышим от чиновников, что государственные и частные торговые сети оптимизируют расходы, закрывая убыточные торговые точки и пустующие магазины. Мол, большинство деревень теряют жителей, а из-за условно 20 человек содержать там стационарный магазин экономически нецелесообразно. Но что, если я вам скажу, что все наоборот? Чиновники выдают желаемые причинно-следственные связи за действительность. Под видом оптимизации и реорганизации постоянные магазины в деревнях даже с весомой численностью населения закрываются. А мелким частникам не дают развиваться ни государство, ни крупные торговые сети. Местные жители вынуждены пешком, на велосипедах, на авто, если есть, добираться до ближайших населенных пунктов, где есть торговый объект. Зимой из-за погодных условий это крайне сложно, а летом, осенью, в сезон сада, огорода, закаток и заготовок на зиму по несколько раз на день не находишься за банками, сахаром, крышками. Да и вообще, невозможность, когда захотелось купить хоть мороженое, хоть нитки, угнетает. И вот поэтому люди бегут из деревни, поэтому белорусская деревня вымирает.
0: под большим вопросом и работа так называемого символа развития торговли – автолавок Белкопсоюза, который раскритиковал Лукашенко на совещании, отметив, что государство не намерено закупать топливо для торговли, отмечает экономист. А это тревожный звоночек, что в скором времени и этот доступ к торговле у жителей провинции глубинки заберут, резюмирует эксперт. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках, но больше новостей в короткой форме смотрите на TikTok-канале «Сигнал 666».
3: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Радиосигнал. Военная правда.
9: СВО хоронит вчерашних школьников, студенты и срочники в лидерах по вербовке. Каждый седьмой пропавший без вести младше 25 лет. Доля пропавших без вести военнослужащих в возрасте от 18 до 24 лет в этом году выросла до 15% от общего числа обращений. В 2024 году этот показатель составлял 8,5%, в 2025 – около 13%. Таким образом, статистика показывает, что число молодых пропавших без вести продолжает расти. Одной из возможных причин эксперты называют активную вербовку студентов, причем она не останавливается даже во время летних каникул. Так, военный комиссариат Екатеринбурга направил письмо в Уральский государственный юридический университет с требованием предоставить списки студентов, которых планируют отчислить, а также выпускников 2026 года. Согласно документу, цель запроса – выполнение плана по набору граждан на контрактную службу. Ранее университет уже упоминался среди вузов, где студентов агитировали подписывать контракт, обещая крупные выплаты, академический отпуск и другие льготы. При этом обучающимся не разъяснили, что после подписания контракт невозможно расторгнуть, а обещанная служба в подразделениях беспилотных систем не гарантируется. Активно пополняются ряды новобранцев и за счет солдат срочной службы. Мария Королькова говорит, ее сына, срочника, заставили подписать контракт, даже несмотря на проблемы с психикой.
10: В 24-м году моего ребенка призвали на срочную службу. Он попадает в военную часть 6420 Нижегородской области, где у него была попытка суицида. Место направления на ВВК и комиссации. Командование части подписывает с ним контракт. Их не остановил ни диагноз, ни то, что по закону нельзя контракт заключать с данным диагнозом. Выдают автомат в первый раз и отправляют на боевое задание, где мой ребенок пропадает без вести. Вот уже год я не знаю, где мой сын, что с ним.
9: И это далеко не единственный случай в этой воинской части. Мария утверждает, что общается с другими матерями, чьих сыновей-срочников также принудили к подписанию контракта, подделав документы и рапорты. Мать солдата направила обращение главе следкома, президенту и в главную военную прокуратуру. Однако ответов нет.
11: Мое обращение, написанное в главную военную прокуратуру, спускалось ниже. В итоге оно спущено в 3-ю дивизию. Ну, что будет? 3-я дивизия, конечно, ответит, что у них все хорошо, что нарушений никаких нет, что ребята сами хотели подписать контракт и чуть ли не в первых рядах стояли в очередь. Так же, как они отвечали по поводу незаконного контракта с моим сыном. Пожалуйста, давайте будем спасать наших детей. Я, конечно, до последнего ищу своего ребенка живым, но этот беспредел, который творится в воинских частях, который творят люди, нарушая закон, используя служебное положение, нужно как-то останавливать.
9: Похожий случай недавно произошел и в Чебаркуле. Срочника с пневмонией под угрозой тюрьмы заставили подписать контракт. Мать призывника заявила, что ее сына, страдающего ожирением 3-й степени и гипертонией, принудили к заключению контракта для службы в беспилотных войсках. По словам женщины, 26 июня парня зачислили в воинскую часть в Чебаркуле, после чего он почти сразу попал в медроту с высокой температурой. Когда он вернулся, вернулся в часть. Двое мужчин отвели его в курилку и под угрозой уголовного дела заставили подписать уже заполненные документы. По данным матери, аналогичным образом контракты подписали еще 10 срочников. Прилетев в часть, женщина обнаружила сына в медроте с пневмонией и температурой 40 градусов. Парень уже написал рапорт о расторжении контракта из-за давления, однако документ до сих пор не зарегистрирован в канцелярии.
3: Радиосигнал. Подробно о важном. Учим пакистанский вместе. Учимся считать на языке урду от 10 до 100. Поехали. 10.
12: Дас.
3: 20.
12: Бис.
3: 30.
12: Тис.
3: 40.
12: Чалис.
3: 50.
12: Пачас.
3: 60.
12: Сат.
3: 70.
12: Саттар.
3: 80.
12: Асси.
3: 90.
12: Навве.
3: 100.
12: Эксо.
3: Учим пакистанский. Авось пригодится. Важный сигнал.
13: Врачи закончились. На рынке труда Минска коллапс. Медиков попросту нет. Об этом сообщил Комитет по труду, занятости и соцзащите Мингорисполкома.
14: В Минске сохраняется стабильная нехватка врачей, медперсонала, а также фельдшеров и водителей скорой помощи. Это тысячи вакансий только столицы. Не закрыты как минимум 20% всего необходимого штата, что вынуждает оставшихся специалистов работать с повышенной нагрузкой.
13: В масштабах всей Беларуси не хватает более 3000 врачей и около 2500 медицинских сестер. О главных причинах таких цифр рассказывает кадровик Александр Беляев.
15: Ну, нам давно уже остро не хватает медсестер, врачей общей практики и некоторых узких специалистов, таких как анестезиологи и реаниматологи. Те, кто есть, пашут за копейки так много, что потом сами нуждаются в лечении и физическом, и моральном. Система буквально перемалывает и выплевывает кадры. Много профессионалов своего дела в поисках лучшей жизни уехало за границу.
13: А вот Александр Лукашенко в начале июня заявлял, что никакой проблемы с утечкой медицинского персонала нет. Мол, специалисты, наоборот, возвращаются на родину из плохих условий в соседних странах.
16: Я задал вопрос нашим начальникам, вашим начальникам, моим подчиненным. Может, кто-то в Польшу хочет поехать, зарплаты и прочее. Нет, говорят, уже назад хотят вернуться. Мы это чувствуем. Я это вижу по нашей комиссии. Туда уже обращаются сбежавшие, в том числе врачи, учителя. Пожалуйста, мы вас примем, посуду мыть там, еще чего-то. Возвращаются обратно. И я не скажу, что это плохие люди. В основном это неплохие были врачи. Съездили, потеряли время, потеряли деньги. Некоторые семьи свои потеряли. Что получили? Никому мы там не нужны.
13: Однако ни белорусские медики, которые уехали работать за границу, ни эксперты рынка труда с президентом не согласны. То, что зарплаты врачей в Европе заметно выше, чем дома, заявляет экономист Игорь Боровик.
17: Если сравнивать усредненные зарплаты врачей в Беларуси и Польше, разница почти в 3,5 раза. Средний белорусский доктор после вычета налогов получает около 3725 рублей, а его польский коллега почти 12945, чистыми на руки. Даже если учесть более высокие цены в Польше, уровень жизни там для врачей заметно выше. Даже в пересчете на картошку, молоко или мясо среднестатистический медик в Беларуси заметно уступает медику в Польше. Конечно, они прямо спят и видят, как соглашаются на предложение Лукашенко вернуться и мыть полы. Охотно верим.
13: По словам эксперта, чтобы специалисты действительно хотели вернуться, нужно создавать выгодные условия. А это как минимум достойная зарплата и соцподдержка. Только это поможет снизить дефицит медиков в будущем. И помните, если у вас есть жалобы на медицину, рост цен, качество продуктов, ямы на дорогах и многое другое, напишите анонимно нам сообщение. Все контакты на сайте radiosignal.news в разделе «Контроль качества». Давайте вместе наводить порядок.
3: Радиосигнал 666 АМ.
18: Вся Беларусь на одной частоте. Радиосигнал от первого лица.
19: Президент Александр Лукашенко о разведении красной датской породы скота.
20: Несколько лет тому назад вы, ученые, попросили денег на разведение новой породы скота, красной датской.
21: Да.
20: Из бюджета вам были выделены деньги. 1200 голов в Дании. Вы закупили скот красной породы и пообещали новую породу в Беларуси. Очень хорошая, толковая, белка в молоке выше, чем у обычной, у нашей коровы. Жирность запредельная. Юрий Николаевич, правильно
21: я? Да, 4,6.
20: Если я что-то не так говорю, ты меня поправляй. Затем началась эпопея. Косинец с кем-то там говорил о том, что здесь полный завал. Ученые говорят, все идет так, как должно идти. Но факт остается фактом. Датская красная порода в Беларуси в наличии?
21: Наличие. В 4 областях.
18: Радиосигнал. Подробно о важном.
9: Новости союзного государства. Вот так курорт в Крыму из-за обстрелов энергетики полностью выключают уличное освещение. Со светом и бензином дела хуже некуда. Бензиновый кризис в Крыму набирает обороты. Спустя почти полтора месяца после его начала топливо на полуострове по-прежнему в дефиците. А если бензин все-таки появляется на заправках, цены обновляют все новые рекорды.
22: Я раньше смеялась и говорила... Ездите в Голландии на своих великах, потому что бензин у вас дорогой. Язык мой, враг мой. Так вот, сегодня я заправляюсь бензином за 3 евро. 3 евро за 1 литр. Крым – самый дорогой бензин в мире.
9: К концу июня в Крыму исчез не только бензин. Проблемы с электричеством стали почти постоянными. Особенно тяжело на севере полуострова. На юге поврежденные после ударов подстанции ремонтируют. Но надолго их все равно не хватает.
23: Вчера дали нам свет где-то, наверное, на час, может быть, меньше. Холодильники ничего не успели там охладить, наморозить. Продукты по-прежнему хранить особо негде. В регионе введен режим ЧС. Ввиду этого всего свет не должен отсутствовать более чем на 48 часов. Вот, вчера прошло 47 там с копейками. Включили свет на вот эти вот там... Будем говорить час, хотя это было меньше.
24: Хочу показать, как мы выживаем в доме, когда нет света. Сейчас у нас его нет уже третьи сутки. Сказать, что это трудно, это вообще ничего не сказать. Потому что если нет света, у нас нет газа, у нас дом без газа. И у нас нет воды, потому что у нас скважина работает от света.
9: Последствия уже ощущает экономика полуострова из-за перебоев с электричеством и нехватки топлива. Временно остановил работу крупнейший крымский тепличный комбинат «Белогорский». Это означает еще один виток роста цен на продукты, а они и без того давно заметно выше среднероссийских.
25: Сахар уже 122 рубля. Капец. Как вот варенье закрылось, как компоты варить? 122 рубля каждый день нарожает.
9: Глава Крыма Сергей Аксенов заявил, что на полуострове будет отключено уличное освещение. Энергокризис приобретает угрожающие масштабы, ведь есть такие населенные пункты, в которых электроэнергии не было уже более 12 дней, отметил Аксенов. На фоне блэкаута и проблем с водой жители столкнулись с нехваткой продуктов в магазинах.
26: А где же гуманитарная помощь в Крым, а? Ну, мы не так давно собирали, допустим, гуманитарную помощь в Дагестан. А где нам гуманитарная помощь? Почему нам никто не везет ее? Я сегодня позвонила своей тетке, которой я повезу помощь туда, Красноперекоп. Потому что они там 7 дней, уже пошла сегодня вторая неделя, как они сидят без света и воды. Ну, а про продукты там уже и говорить нечего.
9: При этом местные власти продолжают уверять, что ситуация под контролем, хотя тревожных сигналов все больше. Назревает гуманитарная катастрофа, говорит экономист Виталий Малышев.
1: Похоже, что все к тому идет, потому что ситуация ухудшается с каждым днем. И при этом мы видим, что местные власти, да, не делают ровным счетом ничего, чтобы как-то ситуацию исправить. И поэтому такими темпами действительно все очень может скоро прийти к таким очень печальным последствиям, да, и люди действительно начнут голодать уже без всяких преувеличений, уже натурально.
9: Единственный крупный российский банк, работающий в Крыму, ВТБ, сократил лимиты на снятие наличных сразу в 10 раз, чтобы избежать массового вывода денег. Быстрого выхода из кризиса местные власти уже давно не обещают.
18: Радиосигнал. Подробно о важном. Из первых уст.
19: Президент Александр Лукашенко о разведении красной датской породы скота.
20: Несколько лет тому назад вы, ученые, попросили денег на разведение новой породы скота, красной датской.
2: Да.
20: Из бюджета вам были выделены деньги. 1200 голов в Дании вы закупили скот красной породы и пообещали новую породу в Беларуси. Очень хорошая, толковая, белка в молоке выше, чем у обычной, у нашей коровы. Жирность запредельная. Юрий Николаевич, правильно
2: я? Да, 4,6.
20: Если я что-то не так говорю, ты меня поправляй. Затем началась эпопея. Косинец с кем-то там говорил о том, что здесь полный завал. Ученые говорят, все идет так, как должно идти, но факт остается фактом. Датская красная порода в Беларуси в наличии?
21: Наличие. В 4 областях.
3: Учим пакистанский вместе. Как называются дни недели на языке урду? Поехали. Понедельник.
12: Пир.
3: Вторник.
12: Мангал.
3: Среда.
12: Будх.
3: Четверг.
12: Джумерат.
3: Пятница.
12: Джума.
3: Суббота.
12: Хафта.
3: Воскресенье.
12: Итвар.
3: Учим пакистанский. Авось пригодится.
18: Там, где заканчиваются новости, начинается смысл. Мы читаем все глубже, ищем подтексты, мотивы и возможные сценарии. Мы изучаем контекст, интересы сторон и скрытые механизмы, которые формируют события вокруг нас. На радиосигнал «Между строк». Разговор о том, что скрыто за заголовками.
4: Всем привет! В эфире «Между строк». Сегодня мы говорим о том, что происходит с белорусским рынком труда. Официальная статистика рапортует о росте средних зарплат, а реальность за окном выглядит совершенно иначе, и это несоответствие между парадной цифрой и живой человеческой ситуацией становится все более болезненным и все более значимым для каждого конкретного гражданина страны. Мы поговорим о врачах, которые уходят из государственных больниц не потому, что им некуда идти, а потому, что они больше не могут выдерживать те условия, в которых им предлагают работать, условия, которые медленно, но верно уничтожают в этих людях профессионала и человека одновременно. Мы расскажем о строителях, которые бросают профессию, уходят в курьеры и на склады, потому что там платят сопоставимо, а унижений, физической нагрузки и нестабильности значительно меньше. И потому что система, наконец, подарила им выбор, которого прежде не было. И мы объясним подробно, без лозунгов и без официозного оптимизма, почему все это происходит с вами. Это не страшилки и не политика, это экономика, демография и управление. Три силы, которые вместе создали кризис, из которого нет быстрого и безболезненного выхода.
5: И если вообще начинать разбирать этот кризис с самого фундамента, то первое, с чем приходится сталкиваться, это вот этот колоссальный разрыв. Разрыв между агрегированными плановыми показателями и тем, что реально происходит на местах.
4: Да, потому что этот процесс, который сейчас разворачивается в экономике, он визуально, ну, очень напоминает эрозию берега.
5: Ага, интересное сравнение.
4: Ну, смотри, каждый день вода забирает по песчинке. Визуально берег вроде стоит, пейзаж не меняется. А потом в один момент огромный пласт земли просто с грохотом рушится в воду.
5: Точно.
4: Точно так же происходит вот это структурное вымывание квалифицированного труда.
5: Ну подожди, какая эрозия? Если обратиться к сухим цифрам, ну, статистика же фиксирует совершенно четкий рост номинальных зарплат. Речь идет о повышении на 13%.
4: Да, или даже на 15% в некоторых секторах.
5: Вот, звучит как вполне рыночный механизм, правда? Появляется дефицит кадров, работодатели и государственные структуры повышают ставки, деньги выделяются. Разве приток финансов не должен автоматически купировать проблему ухода людей?
4: Ну, в теории, безусловно, да. Но на практике за этой красивой цифрой в 13% скрывается гигантская пропасть. С одной стороны, в эту статистику попадает зарплата главврача крупного столичного центра.
5: Или руководителя управления, да.
4: Именно. А с другой — ставка рядовой медсестры в районной поликлинике.
5: То есть это классическая средняя температура по больнице, где один в лихорадке, а другой уже остыл.
4: Абсолютно. И даже так, ну, общий фонд оплаты труда вроде бы растет, но какими усилиями?
5: Переработками, очевидно.
4: Да. Тот же врач, который получает эту пресловутую зарплату выше средней, он физически не работает на одну ставку. Чтобы добраться до этих показателей, человек берет полторы, а то и две ставки.
5: Закрывает ночные дежурства, выходит в выходные.
4: Да-да-да. И это не говоря о том, что реальная продуктовая инфляция, инфляция услуг, она съедает эти повышения еще до того, как они попадают в кошелек.
5: В итоге этот рост благосостояния превращается в такую, знаешь, бухгалтерскую иллюзию.
4: Угу.
5: Но если посмотреть глубже, то деньги – это вообще лишь верхушка айсберга. Настоящий фундамент этого кризиса кроется в демографии. И вот эту проблему невозможно залить деньгами ни при каком бюджете. Вообще никак.
4: Это тот самый провал рождаемости с 91 по 2003 год. Время гиперинфляции, пустых полок и, ну, дичайшей неопределенности.
5: Людям было просто страшно заводить детей.
4: Да, потому что горизонт планирования сузился, ну, буквально до одной недели.
5: И это абсолютно рациональное поведение общества в условиях жесткого экономического шока. И вот математика этого шока догнала рынок именно сейчас.
4: То есть этому малочисленному поколению сейчас от 23 до 35 лет.
5: Да, это ядро рынка труда. Возраст, когда специалист находится на пике своей мобильности, на пике энергии и продуктивности.
4: Только этого ядра физически мало. Людей просто нет.
5: Угу. А на другом конце спектра? Поколение, которому сейчас от 57 до 67 лет.
4: Это огромный пласт старых советских кадров. Тех самых, на которых десятилетиями держалась львиная доля всей инфраструктуры.
5: И они массово уходят на пенсию. Если свести это к простой формуле, то картина получается, ну, совершенно безжалостной. На каждых трех опытных специалистов, покидающих рабочие места...
4: В силу возраста или просто выгорания.
5: Да, на рынок выходит в лучшем случае два молодых выпускника.
4: И это еще самый оптимистичный сценарий.
5: Именно. Он не учитывает, что часть из этих двоих просто сменит профессию в первый же год.
4: Слушай, ну никакие приказы министерств, никакие целевые программы и громкие лозунги не могут из воздуха создать новых 20-летних людей.
5: Вот-вот. Поэтому демографический дефицит работает как гравитация. Его нельзя отменить постановлением.
4: Люди массово бегут.
5: Бегут?
4: Да. Опытные каменщики, монолитчики, электрики бросают профессию и уходят работать на склады или там службы доставки.
5: Вот тут сложно согласиться без оговорок. Исторически стройка всегда была местом, где можно заработать серьезные деньги.
4: Ну, когда-то да.
5: В строительстве на сдельной оплате, ну, особенно в разгар сезона, доходы могут превышать среднюю зарплату в разы. Ни один курьер или оператор логистического центра таких денег просто не увидит. Зачем опытному каменщику менять толстый кошелек на теплый склад?
4: Заработать можно, если звезды сойдутся.
5: В смысле?
4: Ну, если сейчас пик сезона, если логистика сработала как часы и материалы подвезли вовремя.
5: Ну, это идеальный сценарий.
4: Вот. А реальность белорусской стройки далека от идеала. Стройка – это ледяной ветер в феврале на высоте 15 этажа.
5: Ага.
4: Это сорванная к 40 годам спина. Это постоянная цементная пыль в легких и просто высочайший риск травматизма. К тому же, понимаешь, заработок на стройке катастрофически нестабилен. Зимой объемы падают.
5: Ну, это сезонность, да.
4: Плюс завод задержал отгрузку бетона. И бригада 3 дня сидит на объекте без работы, не зарабатывая вообще ни копейки. Заказчик не перевел вовремя транш, зарплата задерживается на 2 недели.
5: И на контрасте мы видим взрывной рост электронной коммерции.
4: Точно. Огромные логистические хабы.
5: Где на складе логистического центра круглый год плюс 20, понятный четкий сменный график.
4: Никаких простоев из-за дождя. Никаких задержек материалов.
5: И прозрачная система ключевых показателей, где ты, ну, абсолютно точно знаешь, сколько получишь в конце месяца.
4: Происходит такая системная переоценка ценностей. Люди готовы пожертвовать потенциальным сезонным сверхдоходом ради предсказуемости и просто сохранения здоровья.
5: Да, но есть и еще один фактор в строительстве, который разрушает отрасли изнутри.
4: Какой?
5: Управленческая культура. Строительная сфера в стране исторически пронизана невероятно токсичной стилем управления.
4: Классическая советская пирамида унижения.
5: Директор треста кроет матом начальника участка.
4: Тот срывается на прораба.
5: Прораб кричит на мастера, а мастер уже на простых рабочих. Этот бесконечный поток агрессии, поиска виноватых и отсутствие уважения, он же считался абсолютной нормой десятилетиями.
4: Типа так закаляется характер.
5: Да-да-да. Только вот новое поколение специалистов категорически не готово это терпеть. Из отрасли уходят реальные профессионалы, которые умеют читать сложные чертежи, знают сопромат.
4: А кто приходит закрывать эти дыры?
5: Ну, приходят люди без базового профильного образования. Вчерашние случайные рабочие, которые учатся класть кирпич прямо на объекте.
4: Методом проб и ошибок.
5: Да. И для конечного потребителя, ну, скажем, для семьи, которая берет ипотеку и покупает квартиру в новостройке, это означает вполне осязаемые беды.
4: Примерзающие углы.
5: Да. Крыша, которая начинает течь после первого же серьезного ливня. Криво уложенная стяжка, которую потом нужно переделывать за свой счет.
4: Получается вообще парадоксальная картина. Зарплаты перестали быть универсальным клеем. Возникает совершенно новый экономический феномен, который можно охарактеризовать как инфляцию вакансий.
5: О, это интересный термин. Если посмотреть на аналитику рынка за 2026 год, этот феномен выражается в абсолютно конкретных цифрах.
4: Давай цифры.
5: Соискатели при выходе на рынок ожидают повышения дохода в среднем на 18% по сравнению со своим предыдущим местом.
4: Угу.
5: При этом бизнес в своих бюджетах закладывает готовность повышать зарплаты лишь на 13%. Более того, даже если компания переступает через себя, ну, ломает бюджет и предлагает кандидату условия выше рынка, знаешь, что происходит?
4: Человек приходит на стажировку, смотрит на процессы, разворачивается и уходит через месяц.
5: Да, и здесь встает вопрос, почему люди отказываются от больших денег?
4: Потому что в эти 18% ожиданий зашит так называемый налог на токсичность. Люди же понимают, что инфляция и так съест часть денег, но никакие дополнительные суммы не компенсируют ежедневный стресс, вот этот микроменеджмент, отсутствие нормального оборудования.
5: Некомпетентное руководство.
4: Именно.
5: Получается, прямо сейчас на рынке труда развернулась полномасштабная, просто беспощадная война за синих воротничков и специалистов среднего звена.
4: Да, и эта война идет одновременно на 3 разных фронтах.
5: Давай разберем.
4: Если разбирать эти фронты, то первые – это столкновение государственного сектора и частного бизнеса. И госсектор здесь терпит просто сокрушительное поражение.
5: Причина этого поражения кроется в банальной неповоротливости. Государственные предприятия, скованные с жесткими тарифными сетками,
4: сложнейшими процедурами согласования премий.
5: Да, и бесконечной бюрократией. А частный бизнес гибче. Если частнику нужен классный токарь на станок с числовым программным управлением, он просто удваивает ему зарплату и оплачивает горячие обеды.
4: А директору госзавода, чтобы сделать то же самое, нужно пройти просто круги ада по кабинетам.
5: Да-да.
4: Второй фронт – это война традиционных профессий с новыми экономическими реальностями.
5: Та самая стройка, которая проигрывает логистике.
4: Да. Стройка проигрывает логистике, доставке, пунктам выдачи заказов.
5: Грязный холодный цех проигрывает чистому складу со сканером штрих-кодов.
4: Все верно. А третий фронт, который имеет, пожалуй, самые тяжелые долгосрочные последствия – это конкуренции юрисдикций.
5: Соседние рынки.
4: Да. Соседние страны, которые испытывают ровно те же демографические проблемы, они активно вытягивают кадры.
5: И проблема в том, что трудовая миграция забирает не просто случайных людей, она забирает самых активных.
4: Самых смелых и инициативных.
5: Тех, кто готов учить язык, подтверждать дипломы, срываться с места и переезжать.
4: Слушай, ситуация выглядит, прямо скажем, патовой.
5: Да уж.
4: И как на это реагирует административная система? Выпускаются глобальные государственные программы.
0: Ну, как обычно.
4: Да. Если взять документ под названием «Сбалансированный рынок труда» на 2026-2030 годы, там прописан целый арсенал мер.
5: Ага.
4: Субсидии предприятиям на наем молодежи, развитие института наставничества, масштабная профориентация прямо со школьной скамьи.
5: Слушай, ну а разве эти механизмы плохи сами по себе? Наставничество — это классический, проверенный десятилетиями инструмент передачи опыта.
4: Безусловно.
5: А профориентация помогает подросткам не ошибиться с выбором пути. Что в этом деструктивного?
4: На бумаге это выглядит безупречно.
5: Так.
4: Но в реальности это как попытка лечить тяжелое системное заболевание, ну, витаминками. Субсидии на наем работают только первый месяц. А дальше молодой специалист сталкивается с реальностью.
5: И что не так с профориентацией и наставничеством в этой реальности?
4: Смотри, никакая школьная экскурсия на завод не убедит подростка стать инженером, если он видит, что оборудование там из 70-х годов, а цех вообще не отапливается.
5: Ну, логично.
4: Никакая профориентация не заставит ребенка пойти в медицинский университет, если каждый день он видит свою маму-врача, которая возвращается домой в 8 вечера, падает на диван, полностью выгоревшая.
5: Да, без сил даже поговорить с семьей.
4: Потому что система выжила из нее все соки. И каким наставником может быть человек, который сам мечтает уволиться?
5: Слушай, в этом есть суровая логика. Невозможно привить любовь к профессии через наставника, который ненавидит условия своего собственного труда.
4: Именно.
5: Любые попытки залить эту проблему бюджетными деньгами, ну, выдавать субсидии или там искусственно повышать оклады в токсичной среде, это приводит только к одному макроэкономическому эффекту.
4: К раскручиванию инфляционной спирали.
5: Да. Денежная масса на рынке увеличивается, но качество и объем производимых благ или услуг продолжают падать.
4: В итоге формируется глубочайший рыночный разлом.
5: Как это выглядит на практике?
4: Ну смотри, на одном берегу остаются сильные современные компании. Они выстраивают человекоориентированную культуру, предлагают страховки, гибкий график, просто нормальное отношение.
5: И они, как пылесос, забирают с рынка последние крохи квалифицированных кадров.
4: Да. А на другом берегу остаются предприятия с токсичным управлением, устаревшими технологиями и государственные структуры с их жестким регулированием.
5: И им достаются только те работники, которым в силу квалификации, возраста или каких-то обстоятельств просто больше некуда идти.
4: Таким образом, экономика окончательно и бесповоротно входит в эру дефицита.
5: И важно понимать, что эта эра дефицита не выглядит как внезапный апокалипсис из голливудского кино. Это такая медленная, ползучая, привычная деградация всех процессов.
4: Хроническая нехватка времени, нехватка компетенции, нехватка качества абсолютно везде.
5: Именно так.
4: В общем, в этой эре дефицита единственным реальным и структурным решением остается то, о чем административная система говорить не любит. Изменение самой среды, в которой работают профессионалы. Не закрепление их принуждением, а создание условий, из которых они не хотят уходить. Не субсидирование найма туда, откуда все равно уйдут, а изменение того, почему уходят. Без этого любые бюджетные вливания будут разгонять инфляцию, а не возвращать людей на рабочие места. И платить за эту иллюзию рублем, временем и здоровьем будете именно вы. На сегодня это все. Услышимся в новом выпуске.
2: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Вы столкнулись с юридической проблемой, которую не можете решить самостоятельно? Возникают вопросы, как действовать, или есть необходимость составить обращение по поводу нарушения ваших прав? Обращайтесь бесплатно. Вместе мы решим все проблемы. На радиосигнал «Народный юрист».
6: Доброго времени суток, уважаемые радиослушатели и читатели. С вами Евгений Николаевич. Сегодня мы поговорим о том, как можно пересмотреть размер уже назначенных пенсионных выплат. Вопрос от нашей слушательницы Александры такой. Здравствуйте. А какие же нужны основания для перерасчета пенсии? Ну что же, отвечаю. В Республике Беларусь основания для перерасчета пенсии четко прописаны в статье 64 Закона о пенсионном обеспечении. Основные же случаи включают в себя дополнительный стаж. Если вы, например, продолжаете работать после назначения пенсии, перерасчет возможен после накопления не менее 2 лет нового страхового стажа. Дальше новые данные. Если вы нашли и представили документы о ранее неучтенном стаже или заработке, то они тоже пригодятся. Изменение законодательства. При изменении государственных нормативов расчет производится уже по новым правилам, и иногда это случается автоматически. Ну и последнее – исправление ошибок. То есть, если в первоначальном расчете была допущена ошибка, ее можно исправить как в сторону увеличения, так и уменьшения выплат. Ну а для перерасчета, соответственно, необходимо подать письменное заявление и подтверждающие документы в территориальный орган Фонда социальной защиты населения. Обязательно, друзья, консультируйтесь со специалистами, чтобы не упустить свои законные надбавки. Заходите для этого на сайт radiosignal.news в раздел «Народный юрист». Там есть мой телеграм, пишите мне, не стесняйтесь, решим ваши вопросы и ответим на интересующие темы.
0: Радиосигнал 666 АМ.
18: Важный сигнал.
13: Крупный сбой на БелЖД. Как поезда из Полоцка и Бреста застряли в пути на несколько часов.
7: Поезд номер 657 Полоцк-Брест совершил вынужденную аварийную остановку на станции Минск-Пассажирский. В итоге состав отстал от графика почти на 3 часа. Задержка составила 2 часа 45 минут.
13: Об очередных задержках составов сообщили в пресс-службе Белорусской железной дороги. Там отметили, что поезд «Брест-Москва» также застрял на станции. Понервничать пассажирам пришлось из-за внезапных технических причин, число которых только в первом полугодии увеличилось в 1,5 раза.
7: Если в прошлом году за аналогичный период было 388 поломок, то в этом году их 603. Положительной динамики по снижению числа отказов достигнуть пока не удалось.
13: Почти половина случаев связана с локомотивным хозяйством. Там же зафиксировано 29 нарушений безопасности движения поездов. Эксперты говорят, что эта информация частично объясняет, почему в последнее время БелЖД регулярно задерживает поезда.
7: Положение с обеспечением безопасности движения в службе локомотивного хозяйства в текущем году по-прежнему остается сложным. Техническое состояние и качество ремонта мотор-вагонного подвижного состава остаются на недопустимо низком уровне.
13: Одна из причин настолько плачевного состояния белорусских железных дорог – кадровый голод, считает транспортный эксперт Сергей Антонов. По его словам, когда в системе не хватает людей, страдает не только скорость работы, но и качество ремонта, обучение и контроль.
8: Железная дорога – это такая система, где нельзя просто заменить опытного специалиста человеком с улицы за пару недель. Машинисты, слесари, ремонтники, инженеры – все они должны хорошо знать технику и постоянно проходить практику. А если вакансий больше 2000, значит нагрузка ложится на тех, кто остался. Люди перерабатывают, устают, ремонты делают быстрее, чем надо, а обучение превращается в формальность. Отсюда и низкий уровень знаний, и ошибки, и нарушения безопасности.
13: Помимо кадрового голода есть еще одна проблема. После санкций и разрыва привычных поставок БелЖД стало сложнее обслуживать технику, особенно там, где нужны импортные детали, электроника и специализированное оборудование, говорит Антонов.
8: Локомотивы и мотор-вагонный состав нельзя ремонтировать, чем придется. Нужны нормальные запчасти, диагностика, оборудование, расходники. Если оригинальные детали достать сложно или дорого, начинаются замены, ожидание поставок, ремонт через каннибализацию, когда одну технику разбирают, чтобы поддержать другую. На бумаге поезд вроде бы после ремонта, а по факту ресурс у него уже на пределе. И чем дольше система работает в таком режиме, тем больше отказов будет вылезать в самый неподходящий момент.
13: Эксперты подтверждают, что поезда – один из самых безопасных видов транспорта. Но это работает только тогда, когда техника исправна, ремонт качественный, а персонал не загнан и хорошо подготовлен. А с тем, что происходит в БелЖД сейчас, возможны не только задержки в отпускной сезон, но и куда более страшные последствия – аварии, сходы с рельсов и человеческие жертвы. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Больше новостей в короткой форме смотрите на ТикТок-канале «Сигнал 666».
18: Радио «Сигнал» 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Контроль качества на радио «Сигнал».
13: Это филиал ада. Белоруска показала потоп в новой квартире после того, как коммунальники взялись ремонтировать крышу.
10: Всем здравствуйте. Сегодня 5 июля, 0.17. Самое время отмечать день рождения. Но у ЖКХ на мой день рождения были совершенно другие планы. Мы живем на третьем этаже трехэтажного дома. И нам делают ремонт крыши. И вот такой подарок у нас случился сегодня. Ой, как хорошо течет крыша.
13: Так начинается видео жительницы Червеня Екатерины. В день своего рождения девушка проснулась от того, что с потолка течет вода.
10: Безостановочно течет. Здесь, вот здесь. Сегодня у меня день рождения. Спасибо. Ну и вот еще небольшой бонус. Возможно, это мешок с подарками. Наш прекрасный натяжной новый потолок. Спасибо, ЖКХ.
13: До утра ситуация усугубилась еще больше. Вода текла уже отовсюду. По окнам, раме, откосам, стенам, мебели и технике.
10: Сегодня на утро на квартиру напоминает филиал ада. Это просто невозможно. Через каждое возможное и невозможное отверстие в крыше вода проникает через наш потолок всю ночь. Никто не приехал. Ни служба 115, ни ЖЭС, никто. Сказали приехать сегодня.
13: По квартире расставлены всевозможные емкости – тазы, тарелки, бутылки. Но ситуацию это особо не спасло, говорит Екатерина. Только к вечеру приехали коммунальники, что-то делали на крыше, но уже на следующий день потоп опять повторился.
10: Сегодня 6 июля, пошли вторые сутки вот этого вот кошмара. Текут просто все стены. Становится еще хуже. Приехали рабочие, пытаются что-то делать второй день. Не делается ничего. Абсолютно. Пришло ЖКХ, составило акт о залитии и до свидания. Делайте, что хотите. Мы не можем пойти ни на работу, никуда. Вот, рабочие просто просверливают дыры в стенах, и у нас еще хуже начинает течь вода со всех сторон.
13: Жильцы дома не на шутку испугались.
10: Вы посмотрите, что делается. Вторые сутки вода течет, вон рабочие в окне. По-моему, становится еще хуже. Просто с каждой минутой они просверливают дыры перфоратором снаружи, и все течет.
13: Все эти дни к Екатерине приходили то представители райисполкома, то ЖЭСа. Извинялись за случившееся и обещали помочь устранить все проблемы. Но потоп повторился и на следующий день, и еще два дня после. Теперь девушка пытается найти виноватых и разобраться, кто будет возмещать причиненные ее свежеотремонтированной квартире убытки. Если у вас есть жалобы на работу коммунальников, рост цен, качество продуктов, ямы на дорогах и многое другое, напишите анонимно нам сообщение. Все контакты на сайте radiosignal.news в разделе «Контроль качества». Давайте вместе наводить порядок.
18: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Радиосигнал. Военная правда.
11: Правда. Еще одна Пенза. В Новосибирске полиция отлавливает мужчин в спортзалах и ТРЦ. В городе прошли масштабные рейды по вербовке на фронт. Как рассказали очевидцы, рейды проводят сотрудники военного следственного отдела совместно с полицией. Они целый день дежурят в торговом центре «Юпитер» и расположенном в нем фитнес-зале. Мужчинам настойчиво предлагали заключить контракт с Минобороны. Подобные рейды уже были и в других городах страны. Печально известным первопроходцам, благодаря активности местных женщин, отбивающих своих мужчин у полиции, стала Пенза.
14: Скажите, все добровольно подписали контракт?
15: Не надо плакать. Не надо.
14: Вас заставили, скажите, вас заставили, вас били. Добровольно или нет?
15: Просто молитесь Богу, не надо плакать.
14: Все. Вы

0: Америке задержали 35 мужчин. Их увезли на спецавтобусах. По словам родственников задержанных, уже в дороге мужчинам начали предлагать подписать контракт на службу в тыловых подразделениях. В случае отказа угрожали отправить штурмовые войска, рассказывают родные. В Бурятии требуют от предприятий отправлять сотрудников на СВО или заплатить по 100 тысяч рублей за человека. Об этом сообщил руководитель одной из компаний. Ему прислали документ, где указано, сколько сотрудников необходимо направить на контрактную службу. Адвокат Иван Чувеляев говорит, такая практика применяется не только в Бурятии.
1: Думаю, что здесь в первую очередь это инициатива, идея, желание, называйте как хотите, местных властей, что это как бы они главная заинтересованная сторона. Потому что на них наседают и с них требуют какие-то суммы, какие-то деньги, какие-то KPI по призывникам и потенциальным контрактникам.
0: Представители местных властей происходящее называют, цитирую, масштабными проверочно-профилактическими мероприятиями. По данным военкоров, нехватка солдат на фронте достигла критических 40%. Набор контрактников рекордно упал, а потери фактически не восполняются.
2: Радиосигнал. Подробно о важном. Радиосигнал от первого лица.
3: Глава правительства Александр Турчин о росте интенсивности сотрудничества Беларуси и Узбекистана на уровне отраслей, регионов и бизнеса.
4: Белорусско-узбекские отношения являются по-настоящему дружескими и искренними. Мы прошли большой путь развития и заложили серьезный фундамент двустороннего сотрудничества. Между главами наших стран сложились теплые доверительные отношения, поддерживается тесное взаимодействие на правительственном уровне. Свою эффективность уже доказала курируемая нашими вице-премьерами межправительственная комиссия по торгово-экономическому сотрудничеству. Мы будем и далее рассчитывать на ее продуктивную работу. Растет интенсивное сотрудничество на уровне отраслей, регионов и бизнеса. Успешно проводится форум регионов и женский бизнес-форум, которые придали заметный импульс по всем направлениям. Свой вклад в расширение бизнес-контактов вносит работа по линии торгово-промышленных палат. Все в комплексе, наряду с конструктивным взаимодействием Беларуси и Узбекистана на многосторонних площадках СНГ, ШОС и АЭС, создает прочную основу для дальнейшего укрепления и расширения экономических связей по всем направлениям.
2: Радиосигнал. Подробно о важном. Важный сигнал.
5: Санкции погубили бизнес. Лукашенко потребовал топить дровами и экономить газ. Все пелетные заводы сейчас простаивают. А расчет был на Европу.
6: Из-за политических конфликтов пострадала экономика. Санкционное давление сделало невозможным экспорт пелет в Евросоюз. Александр Лукашенко потребовал найти другие рынки сбыта.
5: Такую задачу поставил Александр Лукашенко во время рабочей поездки в Шкловский район. Президент заявил, что в Беларуси в приоритете должно быть местное сырье – дрова, пеллеты. И потребовал отказаться от излишка импортного топлива.
7: Картина маслом, как говорят, для нашего правительства построили десяток предприятий, может уже и больше, по производству пеллет. Это было мое жесткое настоятельное требование. И мы получаем отличный топливный ресурс. Но у нас же президент съездил, договорился, будем газом топить. Дрова не нужны, пеллеты не нужны, на экспорт поставлять не можем. Логистика не позволяет или ума не хватает. И внутри страны не потребляем. Сегодня в силу известных внешних обстоятельств пеллетное производство работает ни шатка, ни валка. Растут запасы низкосортной древесины. При этом принимаемые правительством меры, откровенно говоря, результата не дали. Ну, мягко написали тут. Обращаю ваше внимание. Раз производства созданы, они должны работать. Само собой, не в убыток.
5: Президент отметил, что Шкловский райагросервис перестроил котельные на отопление пеллетами. По мнению экономиста Андрея Скоропатова, требование Лукашенко перейти на местные виды топлива обусловлено отнюдь не экономической целесообразностью.
8: Лукашенко

0: Лукашенко в своем заявлении отметил, что Европа не покупает белорусские пилеты из-за того, что наши производители ставят высокие цены. А поэтому надо топить Беларуси. Или, как он сказал, пилеты и еще раз пилеты. Природный газ или другой там источник топлива только как резерв. Я же хочу отметить, что при строительстве в Беларуси многочисленных заводов по производству пилет ставка была именно на потребителей стран Евросоюза. И эта ставка бы однозначно сыграла, если бы не санкции, которыми страну обложили из-за того, что официальный Минск поддержал российскую военную агрессию против Украины. В результате имеющиеся после 2020 года санкции в отношении Беларуси ужесточили и ввели новые. Рынки стран Евросоюза для большинства белорусских производителей, в том числе и пилетных заводов, заблокировали. Заводы продолжили работать, складируя продукцию на складах и не получая прибыли.
1: Создать спрос на пилеты внутри страны правительству не удалось, потому что котельная, предназначенная для отопления дровами, крайне затратно переоборудовать на другой вид топлива, отмечает Скоропатов. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках, но больше новостей в короткой форме смотрите на ТикТок-канале «Сигнал 666».
2: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Из первых уст.
3: Председатель Палаты представителей Национального собрания Игорь Сергиенко о том, что мониторинг зарубежного законодательства помогает при подготовке законопроектов в Беларуси.
4: Мониторим законодательство многих стран, зарубежное законодательство. В этом нам помощь оказывает на постоянной основе ежеквартально Министерство иностранных дел. И в ходе подготовки законопроектов рассмотрения, в ходе подготовки к встречам с зарубежными делегациями парламентскими, выезды, мы, конечно же, интересуемся и используем это во встречах с депутатами. Особое внимание уделяется анализу российского законодательства и в том числе тех законов, которые принимаются в интересах в том числе и союзного государства. И главное здесь не допустить, и в этом направлении работают и наши российские коллеги, принятие тех норм, которые будут противоречить принципам и нормам союзного государства. Но в этих целях, конечно же, осуществляется мониторинг и секретариатом Палаты представителей, и аппаратом парламентского собрания Союза Беларуси и России. И вот за этих полгода каких-либо серьезных проблем мы не увидели. Вторая задача, которую мы ставим в ходе мониторинга, это видеть то лучшее, то интересное в практике законодательной деятельности Государственной Думы и других законодательных органов зарубежных государств, что можно использовать у нас. Ну, с учетом специфики нашего законодательства и нашего национального опыта.
2: Новости регионов на радиосигнал.
1: В Витебске за травму работницу осудили мастера строительных и монтажных работ. По данным прокуратуры, 42-летний витебчанин работал мастером строительных и монтажных работ в одной из организаций. В его служебные обязанности в том числе входил контроль за техникой безопасности на объекте. В марте 2025 года работники одной из бригад штукатуров по поручению мастера выполняли на указанном строительном объекте погрузочно-разгрузочные работы с использованием башенного крана. В это время на одну из работниц упали мешки со строительными смесями, прижав ее к ограждению выносной площадки. В результате несчастного случая потерпевшей причинены менее тяжкие телесные повреждения. У женщины образовались закрытый оскольчатый перелом наружного мыщелка правой большеберцовой кости и кровопотек правого коленного сустава, сообщили подробности в прокуратуре. По решению суда мастера оштрафовали на 200 базовых величин или 9000 рублей. Также со строительной организацией в пользу потерпевшей было взыскано 7000 рублей морального вреда. Мошенничество совершенное повторно и в крупном размере. В суд направлено уголовное дело в отношении 20-летнего брещанина, который неоднократно сдавал в аренду квартиру своей сожительницы без ее ведома. Сдачей чужого жилья мужчина промышлял с августа 2025 по апрель 2026 года. Он обманывал и знакомых, и незнакомых людей, получал от них в том числе доллары и евро, наличными и на карту. Всего противоправным путем он завладел деньгами 16 человек в сумме более 14 тысяч рублей. При этом ни один из арендаторов так и не заселился в данную квартиру. Обвиняемый расходовал полученные средства в личных целях, а также использовал их для частичного возврата долгов перед обманутыми арендаторами. При этом махинациями с квартирой он занимался, находясь на домашней химии за покушение на перевозку наркотиков. Теперь брещанину грозит до 7 лет лишения свободы. Он находится под стражей. Белорус попытался обменять истекшее право в ГАИ и нажил себе проблем. Житель Волковыского района купил в России через интернет поддельные белорусские права. Когда срок их действия закончился, он отнес удостоверение в госавтоинспекцию. Инспекторы проверили документы и выяснили, что корочки с таким номером выдали другому человеку, а у заявителя водительских прав нет. Эксперты изучили удостоверение и заключили, что бланк поддельный. Все изображения лицевой оборотной стороны бланка выполнены способом цветной струйной печати. Элементы защиты имитированы, сообщили в ГКС. По данному факту проводится проверка. Напомню, использование поддельного документа наказывается общественными работами или штрафом, или исправительными работами на срок до 2 лет, или арестом, или ограничением свободы на срок до 2 лет. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках, но больше новостей и актуальной информации о дне сегодняшнем слушайте и читайте на нашем сайте radiosignal.news.
2: Важный сигнал.
1: Отработка или тюрьма. Вузы Беларуси в этом году зачислили больше 5000 целевиков. Почему они потом не идут работать по распределению? Целевая подготовка – это гарантия на первое рабочее место для молодого специалиста. С одной стороны. А с другой стороны – серьезное препятствие в планировании жизни на ближайшие 5 лет. А решение свернуть на полпути, отказавшись от работы по распределению, себе дороже. В нынешнюю приемную кампанию белорусские вузы зачислено около 5600 целевиков, рассказывает столичный спецкор Ирина Коневега.
5: Как отметили в Министерстве образования, всего для абитуриентов по целевому направлению в эту приемную кампанию выделено 6300 мест. По итогам вступительной кампании этот план выполнен на 90%. Около 700 невостребованных целевиками мест перейдут абитуриентам, поступающим по общему конкурсу. В разрезе специальностей наибольшее количество запросов на обучение будущих специалистов поступило от организаций инженерно-технического профиля – порядка 1,3 тысячи человек, учреждений образования – почти 1,2 тысячи человек, аграрного и медицинского сектора – 700 и 2 тысячи человек соответственно.
1: В Минобре отмечают, целевики – стратегический запас, который точно останется в стране и будет работать по специальности как минимум в течение 5 лет. Такие студенты после окончания вузов, как правило, закрывают дефицит кадров по востребованным в экономике профессиям. То есть, рассуждая логически, чем больше абитуриентов зачислят по целевым направлениям, тем быстрее закроются пустующие вакансии и тем легче предприятиям и организациям будет достичь стабильности. Однако из года в год ожидания правительства не оправдываются. Большая часть целевиков, завершив обучение, или не выходит на отработку, или сбегает с выданной работы уже после нескольких трудовых месяцев, говорит экономист Михаил Крячкин.
6: Молодые специалисты – один из уязвимых слоев населения в Беларуси. Их зарплат едва хватает на пропитание, о какой мотивации работать и развиваться в профессии может идти речь. В Беларуси ежегодно регистрируются случаи, когда выпускник или не выходит на обязательную отработку, или после уходит из профессии. Молодые специалисты говорят, особенно целевики, выгорают и морально, и физически. Ведь зачастую трудиться приходится в тяжелых условиях, ежедневно испытывая стресс. И они ничего не могут сделать, ведь обязаны отработать 5 лет. Иначе за отказ от распределения им угрожают огромными штрафами или и вовсе лишением свободы. До сих пор не могу понять, откуда рисуют сумму штрафов в 30-60 тысяч. Ведь отучиться платно стоит в несколько раз дешевле. Вот многие работодатели и вертят молодежью как хотят. Загружают и своими обязанностями, и вдобавок чужими. То есть работают молодые специалисты за себя и еще за трех недостающих работников. Нередки и унижения, оскорбления, а защитить тебя некому, ведь ты просто винтик.
1: Распределение и обязательная отработка в Беларуси преподносится как забота о молодых специалистах и госгарантия первого рабочего места. Но чиновники умалчивают, что, скорее всего, выпускник уедет трудиться в тьму таракань, где нет условий для профессионального роста и жизни. А государство сразу же о нем забудет, резюмирует экономист. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Но больше новостей и актуальной информации о дне сегодняшнем читайте на нашем сайте radiosignal.news.
2: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Новости союзного государства.
7: Не очень смешная шутка. Галустян представил президенту шоу «Битва дронов» с участием студентов и участников СВО. На днях в регионах похоронили первых погибших студентов, подписавших контракт.
8: Шоу «Битва дронов», которое мы придумали, это очень хорошая возможность проявить себя, показать свои навыки для всех желающих.
7: Президенту идея шоу понравилась, его съемки начнутся в ближайшее время. Презентация прошла на форуме, где Владимиру Путину также рассказали о программе подготовки студентов беспилотные войска. Сейчас вербовка идет более чем в 200 учебных заведениях в 70 регионах страны. Сами студенты говорят, это совсем не похоже на учебу. По их словам, вербовщики и руководство вузов запугивают их отчислением, проблемами с военкоматом и давят через учебные долги. Вербовщики обещают контракт на год и безопасную службу. Однако, как разъясняет военный аналитик Руслан Левиев, дроноводы не сидят в тылу.
9: Беспилотники – это такое основное средство прорыва для нее стало, то она готова жертвовать своими операторами беспилотников. И мы постоянно, раз за разом, видим примеры, когда операторов беспилотников засылают прям в серую зону, то есть непосредственно на ноль, непосредственно на линию боевого соприкосновения. И они точно так же погибают, как штурмовики. Ну, примерно с такой же частотой погибают, как и штурмовики обычные. Всегда есть возможность, что даже если тебя поначалу забрали в силы беспилотных систем, тебя потом могут перевести в штурмовики.
7: Несколько студентов, завербованных в учебных заведениях, в начале этого года уже погибли. Они подписали контракт с Минобороны, поверив вербовщикам о службе в тылу. Однако вместо учебы на дроновода их отправили на передовую, в штурм. Это подтвердили родители погибших. Вербуют не только студентов, но и срочников. Им обещают службу в тылу и огромные деньги. А если парни все равно отказываются подписывать контракт, в ход идут угрозы и принуждения. Максим подписал контракт, находясь на срочной службе вместе с другом детства и двоюродным братом. Оба погибли.
10: Я узнал о его смерти. Ну, через 2 недели я узнал, но мне родные не говорили за то, что я в армии, за то, что он умер. Прям друг с детства, который кушали, мелочи ходили, гуляли. Вот такие дела. Двоюродный брат у меня умер на СВО. Дрон попал, сказали.
7: Срочников и студентов так активно вербуют из-за рекордного дефицита людей на фронте. Сейчас гибнет больше, чем приходит служить. Желающих добровольно идти на СВО почти не осталось, рассказывают военные эксперты. После того, как регионы стали отменять выплаты военным, мотивацию идти воевать не осталось, отмечают аналитики.
2: Радиосигнал. Подробно о важном. Из первых уст.
3: Президент Александр Лукашенко о слабых результатах в разведении красной датской породы скота.
11: 1200 закупили, 5 лет прошло, аж 2000 у нас голов.
12: 4300.
11: Появилась у нас новая порода, аж 2000. Тема сегодняшнего дня. Так что же все-таки происходит? Особенно здесь, где мы построили комплекс для ученых. для того, чтобы поставить этих 1200 голов, создали идеальные условия. И за 5 лет 2000 такими темпами твои внуки состарятся, и датской красной породы у нас может не быть. А может быть, кто его знает?
12: Такими темпами, да, не будет.
11: Не будет. Ну вот ты как животновод говоришь, не будет.
13: Такими темпами.
11: Что происходит сейчас? Где правда?